0: всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Артем Самойлов. Москва открыта к переговорам России и Украины в Турции, но предпосылок к ним пока нет, об этом заявил Дмитрий Песков. По его словам, встреча Путина и Зеленского возможна только для фиксации договоренностей. Между тем, визит главы государства в Киргизию будет насыщенным. На полях ШОС планируется много двусторонних переговоров. На встрече с Пашиняном затронут тему референдума в Армении о будущем с Евросоюзом или ЕАЭС. Также не исключены переговоры на ногах с генсеком ООН Гутерришем. В Белгороде под атаку попали сортировочный центр и хаб доставки «Озон». Как сообщили в компании, сотрудников эвакуировали. По предварительным данным, есть пострадавшие. Пожар локализован, на месте работают экстренные службы. «Озон» приостановил доставку и прием заказов в Белгороде и области до перестройки логистических маршрутов. У берегов Северного Кипра затонул паром, судно попало в шторм и перевернулось. Есть погибшие и пропавшие без вести. Причину установят после изучения бортового самописца. Задержаны 8 человек, включая капитана. Проверяется версия столкновения с посторонним предметом. Находящийся в заключении в США президент Венесуэлы Николас Мадуро опубликовал фото из тюрьмы. Снимок адресован внукам, детям и сторонникам. «Мы тверды, наши сердца переполнены вашей любовью», — написал он. Мадуро находится под стражей с января, его захватили американские военные и вывезли в США. Ему и супруге инкриминируют причастность к наркоторговле. Оба вину не признают. НАСА запустила космический телескоп «Нэнси Грейс Роман». Ракета SpaceX стартовала с космодрома во Флориде днем в воскресенье. Телескоп поможет составить карту миллиардов галактик, обнаружить экзопланеты и изучить черные дыры. Миссия продлится 5 лет. Роман дополнит телескопы «Хаббл» и «Джеймс Вебб». Больше новостей на сайте РБК.
0: Резать лося.
2: Лося.
0: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
2: Казино. Универсальный термин, которым можно назвать почти все, что не поддается прогнозированию. Казино. Он стал популярным благодаря анонимным телеграм-каналам. Это может быть и рынок в целом, и отдельная бумага, и просто какая-то неопределенная ситуация. Например, когда неизвестно, что будет с ключевой ставкой. Также часто используется выражение «гости казино», то есть инвесторы на бирже. А еще есть шутка, что казино всегда в плюсе, чего нельзя сказать о его игроках. Так, ну что, идем ва-банк? Крупье! Все на зеро, пожалуйста! Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
0: Повтор программы.
3: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев, и прямо сейчас о том, что овербукинг авиарейсов могут узаконить. Согласно проекту Минтранса, авиакомпании могут разрешить продавать больше билетов, чем есть кресел в самолете. Министр транспорта Андрей Никитин объяснил, перевозчики теряют деньги из-за тех, кто опоздал или передумал лететь. Согласно поправкам, пассажирам, которые не смогут попасть на свой самолет, предложат выбор – альтернативный рейс или деньги. Компенсация составит от четверти до полной стоимости билета в зависимости от времени задержки. А на редких направлениях выплата может достичь 200%. Применять овербукинг планируют на направлениях с большим числом регулярных рейсов, уточнил Никитин. Если такое предложение действительно примут, остается неясным, как и в каком порядке будут выплачиваться компенсации, отметил ранее в эфире в беседе с Ильей Приходько управляющий партнер компании SSG Group Эдуард Гараев.
4: Здесь цель, чтобы авиакомпании не теряли дополнительные доходы. Но опять-таки здесь нужно исходить из того, насколько будет больше билетов продаваться. То есть если это в рамках той статистики, которая существует по неявкам, наверное, это можно еще как-то считать разумным. Если же это будут достаточно большие продажи и будут массовые, скажем так, отказы в посадках, наверное, это привлечет и претензии со стороны потребителей, и возможные суды.
5: А вам не кажется, что таким образом просто потребители подводят к тому, что услуга выбора места в салоне, да, которая платная, станет must-have в таком случае? Потому что если ты этой услугой не пользуешься, место тебе в самолете вообще не гарантировано, и даже если ты приедешь в аэропорт и отстоишь очередь, то тоже твой вылет не гарантирован в конкретный момент.
4: Возможно. Я в этом году летал, сейчас многие компании применяют вообще автоматическую рассадку, то есть даже такая услуга востребована бывает, когда ты хочешь какое-то конкретное место, но зачастую сейчас стали использовать автоматическую.

0: бронирования сразу присваиваются автоматически. Как это будет с овербукингом? Наверное, в какой-то мере это стимулирует данную услугу. Но насколько она станет востребована, пока трудно сказать.
1: Главное, как вы считаете, что для пассажиров в этой ситуации?
0: Конечно, мы все хотим, в первую очередь, улететь. Прогнозируемый срок. У меня еще возникает вопрос, как это будет коррелироваться вот с законом о защите прав потребителей. Потому что закон, например, 28-я статья, она в том числе предусматривает компенсацию убытков. То есть, если человек не улетел вовремя, у него из-за этого какие-то планы сорвались, он понес какие-то там либо дополнительные расходы, либо убытки уже, скажем так, второго порядка. Опять-таки, только в судебном порядке можно взыскивать. Правила обычно какие? То есть, если какой-то закон идет вразрез, да, ну, как-то стараются все-таки увязать. Это либо изменение вот закона о защите прав потребителей, либо это, так как этот специализированный закон уже будет касаться этого овербукинга, возможно, он будет применяться в приоритетном порядке. Но пока вот это все, скажем так, в начальной стадии, сказать, как это будет потом по факту, ну, трудно. То есть это какое-то время должно пройти через судебные инстанции, через какую-то практику судебную немножко устоялось.
1: Ранее овербукинг признавали незаконным, а в январе прокуратура провела проверку деятельности Seven Airlines и обнаружила, что перевозчик систематически продавал больше билетов, чем предусматривала вместимость самолета. Несколько свежих заявлений пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Москва открыта к переговорам России и Украины в Турции, но предпосылок к ним пока нет, заявил Песков. Также он сказал о том, что встреча Путина и Зеленского возможна только для фиксации договоренностей. Визит Путина в Киргизию будет насыщенным. В полях ШОС планируется большое количество двусторонних встреч. Кроме того, Дмитрий Песков отметил, что поставки топлива из Беларуси идут на максимуме. Минск чутко реагирует на растущие потребности России. И, ко всему прочему, заявление о Пашиняне. Вот Владимир Путин и Пашинян на встрече в Бишкеке затронут тему референдума в Армении о будущем с Евросоюзом или с ЕАЭС. И отдельное. Также Дмитрий Песков оговорился, что договоренности по Украине не могут быть, цитата, «примитивной сделкой». Это сложный процесс из огромного количества деталей, сообщил Песков. Оставайтесь на частоте радио РБК. Саммит Путин-Трамп-Зеленский возможно провести только для фиксации договоренностей, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее Axios написал, что глава ЦРУ Джон Рэдклифф приезжал в Москву, чтобы организовать саммит Владимира Зеленского, Владимира Путина, Дональда Трампа. Среди прочего, он обсуждал возможность возобновления мирных переговоров. По крайней мере, так утверждают источники издания. Таким образом, глава американской разведки впервые лично вмешался в дипломатические усилия по достижению мира в военном конфликте России и Украины, отмечает издание. Напомню, Рэдклифф посетил Москву 25 августа. На следующий день пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что состоялись контакты по линии спецслужб, назвав это позитивным процессом. Трамп тем временем назвал визит частью рутины. Рэдклифф, в отличие от предыдущих переговорщиков, посетивших Москву, обладает реальным участием в процессе принятия решений, тем не менее его визит скорее носит демонстративный характер. Такое мнение ранее в эфире в беседе с Юрием Карпекиным выразил преподаватель кафедры американских исследований РГГУ Роман Романов.
2: Если вчитаться в этот материал, то там сказано, что это одна из тем, которую он обсуждал, и мы точно знаем, что американцы довольно часто намекали на возможность трехстороннего саммита, поэтому принципиально нового здесь ничего нет, и это только одна из возможных тем, которую Рэдклифф поднимал, и очевидно, почему бы он поднимал ее, потому что до промежуточных выборов, как мне кажется, Трамп все еще надеется хотя бы на какое-то символическое событие, которое покажет, что у него есть одна внешнеполитическая победа в кармане.
3: Почему тогда такой формат? То же самое, что Нарышкин поехал бы в Соединенные Штаты по дипломатическому треку.
2: Мне кажется, это желание американцев, конкретно администрации Трампа, продемонстрировать продолжительное сохранение заинтересованности в диалоге. И в этом плане фигура Рэдклиффа, человека с реальным участием в процессе принятия решений, в отличие от тех же Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера, показывает, что американцы продолжают быть заинтересованными в сохранении линии коммуникации с Москвой. Второе, это то, что непосредственно лица американской дипломатии Уиткоф и Кушнер, они заняты совсем другими вопросами. Фигура директора ЦРУ – это не только про подтверждение серьезных намерений, а про обсуждение более масштабных вопросов, избежание возможности резкой эскалации отношений двусторонних. И тут, конечно, у него больший удельный вес.
3: Как вы считаете, есть

0: ли шансы на проведение такого формата и такого саммита?
1: Допускаю, что есть такое желание, но пока с Ираном у них не получится регулирования достичь, к другому вопросу администрация Трампа просто не сможет перейти.
2: Axios утверждает, что визит Рэдклиффа в Москву частично направлен на то, чтобы выяснить, смогут ли главы российских спецслужб убедить Путина возобновить переговоры с Украиной при посредничестве США. Wall Street Journal и Политика со ссылкой на источники писали, что в ходе визита Рэдклифф также предупредил Москву о недопустимости нападения на НАТО. Речь, в частности, шла о странах Балтии, Литве, Латвии и Эстонии. Но, впрочем, Трамп отметил, что Вашингтон не передавал российским властям никаких предупреждений. Российские власти продлили запрет на экспорт дизеля до 30 сентября. Ограничения также коснулись судового топлива и газойлей, а это сырье для получения моторного топлива и масла. Решение приняли, чтобы поддержать ситуацию на внутреннем топливном рынке, объяснили в пресс-службе правительства. Там напомнили, что запрет на экспорт других видов топлива действует до 31 января следующего года. Маловероятно, что запрет на экспорт дизеля продлят в конце сентября еще раз. Даже нынешнее решение – мера скорее страховая, полагает замгендиректор Института национальной энергетики Александр Фролов.
3: Дело в объемах производства дизельного топлива. Если ввести запрет на более продолжительный срок, мы окажемся в ситуации, в которой оказались в сентябре-октябре 2023 года. Я напомню, тогда впервые был введен запрет на экспорт моторного топлива. Он коснулся дизельного топлива в том числе. Так получилось, что он был введен в период сезонного снижения спроса. Кроме того, из-за избытка производственных мощностей получилось так, что происходило затоваривание складов. И это затоваривание привело к тому, что пришлось практически в авральном режиме быстренько сокращать вот эти ограничения, вводить послабления и разрешать экспорт. У нас сохраняется профицит по дизельному топливу. Сейчас это скорее некоторая страховка на период сельхозработ, которые, по сути, проходят вот сейчас, завершатся в сентябре. И если вдруг произойдет затоваривание, то будут видимы послабления.
2: С бензином ситуация в регионах России остается сложной. Так, например, в Новосибирске утром 29 августа 95-й был доступен лишь на 35% работающих заправок. Автомобилисты продолжают стоять в очередях и объезжать десятки заправок в поисках топлива. Напряженная ситуация остается в Екатеринбурге и Свердловской области. На некоторых АЗС остался только дизель, водители ночуют в очередях, чтобы заправиться. Ограничение действует и в Краснодарском крае. Из 1000 заправок все виды топлива отсутствуют на 10-й части, это 114 АЗС. Действует ограничение на продажу на один автомобиль, запрещена продажа в канистры. Кроме того, обостряется ситуация на Дальнем Востоке. Вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что Забайкалье, Чукотка, Якутия и Магаданская область требуют особого внимания из-за повышенных рисков локальных дефицитов и роста цен. Эти регионы зависят от рыночной конъюнктуры, а логистика поставок там сложнее, чем в центральной части страны. Бензина почти нет и в Вологодской области, рассказал владелец АЗС «Меридиан» Александр Прохоров.
4: Топливо на «Лукойле» исчезло совсем. Практически дизельное топливо появляется, так иногда выбрасывают, а так вот, допустим, на «Лукойле» нету бензинов на трассе, практически нету на всех заправках. Дизтопливо, да, дизтопливо есть. Попроще, по крайней мере, попроще с дизтопливом. А с бензинами швах. Последнюю машину мы убрали, второй бензин со Славянска на Кубани приходил. Правда, интересного цвета, но, тем не менее, качественный. Мы продаем за деньги, без ограничений, без всего, 92-й, 95 рублей, 95-й 100 рублей. Так, в принципе, 5-го в продаже как-то там предлагают, но очень мало. Вот сейчас ждем, я лично сейчас там жду приход аж с Санкт-Петербурга, с Киришей.
2: Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что Российская Федерация начала импорт топлива. По данным Рейтера, Москва собирается закупить топливо в Индии и Белоруссии. В августе агентство Bloomberg также раскрыло, что Россия уже получила первую партию бензина от Нью-Дели. По данным аналитической компании Kepler, она прибыла в Россию с индийского нефтеперерабатывающего завода Nayara Energy 5 августа. Kepler не исключала и новые поставки в будущем. Экспортировать бензин в Россию также может Казахстан. Рейтер передавал, что республика якобы согласилась поставить 50 тысяч тонн бензина 92-95 до конца лета. В Министерстве энергетики республики позже заявили, что готовы рассмотреть такую возможность в случае официального обращения Москвы. Также до конца августа Россия может получить первую партию бензина из Турции. Эффект Одиссеи. Греция переживает всплеск популярности после выхода фильма Кристофера Нолана.
5: РБК коллекция.
2: По сравнению с прошлым годом, количество бронирований туров в августе увеличилось на 76%, сообщает тур.

0: произошло только сейчас, это открытый вопрос. И греческая национальная туристическая организация тоже пытается использовать международный интерес к фильму. Через свой французский офис организовала пресс-тур на Итаку, после которого журнал «Фигаро» выпустил публикацию на 162 страницы с названием «По следам Одиссея». При этом достоверно известна только точка старта, это Троя, сегодня это территория Турции, а также финиша, остров Итака. Все остальные пункты не являются на 100% исторически достоверными. Они реконструированы учеными, исходя из предположения, что описанные Гомером земли были частью мира, известного его современникам. И вот эти допущения позволяют туристическим компаниям организовывать поездки по местам путешествия Одиссея туда, где нога героя мифа не ступала вообще. Например, предлагают отправиться в недельный тур по маршруту Рим, курортный район побережья Одиссея, Неаполь, Помпеи, Рим за 200 тысяч рублей. Поездка приятная, не отказалась бы я, конечно, от такой, но она имеет весьма условное отношение к произведению Гомера. Туристов, впрочем, это не особенно смущает. Руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий One Two Trip Елена Шелихова заявила, интерес Греции после выхода фильма и правда вырос.
1: В августе поисковых запросов на гостиницы в Греции в разных направлениях выросло вдвое. Из того, что чаще всего ищут, мы можем выделить Афины на первом месте, далее следуют Салоники, потом остров Корфу и острова Родос и Миконос. После выхода определенных знаковых фильмов идеологические туристы, можно так сказать, начинают исследовать направления, которые засветились в кинокартинах. И если говорить же про Одиссею, понятно, что сама история происходит в Греции, на острове Итака, но если человек интересуется кинематографом, он может заметить, что сами съемочные локации располагались не только в Греции, это была Италия, Марокко. И мы предполагаем, что в течение года, скорее всего, по этим направлениям также можно будет фиксировать рост спроса.
0: Тенденция, о которой говорит Шелихова, отражает более широкое явление — это туризм по следам съемок, когда фильмы и сериалы становятся дополнительной мотивацией к путешествию. По данным исследования Expedia Group, больше половины туристов изучают или планируют поездки в места, с которыми впервые познакомились благодаря кинематографу. В 2006 году фильм «Код да Винчи», тогда число посетителей часовни Раслин в Шотландии выросло примерно вдвое, а сериал «Дом дракона» от HBO помог заполнить гостиницы в португальской небольшой горной деревне Мансарта и способствовал развитию местной экономики. Туроператоры действительно фиксируют первые признаки эффекта «Одиссея», но путешественники скорее стали интересоваться местами, где проходили съемки, какие отели находятся поблизости, можно ли совместить обычный пляжный отдых с поездкой по связанным с фильмом местам, отмечает начальник отдела продаж туристической компании «Содис» Ирина Мануильская.
2: Наши индивидуальные туристы, конечно, очень любят Грецию. И чистота воды, и вкусная греческая еда, и прекрасный сервис в отелях. А сейчас еще вышел фильм «Одиссея». Все уже тут же прочитали, что часть сцен снимали на Пелопоннесе, и как здорово совместить и отдых, и по местам своего любимого фильма. Есть некоторые звоночки, когда звонят туристы и спрашивают, а вот можно что-то сделать поближе к местам съемок фильма, какие там есть отели? То есть небольшой подъем интереса есть, но чтобы мы говорили о каком-то огромном спросе, нет, такой спрос мы, конечно, не фиксируем.
0: У Греции есть несколько важных факторов, которые поддерживают спрос со стороны россиян уже много лет. Например, туда легче получить визу по сравнению с другими европейскими странами, а цена сопоставима с Турцией. На двоих 8 ночей на Итаке обойдутся в 220 тысяч рублей. Но это без экскурсий по знаковым локациям, а также поездкам на другие острова. И без циклопа. Вице-президент Ассоциации туроператоров Артур Мурадян рассказал, что туристы активно спрашивают о Пелопоннесе.
3: Относительно остальных стран, выдающих визы, несложная процедура получения. При этом Греция выдает визы только на срок поездки. Если говорить о популярности направления после выхода фильма «Одиссея», точно есть запросы от туристов, которые хотели бы посетить места, где, по рассказам Гомера, происходило действие. И такие туры, на самом деле, давно есть, но они не являются чем-то централизованным. Скорее, их предлагают в рамках экскурсионного обслуживания туристам, которые находятся неподалеку от знаковых событий. Те, кто останавливается на Пелопоннесе, обычно посещают гору Олимпия. Это довольно традиционное. Кто в Афинах, те обязательно посещают Некрополь. И далее разделение по островам, собственно говоря, где в мифе Гомера происходила длинная Одиссея.
0: Выгоду от Одиссеи получают не только греческие власти, но и режиссер. К прошлой пятнице, то есть за месяц в прокате, картина собрала 1,35 млрд долларов и уже стала самым кассовым фильмом не только в мире, но и в карьере Кристофера Нолана.
4: Популярна ли родина Одиссея Гомера среди российских туристов, разбиралась Ольга Зуева. Лето не оправдало ожиданий владельцев глэмпингов. По итогам сезона их доходы упали на 20-25%.

0: процентов по сравнению с удачным по выручке позапрошлым сезоном, рассказали радио РБК владельцы бизнеса в этой сфере. По данным АТОР, этим летом спрос на внутренний туризм в целом снизился, а продажи туров по России снизились от 7 до 19%. По данным Hotel Advisors, с января по август загрузка отелей в России снизилась почти на 6% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Эта тенденция отразилась и на глэмпингах. При этом главным фактором стал даже не бензиновый кризис или снижение платежеспособности аудитории, а плохая погода, рассказал руководитель глэмпинга «Под небом» Сергей Петров.
1: Погода была отвратительная, получилось по выручке ниже наших ожиданий. Особенно по рознице, корпоративный рынок, корпоративные мероприятия были по-прежнему активны, что позволило каких-то цифр все же достичь. Но в целом на 25% хуже лучших лет с хорошей погодой у нас в этом году получилось. Цены в этом году повышать пришлось, но мы работаем в премиальном сегменте. У нас всегда было недешево. В нашем же сегменте изменения не такие большие случились. Средний глэмпинг или какие-то эконом-сегмент турбазы, там произошло перераспределение спроса, но погода — решающий фактор.
0: В этих условиях некоторые глэмпинги пытаются оставаться на плаву за счет снижения цен. Так они рассчитывают увеличить заполняемость. Такую стратегию, к примеру, выбрал основатель глэмпинга «Гуляй-город» Дмитрий Косилов.
2: Основная особенность этого сезона заключалась в том, что для того, чтобы поддержать загрузку, как в прошлом году, мы опустили цену примерно на 20%. При условии постоянно растущих расходов, выросшем фонде оплаты труда, выросших налогах, в общей сложности, конечно, маржинальность бизнеса упала достаточно серьезно год к году. Что касается прибыли в этом году, выручка выросла, но расходы выросли еще сильнее по всем статьям. Поэтому в общей сложности прибыльность у нас упадет за это лето. Что касается топливного кризиса, когда он пришел первый раз, у нас было достаточно большое количество отмен. Не могу сказать точные цифры, но порядка 10% у нас отменилось бронирование. Потом люди потихоньку привыкли, и, в принципе, все вернулось на круги своя. Сейчас пошла новая волна топливного кризиса, и сейчас уже все как-то более-менее спокойно реагируют, все привыкли, просто лучше планируют, более четко собираются, заправляются, готовятся. Но надо понимать, что мы находимся на расстоянии одного бензобака от Москвы. На самом деле, практически в любое направление, кроме 250 километров от Москвы, в основном все, конечно, просело. А в Москве в этом году, наоборот, выросло.
0: Но тенденция на снижение выручки у глэмпингов меняется, когда мы переходим от премиальных вариантов к более демократичным. Речь идет не о снижении популярности этого вида, а о перераспределении спроса в сторону вариантов подешевле, уверен создатель нижегородского глэмпинга «Берег Грифона» Игорь Левчук.
3: Сезон хороший, выручка где-то процентов на 30 выросла. Тут несколько причин. То, что мы расширяемся, ставим больше модулей. И есть и те причины, которые от нас не зависят. За границу, сами понимаете, как сейчас летать. Люди боятся за границу уезжать. На наших югах, довольно-таки беспокойно. Но у нас формат средний, не премиум, не люкс, достаточно демократичный. И в связи с тем, что с не очень удачной налоговой реформой у людей денег нет, идет сползание из высших сегментов, выше средний или средний. Соответственно, люди едут отдыхать, не едут уже отдыхать.
0: Владельцы глэмпингов опасались, что решающим фактором станет бензиновый кризис. Из-за этого многие рассказывали в соцсетях о разных вариантах логистики, в том числе с помощью общественного транспорта. Но, к удивлению самих владельцев туристических объектов, это не сыграло такой большой роли.
4: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
5: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о детских истериках в публичных местах, в самолете, в очереди, в гостях. Ребенок вдруг начинает орать, биться, и вы не можете его успокоить. Вокруг осуждающие взгляды, и вы чувствуете себя ужасным родителем. Давайте разберемся, что происходит в его нервной системе. Истерика в незнакомом месте – это сенсорная перегрузка. В мозге ребенка таламус – центральный фильтр, который должен пропускать только важные сигналы, работает еще несовершенно. Он не может отсечь лишнее. Яркий свет, громкие звуки, запахи, чужие лица. Вся эта информация лавиной обрушивается на кору, перегружая ее. Амигдала кричит «Опасность!» И происходит выброс норадреналина – нейромедиатора, отвечающего за состояние повышенной готовности. Но у детей нет еще зрелых механизмов торможения через ГАМК-систему, поэтому они не могут быстро успокоиться. Ребенок не манипулирует, он просто тонет в стимулах. Что же делать? Во-первых, физический контакт. Возьмите на руки, прижмите к себе, укройте капюшоном или накидкой.

0: Так вы снижаете количество стимулов, идущих в таламус, и даете сигнал безопасности через активацию парасимпатической нервной системы и выброс окситоцина. Во-вторых, выйдите из зоны перегрузки. Смена пространства снижает нагрузку на таламус, давая ему время обработать информацию. В тихом месте амигдала перестает бить тревогу и уровень норадреналина падает. Третье. Дышите рядом. Медленный выдох активирует блуждающий нерв, главный канал парасимпатики, который замедляет сердцебиение и снижает выработку кортизола. Ваше спокойное дыхание синхронизируется с его дыханием через зеркальные нейроны. И четвертое. Не стыдите себя. Истерика в публичном месте – не провал воспитания. Это особенность незрелой системы таламус-амигдала-ГАМК. Вы не обязаны объясняться с незнакомцами. Когда буря утихнет, не читайте нотации. Просто скажите: «Здесь было слишком шумно, да? Мы справились». И двигайтесь дальше. Ваше спокойствие – его главный якорь в этом бурном мире. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
1: По будням, ровно в 10 утра, город просыпается, и начинается основная торговая сессия Мосбиржи. Рынки – специальный эфир к открытию основных торгов. Все о старте главной сессии. Куда двинется рубль? Какие акции будут в центре внимания? Главные новости, которые определят ваш торговый день. Московская биржа открывается, и вы должны быть готовы. Рынки – ваше преимущество в мире финансов. Ежедневно на радио РБК.
2: Вот 20% ипотека кажется как приговор.
3: Начинать надо с небольшого капитала. За 3 миллиона в Москве можно купить апартаменты 10 метров. Завтра перепродаж.
2: Зумеры, не отчаиваемся, вкладываем все свободные деньги в недвижимость.
1: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
4: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
5: Потерянные биткоины. Сколько биткоинов потеряно навсегда? Точного ответа никто не знает. По консервативным оценкам, владельцы лишились доступа примерно к 1,5 миллионам монет. Некоторые исследователи называют более крупную цифру – до 3 или 4 миллионов биткоинов. Чаще всего причина проста – человек теряет приватный ключ или секретную фразу от кошелька. Восстановить доступ через службу поддержки невозможно. У биткоина нет банка, который проверит паспорт и выдаст новый пароль. При этом монеты никуда не исчезают. Они по-прежнему видны в блокчейне и продолжают учитываться в общем количестве. Но перевести или продать их уже никто не может. Определить точное число потерь сложно. Если биткоины не двигались 10 лет, это еще не значит, что ключ утерян. Возможно, владелец просто решил их не трогать. Поэтому аналитики изучают старые адреса и используют разные методы оценки. Всего может существовать около 21 миллиона биткоинов. Но реально доступное количество, вероятно, заметно меньше. Получается, потерянные монеты не уменьшают цифру в блокчейне. Они уменьшают предложение на рынке. Окончательно и без возможности восстановления.
4: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное — экономика.
2: С обзором главных экономических событий дня Артем Самойлов. Поставки топлива с белорусских НПЗ идут в Россию на максимуме. Как заявил Дмитрий Песков, Минск чутко реагирует на растущие потребности российской стороны. Ранее Александр Лукашенко на встрече с Михаилом Мишустиным пообещал исполнить все обязательства перед Москвой, включая топливные. Вопрос обсуждался и на переговорах президентов. Инвестиции в транспортную инфраструктуру Трансарктического коридора оцениваются в 5 триллионов рублей, как заявил министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков в эфире РБК. Это примерно 15%

0: миллиардов от вложений в сырьевые проекты Арктики. Деньги планируют привлекать через партнерство с бизнесом и внешних инвесторов, включая китайские и ближневосточные фонды. Северный морской путь уже привлекает Китай. Пекин поставил цель нарастить грузопоток до 20 миллионов тонн к 30 году. Минтранс начнет обсуждение легализации овербукинга в сентябре. Как сообщил глава ведомства Андрей Никитин, дискуссия с авиакомпаниями и защитниками прав потребителей завершится до конца года. Предлагается разрешить овербукинг только на направлениях с большим числом регулярных рейсов и закрепить широкий выбор компенсаций для пассажиров. Дональд Трамп заявил, что нефть из Венесуэлы пойдет на пополнение стратегического нефтяного резерва США. По его словам, при Байдене хранилища практически опустели. Трамп назвал это подарком Венесуэлы народу США. Ранее он объявил о сделке, дающей контроль над 65 миллиардами баррелей венесуэльской нефти. Треть работающих родителей школьников возьмет выходной 1 сентября. По данным Superjob, отгул или отпуск планируют 33%, еще 28% отпросятся на полдня. В итоге на линейку собирается 61% родителей. Официальный выходной дают 15% компаний, 19% отпускают по договоренности. Большинство работодателей послаблений не делает. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев. И прямо сейчас о том, что эффективность строительства мощности и развития атомной энергетики, по мнению главы Минвостокразвития, должны помочь в преодолении энергодефицита на Дальнем Востоке. В интервью РБК Алексей Чугунков подчеркнул, что покрыть быстрый рост энергопотребления на Востоке можно не только за счет новой генерации. Предлагаем послушать этот фрагмент.
2: Отличные показатели. За 10 лет насколько энергопотребление в регионе выросло? На 33%.
3: Да, плюс в 2 раза больше, чем в среднем по стране. Сейчас мы растем на 5% в год и уже упираемся фактически в предел.
2: Ну да, Юрий Петрович Трудник сказал, сколько? 12,8 гигаватта необходимо. Уже сейчас вот этот предел, а по факту мы балансируем на грани энергодефицита, тормозит развитие конкретных проектов?
3: Сейчас подключаться к новым сетям все сложнее и сложнее. Наверное, в первую очередь это в Приморье. Есть крупные проекты, которые хотели бы реализовываться по переработке как раз, например, той же руды, но которые нуждаются в сотнях мегаватт, которых пока нету в моменте. Здесь есть три уровня решения этой проблемы. Первый уровень – это все-таки эффективность. То есть реальное энергопотребление, ведь один способ – это производить больше энергии, другой способ – это немножко по-другому использовать. Не забывайте, что скачки в энергопотреблении, они также зависят даже от времени суток. Если какие-то производственные процессы, например, перенести на ночь, а с учетом роботизации это возможно, то мы уже высвобождаем энергию, которая так она просто спящая. Или нереализованный еще с советского времени энергомост между Сибирью и Дальним Востоком. В том числе, кстати, с учетом перетоков, где там разные часовые пояса. То есть там естественным образом идет сглаживание этих пиков. Поэтому принятая нами совместно с Минэнерго разработанная программа развития энергетики Дальнего Востока первым пунктом включает повышение эффективности использования существующей энергии. Второй пункт – это строительство энергомощностей для удовлетворения уже зарегистрированных в СИПР заявок. То есть есть максимально, скажем так, обоснованные заявки, которые уже прошли все технологические процессы, там дали заявку на техприсоединение, по ним есть экспертиза, они реально будут удовлетворены в первую очередь, под них создаются новые энергомощности, большие, в том числе Мокская ГЭС в Бурятии, Зашуланская электростанция угольная, которая в Забайкалье будет создаваться. На Восточном экономическом форуме, я думаю, что будут приняты решения еще дополнительно по гидроэлектростанциям, которые давно назревали. Ну и третий этаж – это перспективное развитие. В первую очередь, это атомная энергетика, это Приморская АЭС, это Хабаровская АЭС, которые, в общем, уже концептуальные решения приняты по поручению президента. Это энергоснабжение удаленных регионов. Здесь есть новые технологии, связанные с комбинированными электростанциями малыми. Это солнце, ветер, дизель и батарейка. Некоторые люди улыбаются, говорят, какое у вас солнце? Ну, там полярный день есть. То есть, когда оно светит там, полгода в год, это солнце. Дальше, с ветром, как правило, у нас все нормально. Когда нет ни солнца, ни ветра, работает дизель. Его, по крайней мере, меньше нужно, чем сейчас на сугубо дизельной электростанции. И накопители. Очень важная история. В ЦЕРМ накопители, пока они в пилотном режиме в стране применены сейчас на юге России, применен проект, там 300 мегаватт всего построено. Но они для Дальнего Востока очень важную роль могут сыграть, потому что напитываться даже из сети ночью они могут отдавать все днем. Они уже выравнивают потребление, выравнивают тариф, и это дополнительный ресурс. Мы выживаем больше сока как бы из того же яблока. Поэтому у нас, безусловно, есть понимание, как этот энергодефицит максимально быстро преодолевать. Мы с инвесторами синхронизируем их планы инвестиционные с обязательствами государства создать соответствующие энергомощности.
2: Ну что все-таки тормозит вот новых мощностей? Опять же, есть, насколько нам известно, расхождения некоторые по планам по введению новых мощностей вашего министерства, Минэнерго и так далее?
3: Насколько нет, мы с Минэнерго полностью синхронизированы. Есть, наверное, желание частных инвесторов получить максимальную поддержку, скажем так, бюджетную. Но мы находим такие решения, такие механизмы. Я думаю, что вот сейчас они будут доложены президенту на Восточном экономическом форуме, и тогда мы можем твердо сказать, что они случились, но которые творчески, ну, позволяют бюджетные деньги экономить, а инвесторам, тем не менее, возвращать инвестиции. У нас же благотворительностью в этом смысле никто не занимается.
1: Отмечу, следующий Восточно-экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. Ожидается, что в этом году его посетят свыше 5000 участников из порядка 70 стран. Полную версию интервью с Алексеем Чекунковым можно будет посмотреть на телеканале РБК в понедельник, 31 августа в 7.10 утра, в 15.10, а также в 22.40. Ну и буквально через минуту обсудим, почему администрация Трампа готовится аннулировать до 200 тысяч виз для иностранцев. Оставайтесь на частоте радио РБК. Администрация Трампа готовится аннулировать до 200 тысяч виз для иностранцев. Об этом на уходящей неделе сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники и документы Госдепартамента. По данным СМИ, в скором времени Госдеп объявит об аннулировании виз типа B1 и B2, выданных в период с 2016 по 2026 годы. А вот сколько среди них россиян, разбиралась Алевтина Сорокина.
4: Виза категории B1, она же B1, выдается для деловых поездок. Категория B2 – для туризма, посещения родственников или получения медицинской помощи. А тех, кто подает заявку, сейчас требуют подтвердить, что они не будут подаваться на получение убежища в США. Нужно доказать, что они намерены вернуться на родину. Но вот самое важное в этой новости – цифра большая, действительно. Самое важное – эта мера распространяется только на тех, кто после получения визы решил запросить убежище в Штатах. Именно об этом мне рассказала директор международных программ иммиграционной визы агентства «Еврорезидент» Софья Дефасе-Аксютина. По ее оценке, количество русских граждан, которые попадают в эту категорию, ну точно не превышает 10-15 тысяч человек.
5: Кто въехал в США по туристическим визам и запросили убежище, соответственно, объявил себя беженцем. Есть такое понятие «нецелевое использование визы». Если вы турист, соответственно, вы запросили, вы едете в тур отдыхать, вы запросили, получили туристическую визу или съездили и отдохнули, то вам абсолютно не о чем беспокоиться. Однако, если вы объявили себя туристом, получили визу, приехали, стали работать, например, то вы не используете свои визы целевым образом, вы нарушаете закон, потому что вы изначально сообщили при оформлении визы, что вы турист, а когда вы приехали, вы работаете.
4: Я позвонила в Нью-Йорк миграционному адвокату Андрею Плаксину. Он более 15 лет занимается вопросами получения виз для наших граждан. Андрей дает очень важную конкретику, в том числе и по цифрам. Он проанализировал последние полные годовые данные Госдепартамента за 2024 финансовый год. Тогда было выдано около 6,5 миллионов виз B1, B2. Из них граждан России около 47 тысяч человек, то есть меньше 1%. У нас период в 10 лет с 16 по 26 год. По оценке Плаксина, всего таких граждан, российских граждан, да, которые впоследствии решили подать на убежище, не больше 7 тысяч. Плюс ко всему, из этих 7 тысяч фактически запрет будет распространяться только на тех, кто не просто подает заявку на убежище, а в этом статусе оказался за рубежом, и вот его виза будет аннулирована, и вернуться в Штаты этот человек не сможет. Но из этих 7 тысяч 99%, по оценке Плаксина, продолжают оставаться в Штатах и за рубеж не уезжают.
6: Я думаю, что, скорее всего, такому человеку не нужно делать ничего. Если этот человек приехал в Америку по визе, подал на убежище, он сидит в Америке и ждет своего слушания. Если ему отменяют визу, он может продолжать здесь находиться. Его не могут депортировать до тех пор, пока его не выслушают. Да? Поэтому виза — это документ, который нужен для того, чтобы человек мог сесть на самолет и прилететь в Америку. Когда человек уже находится в Америке, статус визы не имеет никакого значения для нахождения этого человека в стране. Это касается будущего.
4: По оценке моего собеседника, важно понимать практическую цель этой инициативы. Она не только аннулирует существующие визы. Это мера, направленная на то, чтобы как бы посылать сигнал будущим заявителям. Если вы едете как турист, а затем попросите убежище, вы свою визу B1, B2 потеряете. То есть это, очевидно, сдерживающий эффект. Последовательная политика тех, кто пока, буду подчеркивать, пока

0: занимает овальный кабинет на Капитолийском холме. И это отмечает в первую очередь само агентство Associated Press.
1: Если это произойдет, то станет крупнейшей массовой отменой виз в истории США и, скорее всего, вызовет юридические проблемы. От нынешних заявителей на получение виз B1 и B2 требуется подтвердить, что они не будут подавать заявление на получение убежища в США и доказать, что они намерены вернуться на родину. С тех пор, как президент Дональд Трамп вступил в должность на второй срок, его администрация неуклонно ужесточает требования к заявлению на получение визы, запрашивая больше информации об их активности в социальных сетях, требуя внесения дорогостоящих залогов для оформления виз и полностью запрещая выдачу виз гражданам некоторых стран.
0: Напоследок добавлю, что политика Белого дома действительно последовательная. Марк Рубио еще в начале месяца говорил, что есть специальный отдел по предотвращению родительского туризма. Цель этой команды, которая сейчас создается в Госдепе, разрушить незаконную сеть, а именно так ее называют в Белом доме, и положить конец этому злоупотреблению законами страны. Так что пока конца борьбе администрации Трампа с 14-й поправкой в Конституции США не видно. Интересно, на чью бы сторону встал автор этих строк в главном документе Америки Джейкоб Ховард.
2: В нюансах визовой политики США разбиралась Алевтина Сорокина. Мы продолжаем подводить итоги недели. Российский автопарк заметно постарел. Каждая четвертая легковая машина в стране оказалась старше 15 лет. Такие данные от МВД прозвучали на профильном круглом столе в Общественной палате. Участники рынка подтвердили этот тренд. По подсчетам Ассоциации российских автодилеров, за пятилетку средний возраст автомобиля вырос на 3 года. Чем опасно стремительное старение машин и как можно было бы омолодить их парк? Выяснял Владимир Расулов.
3: Для начала немного общей статистики. Госавтоинспекция и продавцы автомобилей оценивают количество легковых машин в России в 54 миллиона экземпляров. Здесь речь идет только о зарегистрированных вариантах. В условиях четырехлетних санкций сейчас особенно важен жизненный цикл каждого автомобиля. Неважно, произвели его в России либо за рубежом, машина поступает в дилерскую сеть, там ее обслуживают по гарантии, а потом, как утверждают участники рынка, владельцы ремонтируют транспортные средства в неофициальных сервисах. Затем машину перепродают, и в итоге большинство автомобилей за жизнь меняют от 3 до 4 владельцев, при том, что средний возраст машин составляет 16 лет, то есть парк заметно стареет. В итоге новые собственники зачастую не понимают, что именно приобретают на вторичном рынке, а вот эта купленная машина может быть, например, в залоге или на нее не окажется запчастей, то есть старение вызывает дополнительные трудности. Выйти из положения здесь можно, если сделать полную электронную историю автомобиля, что называется от момента рождения до утилизации. Такой способ предложил президент Ассоциации российские автомобильные дилеры Алексей Подчеколдин.
4: Кто сегодня скажет, сколько у нас грузовых автомобилей с пробегом больше миллиона километров? Никто не скажет до конца. А мы должны знать. Что мы хотим в итоге? Защиту интересов и автовладельцев, защиту участников рынка, прозрачность, единые правила, качество и обновление парка. Потому что если государство будет видеть, как и из чего сегодня парк состоит до конца, это будет публичная прозрачная история, в итоге Минтрумтор получит цели, какие мы машины должны производить, какие они нужны, сколько и какие сегодня старые, какую программу утилизации надо запускать.
3: Представитель МВД в рамках профильного круглого стола признал проблему. Каждый четвертый легковой автомобиль сейчас в России старше 15 лет. Такого возраста при этом каждый пятый автобус и 40% грузового транспорта. Чем старше машина, тем больше у нее возникает технических неисправностей, но это логично. В итоге выше риск попасть в ДТП и тяжесть вот этих самых аварий. Состояние транспорта ухудшается в том числе из-за дорожающего ремонта, а у властей возникают вопросы к качеству расходных материалов. При этом решать проблему нужно цивилизованно, без ущерба для владельцев и отечественного автопрома, заявил начальник научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин.
5: Надо не просто обновлять парк, надо обновлять парк, во-первых, современными транспортными средствами, безопасными. Не могу не сказать про то, что вперед 22-24 года по решению правительства, когда были приняты определенные послабления, связанные с системами активной безопасности, пассивной безопасности транспортных средств, в силу того, что не было у нас импортозамещенных узлов, мы запросили автопроизводителей, на самом деле воспользовались практически все этой возможностью, и практически 98% достигало количество новых транспортных средств, выпущенных отечественными автозаводами без современных систем безопасности. Надеемся, что вот это черное пятно, оно осталось в прошлом.
3: При этом в МВД считают, что обновить автопарк также помогут льготное кредитование и лизинг, причем как для легковых, так и для грузовых машин. Впрочем, сейчас подобное омоложение упирается в ключевую ставку Центробанка. Об этом в рамках профильного круглого стола заявил вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Сергей Матинков.
6: Компании просто не в состоянии покупать автомобили в лизинг или в кредит по текущим финансовым условиям.

0: Спасибо большое государству, которое делает большие шаги для физических лиц, в частности. Есть послабления и льготы для участников специальной военной операции, врачей, учителей, которые могут приобретать автомобиль в кредит. К сожалению, ставки при этом кредитные не являются льготными. Только скидка действует за сданный автомобиль и куплен новый, опять же, с учетом невысокого ценового диапазона, который предлагается гражданам купить. Все-таки до 2,5 миллионов рублей — это достаточно простые машины. Многие, может быть, хотели что-нибудь получше купить. Естественно, мы все с вами знаем, те, кто покупает машины, те, кто их продает, что цена месяц от месяца, в том числе исходя из курса, растет. И, конечно, машина становится у нас в последнее время больше уже к роскоши, все-таки, а не к средствам передвижения.
1: При этом спрос на легковые машины в России продолжает расти, несмотря на старение парка. По данным Автостата, продажи новых с января по июль год к году выросли на 12% с лишним и превысили 730 тысяч 700 штук, а на вторичном рынке россияне приобрели чуть меньше 3,5 миллионов машин. Это на 4% больше, чем было за 7 месяцев 2025-го.
2: О том, как можно бороться с устареванием российского автопарка, рассказал Владимир Асулов. Можно ли заработать на предсказаниях нейросетей? Гендиректор букмекерской компании TennesseeBet Руслан Сулейманов, герой программы «Да или нет», знает ответ на этот вопрос.
3: РБК «Коллекция».
2: Мы уже рассказывали, как изменился рынок спортивных ставок в контексте развития искусственного интеллекта, а зарубежные СМИ утверждают, что нейросети помогают клиентам заключать пари и выигрывать аномально много. Надежда Сережкина проверила силы искусственного интеллекта, попросив его предсказать результаты двух не самых зрелищных матчей, а затем спросила у Руслана Сулейманова, сколько он теряет на таких пользователей.
4: Да или нет?
5: Пафос играл с Хайдук Сплитом, с хорватами, и Бешикташ играл с Мидфилдом, это датчане.
6: Да.
5: У трех нейронок я вчера спросила исходы матчей. На первый матч он закончился 4-0 в пользу Пафоса. Все сетки поставили на них, и одна из сеток даже довольно близко угадала счет. Второй матч, две сетки угадали победителя. Вам, как владельцу легального букмекера, как вообще с этим фактом, что я сделала 6 операций, и 5 из них меня не подвели?
6: Так, смотрите, это, конечно, очень занимательное упражнение, но вероятность победы Пафоса была настолько высокой, что большого труда предсказать его победу никакого не было. Я убежден, что на сегодняшний день обыграть букмекерскую контору на биг-маркетах с помощью ИИ на дистанции невозможно. Биг-маркет — это основные котировки на исходы больших матчей, скажем так. Котировки на эту игру выстраиваются большим коллективом разумом. И это знание всех людей, которые так или иначе смотрят футбол, обращаются к нейронным сетям, звонят своим друзьям-футболистам, ужинают вечером с Игорем Акинфеевым. И с учетом того, что у нас заложена там маржа математическая, мы на дистанции в любом случае любого игрока на биг-маркете обыграем. Но есть смол-маркеты — это котировки, на которые нет такого большого притока денег. Например, количество ударов в створ у какого конкретного игрока, количество офсайдов у команды, количество аутов там в первом тайме. И эта слабая линия тут как раз приходит на помощь искусственный интеллект. И вот здесь он может нас обыгрывать. Если с помощью чата GPT построить модель, которая поможет вам находить слабые места у букмекера в линии, тут, конечно, на дистанции даже перевес в вашу пользу.
5: Вы уже вот с такими товарищами сталкивались?
6: Мы это называем профессиональный игрок. Это игрок, который на дистанции обыгрывает букмекер именно на смол-маркетах.
5: Просто лудоман, правильно?
6: Нет, конечно. Профессиональный игрок — это игрок, который к ставкам относится как к работе. Он не болеет ни за какую команду. Лудоман — это человек, который проигрывает и не контролирует себя. А профессионал — это человек, который ставит исключительно на котировки с перевесом в свою сторону. Профессиональных игроков мы видим, но для нас хорошая новость заключается в том, что нужно обладать очень серьезными знаниями в Data Science, статистике, программировании и в математике. Такие люди точно уже есть, но их очень мало. И много их быть не может. Своими моделями и результатами работы своих моделей ни с кем не делятся. Потому что очень быстро можно обрушить котировки, на которые ты сам должен поставить. Поэтому все профессиональные игроки живут по принципу «ставь тихо». Нашел котировочку, сам поставил, выплату получил. Вот по моему субъективному мнению, в ближайшие 3-5 лет нейронки не смогут решить эту задачу.
5: По поведению клиента вы можете как-то отслеживать или уже отслеживаете, что его действия ему подсказывает нейронка?
6: А зачем? Ну, мы видим профессионального игрока. Нам, по большому счету, без разницы. Вот он профессионал. Почему? Потому что он 20 лет с тетрадками в клеточку ведет статистику там и что-то там понимает в офсайдах? Или он за последнюю неделю написал собственную модель? Мы просто маркируем игрока как профессионала, применяем к нему различные методы ограничения его игры и, собственно, на этом все.
5: А что это за мера?
6: Мера, которую используют все абсолютно букмекеры в мире, это ограничение максимальной суммы ставки. Ну, например, не больше, чем 2000 рублей. Ну, есть, правда, еще один инструмент. Это снижение коэффициентов. То есть, если для всех мы даем коэффициент 1,90, например, да, то для профессионала мы увеличиваем маржу, и для него коэффициент становится 1,80. Ему становится неинтересно у нас играть, и он прекращает делать ставки в нашей конторе.
5: Бан за успех.
6: Нет, ну, нет. Существует такой инструмент, вы правы, но он применяется настолько редко, что я его даже не вспомнил.
5: За что меня может забанить букмекер? За какой результат?
6: Представьте ситуацию. Ну, мы вас порезали до 2000, а вы продолжаете играть и ставить еще по 50 ставок в день по 2000, и из ваших 50 ставок в день 40 доезжают, а 10 проигрывают. Мы за этим наблюдаем, режем вас до 500 рублей, а вы продолжаете дальше. Ну, вот, наверное, какой-то каскад порезок должен привести к порезке в ноль. Открою по секрету, я сам лично зарегистрирован практически во всех легальных российских букмекерских конторах. Практически во всех я порезан в ноль. Меня режут до нуля. Вот я могу, не знаю, гордиться этим, наверное.
5: Вам все красные карточки выписали. Ваш личный коэффициент на то, что нейросетка в ближайшие 5 лет все-таки эффективно заменит того самого человека с тетрадочкой в клетку?
6: О, я готов быть здесь сторонником человеческого разума, поэтому коэффициент могу дать прям жирный, какой-нибудь 7,50 к одному, наверное, вот так.
5: Позвоню вам через 5 лет, да, в это же время. Все-таки искусственный интеллект – угроза для букмекеров, да или нет?
6: Нет, нет, категорическая нет, все, не угроза.
4: Да или нет?
3: РБК «Коллекция».
2: Есть еще одно место, где периодически творится хаос. Это перемены между уроками в школе. Так вот, за поведением учеников в этом году начнут следить. Правда, пока в режиме эксперимента. В российских школах начнут тестировать систему оценки поведения учеников уже с 1 сентября. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на Всероссийском педагогическом августовском совещании. Посовещавшись с вами, была выбрана трехуровневая оценка за поведение из этого учебного года. С 1 сентября отобрано 10 школ в каждом регионе, где эта система будет введена, отметил Кравцов. Оценки за поведение выставлялись в учебных заведениях еще Российской империи, но после революции они и другие бальные оценки были упразднены. В 43-м году оценки за поведение вернулись, в 89-м отметки за поведение и прилежание были снова упразднены. Ранее в августе Минобразование Московской области сообщило, что с 1 сентября начнется этот самый эксперимент по оценке поведения учащихся в 10 школах. Замминистра просвещения Ольга Колударова отметила, что новая система должна помогать в развитии личности ребенка, а не использоваться как наказание. Оценки за поведение будут выставлять ученикам 2-8 классов в отдельных школах всех регионов России. Для оценки предусмотрены 3 уровня – образцовое, допустимое и недопустимое поведение. При этом оценки за поведение не будут влиять на успеваемость, результаты аттестации учеников или допуск к экзаменам. Выставлять оценки будет коллектив педагогов, в том числе классный руководитель.
4: Автоньюз.
7: Почему новые автомобили еще до официальной премьеры чаще всего замечают именно на Нюрбургринге? И почему производители спортивных машин потом обязательно рассказывают, за сколько минут их новинка прошла знаменитую трассу? В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о том, как одна из самых сложных трасс мира превратилась в главный автомобильный полигон. Нюрбургринг Нордшлейфе протяженностью почти 21 километр – это настоящий экзамен для автомобиля. Здесь есть длинные скоростные прямые, резкие торможения, неровности, перепады высот и повороты, которые заставляют одновременно работать двигатель, тормоза и подвеску. Первые гонки здесь прошли в 1927 году. Нюрбургринг быстро стал одним из главных испытаний для гонщиков. В свое время здесь проводили заезды Хуан Мануэль Фангио, Джеки Стюарт и Ники Лауда. Однако со временем временем знаменитая трасса стала слишком опасной для стремительно развивавшихся болидов Формулы-1. После дождливого Гран-при Германии 68 года Стюарт и вовсе назвал ее «зеленым адом». Но именно экстремальная сложность Нордшлейфе со временем превратила ее в идеальное место для испытаний серийных автомобилей. Если машина выдерживает

Учитывая здесь высокие скорости, резкие торможения и повороты, а также перепады высот, значит, у инженеров гораздо меньше шансов обнаружить неприятные сюрпризы уже после начала продаж. Производители используют трассу для настройки подвески, тормозов и других элементов. Например, Hyundai на каждой спортивной модели проезжает по Нюрбургрингу сотни кругов и считает, что каждый километр здесь сопоставим с десятками километров по дорогам общего пользования. Еще одна причина популярности трассы – это рекорды. Производители превратили время круга в своеобразную таблицу успеваемости. Сейчас особенно престижным считается результат менее 7 минут, а разница в несколько сотых секунды способна стать отдельным рекламным преимуществом. Именно поэтому Porsche, Mercedes AMG, Lamborghini, BMW, Ford и другие марки регулярно возвращаются на Нюрбургринг. Здесь можно не просто проверить автомобиль, но и доказать всему миру, что он быстрее конкурентов. Абсолютным рекордсменом среди серийных автомобилей остается Mercedes AMG One – 6 минут 29 секунд. Для сравнения, самый медленный результат среди серийных машин принадлежит Ligier GS50. Его круг занял 28,5 минут.

0: Качество жизни. Авторская программа главного редактора РБК «Стиль». Евгений Тиханович знакомит с передовыми научными исследованиями и экспертными разборами, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. По будням повышайте качество жизни на радио РБК.
1: РБК «Тренды». Роботы рабочие.
2: Последние полвека роботов создавали под одну конкретную задачу. Один сваривает кузов автомобиля, другой собирает коробки, третий переносит детали. Стоит изменить производственный процесс, и машину приходится программировать заново. Теперь робототехника может пройти тот же перелом, который несколько лет назад произошел с искусственным интеллектом. Большие языковые модели научились выполнять разные задачи без отдельной программы для каждой из них. Теперь похожий принцип пытаются перенести в физический мир. Робот получает команду обычными словами, оценивает обстановку и самостоятельно решает, какие действия необходимо выполнить. Такие машины называют роботами общего назначения. Их планируют использовать на складах, заводах, стройках, в магазинах и больницах. Причем речь идет не обязательно о человекоподобных андроидах. Главное – способность осваивать разные виды работы, а не идеально изображать человека. По оценке McKinsey, сегодня мировой рынок таких роботов составляет менее миллиарда долларов. К 2040 году он может вырасти до 370 миллиардов. Но важнее здесь не сама цифра. Раньше робота покупали как станок, под одну операцию. Теперь его предлагают нанимать почти как сотрудника. Сначала объяснить задачу, потом показать рабочее место и отправить выполнять поручение. ИИ уже научился писать тексты, создавать изображения и отвечать на вопросы. Следующий этап — дать ему руки, колеса и доступ к рабочему месту. И тогда выражение «искусственный интеллект вышел в реальный мир» перестанет быть метафорой.

0: новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Артем Самойлов. Москва открыта к переговорам России и Украины в Турции, но предпосылок к ним пока нет, об этом заявил Дмитрий Песков. По его словам, встреча Путина и Зеленского возможна только для фиксации договоренностей. Между тем, визит главы государства в Киргизию будет насыщенным. На полях ШОС планируется много двусторонних переговоров. На встрече с Пашиняном затронут тему референдума в Армении о будущем с Евросоюзом или ЕАЭС. Также не исключены переговоры на ногах с генсеком ООН Гутерришем. В Белгороде под атаку попали сортировочный центр и хаб доставки «Озон». Как сообщили в компании, сотрудников эвакуировали. По предварительным данным, есть пострадавшие. Пожар локализован, на месте работают экстренные службы. «Озон» приостановил доставку и прием заказов в Белгороде и области до перестройки логистических маршрутов. На берегов северного Кипра затонул паром. Судно попало в шторм и перевернулось. Есть погибшие и пропавшие.

0: без вести. Причину установят после изучения бортового самописца. Задержаны 8 человек, включая капитана. Проверяется версия столкновения с посторонним предметом. Находящийся в заключении в США президент Венесуэлы Николас Мадуро опубликовал фото из тюрьмы. Снимок адресован внукам, детям и сторонникам. «Мы тверды, наши сердца переполнены вашей любовью», — написал он. Мадуро находится под стражей с января, его захватили американские военные, вывезли в США. Ему и супруге инкриминируют причастность к наркоторговле. Оба вину не признают. НАСА запустила космический телескоп «Нэнси Грейс Роман». Ракета SpaceX стартовала с космодрома во Флориде днем в воскресенье. Телескоп поможет составить карту миллиардов галактик, обнаружить экзопланеты и изучить черные дыры. Миссия продлится 5 лет. Роман дополнит телескопы «Хаббл» и «Джеймс Уэбб». Больше новостей на сайте РБК.
1: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев. И прямо сейчас о том, что саммит Путин, Трамп, Зеленский возможно провести только для фиксации договоренности. Это заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее Access написал, что глава ЦРУ Джон Рэдклифф приезжал в Москву, чтобы организовать саммит Трампа, Путина и Зеленского. Среди прочего, он обсуждал возможность возобновления мирных переговоров. По крайней мере, так утверждают источники издания. Таким образом, глава американской разведки впервые лично вмешался в дипломатические усилия по достижению мира в военном конфликте России и Украины. Напомню, Рэдклифф посетил Москву 25 августа. На следующий день пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что состоялись контакты по линии спецслужб, назвав это позитивным процессом. Трамп тем временем назвал визит частью рутины. Рэдклифф, в отличие от предыдущих переговорщиков, посетивших Москву, обладает реальным участием в процессе принятия решения. Тем не менее, скорее, визит носит демонстративный характер. Такое мнение ранее в эфире в беседе с Юрием Карпекиным выразил преподаватель кафедры американских исследований РГГУ Роман Романов.
2: Если вчитаться в этот материал, то там сказано, что это одна из тем, которую он обсуждал, и мы точно знаем, что американцы довольно часто намекали на возможность трехстороннего саммита, поэтому принципиально нового здесь ничего нет, и это только одна из возможных тем, которую Рэдклифф поднимал, и очевидно, почему бы он поднимал ее, потому что до промежуточных выборов, как мне кажется, Трамп все еще надеется хотя бы на какое-то символическое событие, которое покажет, что у него есть одна внешнеполитическая победа в кармане.
3: Почему тогда такой формат? То же самое, что Нарышкин поехал бы в Соединенные Штаты по дипломатическому треку.
2: Мне кажется, это желание американцев, конкретно администрации Трампа, продемонстрировать продолжительное сохранение заинтересованности в диалоге. И в этом плане фигура Рэдклиффа, человека с реальным участием в процессе принятия решений, в отличие от тех же Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера, показывает, что американцы продолжают быть заинтересованными в сохранении линии коммуникации с Москвой. Второе, это то, что непосредственно лица американской дипломатии Уиткоф и Кушнер, они заняты совсем другими вопросами. Фигура директора ЦРУ, это не только про подтверждение серьезных намерений, а про обсуждение более масштабных вопросов, избежание возможности резкой эскалации отношений двусторонних. И тут, конечно, у него больший удельный вес.
3: Как вы считаете, есть ли шансы на проведение такого формата и такого саммита?
2: Допускаю, что есть такое желание, но пока с Ираном у них не получится регулирования достичь, к другому вопросу администрация Трампа просто не сможет перейти.
1: Axios утверждает, что визит Рэдклиффа в Москву частично направлен на то, чтобы выяснить, смогут ли главы российских спецслужб убедить Путина возобновить переговоры с Украиной при посредничестве США. Wall Street Journal и Политика со ссылкой на источники писали, что в ходе визита Рэдклифф также предупредил Москву о недопустимости нападения на НАТО. Речь, в частности, шла о странах Балтии, Литве, Латвии и Эстонии. Впрочем, Трамп отметил, что Вашингтон не передавал российским властям никаких предупреждений. Овербукинг авиарейсов могут узаконить. Согласно проекту Минтранса, авиакомпании могут разрешить продавать больше билетов, чем есть кресел в самолете. Министр транспорта Андрей Никитин объяснил, перевозчики теряют деньги из-за тех, кто опоздал или передумал лететь. Согласно поправкам, пассажирам, которые не смогут попасть на свой самолет, предложат выбор – альтернативный рейс или деньги. Компенсация составит от четверти до полной стоимости билета, в зависимости от времени задержки. А на редких направлениях выплаты может достичь 200%. Применять овербукинг планируют на направлениях с большим числом регулярных рейсов, уточнил Никитин. Если такое предложение действительно примут,

0: остается неясным, как и в каком порядке будет выплачиваться компенсация. Отметил ранее в эфире в беседе с Ильей Приходько управляющий партнер компании SSG Group Эдуард Гараев.
1: Здесь цель, чтобы авиакомпании не теряли дополнительные доходы. Но опять-таки здесь нужно исходить из того, насколько будет больше билетов продаваться. То есть если это в рамках той статистики, которая существует по неявкам, наверное, это можно еще как-то считать разумным. Если же это будут достаточно большие продажи и будут массовые, скажем так, отказы в посадках, наверное, это повлечет и претензии со стороны потребителей, и возможные суды.
2: А вам не кажется, что таким образом просто потребители подводят к тому, что услуга выбора места в салоне, да, которая платная, станет must-have в таком случае? Потому что если ты этой услугой не пользуешься, место тебе в самолете вообще не гарантировано, и даже если ты приедешь в аэропорт и отстоишь очередь, то тоже твой вылет не гарантирован в конкретный момент.
1: Возможно. Я в этом году летал, сейчас многие компании применяют вообще автоматическую рассадку, то есть даже такая услуга востребована бывает, когда ты хочешь какое-то конкретное место, но зачастую сейчас стали использовать автоматическое бронирование. Да, сразу присваиваются автоматически. Как это будет с овербукингом? Наверное, в какой-то мере это стимулирует данную услугу, но насколько она станет востребована, пока трудно сказать.
2: Главное, как вы считаете, что для пассажиров в этой ситуации?
1: Конечно, мы все хотим, в первую очередь, улететь. Прогнозируемый срок. У меня еще возникает вопрос, как это будет коррелироваться с законом о защите прав потребителей. Потому что закон, например, 28-я статья, она в том числе предусматривает компенсацию убытков. То есть, если человек не улетел вовремя, у него из-за этого какие-то планы сорвались, он понес какие-то там либо дополнительные расходы, либо убытки уже, скажем так, второго порядка. Опять-таки, только в судебном порядке можно взыскивать. Правила обычно какие? То есть, если какой-то закон идет вразрез, как-то стараются все-таки увязать. Это либо изменение закона о защите прав потребителей, либо это, так как это специализированный закон уже будет касаться этого авербукинга, возможно, он будет применяться в приоритетном порядке. Но пока вот это все, скажем так, в начальной стадии, сказать, как это будет потом по факту, трудно. То есть это какое-то время должно пройти через судебные станции, через какую-то практику судебную немножко устоялось.
0: Ранее овербукинг признали незаконным. В январе прокуратура провела проверку деятельности Seven Airlines и обнаружила, что перевозчик систематически продавал больше билетов, чем предусматривала вместимость самолета. Российские власти продлили запрет на экспорт дизеля до 30 сентября. Ограничения также коснулись судового топлива и газоилей. Это сырье для получения моторного топлива и масла. Решение приняли, чтобы поддержать ситуацию на внутреннем топливном рынке, объяснили в пресс-службе правительства. Там напомнили, что запрет на экспорт других видов топлива действует до 31 января следующего года. Маловероятно, что запрет на экспорт дизеля продлят в конце сентября еще раз. Даже нынешнее решение меры скорее страховочное, полагает замгенеральный директор Института национальной энергетики Александр Фролов.
3: Дело в объемах производства дизельного топлива. Если ввести запрет на более продолжительный срок, мы окажемся в ситуации, в которой оказались в сентябре-октябре 2023 года. Я напомню, тогда впервые был введен запрет на экспорт моторного топлива. Он коснулся дизельного топлива в том числе. Так получилось, что он был введен в период сезонного снижения спроса. Кроме того, из-за избытка производственных мощностей получилось так, что происходило затоваривание складов. И это затоваривание привело к тому, что пришлось практически в авральном режиме быстренько сокращать вот эти ограничения, вводить послабления и разрешать экспорт. У нас сохраняется профицит по дизельному топливу. Сейчас это скорее некоторая страховка на период сельхозработ, которые, по сути, проходят вот сейчас, завершатся в сентябре. И если вдруг произойдет затоваривание, то будет видимо послабление.
0: С бензином ситуация в регионах России остается сложной. Так, например, в Новосибирске утром 29 августа 95-й бензин был доступен лишь на 35% работающих заправок. Автомобилисты продолжают стоять в очередях и объезжать десятки заправок в поисках топлива. Напряженная ситуация остается в Екатеринбурге и Свердловской области. На некоторых АЗС остался только дизель. Водители ночуют в очередях, чтобы заправиться. Ограничения действуют и в Краснодарском крае. Из 1000 заправок все виды топлива отсутствуют на 10-й части 114 АЗС. Действует ограничение на продажу на один автомобиль и запрещена продажа в канистры. А кроме того, обостряется ситуация на Дальнем Востоке. Вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что Забайкалье, Чукотка, Якутия, Магаданская область требуют особого внимания из-за повышенных рисков, локальных дефицитов и роста цен. Эти регионы зависят от рыночной конъюнктуры, а логистика поставок там сложнее, чем в центральной части страны. Бензина почти нет и в Вологодской области, рассказал владелец АЗС «Меридиан» Александр Прохоров.
4: топливо на Лукойле исчезло совсем. Практически дизельное

0: топливо появляется, так иногда выбрасывают, а так вот, допустим, на Лукойле нету бензинов на трассе, практически нету на всех заправках. Дизтопливо, да, дизтопливо есть. Попроще, по крайней мере, попроще с дизтопливом. А с бензинами швах. Последнюю машину мы убрали, второй бензин со Славянска на Кубани приходил. Правда, интересного цвета, но тем не менее качественный. Мы продаем за деньги, без ограничений, без всего. 92-й 95 рублей, 95-й 100 рублей. Так, в принципе, 5-го в продаже как-то там предлагают, но очень мало. Вот сейчас ждем, я лично сейчас там жду приход аж с Санкт-Петербурга, с Киришей.
1: Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что Российская Федерация начала импорт топлива. По данным Рейтера, Москва собирается закупить топливо в Индии и Белоруссии. В августе агентство Bloomberg также раскрыло, что Россия уже получила первую партию бензина от Нью-Дели. По данным аналитической компании Kepler, она прибыла в Россию с индийского нефтеперерабатывающего завода Nayara Energy 5 августа. Kepler не исключал и новые поставки в будущем. Экспортировать бензин в Россию также может Казахстан. Рейтер передавал, что республика якобы согласилась поставить 50 тысяч тонн бензина 92 и 95 до конца лета. Министерство энергетики республики позже заявили, что готовы рассмотреть такую возможность в случае официального обращения Москвы. Ну и также до конца августа Россия может получить первую партию бензина из Турции. Продолжаем рассказывать о самых заметных новостях уходящей недели. На рынке персональных данных новый тренд – молчанка. Хакеры продают данные по закрытым каналам, а компании не сообщают об утечках. Все потому, что с прошлого года наказания для предпринимателей за утечки данных ужесточились. Теперь за повторные нарушения юрлица могут получить штраф до 3% годового оборота, максимум 500 миллионов рублей. Компаниям сообщать об утечках, как этого требует закон, теперь невыгодно, поэтому они предпочитают молчать. Но это не значит, что рынок стагнирует, говорит обозреватель РБК Екатерина Шакурова.
2: Раньше, когда у компании воровали базы данных, это обычно всплывало наружу. Базы выкладывали в открытый доступ, и все об этом узнавали. Но сейчас ситуация изменилась. Украденные базы перестали публиковать в публичном доступе. Их стали продавать тихо, из рук в руки. Молчание стало таким же товаром, как и сами данные. То есть появились деньги, которые платят именно за то, чтобы никто ничего не узнал. Раскрыть утечку стало невыгодно всей цепочке. Хакеру, который боится уголовного дела, компании, которая боится скандала и штрафы, и даже ее подрядчику. Хакеры раньше выкладывали базы публично, чтобы похвастаться или быстрее найти покупателей. Теперь публикация — это прямой риск сесть в тюрьму, и поэтому они стали работать тихо, через закрытые каналы. Компании-жертвы тоже изменились. По закону они обязаны сообщать об утечке в течение суток, но на практике часть из них предпочитает молчать и договариваться с вымогателями. И логика тут такая. Если замолчать, можно избежать штрафа до 500 000 000 рублей и не устраивать скандал среди клиентов. То есть обе стороны теперь заинтересованы в одном и там же, в тишине.
1: Наказывают за утечки персональных данных в основном штрафами, но попасть под санкции могут как хакеры, так и юрлица. И даже покупатели данных, рассказал руководитель дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин.
3: За последние 10 лет законодательство о защите персональных данных в России претерпело существенные изменения, и если раньше ответственность была, ну, скорее символической, вроде штрафа в районе 1000-10 000 рублей, то за последнее время эта ответственность существенно выросла. В частности, сейчас за нарушение данного законодательства предусмотрена как уголовная, так административная, так и гражданская ответственность. Если говорить об уголовной ответственности, то максимальная санкция за это нарушение составляет до 5 лет лишения свободы. Но самым действенным и самым частым применяемым инструментом является ответственность административная. Она применяется в основном к бизнесу, а именно к операторам персональных данных, допустивших ту или иную утечку. И сейчас в России регулируется статьей 13.11 УАП РФ, и ответственность варьируется от 100 000 рублей вплоть до оборотного штрафа, максимальный размер которого составляет 500 миллионов рублей. И если говорить коротко и обобщенно, то ответственность несут все. Хакеры и компании, которая не обеспечила надлежащую защиту. В отдельных случаях это покупатели этих персональных данных. Тут зависит от цели. То есть, если эта цель противозаконна, и если способ, которым эти данные получены, она тоже незаконна, то ответственность тут нести действительно все, вплоть до уголовного.
1: По данным собеседников РБК, главные покупатели свежих украденных баз – это телеграм-бот для пробива. По данным сервиса разведки утечек данных DLBI, за 9 месяцев прошлого года от 20 до 25 утечек так и не дошли до открытой продажи. Их эксклюзивно выкупили владельцы таких ботов. We'll be right back.

0: повышенный ранг сложности 3. Пожаре власти Анапы сообщили днем 30 июня. Вот за несколько дней до этого, я напомню, в результате падения обломков БПЛА произошел пожар в заповеднике Утриш под Анапой. Огонь охватил сухую траву, кустарники, деревья и валежник. Позднее возгорание распространилось и далее. На территории заповедника ввели режим чрезвычайной ситуации. Пожар полностью ликвидировали только спустя 3 дня, 28 августа. Правительство Исландии не будет продолжать переговоры о вступлении в Евросоюз, заявила премьер-министр страны Криструн Фростадоттир после референдума о евроинтеграции. По его итогам 52,8% проголосовали против возобновления переговоров о вступлении в ЕС, 47,2% за. О проведении референдума по евроинтеграции объявилось в конце февраля. Это произошло на фоне опасений по поводу надежности США как партнера в сфере безопасности, а также заявления американского президента Трампа о Гренландии. В «Игре престолов» российского бизнеса наследникам чаще всего достается не корона, а судебные иски. По крайней мере, так говорят эксперты компании А1. Они исследовали более 30 публичных случаев перехода крупных активов с 95 по 2026. С их работой ознакомились «Ведомости».
1: РБК «Коллекция».
0: Так, по данным аналитиков А1, 3/4 кейсов наследования бизнеса сопровождались судами и борьбой за контроль. В итоге, почти в трети случаев семья полностью теряла контроль над компанией, а каждая пятая история и вовсе заканчивалась банкротством или обвалом стоимости бизнеса. Почему наследование бизнеса в России – это проблема? Как собственнику грамотно выйти из игры? В вечной драме отцов и детей разбирался Ростислав Мирецкий.
2: Сложности с наследованием – это на самом деле не российская особенность, но в самом деле у нас эта проблема стоит более остро. По некоторым исследованиям, у нас в стране примерно у 70% компаний нету плана преемственности. В западных странах таких контор порядка трети. Дело в том, что российский частный капитал – он один из самых молодых в мире. Предприниматели, которые строили свой бизнес в 90-е, решали задачу выжить. И горизонт планирования, мягко говоря, был несколько иной. В силу этого культура наследования, институт не сложился. Пока что, отмечает основатель и генеральный директор международной компании Multifamily Office Hyde Никита Семенов.
3: В целом, отсутствие какого-то института и подготовки российского владельца капитала. К тому же, основные крупные капиталы, они создавались в 90-е, начало нулевых. Такое немного дикое время, когда, прям совсем не об этом ты думаешь. И это определенный такой склад ума, что все потихонечку, никто об этом не должен знать, о том, что у меня вообще какой-то бизнес, есть какие-то активы. И поэтому все в тишине и в тайне, вплоть до того, что даже родные твои, они не знают, чем ты занимаешься. Такое, к сожалению, не редкость.
2: Более того, Московская школа управления Сколково недавно делала аналогичное исследование, пришли, по сути, к таким же выводам, и ее ректор Александр Ким отмечает, что преемственность – это двухсторонний вызов.
4: Когда мы говорим в целом о преемниках, то нужно поделить их на несколько групп. Часть преемников действительно стремится что-то принять, часть преемников относится к этому инфантильно, третья часть говорит, мне вообще ничего не нужно, я хочу самостоятельно жить своей жизнью. В этом смысле вопрос стоит остро, потому что, с одной стороны, должно быть не только желание, но и готовность, и подготовка, знания, умения, навыки. А с другой стороны, нужно готовность основателя передать, потому что люди, которые реализовывали себя в бизнесе 30 плюс лет, очень часто не видят себя как-то вне рамок той деятельности, которую они каждый день делали.
5: Ростислав, интересно, что сами предприниматели говорят?
2: С большим бизнесом приходит большая ответственность, в частности, об этом говорит основатель группы компании «Белая дача» Виктор Семенов. Он отмечает, что ему, в принципе, повезло. У него как раз вот такой наследник, он, грубо говоря, нашелся с лидерскими качествами и готовностью работать. Его коллегам с наследованием повезло меньше.
6: Их надо готовить. У моих друзей вот есть ситуация, когда отец хороший, бизнес хороший, но наследник не тянет, и все. Он его и так, и сяк за уши тянет, готовит его, но явно не в коня корм, что называется, да? Но у меня двое детей, мне даже не надо было среди них делить бизнес. Сын, он младший, но изначально он показал свои лидерские качества. Мне повезло. Сын у меня больше 10 лет, реально управляет всем бизнесом. Но это у меня так сложилось. У него, я ему сейчас говорю, парень, тебе-то ведь придется на порядок сложнее, потому что у меня 7 внуков и внучек, и уже среди них как минимум 2-3 лидера я вижу.
2: Еще я пообщался с основателем отеля мебели «Мистер Дор» с Максимом Валецким. Валецкий в принципе не планирует оставлять бизнес детям, но он признался, что и плана прописанного у него по сути нет. Скорее, некое видение, что как раз перекликается с результатами исследования.
7: Плана преемственности как-то такового нет. И я, честно

0: Честно говоря, не думаю, что дети обязаны наследовать бизнес. Мои дети и так неплохо живут, им кое-что достанется, и пусть разбираются сами. Бизнес их не интересует, у них другие интересы. Я совершенно не собираюсь их вовлекать. Кому оставить бизнес? Ну, в бизнесе есть менеджмент, пусть он и управляет. Кто будет владельцем? Ну, вот не знаю. Есть вариант, что это будет какой-нибудь благотворительный фонд. Если завтра меня собьет машина, есть несколько друзей, которые знают, что делать. Мне, честно говоря, если я умру, будет достаточно все равно, после нас хоть потоп. Владение бизнесом, там обязанностей больше, чем прав. Зачем наваливать это на свою семью?
1: Ростислав, а вот чем чревато отсутствие плана?
2: McKinsey исследовали 200 с чем-то компаний из 50 стран из разных индустрий. Эти компании, они прошли через процесс передачи, и компании без четкого плана преемственности в среднем по больнице теряют около 5% своей рентабельности. В деньгах это огромные убытки, из-за которых бизнес рискует просто сдать свои позиции конкурентам.
3: Уверена, что сейчас нас слушают собственники бизнеса, которые еще не приняли решение, вот что им делать.
2: Ректор Московской школы управления Сколково Александр Ким советует задать себе 3 вопроса, которые помогут честно оценить готовность как свою собственную, так и будущих преемников.
4: Первый вопрос. Есть ли вам чем заниматься, помимо того, что вы сейчас делаете? Номер 2. Есть ли дети, может быть, внуки, те, на которых вы можете сделать ставку? Если такой есть, это хороший ответ. И третий вопрос. Готовы ли вы к длинному пути в этой части? Можно бросить кого-то в воду, как, говорит, научиться плавать. Вот бросали там, и вот выплывить, не выплыть. Но также в отношении деятельности, которую вы вкладывали душу на протяжении долгого периода времени, наверное, это не самый подход. Он, наверное, рабочий для каких-то вопросов, но в целом пресловутые 30 лет опыта, которые наработал твой родитель, они вот так просто по щелчку пальцев не появляются. Вот эта вот психологическая готовность быть предпринимателем и лидером, потому что это постоянный стресс, и этот стресс, эту борьбу конкурентную надо любить.
2: В итоге, надеяться на чудо, родственную кровь в бизнесе — это очень дорого. Передача компании требует такого же жесткого и холодного планирования, как и ее создание.
1: Ростислав Мирецкий рассказал, почему капиталу в России настолько тяжело дается смена собственников.
5: Качество жизни.
6: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. Дневной сон. Знаете, бывает в середине рабочего дня прямо вот сил нет, как тянет вздремнуть. Считается, что всему виной слишком плотный обед, недостаток сна или просто плохой тайм-менеджмент. Но дело не обязательно в дисциплине и распорядке дня. Просто мы с вами устроены так, что сонливость может накрывать нас не только ночью, но и посреди дня. Эту, с позволения сказать, слабость некоторые знающие люди превращают в настоящую силу, прерываясь на короткий дневной сон. Так называемый power nap. Он может быстро вернуть ясность мысли и фокус. Эффективность метода когда-то проверили в НАСА. В далеком 1994 году ученые исследовали пилотов на дальних рейсах, где требуется предельная концентрация. В середине дежурства им выделили 40 минут на отдых. В среднем пилоты спали около 26 минут. После этого показатели в тестах на внимание и реакцию улучшились вплоть до 34%, а физиологические показатели бодрости примерно на 54% по сравнению с группой без сна. Главное во всем этом – вовремя проснуться. Если дневной сон затягивается, вместо бодрости вы рискуете получить так называемую инерцию сна. Это состояние, когда глаза уже открыты, но мозг еще некоторое время работает на пониженных оборотах. Поэтому для быстрой перезагрузки лучше всего подходят короткие сессии. Примерно от 10 до 20 минут. Лучше по будильнику. Именно из-за продолжительности дневного сна вокруг него сложилась довольно противоречивая репутация. Масштабный обзор научных работ, опубликованный в этом году, показывает, что короткий сон может снижать усталость и поддерживать концентрацию. А вот привычка регулярно спать днем дольше часа связана с более высокими рисками для здоровья. Это не значит, что долгий дневной сон сам по себе вредит, но он может быть сигналом нарушения работы организма. Стоит проверить, достаточно ли вы спите ночью, и обсудить это с врачом. Во всех остальных случаях короткий дневной сон – научно обоснованный способ быстро перезагрузиться, вернуть фокус и силы. Он не заменит полноценный ночной отдых, но поможет дотянуть до вечера без лишнего кофе. С вами был Евгений Тиханович. Уделяйте внимание сну и повышайте качество жизни на РБК.

0: целом современное искусство? Это то или не то? Во что можно проинвестировать?
1: У нас нет вторичного рынка, вы это никогда не сможете продать. Если мы идем в магазин и покупаем бутылку кефира, мы не думаем, что мы перепродадим через неделю

0: Инвестиционный час.
1: Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвестиции определят день?
2: На что обратить внимание?
1: Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня.
2: По будням в 17:10.
3: Библиотека РБК.
4: Здесь мы собираем книги первых лиц.
3: Что читает директор Центра коммуникаций и цифровых решений Школы управления Сколково Ксения Трифонова.
5: Прежде всего, для лидера, для человека, который так или иначе хочет выстраивать эффективные коммуникации внутри организации, я бы начала с эмоционального интеллекта Дэниела Голмана. Собственно, умение видеть людей чуть глубже, их мотивации, их настрой и их цели позволяет лучше уметь их слушать, уметь задавать правильные вопросы, чтобы получить правильные ответы.
4: Дэниел Голман. Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем IQ?
6: Пожалуй, наибольшую тревогу вызывают результаты масштабного опроса родителей и преподавателей, отражающие глобальную тенденцию, что у нынешнего поколения детей больше проблем с эмоциональной сферой по сравнению с предыдущим. Они более одинокие, подавленные, более раздражительные и неуправляемые, более нервные, тревожные, более импульсивные и агрессивные. Можем ли мы как-то повлиять на ситуацию? По моему мнению, в первую очередь следует обратить внимание на то, как мы готовим младшее поколение к взрослой жизни.
3: Библиотека РБК.
4: Заведующая Элина Тихонова.

0: Радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное – экономика.
2: С обзором главных экономических событий дня Артем Самойлов. Поставки топлива с белорусских НПЗ идут в Россию на максимуме. Как заявил Дмитрий Песков, Минск чутко реагирует на растущие потребности российской стороны. Ранее Александр Лукашенко на встрече с Михаилом Мишустиным пообещал исполнить все обязательства перед Москвой, включая топливные. Вопрос обсуждался и на переговорах президентов. Инвестиции в транспортную инфраструктуру Трансарктического коридора оцениваются в 5 триллионов рублей, как заявил министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков в эфире РБК. Это примерно 15% от вложений в сырьевые проекты Арктики. Деньги планируют привлекать через партнерство с бизнесом и внешних инвесторов, включая китайские и ближневосточные фонды. Северный морской путь уже привлекает Китай. Пекин поставил цель нарастить грузопоток до 20 миллионов тонн к 2030 году. Минтранс начнет обсуждение легализации овербукинга в сентябре. Как сообщил глава ведомства Андрей Никитин, дискуссия с авиакомпаниями и защитниками прав потребителей завершится до конца года. Предлагается разрешить овербукинг только на направлениях с большим числом регулярных рейсов и закрепить широкий выбор компенсаций для пассажиров. Дональд Трамп заявил, что нефть из Венесуэлы пойдет на пополнение стратегического нефтяного резерва США. По его словам, при Байдене хранилища практически опустели. Трамп назвал это подарком Венесуэлы народу США. Ранее он объявил о сделке, дающей контроль над 65 миллиардами баррелей венесуэльской нефти. Треть работающих родителей школьников возьмет выходной 1 сентября. По данным Суперджоб, отгул или отпуск планируют 33%, еще 28% отпросятся на полдня. В итоге на линейку собирается 61% родителей. Официальный выходной дают 15% компаний, 19% отпускают по договоренности. Большинство работодателей послаблений не делает. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».
3: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев. В Белгороде атаки дронов подверглись сортировочный центр и хаб доставки «Озона». На объекте произошел пожар, он уже локализован. «Озон» временно не принимает и не доставляет заказы в Белгороде и области, сообщили в компании. Ранее в нашем эфире мы решили разобраться, какие потери несут к

0: книжные издательства после атак на склады маркетплейсов, нам удалось выяснить, что они составили около 15 миллионов экземпляров. Такую оценку ради РБК предоставили в Российском книжном союзе. За неделю количество уничтоженных книг выросло на 1,5 миллиона. В объединении уточнили, что цифры меняются ежедневно, и это данные без учета атак на склад «Озон» в Ростове-на-Дону и в Белгороде. Продажи книжной продукции на Wildberries и «Озон» примерно одинаковые, по 30% от общего объема оценили в Российском книжном союзе. Как издательства перестраивают работу после атак на склады и как это отразится на цене книг для покупателя, разбирались вместе с Александрой Кудрявцевой.
1: Участники рынка, с которыми я пообщалась, говорят, что ситуация сейчас действительно сложная. Дело в том, что на маркетплейсы приходилась большая часть продаж книг в России, это около 60%. Онлайн-розница сейчас не может конкурировать с агрегаторами, так считают в профильных ассоциациях.
0: Но есть же еще физические книжные магазины, к которым мы все привыкли.
1: На самом деле это достаточно спорный вопрос. Например, один из моих собеседников сказал, что само существование их на рынке сейчас равно чуду. При этом это практически единственный альтернативный и, что самое главное, безопасный канал продаж. Об этом говорит президент ассоциации Константин Чеченев.
2: Обе площадки были большие, определяющие во многом для издателей. Равные компании по объемам продаж книжных сетей, я считаю. По зону идут заказы, они не снижаются, но они не заменили Wildberries.
3: Есть альтернативный канал для продавцов книг? Куда им переходить?
2: Книжный магазин.
3: Именно физический или это какой-то онлайн-ритейл?
2: Физический, нет. Никаких других площадок нет ритейлов. Другие это даже близко не стоят. Ну или свои собственные интернет-магазины, но это тоже копейки. Я думаю, что в сентябре-октябре к Новому году цены поднимутся. Продаж нету.
1: Сами книгоиздатели сообщают о снижении продаж на обоих маркетплейсах. Например, в издательстве «Альпина» отмечают, что число заказов на Wildberries с момента атак на склады сократилось примерно на 40%. На «Озоне» продажи сейчас тоже снижаются. Потери на последнем насчитывают около 30 тысяч книг. Об этом рассказал гендиректор издательского дома Алексей Ильин.
4: У нас через «Озон» продается до 40% книг. Это связано просто с тематикой. Дело в том, что «Wildberries» — это более женская аудитория. У нас все-таки больше такой мужской литературы. Я, честно говоря, не знаю, были какой-то после последних ударов, которые были ночью со вчера на сегодня. Но в целом пока что на «Озоне» потери около 25 тысяч книг у нас. На «Озоне», в отличие от «Wildberries», застрахованы. Я надеюсь, что там будет какая-то система, которая позволит достаточно оперативно получить компенсацию. Но, конечно, волнует сам канал. Конечно, мы увеличим долю FB. С FBO, переход на FBS, мы видим, что продажа снижается. Удар оказался по Wildberries, там сильное очень снижение. Порядка 40-45% по сравнению с моментом до ударов. По «Озону», по крайней мере, в тех регионах, где склады подверглись ударам, мы видим, что было существенное снижение заказов. Я допускаю, что цены могут подрасти. Здесь очень много зависит от политики самих маркетплейсов. Но сейчас мы знаем, что некоторые уменьшения скидок на маркетплейсы, прежде всего на Wildberries. На «Озон» пока что скидки сохраняются.
1: Представители издательств, с которыми я пообщалась, говорят, что сейчас стараются не печатать продукцию впрок. Также они присматриваются к продажам в офлайн-рознице. И еще из-за высоких рисков сейчас книгоиздатели уже сокращают тиражи, потому что пока неизвестно и невозможно вообще просчитать, что будет с рынком в дальнейшем. Об этом рассказал директор департамента художественной литературы издательства АСТ Сергей Рубис.
5: Мы оцениваем свои потери внутри нашей группы АСТ «Атикус» около 3 миллионов книг. На Wildberries, на «Озоне» пока еще у нас точных данных нет. Тяжелый и непростой период опять в развитии книгоиздания в нашей стране. Мы немножко сокращаем тиражи, потому что объемы продаж у площадок разные. Если в августе у «Озона» мы видели рост продаж, даже опережающий, чем их среднестатистический, то у Wildberries, конечно, продажи упали по сравнению с прошлым годом. У нас появилась еще зона неопределенности, потому что мы не очень понимаем, как в дальнейшем событие будет развиваться, как площадка будет работать. Мы сейчас больше работаем по модели ФБС. В ФБО остались какие-то книги, но мы там очень точечно их грузим. В основном мы работаем со своего склада. Мы не планируем агрессивно повышать цены, не более чем на уровне инфляции. Несмотря на события, мы хотим, чтобы книги оставались доступными для читателя.
1: В Российском книжном союзе отмечали, что в пожарах на складах Wildberries сгорело много детской литературы, учебных пособий, книг для подготовки к экзаменам. И допечатать этот объем к началу учебного года уже не успеют.
0: Ситуацию с положением книгоиздателей после атак на маркетплейсы изучила Александра Кудрявцева. Лето не оправдало ожиданий владельцев глэмпингов. По итогам сезона их доходы упали на 20-25% по сравнению с удачным по выручке позапрошлым сезоном, рассказали радио РБК владельцы бизнеса в этой сфере. По данным АТОР, тем

0: Летом спрос на внутренний туризм в целом снизился. Продажи туров по России снизились от 7 до 19%. По данным Hotel Advisors, с января по август загрузка отелей в России снизилась почти на 6% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Эта тенденция отразилась и на глэмпингах. При этом главным фактором стал даже не бензиновый кризис или снижение платежеспособности аудитории, а плохая погода, рассказал руководитель глэмпинга «Под небом» Сергей Петров.
1: Погода была отвратительная, получилось по выручке ниже наших ожиданий. Особенно по рознице, корпоративный рынок, корпоративные мероприятия были по-прежнему активны, что позволило каких-то цифр все же достичь. Но в целом на 25% хуже лучших лет с хорошей погодой у нас в этом году получилось. Цены в этом году повышать пришлось, но мы работаем в премиальном сегменте, у нас всегда было недешево. В нашем же сегменте изменения не такие большие случились. Средний глэмпинг или какие-то эконом-сегмент турбазы, там произошло перераспределение спроса, но погода — решающий фактор.
0: В этих условиях некоторые глэмпинги пытаются оставаться на плаву за счет снижения цен, так они рассчитывают увеличить заполняемость. Например, такую стратегию выбрал основатель глэмпинга «Гуляй город» Дмитрий Гасилов.
2: Основная особенность этого сезона заключалась в том, что для того, чтобы поддержать загрузку, как в прошлом году, мы опустили цену примерно на 20%. При условии постоянно растущих расходов, выросшем фонде оплаты труда, выросших налогах, в общей сложности, конечно, маржинальность бизнеса упала достаточно серьезно год к году. Что касается прибыли в этом году, выручка выросла, но расходы выросли еще сильнее по всем статьям. Поэтому в общей сложности прибыльность у нас упадет за это лето. Что касается топливного кризиса, когда он пришел первый раз, у нас было достаточно большое количество отмен. Не могу сказать точные цифры, но порядка 10% у нас отменилось бронирование. Потом люди потихоньку привыкли и, в принципе, все вернулось на круги своя. Сейчас пошла новая волна топливного кризиса, и сейчас уже все как-то более-менее спокойно реагируют, все привыкли, просто лучше планируют, более четко собираются, заправляются, готовятся. Но надо понимать, что мы находимся на расстоянии одного бензобака от Москвы. На самом деле, практически в любое направление, кроме 250 километров от Москвы, в основном все, конечно, просело. А в Москве в этом году, наоборот, выросло.
0: Но тенденция на снижение выручки у глэмпингов меняется, когда мы переходим от премиальных вариантов к более демократичным. Речь идет не о снижении популярности глэмпингов, а о перераспределении спроса в сторону вариантов подешевле. Уверен создатель нижегородского глэмпинга «Берег Грифона» Игорь Левчук.
3: Сезон хороший, выручка где-то 30% выросла. Тут несколько причин, то, что мы расширяемся, ставим больше модулей. И есть и те причины, которые от нас не зависят. За границу, сами понимаете, как сейчас летать, люди боятся за границу уезжать. На наших югах, довольно-таки беспокойно. Но у нас формат средний, не премиум, не люкс, достаточно демократичный. И в связи с тем, что с не очень удачной налоговой реформой людей денег нет, идет сползание из-за высших сегментов, выше средний или средний. Соответственно, люди едут отдыхать, не едут уже отдыхать.
0: Владельцы глэмпингов опасались, что решающим фактором станет бензиновый кризис. Из-за этого многие рассказывали в соцсетях о разных вариантах логистики, в том числе с помощью общественного транспорта. А некоторые при бронированиях уточняли, что рядом с глэмпингом есть заправки с бензином. Но, к удивлению самих владельцев туристических объектов, это не сыграло такой большой роли. Гораздо больше повлияли факторы погоды и финансовых возможностей аудитории. То, что 20 лет пылилось на антресолях и сдавалось на металлолом, сегодня скупают рестораторы. В Авито специально для радио РБК почитали, спрос на советский винтаж бьет рекорды, а рестораны строят на нем полноценные концепции заведений. Как и почему деревянный бабушкин буфет и хрустальный праздничный сервиз стали успешной бизнес-моделью, разбиралась Алиса Чанова.
4: По данным Авито, интерес к советским и винтажным вещам продолжает расти. В июне жестовские подносы стали покупать почти в 4 раза чаще, чем годом ранее. Посуду с хохломой почти в 2,5 раза. Продажи самоваров также растут аж на 75% и также интересуются фарфоровыми сервизами и посудой из костяного фарфора. Такие вещи сегодня воспринимают не просто как быт, а как модный декор. Об этом мне рассказал специалист пресс-службы Авито Александр Горленко.
5: Подобные товары чаще выбирают для сервировки или в качестве винтажных акцентов в интерьере. Советские предметы интерьера переживают вторую жизнь, и дело здесь не только в ностальгии. Покупатели привлекают характер и индивидуальность, которых порой не хватает массовому дизайну. Люди выбирают не просто вещи, а фактуру и историю. Главное не превращать квартиру в музей. Винтаж лучше всего работает как ресейл-акцент в современном интерьере.
4: Тенденция на советский общепит, на удивление, пришла к нам из Сибири. Открытие советских столовых стало главным трендом начала лета этого года в сфере общественного питания в Сибирском федеральном округе. Это данные июльского доклада. доклады Банка России о региональной экономике.

0: В мегаполисах рестораны в советском стиле переходят в премиум-сегмент. В мае этого года в Москве открылось новое заведение – ресторан-бар «Советский чил». И мне удалось пообщаться с его бренд-шефом Раилем Абдуллиным. По его словам, меню по ГОСТу пользуется особой популярностью. И чем проще блюдо, тем охотнее его заказывают.
1: У нас сама концепция заведения подразумевает, что у нас там понятная еда для всех. Это меню, оно построено именно на какой-то такой классике, на базах советской кухни. Особым спросом, на самом деле, пользуются блюда, абсолютно понятные каждому. Это котлеты, это пюре, бутерброды с колбасой, отбивные. Чем проще, чем понятнее для клиентов, тем лучше. Все равно мы их видоизменяем, подачу. В основном это какие-то десерты, ветвяки, орешки. Какая бы ни была еда, люди все равно смотрят на цену. Мы делаем абсолютно доступную для всех клиентов.
0: А в целом в пределах МКАД этот тренд существует уже давно. Так, сеть семейных ресторанов «Ботаника» в 2025 году вошла в топ 10 заведений страны во многом благодаря интерьеру в духе Павлопосадского платка. По словам владелицы сети Евгении Штутман, выбор такого стиля обусловлен не столько ностальгией, сколько экономией. Старые комоды и лампы обходятся в 2-3 раза дешевле новой мебели.
2: Мы как раз закупали некоторую мебель частично. Атрибутика декора – это часы, зеркала, горшки глиняные, керосиновые лампы. Почему мы это закупаем? Во-первых, это на самом деле сейчас в наши дни дешевле, чем купить хороший комод. Мы это смотрим на Авито, участников, выбираем, едем смотреть. То есть в первую очередь это определенный колорит в интерьере. Второе, это стоимость, это не какие-то большие деньги. Комод хорошего качества будет стоить там в районе 50-100. Мы покупаем от 20 до там 40. Это всем по поколениям абсолютно интересно. Просто в каждом поколении это вызывает абсолютно разнообразные чувства. Люди от 30 до 60 лет это вызывает восхищение. Люди младшего поколения, у них это тоже откладывается. Им красиво, но супер каких-то эмоций это не вызывает.
0: К слову, большинство моих собеседников признаются, винтажную посуду и мебель они находят не в антикварных лавках и не в специальных магазинах, а на Авито и в частных коллекциях, кстати, почти за бесценок. Как уже рассказала нам Евгения Штутман, целевая аудитория разношерстная. Показательный пример — это кафе «Экс Либрис» при библиотеке имени Тургенева. Музыкант Владимир Кожекин, изначально пришедший спасать заведение друзей во время ковида, спонтанно собрал Народный музей советского фарфора и превратил кафе в культовое место с полной посадкой.
3: Просто совершенно случайно придумал концепцию: давайте я вам здесь беру музей советского фарфора, все равно все эти сервизы выкидывают. Ее очень горячо поддержал мой отец. Он обзвонил всех своих друзей и потребовал, чтобы они ненужный фарфор принесли ко мне. И вот так началась коллекция. Я натащил с Авито практически бесплатные витрины от горок Лейпциг. Вдруг неожиданно все это заиграло. К нам пошли прямо целенаправленно смотреть фарфор. У нас появился клуб любителей фарфора. Ну, а главное, что, конечно, кафе пошло в гору. Сейчас вот, если пойдете, прям советую звонить, чтобы место заказывать. У нас аншлаги. У нас очень интересная разновозрастная аудитория. С одной стороны, библиотека. Сейчас лучшее место для студентов позаниматься. И тут у нас рядом с библиотекой прямо несколько знаковых вузов. Молодежь у нас из-за этого активна. Но при этом вот этот поток ходить посмотреть в музей народного фарфора, это в основном все-таки пенсионеры. То есть у нас такое место, где внуки встречаются с бабушками.
0: Как говорится, все новое – это хорошо забытое старое. Сначала сервис выбрасывают, а потом внуки платят за ужин в интерьере, который даже их бабушка когда-то считала старьем.
4: В том, как тренд на все советское становится бизнес-моделью, разбиралась Алиса Чанова. С 1 сентября в российских школах начинает действовать приказ Минпросвещения, который закрепляет запрет на использование мобильных телефонов во время занятий. Об этом ТАСС сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Исключение экстренной ситуации, когда возникает угроза жизни или здоровья учеников и сотрудников школы. Одним запретом проблему не решить, считает директор Петербургского лицея номер 369 Константин Тхостов. По его словам, дети всегда находили на что отвлечься на уроках. Поэтому задача учителя не только убрать телефон, но и удержать внимание ученика.
5: Мобильные телефоны – это, в принципе, проблема нашего общества, потому что, гуляя, допустим, по улицам, в парках, видим, как молодая мама с маленьким ребенком идет и не отвечает ему на вопросы, а находится вся во власти всемирной паутины. Поэтому здесь чего скрывать, и школа точно так же подвержена серьезному воздействию научно-технического прогресса 21 века. И подчас, к сожалению, недостатки воспитания детей, которые не понимают, где и что можно делать, а где чего делать категорически нельзя, приводят к тому, что на уроках мобильные телефоны используются в той или иной форме и вовсе не в образовательном. Безусловно, с одной стороны, запрет имеет место быть как благо, с другой стороны, мы прекрасно знаем, что любой запретный плод сладок, и дети быстро находят ключи от всех замков, в том числе и цифровых. И здесь как раз лежит нагрузка именно на учителя в той части, чтобы сделать урок максимально интересным для каждого ребенка, присутствующего в классе. Тогда и заниматься посторонними делами не будет. Потому что в моем детстве, когда не то, что мобильных телефонов не было, мы играли в крестики-нолики, в морской бой, да как и многие наши слушатели. Поэтому чем интереснее урок, тем меньше отвлекается ребенок, тем меньше тратится времени на несвойственные для учителя функции.
4: На переменах телефоны останутся доступны, порядок их использования школы смогут устанавливать самостоятельно, отметил министр просвещения Сергей Кравцов. Сам запрет на использование смартфонов во время уроков появился в 2023 году, когда Владимир Путин подписал поправки в закон об образовании. Они запретили учащимся пользоваться телефонами в занятиях, кроме экстренных случаев. Новый приказ Минпросвещения закрепляет эти требования уже в правилах организации учебного процесса. Можно ли заработать на предсказаниях нейросетей? Гендиректор букмекерской компании Tennessee Bet Руслан Сулейманов, герой программы «Да или нет», знает ответ на этот вопрос.
6: РБК «Коллекция».
4: Мы уже рассказывали, как изменился рынок спортивных ставок в контексте развития искусственного интеллекта. Зарубежные СМИ утверждают, что нейросети помогают клиентам заключать пари и выигрывать аномально много. Надежда Сережкина проверила силы ИИ, попросив их предсказать результаты двух не самых зрелищных матчей. А затем спросила у Руслана Сулейманова, сколько он теряет на таких пользователях.
7: Да или нет?
8: Пафос играл с Хайдук Сплитом, с хорватами, и Бешикташ играл с Мидтьюландом, это датчане.
9: Да.
8: У трех нейронок я вчера спросила исходы матчей. На первый матч он закончился 4-0 в пользу Пафоса. Все сетки поставили на них, и одна из сеток даже довольно близко угадала счет. Второй матч, две сетки угадали победителя. Вам, как владельцу легального букмекера, как вообще с этим фактом, что я сделала 6 операций, и 5 из них меня не подвели?
10: Так, смотрите, это, конечно, очень занимательное упражнение, но вероятность победы Пафоса была настолько высокой, что большого труда предсказать его победу никакого не было. Я убежден, что на сегодняшний день обыграть букмекерскую контору на биг-маркетах с помощью ИИ на дистанции невозможно. Биг-маркет — это основные котировки на исходы больших матчей, скажем так. Котировки на эту игру выстраиваются большим коллективным разумом. И это знание всех людей, которые так или иначе смотрят футбол, обращаются к нейронным сетям, звонят своим друзьям-футболистам, ужинают вечером с Игорем Акинфеевым. И с учетом того, что у нас заложена там маржа математическая, мы на дистанции в любом случае любого игрока на биг-маркете обыграем. Но есть смол-маркеты, это котировки, на которые нет такого большого притока денег, например, количество ударов в створ у какого-то конкретного игрока, количество офсайдов у команды, количество аутов там в первом тайме. И это слабая линия. Тут как раз приходит на помощь искусственный интеллект, и вот здесь он может нас обыгрывать. Если с помощью чата GPT построить модель, которая поможет вам находить слабые места у букмекера в линии, тут, конечно, на дистанции даже перевес в вашу пользу.
8: Вы уже вот с такими товарищами сталкивались?
10: Мы это называем профессиональный игрок. Это игрок, который на дистанции обыгрывает букмекер именно на смол-маркетах.
8: Просто лудоман, правильно?
10: Нет, конечно. Профессиональный игрок — это игрок, который к ставкам относится как к работе. Он не болеет ни за какую команду. Лудоман — это человек, который проигрывает и не контролирует себя. А профессионал — это человек, который который ставит исключительно на котировки с перевесом в свою сторону. Профессиональных игроков мы видим, но для нас хорошая новость заключается в том, что нужно обладать очень серьезными знаниями в Data Science, статистике, программировании и в математике. Такие люди точно уже есть, но их очень мало. И много их быть не может. Своими моделями и результатами работы своих моделей ни с кем не делятся, потому что очень быстро можно обрушить котировки, на которые ты сам должен поставить. Поэтому все профессиональные игроки живут по принципу «ставь тихо». Нашел котировочку, сам поставил, выплату получил. Вот по моему субъективному мнению, в ближайшие 3-5 лет нейронки

0: не смогут решить эту задачу.
1: По поведению клиента вы можете как-то отслеживать или уже отслеживаете, что его действия ему подсказывает нейронка?
0: А зачем? Ну, мы видим профессионального игрока. Нам, по большому счету, без разницы. Вот он профессионал. Почему? Потому что он 20 лет с тетрадками в клеточку ведет статистику там и что-то там понимает в офсайдах? Или он за последнюю неделю написал собственную модель? Мы просто маркируем игрока как профессионала, применяем к нему различные методы ограничения его игры, и, собственно, на этом все.
1: А что это за меры?
0: Мера, которую используют все абсолютно букмекеры в мире, это ограничение максимальной суммы ставки. Ну, например, не больше, чем 2000 рублей. Ну, есть, правда, еще один инструмент. Это снижение коэффициентов. То есть, если для всех мы даем коэффициент 1,90, например, да, то для профессионала мы увеличиваем маржу, и для него коэффициент становится 1,80. Ему становится неинтересно у нас играть, и он прекращает делать ставки в нашей конторе.
1: Бан за успех.
0: Нет. Существует такой инструмент, вы правы, но он применяется настолько редко, что я его даже не вспомнил.
1: За что меня может забанить букмекер? За какой результат?
0: Представьте ситуацию. Ну, мы вас порезали до 2000, а вы продолжаете играть и ставить еще по 50 ставок в день по 2000, и из ваших 50 ставок в день 40 доезжают, а 10 проигрывают. Мы за этим наблюдаем, режем вас до 500 рублей, а вы продолжаете дальше. Ну вот, наверное, какой-то каскад порезок должен привести к порезке в ноль. Открою по секрету, я сам лично зарегистрирован практически во всех легальных российских букмекерских конторах. Практически во всех я порезан в ноль. Меня режут до нуля. Вот я могу, не знаю, гордиться этим, наверное.
1: Вам все красные карточки выписали. Ваш личный коэффициент на то, что нейросетка в ближайшие 5 лет все-таки эффективно заменит того самого человека с тетрадочкой в клетку?
0: О, я готов быть здесь сторонником человеческого разума, поэтому коэффициент могу дать прям жирный, какой-нибудь 7,50 к 1, наверное, вот так.
1: Позвоню вам через 5 лет, да, в это же время. Все-таки искусственный интеллект — угроза для букмекеров, да или нет?
0: Нет, нет, категорическое нет, все, не угроза.
2: Да или нет? Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
3: Есть три повода поговорить о еде в кино. Первый и главный. 3 сентября в наш прокат выходит «Тони» — вольная глава из юности Энтони Бурдена, легендарного гастрономического культуролога. 19-летнего Тони исполнил молодой актер Доминик Сесса, многообещающий голливудский талант. А его наставника, сурового шефа, сыграл сам Антонио Бандерас. Тони — это Майкл в кулинарной среде. В центре внимания суперзвезда на раннем отрезке жизни, перед всемирной славой. Вот и герой этого фильма начнет с мытья посуды и постепенно втянется в хаос профессиональной кухни. Частично картину снимали в Провинстауне, где молодой Бурден когда-то и получил первый ресторанный опыт. Будет не лишним предупредить, что Тони не классический байопик, а скорее солнечная история взросления, и реальные воспоминания там смешаны с вымыслом. В ожидании премьеры для аппетита я буду смотреть «Сны Дзиро о суши» Дэвида Гелбан. Кино о совершенстве. Шеф Дзиро Оно десятилетиями готовит суши в крошечном токийском ресторане на 10 мест. Когда-то он был отмечен 3 звездами Мишлен. В кадре блеск рыбной чешуи, теплота риса и движение ножа в руках мастера, как музыкальный номер. Неслучайный саундтрек, повторяющийся и усложняющийся мелодический ряд, рифмуется с искусством шефа Дзиро. За его историей постепенно проявляется другая, о сыне великого повара, которому однажды придется занять место отца. Рекомендую вам не упустить эту картину. Более чувственный опыт гастрономии дают «Пряности и страсти» шведа Лассе Халльстрема, мелодрама о столкновении

0: культур Франции и Индии. В фильме блистает англичанка русских кровей Хелен Миррен. Вся еда на экране не бутафорская, настоящая и съедобная. Главный секрет фильма – глобальные гуманистические ценности. Такое кино всегда рассказывает больше, чем о кастрюлях на огне и десертах на тарелках. Это все сюжеты о ремесле, о семье и творческом становлении, обретении смысла жизни. Ведь нет ничего более определяющего, чем способность человека проявить преданность делу всей жизни, как бы оно ни обжигало и не ранило в процессе. До встречи в кино и на радио РБК.
1: Кино с Еленой Фоминой. По будням ровно в 10 утра город просыпается и начинается основная торговая сессия Мосбиржи. Рынки. Специальный эфир к открытию основных торгов. Все о старте главной сессии. Куда двинется рубль, какие акции будут в центре внимания. Главные новости, которые определят ваш торговый день. Московская биржа открывается, и вы должны быть готовы. Рынки. Ваше преимущество в мире финансов. Ежедневно на радио РБК. Вейл, Джили, Дэн Фэн, Эксид, Черри, Жету, Чангар, Рейду, Алисия, Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
2: Портал против поиска. В конце 90-х Yahoo был одним из главных проводников в интернет. Через портал искали сайты, читали новости и проверяли почту. Google тогда был молодым проектом, сосредоточенным почти исключительно на поиске. Основатели Google предлагали свою технологию крупным интернет-порталам, включая Yahoo. Но сделки не состоялись. Через несколько лет ситуация изменилась. Летом 2002 года Yahoo попыталась купить Google примерно за 3 миллиарда долларов. Однако компания не приняла предложение, а руководство Yahoo не решилось значительно повысить цену. Со стороны это выглядит как ошибка в оценке будущего конкурента, но проблема была глубже. Yahoo видел себя прежде всего медиапорталом. Чем дольше пользователь оставался внутри его сервисов, тем больше рекламы ему можно было показать. Google придерживался другой логики. Хороший поиск должен был как можно быстрее дать человеку подходящий результат и отправить его дальше. В компании недооценили не только стоимость Google, но и значение поиска для самостоятельного бизнеса. Позже именно вокруг поисковой системы сформировался один из крупнейших рынков цифровой экономики. Yahoo проиграла не потому, что не замечала новую технологию, а потому, что продолжала оценивать будущее по правилам собственного бизнеса.
1: Ошибка на миллион.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве. Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: С обзором главных событий дня Артем Самойлов. Москва открыта к переговорам России и Украины в Турции, но предпосылок к ним пока нет, об этом заявил Дмитрий Песков. По его словам, встреча Путина и Зеленского возможна только для фиксации договоренностей. Между тем, визит главы государства в Киргизию будет насыщенным. На полях ШОС планируется много двусторонних переговоров. На встрече с Пашиняном затронут тему референдума в Армении о будущем с Евросоюзом или ЕАЭС. Также не исключены переговоры на ногах с генсеком ООН Гутерришем. В Белгороде под атаку попали сортировочный центр и хаб

0: доставки «Озон». Как сообщили в компании, сотрудников эвакуировали. По предварительным данным, есть пострадавшие. Пожар локализован, на месте работают экстренные службы. «Озон» приостановил доставку и прием заказов в Белгороде и области до перестройки логистических маршрутов. На берегов Северного Кипра затонул паром, судно попало в шторм и перевернулось. Есть погибшие и пропавшие без вести. Причину установят после изучения бортового самописца. Задержаны 8 человек, включая капитана. Проверяется версия столкновения с посторонним предметом. Находящийся в заключении в США президент Венесуэлы Николас Мадуро опубликовал фото из тюрьмы. Снимок адресован внукам, детям и сторонникам. «Мы тверды, наши сердца переполнены вашей любовью», — написал он. Мадуро находится под стражей с января. Его захватили американские военные и вывезли в США. Ему и супруге инкриминируют причастность к наркоторговле. Оба вину не признают. НАСА запустила космический телескоп «Нэнси Грейс Роман». Ракета SpaceX стартовала с космодрома во Флориде днем в воскресенье. Телескоп поможет составить карту миллиардов галактик, обнаружить экзопланеты и изучить черные дыры. Миссия продлится 5 лет. Роман дополнит телескопы «Хаббл» и «Джеймс Вебб». Больше новостей на сайте РБК.
1: РБК «Коллекция».
2: Далее к теме топлива в России, в частности, в южных регионах. Так, в Астраханской области снова ввели лимит на продажу бензина. Теперь можно приобрести максимум 30 литров 92-го или 95-го. Губернатор Игорь Бабушкин отметил, что ситуация остается непростой во всей стране, однако регион стабильно снабжается топливом без снижения объемов. На этой неделе в соцсетях распространяются публикации, где жители области ночуют в машинах в очередях на заправках. В том числе в наших эфирах местные рассказывали, что топлива в регионе не хватает. В похожем положении другие российские субъекты. При этом с дизелем ситуация чуть лучше. По словам водителей, он обычно есть на АЗС. До сентября в России действует запрет на экспорт дизельного топлива. Российский топливный союз накануне обратился к властям с просьбой продлить эту меру до конца года. В объединении отмечают, что благодаря эмбарго проблем с наличием дизеля на заправках нет, но доступность продукта для независимых АЗС ограничена. Дело в том, что большая часть приобретенных на бирже партий не отгружается. Производство дизеля в России проще, а запасы больше. Однако продление запрета на экспорт будет полезно в качестве превентивной меры, считает эксперт по топливно-энергетическому комплексу Института Китая и Современной Азии Российской Академии Наук Никита Иллирицкий.
3: Ситуация с дизельным топливом действительно намного лучше, чем с бензином. В России производится более 80 миллионов тонн дизеля в год, в то время как бензина около 45 миллионов тонн в год. Однако собственное потребление дизельного топлива у нас составляет 54-55 миллионов тонн в год, бензина около 40. То есть запас по предложению бензина в целом намного ниже, чем по дизельному топливу. Это обусловлено самим технологическим процессом нефтепереработки, потому что выход дизельных фракций получается, как правило, выше. Ну и процесс производства дизельного топлива сам по себе проще. Если укрупнить, то он состоит из трех основных стадий. Это первичная перегонка, крекинг и гидроочистка. Производство бензинов, особенно высокооктановых и бензинов высокого экологического класса, требует еще и каталитического крекинга, реформинга, изомеризации, алкилирования и гидроочистки. То есть это гораздо более длинная производственная цепочка, она дороже, и каждый ее этап требует отдельной установки на НПЗ. Основные потребители дизельного топлива – это грузовая техника, специальный транспорт, сельскохозяйственная техника, железнодорожные локомотивы, некоторые суда и прочий тяжелый специальный транспорт. В некоторой степени это и легковые автомобили, и легкий коммерческий транспорт. Зачастую дизельное топливо, как и мазут, также является резервным топливом для котельных и электростанций в обычном режиме, работающих на природном газе или угле.
4: Зачем сейчас продлевать запрет на экспорт дизеля?
3: В текущих условиях продление запрета на экспорт, несмотря на положительный макробаланс дизеля, это вполне разумная превентивная мера, призванная, во-первых, поддерживать спокойствие на рынке, а во-вторых, обеспечить накопление и поддержание запасов дизеля перед зимним сезоном, поскольку летнее и зимнее топливо отличаются по составу и свойствам, а производство морозостойких сортов дизеля на предстоящий зимний сезон обычно начинается еще в конце лета.
2: Вице-премьер Александр Новак на этой неделе сообщал о намерении правительства продлить запрет на экспорт бензина до конца года. При этом ограничение на вывоз дистоплива планировалось снять по мере восстановления рынка.
1: Повтор программы. Таманцев в итоге.
5: Здравствуйте. Программа выходит сразу на двух каналах.

0: теле- и радиоэфире РБК. И в студии спешу сообщить, сегодня Ольга Свиблова, директор мультимедиа-арт-музея, искусствовед, академик Российской академии художеств. Ольга Львовна, здравствуйте и огромное спасибо, что вы здесь сегодня с нами.
1: Здравствуйте.
0: Да, с искусством современным и с искусством будущим. Кстати, давайте начнем именно с названия «Биеннале», работа которого у вас продлена. «Искусство будущего». Ну так, для разогрева. Это современное искусство, которое пытается представить, каким будет искусство завтра. Я правильно понимаю?
1: Правильно.
0: О, все? Хорошо. То есть речь все-таки не о том, чтобы угадать будущее или даже представить, поставить перед человеком вопрос, каким будущее, какое будущее он хочет получить.
1: На биеннале «Искусство будущего», который первый раз, первое биеннале мы сделали в 2021 году в декабре, вот вторая открыта сейчас, всего до 8 сентября. Так что те, кто хочет разобраться в искусстве будущего, еще имеют шанс прийти на Остоженку 16. Мы показываем работы, которые используют новые технологии при создании произведения. А это всегда было у искусства. Искусство всегда апроприировало новые технологии. Привычная нам масляная живопись, она возникла не сразу. Вот, для того, чтобы появился и холст, и масло, прошла огромная эволюция в нашей цивилизации. И понятно, что сегодня в Карраре с мрамором работают лазерными принтерами, а и лазерными, да, инструментами, а не так, как традиционно вырубали тот же самый мрамор. Фотография – это новая технология, которая, появляясь, сразу становится искусством, имея еще одну специфическую, да, и очень приятную. А сегодня на наших глазах исчезающую как раз с появлением и добавку. Фотография – это искусство и документ. Кино – это новая технология, когда мы получили возможность изображать движущиеся имиджи, и это новые технологии, и понятно, что искусство – это кино. А сегодня на наших глазах возникает новое. Я не говорю, что появление цифровых камер, и я уже не говорю смартфонов, это тоже колоссальная революция в том мире, который, да, мы называем искусством. Так вот, сегодня искусство апроприируют новые технологии, это и дополненные реальности, смешанные реальности, лазерные принтеры. Но прежде всего, конечно, это ИИ. Потому что от первой биеннале до второй у нас из-за ремонта музея прошло 5 лет. И за эти 5 лет искусственный интеллект, он просто взорвался, как вулкан. И надо разобраться, к чему это приводит, где эта угроза, где это инструмент, который нам помогает жить. И на самом деле, в основном, это и есть тема нашего биеннале. И есть еще один аспект. Это аспект того, что мы становимся тотально transparency. То есть за нами следят камеры снаружи, и мы бесконечно оставляем следы. И оставляем эти следы прежде всего во всех наших действиях онлайн. А онлайн сегодня – это пространство, где мы проводим не столько же уже времени, сколько в офлайне, в реальной жизни, а проводим времени больше. И для нас важно не просто, что художник использует новые технологии при создании. Для нас гораздо важнее, что искусство рефлектирует то, как эти технологии меняют нашу жизнь. И искусство, которое никогда не дает ответов, оно задает вопросы об этом будущем.
0: Вопрос.
1: Да.
0: Да. То есть, кажется, вот сейчас, привлекаясь названием «Искусство будущего», сейчас будет все про роботов, искусственный интеллект, технологии, нам с чем-то поразят. А все оказывается проще, да, как по бритве Оккама. И это, как и все в современном искусстве, я думаю, точно так же будет на Космоску, который открывается 4-го. То есть все это чисто просто про нейросети?
1: Нет.
0: Ну как?
1: Нет, потому что каждый проект про разное, во-первых. А во-вторых,

0: ключиком к нашему Биеннале, потому что у искусства задача чуть больше. Вот мы только что перед тем, как начать на нашу, да, программу, я слушала у вас же про роботов, изобретенных в Южной Корее, которые теперь могут и по лестнице ходить, и по лесным тропам, и с камешков прыгать на камень. Это технологическое достижение. Вот оно есть, и это здорово и интересно. Биеннале искусства будущего задают вопросы гораздо дальше и при этом исследуют историю, потому что искусство как наука всегда ведет диалог и с историей искусства, и с историей науки, и просто с историей истории.
1: Мы же конкретизируем. Вот у вас происходит действительно некая парадоксальная история, я бы сказал. Вот Владимир Адоевский 200 лет назад придумал наше будущее без ИИ, и сегодня Паша Паперштейн придумал новое будущее самого Адоевского. То есть технологии здесь – это инструмент разговора о человеке, пророческая, кстати, угроза.
0: Павел Паперштейн золотым ключиком, вообще золотым ключиком, потому что у каждого большого проекта, а это 38 персональных проектов, которые участвуют в Биеннале искусства будущего, и российских, и зарубежных, Биеннале по-прежнему международная, и причем это не просто, чтобы была другая народность, нет, это звезды мирового искусства. Всегда у большого проекта должен быть ключик. Так вот, ключиком к нашей второй международной биеннале искусства будущего стала пророческая утопия Владимира Адоевского, персонажа абсолютно незаслуженно забытого в нашей истории и в мировой истории. Мы его помним, мы помним только слова «закатилось солнце русской поэзии». Только плохо помним, что сказал их Владимир Адоевский, ближайший друг Александра Пушкина. Это слова на смерть Пушкина. И Владимир Адоевский – величайшая личность, о которой сейчас мы не будем так долго углубляться, потому что достаточно прийти в музей, увидеть проекты, увидеть комиксы из жизни Адоевского, уже как бы не рассчитывая на то, что у нас люди будут читать десятки и сотни страниц. Мы как бы комиксы сделали о жизни, великой жизни Владимира Адоевского, потому что он чудом не попадает на Сенатскую площадь во время восстания декабристов, а туда попал его двоюродный брат Александр Адоевский, о котором еще кто-то помнит, потому что помнит декабристов. Александру Адоевскому было 23, а вот нашему Владимиру было 21, и он был в Москве. Поэтому Бог его уберег. А потом, 20 лет спустя, после этого восстания, Кюхельбекер, который был ближайшим другом и Пушкина, и Владимира Адоевского, он пишет Владимиру Адоевскому: «Ты один остался, чтобы реализовать все, о чем думали мы, я, Пушкин, Грибоедов». И это действительно так.
1: Реализовать уже на службе.
0: Реализовать, потому что Владимир Адоевский идет служить. Вот прислуживаться тошно, а служить почетно. И он служил, и очень много сделал. Кстати сказать, сделал закон о цензуре, потому что цензура всегда была, есть и, наверное, будет, пока наша цивилизация жива. Но лучше, когда все-таки цензура по закону, чем когда она вообще превращается в какую-то неясную плоскость.
1: Ольга Львовна,
0: очень много сделал. Нам интересна его утопия. Первая в мире философская. Это
1: 1835 год, если не ошибаюсь.
0: 1835 год. Это соединение философской утопии, чьи идеи для нас сегодня важны, и научно-фантастической. То, что он предсказал, не только электрическое освещение, но и модернистскую архитектуру, то, что воздухоплавание станет одним из важнейших способов.
1: Интернет-коммуникации.
0: Интернет-коммуникации, поисковики, социальные сети даже. Это важно, потому что его предсказания через 200 лет сегодня начинают действовать. Нам гораздо важнее его философские идеи. И вот
1: почему
0: его...
1: вам было важно поставить эту работу именно на выставке искусства будущего?
0: Посмотрите, Это маленькая утопия. Мы ее издали, кстати. Вот вместе с каталогом Паши

Петерштейна, который, собственно, и заразил нас всех Адольфским, и не просто Владимиром Адольфским, который время поднимает, актуализируя как современную литературу и как современное искусство, потому что время все время кого-то выносит. То нам интересно барокко, то средневековье, то классицизм. Знаете, это время приподнимает нам какие-то слои. Но главным героем вот этой маленькой утопии, она 18 страниц всего, мы ее переиздали. Первый раз, кстати, переиздали ее почти за 100 лет. Вместе с каталогом Паши Перштейна, который свою версию, да, с Адольфским развивает. Там главный герой – это комета. Комета летит на Землю в 4339 году. Комета должна столкнуться с Землей и привести к краху

0: его называют мини-Гугенхайм, у нас идут балконы, 7 этажей. И у нас зеленым написаны фразы отцов-основателей и тех, кто сегодня развивает искусственный интеллект, в том числе, например, Илона Маска. Да? А белым написано то, что сам искусственный интеллект говорит о себе. А мы спрашивали, что такое искусственный интеллект. Просто потому, что сегодня о нем есть много версий. Так у меня там есть фраза искусственного интеллекта, который мне очень нравится. Человечеству грозит не столько искусственный интеллект, сколько его естественная глупость. И в этом очень-очень много мудрости и смысла. Потому что очень много из угроз. Вот комета – это метафора угрозы. Павел Пепперштейн показывает нам два типа того, как российские ученые вот в этой прекрасной России будущего, потому что у Адоевского есть прекрасная Россия будущего, передовая страна, где, кстати, в этой утопии воплощена любимая идея Владимира Адоевского о том, что соединение, только соединение искусства и гуманитарного знания целиком с наукой по-настоящему дадут возможность гармонично развивать нашу цивилизацию. Кстати, это его мысль сейчас подтверждается, потому что разработчики искусственного интеллекта, крупнейшие компании мира, это касается и Мета, это касается и всех других компаний, они сегодня
1: запрещенные берут, в России организации, я должен
0: сказать. Запрещенных абсолютно в России организаций, они сегодня приглашают на работу. Вот ГЕО, они приглашают философов, и это удивительно, не программистов, не математиков, и даже не лингвистов. Они приглашают философов. И вот заданные вопросы Адоевскому, философские, как бороться с угрозой. Вот у Паши Пепперштейна есть правильный и неправильный способ прострела кометы. Неправильный – это в лоб, потому что обломки упадут и все равно разрушат Землю. А правильнее – это когда по касательной, и как бы тогда меняется траектория кометы, и комета уходит и перестает быть угрозой. Вопрос, как мы это читаем, как мы это понимаем, потому что мы знаем, что смотрит книгу, каждый видит по-разному. Один – мускусфера, а другой – то, что я не буду говорить, потому что всем известно эта пословица. Но вопросы, поставленные Адоевским, сегодня становятся актуальными, кроме его прямых предсказаний. И кроме того, что мы проморгали нашего визионера, а мы с вами на РБК. И именно РБК, уникальная на самом деле, да, СМИ и более того, холдинг гораздо более широкого функции, он занимается визионерами. И это визионерская идея заниматься визионерами. Потому что цивилизация вообще, и каждая страна, в частности, выживают только тогда, когда понимают ценность визионеров. Так вот, Адоевский Владимир – это наш визионер. Я не говорю, что 1835 год, когда он под псевдонимом печатает свою эту великую утопию, это на ровно 30 лет раньше появления первого рассказа Жюль Верна, который появляется в 1864 году. И это на 60 лет раньше, чем Герберт Уэллс. И Герберт Уэллс – это 1895 год. Так вот, 200 лет назад человек предсказал то, что начинает реализоваться сегодня. А мы ценим и знаем с детства и Жюль Верна, и Уэллса, потому что их предсказания исполнились. Но они когда исполнились? В ближайшем будущем. А предсказания Адоевского имеют гораздо более длительную предсказательную судьбу. Поэтому вот это внимание, визионерское внимание к визионерам, нам было очень важно подчеркнуть. И идею вот этого гармонического слияния, гуманитарного знания, в том числе философии, литературы, искусства, музыки. У нас не случайно стоит на выставке, кстати, первый раз публично за то же сотни лет стоит его изобретенный самим Адоевским инструмент, при котором больше ладов, он первый обратился к изучению старинной русской музыки. И этим тоже опередил

0: время. Потому что этнография и интерес к народному творчеству, народным распевам, они появятся в начале 19-го, а мы с вами в начале 20 века, а мы в начале 19-го.
1: Вот этот факт вот достаточно известный. Он удлинил клавиатуру, сделал ее более пригодной для того, чтобы
0: главное, что он,
1: народные напевы можно было.
0: Он же первым их начал изучать. И очень важно, что это философское понимание. Поэтому наша комета... Она не только комета, как комета. Кстати, в день открытия Биеннале случился метеорит.
1: Ольга Львовна, вот как много приходится объяснять о том, что дает тот или иной объект. Объект, вещь, как назвать, экспонат, инсталляция. Что есть вот то, что представляет сегодня как современное искусство, искусство будущего? Вы знаете, вот шок наступает именно тогда, когда тебе предлагают не созерцать, не переживать, а понять идею. То есть рассказ с подробным объяснением к тому, чего нет. Но и объект, тогда именно этот объект искусства будущего становится произведением.
0: Пожалуйста, если вам не объяснять сегодня, да, и если вы совсем не понимаете, что такое икона, да, вы, глядя на икону, не зная жития святых, вообще не разберетесь, кто есть, кто и о чем речь. И вот совсем не поймете, что такое икона на Егорке. А вот эту обратную перспективу, заложенную в византийской иконописи, которая к нам приходит из Византии, описал, кстати, великий теолог и великий философ, и параллельно великий ученый, его называют итальянцы Леонардо российским, это был Павел Флоренский. Если вы смотрите на работу Тициана, Веронезе, вы ничего не поймете. Вы сегодня и половину работ в Третьяковской галерее не поймете, потому что если вы не знаете, кто такой Иван Грозный и кто его сын, то вы не поймете, зачем этот дядя убивает своего сына. Все надо понимать.
1: Вот на убийстве мы как раз уйдем на рекламу, после нее вернемся и продолжим, уже немножко спустив пар.
2: Таманцев в итоге. В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигрев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня мы в Петербурге, на Большой Морской, в ресторане «Персимон». И это ресторан, где Восток показывает как красивую, взрослую и очень городскую историю. Без лишней декоративности, но с огнем, специями, натуральным мрамором и очень точным чувством вкуса. Широкая лестница, парадная. Дальше портал из турецкого мрамора, зеркала, мягкий свет, главный зал с видом на Большую Морскую. Потом бар и более камерное пространство. За проектом стоит ресторатор Алексей Алексеев. И это чувствуется сразу. Персимон он собирает Ближний Восток и Среднюю Азию. В своем авторском прочтении. Не музейном, а в сегодняшнем и очень живом. Меню логично начинается с мезе. И это именно тот формат, где хочется заказывать стол и пробовать все подряд. Вяленые оливки с перцем, печеный каймак, дзадзики, лабне с копченым виноградом и хумус из персидской чечевицы. Далее классика региона. Долма, аджаб сандал, печеный баклажан с мятным сыром, шаверма в разных версиях, лахмаджун и пиде. Формы знакомые, интонация уже другая. Более городская, собранная, уверенная. Супы продолжают общую траекторию. Шурпа, лагман, арабская рыбная мадруба. Но главное сердце Персимона – это открытый огонь. На нем делают кебаб, шашлык, говяжьи ребра, креветки с соусом из овощей гриль. И вот тут ресторан звучит особенно убедительно. Потому что Восток без огня – разговор не до конца. Итог. Персимон – это Восток в петербургском вайбе. С открытым огнем, мезе, хорошим вином и вечером, который не хочется ускорять. Это «Фуди». И я, Александр Пигрев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!
3: Уберите детей от радиоприемников, российский рынок падает.
4: Хотя на утренней сессии на очень небольших объемах рынки старались удержать какое-то позитивное настроение.
5: У меня котировки перемешались в глазах. Что-то изменилось?
6: По будням в 10.00. Специальный эфир программы «Рынки» к старту главной торговой сессии Мосбиржи. Новости, экспертиза, прогнозы. Информация, которая поможет разобраться и определит ваш торговый день. «Рынки» ежедневно на радио РБК.
7: А как вообще сравнить транспортную систему Санкт-Петербурга и Москвы и городской инфраструктуры? У тебя есть опыт и там жизни. Как ты считаешь, где лучше, где проще?
8: Как петербуржец, я вынужден признать, что, конечно, Москва более развита с инфраструктурной точки зрения во всем.
6: Недвижимость. С Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Вторник, 16.10. На радио РБК. Что это было? В эфире.
1: Анонимный биткоин?
9: Анонимный биткоин, да. Есть некие проекты, которые хотят сделать Layer 2 на биткоине. То есть это будет сеть, которая будет функционировать, но информация будет записана в сети биткоин.
10: Слушай, ну тут вопрос в том, что анонимные монеты, насколько я понимаю, еще ценят за быстрые транзакции, а если это будет работать на блокчейне биткоина, то это не будет супербыстрым.
9: Ну тебе не обязательно каждую транзакцию верифицировать в тот момент. Ты можешь проводить большое количество транзакций, именно так работают Level 2 сети эфириума, и где происходят тысячи транзакций, они очень дешевые и быстрее работают, чем сам эфир, но информация о всех этих транзакциях помещается в блок эфира. В биткоине может быть сделано то же самое. Но здесь есть другой вопрос. У самого биткоина есть достаточно много проблем, потому что многие американские компании, как IBM, говорят о том, что к 2030 году у нас будет квантовая угроза, мы вообще блокчейн этот взломаем.
6: Все о мире криптовалют и цифровых активов в программе Николая Загвоздкина и Анатолия Радченко «Хэш и кэш».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по четвергам в 16.00.

0: С обзором главных экономических событий дня Артем Самойлов. Поставки топлива с белорусских НПЗ идут в Россию на максимуме. Как заявил Дмитрий Песков, Минск чутко реагирует на растущие потребности российской стороны. Ранее Александр Лукашенко на встрече с Михаилом Мишустиным пообещал исполнить все обязательства перед Москвой, включая топливные. Вопрос обсуждался и на переговорах президентов. Инвестиции в транспортную инфраструктуру Трансарктического коридора оцениваются в 5 триллионов рублей, как заявил министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков в эфире РБК. Это примерно 15% от вложений в сырьевые проекты Арктики. Деньги планируют привлекать через партнерство с бизнесом и внешних инвесторов, включая китайские и ближневосточные фонды. Северный морской путь уже привлекает Китай. Пекин поставил цель нарастить грузопоток до 20 миллионов тонн к 2030 году. Минтранс начнет обсуждение легализации овербукинга в сентябре. Как сообщил глава ведомства Андрей Никитин, дискуссия с авиакомпаниями и защитниками прав потребителей завершится до конца года. Предлагается разрешить овербукинг только на направлениях с большим числом регулярных рейсов и закрепить широкий выбор компенсаций для пассажиров. Дональд Трамп заявил, что нефть из Венесуэлы пойдет на пополнение стратегического нефтяного резерва США. По его словам, при Байдене хранилища практически опустели. Трамп назвал это подарком Венесуэлы народу США. Ранее он объявил о сделке, дающей контроль над 65 миллиардами баррелей венесуэльской нефти. Треть работающих родителей школьников возьмет выходной 1 сентября. По данным Суперджоб, отгул или отпуск планируют 33%, еще 28% отпросятся на полдня. В итоге на линейку собирается 61% родителей. Официальный выходной дают 15% компаний, 19% отпускают по договоренности. Большинство работодателей послаблений не делает. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Программы. Таманцев в итоге.
2: Да, мы продолжаем наш разговор в студии Ольга Свиблова, директор мультимедиа-арт-музея, академик Российской академии художеств. И мы говорим о современном искусстве будущего, которое, как констатирует Ольга Львовна, не может...

0: может быть уже без искусственного интеллекта. Что в таком случае имеется, именуется творческим вкладом художника?
1: Я не говорила о том, что искусство будущего, современное искусство не может создаваться без искусственного интеллекта. Это неправильное толкование. Я говорила, что современное искусство рефлексирует в какой-то своей зоне, каким-то своим сегментом, что такое искусственный интеллект. Рефлексируя, пробует его использовать в том числе. Но искусство будущего совершенно не обязательно будет создано с помощью искусственного интеллекта.
0: Что доказывает небольшой у вас зальчик в вашем биеннале с прекраснейшими акварелями Грига.
1: Да.
0: Черно-белыми.
1: Акварели Грига замечательные. И это акварели, которые созданы, ну, не в последний год, они создавались где-то там последние 5-7 лет. И мне вот безумно нравится, например, эта работа, к которой сейчас мы подъезжаем, вот этот кинотеатр «Сатурн», потому что «Сатурн» — это просто, да, космическое светило. И вот мы видим эти странные, непонятные блики, потому что задача искусства, ну, биеннале искусства будущего, это смотреть вперед. И вот в этих бликах, которые здесь как бы вот просто не видны, вот как очертания облаков, увидеть контуры будущего.
0: Ремарка на фоне, мы возбуждаем интерес наших радиослушателей для того, чтобы они... Как это любопытство рождает что? Познание.
1: Любопытство рождает познание, но дело не в этом, а дело в том, что вот в этой великой, которую я всех советую прочитать, да, потому что книжка осталась вот чуть-чуть, и времени биеннале осталось чуть-чуть, она только до 8 сентября. Вот в этой книге, где есть каталожек замечательного проекта Паши Пепперштейна, нашего классика, нашего лидера, и гениального, и художника, и писателя, конгениального, там перепечатана эта утопия Адоевского. И в этой утопии один из первых абзацев — это то, что в 4338 году люди останутся теми же. И он описывает три качества, которые будут базисные. Первое — это честолюбие.
0: Любопытство это и любовь.
1: А вот второе — это любопытство. И это потрясающе. Потому что для того, чтобы что-то открыть, и чтобы жизнь превратилась в искусство, потому что искусство — это жизнь, а жизнь — это искусство. Вот это любопытство очень важно. И, безусловно, важна любовь. Потому что только на любви делается... ну, что-то, что нас продвигает ненависть, она уничтожает не только все вокруг, она нас самих убивает.
0: Ольга Леонидовна, но в то же самое время создается впечатление, что машина постепенно становится автором.
1: Машина не становится автором.
0: А за художником только идея.
1: Есть идеи, которые представляют собой невероятную ценность, как, например, теорема Эйнштейна, которую вот мы продолжаем исследовать, и совсем недавно, да, получили доказательства еще одному предвидению великого Альберта Эйнштейна. И такие же идеи редко, но встречаются в искусстве, как, например, Марсель Дюшан, который изменил наше отношение к искусству.
0: Через писсуар.
1: Через фонтан. И вот этот фонтан, который сегодня стоит в крупнейших музеях мира, серийные изделия, авторизованные самим автором, вот у нас нет возможности его купить, его на рынке нет. Это все музейные экспонаты. И он действительно...
0: Дюшан сам говорил, покупайте за 3 копейки писсуар и чаще меняйте его потом на...
1: Нет, он так не говорил. Это огрубление. Понимаете, мы можем огрубить все на свете. Но он изменил наши отношения. Это была действительно идея, изменившая, концептуально изменившая наши отношения к искусству. Искусство – это символический объект, который как текст оживает только в контексте. И как текст оживает только тогда, когда мы останавливаемся и через это произведение ведем диалог с самим собой. И потом по поводу искусства.
0: То есть это произведение искусства?
1: Ну, конечно, произведение
0: искусства. Как вот в этом ряду в одной категории.

0: категории произведения искусства поставить поцелуй и писсуар, то бишь фонтан?
1: Легко. Я не буду сейчас говорить, что поцелуй — это достаточно физиологическая вещь, да, и может быть разным, может быть смертельным, может быть грубым, может быть нежным и так далее. Мне кажется, что это не относится к теме разговора.
0: Но то, что Роден передал в мраморе, это не...
1: Вам нравится Роден, и это прекрасно, потому что есть история искусства, и есть другое, да, в этой истории очень много всего. Во-первых, искусство – это не то, куда свозят автобусами в обязательном порядке. Это первое. Во-вторых, искусство – это для того, чтобы у каждого человека была свобода выбора. Один выбирает современное искусство, другой выбирает историю искусства. И это тоже совершенно нормально.
0: А что выбирает обыватель? Сейчас... Давайте чуть отпрыгнем в сторону. Вот я среагирую.
1: Меня не интересует, что говорит обыватель. Есть пословица.
0: Вы говорите, автобусами не сводят. Посещение в музее, посещаемость музеев падает сейчас?
1: У нас прекрасная посещаемость, потому что по количеству людей на небольшой музей у нас... Две тысячи 150 метров квадратных. Если взять количество посетителей у нас на метр квадратный, то это, к сожалению, больше, чем если мы берем классические музеи. Например, я не буду называть другие стиральные порошки, чтобы с коллегами сейчас не входить в дискуссию. Вот. Поэтому, понимаете, и более того, у нас еще и публика, которым мы гордимся и с которым мне интересно. Эта публика 92% – это 18-35. И это люди, которые находятся в движении. Ну, физиологические данные после 40 у некоторых вообще-то всегда. Объем мозга, он уменьшается.
0: Да.
1: Каждый выбирает свое. Мне интересно.
0: Разум на земле.
1: Мне интересно будущее.
0: Вещь постоянная, но растет население.
1: Да, но к 40 наш мозг начинает уменьшаться в объеме.
0: Ольга Львовна, напомните, сколько лет музею сейчас исполняется?
1: Музей входит в сентябре вот новым проектом, и это как раз традиционное для нас фотобиеннале. Мы входим в год, юбилейный год своего 30-летия. И входим туда просто совершенно обновленными, ровно так же, как мы, начиная с фотографии. Мы начнем с фотобиеннале в сентябре. И фотография – это начало нашего музея. И выбранное не случайно. Потому что фотография, на первый взгляд, проще для входа. Если дальше в глубину фотографии идти, там открываются бездны и так далее. И надо было создать публику, потому что возникнув в середине 90-х, в 96-м году, мы возникли в литературоцентричной стране, и публики для современного искусства не было, а выставки были гениальные. Например, в 88-м году в ЦДХ была ретроспектива Бэкона. Вот на вернисаже был народ, потом никого, а потом один российский коллекционер уже за не десятки миллионов, а гораздо больше, там условно 20 лет спустя, чуть меньше, приобрел триптик Бэкона, который гостил в Москве в это время. Только тогда не видели его ценности. Цена и ценность – это не совпадающие, но пересекающиеся и коррелирующие множество. Поэтому мы хотели создать публику.
0: Из чего сейчас складывается цена? Вот в искусстве будущего? Инженеры, программисты, оборудование, поддержка, технология устаревает. Что покупает коллекционер сейчас?
1: Дело в том, что, кстати сказать, на этом биеннале уже есть работа, в том числе зарубежных художников.
0: Британских.
1: Там не только британские, там есть американская, израильская художница, великая.
0: Станзон, кстати, говорит об антидвижении и против ИИ. Ну, как я понял.
1: Нет, Станция не говорит против, наоборот, он говорит об использовании, он говорит, что это так есть. Вы понимаете, жизнь права, надо просто эту жизнь как комету, когда она угрожает, не в лоб расстреливать, а обходить, понимаете, вот. И у нас есть и британцы, и великая Михаэль Румнер, у которой более 80 выставок в крупнейших музеях мира, включая Лувра, МОМУ, ну, все музеи мира. У нас мы ее выставляем пятый раз, и это великое произведение, вот «Масличная гора», видео, которое вы, к сожалению, не видели, потому что уже

0: закрылась, закрыл
1: музей, закрылся.
0: Да, и в 9 часов отключается видеоинсталляция. И это про то, как мы совместны, про то, как весь мир совместен. Не может быть сегодня рай в шалаше. Это просто вот мы идем как хромосомы в длинных цепочках ДНК, идем из прошлого через настоящее в будущее, но мы все ходим по траекториям вместе, вот как бы раздельно, но совместные. И это великая история, и тем более она создана в 23-м году, когда художница, родившаяся в Израиле и живущая на границе Палестины, она как бы переживала кошмар того, что происходит в Газе и так далее. 23-й год, и Масличная гора, тоже символическое место. И есть замечательная аргентинская молодая художница, вот, чью работу собирается приобрести через ее аргентинскую галерею российский коллекционер. Понимаете, в искусстве нет и не было границ. Нет и не было. И то, что случилось сейчас, когда уже 5 лет назад возникла объявленная безумными людьми, они всегда есть в мире, культурное эмбарго – это безумие. И мы пытаемся его как раз всей своей деятельностью на протяжении... Вот, я не говорю, что мы исторический международный музей. За 30 лет мы сделали более 2500 выставок, 65% – это зарубежные художники, это все звезды, да, мировой фотографии, мирового современного искусства и мирового... того, что можно назвать, и это мы назвали искусством будущего.
1: Не отменяется арт-модерн российский, да?
0: Я не понимаю, что такое отменяется, где?
1: Ну, вы сами говорите про эмбарго, я говорю, если вам ближе.
0: Эмбарго есть, да. Оно прорывается, потому что умные люди, они противостоят коллективному безумию. Понимаете, я верю, я думаю,
1: канцелярия,
0: что безумие... оно бывает коллективным. И это такая же эпидемия, как ковид. И всегда есть те, кто резистентны, у кого лучше иммунная система.
1: Можно про деньги.
0: Русские выставки все-таки есть за рубежом, и музейные, русское кино все-таки показывается. И мы показываем зарубежных художников.
1: Продаете?
0: Которых,
1: продаете?
0: Мы музей.
1: Я имею в виду... Хорошо, продается наш арт-модерн, наше искусство?
0: Что такое арт-модерн?
1: Современное искусство, допустим.
0: Современное искусство российское, да, продается на зарубежном рынке. Есть галереи, которые его показывают за рубежом. Их мало сегодня. Не будем как бы кривить душой. Но они есть.
1: Рынок узкий.
0: И рынок крайне узкий, конечно, он сузился.
1: А кто покупает вот в случае современного искусства, сделанного с помощью искусственного интеллекта, я опять же повторюсь, коллекционер, код, объект, авторство,
0: говорю,
1: идею?
0: Что покупаете, когда вы картину покупаете? Вы покупаете кусок масла и количество холста? Я не буду отвечать на этот вопрос. Я вот лучше расскажу про нашу новую айдентику. Это блеск, понимаете? Мы не только... Мы от фотографии... Да, должны были, это заложено было в наш генокод, в нашу... Посмотрите, искусство отпускать, надо отпускать. Проблемы, переживания, а иногда и просто то, что нам вот как бы... Мы дальше движемся из чего-то, откуда мы пришли. Посмотрите, на наш логотип новый, который просто форма накопленной энергии. И это искусство, понимаете?
1: Концептуально. Это... Можно сказать, что это концептуальное искусство?
0: Конечно, можно. Потому что
1: наконец-то я оказался прав.
0: Концептуальное, если мы идем после 1917 года, после революции Дюшана, все современное искусство, так или иначе, оно концептуально. Поэтому без идеи мы никуда. Понимаете, мы чувствуем. И этим отличаемся, кстати сказать, от искусственного интеллекта. Мы переживаем и думаем. Так вот, отделить мысль от эмоций нельзя. Поэтому кто-то приходит и переживает эмоционально, но за этим всегда стоит мысль, ее отрубить нельзя. Иначе мы, ну, совсем будем не просто хуже искусственного интеллекта, мы превращаемся в лобного больного. Простите, психолог, мы не можем перестать думать. Личность сосредоточена у нас вот здесь, в сером веществе. Сердце можно пересадить, а вот мозг пока не пересаживают. И вопрос в том, что изменение – это крайне важно. Это очень трудно, потому что огромному количеству людей это, ну, особенности биоценоза любого, им проще узнавать, чем познавать и видеть новое. Но мы-то как раз ориентированы вот на это визионерство и на то, чтобы видеть вперед. И мы от фотографии, которая была способом очень важным и рассказать о современном искусстве, потому что современное искусство использует медиафотографию, и рассказать об истории, потому что без истории нет будущего, и фотография – это еще и документ, была. А вот сейчас с помощью ИИ как раз исчезает. И мы с вами видели семью, которой нет у нас на Биеннале. Проект, который визуально абсолютно очевиден. Вот у тебя огромный семейный альбом. И это жизнь поколения семьи. Бабушки, дедушки, там родители, дети. И на первый взгляд это еще и вот по типу съемок, точно как это было во времени. Смотришь на это, это настолько убедительно. Только это семья, которой нет. Это создано ИИ.
1: У вас там и дети есть, которых нет, да? И непонятно, кому вообще адресовано становится искусство, человеку или роботам.
0: Да, и вот этот проект, он дает возможность не только прочесть в замечательных новостях РБК, потому что РБК про все, но не только про деловые новости, но про очень много, что да, сегодня фейк-ньюс, можно создать такой долю убедительности. И, а для меня, как для директора музея, понятно, что документальная часть фотографии, она как бы на наших глазах вот исчезает. А это проект нейрочада. И это потрясающе. Потому что семья художников, которая очень хотела детей, которая не могла их завести, заводит себе нейрочадо. И вот оно растет, с ним можно даже говорить в выставочном зале, они с ним разговаривают, читают ему книжки, бабушки, дедушки втянуты, друзья втянуты. Мы ставим этот проект.
1: Это в жизни, это в жизни все происходит?
0: Это все происходит в жизни. И мне страшно. Я говорю с художницей, ну, как бы, да, это вот все проект музея, он рефлексирует проблему, что мы к этому нейрочаду относимся как к живому. А это, между прочим, метафора, потому что мы сегодня, есть огромное количество людей, у которых невероятное количество друзей в онлайне, только они одиноки до беспредела, да, вот чашку воды некому подать. Но когда мы это поставили, этот, ну, на мой взгляд, угрожающий объект, который всех трогает просто своей вот очевидностью, оказалось, через месяц я прочла, и, кстати, прочла на РПК, о том, что есть сегодня бизнес. И люди, потерявшие близких по разным обстоятельствам, они отдают видео и ну, людям, которые работают с ИИ, могут оживить, да, фотографии, они отдают голоса, которые сохранились, они пишут пожелания, и вот эти ушедшие родственники, они поздравляют семью, жену, например, и детей с Новым годом, с днями рождения, и семья общается с умершим родственником как живущим. Это бизнес, в зависимости от того, кто какую таксу называет, это от 50 до 1 500 000 стоит. И это было поразительно. Мы ставим эту очень личную историю, потому что художник иногда может лично, да, и артикулировать проблемы. Вот, а она оказывается проблемой. И эта проблема-то ведь мира, в котором мы живем, которая стоит перед каждым из нас. Как мы будем жить? Что останется реальным? Где близкие? Они вот на экране? Или это те, кого мы можем, да, потрогать, кого мы можем поцеловать? Эти проблемы мы ставим. Искусство будущего нам важно, потому что после современного искусства мы пошли еще в ту сферу, которая на глазах зарождается, но ее надо поймать, артикулировать, проявить. И там очень много проектов, которым мы помогали в создании. А дальше мы идем к своему 30-летию с новым искусством. Потому что наша новая идентика – это новое искусство. Это искусство новой искренности. Вот то, что сейчас вы показывали – это удивительно, понимаете, ее создал, я не боюсь сказать, ну, на мой взгляд, гений, это Даниил Величко. Я не боюсь говорить о художниках, потому что это радость, и это задача директора музея, начиная с нашего логотипа, который аккумулированная энергия, потому что Я всегда говорю, что то, что мы можем

0: подарить людям, мы можем подарить им нашими проектами витальную энергию, проявляя эту витальную энергию, заложенную художником. А дальше это огромное количество предметов, пока они только на выставке. Это ластик. И один ластик — это искусство не оставлять следов, другой — это искусство исправлять ошибки.
1: И искусство делать паузы в словах. Ольга Львовна, Ольга Свибелова была в нашей студии сегодня, мы приглашаем, и она приглашает нас в свое 30-летие, и мы не будем обижать коллег, тоже приглашаем на Космоску, которая начнется 4 числа. Спасибо.
2: Таманцев в итоге.
3: РБК коллекция.
4: А в Китае стартовали продажи кроссовера Kia Seltos второго поколения. Сейчас детали приведем. Не кроссовера, а тема имеется в виду.
5: Модель доступна для покупки в 6 комплектациях. Цены на новинку варьируются от 110 до 150 тысяч юаней. Мы посчитали, это около 2 миллионов рублей. Купить автомобиль в Китае можно с 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 115 лошадиных сил. Привод только передний.
4: Бензиновый мотор, конечно, несколько останавливает в нынешнем варианте российских пользователей.
5: В нынешней ситуации, да. В России автомобили Kia пользуются спросом, поэтому новинку, скорее всего, также встретят с интересом, считает обозреватель «Автоньюз» Алексей Панков.
6: Автомобили Kia, несмотря на прекращение официальных продаж, совершенно точно пользуются успехом у российских автолюбителей. Например, по итогам июля предыдущее поколение Kia Seltos вошло в пятерку самых продаваемых автомобилей, которые привозят в Россию по параллельному импорту. За месяц было продано 563 таких машины. Поэтому, я думаю, и второе поколение Seltos будет пользоваться спросом. Автомобиль стал заметно современнее, но при этом сохранил узнаваемые черты. Хотя сегодня российские покупатели чаще выбирают машину не из-за привлекательной внешности, а скорее оценивают совокупность технических характеристик и стоимости покупки. В Китае доступна версия Seltos с 1,5-литровым двигателем мощностью 115 лошадиных сил. Конечно, показатели не самые впечатляющие, но есть важное преимущество. Автомобиль с таким мотором попадает под льготный утильсбор. И это, пожалуй, будет решающим фактором. Кстати, некоторые российские дилеры уже выразили желание привезти новинку к нам в страну. Конкурентов у Seltos немало. В первую очередь могу выделить Nissan Qashqai, который сейчас пользуется каким-то бешеным спросом у российских автолюбителей. Среди европейских моделей стоит отметить Volkswagen T-Roc и Audi Q2. Эти автомобили также активно привозят в Россию из Китая.
4: Ну, еще посмотрим, что на рынке происходит. Сейчас Seltos первого поколения, с чем сравнить, собственно, в России стоит от 2,5 до 3 с небольшим миллионов рублей. Ну, то есть, наценку вы себе примерно представляете. Если в России все это идет, вернее, в стране производителя это 2 миллиона рублей, то в России, в общем, можно смело миллион накидывать, а то и больше в этом случае.
7: Кто есть кто? Geely Panda Mini выглядит так, будто его нарисовали на полях школьной тетради. А потом кто-то в шутку сказал: а давайте его реально сделаем. 3 двери, 4 места и 40 лошадей, характеристики от которых обычно начинают смеяться, а владелец Panda Mini просто продолжает гордо двигаться вперед. Потому что Panda Mini вообще не собирается изображать серьезный автомобиль. Он создан для города. И здесь его маленький кузов превращается из недостатка в суперспособность. Развернуться можно на носовом платке, а припарковаться поперек. Длина панды 3 метра, у привычной машины столько же, но только от капота до центральной стойки. Максимальная скорость 100 км в час. У Geely небольшая батарейка, но даже она обеспечивает запас хода между розетками в 200 км. Зимой, конечно, цифры будут скромнее, но и каждый день заезжать на зарядку не придется. Салон – продолжение мультяшной внешности. 4 места и правда есть, но слово «место» здесь лучше произносить с легкой улыбкой. Передние пассажиры живут нормально, а вот задние – уже участники социального эксперимента. Оснащение при этом вполне современное. Экран мультимедиа, камеры, электронные помощники. И здесь возникает главный парадокс Panda Mini. Снаружи он выглядит как игрушка, а внутри уже вполне взрослый автомобиль. А потом вспоминаешь про 40 лошадей и понимаешь, взрослый-то взрослый, но характер у него все равно детский. На трассе Panda Mini быстро превращается из забавного городского героя в пассажира второго класса. Заставлять Panda Mini ездить далеко примерно как брать складной самокат в кругосветное путешествие.
2: Кто есть кто?
7: Кто есть кто? Geely Panda Mini — это автомобильный антипод громадин вроде Toyota Land Cruiser и BMW X7. Пока они занимают 2 парковочных места и смотрят на город сверху вниз, Panda Mini пролезает между ними и паркуется там, где свободного пространства хватает примерно на шкаф. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.

0: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. О людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. Пятница, 16.10 на радио РБК. РБК «Тренды».
1: Роботы в экономике.
2: Airbus начинает тестировать гуманоидных роботов S2 китайской компании Ubitech на своих заводах в Европе и Китае. Формально для контроля качества, помощи при сборке и перемещения деталей. По сути, это один из первых случаев, когда роботов допускают в одной из самых строго регулируемых отраслей в мире – авиацию. Walker S2 – это антропоморфный робот ростом около 1,80 м с компьютерным зрением, встроенным ИИ и автономной заменой батареи. Он может работать почти круглосуточно и адаптироваться к новой среде. Подобные модели уже тестируются в автопроме и на складах. Но авиация – принципиально другой уровень требований к безопасности. Если гуманоидные роботы смогут пройти сертификацию в этой сфере, это станет маркером зрелости технологии для других высокорисковых отраслей – энергетики, фармацевтики, химической и атомной промышленности. Это часть глобального сдвига. Индустрия уходит от стационарных промышленных манипуляций к мобильным, уникальным платформам, которые могут работать в пространстве, рассчитанном на человека. С теми же инструментами и маршрутами. Tesla, Figa AI, Agility Robotics – все идут в этом направлении. Причина – не футуризм, а экономика. Во многих странах промышленность сталкивается с дефицитом рабочей силы, старением персонала и ростом требований к точности. Роботы позволяют автоматизировать заводы без полной перестройки инфраструктуры. Для бизнеса это означает рост капитальных затрат, но снижение простоев и зависимости от массового ручного труда. Для работников – сдвиг от физической работы к ролям контроля, настройки и управления сложными системами. Главный вопрос теперь не в том, заменят ли роботы людей, а в том, кто будет управлять этими роботами и на каких условиях.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: С обзором главных событий дня Артем Самойлов. Москва открыта к переговорам России и Украины в Турции, но предпосылок к ним пока нет, об этом заявил Дмитрий Песков. По его словам, встреча Путина и Зеленского возможна только для фиксации договоренностей. Между тем, визит главы государства в Киргизию будет насыщенным. На полях ШОС планируется много двусторонних переговоров. На встрече с Пашиняном затронут тему референдума в Армении о будущем с Евросоюзом или ЕАЭС. Также не исключены переговоры на ногах с генсеком ООН Гутерришем. В Белгороде под атаку попали сортировочный центр и хаб доставки «Озон». Как сообщили в компании, сотрудников эвакуировали. По предварительным данным, есть пострадавшие. Пожар локализован, на месте работают экстренные службы. «Озон» приостановил доставку и прием заказов в Белгороде и области до перестройки логистических маршрутов. На берегу Северного Кипра затонул паром, судно попало в шторм и перевернулось. Есть погибшие и пропавшие без вести. Причину установят после изучения бортового самописца. Задержаны 8 человек, включая капитана. Проверяется версия столкновения с посторонним предметом. Находящийся в заключении в США президент Венесуэлы Николас Мадуро опубликовал фото из тюрьмы. Снимок адресован внукам, детям и сторонникам. «Мы тверды, наши сердца переполнены вашей любовью», — написал он. Мадуро находится под стражей с января. Его захватили американские военные и вывезли в США. Ему и супруге инкриминируют причастность к наркоторговле. Оба вину не признают. НАСА запустила космический телескоп «Нэнси Грейс Роман». Ракета SpaceX стартовала с космодрома во Флориде днем в воскресенье. Телескоп поможет составить карту миллиардов галактик, обнаружить экзопланеты и изучить черные дыры. Миссия продлится 5 лет. Роман дополнит телескопы «Хаббл» и «Джеймс Уэбб». Больше новостей на сайте РБК.
0: РБК в цифрах.
2: Компания SpaceX уже вывела на орбиту более 10 000 спутников Starlink, а к 2030 году их число

0: спутниковая сеть в истории человечества.
1: Повтор программы.
2: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев. И прямо сейчас о том, что саммит Путин, Трамп, Зеленский возможно провести только для фиксации договоренности. Это заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее Access написал, что глава ЦРУ Джон Рэдклифф приезжал в Москву, чтобы организовать саммит Трампа, Путина и Зеленского. Среди прочего, он обсуждал возможность возобновления мирных переговоров. По крайней мере, так утверждают источники издания. Таким образом, глава американской разведки впервые лично вмешался в дипломатические усилия по достижению мира в военном конфликте России и Украины. Напомню, Рэдклифф посетил Москву 25 августа. На следующий день пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что состоялись контакты по линии спецслужб, назвав это позитивным процессом. Трамп тем временем назвал визит частью рутины. Рэдклифф, в отличие от предыдущих переговорщиков, посетивших Москву, обладает реальным участием в процессе принятия решения. Тем не менее, скорее, визит носит демонстративный характер. Такое мнение ранее в эфире в беседе с Юрием Карпекиным выразил преподаватель кафедры американских исследований РГГУ Роман Романов.
3: Если вчитаться в этот материал, то там сказано, что это одна из тем, которую он обсуждал, и мы точно знаем, что американцы довольно часто намекали на возможность трехстороннего саммита, поэтому принципиально нового здесь ничего нет, и это только одна из возможных тем, которую Рэдклифф поднимал, и очевидно, почему бы он поднимал ее, потому что до промежуточных выборов, как мне кажется, Трамп все еще надеется хотя бы на какое-то символическое событие, которое покажет, что у него есть одна внешнеполитическая победа в кармане.
4: Почему тогда такой формат? То же самое, что Нарышкин поехал бы в Соединенные Штаты по дипломатическому треку.
3: Мне кажется, это желание американцев, конкретно администрации Трампа, продемонстрировать продолжительное сохранение заинтересованности в диалоге. И в этом плане фигура Рэдклиффа, человека с реальным участием в процессе принятия решений, в отличие от тех же Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера, показывает, что американцы продолжают быть заинтересованными в сохранении линии коммуникации с Москвой. Второе, это то, что непосредственно лица американской дипломатии Уиткоф и Кушнер, они заняты совсем другими вопросами. Фигура директора ЦРУ — это не только про подтверждение серьезных намерений, а про обсуждение более масштабных вопросов, избежание возможности резкой эскалации отношений двусторонних. И тут, конечно, у него больший удельный вес.
4: Как вы считаете, есть ли шансы на проведение такого формата и такого саммита?
3: Допускаю, что есть такое желание. Но пока с Ираном у них не получится регулирование достичь, к другому вопросу администрация Трампа просто не сможет перейти.
2: Axios утверждает, что визит Рэдклиффа в Москву частично направлен на то, чтобы выяснить, смогут ли главы российских спецслужб убедить Путина возобновить переговоры с Украиной при посредничестве США. Wall Street Journal и Политика со ссылкой на источники писали, что в ходе визита Рэдклифф также предупредил Москву о недопустимости нападения на НАТО. Речь, в частности, шла о странах Балтии, Литве, Латвии и Эстонии. Впрочем, Трамп отметил, что Вашингтон не передавал российским властям никаких предупреждений. Овербукинг авиарейсов могут узаконить. Согласно проекту Минтранса, авиакомпании могут разрешить продавать больше билетов, чем есть кресел в самолете. Министр транспорта Андрей Никитин объяснил, перевозчики теряют деньги из-за тех, кто опоздал или передумал лететь. Согласно поправкам, пассажирам, которые не смогут попасть на свой самолет, предложат выбор – альтернативный рейс или деньги. Компенсация составит от четверти до полной стоимости билета, в зависимости от времени задержки. А на редких направлениях выплата может достичь 200%. Применять овербукинг планируют на направлениях с большим числом регулярных рейсов, уточнил Никитин. Если такое предложение действительно примут, остается неясным, как и в каком порядке будет выплачиваться компенсация. Отметил ранее в эфире в беседе с Ильей Приходько управляющий партнер компании SSG Group Эдуард Гараев.
5: Здесь цель, чтобы авиакомпании не теряли дополнительные доходы. Но опять-таки здесь нужно исходить из того, насколько будет больше билетов продаваться. То есть если это в рамках той статистики, которая существует по неявкам, наверное, это можно еще как-то считать разумным. Если же это будут достаточно большие продажи и будут массовые, скажем так, отказы в посадках, наверное, это привлечет и претензии со стороны потребителей, и возможные суды.
6: А вам не кажется, что таким образом просто потребители подводят к тому, что услуга выбора места в салоне, да, которая платная, станет must-have в таком случае? Потому что если ты этой услугой не пользуешься, место тебе в самолете вообще не гарантировано, и даже если ты приедешь в аэропорт и отстоишь очередь, очередь, то тоже твой вылет не гарантирован в конкретный момент.
5: Возможно. Ну, вот я в этом году улетал, сейчас многие компании применяют вообще автоматическую рассадку, то есть даже такая услуга востребована, бывает, когда ты хочешь какое-то конкретное место, но вот зачастую сейчас стали использовать автоматическое бронирование, да, сразу присваиваются автоматически. Как это будет с овербукингом? Наверное, в какой-то мере это стимулирует данную услугу, но насколько она станет востребована, пока трудно сказать.
6: Главное, как вы считаете, что для пассажиров в этой ситуации?
5: Конечно, мы все хотим, в первую очередь, улететь. Прогнозируемый срок. У меня еще возникает вопрос, как это будет коррелироваться вот с законом о защите прав потребителей, потому что закон, например, 28-я статья, она в том числе предусматривает компенсацию убытков. То есть, если человек не улетел вовремя, у него из-за этого какие-то планы сорвались, он понес какие-то там либо дополнительные расходы, либо убытки уже, скажем так, второго порядка. Опять-таки, только в судебном порядке можно взыскивать. Правила обычно какие? То есть, если какой-то закон идет вразрез, да, ну, как-то стараются все-таки увязать. Это либо изменение в закон о защите прав потребителей, либо, это, так как это специализированный закон уже будет касаться этого овербукинга, возможно, он будет применяться в приоритетном порядке. Но пока вот это все, скажем так, в начальной стадии, сказать, как это будет потом по факту, ну, трудно. То есть, это какое-то время должно пройти через судебные инстанции, через какую-то практику судебную немножко устоялось.
2: Ранее овербукинг признали незаконным. В январе прокуратура провела проверку деятельности Seven Airlines и обнаружила, что перевозчик систематически продавал больше билетов, чем предусматривала вместимость самолета. Российские власти продлили запрет на экспорт дизеля до 30 сентября. Ограничения также коснулись судового топлива и газойлей. Это сырье для получения моторного топлива и масла. Решение приняли, чтобы поддержать ситуацию на внутреннем топливном рынке, объяснили в пресс-службе правительства. Там напомнили, что запрет на экспорт других видов топлива действует до 31 января следующего года. Маловероятно, что запрет на экспорт дизеля продлят в конце сентября еще раз. Даже нынешнее решение меры скорее страховочное, полагает замгенеральный директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
7: Дело в объемах производства дизельного топлива. Если ввести запрет на более продолжительный срок, мы окажемся в ситуации, в которой оказались в сентябре-октябре 2023 года. Я напомню, тогда впервые был введен запрет на экспорт моторного топлива. Он коснулся дизельного топлива в том числе. Так получилось, что он был введен в период сезонного снижения спроса. Кроме того, из-за избытка производственных мощностей получилось так, что происходило затоваривание складов. И это затоваривание привело к тому, что пришлось практически в авральном режиме быстренько сокращать вот эти ограничения, вводить послабления и разрешать экспорт. У нас сохраняется профицит по дизельному топливу. Сейчас это скорее некоторая страховка на период сельхозработ, которые, по сути, проходят вот сейчас, завершатся в сентябре. И если вдруг произойдет затоваривание, то будут видимы послабления.
2: С бензином ситуация в регионах России остается сложной. Так, например, в Новосибирске утром 29 августа 95-й бензин был доступен лишь на 35% работающих заправок. Автомобилисты продолжают стоять в очередях и объезжать десятки заправок в поисках топлива. Напряженная ситуация остается в Екатеринбурге и Свердловской области. На некоторых АЗС остался только дизель. Водители ночуют в очередях, чтобы заправиться. Ограничение действует и в Краснодарском крае. Из 1000 заправок все виды топлива отсутствуют на 10-й части 114 АЗС. Действует ограничение на продажу на один автомобиль и запрещена продажа в канистры. А кроме того, обостряется ситуация на Дальнем Востоке. Вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что Забайкалье, Чукотка, Якутия, Магаданская область требуют особого внимания из-за повышенных рисков, локальных дефицитов и роста цен. Эти регионы зависят от рыночной конъюнктуры, а логистика поставок там сложнее, чем в центральной части страны. Бензина почти нет и в Вологодской области, рассказал владелец АЗС «Меридиан» Александр Прохоров.
8: Топливо на Лукойле исчезло совсем. Практически дизельное топливо появляется, так иногда выбрасывают, а так вот, допустим, на Лукойле нету бензинов на трассе, практически нету на всех заправках. Дистопливо, да, дистопливо есть. Попроще, по крайней мере, попроще с дистопливом. А с бензинами швах. Последнюю машину мы брали второй бензин со Славянска на Кубани, приходил. Правда, интересного цвета, но, тем не менее, качественный. Мы продаем за деньги, без ограничений, без всего, 92-й, 95 рублей, 95-й 100 рублей. Так, в принципе, 5-го в продаже как-то там предлагают, но очень мало. Вот сейчас ждем, я лично сейчас там жду приход аж с Санкт-Петербурга, с Киришей.
2: Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что Российская Федерация начала импорт топлива. По данным Рейтера, Москва собирается закупить топливо в Индии и Белоруссии. В августе агентство Bloomberg также раскрыло, что Россия уже получила первую партию бензина от Нью-Дели. По данным аналитической компании Kepler, она прибыла в

0: Россию с индийского нефтеперерабатывающего завода Nayara Energy 5 августа, Кеплер не исключал и новые поставки в будущем. Экспортировать бензин в Россию также может Казахстан. Рейтер передавал, что республика якобы согласилась поставить 50 тысяч тонн бензина 92 и 95 до конца лета. Министерство энергетики республики позже заявили, что готовы рассмотреть такую возможность в случае официального обращения Москвы. Ну и также до конца августа Россия может получить первую партию бензина из Турции. Продолжаем рассказывать о самых заметных новостях уходящей недели. На рынке персональных данных новый тренд – молчанка. Хакеры продают данные по закрытым каналам, а компании не сообщают об утечках. Все потому, что с прошлого года наказания для предпринимателей за утечки данных ужесточились. Теперь за повторные нарушения юрлица могут получить штраф до 3% годового оборота, максимум 500 миллионов рублей. Компаниям сообщать об утечках, как этого требует закон, теперь невыгодно, поэтому они предпочитают молчать. Но это не значит, что рынок стагнирует, говорит обозреватель РБК Екатерина Шакурова.
1: Раньше, когда у компании воровали базы данных, это обычно всплывало наружу. Базы выкладывали в открытый доступ, и все об этом узнавали. Но сейчас ситуация изменилась. Украденные базы перестали публиковать в публичном доступе. Их стали продавать тихо, из рук в руки. Молчание стало таким же товаром, как и сами данные. То есть появились деньги, которые платят именно за то, чтобы никто ничего не узнал. Раскрыть утечку стало невыгодно всей цепочке. Хакеру, который боится уголовного дела, компании, которая боится скандала и штрафы, и даже ее подрядчику. Хакеры раньше выкладывали базы публично, чтобы похвастаться или быстрее найти покупателей. Теперь публикация — это прямой риск сесть в тюрьму, и поэтому они стали работать тихо, через закрытые каналы. Компании-жертвы тоже изменились. По закону они обязаны сообщать об утечке в течение суток, но на практике часть из них предпочитает молчать и договариваться с вымогателями. И логика тут такая. Если замолчать, можно избежать штрафа до 500 000 000 рублей и не устраивать скандал среди клиентов. То есть обе стороны теперь заинтересованы в одном и том же, в тишине.
0: Наказывают за утечки персональных данных в основном штрафами, но попасть под санкции могут как хакеры, так и юрлица. И даже покупатели данных, рассказал руководитель дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин.
2: За последние 10 лет законодательство о защите персональных данных в России претерпело существенные изменения, и если раньше ответственность была, ну, скорее символической, вроде штрафа в районе 1000-10 000 рублей, то за последнее время эта ответственность существенно выросла. В частности, сейчас за нарушение данного законодательства предусмотрено как уголовная, так административная, так и гражданская ответственность. Если говорить об уголовной ответственности, то максимальная санкция за это нарушение составляет до 5 лет лишения свободы. Но самым действенным и самым частым применяемым инструментом является ответственность административная. Она применяется в основном к бизнесу, а именно к операторам персональных данных, допустивших ту или иную утечку. И сейчас в России регулируется статьей 13.11 КУАП РФ, и ответственность варьируется от 100 000 рублей вплоть до оборотного штрафа, максимальный размер которого составляет 500 миллионов рублей. И если говорить коротко и обобщенно, то ответственность несут все. Хакеры и компании, которая не обеспечила надлежащую защиту. В отдельных случаях это покупатели этих персональных данных. Тут зависит от цели. То есть, если эта цель противозаконна, и если способ, которым эти данные получены, она тоже незаконна, то ответственность тут нести действительно все, вплоть до уголовного.
0: По данным собеседников РБК, главные покупатели свежих украденных баз — это телеграм-боты для пробива. По данным сервиса разведки утечек данных DLBI, за 9 месяцев прошлого года от 20 до 25 утечек так и не дошли до открытой продажи. Их эксклюзивно выкупили владельцы таких ботов. Власти Анапы усиливают спасательные расчеты на улицах населенных пунктов, где огонь близко подошел к жилой застройке, заявила глава города Светлана Маслова в своем телеграм-канале. Речь идет об улице Набережной в станице Анапской, улице Озерной в хуторе Чембурке, а также улицах Северной и Родниковой в микрорайоне Алексеевский, выяснила Маслова. На месте работают силы МЧС, РСЧС и полиции. Обеспечен подвоз воды, задействована техника водоканала. Из соседних муниципалитетов прибыла помощь. Ранее Маслова сообщала, что из соображений безопасности движения по федеральной трассе от дорожного кольца населенного пункта до развязки вблизи станицы Анапской временно ограничено. По данным МЧС Краснодарского края, пожару присвоен повышенный ранг сложности 3. О пожаре власти Анапы сообщили днем 30 июня. Вот за несколько дней

0: Объявилось в конце февраля, это произошло на фоне опасений по поводу надежности США как партнера в сфере безопасности, а также заявления американского президента Трампа о Гренландии. В «Игре престолов» российского бизнеса наследникам чаще всего достается не корона, а судебные иски. По крайней мере, так говорят эксперты компании А1. Они исследовали более 30 публичных случаев перехода крупных активов с 95 по 2026. С их работой ознакомились «Ведомости».
1: РБК «Коллекция».
0: Так, по данным аналитиков А1, 3/4 кейсов наследования бизнеса сопровождались судами и борьбой за контроль. В итоге, почти в трети случаев семья полностью теряла контроль над компанией, а каждая пятая история и вовсе заканчивались банкротством или обвалом стоимости бизнеса. Почему наследование бизнеса в России – это проблема? Как собственнику грамотно выйти из игры? В вечной драме отцов и детей разбирался Ростислав Мирецкий.
2: Сложности с наследованием – это на самом деле не российская особенность, но в самом деле у нас эта проблема стоит более остро. По некоторым исследованиям, у нас в стране примерно у 70% компаний нету плана преемственности. В западных странах таких контор порядка трети. Дело в том, что российский частный капитал, он один из самых молодых в мире. Предприниматели, которые строили свой бизнес в 90-е, решали задачу выжить. И горизонт планирования, мягко говоря, был несколько иной. В силу этого культура наследования, институт не сложился. Пока что, отмечает основатель и генеральный директор международной компании Multifamily Office Height Никита Семенов.
3: В целом, отсутствие какого-то института и подготовки российского владельца капитала. К тому же, основные крупные капиталы, они создавались в 90-е, начало нулевых. Такое немного дикое время, когда, прям совсем не об этом ты думаешь. И это определенный такой склад ума, что все потихонечку, никто об этом не должен знать, о том, что у меня вообще какой-то бизнес, есть какие-то активы. И поэтому все в тишине и в тайне, вплоть до того, что даже родные твои, они не знают, чем ты занимаешься. Такое, к сожалению, не редкость.
2: Более того, Московская школа управления Сколково недавно делала аналогичное исследование, пришли, по сути, к таким же выводам, и ее ректор Александр Ким отмечает, что преемственность — это двухсторонний вызов.
4: Когда мы говорим в целом о преемниках, то нужно поделить их на несколько групп. Часть преемников действительно стремится что-то принять, часть преемников относится к этому инфантильно, третья часть говорит, мне вообще ничего не нужно, я хочу самостоятельно жить своей жизнью. В этом смысле вопрос стоит остро, потому что, с одной стороны, должно быть не только желание, но и готовность, и подготовка, знания, умения, навыки. А с другой стороны, нужно готовность основателя передать, потому что люди, которые реализовывали себя в бизнесе 30 плюс лет, очень часто не видят себя как-то вне рамок той деятельности, которую они каждый день делали.
5: Ростислав, интересно, что сами предприниматели говорят?
2: С большим бизнесом приходит большая ответственность, в частности, об этом говорит основатель группы компании «Белая дача» Виктор Семенов. Он отмечает, что ему, в принципе, повезло. У него как раз вот такой наследник, он, грубо говоря, нашелся с лидерскими качествами и готовностью работать. Его коллегам с наследованием повезло меньше.
6: Их надо готовить. У моих друзей вот есть ситуация, когда отец хороший, бизнес хороший, но наследник не тянет, и все. Он его и так, и сяк за уши тянет, готовит его, но явно не в коня корм, что называется, да? Но у меня двое детей, мне даже не надо было среди них делить бизнес. Сын, он младший, но изначально он показал свои лидерские качества. Мне повезло. Сын у меня больше 10 лет реально управляет всем бизнесом. Но это у меня так сложилось. У него, я ему сейчас говорю, парень, тебе-то ведь придется на порядок сложнее, потому что у меня 7 внуков и внучек. И уже среди них как минимум 2-3 лидера я вижу.
2: Еще я пообщался с основателем отеля мебели «Мистер Дорс» Максимом Валецким. Валецкий в принципе не планирует оставлять бизнес детям, но он признался, что и плана прописанного у него по сути нет. Скорее, некое видение, что как раз перекликается с результатами исследования.
7: Плана преемственности как такового нет. Я, честно говоря, не думаю, что дети обязаны наследовать бизнес. Мои дети и так неплохо живут, им кое-что достанется, и пусть разбираются сами. Бизнес их не интересует, у них другие интересы. Я совершенно не собираюсь их вовлекать. Кому оставить бизнес? Ну, в бизнесе есть менеджмент, пусть он и управляет. Кто будет владельцем? Ну, вот не знаю. Есть вариант, что это будет какой-нибудь благотворительный фонд. Если завтра меня собьет машина, есть несколько десятка друзей, которые знают, что делать. Мне, честно говоря, если я умру, будет достаточно все равно, после нас хоть потоп. Владение бизнесом, там обязанностей больше, чем прав. Зачем наваливать это на свою семью?
0: Ростислав, а вот чем чревато отсутствие плана?
2: McKinsey исследовали 200 с чем-то компаний из 50 стран, из разных индустрий. Эти компании, они прошли через процесс передачи, и компании без четкого плана преемственности в среднем по больнице теряют

0: около 5% своей рентабельности. В деньгах это огромные убытки, из-за которых бизнес рискует просто сдать свои позиции конкурентам.
1: Уверена, что сейчас нас слушают собственники бизнеса, которые еще не приняли решение, вот что им делать.
0: Ректор Московской школы управления Сколково Александр Ким советует задать себе 3 вопроса, которые помогут честно оценить готовность как свою собственную, так и будущих преемников.
2: Первый вопрос. Есть ли вам чем заниматься, помимо того, что вы сейчас делаете? Номер 2. Есть ли дети, может быть, внуки, те, на которых вы можете сделать ставку? Если такой есть, это хороший ответ. И 3-й вопрос. Готовы ли вы к длинному пути в этой части? Можно бросить кого-то в воду, как, говорит, научиться плавать. Вот бросали там, и вот выплывет, не выплывет. Но также в отношении деятельности, которую вы вкладывали душу на протяжении долгого периода времени, наверное, это не самый подход. Он, наверное, рабочий для каких-то вопросов, но в целом пресловутые 30 лет опыта, который наработал твой родитель, они вот так просто по щелчку пальцев не появляются. Вот это вот психологическая готовность быть предпринимателем и лидером, потому что это постоянный стресс, и этот стресс, эту борьбу конкурентную надо любить.
0: В итоге надеяться на чудо, родственную кровь в бизнесе — это очень дорого. Передача компании требует такого же жесткого и холодного планирования, как и ее создание.
3: Ростислав Мирецкий рассказал, почему капиталу в России настолько тяжело дается смена собственников.
4: Кинопортфель. Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
5: Кинопортфель.
4: Сегодня мой выбор — фильм «Air. Большой прыжок». 84-й год. Доходы Nike от продажи обуви стремительно падают, а отставание от лидеров рынка Adidas и Converse растет. Компании нужен прорыв, и Соня Вакары из отдела баскетбольной обуви предлагает очень рискованную стратегию.
6: Ты спросил, чем я занимаюсь? Вот чем. Я нахожу игроков, и в этот раз я уверен. Да, есть риск. Когда ты торговал кроссовками из кузова, ты рисковал. Так что не изменяй себе.
7: Новичок, да, который еще не начал играть в NBA.
6: В общем, ты чертовски точно его описал, да.
4: Снял и спродюсировал фильм Бен Аффлек, а роль Сони Вакара исполнил Мэтт Дэймон. Картина получила 2 номинации на «Золотой глобус» и не зря. История в фильме рассказана блестяще, поэтому я ее пересказывать не буду. А лучше поделюсь тем, что каждый из нас может из него вынести. Первое. Вакара убеждает Nike отказаться от безопасной стратегии и сделать ставку всего на одного новичка. Причем за ним уже охотятся и Adidas, и Converse. И имя его – Майкл Джордан. Вывод. Риск имеет смысл, когда вы понимаете, ради какой возможности на него идете. Второе. Мать Майкла Джордана требует для сына не просто гонорар, а процент с продаж с каждой будущей пары. Такие контракты еще не заключал ни один спортсмен, но чтобы получить Джордана, Nike соглашается. Вывод. Если вы создаете значительную ценность, не бойтесь претендовать на ее часть. Третье. Nike получает звезду, а Джордан – долю в будущих продажах. Вместе они создают самые известные в мире кроссовки Air Jordan, а их партнерство полностью меняет спортивный рынок. Вывод. Иногда самая большая ценность сделки – не то, что вы получаете сегодня, а то, что создается на годы вперед. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Air. Большой прыжок». Добавьте в свой кинопортфель историю о том, как одна смелая ставка может изменить правила игры. Приятного просмотра!
8: Сумочки Birkin. Это вообще объект для инвестирования или нет?
9: Она в любом случае вырастет в цене, потому что такие сумки на вторичном рынке торгуются всегда дороже, чем в бутике.
5: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17.10. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
10: Майк Тайсон. 2015 год. Лас-Вегас. В город, где сбываются мечты и ставки бьют рекорды, врывается «Железный Майк», легендарный боксер Майк Тайсон. Но он бросил вызов не боксерскому рингу, а иной арене – миру криптовалют и тем самым вписал свое имя в историю цифровой эры. Компания Тайсона заключила партнерское соглашение с Bitcoin Direct на установку криптомонет.

0: автомата, в дальнейшем и целой линейки, в одном из знаменитых казино. В дизайне устройства, помимо имени спортсмена, использовалась культовая татуировка его лица. Такой банкомат позволял конвертировать наличные в биткоины, отправляя криптовалюту на мобильный кошелек пользователя. По заявлению компании, процесс занимал менее 20 секунд. В заявлении, предоставленном пресс-секретарем, Майк Тайсон говорил: «Я очень горжусь тем, что участвую в биткоин-революции. Цифровая валюта – будущее, и чем больше я о ней узнаю, тем больше это меня интригует. Она уравняет шансы для тех, кто ищет альтернативы финансовой свободе». На сегодняшний день криптоматы Тайсона уже не функционируют. Тем не менее, он неоднократно подчеркивает в интервью, что нестабильность экономики побуждает его эффективнее подходить к планированию денег, и в том числе в рамках виртуальных активов.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

обзором главных экономических событий дня Артем Самойлов. Поставки топлива с белорусских НПЗ идут в Россию на максимуме. Как заявил Дмитрий Песков, Минск чутко реагирует на растущие потребности российской стороны. Ранее Александр Лукашенко на встрече с Михаилом Мишустиным пообещал исполнить все обязательства перед Москвой, включая топливные. Вопрос обсуждался и на переговорах президентов. Инвестиции в транспортную инфраструктуру Трансарктического коридора оцениваются в 5 триллионов рублей, как заявил министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков в эфире РБК. Это примерно 15% от вложений в сырьевые проекты Арктики. Деньги планируют привлекать через партнерство с бизнесом и внешних инвесторов, включая китайские и ближневосточные фонды. Северный морской путь уже привлекает Китай. Пекин поставил цель нарастить грузопоток до 20 миллионов тонн к 2030 году. Минтранс начнет обсуждение легализации овербукинга в сентябре. Как сообщил глава ведомства Андрей Никитин, дискуссия с авиакомпаниями и защитниками прав потребителей завершится до конца года. Предлагается разрешить овербукинг только на направлениях с большим числом регулярных рейсов и закрепить широкий выбор компенсаций для пассажиров. Дональд Трамп заявил, что нефть из Венесуэлы пойдет на пополнение стратегического нефтяного резерва США. По его словам, при Байдене хранилища практически опустели. Трамп назвал это подарком Венесуэлы народу США. Ранее он объявил о сделке, дающей контроль над 65 миллиардами баррелей венесуэльской нефти. Треть работающих родителей школьников возьмет выходной 1 сентября. По данным Суперджоб, отгул или отпуск планируют 33%, еще 28% отпросятся на полдня. В итоге на линейку собирается 61% родителей. Официальный выходной дают 15% компаний, 19% отпускают по договоренности. Большинство работодателей послаблений не делает. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.

0: Реклама.
1: Восточный экономический форум – ключевая международная площадка, где обсуждают развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества со странами АТР. С 1 по 4 сентября на радио РБК прямые включения, эксклюзивные интервью, аналитика в реальном времени. РБК. Слушай главное. Партнер трансляции – автомобильный бренд «Волга», ООО «Дистрибьютор легковых автомобилей».
2: Повтор программы.
3: В Белгороде атаке дронов подверглись сортировочный центр и хаб доставки «Озона». На объекте произошел пожар, он уже локализован. «Озон» временно не принимает и не доставляет заказы в Белгороде и области, сообщили в компании. Ранее в нашем эфире мы решили разобраться, какие потери несут книжные издательства после атак на склады маркетплейсов. Нам удалось выяснить, что они составили около 15 миллионов экземпляров. Такую оценку ради РБК предоставили в Российском книжном союзе. За неделю количество уничтоженных книг выросло на 1,5 миллиона. Объединение уточнили, что цифры меняются ежедневно, и это данные без учета атак на склад «Озон» в Ростове-на-Дону и в Белгороде. Продажи книжной продукции на Wildberries и «Озон» примерно одинаковые, по 30% от общего объема оценили в Российском книжном союзе. Как издательства перестраивают работу после атак на склады и как это отразится на цене книг для покупателя, разбирались вместе с Александрой Кудрявцевой.
4: Участники рынка, с которыми я пообщалась,

0: говорят, что ситуация сейчас действительно сложная. Дело в том, что на маркетплейсы приходилась большая часть продаж книг в России. Это около 60%. Онлайн-розница сейчас не может конкурировать с агрегаторами. Так считают в профильных ассоциациях.
1: Но есть же еще физические книжные магазины, к которым мы все привыкли.
0: На самом деле это достаточно спорный вопрос. Например, один из моих собеседников сказал, что само существование их на рынке сейчас равно чуду. При этом это практически единственный альтернативный и, что самое главное, безопасный канал продаж. Об этом говорит президент ассоциации Константин Чеченев.
2: Обе площадки были большие, определяющие во многом для издателей. Равные компании по объемам продаж книжных сетей, я считаю. По зону идут заказы, они не снижаются, но они не заменили Wildberries.
3: Есть альтернативный канал для продавцов книг? Куда им переходить?
2: Книжный магазин.
3: Именно физический или это какой-то онлайн-ритейл?
2: Физический нет, никаких других площадок нет ритейлов. Другие это даже близко не стоят. Ну или свои собственные интернет-магазины, но это тоже копейки. Я думаю, что в сентябре-октябре к Новому году цены поднимутся. Продаж нету.
0: Сами книгоиздатели сообщают о снижении продаж на обоих маркетплейсах. Например, в издательстве «Альпина» отмечают, что число заказов на Wildberries с момента атак на склады сократилось примерно на 40%. На «Озоне» продажи сейчас тоже снижаются. Потери на последнем насчитывают около 30 тысяч книг. Об этом рассказал гендиректор издательского дома Алексей Ильин.
4: У нас через Озон продается до 40% книг. Это связано просто с тематикой. Дело в том, что Wildberries это более женская аудитория. У нас все-таки больше такой мужской литературы. Я, честно говоря, не знаю, были какой-то после последних ударов, которые были ночью со вчера на сегодня. Но в целом пока что на Озоне потери около 25 тысяч книг у нас. На Озоне, в отличие от Wildberries, застрахованы. Я надеюсь, что там будет какая-то система, которая позволит достаточно оперативно получить компенсацию. Но, конечно, волнует сам канал. Конечно, мы увеличим долю FBO, переход на FBS, мы видим, что продажа снижается. Удар оказался по Wildberries, там сильное очень снижение, порядка 40-45% по сравнению с моментом до ударов. По Озону, по крайней мере в тех регионах, где склады подверглись ударам, мы видим, что было существенное снижение заказов. Я допускаю, что цены могут подрасти. Здесь очень много зависит от политики самих маркетплейсов, но сейчас мы знаем, что некоторые уменьшения скидок на маркетплейсы, прежде всего на Wildberries. На Озон пока что скидки сохраняются.
0: Представители издательств, с которыми я пообщалась, говорят, что сейчас стараются не печатать продукцию впрок. Также они присматриваются к продажам в офлайн-рознице. И еще из-за высоких рисков сейчас книгоиздатели уже сокращают тиражи, потому что пока неизвестно и невозможно вообще просчитать, что будет с рынком в дальнейшем. Об этом рассказал директор департамента художественной литературы издательства АСТ Сергей Рубис.
5: Мы оцениваем свои потери внутри нашей группы АСТ Атикус около 3 миллионов книг. На Wildberries, на Озоне пока еще у нас точных данных нет. Тяжелый и непростой период опять в развитии книгоиздания в нашей стране. Мы немножко сокращаем тиражи, потому что объемы продаж у площадок разные. Если в августе у Озона мы видели рост продаж, даже опережающий, чем их среднестатистический, то у Wildberries, конечно, продажи упали по сравнению с прошлым годом. У нас появилась еще зона неопределенности, потому что мы не очень понимаем, как в дальнейшем событие будет развиваться, как площадка будет работать. Мы сейчас больше работаем по модели ФБС. В ФБО остались какие-то книги, но мы там очень точечно их грузим. В основном мы работаем со своего склада. Мы не планируем агрессивно повышать цены, не более чем на уровне инфляции. Несмотря на события, мы хотим, чтобы книги оставались доступными для читателя.
0: В Российском книжном союзе отмечали, что в пожарах на складах Wildberries сгорело много детской литературы, учебных пособий, книг для подготовки к экзаменам. И допечатать этот объем к началу учебного года уже не успеют.
1: Ситуацию с положением книгоиздателей после атак на маркетплейсы изучила Александра Кудрявцева. Лето не оправдало ожиданий владельцев глэмпингов. По итогам сезона их доходы упали на 20-25% по сравнению с удачным по выручке позапрошлым сезоном, рассказали радио РБК владельцы бизнеса в этой сфере. По данным АТОР, этим летом спрос на внутренний туризм в целом снизился. Продажи туров по России снизились от 7 до 19%. По данным Hotel Advisors, с января по август загрузка отелей в России снизилась почти на 6% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Эта тенденция отразилась и на глэмпингах. При этом главным фактором стал даже не бензиновый кризис или снижение платежеспособности аудитории, а плохая погода, рассказал руководитель глэмпинга «Под небом» Сергей Петров.
6: Погода была отвратительная, получилось по выручке ниже наших ожиданий. Особенно по рознице, корпоративный рынок, корпоративные мероприятия были по-прежнему активны, что позволило каких-то цифр все же достичь. Но в целом на 25%.

0: процентов хуже лучших лет. С хорошей погодой у нас в этом году получилось. Цены в этом году повышать пришлось, но мы работаем в премиальном сегменте. У нас всегда было недешево. В нашем же сегменте изменения не такие большие случились. Средний глэмпинг или какие-то эконом-сегмент турбазы, там произошло перераспределение спроса, но погода — решающий фактор.
1: В этих условиях некоторые глэмпинги пытаются оставаться на плаву за счет снижения цен, так они рассчитывают увеличить заполняемость. Но тенденция на снижение выручки у глэмпингов меняется, когда мы переходим от премиальных вариантов к более демократичным. Речь идет не о снижении популярности глэмпингов, а о перераспределении спроса в сторону вариантов подешевле. Уверен создатель нижегородского глэмпинга «Берег Грифона» Игорь Левчук.
2: Сезон хороший, выручка где-то процентов на 30 выросла. Тут несколько причин, то, что мы расширяемся, ставим больше модулей. И есть и те причины, которые от нас не зависят. За границу, сами понимаете, как сейчас летать, люди боятся за границу уезжать. На наших югах, довольно-таки беспокойно. Но у нас формат средний, не премиум, не люкс, достаточно демократичный. И в связи с тем, что с не очень удачной налоговой реформой людей денег нет, идет сползание из высших сегментов, выше средний или средний. Соответственно, люди едут отдыхать, не едут уже отдыхать.
1: Владельцы глэмпингов опасались, что решающим фактором станет бензиновый кризис. Из-за этого многие рассказывали в соцсетях о разных вариантах логистики, в том числе с помощью общественного транспорта. А некоторые при бронировании уточняли, что рядом с глэмпингом есть заправки с бензином. Но, к удивлению самих владельцев туристических объектов, это не сыграло такой большой роли. Гораздо больше повлияли факторы погоды и финансовых возможностей аудитории. То, что 20 лет пылилось на антресолях и сдавалось на металлолом, сегодня скупают рестораторы. В Авито специально для радио РБК почитали, спрос на советский винтаж бьет рекорды, а рестораны строят на нем полноценные концепции заведений. Как и почему деревянный бабушкин буфет и хрустальный праздничный сервиз стали успешной бизнес-моделью, разбиралась Алиса Чанова.
3: По данным Авито, интерес к советским и винтажным вещам продолжает расти. В июне жестовские подносы стали покупать почти в 4 раза чаще, чем годом ранее. Посуду с хохломой почти в 2,5 раза. Продажи самоваров также растут аж на 75% и также интересуются фарфоровыми сервизами и посудой из костяного фарфора. Такие вещи сегодня воспринимают не просто как быт, а как модный декор. Об этом мне рассказал специалист пресс-службы Авито Александр Горленко.
4: Подобные товары чаще выбирают для сервировки или в качестве винтажных акцентов в интерьере. Советские предметы интерьера переживают вторую жизнь, и дело здесь не только в ностальгии. Покупатели привлекают характер и индивидуальность, которых порой не хватает массовому дизайну. Люди выбирают не просто вещи, а фактуру и историю. Главное не превращать квартиру в музей. Винтаж лучше всего работает как ресейл-акцент в современном интерьере.
3: Тенденция на советский общепит, на удивление, пришла к нам из Сибири. Открытие советских столовых стало главным трендом начала лета этого года в сфере общественного питания в Сибирском федеральном округе. Это данные июльского доклады Банка России о региональной экономике. В мегаполисах рестораны в советском стиле переходят в премиум-сегмент. В мае этого года в Москве открылось новое заведение – ресторан-бар «Советский чил». И мне удалось пообщаться с его бренд-шефом Раилем Абдуллиным. По его словам, меню по ГОСТу пользуется особой популярностью. И чем проще блюдо, тем охотнее его заказывают.
5: У нас сама концепция заведения подразумевает, что у нас там понятная еда для всех. Все меню, оно построено именно на какой-то такой классике, на базах советской кухни. Особым спросом на самом деле пользуются блюда, абсолютно понятные каждому. Это котлеты, это пюре, бутерброды с колбасой, отбивные. Чем проще, чем понятнее для клиентов, тем лучше. Все равно мы их видоизменяем, подачу. В основном это какие-то десерты, ветвяки, орешки. Какая бы ни была еда, люди все равно смотрят на цену. Мы делаем абсолютно доступную для всех клиентов.
3: А в целом в пределах МКАД этот тренд существует уже давно. Так, сеть семейных ресторанов «Ботаника» в 2025 году вошла в топ-10 заведений страны во многом благодаря интерьеру в духе Павлопосадского платка. По словам владелицы сети Евгении Штутман, выбор такого стиля обусловлен не столько ностальгией, сколько экономией. Старые комоды и лампы обходятся в 2-3 раза дешевле новой мебели.
6: Мы как раз закупали некоторую мебель частично. Атрибутика декора – это зеркала, горшки глиняные, керосиновые лампы. Почему мы это закупаем? Во-первых, это на самом деле сейчас сейчас в наши дни дешевле, чем купить хороший комод. Мы это смотрим на Авито, участников, выбираем, едем смотреть. То есть в первую очередь это определенный колорит в интерьере. Второе, это стоимость, это не какие-то большие деньги. Комод хорошего качества будет стоить там в районе 50-100. Мы покупаем от 20 до

0: возрастом 40, то всем поколениям абсолютно интересно. Просто в каждом поколении это вызывает абсолютно разнообразные чувства. Люди от 30 до 60 лет это вызывает восхищение. Люди младшего поколения, у них это тоже откладывается. Им красиво, но супер каких-то эмоций это не вызывает.
1: К слову, большинство моих собеседников признаются, винтажную посуду и мебель они находят не в антикварных лавках и не в специальных магазинах, а на Авито и в частных коллекциях, кстати, почти за бесценок. Как уже рассказала нам Евгения Штутман, целевая аудитория разношерстная. Показательный пример – это кафе «Ex Libris» при библиотеке имени Тургенева. Музыкант Владимир Кожекин, изначально пришедший спасать заведение друзей во время ковида, спонтанно собрал Народный музей советского фарфора и превратил кафе в культовое место с полной посадкой.
2: Просто совершенно случайно придумал концепцию: давайте я вам здесь беру музей советского фарфора, все равно все эти сервизы выкидывают. Ее очень горячо поддержал мой отец. Он обзвонил всех своих друзей и потребовал, чтобы они ненужный фарфор принесли ко мне. И вот так началась коллекция. Я натащил с Авито практически бесплатные витрины от горок Лейпциг. Вдруг неожиданно все это заиграло. К нам пошли прямо целенаправленно смотреть фарфор. У нас появился клуб любителей фарфора. Ну, а главное, что, конечно, кафе пошло в гору. Сейчас вот, если пойдете, прям советую звонить, чтобы место заказывать. У нас аншлаги. У нас очень интересная разновозрастная аудитория. С одной стороны, библиотека. Сейчас лучшее место для студентов позаниматься. И тут у нас рядом с библиотекой прямо несколько знаковых вузов. Молодежь у нас из-за этого активна. Но при этом вот этот поток ходить посмотреть в музей народного фарфора, это в основном все-таки пенсионеры. То есть у нас такое место, где внуки встречаются с бабушками.
1: Как говорится, все новое – это хорошо забытое старое. Сначала сервиз выбрасывают, а потом внуки платят за ужин в интерьере, который даже их бабушка когда-то считала старьем.
3: В том, как тренд на все советское становится бизнес-моделью, разбиралась Алиса Чанова. С 1 сентября в российских школах начинает действовать приказ Минпросвещения, который закрепляет запрет на использование мобильных телефонов во время занятий. Об этом ТАСС сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Исключение экстренной ситуации, когда возникает угроза жизни или здоровья учеников и сотрудников школы. Одним запретом проблему не решить, считает директор Петербургского лицея номер 369 Константин Тхостов. По его словам, дети всегда находили на что отвлечься на уроках. Поэтому задача учителя не только убрать телефон, но и удержать внимание ученика.
4: Мобильные телефоны – это, в принципе, проблема нашего общества, потому что, гуляя, допустим, по улицам, в парках, видим, как молодая мама с маленьким ребенком идет и не отвечает ему на вопросы, а находится вся во власти всемирной паутины. Поэтому здесь чего скрывать, и школа точно так же подвержена серьезному воздействию научно-технического прогресса 21 века. И подчас, к сожалению, недостатки воспитания детей, которые не понимают, где и что можно делать, а где чего делать категорически нельзя, приводят к тому, что на уроках мобильные телефоны используются в той или иной форме и вовсе не в образовательной. Безусловно, с одной стороны, запрет имеет место быть как благо, с другой стороны, мы прекрасно знаем, что любой запретный плод сладок, и дети быстро находят ключи от всех замков, в том числе и цифровых. И здесь как раз лежит нагрузка именно на учителя в той части, чтобы сделать урок максимально интересным для каждого ребенка, присутствующего в классе. Тогда и заниматься посторонними делами не будет. Потому что в моем детстве, когда не то, что мобильных телефонов не было, мы играли в крестики-нолики, в морской бой, да как и многие наши слушатели. Поэтому чем интереснее урок, тем меньше отвлекается ребенок, тем меньше тратится времени на несвойственные для учителя функции.
3: На переменах телефоны останутся доступны, порядок их использования школы смогут устанавливать самостоятельно, отметил министр просвещения Сергей Кравцов. Сам запрет на использование смартфонов во время уроков появился в 2023 году, когда Владимир Путин подписал поправки в закон об образовании. Они запретили учащимся пользоваться телефонами в занятиях, кроме экстренных случаев. Новый приказ Минпросвещения закрепляет эти требования уже в правилах организации учебного процесса. Можно ли заработать на предсказаниях нейросетей? Гендиректор букмекерской компании Tennessee Bet Руслан Сулейманов, герой программы «Да или нет», знает ответ на этот вопрос.
5: РБК «Коллекция».
3: Мы уже рассказывали, как изменился рынок спортивных ставок в контексте развития искусственного интеллекта. Зарубежные СМИ утверждают, что нейросеть помогает клиентам заключать пари и выигрывать аномально много. Надежда Сережкина проверила силы ИИ, попросив их предсказать результаты двух не самых зрелищных матчей.

0: Затем спросил у Руслана Сулейманова, сколько он теряет на таких пользователях.
1: Да или нет?
2: Пафос играл с Хайдук Сплитом, с хорватами, и Бешикташ играл с Мидфилдом, это датчане.
3: Да.
2: У трех нейронок я вчера спросила исходы матчей. На первый матч он закончился 4-0 в пользу Пафоса. Все сетки поставили на них, и одна из сеток даже довольно близко угадала счет. Второй матч, две сетки угадали победителя. Вам, как владельцу легального букмекера, как вообще с этим фактом, что я сделала 6 операций, и 5 из них меня не подвели?
4: Так, смотрите, это, конечно, очень занимательное упражнение, но вероятность победы Пафоса была настолько высокой, что большого труда предсказать его победу никакого не было. Я убежден, что на сегодняшний день обыграть букмекерскую контору на биг-маркетах с помощью ИИ на дистанции невозможно. Биг-маркет — это основные котировки на исходы больших матчей, скажем так. Котировки на эту игру выстраиваются большим коллективом разумом. И это знание всех людей, которые так или иначе смотрят футбол, обращаются к нейронным сетям, звонят своим друзьям-футболистам, ужинают вечером с Игорем Акинфеевым. И с учетом того, что у нас заложена там маржа математическая, мы на дистанции в любом случае любого игрока на биг-маркете обыграем. Но есть смол-маркеты — это котировки, на которые нет такого большого притока денег. Например, количество ударов в створ у какого конкретного игрока, количество офсайдов у команды, количество аутов там в первом тайме. И это слабая линия. Тут как раз приходит на помощь искусственный интеллект. И вот здесь он может нас обыгрывать. Если с помощью чата GPT построить модель, которая поможет вам находить слабые места у букмекера в линии, тут, конечно, на дистанции даже перевес в вашу пользу.
2: Вы уже вот с такими товарищами сталкивались?
4: Мы это называем профессиональный игрок. Это игрок, который на дистанции обыгрывает букмекер именно на смол-маркетах.
2: Просто лудоман, правильно?
4: Нет, конечно. Профессиональный игрок — это игрок, который к ставкам относится как к работе. Он не болеет ни за какую команду. Лудоман — это человек, который проигрывает и не контролирует себя. А профессионал — это человек, который ставит исключительно на котировки с перевесом в свою сторону. Профессиональных игроков мы видим, но для нас хорошая новость заключается в том, что нужно обладать очень серьезными знаниями в Data Science, статистике, программировании и в математике. Такие люди точно уже есть, но их очень мало. И много их быть не может. Своими моделями и результатами работы своих моделей ни с кем не делятся, потому что очень быстро можно обрушить котировки, на которые ты сам должен поставить. Поэтому все профессиональные игроки живут по принципу «ставь тихо». Нашел котировочку, сам поставил, выплату получил. Вот по моему субъективному мнению, в ближайшие 3-5 лет нейронки не смогут решить эту задачу.
2: По поведению клиента вы можете как-то отслеживать или уже отслеживаете, что его действия ему подсказывает нейронка?
4: А зачем? Ну, мы видим профессионального игрока. Нам, по большому счету, без разницы. Вот он профессионал. Почему? Потому что он 20 лет с тетрадками в клеточку ведет статистику там и что-то там понимает в офсайдах? Или он за последнюю неделю написал собственную модель? Мы просто маркируем игрока как профессионала, вернее, меняем к нему различные методы ограничения его игры, и, собственно, на этом все.
2: А что это за мера?
4: Мера, которую используют все абсолютно букмекеры в мире, это ограничение максимальной суммы ставки. Ну, например, не больше, чем 2000 рублей. Ну, есть, правда, еще один инструмент. Это снижение коэффициентов. То есть, если для всех мы даем коэффициент 1,90, например, да, то для профессионала мы увеличиваем маржу, и для него коэффициент становится 1,80. Ему становится неинтересно у нас играть, и он прекращает делать ставки в нашей конторе.
2: Бан за успех.
4: Нет, существует такой инструмент, вы правы, но он применяется настолько редко, что я его даже не вспомнил.
2: За что меня может забанить букмекер? За какой результат?
4: Представьте ситуацию. Ну, мы вас порезали до 2000, а вы продолжаете играть и ставить еще по 50 ставок в день, по 2000, и из ваших 50 ставок в день 40 доезжают, а 10 проигрывают. Мы за этим наблюдаем, режем вас до 500 рублей, а вы продолжаете дальше. Ну вот, наверное, какой-то каскад порезок должен привести к порезке в ноль. Открою по секрету, я сам лично зарегистрирован практически во всех легальных российских букмекерских конторах. Практически во всех я порезан списан в ноль. Меня режут до нуля. Вот я могу, не знаю, гордиться этим, наверное.
2: Вам все красные карточки выписали. Ваш личный коэффициент на то, что нейросетка в ближайшие 5 лет все-таки эффективно заметила.

0: Мини того самого человека с тетрадочкой в клетку.
1: О, я готов быть здесь сторонником человеческого разума, поэтому коэффициент могу дать прям жирный, какой-нибудь 7,50 к одному, наверное, вот так.
0: Позвоню вам через 5 лет, да, в это же время. Все-таки искусственный интеллект – угроза для букмекеров, да или нет?
1: Нет, нет, категорическая нет, все, не угроза.
2: Да или нет? Недвижимость. С Игнатом Бушухиным.
3: Жителям самых богатых регионов России нужно почти 6 лет, чтобы накопить на самую маленькую квартиру в Москве, а жителям Дагестана почти 21 год. Такие данные приводит федеральный портал «Мир квартир», подсчитав, сколько времени потребуется жителю каждого региона, чтобы купить студию площадью 28 квадратных метров в столичной новостройке. Речь идет, конечно, о виртуальном сценарии. Человек откладывает на квартиру всю свою зарплату, ничего не тратя на жизнь. Для справки, средняя студия в Москве сегодня стоит 14 миллионов 120 тысяч рублей. Так вот, быстрее всего накопят жители Ямало-Ненецкого округа. Им понадобится 5 лет и 7 месяцев. На втором месте Камчатский край – 5 лет и 9 месяцев. Москвичи справятся за 6 лет и 4 месяца, а жители Подмосковья – за 9 лет ровно. Санкт-Петербург на 11 месте – 9 лет и 1 месяц. В конце списка – регионы Северного Кавказа. Жителям Дагестана придется копить 20 лет и 8 месяцев. Ингушетии – 20 лет и 5 месяцев. Чечне – 20 лет и 4 месяца. Ну а Карачаево-Черкесии и Северной Осетии – почти 20 лет ровно. В Ивановской области срок накопления на московскую студию – 18 лет и 3 месяца. В Костромской области и Калмыкии – чуть более 17 лет. В среднем по России при зарплате 110 тысяч рублей житель страны будет копить на московскую студию 10 лет и 7 месяцев. Для сравнения, 2 года назад этот срок составлял почти 12 лет. Дело в том, что квартиры студии в столице стали чуть доступнее благодаря росту зарплат. За 2 года они выросли на 28%, тогда как цена студии увеличилась всего на 15% за это же время.
4: Становится прям страшно. Понимаю, что я, наверное, не очень интересен какой-нибудь группировке, потому что зачем? Нужно ли пользователям отдельным как-то менять свои подходы к защите?
5: Да, что нам-то делать?
2: Технологии и тренды. Открываем мир будущего вместе с Иваном Звягиным и Аркадием Глушенковым. Новости и тренды мира инноваций. Прорывные стартапы, разработки и кибербезопасность. Главное о том, что формирует завтрашний день. По будням на радио РБК. Резать лося. Лося. Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
6: Лудоманить. Биржа – это идеальное место для азартных людей. А где азарт, там и лудомания. Тем более к этому располагает сам механизм торгов. Ведь сделки можно заключать на удачу без какого-либо анализа. На самом деле патологических лудоманов в мире инвестиций не так много. Поэтому слово «лудомания» практически не означает ничего плохого. Скорее наоборот, оно мега популярно в инвесторской тусовке. Можно и над собой посмеяться, и друзей потроллить. Ну что, коллеги-инвесторы, снова лудоманим?
7: Да, Дмитрий Александрович, лудоманим потихонечку.
6: Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
2: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
8: Starbucks. Начало 2000-х. Starbucks открывает сотни заведений по всему миру. Руководство не сомневалось. Австралийский рынок ничем не отличается от американского, поэтому корпорация решает разом запустить десятки точек в крупных городах в надежде приучить местных к культуре кофе на вынос. Маркетологи не учли, что в Австралии уже существовала своя утонченная кофейная традиция. Долгие годы ее бережно и со вкусом создавали итальянские и греческие иммигранты. Например, жители предпочитали качественный флейт-уайт в красивых чашках, а обсуждение новостей

0: с бариста и даже задушевные беседы с ним были частью повседневной культуры. Когда же покупатели столкнулись со сладкими сиропами и взбитыми сливками от Starbucks в огромных пластиковых стаканах, они прозвали это «кофейным супом». Люди демонстративно проходили мимо американской сети ради любимых локальных кафе. За первые 7 лет работы в Австралии компания накопила 105 миллионов долларов чистых убытков. В итоге закрыла 70% нерентабельных филиалов на континенте и полностью переписала международную стратегию.
1: Ошибка на миллион.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве. Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 7 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Нефть дорожает на фоне новых ударов США и Ирана. Brent выросла на 2 с лишним % и превысила $90 за баррель. WTI подорожал до $85. Накануне США нанесли удар по острову Ларак в Ормузском проливе. Погибли как минимум 2 человека. В ответ Иран выпустил ракеты в направлении американских судов. Стоимость фьючерса на золото на бирже COMEX опустилась ниже отметки $4450 за тройскую унцию. Это произошло впервые с 19 августа. Стоимость золота потеряла почти 1.5%. Президент Владимир Путин проведет ближайшие 2 дня в Бишкеке. Он примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Завтра российский лидер выступит на заседании Совета глав государства ШОС. 6 беспилотников сбиты на подлете к Москве, сообщил мэр Сергей Собянин. В Ростовской области в ночь на понедельник уничтожено более 30 дронов, написал в своих соцсетях губернатор региона Юрий Слюсарь. 1 человек погиб, еще 2 пострадали при обрушении горной породы на руднике в Хабаровском крае, сообщает региональное МЧС. Обрушение произошло на глубине 175 метров. К поисково-спасательным работам привлекли более 30 человек и 6 единиц техники. Новый случай нападения медведя на людей в России. На границе Камчатки с Чукоткой хищник ранил 2 охотников в районе села Хатырка. Анадырского района зверя удалось отпугнуть. Пострадавших эвакуировали на вертолете. С начала года в России зафиксировано как минимум 17 нападений медведей на людей. Больше новостей на сайте РБК.
2: Я так хочу, чтобы лето не кончалось, но дыхание осени ощущается уже все отчетливее. Ну а что остается делать? Последнее утро вне конкуренции этого лета вместе с вами встречают Олег Овчаренко и Мария Пичугина. Здравствуйте.
3: Доброе утро. Действительно, сегодня на календаре 31 августа, но грустить не будем. Повышаем свою деловую активность, входим в рабочую осень.
2: Самочувствие деловой активности, кстати, действительно улучшается, но не очень активно пока. До восстановления все-таки еще далеко. Индекс РСПП в августе превысил 43 пункта, но это все еще говорит о спаде бизнес-активности. Ощущают ли улучшение предприниматели их голоса через минуту? Минцифра озаботилась магазинами наркотиков и интимных услуг в белых списках. Ведомство, по данным источников РБК, попросило хостинг-провайдеров принять меры, чтобы убрать запрещенку. Как это будет работать, разберемся примерно через 7 минут. Ну а Владимир Путин и Си Цзиньпин, как ожидается, сегодня проведут в Бишкеке встречу на полях саммита организации Шанхайской организации сотрудничества. Ожидания от этой встречи в обзоре иностранных СМИ в середине часа. Короткая ситуация на рынках.
3: На открытии утренней

0: Торговой сессии около нулевая динамика по индексу Мосбиржи. Сейчас он на отметке 2124 пункта, но неделю прошлую завершил в плюсе. Российский рынок. В воскресенье появились очередные публикации СМИ о возможности возобновления переговорного процесса по конфликту на Украине, о возможности и даже трехсторонних встреч сторон с участием США. Но а сегодня позитива могут добавить вновь растущие нефтяные котировки. Сейчас Brent стоит уже выше $90 за баррель, рост почти на 2.5%. Подскочили цены после очередных ударов США по Ирану впервые с конца июля. Рубль слабеет на межбанке. Доллар сейчас стоит 85.78, евро 99 рублей 63 копейки.
1: Утро вне конкуренции.
2: Ну что же, предприниматели пока все еще негативно оценивают состояние деловой среды. Это следует из сводного индекса деловой же среды Российского союза промышленников и предпринимателей. Впрочем, свежий доклад показывает, что за август сводный индекс все-таки вырос почти на 1% пункт и превысил показатель в 43 пункта. Первое – это повышение за 3 месяца. Впрочем, вспомним, что в апреле он был выше 46 пунктов. Но несмотря на положительную динамику, в РСПП отмечают, что пока все еще находится индекс ниже необходимой отметки в 50 пунктов. Если индекс выше этой отметки, это бы говорило, по мнению предпринимателей, о росте бизнес-активности. Ну, а сейчас, соответственно, фиксируется спад бизнес-активности.
0: Ну, если смотреть на график за последний год, выше 50 пунктов этот индекс не был с сентября прошлого года. Но мы решили выяснить, ощущает ли бизнес это улучшение. По словам основателя сети магазинов одежды «Баон» Ильи Ярошенко, единственный позитивный сигнал в ритейле это рост трафика в торговых центрах.
3: Надо очень постараться, чтобы найти что-то положительное за последнее время в ритейле. Разве что закончилось падение трафика в ТЦ, и в августе мы даже зафиксировали прирост покупателей в 30%. Надолго ли эта тенденция? Из отрицательного это, конечно, удары по маркетплейсам. Селлеры потеряли огромное количество товара, а уцелевший находится под большим риском. Откуда оптимизм у другого бизнеса, я не понимаю. Может, из-за обещаний каких-то компенсаций и помощи и обещаний по отсрочкам по налогам?
2: Рост трафика в торговых центрах, говорит ли это о том, что не все уехали в отпуск, или, по крайней мере, не так много людей уехало в отпуск, как это могло бы быть
0: или
2: в августе?
0: Вернулись.
2: Или кто-то вернулся, тоже справедливо. Ну а динамика отдельных составляющих индекса разнонаправлена. Так, индикатор спрос в отрасли на продукцию или услуги самих компаний в августе резко упал. Соответствующий показатель потерял чуть больше 4,5 пунктов. Логистика тоже продолжает ухудшаться 4-й месяц подряд. Индекс логистики снизился почти до 42 пунктов. Ну, а доля компаний, которые отмечают ухудшение ситуации в этой сфере, превысила 29%.
0: Как рассказал сооснователь ателье мебели мистер Дорс Максим Валецкий, весенний рост продаж сменился летней стагнацией, и август не дает поводов для оптимизма.
4: Я не вижу никакой позитивной динамики в августе. Была действительно позитивная несколько динамика в апреле, мае, в июне у нас, если брать продажи. В июле позитивная динамика как бы застряла на месте. Про август пока ничего сказать не могу. Позитивной динамики не чувствую вообще. Тащимся с большим трудом в результатах прошлого года на последний квартал. Ожидание, чтобы ситуация не ухудшилась. Основная. Заодно ищем ниши в премиуме, куда можно расшириться, чтобы создать самим себе позитив.
0: Доля компаний, которые продолжают инвестировать, сокращается второй месяц подряд. В августе об этом заявили почти 65% респондентов. Индекс остается в зоне пессимизма. Драйверов для возвращения выше 50 пунктов пока не видно. Некоторые представители бизнеса результатам опроса РСПП не верят. Основатель бренда спортивной экипировки «Спайр» Евгений Спиряков считает, индексы и статистика вообще потеряли смысл.
5: К сожалению, в моих ощущениях никакие индексы ни о чем сейчас не говорят. Сейчас время настолько нестабильное, непрогнозируемое и непонятное, что ни на последний квартал, ни на следующий год, ни на перспективу дальше месяца прогнозировать вообще ничего нельзя, потому что сейчас каждый день происходят черные лебеди, которые вообще ни с какими индексами не связаны и ни от чего нельзя отталкиваться. Адекватная статистика не работает примерно уже 5 лет.
2: Напомню, что по итогам июля индекс деловой среды от РСПП был минимальным за последний год, составлял он почти 42,5 пункта. Ну, а в некоторой степени такая динамика объяснялась проблемами с логистикой, атаками на склады маркетплейсов, ну и топливным кризисом тоже. В следующем часе обсудим итоги августовского опроса, который небольшое улучшение все-таки показывает, с исполнительным президентом.

0: президентом РСПП Марией Глуховой. А буквально через минуту разберемся, как Минцифры хочет бороться с запрещенными ресурсами, которые, ну, так вышло, иногда попадают в белые списки. Это утро вне конкуренции.
1: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
2: Весь нефтегаз будет здесь. 14-17 сентября, Тюмень. Промышленно-энергетический форум ТНФ. Подробности на oilgazforum.ru. 18+.
3: В Москве 7 часов 9 минут. Это утро вне конкуренции на радио РБК. У микрофонов Олег Овчаренко и Мария Пичугина. Минцифры решила бороться с маскировкой запрещенных ресурсов в белых списках. Ведомство направило соответствующее письмо хостинг-провайдерам, сервисам веб-защиты. Его копия есть у РБК. Как пояснил один из источников РБК, из списка хотят убрать посторонние сайты. Например, ресурсы с контентом, запрещенным в России. Магазины наркотиков, онлайн-казино, порно-сайты и другие. Ну, а также VPN-сервисы, которые попадают туда вместе с одобренными сайтами. Вот происходит и такое с белыми списками.
0: А как это, предполагается, должно работать? Предлагается выделить для IP-адресов сервисов из белых списков специальные подсети, которые позволят оптимизировать эти сайты, ну и в конце концов исключить ситуации, когда IP-адреса используют организации, которые согласование не получили. В письме, о котором говорят источники РБК, отмечается, что механизм поддержали и Минцифры, и ФСБ. На практике, впрочем, могут возникнуть сложности и с переносом IP-адресов, и с высокой стоимостью такой схемы, рассказала Анжелике Протасовой обозреватель РБК Екатерина Шакурова.
4: Проблема в том, что сайт может использовать собственные IP-адреса, а может, например, подключить сервисы защиты от DDoS или SDN. И во втором случае компания, которая подключила эти услуги, получает иной IP-адрес, который помимо нее может использовать еще 10 или более клиентов. Это получается такой некий коммунальный IP-шник на большое количество компаний. В этом-то и проблема, что помимо, например, разрешенного сервиса, который попал в белый список, туда может попасть наркошоу, VPN-сервис или онлайн-казино.
5: А сколько таких сервисов-паразитов находится в белых списках сегодня?
4: Точного списка нет, но понятно, что попасть им туда совсем несложно. Наши собеседники говорят, что компания, когда оформляет ту или иную услугу, например, веб-защиты или SDN, может заявить определенный вид деятельности. Например, это будет интернет-магазин. Но спустя неделю или месяц после начала работы она может изменить структуру и вместо интернет-магазина разместить там условный наркошоп, и никто этого не увидит.
5: А могут ли возникнуть какие-то сложности с этими мерами?
4: В части реализуемости эксперты говорят, что технически выделить отдельные адреса можно, но, конечно, как всегда, есть подводные камни. Первое — это цена вопроса. Аренда одной сети из 256 адресов стоит порядка 30 тысяч рублей в месяц, а для большого количества локаций на каждую нужна отдельная сеть. И еще одна проблема — это сложность переноса, потому что в уже занятых подсетях сидят легитимные клиенты с работающими сервисами, а переезд — это не просто нажатие кнопки. Нужно поменять настройки, проверить DNS, интеграцию. У кого-то к IP-адресам могут быть привязаны контрагенты и платежной системы. И еще одна проблема в том, что хостер не всегда видит и не имеет полной прозрачности о том, какая именно подсеть попала в белый список и кого из клиентов надо оставить. В итоге провайдер может переселить добросовестного клиента, а новая подсеть снова позже окажется в списке.
3: За первое полугодие более 60% мобильных интернет-сессий в стране проходили в режиме белых списков. Об этом говорят данные разработчика средств мониторинга сетей Vigo. При этом в Центральном федеральном округе показатель растет до 70%, а в приграничных районах Белгородской, Брянской и Курской областях и вовсе достигает 90%. Подробный разбор темы этот и другие эксклюзивы уже в подписке РБК. 7.12 в Москве. Сейчас о том, что важно сегодня.
0: В Бишкеке сегодня стартует саммит Шанхайской организации сотрудничества. Владимир Путин планирует встретиться с Си Цзиньпином и Николом Пашиняном. Расскажем об ожиданиях от этих переговоров. Сегодня в России появится новый способ стать квалифицированным инвестором. В профильной ассоциации разработали специальный экзамен. В следующем часе в прямом эфире услышим его создателя и разберемся, справится ли он сам с этим тестом.

0: Ожидаем заседания Госкомиссии по радиочастотам. Наши собеседники допускают, что в результате в России могут появиться сети 5G.
1: Ну а сейчас о том, что важно с завтрашнего дня, что изменится помимо начала нового учебного года. Апелляции по решениям налоговой пустят по всей стране. С 1 сентября вступают в силу новые правила рассмотрения таких жалоб, поясняет РБК. Если раньше апелляциями занимался только вышестоящий орган в том же регионе, то теперь их будут передавать в так называемые центры компетенции. Причем такие центры могут находиться вообще в другом конце страны.
0: Эксперты считают, что срок рассмотрения апелляции все равно сократится, вне зависимости от того, в каком регионе эта апелляция будет рассматриваться, потому что жалобы будут передавать профильным специалистам. Это объяснил Анжелике Протасовой, руководитель отдела экономики РБК и автор программы «Добавленная стоимость» на радио РБК Иван Ткачев.
2: Целый ряд налоговых изменений вступает в силу с 1 сентября 2026 года. Из наиболее важного я бы, пожалуй, отметил экстерриториальное рассмотрение жалоб налоговых. С 1 сентября апелляционную жалобу на решение налогового органа сможет по решению ФНС рассматривать не только вышестоящий налоговый орган. Например, если решение приняла какая-то инспекция в одном регионе, соответственно, традиционно апелляцию рассматривает вышестоящий налоговый орган, то есть управление ФНС в том же регионе. Теперь вот эта связка региональной инспекции и регионального управления, она будет во многих случаях разорвана. По решению ФНС такая жалоба сможет рассматриваться в другом регионе, другим каким-то управлением. ФНС называет это центр компетенции. То есть ФНС стремится сделать так, чтобы эти жалобы рассматривали специализированные органы, грубо говоря, управления, которые как раз хорошо знают тот или иной вопрос. Жалобы по определенным категориям споров будут распределяться в зависимости от того, как раз на чем эти центры компетенции будут специализироваться. Соответственно, это будет ускорять рассмотрение жалоб, оптимизировать их с той точки зрения, что будут разбирать компетентные люди, которые давно и целенаправленно занимаются конкретным вопросом, им сразу многие вещи будут понятны, не будет тратиться время на то, чтобы вникать в суть спора.
3: Какие еще изменения запланированы?
2: Стоит отметить ужесточение порядка зачета налогов, уплачиваемых на единый налоговый счет. Здесь речь идет о том, что раньше можно было, например, перевести переплату с ЕНС с одного бизнеса на третье лицо. Теперь такой перевод будет возможен только в том случае, если вот у такого третьего лица есть какая-то задолженность перед бюджетом. Соответственно, если она есть, то такой перевод возможен, и он будет как раз направлен на погашение задолженности. Делается это, в принципе, для того, чтобы избежать использования лазеек по обходу антиотмывочных ограничений. Такие переводы налоговая частенько трактовала как обход банковских ограничений. Сейчас, соответственно, ФНС, скорее всего, будет отклонять такие заявления о том, чтобы вот переводить положительное сальдо ЕНС в пользу другого лица, если у получателя нет как раз актуальной налоговой обязанности перед бюджетом.
3: Что еще изменится с 1 сентября?
2: Можно также отметить нововведение, заключающееся в том, что если у компании налоговая усматривает смягчающие обстоятельства, то она может ей снизить штраф за какое-то налоговое правонарушение. У нас уже есть в законе возможность уменьшить штраф в минимум 2 раза. А теперь с 1 сентября вводится и верхняя граница, то есть штраф при наличии смягчающих обстоятельств может быть уменьшен как минимум в 2 раза, но не более чем в 10 раз. Нововведение для бизнес обеспечивает какую-то большую предсказуемость, что будет со штрафом. С другой стороны, понятно, что если раньше штраф мог быть снижен любое количество раз до самого минимума, то теперь в любом случае будет граница, ниже которой штраф опуститься не сможет.
1: Появится и еще одно нововведение налоговой проверки в формате видеоконференции. Теперь материалы проверок можно будет рассматривать дистанционно, и подключиться сможет не только директор, но и, например, бухгалтер или юрист. При этом, если компания решит оспаривать решение налоговой, запись заседания можно будет использовать, но только если материалы не относятся к гостайне. Ну и кроме того, видеоконференцию необходимо проводить из налоговой инспекции по месту нахождения организации. При этом, как отмечают эксперты, не во всех инспекциях сейчас есть техническая возможность для проведения таких видеозвонков.
0: В эти минуты в эфире телеканала РБК эксклюзивное интервью РБК министра, главы Минвосток развития Алексея Чекункова. Ну, в частности, он рассказал о том, что объем инвестиций в Арктику составляет 5 триллионов рублей, ну а быстрый прирост инвестиций обеспечила задача, которую председатель КНР Си Цзиньпин поставил перед китайскими судоходными компаниями. В частности, речь идет о наращивании грузопотока по Северному морскому пути до 20 10 миллионов тонн примерно через 4 года. Но это лишь одно из заявлений министра. Фрагменты этого интервью в нашем эфире в течение всего утра вне конкуренции.

0: обязательно в исследовательских целях.
1: Я тоже, если ты позволишь, все-таки в исследовательских целях послушаю.
2: Да или нет?
3: Я думаю, что начать стоит с вопроса для самых амбициозных. Где этой осенью платят 1 миллион рублей?
4: Такие зарплаты есть, и в первую очередь это, конечно, зарплаты топ-менеджмента. Но если говорить о специалистах, то, наверное, это в первую очередь информационные технологии, руководители отделов разработки ПО, руководители IT-отделов, отделов системного администрирования крупных предприятий.
3: Давайте вот каких-то 3 самых высокооплачиваемых специальности, которые лично вас сейчас удивляют или просто они входят в топ?
4: Машинист подземных самоходных машин, Якутск.
3: И сколько это в деньгах?
4: Там вахта 60 дней, 700 с лишним тысяч. Проходчик, Республика Саха-Якутия, тоже вахта 60 дней, 900 тысяч рублей. Вообще Ханты-Мансийские, Ямало-Ненецкие округа, Магадан, они могут посоревноваться в уровне зарплат даже с Москвой, но это все-таки тяжелые условия труда с надбавками, коэффициентами, вахтовыми методами работы и так далее. Стоматолог-ортопед, вакансия в Саратове сейчас 800 тысяч рублей в месяц. Так что не только Москва платит больше всех. Есть уже города, которые конкуренцию нам составляют. И если говорить об этом, то среди городов-миллионников ближе всего к московскому рынку труда зарплаты в Санкт-Петербурге. Например, у инженеров и специалистов всего на 15% примерно ниже московских. В Екатеринбурге, Казани, Краснодаре. Если говорить о городах полумиллионников, то там ближе всего зарплаты к Москве, Владивостоке, Сургуте, Хабаровске.
3: Число таких вакансий за последний год, по вашим наблюдениям, стало больше? Вот шансов на семизначный оклад больше, чем прошлой осенью?
4: Нет, вакансий на рынке труда становится меньше, становится больше резюме, в том числе и в IT-сфере, что, в общем-то, удивительно на фоне последних лет, когда охота за программистами велась практически повсеместно. Но надо сказать, что все равно люди достаточно спокойно сейчас чувствуют себя на рынке труда, потому что спрос и предложение как бы не сбалансированы сейчас.
3: Вот давайте дадим конкретную инструкцию, как соискателям к этому подстроиться и получить максимальную выгоду.
4: Наверное, провести аудит своих навыков, знаний, возможностей и желаний и вступить в переговоры, да, включая переговоры о собственной зарплате. Наверное, это самый дешевый по вложениям навык был бы. Чем больше люди просят, тем больше получают. Просто исследовали эту тему. Очень многие недополучают плюс 10, плюс 20% своей зарплаты просто потому, что стесняются просить.
3: Наталья, ну можете меня вооружить одним убийственным аргументом, с которым я могу зайти в кабинет начальника, сказать «тук-тук, время повышать мне зарплату».
4: Одной фразой для всех такого не получится сделать. Придется разобраться, где ваша ценность для компании находится и почему компании выгодно, чтобы вы получали больше. К сожалению, это не разговор про то, что вам не хватает денег или что все подорожало, это как раз вот не аргументы. Аргумент — это то, что вы делаете, стали ли вы делать больше, какую пользу приносите, то есть пытаться говорить не о ситуации в стране вообще, да, как бы, а о результатах собственной работы и о возможностях. Если то, с чем вы работаете сейчас, больше, чем то, что вы делали год назад, то это повод, собственно говоря, как раз просить зарплату.
3: Фраза в стиле «я устал, я ухожу» сможет сработать или, наоборот, лишит нас шансов?
4: Срабатывает, как мы знаем, но оставляет за собой как бы некий шлейф. На такую фразу имеют право только люди, которые знают, что их действительно ждут в другом месте.
3: Что можно успеть сделать со своим резюме? Вообще, как профилактически его обновить?
4: Думать о своем резюме периодически имеет смысл, даже если вы не собираетесь менять работу, потому что таким образом вы сами видите, где вы выросли за последнее время, и думаете о том, чего вам не хватает для того, чтобы зарабатывать больше. Это резюме можно принести, собственно говоря, не только в новую компанию, но и собственному руководителю. Удерживать для компании дешевле, чем нанимать новых людей.
3: Вообще, менять работу осенью — это хорошая идея, потому что кажется, что осенью формируются бюджеты на год, и там никто не заложит мою прибавку в зарплате, потому что я просто новичок.
4: Знаете, на сегодняшнем рынке труда менять работу можно в любое время. Ну, кроме, наверное, новогодних каникул в некоторых сферах, где все офисы закрыты, да, и никто даже не посмотрит ваше резюме. Этим летом мы не видели такого сильного спада, как видели, например, там 5-10 лет назад. Рынок труда становится менее таким вот острым в осенний период, хотя всплеск активности работодателей происходит. Люди выходят из отпусков.
3: Заработать больше станет проще этой осенью, да?

0: или нет?
1: Нет.
2: Да или нет?
3: Но вы пишите в телеграмму радио РБК, намерены ли вы менять работу этой осенью, но все-таки какие у вас ожидания, станет ли действительно проще заработать или повысить зарплату, ну, хоть на какую-то сумму. На вашем примере, может быть, у вас уже есть такие удачные примеры. Принимаем сообщение в телеграм радио РБК, это «Утро вне конкуренции».
2: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
4: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о том, почему дети не любят есть овощи и пробовать новое. Каждый прием пищи превращается в войну. Попробуй хоть кусочек, это полезно. Ты же даже не попробовал. Родители в отчаянии, а нейробиология говорит, это нормально. И причина в миндалевидном теле и его связи со стравковой долей. У детей до 3-4 лет амигдала гиперчувствительна ко всему новому. Это эволюционный механизм. Древние люди не могли позволить ребенку есть незнакомые ягоды, вдруг они ядовиты. Одновременно с этим островковая доля, которая обрабатывает сигналы от внутренних органов и отвечает за пищевые предпочтения, еще не научилась различать новое, но безопасное, и новое, но опасное. Поэтому мозг ребенка автоматически маркирует незнакомую еду как угрозу, запуская стресс-реакцию с выбросом кортизола. Неофобия – страх нового. Это не каприз. Это биохимическая защита, записанная в гены. Что же делать? Первое. Перестаньте давить. Давление включает амигдалу и подавляет работу островковой доли. Ребенок запоминает – эта еда вызывает страх. Вы лишь добьетесь обратного эффекта. Второе. Просто кладите новые овощи на тарелку. Без слов, без «попробуй». Пусть лежат рядом с привычной едой. Гиппокамп привыкает к виду и запаху, переставая маркировать их как угрозу. Это называется эффект простого контакта. Третье. Ешьте сами с удовольствием. Зеркальные нейроны ребенка считывают ваше состояние. Если вы с аппетитом едите брокколи, его островковая доля получает сигнал «это безопасно, мама не умерла». Четвертое. Давайте ребенку трогать, нюхать, ломать овощи. Тактильный контакт через соматосенсорную кору снижает тревогу быстрее, чем любые уговоры. И помните, неофобия, естественно, снижается к 5 годам, когда созревают связи между амигдалой, гиппокампом и островковой долей. Если вы не давите, она пройдет сама. Сделайте еду нейтральной территорией, и однажды он сам потянется к тому, что лежит на вашей тарелке. С вами был Родительский контроль. Контролируем не детей, а ситуацию.
5: Какой автомобиль безопаснее, седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно. Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
6: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
2: Классика денег. Афоризмы великих людей.
6: Деньги – это возможность не делать того, чего ты не хочешь делать. Но беда в том, что пока ты их добываешь, ты тратишь на это именно то, ради чего их хотел иметь. Саму жизнь. Джек Лондон.

0: Что это рублевка? Это инструмент сохранения капитала, статусное потребление или все-таки растущий актив для перепродажи?
1: Я не считаю, что это является активом, но при всем при этом это не является пассивом. Это обычный нормальный способ проживания.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
3: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Они ищут впечатления, собираются вместе и создают сообщество вокруг гастрономических открытий. Программа ресторанного критика Александра Пигарева «Фуди». Авторские концепции, семейные рестораны. Места под любое настроение. Точки притяжения, за которыми хочется следить. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. «Фуди». Слушайте на

0: Радио РБК.
1: РБК тренды.
2: Старение населения – самый предсказуемый глобальный экономический тренд. Уже к 2040 году люди старше 60 лет будут контролировать почти треть мирового дохода, формируя новые рынки в сфере туризма, досуга, финансов и здравоохранения. Наглядный маркер трансформации – индустрия слухопротезирования. Современные сурдологические центры переходят от разовых продаж к модели непрерывного ведения пациента, которая включает регулярную диагностику, адаптивную настройку и обучение. Такая перестройка бизнеса под реальные нужды аудитории не просто увеличивает прибыль, но и напрямую улучшает качество жизни.

0: столице 7:30, в студии Татьяна Калинина. Логистический центр «Озон» в Ростовской области минувшей ночью атакован беспилотниками. Пострадавших нет, сообщила пресс-служба компании. Возникшее возгорание оперативно потушили, персонал склада эвакуировали. По данным ростовского губернатора Слюсаря, в ночь на понедельник над регионом сбили более 30 дронов. 6 беспилотников нейтрализовали на подлете к Москве, сообщил мэр Собянин. Сбербанк получил свыше 3,5 тысяч заявок на реструктуризацию кредитов селлеров Wildberries и Озон. Одобренный объем составил почти 7 миллиардов рублей. Об этом сообщил ТАСС зампред правления Сбера Анатолий Попов. По его словам, реструктуризацией могут воспользоваться все селлеры, которые подтвердили утрату товара на складах маркетплейсов. Москва не считает нужным ужесточать визовые требования для европейских граждан, заявил РИА Новости директор департамента МИД России Артем Студенников. В условиях, когда власти европейских стран запугивают население российской угрозы, важно сохранять человеческие контакты и культурно-гуманитарные связи, отметил дипломат. Транзит через Ормузский пролив сократился до 5 судов в день, передает Аль-Джазира. США впервые за месяц нанесли удар по иранским военным целям на острове Ларак. Как минимум 2 человека погибли. В ответ Иран начал атаковать американские войска в Иордании. На этом фоне цены на нефть снова пошли вверх. Брент подорожала на 2% и превысила $90 за баррель. Полнометражный мультфильм «Лунтик. Обратная сторона Луны» стал лидером кинопроката в России и странах СНГ. За минувшие выходные он собрал почти 96 миллионов рублей, сообщает портал Кинобизнес.ком. Второе место в рейтинге занял боевик «Мятеж». Фильм с Джейсоном Стэтхэмом собрал за выходные 81 миллион. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.
1: По сюжету Лунтик отправляется на встречу с мамой на Луну, а спрашивает потом, а где папа? А мама ему говорит, а папа на обратной стороне Луны. И Лунтик вынужден на обратную сторону Луны отправляться. Возможно, здесь стоит посоветоваться ему с американскими астронавтами, которые полгода назад эту обратную сторону Луны видели. Все-таки российско-американское сотрудничество в космосе у нас пока остается. 7:32 в Москве. Олег Овчаренко и Мария Пичугина вместе с вами встречают утро понедельника 31 августа. Внешнеполитическая повестка сегодня все так же в центре нашего внимания. Ожидается встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина. Ожидается встреча, а вот какие ожидания у иностранных СМИ? Будем разбираться прямо сейчас.
2: Утро вне конкуренции.
3: Но пока мы все наблюдаем очередную серию сериала «Иран-США», «США-Иран», иранская война Дональда Трампа станет испытанием для клуба безопасности Си Цзиньпина и Владимира Путина, пишет Bloomberg. На саммите Шанхайской организации сотрудничества в Киргизстане лидеры обсудят в том числе вопросы безопасности, экономики на фоне давления США на Тегеран. Заседание Совета лидеров стран ШОС состоится 1 сентября в Бишкеке. При этом трехсторонняя встреча президентов России, Китая и Индии состоится именно сегодня. Чего ожидать? Зарубежную прессу изучила Анна Маргулис. Она в студии. Анна, почему все-таки Иран станет темой номер один?
4: Да, это любопытно с учетом того, что ШОС исторически фокусировалась на экономических все-таки вопросах. Но, вероятно, катализатором стало то, что в ночь на понедельник Иран нанес ракетный удар по американским базам в Иордании. И, как пишут британские СМИ, это стало ответом Тегерана на

0: американские удары по острову Ларак в воскресенье. И это, отмечу, первые удары со стороны США по Ирану с конца июля.
1: Есть опасения, что не последние, потому что очередное творчество Дональда Трампа появилось его, в его соцсетях, сгенерированное нейросетью видео, на котором по иранскому острову Харк наносятся ракетные удары с комментарием «Остров Харк разлетелся на куски».
0: Ну да, Трамп видит цель, идет к ней, как говорится. И пока он идет, страны Шанхайской организации это испытывают на самом деле на прочность, в частности, их возможности безопасности. О чем речь? Угрозы о проведении того самого дня Д, экономической операции против Ирана и его сторонников, рискует выявить неспособность ШОС действовать согласованно. Об этом пишет Bloomberg. И да, блок, конечно, серьезно вырос. Помимо 10 членов в состав организации входят 15 партнеров по диалогу, в том числе Турция, Саудовская Аравия и Катар. Но соперничество между ними в значительной степени препятствует воплощению геополитических амбиций в конкретные механизмы действий. И ожидается, что лидеры выразят только символическую солидарность с Тегераном. Bloomberg пишет, что ни Си Цзиньпин, ни Путин не продемонстрировали готовность оказать Ирану военную поддержку, а экономическая помощь была такой ограниченной. И перспектива дальнейших санкций США повышает ставки для группы, которая стремится бросить вызов мировому порядку. И первоначально ШОС, она рассматривалась как такой восточный соперник НАТО. И в последние годы, в том числе Россия, Китай и Иран, проводят больше совместных военных учений. Тем не менее, организация испытывает трудности с созданием банка развития, общих платежных механизмов и базовой экономической интеграции в принципе. И в этом основная проблема. Трамп не видит, что в действительности на другой стороне этого глобального порядка есть, в принципе, какая-то сила, способная ему противостоять.
2: На другой стороне Луны буквально. Анна, какие еще вопросы будут обсуждаться, помимо иранского вопроса и безопасности?
0: Помимо, да, вот безопасности, одной из приоритетных тем двухстороннего сотрудничества – это энергетика. Россия занимает первое место по экспорту нефти и газа в Китай, и Путин и Си Цзиньпин могут в том числе обсудить реализацию проекта газопровода «Сила Сибири-2». Он предусматривает создание как раз поставок через Монголию в Китай. Плюс будут обсуждаться вопросы торговли и финансовой инфраструктуры. Лидеры обсудят запуск независимой как раз платежной системы и банка развития организации. И, как пишет Bloomberg, сейчас ШОС находится как раз на этапе, когда приходится выбирать, по какому пути идти в этих новых условиях.
1: Спасибо, это была Анна Маргулис, которая изучила ожидания зарубежных СМИ от предстоящей встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина, ну и, кроме того, с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Путин сегодня встретится. Газопровод «Сила Сибири-2» – это вопрос, один из основных в российско-китайских отношениях, который уже несколько лет обсуждается, и все пока до конкретных подписаний, до подписаний договоренностей не доходит. Ну, возможно, сегодня какой-то прорыв будет сегодня. Ну, а в организации Шанхайского сотрудничества создадут две новые структуры – Институт стран-партнеров. Об этом также сказал помощник президента Юрий Ушаков. Саммит приурочен к 25-летию юбилею организации.
2: Через полторы минуты в эфире радио РБК посмотрим на ситуацию на рынках. Почему индекс Мосбиржи не может сохранить такую умеренно позитивную динамику, которая наблюдалась вчера? Опять снижается? Какие факторы влияют? Что будет с нефтью, которая вновь растет, вновь 90, выше 90 долларов по смеси Brent? Все эти вопросы адресуем финансовому обозревателю. Оставайтесь на нашей частоте.
3: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Восточный экономический форум – ключевая международная площадка, где обсуждают развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества со странами АТР. С 1 по 4 сентября на радио РБК прямые включения, эксклюзивные интервью, аналитика в реальном времени. РБК. Слушай главное. Партнер трансляции – автомобильный бренд «Волга», ООО «Дистрибьютор легковых автомобилей».
5: Сентябрь начинается с вопросов. Как не перегрузить ребенка? Нужны ли репетиторы?
3: Что делать с экзаменами и как сохранить интерес к

0: файлы обученной нейросети, которые любой может скачать и запустить у себя. За это Hugging Face прозвали гитхабом для искусственного интеллекта. Сейчас там лежит около 3 миллионов моделей. О грядущей сделке написало издание The Information. Правда, Business Insider утверждает, что договор еще не подписан и переговоры могут сорваться. Но все равно давайте подумаем, зачем это NVIDIA. OpenAI, Google, Amazon и Anthropic уже делают собственные чипы, чтобы меньше зависеть от NVIDIA. А открытые модели, наоборот, разгоняют спрос на видеокарты. Такие модели можно запустить самостоятельно на своем железе. А еще у Hugging Face есть аренда вычислений. Через нее NVIDIA сможет вернуться в облачный бизнес, который сама свернула год назад. Любопытно, что в конце прошлого года Hugging Face отказалась от инвестиций NVIDIA в $500 миллиардов. Financial Times писала, что компания не хотела доминирующего акционера, чтобы оставаться нейтральной. Ведь на площадке публикуются прямые конкуренты от Google до китайских Alibaba и Moonshot. Российские открытые модели там тоже есть. Например, GigaChat Сбера под свободной лицензией MIT, T-Pro от T-Технологий или облегченная Яндекс.GPT. Для наших команд это и канал раздачи, и главный источник открытых моделей. Но так или иначе, за прошедший с первого предложения год стороны успели сблизиться. И еще этим летом тестовая модель OpenAI вырвалась из изолированной среды и атаковала Hugging Face. Отбиваться тогда пришлось открытой китайской моделью в сборке NVIDIA. В итоге, если сделка состоится, появится очевидный риск. Хотя NVIDIA — один из крупнейших поставщиков моделей на эту площадку, она, конечно, не удалит модели конкурентов. А вот влиять на то, кто и что попадает на витрину и под какое железо оптимизирован общий код запуска моделей, может. Microsoft, купив GitHub, площадку не сломала, но именно там ее Copilot получил место по умолчанию. Так что давайте пристально последим за Hugging Face в ближайшее время.
1: Библиотека РБК.
2: Здесь мы собираем книги первых лиц.
3: Что читает председатель Координационного совета Федерации рестораторов и ательеров России, основатель сети ресторанов «Мясо и рыба» Сергей Миронов.
4: Сейчас я читаю по книге в день, но я бы взял по книге из детства, которые на меня повлияли. Это однозначно Джек Лондон. «Время не ждет». Как можно преобразиться, как можно перестроить себя для начинающего предпринимателя. Победитель шел вперед, добывал, добивался. В итоге пошел вниз, начал спиваться, начал все терять и сумел себя перестроить, сумел найти себя. Сегодня для предпринимателя это такая частая ситуация, когда ты чего-то добился и все, вроде как бы победы все были уже позади, и ты просто ничего не делаешь. Ты куда-то скатываешься. Надо суметь превозмочь себя и пойти снова вперед.
2: Джек Лондон. «Время не ждет». Казалось, самый воздух стал другим, вобрав в себя его бьющую через край жизненную энергию. Посетители, входя с улицы, сразу чувствовали это, и в ответ на их вопросы официанты кивали на соседнюю комнату и многозначительно говорили: «Время не ждет, гуляет». И посетители не спешили уходить, располагались надолго, заказывали виски.
1: Библиотека РБК.
2: Заведующая Элина Тихонова.
5: Байопик — это такая новая нефть для медиаиндустрии.
6: Ключевые факторы успеха. Узнаваемый по всему миру герой, ностальгия, качественный кастинг и оскаровский эффект.
1: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. От кино и литературы до игр и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Пятница, 16:10 на радио РБК.
7: Новости, заявления, события. Каждый день новые поводы задать главный вопрос. Что с этим делать и как это влияет на нас? Разбираемся в программе «Что это значит?». Контекст, смыслы, последствия. Подводим итоги дня вместе с экспертами. По будням с 18 до 21. Что это было? В эфире.
8: Что должно измениться на рынке труда, чтобы молодым специалистам было проще найти достойную работу?
9: Действительно, с учетом дефицита кадров, который все-таки в некоторых отраслях и профессиях есть, значит, мы видим, что работодатели готовы принимать сотрудников без опыта. Мы видим рост на платформе таких вакансий, где вот буквально в прошлые годы был такой заградительный барьер, что требовался опыт, теперь он убирается. Компании все чаще готовы инвестировать в обучение, и такие компании выигрывают конкуренцию за молодые кадры. Ну и третье, мы понимаем, что интерес к некоторым профессиям, по некоторым вакансиям, особенно связанным с искусственным интеллектом, он растет. Двузначными темпами у нас на платформе растут вакансии с упоминанием искусственного интеллекта. И вот

0: мы видим, что как раз-таки молодые сотрудники на них очень хорошо откликаются.
1: Управляющий директор авторабота Антон Уваров в программе «Таманцев. В итоге».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам и четвергам в 15:10.

0: Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 8 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Соединенные Штаты впервые за месяц нанесли удары по Ирану. Несколько взрывов прозвучали на острове Ларак в Ормузском проливе. В ответ Иран выпустил ракеты в направлении американских судов. Кроме того, армия Ирана ударила беспилотниками по американской авиабазе Аль-Минхат в Эмиратах. На этом фоне снова дорожает нефть. Цена барреля марки Brent выросла почти на 3% и превысила $90. Спасатели извлекли тело погибшего горняка при обрушении пород на руднике Албазина в Хабаровском крае. Об этом сообщили в краевом следкоме. Двое рабочих получили травмы, один человек погиб на месте. Албазина – крупнейшее золоторудное месторождение в Хабаровском крае. Число погибших в результате паводка на севере Непала превысило 900 человек, сообщают местные власти. Более 4000 числится пропавшими, в том числе 592 иностранца. По-прежнему ничего не известно о 7 российских туристах. Россиян нет среди погибших и пострадавших при крушении парома у берегов Кипра, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Никосии. Паром затонул в 2 километрах от побережья города Киринеи. На нем было 267 пассажиров, 8 человек погибли, 17 пропали без вести. В Турецкой республике Северного Кипра объявлен 3-дневный национальный траур. Евросоюз обсуждает возможность создания специальной военно-морской миссии для задержания под санкционных судов в Балтийском и Северном морях, сообщает «Известия». По данным издания, ЕС прорабатывает более жесткий подход к борьбе с так называемым «теневым флотом». Средний чек на букет к 1 сентября в России составляет 4800 рублей. При этом более 40% заказов приходится на букеты стоимостью от 3 до 5000 рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Мегамаркета. Больше всего заказов к 1 сентября приходится на розы. Их выбирают в 90% случаев. На втором и третьем местах хризантемы и пионы. Больше новостей на сайте РБК.
2: Мы приветствуем всех слушателей радио РБК. Последнее летнее утро вне конкуренции. Вместе с вами встречают Олег Овчаренко и Мария Пичугина.
3: Доброе утро, 31 августа на календаре.
2: Самочувствие деловой среды немного улучшилось, но до восстановления еще далеко. Профильный индекс РСПП в августе превысил 43 пункта, но, правда, это все еще говорит о спаде бизнес-активности. Подробно данные будем анализировать вместе с представителем Российского союза промышленников и предпринимателей уже через минуту. Владимир Путин сегодня на саммите Шанхайской организации сотрудничества встречается не только с Си Цзиньпином, но и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Каковы перспективы этих переговоров и чего ждать в дальнейшем от российско-армянских переговоров? Непростые отношения. Сейчас в этом будем разбираться примерно через 10 минут. Ну и, возможно, в России сегодня появятся сети 5G. Когда именно их запустят, об этом ближе к концу часа. Коротко ситуации на рынках.
3: Индекс Мосбиржи перешел к росту, весьма символическому, но все же плюс 0,1% прямо сейчас. На утренней сессии 2128 пунктов отметка. И накануне, в воскресенье, рынок также подрастал на фоне публикации СМИ о возможности возобновления переговорного процесса по конфликту на Украине, о возможности такой пока гипотетической трехсторонних встреч России, Украины, США. Ну а сейчас добавляют позитива нефтяные котировки, они растут. Сейчас $90.23 стоит баррель смеси Brent, рост почти на 2,5%. На фоне очередного обмена ударами со стороны Ирана и США впервые с конца июля. Ну и смотрим на межбанк. Рубль

0: по-прежнему слабеет, ну, слабеет, да, сейчас доллар стоит 86,49, евро 100 рублей 27 копеек.
1: Утро вне конкуренции.
2: Предприниматели не чувствуют позитива в деловой среде. По крайней мере, об этом говорят данные нового доклада РСПП. Хотя индекс деловой среды в августе превысил 43 пункта. Это первое увеличение за несколько месяцев. Опрошенные РБК предприниматели, впрочем, позитива на себе не ощутили. И некоторые из них отметили, что больше не верят данным и статистике, поскольку они не отражают реальной картины. Но насколько эту картину, как точнее эту картину оценивают в самом РСПП, узнаем прямо сейчас. Исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Мария Глухова присоединяется к нашему эфиру. Мария, доброе утро. Ну, еще полгода назад было 46 пунктов по сводному индексу деловой среды. Кажется, что пока все-таки до позитива далеко, не так ли?
3: Доброе утро. Действительно, до позитива пока еще немножко далеко. Мы видим, что в результатах опроса сочетается, с одной стороны, негативная ситуация по экономике в целом, но при этом появились чуть более позитивные ответы, когда речь идет о деятельности компании. Например, в части спроса в отрасли ситуация продолжает ухудшаться, по мнению опрошенного бизнеса, а в части спроса на продукцию самих компаний, в части роста заказов, ситуация чуть-чуть лучше, но именно с точки зрения стабилизации. У нас прекратилось скорее ухудшение, чем наступило улучшение. С тем же личным деловым климатом, с личной оценкой, это наш самый субъективный компонент индекса. С одной стороны, мы видим там значительный рост по сравнению с прошлым месяцем, плюс 8,5 пунктов. Но с другой стороны, он остается на очень низком уровне, 39,6% пунктов. Соответственно, говорить о том, что мы перешли в зону позитива, нельзя. Скорее, это действительно некоторая стабилизация на не самом высоком
2: уровне. Ну, то есть кажется, что немножко дна по негативу достигли в этом отношении.
3: Да, мы надеемся, что мы дошли до дна и не будем копать в следующем месяце.
0: Ну, а насчет следующего месяца налоговые изменения, например, которые вступают в силу с сентября, могут как-то оказать дополнительное давление на деловую среду?
3: На самом деле, те изменения, которые вступают в силу с 1 сентября, они немножко разнонаправлены. С одной стороны, у нас меняется ряд норм в части администрирования. С другой стороны, у нас чуть стабилизируется ситуация в части налоговых штрафов. У нас появляются некоторые смягчения в части отсрочек по налогам и в части налогов кредита, что как раз важно для компаний, которые находятся в не самой простой ситуации. Поэтому понятно, что мы в первую очередь ждем параметров федерального бюджета и связанных с ним налоговых изменений, если они будут. Но пока мы этих параметров не понимаем, поэтому скорее общий тренд, который мы ловим в том числе и в части индекса, это то, что у нас остается крайне высокий уровень неопределенности, и бизнес пока затрудняется точно сказать, что будет осенью.
2: Кажется при этом, что ключевая ставка как-то здесь отходит несколько на второй план. Здесь согласны с этим утверждением или нет?
3: Не совсем. Мы видим, что компании сейчас намного больше озабочены уровнем спроса, но, с другой стороны, уровень ключевой ставки остается крайне значимым для многих компаний, особенно тех, у которых сохраняется высокий объем кредитных ресурсов, взятых ранее. Объем платежей по уже ранее взятым кредитам, он достаточно чувствителен для многих компаний как раз в части падающего спроса. Также мы видим некоторое ухудшение оценок показателей в части выполнения обязательств и опрошенными компаниями перед своими контрагентами, и контрагентами перед опрошенными компаниями.
0: Мария, мы сегодня в эфире метафорично выражаемся, чувствуем дыхание осени, а все-таки, на ваш взгляд, настроение сейчас предпринимателей, оно какое время года отражает? Все-таки осень или есть надежда на весну?
3: Я бы сказала, что если исходить из тех же личных оценок состояния деловой среды, все-таки это пока еще осень, но есть надежда, что будет некоторое потепление.
2: Тут есть проблема, что после осени обычно идет зима, поэтому вот если эта осень какая-нибудь такая южная, тогда надежд побольше.
3: Пока, к сожалению, август, как показывает практика предыдущих лет, он все-таки не самый показательный месяц, поэтому определить тренд на осень мы сможем только скорее по итогам сентября, когда уже будут чуть яснее параметры бюджета и остальные планы правительства.

0: правительства и до конца этого года, и на следующий. И вот в сентябре, наверное, картинка будет чуть четче. Будем лучше понимать, мы уходим в зиму или все-таки останемся в такой сравнительно теплой, как вы сказали, южной осени.
1: Спасибо. Исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Мария Глухова была на связи со студией. Ну, а примерно через минуту будем анализировать, как сдать новый экзамен на получение статуса квалифицированного инвестора. К нашему эфиру присоединится один из авторов этого экзамена. Это «Утро вне конкуренции».
2: Реклама.
3: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
4: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
5: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
6: Красота-то какая, лепота.
7: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
8: Восточный экономический форум – ключевая международная площадка, где обсуждают развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества со странами АТР. С 1 по 4 сентября на радио РБК прямые включения, эксклюзивные интервью, аналитика в реальном времени. РБК. Слушай главное. Партнер трансляции – автомобильный бренд «Волга». ООО «Дистрибьютор легковых автомобилей».
9: 8 часов 11 минут в Москве. Это «Утро вне конкуренции» на радио РБК. У микрофонов Олег Овчаренко и Мария Пичугина. Вкладчиков проверят на прочность. Сегодня вступает в силу указ ЦБ, который официально вводит возможность получить статус квалифицированного инвестора через сдачу специального экзамена. Ранее для получения статуса квала, квал-инвестора, были необходимы международные документы в сфере инвестиционного консультирования, финансового анализа, управления активами и рисками. Теперь же, согласно указанию Банка России, достаточно иметь сертификат хотя бы один квалифин Национальной финансовой ассоциации и инвестиционный сертификат Московской биржи. Но я, кстати, попыталась пройти пробный тестовый экзамен. Не получилось, потому что все уперлось в необходимость предоставить доступ к своему экрану, камере для прокторинга, потому что, ну, все серьезно, даже на этапе пробного.
1: А вот здесь написано, вот станьте сертифицированным инвестором, вот сейчас на сайте Мосбиржи нахожусь, оцените свои знания, запись на экзамен временно недоступна, пока вы можете пройти пробный.
9: Вот, как раз его я пыталась пройти, но рабочий компьютер не позволяет.
1: А смог ли его все-таки как-то уже пройти создатель экзамена, президент Национальной финансовой ассоциации Василий Заблоцкий? Выясним прямо сейчас, он присоединяется к нашему эфиру. Василий, здравствуйте. Ну, у вас получилось пройти экзамен? Вы сами пробовали это?
10: Добрый день, да. Конечно, ну, во-первых, я должен сказать, что экзамен на квалифин у нас проводится по той же технологии, по которой проводится экзамен на сертификат финансового аналитика, который мы принимаем уже третий год. Это аналог как раз международного сертификата CFA, и мы уже третий год проводим, уже все сдают именно этот экзамен. Так вот, он тоже, кстати, дает статус квалифицированного инвестора. Вот технология вся та же, у нас все работает, у меня лично ссылки как бы были еще на прошлой неделе, я проверял и пробную версию, и боевую версию, так что если вы хотите зарегистрироваться сегодня и готовиться к экзамену, то вы можете это сделать прямо сейчас на сайте инфа.
1: А сколько баллов набрали по этому экзамену, если не секрет?
10: Я набрал точно больше 70, я не смотрел, мне главное было пройти, просто у меня слишком хорошее знание, я больше 30 лет в банковской сфере, поэтому для меня это не есть проблема, хочу жить в финансовом рынке. Ну и занимаюсь финансовым рынком, поэтому для меня сдать как квалифин, стать квал-инвестором вообще не стало проблемой в принципе. Вот СФА – это сложный экзамен, там 240 вопросов, 6 часов, вот для меня это, конечно, было бы сложно. Вот. А квалифин я достаточно уверенно себя чувствую.
9: А почему вот сейчас, если мы смотрим сайт Московской биржи, записаться нельзя на экзамен?
10: Знаете, я не знаю. Дело в том, что я не могу комментировать, ну, скажем так, готовность другой организации. Да, действительно, есть два экзамена. Может быть, что-то в них еще не работает. Я не знаю, мне сложно комментировать. Я знаю точно, что у нас все работает. Поэтому, так как действительно это у нас уже, по сути, второй экзамен по этой технологии, поэтому можно, пожалуйста, заходите, регистрируйтесь, мы проведем. Я думаю, что вот на этой неделе у нас уже будет группа людей сдавать.
9: А что будет входить в тест? Если не конкретные вопросы, то хотя бы вот блоки, темы?
10: Да, блоки темы. Ну, у нас есть блоки в основном, в принципе, на знание финансового рынка, продуктов. То есть у нас есть продукты, вы должны знать продукты различного типа. Это и акции, и облигации, и различные вопросы, связанные с их функционированием, погашением, расчетом процента полученного дохода и так далее, рисками, финансовая математика. Вот, в принципе, все то, что как бы требуется инвестору для оценки вложений, как бы вот 6 блоков там будет. У нас на сайте все эти блоки четко описаны. Более того, каждый блок имеет свои проценты. Ну, например, знание ценных бумаг, рынка ценных бумаг больше процентов, соответственно, финансовая математика меньше процентов. То есть здесь упор сделан именно на знание, то, куда человек стремится сейчас попасть, а именно на финансовый рынок, на рынок ценных бумаг.
9: Уточняющий еще вопрос. А сколько попыток? Вот сегодня неудачно прошла, завтра удачно, удачнее?
10: Ну, да-да-да, я понял. Мы считаем, что следующую попытку можно сделать через месяц. То есть все-таки человеку нужно подготовиться.
1: Хорошо. Есть ли уже сейчас статистика, сколько человек подало заявки на сдачу этого экзамена?
10: Но у нас вот буквально за первую неделю, которая вот была объявлена, и то еще не все знали, потому что эта информация все-таки пока только распространяется, становится известной, уже 10 человек у нас было на прошлой неделе записано.
1: 10 человек?
10: Я думаю, что...
1: Ну, пока немного, как будто.
10: Немного, да, как будто немного. Но я так понимаю, что информация, во-первых, не всем известна, это первое. Второе... Соответственно, это только начало, но с точки зрения, наверное, рынка, то есть вы понимаете, что к квал-инвесторами по имущественному признаку или по финансам собственным, да, уже, ну, наверное, большая часть получила статус квал-инвестора. А вот те, у кого нет этих признаков, им сложно сейчас, как бы у них нет денег, либо такого имущества, но при этом они молодые люди, энергичные, разбирающиеся, желающие прийти на этот рынок, торговать и так далее. Это единственный путь, как бы прийти, просто сдать экзамен, получить сертификат. Кстати, он будет электронный, в том числе можно по QR-коду его проверить, и любой банк, брокер может как бы это все увидеть и скачать информацию. В общем, это действительно выход. Я думаю, как только просто об этом будут узнавать, ну, то количество людей будет увеличиваться.
9: Василий, ну вот сегодня наша аудитория радио РБК узнала об этом подробнее от вас, в частности. Готовы к наплыву? Сколько вообще готовы принять с учетом ваших технических возможностей?
10: Алло. Ну, у нас технические возможности, в принципе, ну, там, каким-то ограничением не обладают. У нас вообще система настроена так, что любой человек в любой точке страны подключается по интернету, нужен только интернет, компьютер, и дальше камера, ну, и, соответственно, телефон. Дальше система работает, я думаю, что до 1000 человек за сессию мы можем совершенно спокойно. Ну, я думаю, даже и больше, просто мы пока не тестировали такой объем. Но, в принципе, пока разработчики нашей системы об ограничениях нам не говорили. Так что я думаю, что мы готовы к любому наплыву, но в крайнем случае мы сделаем 2 сессии, я тоже в этом не вижу проблемы.
9: Но у вас же тоже были какие-то ожидания, когда вы запускали этот экзамен? 10 человек совпало с вашими ожиданиями?
10: Ну, первая неделя, я думаю, что да. Ну, понимаете, только вышло сообщение о том, что появился экзамен, и еще у людей там даже нет информации. Вот, может быть, действительно, благодаря вам, благодаря тому, что ваши слушатели узнают об этом, они сейчас заинтересуются и будут двигаться. Я думаю, это будет развиваться по мере вот распространения информации. Но то, что количество людей будет увеличиваться, и люди будут приходить сдавать, мы точно уверены в этом.
1: Василий, короткий вопрос, короткий ответ. В итоге стать квалом в России стало проще сегодня, да или нет?
10: Да. Абсолютно.
1: Благодарим вас, создатель экзамена на получение статуса квалифицированного инвестора и президент Национальной финансовой ассоциации Василий Заблоцкий был на связи со студией. 8:18 в Москве. Сейчас о том, что важно сегодня.
9: В Бишкеке сегодня стартует саммит Шанхайской организации сотрудничества. Владимир Путин планирует встретиться с Си Цзиньпином и Николом Пашиняном. Расскажем об ожиданиях от этих переговоров. Следственный комитет России прекратил уголовное преследование в отношении известного петербургского бизнесмена Ильи Трабера в связи с полной его непричастностью. По крайней мере, об этом сообщают Фонтанка и ТАСС. Трабера обвиняли в убийстве, но, по данным СМИ, с 27 августа он находится на свободе. Ожидаем заседания Госкомиссии по радиочастотам. Наши собеседники допускают, что в результате в России могут появиться сети 5G.

0: Да, ты прав, Олег. Добрый день, действительно. Потому что во Владивостоке прямо сейчас 15 часов 20 минут в городе в разгаре день. И все правильно ты сказал, несколько часов назад команда РБК прибыла все-таки на площадку Восточного экономического форума сюда, во Владивосток. Знаете, что очень интересно, конечно, много журналистов уже здесь, в кампусе Дальневосточного федерального университета, где традиционно размещает всех участников этого события. И вот пока другие только преодолевают последствия джетлага и мечтательно вглядываются в океанский прибой, РБК уже строит свои планы на работу, потому что форум, я напоминаю, открывается 1 сентября, и, собственно, все основные события стартуют именно тогда. Но знаете, что интересно, 8 часов длился перелет из Москвы во Владивосток, даже 8 с небольшим, и в этот раз для участников форума приготовили, наконец-то, большие тематические журналы, которые так и называются, очень скромно, ВЭФ, Восточный экономический форум. Я изучил, поскольку это позволяет, ну, пролить свет на повестку, на обсуждение, вообще, наверное, на философию Восточного экономического форума.
1: Извини, я боюсь спросить, ты все 8 часов читал этот журнал?
0: Ну, учитывая, что половина этого журнала была на английском, конечно, да, все 8 часов ровно и получилось. Так вот, что интересно, основное измерение Восточного экономического форума, как признаются организаторы, в нынешнем году человеческое, поскольку российские власти ставят свои цели сделать регион максимально комфортным для жителей. Ну, здесь очень много любопытных сравнений. Кстати, знали ли вы, например, что ДФО, Дальневосточный федеральный округ, 40% территории страны, 1,5 Евросоюза, 2 Индии, 14 Франции. Ну, это так, в общем, для справки. А что касается программы, то да, сейчас уже мы сформируем вместе с командой РБК, как будет работать стенд наш, который на площадке уже размещен, туда будут приходить гости, мы будем записывать интервью, будем, конечно, об этом рассказывать в эфире радио РБК. Прямо сейчас смотрю, вот 1 сентября начнется лично у меня с того, что на интервью ко мне придет губернатор Амурской области Василий Орлов. Разговор пойдет в первую очередь о логистике. О логистике, кстати, на Восточном экономическом форуме будут говорить очень много. Китай рядом, в общем-то, собственно, и располагается к подобным разговорам. Ну, чуть подробнее я расскажу потом. А вообще, что ждет участников Восточного экономического форума 1 сентября? Международный форум «День Сокола». Здесь очень много, кстати, всевозможных растяжек, баннеров. Официальный старт международного форума «День Сокола» именно в полдень запланирован. «Крылья над миром. Опыт международного сотрудничества в области сохранения редких видов птиц». Не удивляйтесь, но именно это будет действительно обсуждать подробно здесь на площадке. Кроме того, как обычно, открывается и традиционная выставка улицы Дальнего Востока, и еще культурный фестиваль «Владивостокские сезоны», где всем, кто прибывает в эти дни на Дальний Восток, подробно расскажут о том, что из себя представляет Дальний Восток России.
1: Спасибо, спасибо. Соколом буквально долетел до Владивостока Илья Приходько, и его репортажи с Восточного экономического форума и интервью слушайте в нашем эфире в течение всей недели. Ну а сейчас время поговорить о спорте и о российском футбольном чемпионате. Иногда мячи тоже там забиваются со скоростью полета сокола. Егор Белов подробнее.
2: Спорт на РБК. «Спартак» и «Оренбург» разошлись миром. В матче российской футбольной премьер-лиги накануне завершился 6-й тур. Красно-белые играли дома. В начале встречи отличился нападающий столичного клуба Манфред Угальде, но арбитр отменил гол из-за офсайда. До перерыва еще несколько опасных моментов создал «Спартак», но так их и не реализовал. Во втором тайме неожиданно для многих забил «Оренбург». Защитник красно-белых Ву потерял мяч. Гости ошибкой воспользовались. Руслан Куль поразил ворота. «Спартак» отыгрался чуть позже с пенальти. Первый гол за московский клуб забил Мирлен Даку. Красно-белые могли еще забивать, но Оренбург выстоял. Ничья 1-1. «Балтика» накануне разгромила родину со счетом 3-0. Звучит не очень, да? Разгромили родину. Как так может быть? «Рубин» победил «Динамо» из Махачкалы 3-1. «Краснодар» сохранил, даже укрепил единоличное лидерство в премьер-лиге. У «Быков» максимально возможные 18 очков. «Спартак» обогнал «Зенит», поднялся на второе место.
1: Егор, короткий вопрос. «Краснодар» чемпион по итогам 6 туров?
2: По итогам 6 туров Краснодар лидер, ну а что там будет ближе к концу сезона, я думаю, сейчас очень трудно предугадать.
1: Но тем не менее, 5-я часть чемпионата прошла. Фиксируем. Спортивный обозреватель РБК Егор Белов был в студии. Спасибо.
3: Качество жизни.
4: Привет. Это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. В wellness-сегменте интернета очередной тренд с приставкой «максинг». Так блогеры называют попытку прокачать до предела какой-то показатель. Мы уже видели «sleep-максинг» — это погоня за

0: идеальным сном файбермаксинг, когда ведрами едят клетчатку, а вот теперь в моде VO2-максинг от термина VO2-макс, то есть максимальное потребление кислорода. Это главный маркер аэробной выносливости человека. Он показывает, насколько слаженно работают легкие, сердце и мышцы при максимальной нагрузке. Самый точный способ узнать свой VO2-макс – это тест в спортивной лаборатории. Вы бежите по дорожке в маске, нагрузка растет и приборы фиксируют дыхание. Фитнес-трекеры менее точные, они дают лишь приблизительную оценку по пульсу, скорости и возрасту и подходят скорее для наблюдения за динамикой. Почему же вокруг VO2-макс столько шума? Потому что высокий VO2-макс связан с большей продолжительностью жизни. В 2016 году Американская кардиологическая ассоциация предложила измерять и учитывать кардиореспираторную выносливость как жизненно важный параметр, наряду с измерением давления. Ученые и врачи считают, что высокий VO2-макс – это один из предикторов долголетия, и его действительно имеет смысл повышать, чтобы отодвинуть старость на биологическом уровне и укрепить сердце. Например, через норвежский протокол – это такая интервальная кардиотренировка. Да и просто хорошо регулярно двигаться тоже не помешает – быстро ходить, плавать, ездить на велосипеде, бегать или танцевать. При этом VO2-макс – это не пропуск в вечную молодость. Издание Independent приводит позицию американского кардиолога Эрика Тополя. Превращать эту цифру в универсальный прогноз долголетия – слишком большое упрощение. Для долгой активной жизни нужны не только кардионагрузки, но и сила, устойчивость, сон, питание и контроль факторов риска. В сухом остатке VO2-максинг – неплохой и даже полезный тренд, если не гнаться за красивой цифрой в приложении, а смотреть на этот показатель в контексте параметров всего организма. С вами был Евгений Тиханович. Живите активно и повышайте качество жизни на РБК.
1: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК. РБК в цифрах.
2: 700 ступенчатых террас, около 200 грандиозных сооружений и почти 2500 метров над уровнем моря. Таков масштаб затерянного города инков Мачу-Пикчу в Перу. Каменные блоки храмов и дворцов подогнаны друг к другу с феноменальной точностью, без единой капли скрепляющего раствора. Древняя цитадель до сих пор считается одной из величайших археологических загадок планеты.
3: В целом, современное искусство – это то или не то? Во что можно проинвестировать?
4: У нас нет вторичного рынка, вы это никогда не сможете продать. Если мы идем в магазин и покупаем бутылку кефира, мы не думаем, что мы перепродадим через неделю.
2: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвестиции определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17:10.
1: Хавейл, Джили, Дэн Фэн, Эксид, Черри, Жету, Чангар, Рейду, Джали, Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
5: Анонимен ли биткоин? Сумма, время операции, адрес отправителя и адрес получателя навсегда сохраняются в блокчейне. Почему тогда криптовалюту называют анонимной? Дело в том, что вместо имени владельца отображается длинный набор букв и цифр. Пока неизвестно, кому принадлежит адрес, история операции не связана с конкретным человеком. Поэтому точнее говорить не об анонимности, а о псевдонимности. Но псевдоним можно раскрыть. Например, человек покупает криптовалюту на бирже, где требуется подтверждение личности, а затем переводит монеты на собственный адрес. После этого операции можно попытаться связать с его именем. Специальные сервисы анализируют цепочки переводов, находят связанные адреса и отслеживают дальнейшее движение средств. Получается парадокс. Владельца биткоина можно не знать, но за его деньгами можно наблюдать годами. Биткоин скрывает имя, но не скрывает финансовую историю.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: столице 8:30, в студии Татьяна Калинина. С бизнесмена Ильи Трабера снято обвинение в убийстве. Уголовное дело полностью прекращено, сообщает Фонтанка. Илья Трабер имеет право на реабилитацию, возмещение морального и имущественного вреда, причиненного ему в результате незаконного нахождения под арестом, отметил в интервью ТАСС адвокат бизнесмена Игорь Сочиянц. Трабер обвинялся в организации убийства предпринимателя Александра Петрова в 2020 году. 27 августа Трабер вышел на свободу из-за резкого ухудшения здоровья. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent выросла почти на 3% и превысила $90 за баррель. Такая динамика отмечена после взаимных ударов США и Ирана. Американцы атаковали ракетные установки на острове Ларак. Позднее корпус стражи Исламской революции объявил об обстреле военных объектов США на территории Иордании и Объединенных Арабских Эмиратов. Онлайн-продавцы ищут альтернативу Озон и Wildberries. Они начали присматриваться к другим площадкам, опасаясь рисков уничтожения товаров на больших складах, пишет Коммерсант. Отмечается, что количество новых продавцов на маркетплейсе M-Video резко выросло. За вторую половину июля, начало августа, к площадке присоединились 1500 новых партнеров. По итогам июля их число возросло почти на 60% по сравнению с июнем, а трафик в 2.5 раза. Природный пожар в Анапе локализован, сообщила глава города Светлана Маслова. Возгорание началось накануне днем, и из-за пожара было ограничено движение по федеральной трассе. Пострадавших нет. 17,5 миллиона школьников. Завтра начнется новый учебный год, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Свои двери в День знаний откроют 37 тысяч школ. 17 из них построены с нуля. В первый класс в этом году пойдут 1,5 миллиона детей по всей стране. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.
1: Ну, буквально только что радио РБК получило подтверждение закрытия уголовного дела против Ильи Трабера от его адвоката Игоря Сочиянца. Сочиянц сказал нам, что уголовное преследование прекращено по реабилитирующим основаниям в связи с непричастностью предпринимателя. Подробнее к этой теме будем возвращаться в дальнейшем эфире, в выпусках новостей. Сейчас московское время 8:33. Это утро понедельника, 31 августа. Вместе с вами встречают Олег Овчаренко и Мария Пичугина. Ну и сегодня мы провожаем не только лето, но и черный август для российского рубля.
2: Утро вне конкуренции.
3: Но был ли он черным, все-таки еще вопрос. Российская валюта завершила прошлую неделю сильным ослаблением. По итогам пятничных торгов небиржевой курс доллара составлял 86 рублей 20 копеек, что более чем на 3,5 рубля выше значения закрытия предшествующей недели. АЦБ установил такой курс на понедельник, 31 августа. 85 рублей 60 копеек за доллар и 99 рублей 70 копеек за евро. Какой цвет можно применить к уходящему августу 2026-го. На связи со студией директор по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков. Ярослав, доброе утро. Ну что, какой цвет дадите августу 26-го? Ванта Блэк, самый темный черный, или все-таки 50 оттенков серого?
4: Ну, вы знаете, все-таки у нас август месяц в нашей истории не очень позитивный месяц для некоторых периодов был. И сказать, что в этот раз у нас супер негативная динамика, не приходится, ослабление рубля все-таки поддерживает экспортеров, и в этом отношении есть и позитивные тенденции.
1: Хорошо, вот если подводить итоги августа, главные события, которые влияли на курс российской валюты?
4: Российская валюта нынче достаточно непредсказуема. Ослабление, которое, так скажем, уже никто не ждал, наконец-то пришло. И в этом отношении, ну вот, мы видим достаточно интересные уровни, если там пойдем выше 80.

0: 7 за доллар или там 13 за юань, вот, наверное, там будет все самое интересное. А пока, ну, в рамках канала и, в принципе, ну, так скажем, говорить о том, что что-то сверхнеобычное происходит, пока не приходится. Да, некоторым инвест-домам срочно пришлось там переписать свои прогнозы, но вот опять же мы видим, что российский рубль очень чутко реагирует на притоки, оттоки, связанные там с экспортом, импортом, и, ну, так скажем, ликвидности все равно не хватает для того, чтобы мы видели, так скажем, более стабильную.
1: Ну, как меньше волатильность, можно сказать так, да, на валютном рынке.
2: Ну, а если брать такой вот короткий, совсем короткий горизонт, эта неделя, за какими событиями будем следить, что вот инвесторам может быть интересно, в том числе, что с валютой будет, если вообще можно брать такие отрезки?
0: Ну да, с отрезками здесь все достаточно сложно, но, опять же, у нас заканчивается вот новый прогноз, новые значения, которые даст Минфин по покупке валюты. Это, наверное, основное событие, за которым будут многие следить. Это первый момент. Также у ряда крупных, у одного из крупных экспортеров будет там погашение облигаций, тоже в определенной степени может привести там к волатильности по валюте.
1: Благодарим вас, директор по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков был на связи со студией. Ну и вот за какими событиями стоит следить? На этой неделе, безусловно, следим за Восточным экономическим форумом, а на следующей, напоминаем, следим за заседанием Центробанка по ключевой ставке. 11 сентября оно состоится. Уже сейчас некоторые эксперты полагают, что ставка будет сохранена на нынешнем уровне 14%.
2: Ну и, конечно, следим за саммитом Шанхайской организации сотрудничества, который завтра стартует, но сегодня уже ожидаются первые встречи, и подробнее сейчас будем разбираться с экспертом в перспективах, чего ждать от бесед и встреч, в том числе Владимира Путина, через минуту в нашем эфире.
3: Реклама. В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
4: С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток. Развитие во благо людей. В центре обсуждения – инвестиции, международное сотрудничество. Организатор – фонд Росконгресс. При поддержке правительства России.
5: Реклама 6+.
6: Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда, на борту китайский форсаж от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
7: Акция для ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
1: 8:38 в Москве. Олег Овчаренко и Мария Пищугина у микрофонов. Итак, на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, который начинается сегодня в Бишкеке, Владимир Путин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, а также с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Но эта встреча, правда, будет завтра. Как говорят в Кремле, Владимир Путин использует эту встречу, чтобы еще раз донести позицию России по проведению референдума в Армении о вступлении в Евросоюз. Ну, а помощник президента Юрий Ушаков отмечал, что отдельной темой станет ситуация с арестами лидеров армянской оппозиции, которая выступала, по мнению Ушакова, за развитие добрососедских отношений с Россией.
2: Да, и Ушаков заявил тогда, что действия армянского руководства вызывают у Москвы большую озабоченность. На прямой связи со студией радио РБК эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Картунов. Андрей, доброе утро. Чего вообще ждете от этих переговоров? Может ли Москва повлиять на решение Еревана о вступлении в Евросоюз? Возможен ли здесь какой-то компромисс?
8: Ну, мне кажется, здесь будет очень трудно убедить Пашиняна в том, чтобы Армения провела референдум, поскольку проведение референдума

0: неясными результатами может поставить под угрозу всю политическую, экономическую стратегию нынешнего руководства Армении. Поэтому, скорее всего, разговор будет идти о каких-то более конкретных, более приземленных вещах. То есть, вот, например, действительно репрессии или преследования пророссийски настроенных политиков, таких как Роберт Кочарян, второй президент Армении, которого обвинили в коррупции и которого задержали. Я думаю, что вот эта тема вполне возможна для разговора. Но, в принципе, армянское руководство вот в последние недели попыталось в максимальной степени смягчить свою риторику в отношении участия в Евразийском экономическом совете. В частности, вот 19 августа было зафиксировано обязательство Армении в течение 5 лет в полном объеме соблюдать все обязательства, которые вытекают из членства Еревана в этой организации. Понятно, что 5 лет – это не очень много. Понятно, что есть там крупные инфраструктурные проекты, которые не укладываются в эти сроки. Но, тем не менее, это можно расценивать как определенный шаг вперед навстречу членам Евразийского экономического союза с учетом вот тех озабоченностей, которые высказывались, в частности, в Москве. Ну, собственно, не только в Москве, в других столицах стран евразийского.
1: Но вот, Андрей, обращает на себя внимание еще и недавнее заявление Николы Пашиняна, который отказался называть Россию стратегическим союзником, имея в виду ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и то, что Пашинян считает, что ОДКБ и Россия, в частности, отказались тогда Армении помогать. Кажется, что вот этот раунд переговоров на полях саммита ШОС будет самым конфликтным. Есть ли все-таки точки, которые этот конфликт могут позволить так или иначе преодолеть? Или есть риски дальнейшей эскалации?
0: Ну, риски эскалации всегда существуют. И действительно, в общем, армянское руководство очень последовательно перекладывало ответственность за неудачу в последнем раунде карабахского конфликта на Россию. То есть вот это свойственно не только армянским лидерам, но и значительной части армянского общества, которая воспринимала вот бездействие, как они считают, России, как несоответствующее характеру, природе российско-армянских отношений. Но мне кажется, что здесь, если говорить о компромиссах, то они будут связаны с теми аспектами сотрудничества России и Армении, которые имеют долгосрочные перспективы и которые, безусловно, важны для обеих сторон. То есть понятно, что там есть такие заметные, но не очень крупные вопросы, как там, я не знаю, экспорт армянского коньяка или армянских фруктов на территорию Российской Федерации. Армения действительно зависит от российских рынков. Но более существенно другое. Это прежде всего энергетика, то есть Россия является главным поставщиком газа в Армении, 85% по ценам, которые в несколько раз ниже среднеевропейских. Россия строила в Армении атомную электростанцию. В общем, сейчас будет, наверное, решаться вопрос о следующем этапе развития атомной энергетики в Армении. Кто будет этим заниматься, пока что вопрос остается открытым. Ну и, конечно, транспортная инфраструктура. То есть вот та концессия на армянские железные дороги, которая была в свое время передана РЖД, и которую теперь Пашинян грозится каким-то образом у РЖД обратно забрать. Вот это тема для разговора.
1: Да, один из конфликтных вопросов. Если коротко, здесь вы ждете жестов доброй воли со стороны России?
0: Я думаю, только на основе взаимности. То есть только на основе каких-то встречных обязательств со стороны Еревана.
2: Ну а что должно случиться в ближайший месяц, чтобы счесть эти переговоры действительно успешными?
0: Ну, для этого вот по вот этим базовым инфраструктурным вопросам транспорта и энергетики должны быть достигнуты какие-то компромиссные договоренности. То есть Армения должна взять на себя обязательство сохранять вот этот формат отношений, который исторически сложился. Россия со своей стороны там должна, наверное, пообещать, что будет поставлять, скажем, природный газ в Армению по тем ценам, которые, опять-таки, исторически были определены. Вот здесь возможны варианты, и, конечно, если удастся договориться хотя бы в самом общем плане на высшем политическом уровне, там дальше уже, наверное, профильные министерства и ведомства могут эту принципиальную договоренность конвертировать в конкретные соглашения.
2: Благодарим, Андрей Картунов.

0: эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» был на связи со студией радио РБК. Ну и еще, все же, возвращаясь к вопросу вступления в Евросоюз, напомним, 24 августа Никол Пашинян объявил, что Армения намерена в ближайшее время начать процесс подачи заявки на вступление в ЕС. Вместе с тем, в 25 году Пашинян сам подчеркивал, что окончательное решение о вступлении в Евросоюз должно быть принято на референдуме. Итак, встреча Владимира Путина и Никола Пашиняна состоится на полях саммита ШОС. Будем следить за этим. Ну а сейчас 8:45. О том, что еще важно сегодня.
1: Следственный комитет прекратил уголовное преследование в отношении известного петербургского бизнесмена Ильи Трабера в связи с полной его непричастностью. Об этом радио РБК сообщил его адвокат. Трабера обвиняли в убийстве, но по данным СМИ, с 27 августа он находится на свободе. Сегодня в России появится новый способ стать квалифицированным инвестором. В профильной ассоциации разработали специальный экзамен. Но, как сообщил в прямом эфире радио РБК его создатель, пока популярностью он не пользуется. На испытания записались всего 10 человек. Минтранс усилит контроль за повреждениями самолетов. В связи с ростом числа инцидентов в аэропортах и столкновений с птицами, ведомство намерено включить эти угрозы в индикаторы риска. Что это значит, расскажем через полчаса.
0: Ну а сейчас расскажем об энергетике Арктики. Она упирается в потолок. По мнению главы Минвостокразвития Алексея Чекункова, есть три способа решить энергетический дефицит на Дальнем Востоке. Эффективное потребление, строительство новых мощностей и развитие атомной энергетики. В интервью РБК Алексей Чекунков подчеркнул, что покрыть быстрый рост энергопотребления на Востоке можно не только за счет новой генерации. С министром беседовал Кирилл Токарев.
2: Отличные показатели. За 10 лет насколько энергопотребление в регионе выросло? На 33%.
3: Да, плюс в два раза больше, чем в среднем по стране. Сейчас мы растем на 5% в год и уже упираемся фактически в предел.
2: Ну да, Юрий Петрович Трудник сказал, сколько? 12,8 гигаватта необходимо. Уже сейчас вот этот предел, а по факту мы балансируем на грани энергодефицита, тормозит развитие конкретных проектов.
3: Сейчас подключаться к новым сетям все сложнее и сложнее. Наверное, в первую очередь это в Приморье. Есть крупные проекты, которые хотели бы реализовываться по переработке как раз, например, той же руды, но которые нуждаются в сотнях мегаватт, которых пока нету в моменте. Здесь есть три уровня решения этой проблемы. Первый уровень – это все-таки эффективность. То есть реальное энергопотребление, ведь один способ – это производить больше энергии, другой способ – это немножко по-другому ее использовать. Не забывайте, что скачки в энергопотреблении, они также зависят даже от времени суток. Если какие-то производственные процессы, например, перенести на ночь, а с учетом роботизации это возможно, то мы уже высвобождаем энергию, которая так она просто спящая. Или нереализованный еще с советского времени энергомост между Сибирью и Дальним Востоком. В том числе, кстати, с учетом перетоков, где там разные часовые пояса. То есть там естественным образом идет сглаживание этих пиков. Поэтому принятая нами совместно с Минэнерго разработанная программа развития энергетики Дальнего Востока первым пунктом включает повышение эффективности использования существующей энергии. Второй пункт – это строительство энергомощностей для удовлетворения уже зарегистрированных в СИПР заявок. То есть есть максимально, скажем так, обоснованные заявки, которые уже прошли все технологические процессы, там дали заявку на техприсоединение, по ним есть экспертиза, они реально будут удовлетворены в первую очередь, под них создаются новые энергомощности, большие, в том числе Мокская ГЭС в Бурятии, Зашуланская электростанция угольная, которая в Забайкале будет создаваться. На Восточном экономическом форуме, я думаю, что будут приняты решения еще дополнительно по гидроэлектростанциям, которые давно назревали. Ну и третий этаж – это перспективное развитие, в первую очередь, это атомная энергетика, это Приморская АЭС, это Хабаровская АЭС, которые, в общем, уже концептуальные решения приняты по поручению президента. Это энергоснабжение удаленных регионов. Здесь есть новые технологии, связанные с комбинированными электростанциями малыми. Это солнце, ветер, дизель и батарейка. Некоторые люди улыбаются, говорят, какое у вас солнце? Ну, там полярный день есть. То есть, когда оно светит там, полгода в год, это солнце. Дальше, с ветром, как правило, у нас все нормально. Когда нет ни солнца, ни ветра, работает дизель. Его, по крайней мере, меньше нужно, чем сейчас на сугубо дизельной электростанции. И накопители. Очень важная история. В целом накопители, пока они в пилотном режиме в стране применены сейчас, на юге России применен проект, там 300 мегаватт всего построено. Но они для Дальнего Востока очень важную роль могут сыграть, потому что напитываться даже из сети ночью они могут отдавать все днем, они уже выравнивают потребление, выравнивают тариф, и это дополнительный ресурс. Мы выживаем больше сока как бы из того же яблока. Поэтому у нас, безусловно, есть понимание, как этот энергодефицит максимально быстро преодолевать. Мы с инвесторами синхронизируем

0: Их планы инвестиционные с обязательствами государства создать соответствующие энергомощности.
1: Ну, что все-таки тормозит ввод новых мощностей? Опять же, есть, насколько нам известно, расхождения некоторые по планам по введению новых мощностей вашего министерства, Минэнерго и так далее?
0: Нет, мы с Минэнерго полностью синхронизированы. Есть, наверное, желание частных инвесторов получить максимальную поддержку, скажем так, бюджетную. Но мы находим такие решения, такие механизмы. Я думаю, что вот сейчас они будут доложены президенту на Восточном экономическом форуме, тогда мы можем твердо сказать, что они случились, но которые творчески, ну, позволяют бюджетные деньги экономить, а инвесторам, тем не менее, возвращать инвестиции. У нас же благотворительностью в этом смысле никто не занимается.
2: Полную версию интервью с главой Минвосток развития Алексеем Чекунковым можно будет посмотреть на телеканале РБК в 15.10, а также в 22.40 по московскому времени, но темы коснемся еще в следующем часе на радио РБК.
3: Ну а сегодня может быть официально утверждено решение, которое позволит подключить города-миллионники к сети 5G до конца 2027 года. Как пишет Forbes со ссылкой на источники, предложение обсудят на заседании комиссии, госкомиссии по радиочастотам. Операторам разрешат строить 5G поверх существующих сетей LTE. И также можно будет использовать иностранное оборудование. Но вот частоты будут несколько другие, потому что за частоты от 3,4 до 3,8 ГГц заняты Минобороны, а операторы их тоже хотели. На этом фоне был небольшой конфликт. А на связи со студией генеральный директор информационно-аналитического агентства Телеком Дейли Денис Кусков. Денис, здравствуйте. Ждете, что вот сегодня уже действительно будет принято решение и сеть 5G начнут полноценно разворачивать?
4: Здравствуйте. Ну, с одной стороны, как бы, да, жду. С другой стороны, в общем, давайте будем, так сказать, отдавать дань тому, что есть. Еще в прошлом году должен быть состояться аукцион, на который, так сказать, Минцифры заводила определенную сумму, но все для того, чтобы выкупить частоты, но все операторы просто отказались, потому что это невыгодно. Операторы прекрасно понимают, что вкладывание денег в то, что никогда не отобьется, это бессмысленно. И, в общем-то, на самом деле мы прекрасно понимаем, что 5G в мире стало выпускаться еще в 2019 году. У нас, даже если завтра, сегодня будет принято решение, то, в общем-то, по сути, это там 27-й год какого-то развития. Ну и, наверное, полноценно, все-таки 5G для простых граждан, оно не будет иметь какой-то широкий эффект и больше будет использоваться бизнесом.
3: А почему именно так? Потому что частоты не те? Потому что те частоты, которые заняты Минобороны, они более удачные?
4: Ну, тут на самом деле целый клубок. Во-первых, как я сказал, уже 8 лет прошло с момента того, как запускалось в других странах мира. Это первый момент. Второй момент. Смотрите, сейчас скорость в России, по данным нашего приложения Мегабитус, 24 мегабита в секунду. То есть достаточно хорошая, которая позволяет смотреть видео высокой четкости и так далее и тому подобное. Скорость, которая позволяет развивать 5G, она на порядок выше. То есть, допустим, там не 24, а 240. Ну, что вы с ней будете делать? То есть, как бы, допустим, для людей, которые качают торренты, ну, это, наверное, удобно. Вначале за 10 минут, будет качать за минуту. Но таких людей меньше, там, 0,1%.
2: Ну, звучит, как будто нет смысла в этом процессе.
4: Нет, смысл есть, но всегда смысл как бы есть ко времени, да, то есть если вы опоздали на там, не знаю, электричку, там, да, сказать, вам придется ждать следующую, то есть вы уже не попадете на ту. То есть мы пока понимаем, что мы время определенно упустили, и у нас не будет 5G иметь такой же цикл, как в других странах.
3: То есть, видимо, уже ждать каких-то следующих стандартов. Спасибо. Генеральный директор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли» Денис Кусков был на связи со студией. Это «Утро вне конкуренции».
5: Автоньюз. Почему новые автомобили еще до официальной премьеры чаще всего замечают именно на Нюрбургринге? И почему производители спортивных машин потом обязательно рассказывают, за сколько минут их новинка прошла знаменитую трассу? В эфире Алексей Панков, обозреватель «Автоньюз». Сегодня о том, как одна из самых сложных трасс мира превратилась в главный автомобильный полигон. Нюрбургринг Нордшлейфе протяженностью почти 21 километр – это настоящий экзамен для автомобиля. Здесь есть длинные скоростные прямые, резкие торможения, неровности, перепады высот и

0: повороты, которые заставляют одновременно работать двигатель, тормоза и подвеску. Первые гонки здесь прошли в 1927 году. Нюрбургринг быстро стал одним из главных испытаний для гонщиков. В свое время здесь проводили заезды Хуан Мануэль Фангио, Джеки Стюарт и Ники Лауда. Однако со временем знаменитая трасса стала слишком опасной для стремительно развивавшихся болидов Формулы-1. После дождливого Гран-при Германии 1968 года Стюарт и вовсе назвал ее «зеленым адом». Но именно экстремальная сложность Нордшлейфе со временем превратила ее в идеальное место для испытаний серийных автомобилей. Если машина выдерживает здесь высокие скорости, резкие торможения и повороты, а также перепады высот, значит у инженеров гораздо меньше шансов обнаружить неприятные сюрпризы уже после начала продаж. Производители используют трассу для настройки подвески, тормозов и других элементов. Например, Hyundai на каждой спортивной модели проезжает по Нюрбургрингу сотни кругов и считает, что каждый километр здесь сопоставим с десятками километров по дорогам общего пользования. Еще одна причина популярности трассы – это рекорды. Производители превратили время круга в своеобразную таблицу успеваемости. Сейчас особенно престижным считается результат менее 7 минут, а разница в несколько сотых секунды способна стать отдельным рекламным преимуществом. Именно поэтому Porsche, Mercedes AMG, Lamborghini, BMW, Ford и другие марки регулярно возвращаются на Нюрбургринг. Здесь можно не просто проверить автомобиль, но и доказать всему миру, что он быстрее конкурентов. Абсолютным рекордсменом среди серийных автомобилей остается Mercedes AMG One – 6 минут 29 секунд. Для сравнения, самый медленный результат среди серийных машин принадлежит Ligier GS50. Его круг занял 28,5 минут.
1: Почему так сложно бывает на переговорах?
2: Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, это просто нонсенс.
3: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК.

0: Китае скоро будет армия старого населения, которого надо будет обслуживать. Кто будет вообще работать на всех предприятиях промышленных? Множество
1: роботы
0: вот этих.
1: Роботы. Будет политика, да. Одна семья, два робота.
2: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. По средам в 16:10 на радио РБК.
3: Уберите детей от радиоприемников, российский рынок падает.
4: Хотя на утренней сессии на очень небольших объемах рынки старались удержать какое-то позитивное настроение.
5: У меня котировки перемешались в глазах. Что-то изменилось?
6: По будням в 10:00. Специальный эфир программы «Рынки» к старту главной торговой сессии Мосбиржи. Новости, экспертиза, прогнозы. Информация, которая поможет разобраться и определит ваш торговый день. «Рынки» ежедневно на радио РБК.
2: Резать лося.
7: Лося.
2: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
8: Лангусты и шортисты.
9: Как же много синонимов в нашей азбуке инвестиций. Например, лангусты и шортисты – это в сущности то же самое, что быки и медведи. Лангуст покупает акции в лонг в расчете на рост котировок. А шортист – это тот, кто играет на понижение. Он берет бумаги в долг у брокера, продает их, а когда котировки упадут, откупает по более низкой цене и забирает себе прибыль. Неудивительно, что лангуст и шортист постоянно выясняют, кто из них круче. У меня вот такая прибыль, а у меня вот такие дивиденды. Иди сюда, научу тебя шортить. Сам иди за лонг, ответишь? Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».

0: колонках.
1: В дороге, в FM-диапазоне.
0: В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК.
1: Для тех, кто ценит время.
0: 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве.

0: новости, технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 9 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Российские ПВО минувшей ночью сбили 239 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Логистический центр «Озон» в Ростовской области ночью атакован дронами. Об этом сообщила пресс-служба компании. Пожар быстро потушили, персонал склада эвакуировали. 6 беспилотников сбили на подлете к Москве, сообщил мэр Сергей Собянин. Уголовное преследование в отношении Ильи Трабера прекращено по реабилитирующим основаниям в связи с его непричастностью. Это подтвердил радио РБК адвокат бизнесмена Игорь Сочиянц. По его словам, Трабер имеет право на возмещение вреда за незаконное нахождение под арестом. Илью Трабера арестовали в июне по обвинению в организации убийства предпринимателя и отца первого российского пилота Формулы-1 Виталия Петрова Александра Петрова. В прошлую пятницу Трабера выпустили из московского СИЗО «Лефорт» из-за резкого ухудшения здоровья. Иран и Соединенные Штаты обменялись ударами. Американская атака стала первой за последний месяц. Ранее Вашингтон заявлял о переходе к экономическому давлению на Тегеран. Минувшей ночью американцы ударили по иранским пусковым установкам на острове Ларк. Корпус стражей Исламской революции объявил об обстреле военных объектов США в Иордании и Эмиратах. На этом фоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent выросла почти на 3% и превысила $90 за баррель. У России нет ни желания, ни резона нападать на Бельгию или любую другую страну НАТО. Об этом заявил РИА Новости посол России в Брюсселе Денис Гончар. Он отметил, что информация о потенциальной российской агрессии муссируется для того, чтобы оправдать милитаризацию и деградацию социально-экономической ситуации в Евросоюзе. Акции М-Видео сегодня утром резко выросли. Котировки ритейлера поднялись на 3 с лишним процента по сравнению с закрытием пятницы, сообщает РБК. Поддержку акциям М-Видео могло оказать сообщение о значительном росте числа продавцов на маркетплейсе. По данным коммерсанта, по итогам июля число новых селлеров у маркетплейса выросло почти на 60%, а трафик увеличился в 2.5 раза. Больше новостей на сайте РБК.
2: Мы приветствуем всех слушателей радио РБК. Это утро вне конкуренции. Вместе с вами встречают Олег Овчаренко и Мария Пичугина. Последний раз этим летом.
3: Утро встречаем, а лето провожаем. 31 августа на календаре. Доброе утро.
2: В этом часе уже через минуту узнаем, как чувствует себя деловая среда, чей индекс РСПП немного вырос, но все равно фиксируется спад бизнес-активности. В общем, голоса предпринимателей через минуту. Кроме того, выясним, какие ожидания в иностранных СМИ от встречи. Речь на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Путин встречается и с Си Цзиньпином, и с Нарендрой Моди. Ну, а также разберемся, как Минцифры, как Минтранс намерен контролировать повреждения самолетов гражданской авиации. Короткая ситуация на рынках.
3: Индекс Мосбиржи на утренней сессии растет вслед за нефтяными котировками. Он уже в плюсе почти на 0.5%. Сейчас находится на отметке 2134 пункта. Ну, а нефть дорожает уверенно, дорожает на фоне очередного обмена ударами между США и Ираном впервые с конца июля. Сейчас Brent уже в плюсе почти на 3%, $90.68 за баррель. На межбанке рубль слабеет, доллар стоит 86.34, евро 100 рублей и 8 копеек.
2: Итак, лето для предпринимателей в целом прошло негативно, если ориентироваться на сводный индекс деловой среды Российского союза промышленников и предпринимателей. Да, за август он вырос и превысил показатель 43 пункта, но вот это первое повышение за 3 месяца, а ведь в апреле

0: было выше 46 пунктов. Кирилл Леонов выяснил, ощущает ли бизнес, хоть и маленькое, но все-таки улучшение. Кирилл, что говорят предприниматели?
1: Во-первых, надо понимать, что несмотря на положительную динамику этого месяца, в РСПП отмечают, что индекс находится ниже необходимой отметки в 50 пунктов. 50 – это был бы нейтральный базовый уровень. А то, что выше 50 – это уже позитив. И сейчас негативных оценок со стороны представителей бизнеса по-прежнему больше, чем позитивных. Но мы вместе с предпринимателями искали позитив и не безрезультатно. Например, по словам основателя сети магазинов одежды «Баон» Ильи Ярошенко, растет трафик в торговых центрах.
2: Надо очень постараться, чтобы найти что-то положительное за последнее время в ритейле. Разве что закончилось падение трафика в ТЦ, и в августе мы даже зафиксировали прирост покупателей в 30%. Надолго ли эта тенденция? Из отрицательного это, конечно, удары по маркетплейсам. Селлеры потеряли огромное количество товара, а уцелевший находится под большим риском. Откуда оптимизм у другого бизнеса, я не понимаю. Может, из-за обещаний каких-то компенсаций и помощи и обещаний по отсрочкам по налогам?
3: Но как-то не очень позитивно прозвучало.
1: Но это самый жизнеутверждающий ответ, который мы получили. При этом индекс фиксирует и другие тенденции. Например, показатель спрос в отрасли упал чуть более чем на 4,5 пункта. Логистика продолжает ухудшаться уже четвертый месяц подряд, и ее индекс снизился до 42 пунктов. Почти каждая третья компания отмечает негатив. Но и личная оценка делового климата, наоборот, выросла за месяц на 8,5 пунктов, пусть это и самый субъективный параметр, но она остается на очень низком уровне все еще. 39,6 процентных пунктов. Как нам объяснила ранее в эфире исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Мария Глухова, мы оттолкнулись от негатива, от дна по негативу и потихоньку будем возвращаться на позитивный уровень.
0: Ну, час назад Мария Глухова действительно в нашем эфире, она еще такую характеристику дала, что мы пока еще осенью находимся, и у нас возникал спор, а за осенью что будет, зима или это такая будет южная осень? Ну, это все лирика. А вот есть ли советы, что делать предпринимателям в такой не самой позитивной ситуации?
1: Есть. Сооснователь ателье мебели «Мистер Дорс» Максим Валецкий предлагает становиться кузнецом собственного счастья в новых сегментах рынка.
4: Я не вижу никакой позитивной динамики в августе. Была действительно позитивная несколько динамика в апреле, мае, в июне у нас, если брать продажи. В июле позитивная динамика как бы застряла на месте. Про август пока ничего сказать не могу. Позитивной динамики не чувствую вообще. Тащимся с большим трудом в результатах прошлого года на последний квартал. Ожидание, чтобы ситуация не ухудшилась основная. Заодно ищем ниши в премиуме, куда можно расшириться, чтобы создать самим себе позитив.
3: Ну, насчет стать кузнецом своего счастья, зарплата кузнецов растет, и спрос на таких специалистов вырос более чем на 140%.
0: Это данные суперджоб, действительно.
1: Чтобы найти улучшающиеся тенденции, я глубоко проанализировал этот индекс и выяснил, что доля резко отрицательных ответов, а именно финансовое положение существенно ухудшилось, сократилась за месяц на 5% пунктов. Благодаря этому значение показателя финансового положения компаний выросло на 1,4 пункта, но все равно значительно ниже. 50, 40,4. И индекс состояния фондового рынка тоже подрос почти на единицу, составил 41 пункт. И нашли мы и скептика. Основатель бренда спортивной экипировки Spire Евгений Спиряков считает, что индексы работают только тогда, когда есть предсказуемость.
5: К сожалению, в моих ощущениях никакие индексы ни о чем сейчас не говорят. Сейчас время настолько нестабильное, непрогнозируемое и непонятное, что ни на последний квартал, ни на следующий год, ни на перспективу дальше месяца прогнозировать вообще ничего нельзя, потому что сейчас каждый день происходят черные лебеди, которые вообще ни с какими индексами не связаны и ни от чего нельзя отталкиваться. Адекватная статистика не работает примерно уже 5 лет.
1: Если смотреть в будущее, доля компаний, которые продолжают инвестировать, сокращается второй месяц подряд. В августе об этом заявили почти две трети респондентов. Ну и напомню, что по итогам июля индекс деловой среды от РСПП составил минимальное значение за последний год – почти 42,5 пункта. Основной причиной для такой динамики тогда называли проблемы с логистикой, которые возникли на фоне топливного кризиса.
0: Голос предпринимателей представил Кирилл Леонов. Спасибо тебе. Ну а в Российском союзе промышленников и предпринимателей не только индекс деловой среды оценивают, но и 7 столпов новой экономической модели России, которые ранее предложили исследователи аналитического центра «Третий Рим». В беседе с РБК в преддверии Восточного экономического форума глава РСПП Александр Шохин трансформировал столпы, цитата, в трех китов. Это развитие людей, бизнеса и технологий. На чем держится российская авиация, на китах или столпах? Узнаем через пару минут. Это «Утро вне конкуренции».
6: Реклама. Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается,

0: 21 век, Ваше Величество.
1: ОСАГО в Альфа-страховании.
2: Вот настоящий порядок.
3: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
4: Красота-то какая, лепота.
5: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
6: Основание рынка для всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогам 2024 года.
7: Восточный экономический форум – ключевая международная площадка, где обсуждают развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества со странами АТР. С 1 по 4 сентября на радио РБК прямые включения, эксклюзивные интервью, аналитика в реальном времени. РБК. Слушай главное. Партнер трансляции – автомобильный бренд «Волга», ООО «Дистрибьютор легковых автомобилей».
8: Первый звонок еще не прозвенел, а первый звоночек для родителей уже есть. Домашнее задание, репетиторы, стресс и растущая нагрузка.
9: Как помочь ребенку со всем этим справиться и не потерять интерес к учебе? Вита Лахова и Тимур Чернов готовятся к новому учебному году вместе с вами в программе «Чат с учителем». Завтра в 15.10 на радио РБК. Ведь все-таки звонок не только для учителя.
10: 9:11 в Москве. Звонок для всех слушателей радио РБК. Это «Утро вне конкуренции». С вами вместе встречают Олег Овчаренко и Мария Пичугина. Контроль за повреждениями самолетов в гражданской авиации решили усилить. Минтранс планирует расширить перечень индикаторов риска, добавив 4 новых фактора опасности. Это следует из проекта поправок, который изучил «Коммерсант». 2 фактора касаются деятельности аэропортов, орнитологическая безопасность и повреждения самолетов на земле во время обслуживания, но еще 2 фактора касаются авиационных работ. Если такие риски будут выявляться неоднократно, компанию может внепланово проверить Ространснадзор.
11: Ну, давайте прямо скажем, орнитологическая безопасность – это птицы. Птицы, которые угрожают самолетам на этапе взлета в первую очередь. И вот действительно ли нужен сейчас такой контроль? Особенно узнаем на связи со студией авиаэксперт Михаил Вахнеев. Михаил, здравствуйте. Действительно ли вот таких инцидентов стало больше?
12: Доброго утра. Да, если вот опять же опираться на те данные, которые приводит «Коммерсант», а лично у меня нет никаких оснований в них сомневаться, количество столкновений самолетов с птицами увеличилось. Если, вот как пишет «Коммерсант», в 22-м году их было 941 инцидент, то в 2025-м их уже 1848. Это как-то многовато.
11: Это тем более любопытная статистика, что кажется, по ощущениям...
12: Надо на это обращать внимание, что касается, опять же, вот данных за 26-й год, что приводит «Коммерсант», то вот как они ссылаются на Росавиацию, за 5 месяцев зафиксировано 458 сообщение о столкновении воздушных судов с птицами. Понятно, что еще нет данных по летнему периоду, а это уже высокий сезон, интенсивность полетов увеличивается, соответственно, и количество столкновений может быть больше.
11: Я просто хотел сказать, что кажется, что и рейсов ведь стало меньше и из-за санкций, и из-за топливного кризиса и так далее, а вот столкновений, да, как вы говорите, стало больше, обращать внимание стало больше.
12: Но здесь другое дело, что... Орнитологическая безопасность – это все-таки зона ответственности аэропорта, а не авиакомпании. Авиакомпания не виновата в том, что самолет столкнулся с птицами. Здесь уже вопросы должны быть не к авиакомпании, а к орнитологической службе аэропорта. Если мы говорим о ситуации повреждения воздушного судна на непосредственно покрытие аэродрома, то есть это стоянка, это ВПП, это рулежные дорожки, то здесь уже может быть и вина авиакомпании, но она, скажем так, по моему оценочному суждению, ее вероятность меньше, чем, опять же, при буксировке. Потому что если мы говорим про буксировку воздушного судна, мы говорим там про возможные столкновения с там, автобусами, с погрузчиками, там, с какими-то аэропортовыми автомобилями аэропортовых служб, то это нужно в каждом случае разбираться, потому что это может быть и вина аэропортовых служб. Понятно, что если пилоты сами занимаются рулением, и пилоты случайно, управляя вот самолетом при рулении, там сталкиваются с другим самолетом, ну да, здесь уже вина пилотов, здесь уже может быть вина авиакомпании.

0: Но по моему оценочному суждению, даже здесь, когда самолет находится на земле, большинство случаев столкновения с различными транспортными средствами, там, хендлинговых служб, это тоже в большей степени зона ответственности аэропорта. Понятно, что каждый инцидент, он расследуется, и там, соответственно, чья вина, это все устанавливается.
1: Да, благодарим. Авиаэксперт Михаил Вахнеев был на связи со студией. Остается, конечно, открытым вопрос, поможет ли проверка Ространснадзора предотвратить все эти случаи столкновения с техникой, с птицами. И, кстати, почему уже проблема эта актуальна более 100 лет и до сих пор не получается ее решить до конца?
2: Ну, ты не можешь выстроить стену, которая защитила бы тебя от птиц. Ну, банально, потому что самолетом тоже куда-то надо взлетать. 9:16 в Москве. Сейчас о том, что важно сегодня.
1: Сегодня в России появится новый способ стать квалифицированным инвестором. В профильной ассоциации разработали специальный экзамен. Но час назад его создатель в прямом эфире радио РБК рассказал, что популярностью он пока не пользуется. На испытания записалось всего 10 человек. В Бишкеке сегодня стартует саммит ШОС. Владимир Путин планирует встретиться с Си Цзиньпином и Николом Пашиняном. Через 15 минут расскажем об ожиданиях от этих переговоров. Ожидаем и заседание Госкомиссии по радиочастотам. Наши собеседники допускают, что в результате в России могут официально развернуть сети 5G. Впрочем, скептиков немало. Вопрос пытаются решить уже 8 лет. И еще об одном форуме успеем сказать. Завтра во Владивостоке стартует ВЭФ. Десант РБК уже высадился на острове Русский. Настраиваем аппаратуру, будем держать вас в курсе событий быстрее новостей.
2: Ну, еще начинаем готовиться к запуску нового делового сезона. И начнем по традиции с разговора о зарплатах. Осень – время пика активности рекрутеров и самый удачный момент для смены работы. По крайней мере, так принято считать. Как воспользоваться этим моментом и где спрятаны самые привлекательные предложения? Герой программы «Да или нет» – руководитель исследовательского центра «Суперджоб» Наталья Голованова. Надежда Сережкина это интервью записала исключительно в исследовательских целях.
3: «Да или нет».
4: Я думаю, что начать стоит с вопроса для самых амбициозных. Где этой осенью платят 1 миллион рублей?
5: Такие зарплаты есть, и в первую очередь это, конечно, зарплаты топ-менеджмента. Но если говорить о специалистах, то, наверное, это в первую очередь информационные технологии, руководители отделов разработки ПО, руководители IT-отделов, отделов системного администрирования крупных предприятий.
4: Давайте вот каких-то три самых высокооплачиваемых специальности, которые лично вас сейчас удивляют или просто они входят в топ?
5: Машинист подземных самоходных машин, Якутск.
4: И сколько это в деньгах?
5: Там вахта 60 дней, 700 с лишним тысяч. Проходчик, Республика Саха-Якутия, тоже вахта 60 дней, 900 тысяч рублей. Вообще Ханты-Мансийские, Ямало-Ненецкие округа, Магадан, они могут посоревноваться в уровне зарплат даже с Москвой, но это все-таки тяжелые условия труда с надбавками, коэффициентами, вахтовыми методами работы и так далее. Стоматолог-ортопед, вакансия в Саратове сейчас 800 тысяч рублей в месяц. Так что не только Москва платит больше всех. Есть уже города, которые конкуренцию нам составляют. И если говорить об этом, то среди городов-миллионников ближе всего к московскому рынку труда зарплаты в Санкт-Петербурге. Например, у инженеров и специалистов всего на 15% примерно ниже московских. В Екатеринбурге, Казани, Краснодаре. Если говорить о городах полумиллионников, то там ближе всего зарплаты к Москве, Владивостоке, Сургуте, Хабаровске.
4: Число таких вакансий за последний год, по вашим наблюдениям, стало больше? Вот шансов на семизначный оклад больше, чем прошлой осенью?
5: Нет, вакансий на рынке труда становится меньше, становится больше резюме, в том числе и в IT-сфере, что, в общем-то, удивительно на фоне последних лет, когда охота за программистами велась практически повсеместно. Но надо сказать, что все равно люди достаточно спокойно сейчас чувствуют себя на рынке труда, потому что спрос и предложение как бы не сбалансированы сейчас.
4: Вот давайте дадим конкретную инструкцию, как соискателям к этому подстроиться и получить максимальную выгоду.
5: Наверное, провести аудит своих навыков, знаний, возможностей и желаний и вступить в переговоры, да, включая переговоры о собственной зарплате. Наверное, это самый дешевый по вложениям навык был бы. Чем больше люди просят, тем больше получают. Просто исследовали эту тему. Очень многие недополучают плюс 10, плюс 20% своей зарплаты.

0: если то, с чем вы работаете сейчас, больше, чем то, что вы делали год назад, то это повод, собственно говоря, как раз просить зарплату.
1: Фраза в стиле «я устал, я ухожу» сможет сработать или, наоборот, лишит нас шансов?
0: Срабатывает, как мы знаем, но оставляет за собой как бы некий шлейф. На такую фразу имеют право только люди, которые знают, что их действительно ждут в другом месте.
1: Что можно успеть сделать со своим резюме? Вообще, как профилактически его обновить?
0: Думать о своем резюме периодически имеет смысл, даже если вы не собираетесь менять работу, потому что таким образом вы сами видите, где вы выросли за последнее время, и думаете о том, чего вам не хватает для того, чтобы зарабатывать больше. Это резюме можно принести, собственно говоря, не только в новую компанию, но и собственному руководителю. Удерживать для компании дешевле, чем нанимать новых людей.
1: Вообще, менять работу осенью — это хорошая идея, потому что кажется, что осенью формируются бюджеты на год, и там никто не заложит мою прибавку в зарплате, потому что я просто новичок.
0: Знаете, на сегодняшнем рынке труда менять работу можно в любое время. Ну, кроме, наверное, новогодних каникул в некоторых сферах, где все офисы закрыты, да, и никто даже не посмотрит ваше резюме. Этим летом мы не видели такого сильного спада, как видели, например, там 5-10 лет назад. Рынок труда становится менее таким вот острым в осенний период, хотя всплеск активности работодателей происходит. Люди выходят из отпусков.
1: Заработать больше станет проще этой осенью, да или нет?
0: Нет.
2: Да или нет?
3: Найти выход. Селлеры переходят на меньшие площадки, чтобы снизить убытки. Предприниматели начали искать другие площадки, кроме Озон и Wildberries. Вот по данным MVideo, в июле число новых продавцов выросло почти на 60%. Трафик в 2.5 раза. И, по словам одного из источников «Коммерсант», селлеры ищут дополнительные каналы продаж по понятным причинам. Перебои в работе складов, сопутствующие сложности с поставками. Действительно ли это так? Разберемся с руководителем группы компании «Авокадо» Сергеем Чермашенцевым. Сергей, доброе утро. Почему именно MVideo? Есть ведь множество других площадок.
4: Доброе утро. На самом деле, не только MVideo, но и Яндекс.Маркет, Детский мир и так далее, и достаточно много площадок. Но здесь я бы отметил не тенденцию того, что люди меняют площадку, тенденцию того, что люди выходят на новые площадки селлера. И здесь не это скорее связано не с тем, что селлеры боятся потерять товар, а с тем, что так как селлеры перестроились, и большая часть торговли происходит по системе, когда селлер торгует со своего склада, и дополнительный трафик, он не влияет на расходы. То есть мы можем зарегистрироваться на многих площадках и при этом торговать на них со своего склада. Если раньше селлер все же был немного, так скажем, разбалован маркетплейсом, и ему не нужно было содержать огромное количество складов для того, чтобы там хранить свой товар, он сразу отвозил на площадку. И здесь такие площадки, как MVideo, Яндекс и другие мелкие площадки, они не давали скорости оборота той, которая нужна для производителя. Поэтому сейчас это больше относится к тому, что селлеры поменяли систему продаж.
5: Поменяли здесь модель поведения. Сергей, очень коротко. Правильно ли мы понимаем, что в магазине электроники MVideo теперь будут товары для спорта, мебели и так далее, да или нет?
4: Да, уже давно есть.
5: Спасибо, руководитель группы компании «Авокадо» Сергей Чермашенцев был на связи со студией. Это «Утро вне конкуренции».
2: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
6: Если бренды встречаются, значит, это кому-нибудь нужно. Недавно такая встреча произошла у модного бренда Бифри, киностудии «Союзмультфильм» и дизайнера Никиты Ларуса. Итогом тройной коллаборации стала коллекция по мотивам Простоквашино. Дядя Федор вырос и переехал в студенческий кампус. Теперь он носит толстовки с нашивками и брюки с лампасами. Если дробь Бифри возвращает нас в детство, то бренд Колесман знакомит с миром современного искусства. Все началось с уроков живописи, которые основательница бренда Ольга Колесникова брала у Елены Большаковой. А потом работы художницы решили перенести на юбку и блузку. Что символизирует коллаборация? А главное, почему дизайнеры продолжают объединяться с художниками? Спросила у Ольги Колесниковой.
7: Коллаборация

0: с Еленой Большаковой появилось как-то очень естественно. Мы не садились специально придумывать коммерческий проект. Я увидела эту серию «Чуткий сон». Мне как-то очень близка стала тема картин, потому что это история о внутренней тишине и о возможности спрятаться, закрыться от внешнего шума, но не для того, чтобы именно убежать и спрятаться, а для того, чтобы услышать себя изнутри. И сейчас, именно когда многие женщины переживают какую-то сильную очень нагрузку и внутренние изменения, эта тема, тема трансформации, она как-то очень особенно актуально звучит. И мы хотели выйти за рамки традиционного мерча, поэтому сделали рубашки и юбки.
1: От себя хочу добавить, что такие вещи – это не только возможность познакомиться с тиражным искусством, но еще и способ сделать свой гардероб по-настоящему особенным. Это программа «На показ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
2: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
3: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
2: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
3: По будням на радио РБК. Новости, ключевые события и их влияние на вас. Подводим итоги дня вместе с экспертами в программе «Что это значит?» по будням с 6 до 9 вечера.
2: РБК в цифрах.
3: 10 опор, 55 тысяч тонн, 540 метров бетона и стали. На момент открытия в 1967 году Останкинская телебашня была самой высокой в мире. Сегодня этот технический гигант ежегодно принимает сотни тысяч туристов. До знаменитой смотровой площадки на отметке в 337 метров скоростной лифт поднимает всего за 57 секунд.

0: Disney и Universal не единственные компании, которые развивают тематические парки. Активно в эту нишу входит и производитель игрушек Lego.
1: Legoland практически полностью построен из конструктора Lego, что является ключевым драйвером.
2: Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10.
3: Библиотека РБК.
4: Здесь мы собираем книги первых лиц.
5: Что читает председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм», генеральный директор киностудии имени Горького Юлиана Слащева.
6: Из того, что меня поразило и было особенно интересно в последнее время, это книга многолетнего главы компании Disney Боба Айгера, которая называется «Умение предвидеть». Я ее дважды уже читала, и, конечно, для меня, как руководителя «Союзмультфильма», там очень много инсайтов и очень много того, чем можно пользоваться в каждодневной работе и жизни.
4: Роберт Айгер. Умение предвидеть. Чему я научился за 15 лет на посту главы Walt Disney. В те времена телеиндустрия была совсем иной. В определенном смысле условия были более благоприятными. Конкуренция не такая жесткая, мир не так разобщен. Безусловно, в основном все строилось на самых распространенных американских идеях и главенствовавших в обществе убеждениях. Однако во многих других отношениях те времена были не самыми лучшими для этой сферы. В частности, все безмолвно сносили проявляемое к ним неуважение, которое сегодня сочли бы неприемлемым.
3: Библиотека РБК.
4: Заведующая Элина Тихонова.

Алиса, 9 часов 30 минут. В студии Татьяна Калинина. Депутаты Курултая нового парламента Казахстана проголосовали за назначение вице-президентом страны Ерлана Карина. Ранее он занимал

0: Ведь зам руководителя администрации президента кандидатуру Карина выдвинул президент Казахстана Токаев. Деловой партнер вышедшего на свободу бизнесмена Ильи Трабера Владимир Даниленко находится в СИЗО, сообщает РИА Новости. Вину он не признал. Ранее сегодня в интервью радио РБК адвокат Трабера Игорь Сачиян сообщил, что уголовное преследование в отношении бизнесмена прекращено в связи с его непричастностью. Два дня назад Трабера выпустили из Лефортово из-за резкого ухудшения здоровья. Правительство разрешило выплачивать 27 тысяч рублей родственникам уклоняющихся от наказания релокантов. Премьер Мишустин подписал постановление о размере гуманитарного пособия, пишет «Коммерсант». Согласно документу, выплаты возможны только по решению межведомственной комиссии. Это произойдет в случае, если у родственников релоканта нет своих источников дохода. Размер такого пособия установлен в размере 1 МРОТ. Производство красной икры нового улова в России в середине августа упало почти вдвое по сравнению с 2024 годом и в 3,5 раза по сравнению с объемом прошлого года. Об этом сообщил РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков заявлял, что вылов лососевых видов рыб в России будет снижаться на протяжении 7 лет из-за цикличности подходов этих рыб. Власти 28 российских регионов рассматривают возможность введения полного запрета на розничную продажу вейпов и другой никотиносодержащей продукции, сообщает ТАСС. Право устанавливать такой запрет субъекты получили после принятия закона о лицензировании оборота табачной продукции. С марта полный запрет на продажу вейпов действует в Пермском крае. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.
1: Часов 32 минуты в Москве. Олег Овчаренко и Мария Пичугина встречают вместе с вами утро понедельника 31 августа. Испытание для клуба безопасности Си Цзиньпина и Владимира Путина. Именно так зарубежные СМИ описывают предстоящую встречу глав России, Китая и Индии в разных форматах на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Киргизии. Подробнее прямо сейчас.
2: Утро вне конкуренции.
3: Лидеры обсудят в том числе вопросы безопасности, экономики на фоне давления США на Тегеран. Ну и теперь еще после этой ночи очередного обмена ударами между США и Ираном. При этом заседание Совета лидеров стран ШОС состоится 1 сентября в Бишкеке. Чего ожидать? Зарубежную прессу изучила Анна Маргулис. Она в студии. Анна, в СМИ звучит словосочетание «парадокс ШОС». А в чем он заключается?
4: ШОС создавалось как относительно такой компактный региональный механизм для Центральной Азии. Ну вот, прошло 25 лет, и чтобы усилить ШОС, организация серьезно расширилась. Но это же серьезно и ослабило ее эффективность, пишут зарубежные СМИ. Вот вам и парадокс. И, как отмечают, собственно, журналисты, саммит ШОС проходит на фоне растущих противоречий. С одной стороны, часть членов организации находится под санкциями, с другой, формально у всех равный голос, но реально центральноазиатские государства чаще выступают получателями инвестиций от России и Китая. И, как следствие, соперничество крупных игроков, размывание региональной повестки и ограниченное влияние организации. Все это препятствует воплощению геополитических амбиций в конкретные механизмы действий, пишет Bloomberg. И, в принципе, ШОС пытается позиционировать, конечно, себя как соперник НАТО, но по факту организация испытывает трудности и с созданием банка развития, и общих платежных механизмов, и базовой экономической интеграции.
1: Анна, подробнее давай перейдем к тому, каким встречам в Москве уделяют особое внимание.
4: Помощник президента Юрий Ушаков заявлял, что в фокусе встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Владимир Путин встретится с ним 1 сентября. И, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин использует эту встречу, чтобы еще раз донести позицию России по проведению референдума в Армении о вступлении в Евросоюз. Кроме того, отдельной темой станет ситуация с арестом лидеров армянской пророссийской оппозиции, заявил эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Картунов.
5: Преследование пророссийских настроенных политиков, таких как Роберт Кочарян, второй президент Армении, которого обвинили в коррупции и которого задержали в участии в Евразийском экономическом совете. Если говорить о компромиссах, это прежде всего энергетика. Россия является главным поставщиком газа в Армении, 85%. Россия строила в Армении атомную электростанцию. В общем, сейчас будет, наверное, решаться вопрос о следующем этапе развития атомной энергетики в Армении.

0: Ну и, конечно, транспортная инфраструктура. Та концессия на армянские железные дороги, которая была в свое время передана РЖД, и которую теперь Пашинян грозится каким-то образом РЖД обратно забрать.
1: Ну, час назад, буквально, действительно, с Андреем Крутуновым мы разбирали перспективы переговоров между Путиным и Пашиняном и отмечали, что, вероятно, это один из самых конфликтных треков на нынешнем саммите Шанхайской организации сотрудничества, потому что, ну, целый ряд и резких действий, резких заявлений с обеих сторон. И Пашинян на днях говорил, что не считает Армения больше Россию стратегическим партнером. В общем, от переговоров как будто бы есть ощущение скорой развязки. Не знаю, как у тебя, Анна, но в фокусе ведь встречи и Си Цзиньпина, и Владимира Путина. Давай о ней подробнее.
2: Да, что касается, собственно, как раз встречи Китая и России. Помимо безопасности, одной из приоритетных тем двустороннего сотрудничества будет энергетика. Россия занимает первое место по экспорту нефти и газа в Китай, и Путин и Си Цзиньпинь могут в том числе обсудить реализацию проекта газопровода «Силы Сибири-2». Он предусматривает поставки через Монголию и Китай. Плюс будут обсуждаться вопросы торговли и финансовой инфраструктуры. Лидеры обсудят запуск независимой платежной системы и Банка развития организации. Также запланированы отдельные двусторонние контакты России с Индией и также с Казахстаном. Ожидается, что лидеры обсудят энергетику и торговлю, включая поставки российской нефти, оборонное сотрудничество и безопасность. И, как пишет Bloomberg, сейчас ШОС приходится выбирать, по какому пути идти в этих новых условиях.
3: Благодарим. Анна Маргулис изучила средства массовой информации на эту тему. А добавим, что в организации создадут две новые структуры – Институт стран-партнеров. Об этом журналистам 28 августа сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Ну а сам саммит приурочен к 25-летнему юбилею. Через полторы минуты к фрагменту интервью РБК главы Минвостокразвития Алексея Чекункова, в частности, о том, что же поможет решить проблему дефицита кадров и нарастить грузопоток по Северному морскому пути.
4: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
5: Жизнь проходит в бешеном ритме, и в таком ритме нет времени искать стабильный интернет или разбираться со сложными приложениями. Хочется одного простого решения, чтобы оставаться в курсе событий. С приложением FM Play Radio РБК запустится в один клик. Даже если его еще нет в вашем городе. Главные новости дня везде с вами. FM Play. Твое радио всегда рядом. Доступно во всех популярных магазинах приложений. Возрастное ограничение 16+.
6: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
7: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
8: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
9: Красота-то какая, лепота.
10: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
1: 10:39 в Москве. Олег Овчаренко и Мария Пичугина у микрофонов. Так, обращаем свое внимание на этой неделе не только на саммит Шанхайской организации сотрудничества, но и на Восточно-экономический форум, безусловно, международный. Международный, который открывается завтра, но уже сегодня там высадился десант РБК, среди участников которого и наш коллега, ведущий утро вне конкуренции, Илья Приходько. Говорил он нам в эфире час назад, что и всю программу подробно изучил и в самолете, и вне его. Ждем от него репортажи и интервью на протяжении всей недели. Ну, а тем временем, в преддверии форума интервью РБК дал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Он заявил, что более 5 триллионов рублей инвестируют в арктическую инфраструктуру. Это примерно 15% от вложений в инвестиционные проекты региона, которые превысят 30 триллионов рублей за 25 лет.
3: По оценке министра, это поможет решить проблему дефицита кадров, нарастить грузопоток по Северному морскому пути до 20 миллионов тонн к 30-му году. С Алексеем Чекунковым беседовал Кирилл Токарев.
11: Есть оценки, что к 36-му году будет создано в регионе 140 тысяч новых рабочих мест.
12: Сверх того, что сегодня.
11: Совершенно верно. Но все-таки число жителей округа не растет, а по некоторым оценкам, мы об этом тоже поговорим, сокращается. Рассчитывать на

0: заметный приток иностранной рабочей силы тоже не приходится. Все-таки каков дефицит в моменте, за счет каких кадров обеспечить 140 тысяч рабочих мест?
1: В моменте
0: 66 тысяч. Это буквально тут осталось вот совсем 66.
1: Ну, осталось 10 лет, да, в моменте 66 тысяч вакансий. И повторюсь, что это будет комбинация профессиональной переподготовки, обучения ветеранов специальной военной операции. Угу. Идти на восток, как когда-то был комсомольский призыв, то сейчас это будет призыв экономики. Призыв самой жизни. Эти 140 тысяч рабочих мест создают предприятия, уже запланированные. Они в сумме инвестируют почти 16 триллионов рублей. Угу. В результате этих инвестиций появятся новые предприятия, которые создают глобально конкурентоспособный продукт. Если, например, открывается Находкинский завод минеральных удобрений. Минеральные удобрения нужны всему миру. Он построен на основе наших объективных конкурентных преимуществ. Это собственный газ, это новые технологии, примененные в строительстве, это уже высокопроизводительные рабочие места. Там нужно будет меньше людей, чем на аналогичных предприятиях в мире. Поэтому туда люди пойдут за более высокой зарплатой, за жизнью на берегу моря, в Находке. И уверен, что они приедут.
0: Не могу не спросить, Вера, «Звезда» — это действительно крупный проект, интересный проект, развивающий в том числе. Но ведь был анонсирован запуск еще верфи ВСК ВТБ.
1: Точно.
0: В какой стадии находится строительство? Просто в последнее время новостей не было, есть понимание?
1: Определена бухта, ее показывали верховному главнокомандующему, принято принципиальное решение, сейчас идет проектирование. Проектирование такого объекта, конечно, это не вопрос месяцев, это вопрос, я думаю, не менее года, учитывая, что принципиальное решение было принято год назад. Я думаю, к следующему Восточному форуму мы уже более конкретные сроки будем понимать. Но то, что такой объект нужен, 100% ответ да, он очень нужен для развития Севморпути, он очень нужен для развития всех проектов, которые формируют наш трансарктический транспортный коридор и, в общем-то, экономику будущего России. У нас на севере сейчас, в Арктике, если вспомнить еще одно огромное направление нашей работы, реализуется проект общим объемом 30 триллионов рублей. 30 триллионов – это цифра такая запредельная. Это проекты, формирующие трансарктический транспортный коридор. И чтобы все это вывозить с северов, конечно, нужен флот. Это будет и собственный флот, это неизбежно нам придется где-то и зарубежные верфи загружать. Это флот ледового класса, то есть флот с особыми требованиями, флот, который будет сопровождать ледокольная группировка, уникальная в мире, где у нас уже есть 6 ледоколов, еще 4 будут введены до 30-го года. Для всей этой большой работы, конечно, нужны суверенные верфи, и, возможно, Приморская верфь – это не последнее такое решение.
0: Все-таки, вот, коль уже заговорили про трансарктический транспортный коридор, ведь только должны в ближайшее время, кажется, поправьте меня, правительство, ВЭП и Росатом представить финансово-экономическую модель, собственно, этой истории. То есть, правильно я понимаю, что в случае, если говорить, что необходима верфь ОСК ВТБ, мы понимаем, чем мы будем грузить верфь, мы понимаем, что это будет биться с экономикой ТТК в целом.
1: Совершенно верно. И финмодель, она разработана уже силами как раз Восток Госплана нашего вместе с ВЭБом и с Росатомом, и, конечно, под руководством президента в тесном взаимодействии с морской коллегией. До конца года уже не только финансовая модель, а весь комплексный проект трансарктического транспортного коридора будет представлен президенту, и он включает в себя контур инвестиционных проектов, что в ближайшие 25 лет реально, там три горизонта, 36-й, 42-й и 50-й годы.
0: Есть все-таки примерное понимание по объему инвестиций в ТТК, да, не только Севморпуть, но собственно, и социальная инфраструктура, транспортная и так далее?
1: Мы пока отталкиваемся от тех 30 триллионов, которые инвестируются непосредственно в сами инвестиционные проекты. Дальше коэффициент, наверное, таких инфраструктурных, обеспечивающих инвестиций, если же зажмуриться вот ненаучным способом, сейчас по практике это процентов 15 от этой суммы, тогда это подъемно. То есть тогда экономика самих проектов будет работать. Потому что, конечно, если нужно 30 триллионов вложить в проекты и еще столько же в инфраструктуру, это не полетит. Поэтому точно объем инфраструктурных инвестиций будет где-то превышать 5 триллионов рублей. Для этого необходимо будет механизмы государственно-частного партнерства задействовать. И, я думаю, всерьез задуматься о финансовых, в том числе внешних финансовых рынках.
2: Ну а главная инвестиция радио РБК в Восток, как мы уже сказали, это корреспонденты на Восточном экономическом форуме. Это вложение окупится благодаря эксклюзивным интервью и комментариям, которые вы сможете услышать первыми, разумеется, в нашем эфире. Ну а полную версию интервью с главой Минвостокразвития Алексеем Чекунковым смотрите на телеканале РБК сегодня в 15.10 и 22.40. Но прямо сейчас, 9.45, время отраслевых новостей.
3: О чем говорят отрасли? студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. В России с 1 сентября изменится порядок лицензирования управляющих компаний. Теперь решения о выдаче лицензий будут принимать жилищные инспекции, а не лицензионная комиссия, напоминает РИА. Срок рассмотрения заявления сократится с 30 до 10 рабочих дней. Теперь в штате управляющей компании должны быть сотрудники, обеспеченные

0: обеспечивающая готовность инженерных систем и оборудования.
1: Финансы.
0: Выручка крупных профучастников от брокерской деятельности по итогам первого полугодия выросла на 40% и составила почти 42 миллиарда рублей. Основной прирост дали комиссии на долговом рынке. Однако чистая прибыль у большинства компаний снизилась почти на треть, что отчасти связано с почти двукратным падением прибыли от торговых доходов. По данным «Коммерсанта», крупнейшую выручку от профильной деятельности получил БКС «Мир инвестиций».
1: Технологии.
0: Цены на оперативную память для серверов и накопителей за первую половину 2026 года значительно выросли. Отдельные модели комплектующих стали продаваться втрое дороже, чем они стоили полгода назад. Основная причина – бум искусственного интеллекта и перераспределение производственных мощностей в пользу оборудования, необходимого для нейросетей.
1: Ритейл.
0: В России отмечается снижение продажи цветов, сообщают ведомости со ссылкой на данные инфолайн-аналитики. В натуральном выражении реализация цветочной продукции сократилась на 4% к году. Эксперты, опрошенные изданием, утверждают, что продажи цветов сокращаются только в физических магазинах. Реализация в онлайн-магазинах, наоборот, прибавила около 26% к году.
1: Отрасли на РБК. Для тех, кто умеет слышать.
2: 9.47 в Москве. Олег Овчаренко и Мария Пичугина. Лето. Я изжарен, как котлета. Время есть, а денег нету. Но мне на это наплевать. Это пел в свое время Майк Науменко. Впрочем, у некоторых участников деловой активности может возникнуть ощущение, что не так идеально прошло лето. И вероятная причина этого, как говорят психологи, вот когда одолевает такая тревога, это синдром конца лета. Насколько у тебя, Мария, вот такой синдром существует?
3: Он существовал, когда закончился отпуск, но сейчас уже настрой на новый учебный год, на новый деловой сезон, на новый сезон, на радио РБК. То есть такое рабочее настроение. Грусть как будто бы отступила. Но все-таки для тех, кто сейчас переживает так называемый синдром конца лета, как не падать духом, будем разбираться прямо сейчас на связи со студией профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала финансового университета Александр Сафонов. Александр, доброе утро. Что сейчас действительно могут чувствовать люди, наши слушатели в частности?
4: Доброе утро. Ну, всегда сезон окончания отпусков, он характеризуется для многих людей таким стрессовым состоянием, потому что возникает такое ощущение, что жизнь закончилась, и теперь, так сказать, начинаются какие-то обязательства, рутина и так далее. Это, естественно, приводит к тому, что перестраивается гормональный фон, там появляется в организме в крови больше кортизола, и, как следствие, могут возникать даже головные боли, бессонница, быстрая утомляемость и какие-то естественные, так сказать, отрицания работать в полную силу. И, безусловно, это в конечном итоге может даже приводить к такой панике, паническим настроением, жизнь пропала. Поэтому, конечно, нужно вот этому противопоставлять выработанную, можно сказать, многолетним опытом человечества, так сказать, тактику и стратегию.
2: Итак, изучим опыт человечества. Ваши советы, как превратить тревогу в позитив?
4: Ну, первое, да, так сказать, нужно сразу же дать команду мозгу, потому что жизнь не закончилась, и многие приятные вещи только впереди.
2: Сразу такой аутотренинг, да, предлагаете?
4: Да. Ну, во-первых, это не просто, так сказать, тренинг, это еще напоминание о том, что нужно будет к этим праздникам готовиться. Да, и эти праздники заключаются в том, что, во-первых, наш календарь предусматривает, слава богу, определенные, так сказать, периоды красного календаря, да, отдыха. И, соответственно, это может приводить к тому, что вы уже сейчас можете начать планировать эти отпуска, которые предстоят в будущем, и, соответственно, представлять себе вот эти приятные, так сказать, мероприятия, задания, с которыми вы столкнетесь в этот период. Ну и самое главное, конечно, для того, чтобы обеспечить вот эту борьбу с паникой, нужно предусмотреть такое плавное вливание в рабочий процесс. Многие, кстати, делают очень большую ошибку, когда добавляют к этому, скажем так, смурному настроению о том, что нужно возвращаться в рутину, какую-то усиленную, так сказать, сверхэнтузиазмом работу. В первый период времени понятно, что могли накопиться долги, но это ровным счетом не означает, что нужно в первые же дни, в первые же недели убиваться. Вот как раз наоборот, с точностью, да, наоборот, надо действовать, надо понимать, что первый

0: неделя, она адаптивная неделя. И вы как бы должны понимать, что организм должен быть переключен на постепенное вхождение там, в обычный рабочий ритм. Ну, это, знаете, как представим такую ситуацию, да, долго-долго не тренировались, потом пришли в спорт. А зал, там, фитнес-зал, стали выполнять массу упражнений, а на следующий день что происходит, да, молочная кислота, вам все удовольствие и получение соответствующих гормонов, да, счастья, так сказать, вот перечеркивает, и вы уже проклинаете себя и свою, так сказать, несуразность.
1: Да, мы записали, поняли ваши рекомендации. Благодарим. Александр Сафонов, профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала финансового университета, был на связи со студией. Ну, в общем, плавный вход, не бросаться в работу с головой. Олег, уходим, да, на этом?
2: Нет, не уходим, а продолжаем наши занимательные спортивные, в том числе упражнения. Кстати, результаты, первые результаты последнего в этом году турнира «Большого шлема» по теннису US Open показывают, что не все из лета вышли, и кому то все-таки с молочной кислотой еще предстоит бороться. Подробнее спортивный обозреватель РБК Егор Белов.
3: Спорт на РБК.
4: Да, накануне стартовал заключительный в этом сезоне теннисный турнир «Большого шлема» US Open. В этом году организаторы предлагают участникам рекордный призовой фонд. 108 миллионов долларов разделят между всеми теннисистами. Победители в мужской и женской одиночных сетках получат по 5,5 миллионов долларов. Солидный такой бонус. Но Новак Джокович в этом году уже совершенно точно свои миллионы в Нью-Йорке не получит. Прославленный сербский теннисист, который 5 раз за карьеру выигрывал US Open, впервые за 20 лет потерпел поражение в первом же круге турнира «Большого шлема». Серб в 5 сетах, в таком очень напряженном, долгом матче, уступил аргентинцу Мариано Навоне. Победитель матча после игры сообщил, что это пока самый главный успех в его карьере. По ходу встречи Джокович испытывал боли в спине, брал медицинский перерыв. В общем, как бы не грустно об этом было говорить, наверное, лучшие годы Джоковича все-таки позади, и сейчас некоторые матчи совсем для него сложно складываются, так что, конечно, пожелаем сербу здоровья, как можно быстрее восстановиться и еще порадовать нас в дальнейших турнирах.
1: В дальнейших турнирах, то есть это пока не прощание с карьерой?
4: Нет, Джокович еще не объявлял о завершении карьеры, но есть слухи, что, возможно, последний сезон он проводит на корте, но это пока не более чем разговоры. В то же время Даниил Медведев, российский теннисист, продолжает борьбу за титул на US Open. Он уверенно обыграл француза Юго Гастона 6-4, 6-2, 6-4. Медведев, мы знаем, далеко не всегда, особенно в последние годы, успешно стартует на мейджорах. Так что отчетный матч точно может вызывать оптимизм. Медведев прервал серию из 2 поражений подряд. Кстати говоря, для него US Open — это вообще особый турнир. Он выиграл титул на местных кортах в 2021 году. На этот раз не очень много шансов у Медведева, как говорят эксперты, букмекеры в частности, но в любом случае будем следить за тем, как будет выступать россиянин. Сегодня Андрей Рублев начинает свой турнирный путь в одиночной сетке. Ему предстоит матч с финном Отто Виртанином. Ну и, конечно, в 20:00 ориентировочно по Москве Роман Сафиулин, Карлос Алькарас, один из лучших теннисистов мира, испанец, будет противостоять российскому теннисисту. Посмотрим, как там все сложится.
2: Безо всякой тревоги о событиях на US Open рассказал спортивный обозреватель РБК Егор Белов. Спасибо, это «Утро вне конкуренции».
3: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
5: Есть 3 повода поговорить о еде в кино. Первый и главный. 3 сентября в наш прокат выходит «Тони» – вольная глава из юности Энтони Бурдена, легендарного гастрономического культуролога. 19-летнего Тони исполнил молодой актер Доминик Сесса, многообещающий голливудский талант. А его наставника, сурового шефа, сыграл сам Антонио Бандерас. Тони – это Майкл в кулинарной среде. В центре внимания суперзвезда на раннем отрезке жизни, перед всемирной славой. Вот и герой этого фильма начнет с мытья посуды и постепенно втянется в хаос профессиональной кухни. Частично картину снимали в Провинстауне, где молодой Бурден когда-то и получил первый ресторанный опыт. Будет не лишним предупредить, что Тони не классический байопик, а скорее солнечная история взросления, и реальные воспоминания там смешаны с вымыслом. В ожидании премьеры для аппетита я буду смотреть «Сны Дзиро о суши» Дэвида Гелба. Кино о совершенстве. Шеф Дзиро Оно десятилетиями готовит суши в крошечном токийском ресторане на 10 мест. Когда-то он был отмечен 3 звездами Мишлен. В кадре блеск рыбной чешуи, теплота риса и движение ножа в руках мастера.

0: мастера, как музыкальный номер. Не случайно саундтрек, повторяющийся и усложняющийся мелодический ряд, рифмуется с искусством шефа Дзира. За его историей постепенно проявляется другая, о сыне великого повара, которому однажды придется занять место отца. Рекомендую вам не упустить эту картину. Более чувственный опыт гастрономии дают «Пряности и страсти» шведа Лассе Халльстрема, мелодрама о столкновении культур Франции и Индии. В фильме блистает англичанка русских кровей Хелен Миррен. Вся еда на экране не бутафорская, настоящая и съедобная. Главный секрет фильма – глобальные гуманистические ценности. Такое кино всегда рассказывает больше, чем о кастрюлях на огне и десертах на тарелках. Это все сюжеты о ремесле, о семье и творческом становлении, обретении смысла жизни. Ведь нет ничего более определяющего, чем способность человека проявить преданность делу всей жизни, как бы оно ни обжигало и не ранило в процессе. До встречи в кино и на радио РБК.
1: Кино с Еленой Фоминой. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
2: Продавцы надежды. Когда крипторынок начинает резко двигаться вверх или вниз, растет не только волатильность, но и спрос на быстрые решения. Именно в такие периоды появляются десятки закрытых клубов, марафоны и VIP-чаты с обещаниями заработать на любом движении рынка. Интересно, что многие из этих проектов продают вовсе не инвестиционные идеи. Их главный продукт – ощущение доступа к чему-то эксклюзивному, секретным сигналам, инсайдам или стратегиям, недоступным обычным участникам рынка. Парадокс в том, что заработать на продаже подписки зачастую проще и стабильнее, чем на самой торговле криптовалютой. Поэтому в периоды повышенного интереса к рынку растет не число успешных трейдеров, а количество желающих обучать других успеху. При этом настоящая проблема не в стоимости доступа к таким сообществам. Проблема в том, что большинство из них продает результат – финансовую свободу, быстрый рост капитала и легкие иксы, а не процесс – управление рисками, анализ рынка и работу с убытками. Поэтому в крипте стоит помнить простое правило. Чем громче обещают заработать на рынке, тем выше вероятность, что главный заработок находится вне рынка.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.
3: Несмотря на все сложности, несмотря на все препоны, Дональд Трамп от этого процесса не отступает и пытается двигаться вперед.
4: Основная мотивация здесь – Нобелевская премия мира.
5: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, процессы, которые остаются за кадром, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада на радио РБК.
6: Вот 20% ипотека кажется как приговор.
7: Начинать надо с небольшого капитала. За 3 миллиона в Москве можно купить апартаменты 10 метров. Завтра перепродаж.
8: Зумеры, не отчаиваемся, вкладываем все свободные деньги в недвижимость.
5: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
1: РБК «Тренды».
5: Перчатки для сенсорного экрана и умные носки, следящие за пульсом младенца, уже реальность. Одежда стала продолжением гаджетов, а спрос окончательно сместился от военных и космонавтов к массовому потребителю. На стыке моды и цифровой индустрии рождается профессия техностилиста. Он связывает дизайн с передовыми достижениями науки, объединяя микроэлектронику, робототехнику, возможности ИИ и материаловедение. Задача такого специалиста – выступать архитектором продукта, который говорит на одном языке с инженерами и программистами, помогая модным брендам и IT-гигантам создавать коммерчески успешные практичные девайсы.

0: на всех цифровых площадках.
1: В Москве 10 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. До 3 выросло число погибших в результате ракетного удара по Белгороду, сообщил в РИО губернатор Шуваев. Ранее сообщалось, что число пострадавших увеличилось до 22 человек. Российские ПВО минувшей ночью сбили 239 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. 6 дронов сбиты на подлете к Москве, сообщил мэр Собянин. Министр по развитию Арктики и Дальнего Востока Алексей Чекунков в интервью РБК оценил инвестиции в развитие транспортной инфраструктуры трансарктического транспортного коридора в 5 триллионов рублей. Это 15% от вложений в сырьевые проекты региона. По его словам, общий объем инвестиций в минерально-сырьевые проекты российской Арктики превысит 30 триллионов рублей. Скорректированная чистая прибыль группы «Аэрофлот» в первом полугодии снизилась на 88% и составила 500 000 000 рублей, сообщила пресс-служба компании. Рост расходов на керосин составил 13%. Пассажиропоток «Аэрофлота» в первом полугодии увеличился всего на 0,3%. На внутренних линиях перевезли на 3% меньше. На международных пассажиропоток вырос на 10%. На зарплату в 1 миллион рублей в месяц в России в первую очередь претендуют руководители отделов разработки ПО, руководители IT-отделов и отделов системного администрирования крупных предприятий. Об этом рассказали радио РБК в портале «Суперджоб». Королеву кантри Долли Партон похоронили в ходе частной церемонии в пятницу в Нэшвилле, сообщает ABC. Это произошло спустя 3 дня после смерти, отмечает телеканал. Долли Партон скончалась в возрасте 80 лет после непродолжительной борьбы с раком. Президент США Трамп распорядился приспустить национальные флаги на территории страны на 1 неделю в память о звезде кантри. Больше новостей на сайте РБК.
2: Доброе утро. У микрофона Олег Овчаренко. Предприниматели не чувствуют позитива в деловой среде. По крайней мере, об этом говорят данные нового доклада РСПП. Хотя индекс деловой среды в августе превысил 43 пункта и впервые вообще вырос за 3 месяца. Немного, но хоть насколько-нибудь. Подробнее к этой теме будем обращаться примерно через 20 минут. Ну и также в этом часе подробно разберемся, что из себя представляет экзамен на квалифицированного инвестора. Сегодня решение ЦБ о том, что этот экзамен запускается, вступило в силу. И также разберемся, какие налоговые изменения ждут с 1 сентября нас всех. Ну а тем временем индекс Мосбиржи растет более чем на процент. Открылась основная торговая сессия. Подробнее за открытием сессии, за ситуацией на рынках будем следить прямо сейчас вместе с финансовым обозревателем РБК Анной Лазаревой и заместителем гендиректора управляющей компании «Ренессанс Капитал» Дмитрием Александровым.
0: Рынки на РБК.
3: Всем доброе утро. Действительно, открываемся в зеленой зоне, несмотря на то, что утренняя сессия прошла в основном в небольшом минусе. Сейчас подрастаем почти на 1%, отметка 2136 пунктов. И здесь уже в преддверии открытия вышло много корпоративных отчетов. Предлагаю с этого и начать, обсудить их. Дим, Аэрофлот. Скорректированная чистая прибыль по МСФО в первом полугодии снизилась на 88,5%, составила 500 000 000 рублей. Чем-то удивили тебя эти цифры или это в рамках ожиданий? Вообще, как на компанию смотришь?
4: Я не могу сказать, что это какие-то удивительные цифры. Да, там достаточно волатильная отчетность Аэрофлота от квартала к кварталу. Там в этом смысле нельзя сказать, что как-то особенно она разочаровывает. Тут вопрос в другом, что сам по себе Аэрофлот, не сказать, что дешевая компания на сегодняшний день. Я бы сказал, что он стоит дороже, чем большинство голубых фишек и нефтегазовой отрасли, и, безусловно, финансового сектора. Это с одной стороны. А с другой стороны, как будто бы эта дороговизна не обусловлена большими темпами роста и потенциалом этого самого роста, поскольку есть такое чисто физическое ограничение у компании, связанное с количеством бортов и с количеством рейсов. И здесь уже на наращивать объемы перевозки без получения большего количества самолетов, без открытия большего количества международных направлений, ну, не приходится. Поэтому с точки зрения операционных показателей, наверное, Аэрофлот будет плюс-минус на текущих уровнях. И в этом смысле непонятно, за что платить премию.

0: Поэтому лично для меня Аэрофлот сейчас не интересен.
1: Вышел еще отчет Glorex по МСФО за первое полугодие. Там прибыль составила 1 600 000 000, снизилась на 32%, но вот выручка выросла на 45%, 27 миллиардов рублей составила. Насколько вообще застройщики этот сектор тебе интересен? И на какие компании, возможно, стоит обратить внимание? Glorex входит в их число?
0: Ну, тут, смотря в каком контексте на них всех смотреть, значит, во-первых, отчетность девелопера — это такая очень творческая и непростая штука. Как ее воспринимать? Да, во-первых, есть история с капитализируемыми процентами, которые не указываются в, собственно, отчете о финансовых результатах, но, тем не менее, вот, собственно, капитализируются компании в момент стройки. Соответственно, те компании, которые активно растут и которым начисляется много процентов по проектному финансированию, они, ну, де-факто нам этого не показывают, чем увеличивают, инфлируют чистую прибыль. Еще один момент, не влияющий на чистую прибыль, но влияющий, например, на EBITDA, это эффект от экономии escrow, который также у ряда компаний исчисляется миллиардами, ну, в случае с самолетом даже десятками миллиардов рублей. И, соответственно, оптически снижает как будто бы уровень долговой нагрузки. Ну, я призываю всех не забывать, что, например, облигации девелоперов – это по своей природе субординированные облигации, потому что вы даете в долг материнской компании, а все дочерние организации, спецзастройщики находятся в залогах у банков, и в случае негативного сценария банкиры просто отцепят конкретные проекты, а владельцев облигаций оставят ни с чем. Поэтому риски здесь, безусловно, повышены. Значит, какие выводы из всего сказанного? С точки зрения акций, мне на сегодняшний день девелоперы не интересны. Все отчитались, с одной стороны, плохо, с другой стороны, ожидаемо плохо, но одновременно с этим нельзя сказать, что они стоят очень дешево, да, там, с точки зрения мультипликаторов. Пожалуй, там, наверное, дешев разве что самолет, но это такая история сугубо спекулятивная, он бывал и может быть еще дешевле. Я бы сказал, что его справедливая акционерная стоимость, да, там, выглядит ближе к нулю, да, исходя из текущей долговой нагрузки, но вот тем не менее, бумага волатильна и реагирует на всевозможные новости. Glorex как акция не интересен, но вот как облигация, наверное, как-то для кого-то посмотреть можно, но вот с тем дисклеймером, который сказал про субординацию. Лично я такие бонды не покупаю. Мне важнее риски.
1: Хорошо. Промомед отчитался за первое полугодие, также по МСФО. Прибыль плюс 2 600 000 000 против 1 400 000 000 годом ранее. Как тебе вообще эта компания? Смотришь ли ты на нее как-то позитивно?
0: На компанию смотрю крайне позитивно, на акции, ну, смотрю с большой осторожностью. Промомед, наверное, одна из немногих историй, которая на российском рынке действительно продолжает расти, показывает хороший перформанс с точки зрения своих цифр. Но вот проблематика в том, что из-за этого она и стоит, наверное, дороже, ну, практически всего, что сейчас торгуется на московской бирже. И здесь вопрос для, там, для вас, как для акционеров, насколько это нужно, да, если смотреть именно на перформанс акции, а не на там, цифры самой компании. Поэтому для меня это очень дорого, но я рад успехам компании, тем более, что это такая правильная фармацевтическая промышленность, и это действительно та часть экономики, которую хочется поддерживать.
1: Мы сейчас прервемся на небольшую рекламу, а потом начнем подводить итоги лета на рынках.
2: Реклама. Портфель инвестора с ВТБ «Мои инвестиции». Программа для тех, кто инвестирует осознанно. Мы говорим о том, что происходит в экономике и на рынках, о чем нужно знать инвестору сегодня, какие инвест-идеи есть на рынке и как ими воспользоваться. Обсуждаем, как события дня влияют на бумаги в инвест-портфеле. Предлагаем стратегии действий вместе с экспертами ВТБ «Мои инвестиции». И отвечаем на вопросы слушателей. Портфель инвестора. Ваш навигатор на финансовом рынке. Два раза в неделю в 19:40. Спонсор программы ПАО ВТБ.
3: Рынки на РБК.
1: 1 августа, последний день лета, и время подводить итоги, и это лето оказалось для инвесторов, ну, не очень позитивным, так сказать. Индекс Мосбиржи за 3 месяца потерял почти 20%.

0: Рубль слабел, тоже потери к юаню больше 20%. Ну, нефть, как мы уже шутили с тобой перед эфиром, более-менее остается стабильным, островком стабильности, потому что начинало лето на уровне 90+, и заканчивает тоже примерно на этом уровне. Кажется, что стоило бы последовать стратегии, если бы знать заранее, каким лето это будет, sell in May and go away, продавай в мае и уезжай, отдыхай все лето. Как считаешь, почему наше лето оказалось таким холодным?
1: Во всех смыслах. Но единственное, что надо сказать, если бы вы не просто все продали, но еще и купили на эти деньги валюту, то вот тут бы вы заработали больше всего рубль.
0: Знал бы прикуп, жил бы в Сочи.
1: За лето ослаб больше, чем на 20%, да, в зависимости от конкретной валюты. Ну, смотри, каждый раз удары какие-то новые. В целом мы входили в лето с достаточно оптимистичными ожиданиями относительно будущего. Мы находились в цикле снижения ключевой ставки, и большинство экономистов ожидало, что это продолжится, и более того, снижение будет достаточно агрессивным для того, чтобы поддержать экономику. Но, тем не менее, случился и топливный кризис, и, собственно, увидели мы цифры по инфляции далекими от ожиданий, случились атаки на маркетплейсы, все это, конечно, повлияло на настроение инвесторов, ну и, безусловно, на сами котировки публичных компаний. Ну и вот в результате мы уже видим, что даже дефляция последних недель, она не радует, собственно, и инвесторов, и экономистов, и все отмечают, что эта дефляция недостаточно сильная с учетом сезонного фактора, и в начале осени мы можем увидеть больше вторичных эффектов, уйдет дешевая продукция плодоовощная, и, собственно говоря, придут повышенные тарифы, и все это приведет к дальнейшей паузе в снижении ключевой ставки, собственно, на этом фоне и акции не хотят расти, потому что акции – это все-таки про будущее, про перспективы компании, и, конечно, при продолжающемся периоде высокой ключевой ставки перспективы туманны. Но и облигации точно так же расти тоже не хотят. С одной стороны, высокие ставки означают больше сложности у среднего бизнеса, и это уже отражается в крайне высокой дефолтности в сегменте высокодоходных бондов. А с другой стороны, не растут и государственные облигации, потому что ожидается все больше и больше размещений от Минфина, и тот факт, что его не было с нами в течение лета, означает, что осенью и зимой его будет больше. Соответственно, этот навес сохраняется.
0: То есть у тебя взгляд негативный на второе полугодие, получается, на четвертый квартал?
1: Я бы не был столь негативен. Знаешь, обычно оно так и получается, что в тот момент, когда кажется, что все плохо, где-то здесь разворот и приходит. Поэтому я бы с интересом смотрел на происходящее на рынке. Все-таки некоторые прогнозы, пусть с опозданием, но сбываются, как та же самая валюта, да, и девальвация рубля. И, конечно, сейчас значение ОФЗ находится на... близко к рекордным уровням. Да, конечно, это не 16,8, которые мы видели в середине лета, но при ключевой ставке доходность средних и длинных бумаг больше 16%. Это такая ситуация достаточно уникальная, конечно, да, с точки зрения кэрри. Поэтому, наверное, сейчас я бы смотрел за всем этим со стороны. Фонды денежного рынка продолжают оставаться крайне доходными, но нужно быть готовым к действиям.
0: Ну, ты уже упомянул о курсе валют, об ослаблении рубля. Какое будущее ждет российскую валюту в среднесрочной перспективе? Своим мнением, прогнозом поделился Павел Бирюков, главный экономист «Газпромбанк».
2: Мы предполагаем, что среднесрочно давление на валютном рынке будет сохраняться, но при этом темпы движения рубля будут постепенно ослабевать, поскольку экономика постепенно адаптируется к нынешним изменениям во внешней торговле. И, по всей видимости, где-то к концу года там можно ожидать, что рубль вернется где-то в диапазон примерно 85-90 плюс-минус рублей за доллар.
0: Согласен с этим мнением? Что ждешь от рубля?
1: Мое понимание, что, конечно, большая часть ослабления, она прошла. Здесь есть в том числе и позитивные факторы, которые могут национальную валюту поддержать. Мы видим, что нефть остается на высоких уровнях, поддерживает ее конфликт на Ближнем Востоке. Вот сегодня, в частности, стоимость нефти марки Brent подрастала на фоне очередной эскалации. Но помимо этого, ведь и рекордные крэкспорты,

0: спреды. Соответственно, нефтепереработка дает тебе больше и больше маржи. Уже мы это видим в ряде отчетов. Безусловно, ситуация с российской нефтепереработкой остается под давлением, но в целом это давление не настолько большое, как нам кажется визуально, вот исходя из очередей или там сообщений в СМИ. Реально мы видим, что выбыло не так много мощностей, это не половина мощностей, даже там не 30% от совокупных мощностей НПЗ. И вот есть некоторые ограничения, в том числе на экспорт дизеля, которые были продлены до конца сентября, но, тем не менее, и НПЗ, и, собственно, Винки, вертикально интегрированные холдинги, они продолжают зарабатывать дополнительную доходность, и в случае отмены моратория, они начнут зарабатывать еще больше валютной выручки. Поэтому я бы ждал, что к концу лета вот этот баланс спроса и предложения, он в очередной раз может поменяться. И я бы не удивился, если бы рубль даже несколько окреп от текущих уровней. Но так или иначе, текущие значения, безусловно, для экспортеров это благо.
1: То есть мы увидим довольно сильное второе полугодие. Вот сейчас компании нефтегазовые отчитались у нас за первое полугодие, и там практически у всех хорошие, сильные результаты, особенно «Лукойл» отметим. Что думаешь вообще про отчеты, которые вышли? Там была «Роснефть», «Газпромнефть», «Лукойл», «Транснефть» входила. И что ждать от второго полугодия? У тебя все-таки позитивный взгляд на нефтяной сектор.
0: Ну, пока в моменте, да. Все у нас так быстро меняется, что сложно загадывать. Но действительно и на 20% ослабший рубль, и крэк-спреды, и снижающиеся скидки по российской нефти, сама по себе дорогая нефть, это, конечно, крайне неплохая конъюнктура. Если будут решены вопросы с нефтепереработкой, и там получится более эффективно работать с атаками на НПЗ, то все может привести к намного более сильному второму полугодию. Да. Из отчетов, которые выходили, наверное, мне интереснее всего «Лукойл». Может быть, отчет по первому полугодию даже излишне оптимистичен из него, как будто бы в лоб получается дивиденд порядка 800 рублей на акцию, но я думаю, что слишком оптимистично такое ждать. Во втором полугодии должен быть повышенный капекс, поэтому реальный дивиденд, наверное, будет ближе к 500 рублям, что по-прежнему очень и очень неплохо. Это выводит нас на форвардную годовую дивидендную доходность, что-то в районе 24%, да, что, скажем так, на уровне высокодоходной облигации, да, звучит недурно. Другие компании, наверное, где-то тоже отчитались неплохо. В той же самой «Газпромнефти» рекордный дивиденд. Но у всех остальных компаний кажется, что есть такие локальные свои сложности. Например, «Газпромнефти» предстоит достаточно сильный капекс во втором полугодии и далее. Это будет ограничивать свободный денежный поток и дивидендную доходность. Ну и, собственно, даже та самая дивидендная доходность ниже, чем в «Лукойле». Что касается «Роснефти», там, в принципе, более слабые показатели, мы видим снижение EBITDA, чистой прибыли, какого-то ужаса не произошло, который, может быть, в начале года кто-то ожидал, но и большого позитива нет, не выглядит как самая интересная история сейчас.
1: Ну и в завершении немного макростатистики. Остается менее 2 недель до заседания Центробанка, напомню, оно состоится 11 сентября, и у нас вышли данные Росстата о потребценах, которые снова не 0,01% рост цен против снижения на 0,02% в предыдущий период. Ожидания населения, вроде бы инфляционные, тоже снижаются. Твой прогноз? Вот ждут либо паузы, либо незначительного снижения на 25 базисных пунктов.
0: Ну, адекватное ожидание, на мой взгляд. Я не экономист, меня никто, прогнозы не заставляет делать, я лучше понаблюдаю за всем происходящим, но в целом, действительно, цифры по инфляции как будто бы вот на эти значения нас и выводят. Поглядим следующие недельные данные, еще 2 раза они должны выйти, можно будет делать больше выводов.
1: Ну, ты пока склоняешься к паузе.
0: Паузы или минус 0,25 это примерно одно и то же. Вот тебе же снизили до этого ставку тоже на 25 базисных пунктов, и это совершенно не помогло ОФЗ. Поэтому, мне кажется, это не так важно.
2: Благодарю вас. Заместитель гендиректора «Ренессанс Капитал» Дмитрий Александров и финансовый обозреватель РБК Анна Лазарева были в студии.
3: Рынки на РБК.
2: Ну, меня зовут Олег Овчаренко. В Москве сейчас 10 часов 20 минут. И обращаем внимание.

0: вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Мария Глухова.
1: Мы видим, что в результатах просто сочетается, с одной стороны, негативная ситуация по экономике в целом, но при этом появились чуть более позитивные ответы, когда речь идет о деятельности компании. Например, в части спроса в отрасли ситуация продолжает ухудшаться, по мнению опрошенного бизнеса, а в части спроса на продукцию самих компаний, в части роста заказов, ситуация чуть-чуть лучше, но именно с точки зрения стабилизации. У нас прекратилось скорее ухудшение, чем наступило улучшение. С тем же личным деловым климатом, с личной оценкой, это наш самый субъективный компонент индекса. С одной стороны, мы видим там значительный рост по сравнению с прошлым месяцем, плюс 8,5 пунктов, но с другой стороны, он остается на очень низком уровне, 39,6 пунктов. Соответственно, говорить о том, что мы перешли в зону позитива, нельзя. Скорее, это действительно некоторая стабилизация.
2: Ну, а насчет следующего месяца налоговые изменения, например, которые вступают в силу с сентября, могут как-то оказать дополнительное давление на деловую среду?
1: На самом деле, те изменения, которые вступают в силу с 1 сентября, они немножко разнонаправленные. С одной стороны, у нас меняется ряд норм в части администрирования. С другой стороны, у нас чуть стабилизируется ситуация в части налоговых штрафов. У нас появляются некоторые смягчения в части отсрочек по налогам и в части налогов кредита, что как раз важно для компаний, которые находятся в не самой простой ситуации. Поэтому понятно, что мы в первую очередь ждем параметров федерального бюджета и связанных с ним налоговых изменений, если они будут. Но пока мы этих параметров не понимаем, поэтому скорее общий тренд, который мы ловим в том числе и в части индекса, это то, что у нас остается крайне высокий уровень неопределенности, и бизнес пока затрудняется точно сказать, что будет осенью.
0: Кажется при этом, что ключевая ставка как-то здесь отходит несколько на второй план. Согласны с этим утверждением или нет?
1: Не совсем. Мы видим, что компании сейчас намного больше озабочены уровнем спроса, но с другой стороны, уровень ключевой ставки остается крайне значимым для многих компаний, особенно тех, у которых сохраняется высокий объем кредитных ресурсов, взятых ранее. Также мы видим некоторое ухудшение оценок показателей в части выполнения обязательств. К сожалению, август, как показывает практика предыдущих лет, он все-таки не самый показательный месяц, поэтому определить тренд на осень мы сможем только скорее по итогам сентября.
0: Напомню, по итогам июля индекс деловой среды РСПП опустился до 42,4 пункта, и это был минимум за последний год. В августе проблемы сохранились, и в том числе в логистике. Бизнес жалуется на ограничения в поставках топлива, рост стоимости перевозок, который связан в том числе с топливным кризисом и, например, второй волной, которая сейчас все еще сохраняется. Ну и сложности со сроками доставки тоже, безусловно, на это все влияют. Вы слушаете радио РБК.
3: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
4: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о детских истериках в публичных местах, в самолете, в очереди, в гостях. Ребенок вдруг начинает орать, биться, и вы не можете его успокоить. Вокруг осуждающие взгляды, и вы чувствуете себя ужасным родителем. Давайте разберемся, что происходит в его нервной системе. Истерика в незнакомом месте – это сенсорная перегрузка. В мозге ребенка таламус – центральный фильтр, который должен пропускать только важные сигналы, работает еще несовершенно. Он не может отсечь лишнее. Яркий свет, громкие звуки, запахи, чужие лица. Вся эта информация лавиной обрушивается на кору, перегружая ее. Амигдала кричит «опасность!» И происходит выброс норадреналина – нейромедиатора, отвечающего за состояние повышенной готовности. Но у детей нет еще зрелых механизмов торможения через ГАМК-систему, поэтому они не могут быстро успокоиться. Ребенок не манипулирует, он просто тонет в стимулах. Что же делать? Во-первых, физический контакт. Возьмите на руки, прижмите к себе, укройте капюшоном или накидкой. Так вы снижаете количество стимулов, идущих в таламус, и даете сигнал безопасности через активацию парасимпатической нервной системы и выброс окситоцина. Во-вторых, выйдите из зоны перегрузки. Смена пространства снижает нагрузку на таламус, давая ему время обработать информацию. В тихом месте амигдала перестает бить тревогу и уровень норадреналина падает. Третье. Дышите рядом. Медленный выдох активирует блуждающий нерв, главный канал парасимпатики, который замедляет сердцебиение и снижает выработку кортизола. Ваше спокойное дыхание синхронизируется с его дыханием через зеркальные нейроны. И четвертое. Не стыдите себя. Истерика в публичном месте – не провал воспитания. Это особенность незрелой системы таламус амигдала гамк. Вы не обязаны объясняться с незнакомцами.

0: Когда буря утихнет, не читайте нотации. Просто скажите: здесь было слишком шумно, да? Мы справились. И двигайтесь дальше. Ваше спокойствие – его главный якорь в этом бурном мире. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
1: Резать лося.
2: Лося.
1: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
2: Дядя Коля.
3: А вот это самый непрошенный гость в доме инвестора. Margin Call, он же дядя Коля, Колян или Маржовый Коля. Он может заглянуть, если вы торгуете на заемные средства. Под них брокер резервирует обеспечение, и если цена актива пошла не туда, то стоимость обеспечения падает. После этого брокер звонит клиенту и просит довнести деньги. Чтобы не нарваться на дядю Колю, нужно торговать только на свои, либо держать больше свободных средств на счете. Да, слушаю. Дядя Коля? Нет, что вы, это не я, вы ошиблись номером. Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
4: У нас уникальная ситуация. Перед ставками этой недели у Толи 1069 виртуальных долларов в его портфеле, а у Коли, то есть у меня, о удивление, 1069 виртуальных долларов в его портфеле.
5: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
6: Как ты с ног на голову все перевернул. Раньше, оказывается, дизайн был алгоритмическим.
7: Да. А сейчас появились нейросети. Это такая как бы черная коробочка, которая генерирует непредсказуемый результат. И таким образом она открывает ногой дверь в прекрасный мир творчества.
1: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. По средам в 16:10 на радио РБК.
5: Контекст, смыслы, последствия. Что с этим делать и как это влияет на нас? Подводим итоги дня вместе с экспертами в программе «Что это значит?» По будням с 6 до 9 вечера на радио РБК.
1: РБК в цифрах.
5: 1700 зрителей, 80 метров сценического пространства и хрустальная люстра весом 6 тонн. Большой театр – не только главный храм искусства в нашей стране. За его историческим фасадом скрывается инженерное чудо – сложнейший механизм площадок, который уходит на глубину пятиэтажного дома. Театр сохранил многовековую эталонную акустику и блеск 15 тысяч золотых листков, оставаясь самой престижной сценой мирового балета.

информации издания, адвокат Nord Stream уже получил обвинительное заключение. Компания намерена изучить возможность подачи иска с требованием компенсации от фигуранта, украинца Сергея Кузнецова. Ерлан Карин стал вице-президентом Казахстана. Депутаты парламента Курултая одобрили назначение Карина. Его кандидатуру предложил президент Токаев. С 1 июля в Казахстане действует новая конституция. Сегодня же депутаты Курултая утвердили Алжас

0: Бектенова на пост премьер-министра Казахстана. Школьники ждут начала учебного года с тревогой, апатией и раздражением, а их родители, напротив, испытывают гордость и радость. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные газетой «Известия». Треть школьников перед 1 сентября испытывают волнение, каждый четвертый – тревогу и беспокойство. Многие родители тоже испытывают беспокойство, однако общий эмоциональный фон у них положительный. 1 сентября родители ждут с чувством ностальгии. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.
1: То, кстати, у меня лично есть вопрос вам. Вот признайтесь честно, вот хорошо бы сейчас только домашнее задание, например, по алгебре или по русскому языку решать, а не вот это все. Пишите в телеграм радио РБК. 10:32 в Москве, и меня зовут Олег Овчаренко. Сейчас еще одном экзамене, вот школьный экзамен уже давно позади, начинается новый учебный год, но а вот тем временем сегодня уже можно получить статус квалифицированного инвестора, и для этого придется как раз сдать специальный экзамен. Он предполагает проверку знаний финансовой терминологии и инструменты. Ранее для получения статуса квал-инвестора были необходимы международные документы в сфере инвестиционного консультирования, финансового анализа, управления активами и рисками. Теперь же, согласно указанию Банка России, достаточно иметь сертификат Квалифин Национальной финансовой ассоциации и инвестиционный сертификат Московской биржи. Что-то одно из этого. Основной упор в новом экзамене сделан на знания финансового рынка и ценных бумаг. Инвестору нужно разбираться в акциях и облигациях, понимать риски и владеть основами финансовой математики. Об этом нам в утреннем эфире вместе с Марией Пичугиной рассказал создатель экзамена, президент Национальной финансовой ассоциации Василий Заблоцкий.
2: Во-первых, я должен сказать, что экзамен на Квалифин у нас проводится по той же технологии, по которой проводится экзамен на сертификат финансового аналитика, который мы принимаем уже третий год. Это аналог как раз международного сертификата CFA. Так вот, он тоже, кстати, дает статус квалифицированного инвестора. Вот технология вся та же, у нас все работает, у меня лично ссылки как бы были еще на прошлой неделе, я проверял и пробную версию, и боевую версию. Так что, если вы хотите зарегистрироваться сегодня и готовиться к экзамену, то вы можете это сделать прямо сейчас на сайте НФА.
3: А что будет входить в тест, если не конкретные вопросы, то хотя бы вот блоки, темы?
2: В основном, в принципе, на знание финансового рынка, продуктов. То есть у нас есть продукты, вы должны знать продукты различного типа, это и акции, и облигации, и различные вопросы, связанные с их функционированием, погашением, расчетом процента полученного дохода и так далее, рисками, финансовая математика. Вот, в принципе, все то, что как бы требуется инвестору для оценки вложений, как бы вот 6 блоков там будет. У нас на сайте все эти блоки четко описаны. Более того, каждый блок имеет свои проценты. Ну, например, знание ценных бумаг, рынка ценных бумаг больше процентов, соответственно, финансовая математика меньше процентов. То есть здесь упор сделан именно на знание, то, куда человек стремится сейчас попасть, а именно на финансовый рынок, на рынок ценных бумаг.
3: Уточняющий еще вопрос. А сколько попыток? Сегодня неудачно прошла, завтра удачно?
2: Мы считаем, что следующую попытку можно сделать через месяц. Все-таки человеку нужно подготовиться.
1: Есть ли уже сейчас статистика, сколько человек подало заявки на сдачу этого экзамена?
2: Ну, у нас вот буквально за первую неделю, которая вот была объявлена, и то еще не все знали, потому что эта информация все-таки пока только распространяется. Уже 10 человек у нас было на прошлой неделе записано. Немного, да. Я так понимаю, что информация, во-первых, не все известно, это первое. Второе, соответственно, это только начало.
3: Василий, ну вот сегодня наша аудитория радио РБК узнала об этом подробнее от вас, в частности. Готовы к наплыву? Сколько вообще готовы принять с учетом ваших технических возможностей?
2: У нас вообще система настроена так, что любой человек в любой точке страны подключается по интернету, нужен только интернет, компьютер и дальше камера, ну и, соответственно, телефон. Дальше система работает, я думаю, что до 1000 человек за сессию мы можем совершенно спокойно.
1: Зампред Банка России Михаил Мамута ранее отмечал, что новый экзамен позволит подтвердить квалификацию за счет знаний, а не только благодаря крупной сумме активов или высокому доходу. Ну вот, кстати, экзамен на то, чтобы получить инвестиционный сертификат Московской биржи, и, соответственно, что позволит стать квалифицированным инвестором, уже доступен на сайте Мосбиржи. Вот буквально 2 часа назад проверяли, там было написано «Запись недоступна». Теперь же можно записаться на экзамен. Правда, на сегодня записи нет, есть даты. 1 сентября, вторник, 5 сентября, суббота, вторник, 8 сентября, время 13, 17 и 20 часов 30 минут. В общем, любое из этих времен доступно уже на сайте Мосбиржи прямо сейчас. Ну, а буквально через минуту разберемся,

0: какие налоговые изменения ждут россиян с 1 сентября и что они значат и чем они важны. Вы слушаете радио РБК.
1: Реклама. Восточный экономический форум – ключевая международная площадка, где обсуждают развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества со странами АТР. С 1 по 4 сентября на радио РБК прямые включения, эксклюзивные интервью, аналитика в реальном времени. РБК. Слушай главное. Партнер трансляции – автомобильный бренд «Волга», ООО «Дистрибьютор легковых автомобилей».
2: В хоромах своих, аз есмь царь.
3: Каждый в своем доме царь.
2: А царским хоромам царская защита.
3: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
0: 10:37 в Москве. У микрофона Олег Овчаренко. Итак, апелляции по решениям налоговой запустят по всей стране. С 1 сентября вступают в силу новые правила рассмотрения таких жалоб, объясняет РБК. Если раньше апелляциями занимался только вышестоящий орган в том же регионе, то теперь их будут передавать в так называемые центры компетенции. Причем такие центры могут находиться вообще в другом конце страны. Но эксперты считают, что срок рассмотрения апелляции все равно сократится, потому что жалобы будут передавать профильным специалистам. Это объяснил Анжелике Протасовой, руководитель отдела экономики РБК и автор программы «Добавленная стоимость» Иван Ткачев.
4: Целый ряд налоговых изменений вступает в силу с 1 сентября 2026 года. Из наиболее важного я бы, пожалуй, отметил экстерриториальное рассмотрение жалоб налоговых. С 1 сентября апелляционную жалобу на решение налогового органа сможет по решению ФНС рассматривать не только вышестоящий налоговый орган. Например, если решение приняла какая-то инспекция в одном регионе, соответственно, традиционно апелляцию рассматривает вышестоящий налоговый орган, то есть управление ФНС в том же регионе. Теперь вот эта связка региональной инспекции и регионального управления, она будет во многих случаях разумна. По решению ФНС такая жалоба сможет рассматриваться в другом регионе, другим каким-то управлением. ФНС называет это центр компетенции. То есть ФНС стремится сделать так, чтобы эти жалобы рассматривали специализированные органы, грубо говоря, управления, которые как раз хорошо знают тот или иной вопрос. Жалобы по определенным категориям споров будут распределяться в зависимости от того, как раз на чем эти центры компетенции будут специализироваться. Соответственно, это будет ускорять рассмотрение жалоб, оптимизировать их с той точки зрения, что будут разбирать компетентные люди, которые давно и целенаправленно занимаются конкретным вопросом, им сразу многие вещи будут понятны, не будет тратиться время на то, чтобы вникать в суть спора.
5: Какие еще изменения запланированы?
4: Стоит отметить ужесточение порядка зачета налогов, уплачиваемых на единый налоговый счет. Здесь речь идет о том, что раньше можно было, например, перевести переплату с ЕНС с одного бизнеса на третье лицо. Теперь такой перевод будет возможен только в том случае, если вот у такого третьего лица есть какая-то задолженность перед бюджетом. Соответственно, если она есть, то такой перевод возможен, и он будет как раз направлен на погашение этой задолженности. Делается это, в принципе, для того, чтобы избежать использования лазеек по обходу антиотмывочных ограничений. Такие переводы налоговая частенько трактовала как обход банковских ограничений. Сейчас, соответственно, ФНС, скорее всего, будет отклонять такие заявления о том, чтобы вот переводить положительное сальдо ЕНС в пользу другого лица, если у получателя нет как раз актуальной налоговой обязанности перед бюджетом.
5: Что еще изменится с 1 сентября?
4: Можно также отметить нововведение, заключающееся в том, что если у компании налоговая усматривает смягчающие обстоятельства, то она может ей снизить штраф за какое-то налоговое правонарушение. У нас уже есть в законе возможность уменьшить штраф в минимум в 2 раза. А теперь с 1 сентября вводится и верхняя граница, то есть штраф при наличии смягчающих обстоятельств может быть уменьшен как минимум в 2 раза, но не более чем в 10 раз. Нововведение для бизнес обеспечивает какую-то большую предсказуемость, что будет со штрафом. С другой стороны, понятно, что если раньше штраф мог быть снижен любое количество раз до самого минимума, то теперь в любом случае будет граница, ниже которой штраф опуститься не сможет.
0: Появится еще одно нововведение – это налоговые проверки в формате видеоконференций. Теперь материалы проверок можно будет рассматривать дистанционно, и подключиться сможет не только директор, но и, например, бухгалтер или юрист. При этом, если компания решит оспаривать решение налоговой, запись заседания можно будет использовать, но только если материалы не относятся к гостайне. Кроме того, видеоконференцию необходимо проводить из налоговой инспекции по месту нахождения организации. При этом, как отмечают эксперты, не во всех инспекциях сейчас есть техническая возможность для того, чтобы такие видеозвонки проводить.

0: Новость последних минут, буквально пару минут назад в редакцию РБК поступил комментарий гендиректора Росатома Алексея Лихачева по ситуации на Запорожской атомной электростанции. В этом комментарии говорится, что сейчас ситуация на Запорожской АЭС вызывает серьезную озабоченность. Начиная с 20 августа, когда произошло отключение линии ферросплавная, станция лишена внешнего энергоснабжения и уже 11 суток получает электроэнергию только от собственных дизель-генераторов. И на это, как отмечают Лихачев, отреагировал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и разделяет руководство Росатома обеспокоенность, которая есть и у МАГАТЭ. Вот еще какие цитаты. «Обеспечение станции дизельным топливом является нашей приоритетной задачей. Мы будем организовывать операцию по доставке при любых обстоятельствах. Рассчитываем, что сотрудники МАГАТЭ будут сопровождать колонну с топливом, ставшим в сложившихся обстоятельствах критическим ресурсом, от которого напрямую зависит ядерная безопасность». И вот заканчивается комментарий Лихачева следующим предложением. «Надеемся, что режим тишины будет установлен уже на этой неделе». Повторюсь, это комментарий генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева, который буквально несколько минут назад поступил в редакцию РБК по ситуации на Запорожской АЭС. Ну а подробнее к этой теме будем возвращаться в дальнейшем эфире в выпусках новостей. На энергетической теме мы остаемся, но сейчас об энергетике Арктики. Она упирается в потолок, но этого мало. По мнению главы Минвостокразвития Алексея Чекункова, есть три способа решить энергетический дефицит на Дальнем Востоке. Это эффективное потребление, строительство новых мощностей и развитие атомной энергетики. В интервью РБК в преддверии Восточного экономического форума Алексей Чекунков подчеркнул, что покрыть быстрый рост энергопотребления на Востоке можно не только за счет новой генерации. С министром беседовал Кирилл Токарев.
1: Отличные показатели. За 10 лет насколько энергопотребление в регионе выросло? На 33%.
2: Да, в два раза больше, чем в среднем по стране. Сейчас мы растем на 5% в год и уже упираемся фактически в предел.
1: Ну да, Юрий Петрович Трудник сказал, сколько? 12,8 гигаватта необходимо. Уже сейчас вот этот предел, а по факту мы балансируем на грани энергодефицита, тормозит развитие конкретных проектов.
2: Сейчас подключаться к новым сетям все сложнее и сложнее. Наверное, в первую очередь это в Приморье. Есть крупные проекты, которые хотели бы реализовываться по переработке как раз, например, той же руды, но которые нуждаются в сотнях мегаватт, которых пока нету в моменте. Здесь есть три уровня решения этой проблемы. Первый уровень – это все-таки эффективность. То есть реальное энергопотребление, ведь один способ – это производить больше энергии, другой способ – это немножко по-другому ее использовать. Не забывайте, что скачки в энергопотреблении, они также зависят даже от времени суток. Если какие-то производственные процессы, например, перенести на ночь, а с учетом роботизации это возможно, то мы уже высвобождаем энергию, которая так, она просто спящая. Или нереализованный еще с советского времени энергомост между Сибирью и Дальним Востоком. В том числе, кстати, с учетом перетоков, где там разные часовые пояса. То есть там естественным образом идет сглаживание этих пиков. Поэтому принятая нами совместно с Минэнерго разработанная программа развития энергетики Дальнего Востока первым пунктом включает повышение эффективности использования существующей энергии. Второй пункт – это строительство энергомощностей для удовлетворения уже зарегистрированных в СИПР заявок. То есть есть максимально, скажем так, обоснованные заявки, которые уже прошли все технологические процессы, там дали заявку на техприсоединение, по ним есть экспертиза, они реально будут удовлетворены в первую очередь, под них создаются новые энергомощности, большие, в том числе Мокская ГЭС в Бурятии, Зашуланская электростанция угольная, которая в Забайкалье будет создаваться. На Восточном экономическом форуме, я думаю, что будут приняты решения еще дополнительно по гидроэлектростанциям, которые давно назревали. Ну и третий этаж – это перспективное развитие, в первую очередь, это атомная энергетика, это Приморская АЭС, это Хабаровская АЭС, которые, в общем, уже концептуальные решения приняты по поручению президента. Это энергоснабжение удаленных регионов. Здесь есть новые технологии, связанные с комбинированными электростанциями малыми. Это солнце, ветер, дизель и батарейка. Некоторые люди улыбаются, говорят, какое у вас солнце? Ну, там полярный день есть. То есть, когда оно светит там, полгода в год, это солнце. Дальше, с ветром, как правило, у нас все нормально. Когда нет ни солнца, ни ветра, работает дизель. Его, по крайней мере, меньше нужно, чем сейчас на сугубо дизельной электростанции. И накопители. Очень важная история. В целом,

0: Питере, пока они в пилотном режиме в стране применены сейчас, на юге России применен проект, там 300 мегаватт всего построено. Но они для Дальнего Востока очень важную роль могут сыграть, потому что напитываться даже из сети ночью они могут отдавать все днем, они уже выравнивают потребление, выравнивают тариф, и это дополнительный ресурс. Мы выживаем больше сока как бы из того же яблока. Поэтому у нас, безусловно, есть понимание, как этот энергодефицит максимально быстро преодолевать. Мы с инвесторами синхронизируем их планы инвестиционные с обязательствами государства создать соответствующие энергомощности.
1: Ну что все-таки тормозит ввод новых мощностей? Опять же, есть, насколько нам известно, расхождение некоторые по планам по введению новых мощностей вашего министерства, Минэнерго и так далее?
0: Нет, мы с Минэнерго полностью синхронизированы. Есть, наверное, желание частных инвесторов получить максимальную поддержку, скажем так, бюджетную. Но мы находим такие решения, такие механизмы. Я думаю, что вот сейчас они будут доложены президенту на Восточном экономическом форуме, и тогда мы можем твердо сказать, что они случились, но которые творчески, ну, позволяют бюджетные деньги экономить, а инвесторам, тем не менее, возвращать инвестиции. У нас же благотворительностью в этом смысле никто не занимается.
2: Полную версию интервью с главой Минвосток развития Алексеем Чехунковым можно будет посмотреть на телеканале РБК в 15.10, а также в 22.40 по московскому времени. «5G заработает в городах-миллионниках России. Запуск обновленной сети планируется до конца 2027 года. Ну, заработает, если соответствующее предложение утвердят, а вынесут его сегодня же на заседание Госкомиссии по радиочастотам. По крайней мере, об этом пишет Forbes со ссылкой на источники. Операторам разрешат строить 5G поверх существующих сетей LTE, использовать иностранное оборудование, установленное до 1 сентября нынешнего года. Раньше допускалось только отечественное. Ну и дополнительно для 5G выделят отдельные полосы. Компромисс возник после того, как летний аукцион на частоты не состоялся. Операторы настаивали на золотом диапазоне, это 3,4-3,8 ГГц, который в России занят Минобороны и Роскосмосом. Введение 5G для россиян не сыграет, тем не менее, большой роли, так считает генеральный директор информационно-аналитического агентства Телеком Дейли Денис Кусков.
3: С одной стороны, как бы, да, жду. С другой стороны, давайте будем отдавать дань тому, что есть. В прошлом году должно быть стоять аукцион, на который, так сказать, Минцифры заводила определенную сумму, но для того, чтобы выкупить частоты, но все операторы просто отказались, потому что это невыгодно. Операторы прекрасно понимают, что вкладывание денег в то, что никогда не отобьется, это бессмысленно. И, в общем-то, на самом деле, мы прекрасно понимаем, 5G в мире стало выпускаться еще в 2019 году. А у нас, даже если завтра, сегодня будет принято решение, то, по сути, это там 27-й год развития. Ну и, наверное, полноценно. Все-таки 5G для простых граждан, оно не будет иметь какой-то широкий эффект и больше будет использоваться бизнес.
2: А почему именно так? Потому что частоты не те? Потому что те частоты, которые заняты Минобороны, они более удачные?
3: Ну, тут на самом деле целый клубок. Во-первых, как я сказал, уже 8 лет прошло с момента того, как это запускалось в других странах мира. Это первый момент. Второй момент. Смотрите, вот, значит, сейчас скорость в России, по данным нашего приложения Мегабиту, 24 мегабита в секунду. То есть достаточно хорошая, которая позволяет смотреть видео высокой четкости и так далее и тому подобное. Скорость, которая позволяет развивать 5G, она на порядок выше. То есть, допустим, там не 24, а 240. Ну, что вы с ней будете делать? То есть, как бы, допустим, для людей, которые качают торренты, ну, это, наверное, удобно. Качали за 10 минут, будет качать за минуту. Но таких людей меньше, там, 0,1%. Всегда смысл, как бы, есть ко времени, да? То есть, если вы опоздали на электричку, там, да, сказать, вам придется уже следующую. То есть, мы пока понимаем, что мы время определенно упустили. И у нас не будет 5G иметь такой же цикл, как в других странах.
2: На днях стало известно, что ФАС начала возбуждать дела в отношении операторов связи за рекламу 5G. В ведомстве полагают, что операторы рекламируют услугу 5G, фактически предоставляя доступ к сети 4G или LTE. НАСА ищет темную энергию и экзопланеты. Накануне в космос отправился новейший космический телескоп Нэнси Грейс Роман. Его назвали в честь главного американского астронома в эпоху лунной гонки. Телескоп запустили на орбиту на борту сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy. Ну а главная задача миссии – исследовать эволюцию звезд, расширение Вселенной, а также искать новые планеты. Стоимость запуска и работы телескопа – больше 4 миллиардов долларов. Для сравнения, высадка марсохода на красную планету обходится всего в 2,5 миллиарда, рассказывает рассказал главный редактор телеграм-канала «Про космос» Александр Баулин.
4: У него в 100 раз больше угол зрения. То есть там, где Хаббл

0: или Джеймс Уэбб видит поле, в которое умещается, условно говоря, одна звездочка, да, он увидит сразу 100. Соответственно, он позволяет наблюдать за большими массивами объектов. Что это нам дает? Мы видим, как они взаимодействуют с собой. Что касается Джеймса Уэбба, если Роман Спейс Телескоп смотрит сразу большой кусок неба, то Джеймс Уэбб смотрит в 100 раз меньше кусочек, зато он ее смотрит очень подробно. У него больше зеркала в несколько раз. Зато Роман Спейс Телескоп тоже может искать, например, экзопланеты. У него есть специальный прибор, такой коронограф. Он закрывает дальнюю звезду, свет от нее перестает засвечивать матрицу, и он может увидеть свет, который отражается от экзопланет, которые вокруг этой звезды. Нэнси Грейс Роман Телескоп является одним из меганаучных проектов НАСА, потому что такие телескопы запускаются раз в 10-15 лет. Его стоимость 4 миллиарда долларов, и вот просто сравните, высадить марсоход массой тонну на Марс — это 2,5 миллиарда долларов.
1: Скромные 4 с лишним миллиарда долларов, на которые НАСА будет осуществлять весь жизненный цикл Романа, примерно равны всего лишь одному годовому бюджету Роскосмоса. Кстати, о российской космонавтике. В так называемой точке Лагранжа на орбите Земли, куда направляется Роман, и где также базируется еще один телескоп Джеймс Уэбб, расположен и российский спектр РГ, рассказал доцент факультета космических исследований МГУ Иван Самыловский.
2: Нэнси Грейс Роман будет работать в так называемой точке Лагранжа, системы Солнца-Земля, в таком месте, где последние десятилетия любят космические телескопы, что называется, тусоваться. В чем большой плюс относительно Джеймса Уэбба и Хаббла? В том, что на Нэнси Грейс Роман планируется использование гиперспектральной полезной нагрузки, так называемой. Соответственно, одновременно в большом количестве спектров оптическая система будет способна делать снимки. Ну и не случайно у него такой большой разброс задач. И с Хайпова у него тоже задачи есть. Это и поиск экзопланет, и классическое исследование темной материи и темной энергии. В принципе, у нас тоже есть телескоп. Это спектр рентген-гамма, который ветеран. Он с 2019 года работает, и работает как раз на той же тусовке. Можно сказать, поджидает Нэнси. Та же самая точка Лагранжа Солнце-Земля, L2. У России есть там работающий космический аппарат.
1: Отличительная особенность Романа — исключительно большой объем нарабатываемых данных. В год он будет отправлять аж по 500 терабайт. Далее с основными темами дня вас будет знакомить Юрий Карпекин. Вы слушаете радио РБК.
3: Кто есть кто? New ET9 — это седан, в котором заднему пассажиру приготовили столько места и комфорта, будто он едет не на деловую встречу, а собирается провести в машине весь рабочий день. Здесь кресло откидывается на 130 градусов, есть массаж с эффектом горячих камней, столик, холодильник и отдельная зона для работы. В общем, задний диван в любой машине после ET9 выглядит примерно как табуретка на вокзале. Техническая начинка серьезная. Полный привод и 700 электрических лошадей, а до сотни ET9 разгоняется за 4 секунды. Запас хода на одной зарядке 650 километров, но главная фишка — это продвинутая подвеска. Система умеет реагировать на меняющуюся действительность за 1 миллисекунду. В общем, на плохой дороге подвеска пытается сделать то, чего от автомобиля обычно не ждешь. Убедить вас, что асфальт ровный. А еще у ET9 поворачиваются задние колеса. Это особенно удобно на тесной парковке. В результате NIO напоминает очень толстого кота, который каким-то образом пролезает в узкую коробку. Правда, вся эта технологическая роскошь имеет обратную сторону. Чем больше электроники в машине, тем чаще возникает соблазн задать неудобный вопрос. А что будет, если однажды она решит устроить себе выходной? Особенно, когда руль, подвеска и половина автомобиля общаются между собой не железом, а проводами. А еще ET9 настолько ориентирован на заднего пассажира, что водитель рискует почувствовать себя личным шофером собственного автомобиля. Хотя, возможно, именно этого в NIO и добивались. Потому что ET9 не про то, чтобы впечатлять водителя, он про то, чтобы водитель наконец понял, главное место в этой машине находится сзади.
4: Кто есть кто?
3: Так кто есть кто? По размеру, статусу, идеологии NIO ET9 метит в Maybach и BMW i7, но при этом идет своей дорогой. Maybach делает ставку на традиционную роскошь, BMW на динамику, а NIO на все сразу. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
5: Почему так сложно бывает на переговорах?
6: Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить.

0: гордиться своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, это просто нонсенс.
1: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
2: Первый звонок еще не прозвенел, а первый звоночек для родителей уже есть. Домашнее задание, репетиторы, стресс и растущая нагрузка.
1: Как помочь ребенку со всем этим справиться и не потерять интерес к учебе? Вита Лахова и Тимур Чернов готовятся к новому учебному году вместе с вами в программе «Чат с учителем». Завтра в 15:10 на радио РБК. Ведь все-таки звонок не только для учителя.
3: Образы Мадонны, образы Пэрис Хилтон, Бритни Спирс – это были образы, которым можно было и нужно было подражать?
4: Можно или нужно, каждый решал сам, но никто не говорил «смотрите, как надо». Мы просто показывали, как бывает. Мы дико кайфовали от того, что мы делали.
2: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Все, что формирует медиапространство сегодня и определяет его завтра. Каждый понедельник в 21:00. Радио РБК в тренде.
1: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
2: Чужие привычки. В 2007 году британская Tesco решила выйти на американский рынок и запустила сеть Fresh and Easy. К экспансии готовились почти два года. Менеджеры Tesco изучали американские семьи, смотрели, что те покупают и как ходят за продуктами. Но исследование не спасло от главной ошибки. Привычки покупателей компания все равно оценила по-британски. Fresh and Easy сделали небольшими магазинами с кассами самообслуживания, готовой едой и продуктами в сравнительно небольших упаковках. В США покупательская культура была другой. Многие приезжали в супермаркет на машине и закупались сразу на неделю, большими упаковками. Овощи и фрукты предпочитали выбирать поштучно. На кассе были привычны сотрудники, которые упакуют покупки, а иногда помогут донести их до автомобиля. Еще одна американская привычка – скидочные купоны, которым Tesco поначалу не придала особого значения. В 2013 году Tesco решила уйти из США. Эксперимент обошелся компании более чем в миллиард фунтов. Ошибка была не в отсутствии исследований. Tesco знала о покупателе много, но попыталась встроить его привычки в собственное представление о том, каким должен быть магазин.
1: Ошибка на миллион.

0: День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках, в дороге, в FM-диапазоне, в офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 107.4 в Нижнем Новгороде, 92.8 в Москве. Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 11 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Росавиация сняла ограничения в аэропорту Екатеринбурга. Аэропорт Кольцово работает штатно. Сегодня утром Екатеринбург подвергся атаке беспилотников. По данным губернатора Дениса Паслера, обломки дрона попали в жилые дома и логистический центр. По предварительным данным, жертв нет. Зафиксированы возгорания. Режим тишины для восстановления внешнего энергоснабжения на Запорожской атомной станции будет установлен на этой неделе. Такую надежду выразил глава Росатома Алексей Лихачев. Он напомнил, что станция потеряла внешнее электроснабжение 20 августа. Линия энергоснабжения ферросплавная была отключена из-за повреждений на украинской стороне. В Крыму арестовали двух агентов украинских спецслужб. Как сообщили РИА Новости, в пресс-службе Крымского управления ФСБ задержанные передавали сведения российских войск.

0: городках и готовились хроны с самодельными взрывными устройствами для терактов на полуострове. Возбуждены уголовные дела о госизмене и незаконном хранении оружия. Мосгорсуд оставил в силе приговор зампреду «Яблоко» Максиму Круглову. Суд оставил в силе приговор нижестоящей инстанции. 7 лет колонии общего режима по делу о дискредитации армии. Апелляционное заседание прошло в закрытом режиме. Сам Круглов участвовал в процессе по видеосвязи. Арбитражный суд Москвы начал банкротство бывшей сети спортивных магазинов «Декатлон». Передает РИА Новости из зала суда. Временным управляющим суд утвердил Анну Прохоренко из Ассоциации «Достояние». Рассмотрение дела о банкротстве по существу назначено на 10 февраля. Доходы московских учителей, воспитателей и мастеров производственного обучения в этом году вырастут как минимум на 22%. На повышение зарплат педагогам город дополнительно выделил 56 миллиардов рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, 1 сентября в столице откроются 34 новые школы. Больше новостей на сайте РБК.
1: Последний день этого лета, 31 августа, 11 часов 3 минуты в российской столице. Вы слушаете радио РБК, у микрофона Юрий Карпекин. Давайте кратко посмотрим на фондовый рынок в начале этого часа. Сегодня утром он уверенно растет по состоянию на 11 часов. Индекс московской биржи вырос по отношению к закрытию пятницы на 98%. В данный момент индекс составляет 2141 пункт. Что касается индекса РТС, то здесь динамика та же, чуть более 0,9% в плюсе, даже уже более 1%, 788 пунктов на данную минуту. Зачем следим сегодня? Ну, индекс Мосбиржи, понятно, будем отслеживать динамику сегодняшнего дня и брать за дело на неделю. Цена нефти Brent подскочила на почти 3% на торгах 31 августа. Будем смотреть за динамикой, так как на пике она достигала 90,5 долларов за баррель. Российская валюта в пятницу обновила минимум с 11 февраля 2025 года. На пике курс юаня по отношению к рублю достигал 12 рублей 94 копеек. По итогам торгов китайская валюта подорожала на 0,68%. Ну и, естественно, несколько корпоративных событий, которые тоже не останутся без внимания. Испытание для клуба безопасности Си Цзиньпиня и Владимира Путина. Сегодня состоится трехсторонняя встреча глав России, Китая и Индии на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Лидеры обсудят в том числе вопросы безопасности и экономики на фоне давления США на Тегеран. При этом заседание Совета лидеров стран ШОС состоится 1 сентября. Чего ожидать? Разбирались Олег Овчаренко, Анна Маргулис и Мария Пичугина.
2: Анна, в СМИ звучит словосочетание «парадокс ШОС». А в чем он заключается?
3: ШОС создавалось как относительно такой компактный региональный механизм для Центральной Азии. Но вот прошло 25 лет, и чтобы усилить ШОС, организация серьезно расширилась. Но это же и ослабило ее эффективность, пишут зарубежные СМИ. Вот вам и парадокс. И, как отмечают журналисты, саммит ШОС проходит на фоне растущих противоречий. С одной стороны, часть членов организации находится под санкциями. С другой, формально у всех равный голос, но реально центральноазиатские государства чаще выступают получателями инвестиций от России и Китая. И, как следствие, соперничество крупных игроков, размывание региональной повестки и ограниченное влияние организации. Все это препятствует воплощению геополитических амбиций в конкретные механизмы действий, пишет Bloomberg. И, в принципе, ШОС пытается позиционировать, конечно, себя как соперник НАТО, но по факту организация испытывает трудности и с созданием банка развития, и общих платежных механизмов, и базовой экономической интеграции.
4: Анна, подробнее давай перейдем к тому, каким встречам в Москве уделяют особое внимание.
3: Помощник президента Юрий Ушаков заявлял, что в фокусе встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Владимир Путин встретится с ним 1 сентября. И, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин использует эту встречу, чтобы еще раз донести позицию России по проведению референдума в Армении о вступлении в Евросоюз. Кроме того, отдельной темой станет ситуация с арестом лидеров армянской оппозиции, заявил эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Картунов.
5: Преследование пророссийских настроенных политиков, таких как Роберт Кочарян, второй президент Армении, которого обвинили в коррупции и которого задержали по участию

0: Евразийском экономическом совете. Если говорить о компромиссах, это прежде всего энергетика. Россия является главным поставщиком газа в Армении, 85%. Россия строила в Армении атомную электростанцию. В общем, сейчас будет, наверное, решаться вопрос о следующем этапе развития атомной энергетики в Армении. Ну и, конечно, транспортная инфраструктура. Та концессия на армянские железные дороги, которая была в свое время передана РЖД, и которую теперь Пашинян грозится каким-то образом РЖД обратно забрать.
1: Что касается встречи Китая и России, помимо безопасности, одной из приоритетных тем двустороннего сотрудничества будет энергетика. Россия занимает первое место по экспорту нефти и газа в Китай, и Путин и Си Цзиньпинь могут в том числе обсудить реализацию проекта газопровода «Силы Сибири-2». Он предусматривает поставки через Монголию и Китай. Плюс будут обсуждаться вопросы торговли и финансовой инфраструктуры. Лидеры обсудят запуск независимой платежной системы и банка развития организации. Также запланированы отдельные двусторонние контакты России с Индией и также с Казахстаном. Ожидается, что лидеры обсудят энергетику и торговлю, включая поставки российской нефти, оборонное сотрудничество и безопасность. И, как пишет Bloomberg, сейчас ШОС приходится выбирать, по какому пути идти в этих новых условиях.
2: Добавлю, в ШОС создают две новые структуры и институт стран-партнеров. Об этом журналистам 28 августа сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Саммит приурочен к 25-летнему юбилею. Ну и к новостям геополитики. Перспектива военной победы Соединенных Штатов Америки против Ирана кажется маловероятной. Об этом пишет газета «Нью-Йорк Таймс». Как утверждает издание, удары с воздуха не помогли Вашингтону достичь своих целей. Теперь администрация президента США Дональда Трампа делает ставку на морскую блокаду и экономические санкции. Через минуту в программе «День главный» в совместном эфире радио и телеканала РБК разберемся, кого не добрали вузы на бюджет. Больше 6000 мест остались свободными. Почему на них не нашлось желающих, разберемся через минуту.
3: Реклама. Весь «Нефтегаз» будет здесь. 14-17 сентября. Тюмень. Промышленно-энергетический форум ТНФ. Подробности на oilgazforum.ru. 18+.
4: Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда, на борту китайский «Форсаж» от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
5: От цели ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Информационные технологии, финансы, промышленность. Сложные продукты требуют понятного объяснения. Публикуйте экспертные материалы на РБК-компании и помогайте клиентам лучше понимать ваш бизнес. РБК-компании. Все здесь, все здесь.
7: 18+.

0: День главное.
1: Это «День главное» на РБК, самое важное к этой минуте. В студии Андрей Левченко.
2: Юлия Жданова.
1: И с нами по-прежнему наша соведущая сегодня Ксения Бондаренко, доцент Департамента мировой экономики, факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики. А поговорим мы сегодня о том, что после основного этапа зачисления на бюджет в российские вузы незанятыми остались каким-то образом 6 тысяч мест. Это выяснил «Коммерсант». На них был объявлен дополнительный отбор, и больше всего пустующих мест был на педагогических специальностях. И если смотреть в общей массе, то в целом это количество кажется скорее статистической погрешностью, это отмечает часть экспертов. Но вот с другой стороны, немного странно слышать о том, что есть, оказывается, незаполненные бюджетные места на фоне того, что у нас этим летом 300-бальники не могли поступить на бюджет, и был разговор о том, что не слишком ли много на бюджет набирается людей, которые поступили каким-то другим образом по олимпиадам. Как решить, сколько бюджетных мест нужно по определенным специальностям, вот будем разбираться. Ксения, вот сталкивались ли с такой проблемой, недобор?
3: Нет, у нас конкретно на нашей специальности, да, вот мировая экономика, что бакалавриат, что магистратура, у нас всегда очень высокий конкурс в вышке, вот, поэтому и в основном

0: Опять же, да, большая доля студентов поступает действительно по олимпиадам, по общероссийским, по городским олимпиадам, вот, и в рамках там есть дополнительные баллы, да, за статьи, за творческие конкурсы и так далее, вот. В магистратуре в этом году вообще был рекордный, да, объем подачи заявлений студентами, ну, и там, я уже вот там почти 10 лет в вышке, да, и вот именно в магистратуре...
1: Поздравляю.
0: Ну, почти, да. В этом году вот прям рекордный был. А что касается недоборов, то это в основном...
1: На бюджет.
0: Угу. Да. То это в основном региональные вузы, да, и региональные вузы, при том специфические специальности, да, я буду так говорить. Вот вы отметили, например, там преподавание, да, то есть, и это действительно такая очень специфическая, да, профессия, на которую, как бы, в основном, да, то есть я, например, сама по образованию не преподаватель. Я вообще экономист нефтегазовой отрасли, экономика управления, да, я Губкина закончила нефтегаз. Но работаю в том числе, да, преподавателем, потому что это, ну, такое, да, призвание, скажем так. А здесь, то есть педагогом, в принципе, можно стать, если у тебя есть какой-то бэкграунд в какой-то профессии. А просто, и потом, да, повышение квалификации, например, да, проходить, которую я проходила, вот.
1: Я понял, да, может, мысль любопытная, что проще, значит, стать педагогом, чем экономистом. То есть экономист доучится на педагога,
0: да,
1: а сделать из педагога экономиста
0: гораздо
1: это
0: сложнее.
1: То есть такая.
0: Да.
1: Но я хочу еще раз напомнить, что эта программа выходит на радио РБК, телевидение РБК, и в радиостудии находится сейчас наш коллега Юрий Карпекин. Юра, приветствуем тебя.
2: Добрый день.
1: Ну, я знаю, что вы уже опросили там профессиональных участников этого рынка. Итак, какова оценка вот этих цифр практически тавтологии? Но тем не менее, как смотрят, видят ли в этом проблему, кризис, что говорят?
2: Да, добрый день, коллеги. Ну, опрошенные нами эксперты, как и гости вашей программы, отмечают, что бюджетные места остаются невостребованными в основном как раз в региональных вузах, порой переоценивающих свою привлекательность для абитуриентов. Но сами по себе цифры и сам по себе дополнительный набор, отмечают эксперты, это, ну, некая стандартная процедура, и цифра недобора чуть ниже 1,5%, она держится на протяжении уже нескольких лет, это особо не меняется, очень там небольшая погрешность год от года. Я предлагаю послушать мнение главы комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергея Кабышева.
3: Компания же не закончилась. Объявлен дополнительный набор, ну, мы только в рамках парламентского контроля запросили цифры, но обещали в ближайшее время ситуацию прояснить. Такое расхожее будет мнение, оно не основано на объективных данных. Поэтому, когда увидим объективные данные, тогда можем вывод сделать. Здесь нет никакой-то информации, которая может быть жареная. То есть обычная практика, так как из года в год повторяется. По общему количеству заявлений, то заявлений больше, чем в прошлом году и позапрошлом году. А вот уже конкретные цифры нужно смотреть. Здесь я бы не стал лихорадить общественное мнение, говорить, что там все, кто-то допустил ошибки, очень плохо провели кампанию. Еще время есть, подождем, посмотрим. Мы каждую неделю практически проводим с министерством на эту тему совещания, приглашаем ректоров вузов. Все же зависит от прогноза кадров. Если будет необходимость, то бюджетные места будут выделяться. Поэтому автоматически, так как никто не сокращает. Если есть потребность, на основании потребностей они оцениваются.
2: Ну и вопрос, соответственно, участникам программы. Не стала ли, на ваш взгляд, вот такая практика подавать документы в ВУЗ на дополнительный набор некой стратегии части продуманных абитуриентов? Потому что, на самом деле, конкуренция на этом этапе, она уже гораздо ниже, потому что все наиболее подготовленные выпускники, они уже зачислены по итогам основной приемной кампании.
4: И у нас на связи Марина Фролова, директор школы педагогики Дальневосточного федерального университета. Вот, возможно, она ответит на твой вопрос. Марина, сможете ответить?
5: Добрый день всем, коллеги. Я хочу сказать, что, наверное, что касается доп. Набора для нашего федерального университета Дальневосточного, это такая, ну, нетипичная вообще история. То есть я вот с 23-го года работаю и в Дальневосточном федеральном университете, и мы ни разу не воспользовались вот этой опцией дополнительного набора. Хочу сказать, что, наверное,

0: наверное, все-таки очень важно, говоря о бюджетных местах, о том, чтобы эти бюджетные места, они соотносились с той ситуацией, которая есть сегодня на рынке в сфере образования. То есть если потребность есть в определенной категории учителей, то, соответственно, и набор на бюджетные места должен соответствующий. Мы за этим очень внимательно следим. И вот это, наверное, основной принцип, наверное, формирования наших контрольных цифр по приему. И, ну, надо сказать, что он никогда не давал сбоя. Поэтому приемная кампания прошла у нас достаточно уверенно, качественно. Мы получили 100 бальников. Хочу сказать, что конкурс достаточно такой весомый был. Зависит, конечно же, от того, какой конкурс, все зависит от того, на какие профили программ студенты поступали. Конечно, самое такое горячее, что называется, и конкурс горячий, это все, что касается языковых программ. Английский, корейский, английский, китайский. Менее, скажем, такой конкурс уже на информационные технологии, на математику, на русский язык, литературу, начальное образование. Но, тем не менее, это тоже очень востребованный. И, допустим, у нас 170 мест, именно бюджетные места. Это очень небольшая цифра. И хочу сказать, что на эти 170 мест у нас было более 200-600 заявлений. То есть конкурс очень серьезный, но, скажем, для объективности, чтобы понимать, насколько вот действительно на педагогические направления идет мотивированный абитуриент, наверное, надо все-таки посмотреть, какое количество из этих заявлений по высшему приоритету. То есть вы понимаете, что у нас студент имеет право выбирать не менее 5 направлений, профилей и так далее. Так вот, если говорить о высшем приоритете именно на педагогические направления подготовки, хочу сказать, что это тоже достаточно уверенные цифры. Допустим, у нас, ну, самый, скажем, маленький конкурс — это, опять-таки, информационные технологии, математика, 3 человека на одно бюджетное место, скажем, а вот на логопедию у нас 6 человек, допустим, на, то есть это те абитуриенты, которые выбирали именно высший приоритет, педагогический приоритет. Поэтому, да, наверное, для федеральных университетов, я хочу сказать, что география наших абитуриентов, она огромная. Конечно же, это преимущественно дальневосточные регионы. У нас, как правило, это и Хабаровский край, и Амурская область, и Сахалинская, Камчатский край. Но 50% наших студентов, вот уже зачисленных на бюджетные места, это студенты, которые проживают за пределами Урала. Есть и Москва, и Санкт-Петербург, и Новосибирск, и Калининград. Ну, то есть огромное количество, ну, то есть 52% наших студентов — это ребята из других регионов, не из Приморского края.
1: Да, Марина, а если, ну, вот, наверное, я бы... сколько из них потом идут работать там в вузы, в школы? Есть какие-то данные, какие-то показатели примерные?
0: Вы знаете, у нас показатель очень высокий. Более 70% наших выпускников трудоустраиваются в сферу образования. И я хочу, наверное, это связать с тем, что вот таким механизмом все-таки привлечения мотивированных студентов, абитуриентов на педагогические направления, это, конечно, целевой набор. У нас в этом году, надо сказать, что мы в пилоте. Все знают, что высшее образование сегодня формирует новую модель высшего образования, школа педагогики сегодня набирала не на бакалавриат, а на базовое высшее образование. И хочу сказать, что, конечно, ребята активно интересовались, что это за новая модель высшего образования. И у нас очень много, в этом году вообще очень специфичная ситуация была, когда очень много было целевых мест. Как правило, в предыдущие годы у нас от бюджетных мест это было где-то 30%, наверное. В этом году мы начинали приемную кампанию, у нас целевая квота по некоторым программам, допустим, русский язык, литература, начальное образование, информационные технологии, математика, у нас на общий конкурс мест не было, то есть практически 100% целевые места. Как поэтому это? Мне кажется, что вот процент доустройства и поступления мотивированных абитуриентов — это, конечно,

0: педагогика, ну вот поскольку Марине это было ближе, она рассказала, благодаря чему у них такой проблемы не было. Ну а проблема-то есть?
1: Да, добрый день, коллеги. Проблема существует. Я позволю здесь корректно откомментировать те данные, которые мы получали в течение лета от Министерства просвещения. Дело в том, что впервые было заявлено, что конкурс на педагогические специальности у нас повышается. И если год назад мы говорили о 10 человек на место, то уже в начале приемной кампании мы стали говорить о 12 человек на место, а в конечном итоге заявили громко 14 человек на место. Это в среднем, конечно, по стране. Но что мы получили? Предыдущий эксперт правильно отметил, что фактически абитуриент подает в разные вузы, по разным программам. И это фактически, когда мы заявили 14 человек на место, это количество поданных заявлений в массе, сколько абитуриентов выбрало педвуз для подстраховки. Это не значит, что вот такое же количество готовы были, замотивированы были именно поступать в педагогические высшие образовательные организации. Потому что они в большинстве своем, даже вот если посмотреть по одному из педагогических московских вузов, у них подобные набору на физику, на математику, на информатику от 18 до 22 человек. Это что означает? Что основной костяк этих абитуриентов, он пошел все-таки в МИФИ, в Бауманку, в физтех, в высшую школу экономики, но не в педвуз, потому что они себя педагогами все-таки в меньшей степени ощущали.
0: Это был запасной
1: как запасной аэродром.
2: В программе «День главное» на телеканале и радио РБК обсуждали сегодня цифру 6049. Именно столько бюджетных мест остались в российских вузах свободными в этом году. Большинство из них пришлось на педагогические специальности. Показатели недобора уже несколько лет держатся на одном уровне. В 2025-м после основного этапа приемной кампании осталось 6600 свободных мест.
3: Качество жизни.
4: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. Дневной сон. Знаете, бывает в середине рабочего дня прямо вот сил нет, как тянет вздремнуть. Считается, что всему виной слишком плотный обед, недостаток сна или просто плохой тайм-менеджмент. Но дело не обязательно в дисциплине и распорядке дня. Просто мы с вами устроены так, что сонливость может накрывать нас не только ночью, но и посреди дня. Эту, с позволения сказать, слабость некоторые знающие люди превращают в настоящую силу, прерываясь на короткий дневной сон, так называемый power nap. Он может быстро вернуть ясность мысли и фокус. Эффективность метода когда-то проверили в НАСА. В далеком 1994 году ученые исследовали пилотов на дальних рейсах, где требуется предельная концентрация. В середине дежурства им выделили 40 минут на отдых. В среднем пилоты спали около 26 минут. После этого показатели в тестах на внимание и реакцию улучшились вплоть до 34%, а физиологические показатели бодрости примерно на 54% по сравнению с группой без сна. Главное во всем этом – вовремя проснуться. Если дневной сон затягивается, вместо бодрости вы рискуете получить так называемую инерцию сна. Это состояние, когда глаза уже открыты, но мозг еще некоторое время работает на пониженных оборотах. Поэтому для быстрой перезагрузки лучше всего подходят короткие сессии. Примерно от 10 до 20 минут. Лучше по будильнику. Именно из-за продолжительности дневного сна вокруг него сложилась довольно противоречивая репутация. Масштабный обзор научных работ, опубликованный в этом году, показывает, что короткий сон может снижать усталость и поддерживать концентрацию. А вот привычка регулярно спать днем дольше часа связана с более высокими рисками для здоровья. Это не значит, что долгий дневной сон сам по себе вредит, но он может быть сигналом нарушения работы организма. Стоит проверить, достаточно ли вы спите ночью, и обсудить это с врачом. Во всех остальных случаях короткий дневной сон – научно обоснованный способ быстро перезагрузиться, вернуть фокус и силы. Он не заменит полноценный ночной отдых, но поможет дотянуть до вечера без лишнего кофе. С вами был Евгений Тиханович. Уделяйте внимание сну и повышайте качество жизни на РБК.
5: Я ставлю на рост, и причем я беру самый хайповый, самый растущий, самый серьезный токен. Это хайп, это децентрализованная биржа.
6: Ты украл мою ставку.
5: Мы можем поставить одинаково.
7: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание.

0: Внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий трейдер. Каждый четверг в 16:10. РБК в цифрах.
1: Самая глубокая станция московского метрополитена – это Парк Победы, которая залегает на глубине около 84 метров и требует одной из самых длинных поездок на эскалаторе в Европе, занимающей в среднем около

0: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
1: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
0: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
1: По будням на радио РБК.
2: Байопик – это такая новая нефть для медиаиндустрии.
3: Ключевые факторы успеха. Узнаваемый по всему миру герой, ностальгия, качественный кастинг и оскаровский эффект.
4: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой.
5: Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. От кино и литературы
6: до игр и концертов.
5: Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах.
6: Пятница, 16:10 на радио РБК.
7: РБК «Тренды».
1: Арктика перестает быть белым пятном на карте и превращается в тестовый полигон для новых технологий. С 2021 по 2025 год исследователи Высшей школы экономики проанализировали более 144 тысяч англоязычных источников с помощью системы iFora и выделили 15 ключевых решений. В их числе подледные работы, смаз-кабели, умные фундаменты. Они вписываются в глобальный тренд перехода от экстенсивного освоения региона к режиму научно обоснованного и углеродно-ответственного присутствия. Для бизнеса Арктика будет пространством конкуренции не отдельных проектов, а технологических экосистем. Победителями станут те, кто объединит робототехнику, цифровые двойники и низкоуглеродную энергию в цепочке, которые минимизируют аварийность и экологический след.

Столица 11:30. В студии Татьяна Калинина. Около 100 миллиардов рублей инвестировано в перезапуск оставленных иностранцами автозаводов в России, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Еще больше объем средств направлен на локализацию автокомпонентов, отметил он. По словам Мантурова, после 2022 года основной акцент был сделан на сохранении предприятий и коллективов. По его словам, к 2035 году в России, как ожидается, будут производить около 2,8 миллиона транспортных средств в год. Из них четверть будут гибриды и электромобили. Подготовка к началу нового учебного года завершилась штатно по всей России. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Новый учебный год 1 сентября начнут 17,5 миллиона школьников. В этом году в школу впервые пойдут около 1,5 миллиона первоклассников. Корпорация развития малого и среднего предпринимательства опубликовала первый рейтинг регионов по эффективности оказания поддержки бизнесу через платформу МСПРФ. Оценивался спрос бизнеса на меры поддержки, сроки ее оказания, а также цифровизацию услуг. В тройку лидеров вошли Орловская и Тюменская области, а также Красноярский край. В числе отстающих Пензенская область, Кабардино-Балкария и Ненецкий автономный округ. Рейтинг опубликован на сайте Федеральной антимонопольной службы. Перебои в работе сервисов СДЭК связаны с плановым обновлением внутренних систем. Сервисы вернутся к штатной работе в ближайшие часы, заявили в пресс-службе компании. Пользователи в России жалуются на работу сайта, мобильного приложения и личных кабинетов. В СДЭК заверили, что отправление и данные клиентов в безопасности, а сами отделения и доставка работают штатно. Центробанк России представил логотип цифрового рубля. Он выполнен в виде окружности кораллово-алого оттенка с вписанным символом рубля, сообщает сайт регулятора. Увидеть логотип цифрового рубля вы сможете на сайте или

0: в эфире телеканала РБК. Количество гостиничных бронирований по России на сентябрь-октябрь этого года сократилось на 12% в году. Туроператор «Альянс» зафиксировал падение спроса на внутренние направления осенью на 20% в году. В «Слетать.ру» видят снижение доли России в общем объеме проданных туров на осени с 9 до 6%. В «Тревелата.ру» отметили, что страна впервые за несколько лет не вошла в топ-5 направлений организованных поездок. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.
1: Один часов 33 минуты в российской столице. Вторая половина часа. Давайте взглянем на ее информационную картину. Достаточно много тех или иных заявлений звучит в преддверии Восточного экономического форума. В частности, одно из них председателя Совета директоров и президента Альфа-банка Олега Сысоева разберем во второй половине этого часа. Также, естественно, взглянем на индексы. Чуть более 1% добавляется открытие утренней сессии индекс Московской биржи. 2140 пунктов. Та же динамика у индекса РТС 1,21% в зеленой зоне, 787 пунктов в данной минуте. Что касается нефти марки Brent, то она торгуется на лондонской бирже на отметке $90.51. Лето для предпринимателей прошло не лучшим образом. Об этом говорят данные сводной таблицы индекса деловой среды Российского союза промышленников и предпринимателей. За август он вырос почти на единицу, превысив показатель в 43 пункта. Но это первое повышение за три месяца. До этого индекс снижался с апреля. Тогда показатель составлял 46,2% пункта. Кирилл Леонов выяснил, ощущает ли бизнес улучшение климата.
2: Во-первых, надо понимать, что несмотря на положительную динамику этого месяца, в РСПП отмечают, что индекс находится ниже необходимой отметки в 50 пунктов. 50 — это был бы нейтральный базовый уровень. А то, что выше 50, это уже позитив. И сейчас негативных оценок со стороны представителей бизнеса по-прежнему больше, чем позитивных. Но мы вместе с предпринимателями искали позитив и не безрезультатно. Например, по словам основателя сети магазинов одежды «Баон» Ильи Ярошенко, растет трафик в торговых центрах.
3: Надо очень постараться, чтобы найти что-то положительное за последнее время в ритейле. Разве что закончилось падение трафика в ТЦ, и в августе мы даже зафиксировали прирост покупателей в 30%. Надолго ли эта тенденция? Из отрицательного — это, конечно, удары по маркетплейсам. Селлеры потеряли огромное количество товара, а уцелевший находится под большим риском. Откуда оптимизм у другого бизнеса, я не понимаю. Может, из-за обещаний каких-то компенсаций и помощи и обещаний по отсрочкам по налогам?
2: Это самый жизнеутверждающий ответ, который мы получили. При этом индекс фиксирует и другие тенденции. Например, показатель спроса в отрасли упал чуть более чем на 4,5 пункта. Логистика продолжает ухудшаться уже четвертый месяц подряд, и ее индекс снизился до 42 пунктов. Почти каждая третья компания отмечает негатив. И личная оценка климата, наоборот, выросла за месяц на 8,5 пунктов, пусть это и самый субъективный параметр, но она все еще на очень низком уровне — 39,6 пунктов. Как нам объяснила ранее в эфире исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Мария Глухова, мы оттолкнулись от дна по негативу и потихоньку будем возвращаться на позитивный уровень. Сооснователь ателье мебели «Мистер Дорс» Максим Валецкий предлагает становиться кузнецом собственного счастья в новых сегментах рынка.
4: Я не вижу никакой позитивной динамики в августе. Была действительно позитивная несколько динамика в апреле, мае, в июне у нас, если брать продажи. В июле позитивная динамика как бы застряла на месте. Про август пока ничего сказать не могу. Позитивной динамики не чувствую вообще. Тащимся с большим трудом в результатах прошлого года на последний квартал, ожидание, чтобы ситуация не ухудшилась, основная. Заодно ищем ниши в премиуме, куда можно расшириться, чтобы создать самим себе позитив.
2: Чтобы найти улучшающиеся тенденции, я глубоко проанализировал индекс и выяснил, что доля резко отрицательных ответов, а именно финансовое положение существенно ухудшилось, сократилась за месяц на 5 процентных пунктов. Благодаря этому значение показателя финансового положения компаний выросло на 1,4 пункта, но все равно значительно ниже 50, 40,4. И индекс состояния фондового рынка тоже подрос почти на единицу, составил 41 пункт. Нашли мы и скептика. Основатель бренда спортивной экипировки Spire Евгений Спиряков считает, что индексы работают только тогда, когда есть предсказуемость.
5: К сожалению, в моих ощущениях никакие индексы ни о чем сейчас не говорят. Сейчас время настолько нестабильное, непрогнозируемое и непонятное, что ни на последний квартал, ни на следующий год, ни

0: И на перспективу дальше месяца прогнозировать вообще ничего нельзя, потому что сейчас каждый день происходят черные лебеди, которые вообще ни с какими индексами не связаны, и ни от чего нельзя отталкиваться. Адекватная статистика не работает примерно уже 5 лет.
1: Если смотреть в будущее, доля компаний, которые продолжают инвестировать, сокращается второй месяц подряд. В августе об этом заявили почти 2/3 респондентов. Ну и напомню, что по итогам июля индекс деловой среды от РСПП составил минимальное значение за последний год — почти 42,5 пункта. Основной причиной для такой динамики тогда называли проблемы с логистикой, которые возникли на фоне топливного кризиса.
2: Пишите в Telegram радио РБК, какие у вас климатические ощущения. Ну а после короткой рекламы узнаем, на чем должна держаться новая модель российской экономики.
3: РБК отрасли.
4: Темпы ввода жилья на Дальнем Востоке выросли на 53%. Такая динамика зафиксирована за 7 месяцев этого года. Согласно отчету Восточного центра государственного планирования, в минувшем году в макрорегионе ввели 4,7 миллиона квадратных метров жилья, а доступность покупки достигла 62% против 46% по стране. Причиной опережающего роста эксперты называют комплекс мер государственной поддержки, льготную ипотеку, арендное жилье, дальневосточные кварталы и реализацию мастер-планов 25 городов Дальневосточного федерального округа. Стабильный спрос стимулирует застройщиков наращивать объемы. Рост предложения сдерживает цены. По итогам первого квартала 2026 года жилье на Дальнем Востоке подорожало лишь на 7% против 9% в среднем по России. При этом новостройки региона на 22% дешевле среднероссийского уровня. О том, как меры господдержки меняют рынок недвижимости макрорегиона, в репортаже в конце часа.
3: РБК отрасли. Реклама.
5: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Восточный экономический форум – ключевая международная площадка, где обсуждают развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества со странами АТР. С 1 по 4 сентября на радио РБК прямые включения, эксклюзивные интервью, аналитика в реальном времени. РБК. Слушай главное. Партнер трансляции – автомобильный бренд «Волга», ООО «Дистрибьютор легковых автомобилей».
2: Итак, главное для новой экономики – человек. В Российском Союзе промышленников и предпринимателей оценили 7 столпов новой экономической модели России, которые ранее предложили исследователи аналитического центра «Третий Рим». В беседе с РБК в преддверии Восточного экономического форума глава РСПП Александр Шохин трансформировал столпы в, цитата, «трех китов развития людей, бизнеса и технологий». Чтобы эти три кита работали, нужно перевернуть пирамиду потребностей российской экономики, объяснил Кириллу Леонову, председатель Совета директоров и президент Альфа-банка Олег Сысуев.
7: Я категорически приветствую подобное заявление главы РСПП. Самое главное, что мне нравится, что первым номером здесь стоит человек. Мне кажется, что с этим у нас есть проблема. Если мы нашу пирамиду приоритетов перевернем и во главе поставим человека, то это изменит все в лучшую сторону. И я рад, что руководитель РСПП это понимает.
1: И все-таки столпа всего три – человек, бизнес и инновации. Может, к ним нужно что-то добавить?
7: Мне кажется, безусловно, если, конечно, мы совсем не слепые, то мы должны иметь в виду сложившуюся геополитическую ситуацию. И, безусловно, без ее нормализации, даже если мы выстроим приоритеты во главе с человеком, у нас ничего не получится.
2: Напомним, Центр межотраслевой экспертизы «Третий Рим» представил доклад о 7 столпах будущей экономической модели России в конце августа. По версии аналитиков, это инфраструктура и регионы, новое технологическое ядро, платформатизация отрасли экономики, новая экономика, перестройка системы подготовки кадров, обеление экономики, рост доступности капитала для частного сектора. Сочетание 7 столпов нужно, чтобы вывести российскую экономику на темп роста от 3% в год. Новый экономический цикл с опорой на них авторы доклада предлагают начать уже с 2027 года. А еще начинаем готовиться к запуску нового делового сезона. Начнем по традиции с разговора о зарплате.

0: зарплатах. Осень – время пика активности рекрутеров и самый удачный момент для смены работы. По крайней мере, так принято считать. Как воспользоваться этим моментом и где спрятаны самые привлекательные предложения? Герой программы «Да или нет» – руководитель исследовательского центра «Суперджоб» Наталья Голованова. Надежда Сережкина записала это интервью исключительно в исследовательских целях.
1: «Да или нет».
2: Я думаю, что начать стоит с вопроса для самых амбициозных. Где этой осенью платят 1 миллион рублей?
3: Такие зарплаты есть, и в первую очередь это, конечно, зарплаты топ-менеджмента. Но если говорить о специалистах, то, наверное, это в первую очередь информационные технологии, руководители отделов разработки ПО, руководители IT-отделов, отделов системного администрирования крупных предприятий.
2: Давайте вот каких-то 3 самых высокооплачиваемых специальности, которые лично вас сейчас удивляют или просто они входят в топ?
3: Машинист подземных самоходных машин, Якутск.
2: И сколько это в деньгах?
3: Там вахта 60 дней, 700 с лишним тысяч. Проходчик, Республика Саха-Якутия, тоже вахта 60 дней, 900 тысяч рублей. Вообще Ханты-Мансийские, Ямал-Ненецкие, округа Магадан, они могут посоревноваться в уровне зарплат даже с Москвой, но это все-таки тяжелые условия труда с надбавками, коэффициентами, вахтовыми методами работы и так далее. Стоматолог-ортопед, вакансия в Саратове сейчас 800 тысяч рублей в месяц. Так что не только Москва платит больше всех. Есть уже города, которые конкуренцию нам составляют. И если говорить об этом, то среди городов-миллионников ближе всего к московскому рынку труда зарплаты в Санкт-Петербурге. Например, у инженеров и специалистов всего на 15% примерно ниже московских. В Екатеринбурге, Казани, Краснодаре. Если говорить о городах полумиллионников, то там ближе всего зарплаты к Москве, Владивостоке, Сургуте, Хабаровске.
2: Число таких вакансий за последний год, по вашим наблюдениям, стало больше? Вот шансов на семизначный оклад больше, чем прошлой осенью?
3: Нет, вакансий на рынке труда становится меньше, становится больше резюме, в том числе и в IT-сфере, что, в общем-то, удивительно на фоне последних лет, когда охота за программистами велась практически повсеместно. Но надо сказать, что все равно люди достаточно спокойно сейчас чувствуют себя на рынке труда, потому что спрос и предложение как бы не сбалансированы сейчас.
2: Вот давайте дадим конкретную инструкцию, как соискателям к этому подстроиться и получить максимальную выгоду.
3: Наверное, провести аудит своих навыков, знаний, возможностей и желаний и вступить в переговоры, да, включая переговоры о собственной зарплате. Наверное, это самый дешевый по вложениям навык был бы. Чем больше люди просят, тем больше получают. Просто исследовали эту тему. Очень многие недополучают плюс 10, плюс 20% к своей зарплате просто потому, что стесняются просить.
2: Наталья, ну можете меня вооружить одним убийственным аргументом, с которым я могу зайти в кабинет начальника, сказать «тук-тук, время повышать мне зарплату».
3: Одной фразой для всех такого не получится сделать. Придется разобраться, где ваша ценность для компании находится и почему компании выгодно, чтобы вы получали больше. К сожалению, это не разговор про то, что вам не хватает денег или что все подорожало. Это как раз вот не аргументы. Аргумент — это то, что вы делаете, стали ли вы делать больше, какую пользу приносите. То есть пытаться говорить не о ситуации в стране вообще, да, как бы, а о результатах собственной работы и о возможностях. Если то, с чем вы работаете сейчас, больше, чем то, что вы делали год назад, то это повод, собственно говоря, как раз просить зарплату.
2: Фраза в стиле «я устал, я ухожу» сможет сработать или, наоборот, лишит нас шансов?
3: Срабатывает, как мы знаем, но оставляет за собой как бы некий шлейф. На такую фразу имеют право только люди, которые знают, что их действительно ждут в другом месте.
2: Что можно успеть сделать со своим резюме? Вообще, как профилактически его обновить?
3: Думать о своем резюме периодически имеет смысл, даже если вы не собираетесь менять работу, потому что таким образом вы сами видите, где вы выросли за последнее время, и думаете о том, чего вам не хватает для того, чтобы зарабатывать больше. Это резюме можно принести, собственно говоря, не только в новую компанию, но и собственному руководителю. Удерживать для компании дешевле, чем нанимать новых людей.
2: Вообще, менять работу осенью — это хорошая идея, потому что кажется, что осенью формируются бюджеты на год, и там никто не заложит мою прибавку в зарплате, потому что я просто новичок.
3: Знаете, на сегодняшнем рынке труда менять работу можно в любое время. Ну, кроме, наверное, новогодних каникул в некоторых сферах, где все офисы закрыты, да, и никто даже не посмотрит.

0: смотрят ваше резюме. Этим летом мы не видели такого сильного спада, как видели, например, там 5-10 лет назад. Рынок труда становится менее таким вот острым в осенний период, хотя всплеск активности работодателей происходит. Люди выходят из отпусков.
1: Заработать больше станет проще этой осенью, да или нет?
0: Нет.
2: Да или нет?
3: Вы слушаете радио РБК. Более 5 триллионов рублей инвестируют в арктическую инфраструктуру, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью РБК. Он подчеркнул, что это примерно 15% от вложений в инвестиционные проекты региона, которые превысят 30 триллионов рублей за 25 лет. По оценке министра, это поможет решить проблему дефицита кадров и нарастить грузопоток по Северному морскому пути до 20 миллионов тонн к 2030 году. С Алексеем Чекунковым беседовал Кирилл Токарев.
4: Есть оценки, что к 36-му году будет создано в регионе 140 тысяч новых рабочих мест.
5: Сверх того, что сегодня.
4: Совершенно верно. Но все-таки число жителей округа не растет, а по некоторым оценкам, мы об этом тоже поговорим, сокращается. Рассчитывать на заметный приток иностранной рабочей силы тоже не приходится. Все-таки каков дефицит в моменте, за счет каких кадров обеспечить 140 тысяч рабочих мест?
5: В моменте 66
4: тысяч. Это буквально тут осталось вот совсем 66.
5: Ну, осталось 10 лет, да, в моменте 66 тысяч вакансий. И повторюсь, что это будет комбинация профессиональной переподготовки, обучения ветеранов специальной военной операции. Угу. Идти на восток, как когда-то был комсомольский призыв, то сейчас это будет призыв экономики, призыв самой жизни. Эти 140 тысяч рабочих мест создают предприятия, уже запланированные. Они в сумме инвестируют почти 16 триллионов рублей. Угу. В результате этих инвестиций появятся новые предприятия, которые создают глобально конкурентоспособный продукт. Если, например, открывается Находкинский завод минеральных удобрений. Минеральные удобрения нужны всему миру. Он построен на основе наших объективных конкурентных преимуществ. Это собственный газ, это новые технологии, примененные в строительстве, это уже высокопроизводительные рабочие места. Там нужно будет меньше людей, чем на аналогичных предприятиях в мире. Поэтому туда люди пойдут за более высокой зарплатой, за жизнью на берегу моря, в Находке. И уверен, что они приедут.
4: Не могу не спросить, Вера, звезда, это действительно крупный проект, интересный проект, развивающий в том числе. Но ведь был анонсирован запуск еще верфи ВСК ВТБ.
5: Точно.
4: В какой стадии находится строительство? Просто в последнее время новостей не было, есть понимание?
5: Определена бухта, ее показывали верховному главнокомандующему, принято принципиальное решение, сейчас идет проектирование. Проектирование такого объекта, конечно, это не вопрос месяцев, это вопрос, я думаю, не менее года, учитывая, что принципиальное решение было принято год назад. Я думаю, к следующему Восточному форуму мы уже более конкретные сроки будем понимать. Но то, что такой объект нужен, 100% ответ да, он очень нужен для развития Севморпути, он очень нужен для развития всех проектов, которые формируют наш трансарктический транспортный коридор и, в общем-то, экономику будущего России. У нас на севере сейчас, в Арктике, если вспомнить еще одно огромное направление нашей работы, реализуется проект общим объемом 30 триллионов рублей. 30 триллионов – это цифра такая запредельная. Это проекты, формирующие трансарктический транспортный коридор. И чтобы все это вывозить с северов, конечно, нужен флот. Это будет и собственный флот, это неизбежно нам придется где-то и зарубежные верфи загружать. Это флот ледового класса, то есть флот с особыми требованиями, флот, который будет сопровождать ледокольная группировка, уникальная в мире, где у нас уже есть 6 ледоколов, еще 4 будут введены до 30-го года. Для всей этой большой работы, конечно, нужны суверенные верфи, и, возможно, Приморская верфь – это не последнее такое решение.
4: Все-таки, вот, коль уже заговорили про трансарктический транспортный коридор, ведь только должны в ближайшее время, кажется, поправьте меня, правительство, ВЭП и Росатом представить финансово-экономическую модель, собственно, этой истории. То есть, правильно я понимаю, что в случае, если говорить, что необходима верфь ОСК ВТБ, мы понимаем, чем мы будем грузить верфь, мы понимаем, что это будет биться с экономикой ТТК в целом.
5: Совершенно верно. И финмодель, она разработана уже силами как раз Восток Госплана нашего вместе с ВЭБом и с Росатомом, и, конечно, под руководством президента в тесном взаимодействии с морской коллегией. До конца года уже не только финансовая модель, а весь комплексный проект трансарктического транспортного коридора будет представлен президенту, и он включает в себя контур инвестиционных проектов, что в ближайшие 25 лет реально, там три горизонта, 36-й, 42-й и 50-й годы.
3: Полную версию интервью с главой Минвостокразвития Алексеем Чекунковым можно посмотреть на телеканале РБК сегодня в 15.10 и 22.40.
2: РБК отрасли.
6: На Дальнем Востоке впервые на одного жителя строится больше жилья, чем в среднем по России. Такой результат дал комплекс мер государственной поддержки. Ключевую роль здесь сыграли сразу несколько инструментов: льготная ипотека, аренда

0: союзное жилье, дальневосточные кварталы и реализация мастер-планов 25 городов ДФО. Влияние этих мер на рынок рассказал директор Департамента социальных проектов КРДВ Сергей Потанин.
1: На Дальнем Востоке объемы текущего жилищного строительства выросли в 3 раза и сохраняются на высоком уровне. Ну и уже с уверенностью можно сказать, что дальневосточная ипотека стала одной из самых эффективных жилищных программ. 2% ипотекой на сегодня воспользовались 190 тысяч семей и квалифицированных специалистов. Средняя цена квадратного метра в новостройках на 22% ниже среднероссийской.
0: Дополнительный эффект дает доступное арендное жилье. Почти 5 тысяч семей уже снимают квартиры за треть стоимости. Всего будет построено более 12 тысяч арендных квартир. По словам директора Восточного центра государственного планирования Михаила Кузнецова, в прошлом году ввод жилья в ДФО составил 4,7 миллиона квадратных метров. Доступность покупки выросла до 62% против 46% в среднем по стране. В городах Дальнего Востока уже появились построенные по мастер-планам новые аэропорты, парки, набережные, спорткомплексы, объекты социальной инфраструктуры и благоустройства. Завершено строительство 233 объектов. В стадии проектирования 88 объектов, строительство 384 объекта. Реализация проектов, предусмотренных мастер-планами, позволит улучшить условия жизни более чем 4 миллионов дальневосточников.
2: Мне очень нравится подход к мастер-плану, когда мы представляем город через 5-10 лет глазами его будущего жителя. Это комплексный подход к не просто развитию городской среды, а к проектированию того, как будет жить человек.
0: Государственные меры поддержки превращают Дальний Восток в территорию устойчивого спроса и новых инвестиционных возможностей. Подтвержденный интерес бизнеса и позитивная динамика говорят о том, что жилищный рынок макрорегиона становится одним из самых перспективных в стране.
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
4: Жителям самых богатых регионов России нужно почти 6 лет, чтобы накопить на самую маленькую квартиру в Москве, а жителям Дагестана почти 21 год. Такие данные приводит федеральный портал «Мир квартир», подсчитав, сколько времени потребуется жителю каждого региона, чтобы купить студию площадью 28 квадратных метров в столичной новостройке. Речь идет, конечно, о виртуальном сценарии. Человек откладывает на квартиру всю свою зарплату, ничего не тратя на жизнь. Для справки, средняя студия в Москве сегодня стоит 14 миллионов 120 тысяч рублей. Так вот, быстрее всего накопят жители Ямало-Ненецкого округа. Им понадобится 5 лет и 7 месяцев. На втором месте Камчатский край. 5 лет и 9 месяцев. Москвичи справятся за 6 лет и 4 месяца, а жители Подмосковья за 9 лет ровно. Санкт-Петербург на 11 месте. 9 лет и 1 месяц. В конце списка регионы Северного Кавказа. Жителям Дагестана придется копить 20 лет и 8 месяцев. Ингушетии – 20 лет и 5 месяцев. Чечне – 20 лет и 4 месяца. Ну а Карачаево-Черкесии и Северной Осетии – почти 20 лет ровно. В Ивановской области срок накопления на московскую студию – 18 лет и 3 месяца. В Костромской области и Калмыкии – чуть более 17 лет. В среднем по России при зарплате 110 тысяч рублей житель страны будет копить на московскую студию 10 лет и 7 месяцев. Для сравнения, 2 года назад этот срок составлял почти 12 лет. Дело в том, что квартиры студии в столице стали чуть доступнее благодаря росту зарплат. За 2 года они выросли на 28%, тогда как цена студии увеличилась всего на 15% за это же время.
3: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
5: Четкое позиционирование продукта, понимание потребительских предпочтений, избегание промежуточных решений. Вот три кита успеха в условиях жесткой конкуренции, о которой иногда забывают даже лидеры рынка. В середине 80-х глава Coca-Cola Роберто Газуэта решил улучшить формулу напитка, заменив его на новую колу. Она стала мягче и слаще за счет корректировки подсластителей и снижения углекислоты. 200 тысяч слепых дегустаций подтвердили. Респонденты уверенно выбирают новинку, а не флагманский вариант. Казалось бы, что могло пойти не так? Прежде всего, в ходе тестов не учли, как люди воспримут новую колу в повседневной жизни и в больших объемах. Дополнительная сладость ощущалась менее привлекательной. А во-вторых, и главных, корпорация решила полностью прекратить производство классической версии. Лидер Кубы Фидель Кастро назвал смену рецепта признаком упадка американского капитализма. А отец Газуэта, в свое время бежавший с острова Свободы, заявил сыну: «Роберто, думаю, это первый и последний раз в моей жизни, когда я в чем-то согласился с Фиделем». Подогрели гнев покупателей и СМИ. Публиковали отчеты по звонкам на горячую линию, их число доходило до 1500 в день, и освещали ход протестных демонстраций. Спустя 79 дней после запуска напитка Coca-Cola признала ошибку и вернула оригинальную формулу под названием Coca-Cola Classic. Точная сумма убытков не раскрывалась, но эксперты оценили их в десятки миллионов долларов.
3: Ошибка на миллион.
6: Почему так сложно бывает на переговорах?
7: Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, это просто нонсенс.
3: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК. Библиотека РБК.
8: Здесь мы собираем книги первых лиц.
3: Что читает председатель Координационного совета Федерации рестораторов и ательеров России, основатель сети ресторанов «Мясо и рыба» Сергей Миронов.
9: Сейчас я читаю по книге в день, но я бы взял по книге из детства, которые на меня повлияли. Это однозначно «Джек Лондон», однозначно это «Морской волк». Я прочитал «Морской волк» прямо в детстве, и вот Хэмфри Ван Вейден, который попал вот в эту сложную ситуацию, попал на корабль, его выбросило из его привычной среды, и он потерял уважение к себе в какой-то момент, потерял любой авторитет, его унижали. И как он смог все-таки подняться, как смог найти в себе стержень, как смог противостоять тому, что вокруг него, и в итоге выйти из этой ситуации, выйти все-таки победителем. Как для ребенка, на меня это очень сильно повлияло. Я вот хотел бы, чтобы мой сын, моя дочь это прочитали в обязательном порядке.
8: Джек Лондон, «Морской волк». Что происходило в течение нескольких следующих минут, я совершенно не мог сообразить, хотя отлично припоминаю, что я стаскивал вниз с верхних перил спасательные круги, а краснолицый пассажир помогал надевать их истерически кричавшим женщинам. Воспоминание об этой картине сохранилось у меня яснее и отчетливее, чем что-либо за всю мою жизнь.
3: Библиотека РБК.
8: Заведующая Элина Тихонова.

0: Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 12 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза, как ожидается, будет принят в середине октября, пишет «Политика». По данным издания, обсуждается включение в список 1600 позиций, в том числе 800 физлиц и 800 компаний из России. Вопрос санкций обсудят на неформальной встрече министров иностранных дел стран ЕС. Она начнется завтра в Ирландии. В случае принятия этот пакет станет крупнейшим в истории. Москва считает вводимые санкции незаконными. Жители поврежденных при атаке беспилотников домов в Екатеринбурге размещены в двух школах и Доме культуры. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов. Обломки дронов попали в несколько жилых домов Екатеринбурга сегодня рано утром. Зафиксированы возгорания, погибших нет. Информация о пострадавших уточняется. Режим беспилотной опасности на территории Свердловской области действовал почти 4 часа. Рост цен на основные сельхозпродукты в августе составил более 13%, сообщает Bloomberg. Как отмечает агентство, рост цен приблизился к рекордному показателю в 14%. Он был зафиксирован в 2012 году. Одним из главных факторов увеличения индекса сейчас является пшеница. Цены на нее достигли трехлетнего максимума из-за атак на порты в Черном море. На 20% выросли цены на сахар и какао из-за неурожая. Правительство России утвердило обновленную стратегию развития автомобильной промышленности до 2035 года. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин. Документ определяет главные направления работы и целевые показатели в указанной сфере. По данным главы кабинета, в прошлом году суммарный выпуск составил 830 тысяч автомобилей. Это более чем в

0: вдвое выше уровня 2022 года. Князь Дмитрий Донской, вероятно, страдал стенокардией и умер от инфаркта. Об этом сообщил ТАСС замдиректора музеев Московского Кремля по научной работе Андрей Баталов. По его словам, летопись прямо не указывает причину смерти князя. По размерам его саркофага можно судить, что к концу жизни Донской был крупным человеком и страдал стенокардией. Больше новостей на сайте РБК.
1: Двенадцать часов три минуты в российской столице. Без жалоб на стенокардию. Продолжаем следующий час информационного вещания радиостанции РБК. И кратко взглянем на рынок акций. Он сегодня растет по состоянию на 12.00. Индекс Московской биржи добавляет чуть менее 1%. 2134 пункта к данной минуте. Динамика рынка, динамика индекса РТС та же. Чуть менее 1%. 785 пунктов к данной минуте. Ну, что подстегивает сегодняшний рынок? Наверное, это то, что рынок акций прошлую неделю завершил торги ростом и показал такие достаточно неплохие результаты. Главным катализатором, наверняка, отмечают эксперты, стала публикация финансовых результатов крупных российских компаний. В первую очередь, это касается гигантов нефтегазового сектора. Например, хорошая отчетность «Лукойла». Следим за развитием событий. Около 100 миллиардов рублей такую сумму инвестировали в перезапуск оставленных иностранными производителями автозаводов. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, еще больше средств направили на локализацию автокомпонентов.
2: После 2022 года основной акцент государства был сделан на сохранение предприятий, коллективов, инженерных компетенций. Эту задачу можно считать выполненной. Мы перезапустили площадки ушедших иностранных компаний, и наряду с постановкой на конвейер новых моделей это обеспечило воссоздание производства автомобилей практически во всех востребованных сегментах. В реадаптацию возвращенных в оборот заводов инвестировано порядка 100 миллиардов рублей. Еще больший объем средств направлен на локализацию автокомпонентов. У нас сегодня сформированы современные мощности под выпуск свыше 3 миллионов автомобилей в год. Поэтому ключевая задача реализации обновленной стратегии состоит в их максимальной загрузке и улучшении экономики отрасли за счет укрупнения серий. В частности, для легкового сегмента ориентир – это не менее 500 тысяч автомобилей на одну платформу в год. То есть на единую базу для моделей с разными типами кузовов, седан, кроссовер, хэтчбэк, универсал и другие типы.
1: Первый вице-премьер также отметил, что в целевом сценарии к 2030 году уровень технологической независимости нужно будет довести до 80% по легковым машинам и до 90% по легким коммерческим автомобилям, грузовикам и автобусам. На связи со студией бывший президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Масеев. Олег, добрый день. 100 миллиардов рублей – много или мало для реадаптации заводов, на ваш взгляд?
3: Добрый день. 100 миллиардов – это хорошие деньги для реадаптации, учитывая, что большинство производств были современными. Вот, поэтому можно говорить о том, что даже при том, что современное оборудование было в наличии, пришлось потратить значительные деньги на то, чтобы обеспечить сборку новых моделей. Прошу прощения.
1: Ничего страшного. Давайте попробуем разобраться, что включает в себя та самая реадаптация. Но мы же понимаем, что это были европейские, скорее всего, в первую очередь, заводы. Что с ними происходит? Какие новые, может быть, узлы, какие новые действия происходят на тех или иных производственных площадях для того, чтобы что? Чтобы они стали собирать российские автомобили?
3: Ну, давайте так. Во-первых, это не только европейские, это и корейские, потому что те же заводы Hyundai, два штуки, завод Nissan, завод Toyota, это японские бренды. Безусловно, завод Volkswagen в Калуге и производственные мощности на заводе газа в Нижнем Новгороде, на которых тоже собирались Volkswagen, ну, Skoda, входящие в Volkswagen. плюсов татаровские мощности, где была сборка

0: Hyundai, Kia, BMW. Поэтому здесь не только европейские бренды, здесь множество разных производств. И мы, напомню, кстати, цифру, она 80% не случайно прозвучала из уст первого вице-премьера, потому что до ухода всех этих брендов как раз в районе 80% рынка занимали автомобили, произведенные на территории Российской Федерации.
1: Хорошо, а это помогло отрасли, но вот эти шаги и то, что 100 миллиардов сейчас выделят, насколько это может, ну, подстегнуть к тем цифрам, о которых говорит первый вице-премьер?
0: Ну, 100 миллиардов, я так, из его уст звучало, что это уже потрачено деньги на как раз на переоснастку оборудования, штамповочных производств, окрасочных производств, потому что все равно у каждого производителя свои есть определенные нюансы по сборке, окраске и так далее. Поэтому на самом деле...
1: Я имел в виду, деньги надо будет еще вкладывать в первую очередь?
0: Вот, безусловно, деньги нужно будет вкладывать, потому что на сегодняшний момент уровень локализации пока, конечно, желает быть лучшим, потому что мы понимаем, что та же «Волга» К50 — это, ну, всем понятный автомобиль китайского бренда с поменянными шильдиками и небольшими визуальными изменениями по решетке и так далее. А дальше нужно локализовывать производство двигателей, производство кузовных деталей, штамповку, сварку и так далее.
1: Спасибо. Поэтому... Да, я думаю, что работы еще много, и мы не раз будем возвращаться к этой теме, чтобы понять, насколько вообще это российское производство, кроме территориального фактора. Ну и в других тонкостях тоже, естественно, будем разбираться. У нас на прямой связи со студией был бывший президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Масеев. По словам Дениса Мантурова, в итоге к 2035 году предполагается выйти на выпуск около 3 миллионов транспортных средств в год. Доля российской продукции на внутреннем рынке новой автомобильной техники будет на уровне, напомню, 80%, остальная часть за импортом. Ну и буквально через одну минуту в нашем эфире программа «Экономика впечатлений» мои коллеги Евгения Стогова и Александр Ляпин поговорят о том, как грандиозно готовился, готовится и будет проходить концерт Kanye West.
2: Реклама. Восточный экономический форум – ключевая международная площадка, где обсуждают развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества со странами АТР. С 1 по 4 сентября на радио РБК прямые включения, эксклюзивные интервью, аналитика в реальном времени. РБК. Слушай главное. Партнер трансляции – автомобильный бренд «Волга», ООО «Дистрибьютор легковых автомобилей». Встречи, переговоры, сложные решения. Управленческий опыт может быть хаотичным. Систематизируйте его вместе с мини-MBA от РБК. Это современное бизнес-образование для руководителей. Лекции профессоров ведущих бизнес-школ мира. Практические инструменты ИИ для управленца и закрытое сообщество руководителей. Все, чтобы принимать взвешенные решения и расти как лидер. Присоединяйтесь к мини-MBA от РБК, краткосрочной программе мастеров делового администрирования. Учитесь у лучших. Управляйте уверенно. 16+.
3: С вами Александр Ляпин
4: и Евгения Стогова. Мы обсуждаем, кто и сколько зарабатывает на наших эмоциях, и поговорим о главной новости дня.
3: Да, я думаю, не дня, уже последних двух недель, наверное.
4: Концерт Kanye West в Петербурге будет.
3: Ты уже с билетами?
4: Ну, рэп не мой жанр на самом деле, но я морального права, мне кажется, не имею пропустить такое событие, поэтому, конечно, да.
3: Ты такая, мягко говоря, не одна. Напомню, что еще в первые дни продаж билетов на оба концерта было раскуплено больше 100 тысяч билетов.
4: И при этом максимальная вместимость «Газпрома» арены, где проходят мероприятия, 80 тысяч человек.
3: Ну, то есть больше половины билетов ушли в моменте, причем в основном, кстати, самых дешевых и самых дорогих от 9 и до 160 тысяч рублей. Мы еще поговорим об этом сегодня.
4: Сегодня мы обсудим, как объявляли, отменяли и снова возвращали Уэста в России, что об этом думают его поклонники и как зарабатывает самый скандальный рэпер современности.
2: Экономика впечатлений.
3: Жень, ты знаешь, мне кажется, что по скандалам вокруг концерта Kanye West в России можно снять неплохой мини-сериал.
4: Давай восстановим хронологию.

0: технологию, как раз для будущих сценаристов. О том, что Канье Уэст даст два концерта в Петербурге 10 и 11 октября, стало известно в 2 часа дня 17 августа. Первым об этом сообщил промоутер Say Agency. Фактически сразу следом анонс появился и на сайте Газпром-арены.
1: Это важный факт, запомним его. Ну а вечером того же дня гендиректор концертного агентства Анна Супчева рассказала, что переговоры с Канье Уэстом по поводу его приезда в Россию велись аж с 2024 года.
0: Я напомню, что тогда российские телеграм-каналы действительно сообщали, что Уэст якобы приедет в Москву летом, чтобы дать концерт в Лужниках. Но пресс-служба площадки тогда эту информацию опровергала.
1: Впрочем, в 2024 году Уэст все-таки прилетел в Москву на день рождения своего друга и главного дизайнера бренда Изи Гоши Рубчинского.
0: Осенью 2024 года слухи о возможном приезде артиста уже для концерта вновь возобновились, но в марте 2025 снова сообщили, что ничего не будет.
1: Ну, естественно, новость о концерте вызвала огромный ажиотаж. Вот по данным системы Медиалоги, за первые 4 дня количество упоминаний концертов в СМИ превысило 9000. Из них 3500 содержали позитивный подтекст и лишь 596 негативный. Вот упоминаемость события в соцмедиа достигала почти 130 тысяч постов. В общем, обсуждали везде.
0: Для сравнения, упоминаемость концерта другого американского рэпера Джейсона Деруло в России, который прошел, я напомню, буквально пару месяцев назад, за значительно более долгий период, почти за 2 недели, была в разы меньше. В СМИ всего 438 сообщений, а в соцсетях, ну, порядка 4-5 тысяч.
1: Хотя Деруло тоже очень известный исполнитель. Но мы с тобой знаем, что там, где ажиотаж, там будут и скандалы. И, конечно, сначала пытливые пользователи, купившие билеты или собиравшиеся их купить, увидели, что в оферте прописано право организатора поменять артиста в любой момент.
0: Впрочем, почти сразу промоутер заявил, что это был взят классический типовой договор.
1: Забыли
0: просто
1: удалить,
0: не проверили,
1: да.
0: Забыли удалить. Ну и, конечно, менять артиста никто не будет.
1: Потом посыпались негативные отзывы от тех, кто купил билеты в VIP-ложу. Я напомню, 160 тысяч рублей она стоила. Там был очень курьезный момент. Те, кто покупал, многие думали, что они выкупают всю ложу за эти деньги, а на самом деле это был один билет на одно место.
0: Ну, на самом деле, мне кажется, что люди просто давно не были на концертах и немножко потерялись в расценках. Но опять же, тут организаторы тоже сразу отработали этот антикризис и, несмотря на официальную невозвратность таких билетов, пошли навстречу и согласились вернуть деньги.
1: Вот финансовый советник и основатель «Родин Капитал» Алексей Родин с учетом вместимости «Газпром-арены» оценивал расходы россиян на концерт в диапазоне 3,3 миллиарда рублей, а общие поступления в экономику Петербурга около 2 миллиардов рублей.
0: Но все это почти на неделю оказалось под угрозой срыва. 24 июня в 7 вечера «Газпром-арена», которая, подчеркну и напомню еще раз, прежде сама анонсировала шоу, поставила его в календарь событий и даже проводила розыгрыш билетов, внезапно вышла с сообщением, что не подписала договор на проведение концерта Канье Уэста и не является его организатором. Промоутер, я лично с ними общалась, узнал об этом от журналистов.
1: В общем, такая ситуация очень странная, да? Тут СМИ, конечно, стали сообщать, что якобы организаторам прилетел запрет, то ли от городских властей, то ли из Кремля напрямую, что концерт не согласован, что против него выступают там и общественники, вплоть чуть ли не до администрации президента.
0: По информации моих источников, все намного проще и банальнее. «Газпром-арена», как отмечала, кстати, официальная глава Say Agency, брала на себя ряд обязательств по согласованию концерта, но мои источники говорят, что что-то пошло не по плану, и на момент анонса этого мероприятия власти в курсе не были и фактически прочитали об этом в СМИ. Так все закрутилось, и теперь особенно интересно, как же все это время обсуждал интернет.
2: Не опросы, а замеры.
1: Мы посмотрели, как менялось отношение вот к этой новости концерта Канье Уэста с момента прям анонса 17 августа. Это был взрыв. Я посмотрел статистику Яндекса. 17 августа в Яндексе было зафиксировано более 30 тысяч запросов билеты на Канье Уэста.
0: Ну, то есть все потенциально хотели найти это, посмотреть. И здесь я напомню, что был опрос в ЦИОМ якобы о том, что как вы относитесь к концерту. Вот мне кажется, вот это ответ на этот вопрос.
1: Не опросы, а замеры.
0: Именно,
1: да?
0: Так.
1: Но сразу же сообщения в интернете разделились на две линии. Первое, это, конечно, восторг. Те, кто ждали Канье Уэста, с 24-го года слухи, и вот он приезжает.
0: Да и те, кто вообще соскучился по концертам такого масштаба и таких мировых звезд.
1: Именно так. С другой стороны, появились и критики, и критика, конечно, здесь не обошлась без политики, особенно учитывая действительно скандальную личность Канье Уэста.
0: Его репутацию, о чем мы еще потом позже тоже поговорим.
1: Да, но тут, ты знаешь, забавная вещь. И с точки зрения комментариев пользователей и известных лиц, они даже патриоты разделились на несколько лагерей. Ну вот, например, одни говорили, что это хорошо, что приезжает, это означает, что у России нет никакой культурной изоляции. Вот, пожалуйста, смотрите, суперизвестный американский исполнитель едет в Россию и, кстати,

0: В числе таких была даже депутат Елена Дропека. Ей, правда, оппонировали некоторые наши звезды, которые говорили, как так, вот у нас СВО идет, а здесь, значит, приезжает исполнитель. А были те, кто говорили, хорошо, пусть выступает, но должен сначала, значит, поддержать Россию и все ее цели в СВО.
1: С шаманом выступит на одной сцене.
0: Да, Николай Новичков такой говорил. Кто-то вспомнил Канье Уэста, конечно, его скандальные высказывания о Гитлере и антисемитские высказывания. У него, у Уэста, были проблемы с этим не только в России, но и в Европе и в Соединенных Штатах, в частности Екатерина Мизулина об этом напомнила. Была даже часть аудитории, которая говорила, а кто это такой вообще, никто на него не пойдет, это был Юрий Лоза. Ты знаешь, хорошая иллюстрация к вопросу об эхо-пузырях, в которых мы живем.
1: Да, и о том, насколько российские уже знаменитости осведомлены о том, что реально хочет смотреть аудитория, потому что я напомню, как раз на все-таки ответ на вопрос, кто на это пойдет, 100 тысяч проданных билетов в первые два дня.
0: Да, и вот, кстати, цены, вопрос цен был тоже одним из самых обсуждаемых, разделилась на три линии здесь история. Для поклонников это была высокая цена, была платой за вот эту эксклюзивность, и люди не жалели платить и 9, и 30, и, как мы видим, 160 тысяч. Для какой-то аудитории это стало поводом немножко посмеяться над всеми этими людьми, вот вы дураки, вот это демонстрационное потребление, понты и так далее.
1: Но я отмечу, что билеты в России далеко не самые дорогие, то есть это тур, и Канье Уэст побывал уже много где с этими концертами. В целом, все в рамках общемировой практики.
0: Ты вот прям как будто читала эти комментарии. В некоторых комментариях люди, которые ездили в другие страны на концерты, говорили, ну, я вообще, когда ездил, потратил на эту поездку там порядка 200-300, там, может быть, и больше тысяч, поэтому заплатить за билет там 100 тысяч, это, в общем-то, да, это не проблема. Ну и, конечно, после 24 августа был полный переворот. Начали писать, что это обман, кто-то запретил сверху этот концерт. Сами виноваты, что вообще поверили, вас всех обманули. Но были и те, кто считал, что концерт все-таки спасут.
1: Ну, собственно, судя по всему, спасли. Мы, конечно, еще ждем полных и окончательных официальных заявлений, хотя сейчас организаторы уже говорят, что с их стороны договор подписан, осталось совсем уже юридические маленькие формальности утрясти. Стоит упомянуть, что российский скандал действительно не единственный, который произошел во время тура Канье Уэста. Артист уже провел концерты в странах и Северной Америки, и Европы, и Азии, и Центральной Азии. 30 мая он выступил на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле, где собрал рекордные 118 тысяч зрителей. Но в некоторых странах Европы, в частности Великобритании, Польше, Швейцарии и Франции, заявленные концерты Уэста так и не состоялись.
0: Ну, кстати, по той же самой причине вот эти антисемитские и российские высказывания Канье Уэста, он, правда, за них извинялся потом в письме в специальном Wall Street Journal, но свои действия артиста, знаешь, он забавно это объяснил. Он объяснил это травмой, которую получил в результате аварии в 2002 году, и якобы после нее у него развилось биполярное расстройство. Отличный лайфхак. Знаешь, накосячил, потом говори, у меня биполярка.
1: Крупнейший скандал в рамках тура произошел в Великобритании, где Уэст должен был выйти на сцену музыкального фестиваля Wireless в Лондоне. Сначала от спонсирования мероприятия из-за участия напрямую артиста отказалась PepsiCo, а позже на тот момент премьер-министр Великобритании Кир Стармер, глубоко обеспокоенный, это цитата, запланированным выступлением, вовсе запретил ему въезд в Великобританию. А после того, как от спонсорства фестиваля отказались и другие компании, мероприятия просто были вынуждены отменить.
0: Ну, Канье действительно очень скандальный. Скандальный персонаж, мы об этом уже сказали, но еще и очень богатый. В 2020 году журнал Forbes признал Уэста миллиардером. Издание тогда оценило его состояние в 1,3 миллиарда. В марте 2021 уже Bloomberg назвал Уэста самым богатым темнокожим предпринимателем в Америке и оценил его состояние аж в 6,6 миллиардов долларов.
1: Тогда был достаточно любопытный, курьезный спор, потому что Forbes прям опроверг эту информацию, заявил, что рэпер владеет менее чем третью этой суммы, а именно чуть меньше 2 миллиардов долларов. Связали тогда это с разностью методик подсчета.
0: Ну, тем не менее, почти 2 миллиарда долларов для исполнителя, музыканта, это тоже приличное состояние.
1: Собственно, на чем же Канье его делает? Удивительно, но не на концертах. В декабре 2013 года Уэст объявил о сотрудничестве с брендом обуви Adidas, который на тот момент имел всего 8% рынка спортивной обуви в США. Я напомню, что у Nike тогда было 50%. Из этого партнерства позже и появился тот самый глобальный бренд одежды и обуви Yeezy. Азии. В 2015 году кроссовки Adidas Easy Boost 750, которые вышли в ограниченном тираже всего 9 тысяч пар, были распроданы за 10 минут.
0: Еще быстрее, чем билеты на концерт.
1: Именно так. Adidas называла сделку с Westом самым значительным партнерством, когда-либо созданным между неспортсменом и спортивным брендом. Компания согласилась платить Westу роялти, и по оценкам аналитиков, рэпер заработал на продажах Easy почти 150 миллионов долларов.
0: К тому же в 2020 году West подписал

0: оказался куда более лояльным. Сервисы Spotify и YouTube отказались удалять музыку Уэста на фоне тех скандалов и заявили, что это вообще-то дело правообладателей и не им решать.
1: Ну, резонно.
0: Единственной песней, которую они в итоге заблокировали, стал тот самый провокационный трек, который прославлял Адольфа Гитлера. Но песни из альбома Bullies, который сейчас, собственно, и поддерживается в рамках тура, Spotify вовсе включил в плейлисты лучших новинок.
1: Ну да, куда более лояльны оказались они, чем бренды одежды. Давай подведем итог. Вернемся к концерту. Ну вот, по данным РБК. Концерты 10-11 октября на Газпром-арене все-таки состоятся.
0: Say Agency подписала договор со своей стороны и ждет подписания площадки. Тем не менее, при отмене организатору пришлось бы вернуть покупателям порядка, ну, по нашим с тобой оценкам, примерно 2-3 миллиарда рублей. Возврат билетных денег, при этом это еще не убыток. Реальный удар — это невозвратная часть аванса, которая уже выплачена
1: самому
0: артисту,
1: да.
0: И они подтверждали, что они действительно заплатили эти деньги. Только ее участники рынка оценивают как минимум в 50-150 миллионов рублей. Мы не имеем точных цифр, но, тем не менее, скорее всего, там речь идет действительно о больших деньгах.
1: Ну и само агентство пострадало бы, потому что там были бы такие потери, которые поставили бы вопрос вообще существования этого агентства. Ну и город потерял бы.
0: Действительно, гостиницы, рестораны, такси Петербурга могли бы недополучить до 2 миллиардов рублей оборота. Это та потенциальная прибыль города, о чем мы с тобой уже говорили.
1: Но эти потери, похоже, удалось предотвратить. Неделя вот этой неопределенности показала, что в экономике впечатлений все-таки надо сначала продать доверие, а потом уже продавать билеты.
0: Большой концерт начинается не с громкого анонса, а с подписанного договора.
1: Да, простая истина. Это была «Экономика впечатлений». Ее для вас провели Александр Ляпин
0: и Евгения Стогова.
2: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а одну из крупнейших бирж планеты трясет, словно обычный мемкоин.
3: Бешеные деньги.
2: Если вам кажется, что на Мосбирже царят хтонь и ужас, то посмотрите на Южную Корею. Лето для местных инвесторов превратилось в сплошной жуткий сон. Сложился идеальный шторм, перегрев в ключевом ИИ-секторе, огромный объем сделок с плечами, обострение конкуренции со стороны Китая, внешнеполитические шоки. Все это обвалило индекс Коспи более чем на 40% за 40 дней. Некогда горячий корейский рынок обернулся холодным душем для сотен тысяч людей, потерявших если не все, то очень многое. Только на инструментах с плечом инвесторы потеряли почти 40 миллиардов долларов. По данным Goldman Sachs, за время падения корейских индексов margin call поймали 3,4% взрослого населения Кореи, то есть примерно 1,5 миллиона человек. Из них 62% моложе 35 лет. И в этом главная трагедия. Для многих молодых людей биржа была единственным способом накопить на собственное жилье, которое в Корее стоит как космический корабль. Зумеры и миллениалы рисковали, вкладываясь в акции с плечами. И для них случившееся — это минус будущий дом, минус накопление, минус ощущение «вот-вот заживу». Этот обвал может обернуться долговым адом для целого поколения молодых корейцев. Хотя, возможно, кто-то уже смог вернуть хотя бы часть потерянного. Ведь 31 июля паника сменилась эйфорией, и корейский индекс прибавил 18% за день. Инвесторов воодушевили мощные отчеты Microsoft и Amazon, заставившие вновь поверить, что расходы на ИИ останутся высокими. Словом, корейский рынок сейчас — это триллер с резкими поворотами сюжета. Присмотритесь к нему, если, конечно, хотите пощекотать себе нервы. С вами был Глеб Каланов. Помните, торговля с...
4: С 2021 по 2025 год исследователи Высшей школы экономики проанализировали более 144 тысяч англоязычных источников с помощью системы iFora и выделили 15 ключевых решений. В их числе подлёдные работы, смазками станут те, кто объединит робототехнику, цифровые двойники и низкоуглеродную энергию в цепочке, которые минимизируют аварийность и экологический след.
5: Сумочки Биркин. Это вообще объект для инвестирования или нет?
6: Она в любом случае вырастет в цене, потому что такие сумки на вторичном рынке торгуются всегда дороже, чем в бутике.
3: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17:10. Криптомания. История.

0: Из мира цифровых денег.
1: AI-трейдинг. Искусственный интеллект меняет криптотрейдинг. Если раньше трейдеры в основном ориентировались на графики и новости, то теперь ключевым ресурсом становятся данные блокчейна, так называемые ончейн-данные. Рынок криптовалют генерирует огромный поток информации. Движение средств между кошельками, активность крупных держателей, приток ликвидности в разные проекты. И все это обновляется практически в реальном времени. Анализировать такой объем вручную становится все сложнее даже профессионалам. Поэтому биржи и платформы все активнее внедряют инструменты на базе искусственного интеллекта. Их задача — не предсказывать цену, а быстро находить важные сигналы среди огромного количества данных. Например, современные системы способны отслеживать крупные переводы токенов, активность фондов или изменение ликвидности еще до того, как это отразится на графике. Трейдер получает уведомления практически мгновенно и может быстрее оценить ситуацию на рынке. Фактически меняется сам подход к торговле. Вместо постоянного наблюдения за графиками, участники рынка все чаще работают через автоматические сигналы и аналитику в режиме реального времени. При этом эксперты подчеркивают, искусственный интеллект не гарантирует прибыль и не заменяет понимание рынка, но скорость обработки данных становится новым конкурентным преимуществом в криптоиндустрии.
0: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: 12:30 в Москве. В студии с новостями Юлия Родина. 4 человека пострадали в результате атаки беспилотников на Екатеринбург, сообщил губернатор Денис Паслер. По его словам, жертв нет. Повреждены 3 многоквартирных дома, все жильцы эвакуированы. Горения также нет, в основном повреждены окна. Кроме того, в регионе обломки дрона упали за территорию логистического центра. Никто не пострадал. Всего за сутки средства ПВО сбили над регионами России 766 БПЛА. Россиянка погибла в результате крушения парома у берегов Кипра, сообщило посольство России в Турции. ЧП произошло накануне. Судно начало набирать воду, после чего перевернулось. На борту парома находились 267 человек. 7 из них погибли, 237 удалось спастись, 23 пропали без вести. Правительство России утвердило стратегию развития автомобильной промышленности до 2035 года. По словам вице-премьера Дениса Мантурова, благодаря стратегии к уже 2030 уровень технологической независимости России в автопроме необходимо довести до 80% для легковушек и до 90% для коммерческих машин. Арбитражный суд в Москве начал банкротство бывшей сети спортивных магазинов «Декатлон». Началось наблюдение. Временным управляющим назначена Анна Прохоренко из ассоциации «Достояние». Планируется списать долг в размере 19 миллионов рублей. Рассмотрение дела по существу назначено на 10 февраля. «Декатлон» приостановил работу в России в 2022 году и закрыл порядка 57 магазинов. Позже бизнес приобрела российская компания. Около 15 миллионов школьников будут обучаться в первую смену с 1 сентября. Всего за парты сядут 18 миллионов учеников, сообщил зампред правительства России Дмитрий Чернышенко. По его словам, система образования к началу учебного года готова. Жара до плюс 27 градусов ожидается в Москве в День знаний, сообщили в Центре погоды ФОБОС. Прогнозируется переменная облачность и без осадков. Ночью температура воздуха составит плюс 13, плюс 16 градусов. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».
1: Двенадцать часов 33 минуты в российской столице. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Юрий Карпекин. Селлеры переходят на малые маркетплейсы, чтобы снизить убытки. Предприниматели начали искать другие площадки, кроме Озон и Wildberries. По данным МВидео, в июле число новых продавцов выросло почти на 60%, а трафик в 2.5 раза. Там также заметили интерес от представителей сегментов моды, мебели и спорта, говорится в публикации пресс-службы компании. Селлеры ищут дополнительные каналы продаж из-за перебоев в работе складов Озон и ВБ, а также сопутствующих сложностей с поставками. Опрошенные радио РБК предприниматели говорят, что зайти на платформы вроде MVideo и LaModa

0: довольно сложно. Служба поддержки, логистика и правила площадок отличаются от Озона и ВБ. Один из предпринимателей отметил, что переход на новую площадку сопровождается большими затратами, которые он сейчас не может себе позволить. На связи со студией аналитик Data Insight Сергей Симко. Сергей, добрый день. Действительно ли есть такой тренд?
1: Здравствуйте. Конечно, селлеры давно и успешно в России ищут дополнительные каналы продаж, а в условиях высокой неопределенности они в том числе рассматривают и нишевые маркетплейсы. Но говорить о массовом переходе селлеров Wildberries и Озон на другие площадки не стоит, это скорее диверсификация продаж.
0: А может ли эта диверсификация каким-то образом купировать убытки, которые предприниматели уже несут?
1: Нет, убытки, конечно, купироваться не будут. Это вопрос продолжения продаж, это вопрос альтернативных продаж на других площадках. Именно ситуация, в которой непонятно, какие именно убытки несут селлеры и как они будут компенсированы, и будут ли они компенсированы. Будут ли деньги на оборотные средства на закупки товаров. Все эти вопросы и толкают селлеров к поиску дополнительных площадок.
0: А есть какие-то методы, которые применяют селлеры, чтобы выйти в ноль или начать выходить в плюс? Может быть, какие-то офлайн-точки открывают или свои онлайн-магазины через соцсети, может быть, активнее пошли продажи?
1: Ну, я бы не говорил о том, что это выход в ноль или купирование убытков. Это попытки сохранить бизнес.
0: И сохранить оборот как таковой хотя бы, да?
1: Да, конечно. Сохранить оборот, сохранить прежний уровень продаж или хотя бы минимизировать падение продаж, которое происходило из-за пожаров и сопутствующих логистических сложностей. Но говорить о том, что это панацея, это, в общем, довольно сложно, потому что у нишевых площадок ниже трафик, у них меньше посетителей, а про офлайн и вовсе говорить довольно сложно, потому что это необычайно большие вложения на данном этапе.
0: Ну а каков порог входа? Может быть, давайте сразу попробуем разобраться, чем отличаются крупные маркетплейсы от средних и малых площадок?
1: Порог входа часто бывает, в общем, такой же. Ну, при том, что многие селлеры, они и ранее размещались на Авито, на Ламоде, на МВидео. Они просто... Порог входа состоит в том, что нужно разместить еще и товар или трансформировать товар в заказы, которые нужно передать на эти маркетплейсы. А сложность-то именно с товаром. Можно положить, отгрузить какой-то уровень товара на эти маркетплейсы, но тогда в этом случае, в случае, когда и так мало товара, это довольно рискованно, потому что неизвестно, продастся ли он там. Возможно, продастся, может быть, нет.
0: Хорошо, переток селлеров туда может означать какой-то сигнал, может говорить о том, что они не оставляют надежду продолжить вести свой бизнес, ну, в первую очередь, и, быть может, есть в этом надежда на какое-то светлое будущее, свет в конце тоннеля. Вот эта миграция, это движение говорит о том, что бизнес люди бросать не будут?
1: Ну, мы всегда говорим о том, что надежда есть. Это важная вещь. Надежда есть и на новые площадки. Надежда есть и на то, что и мы видим, происходит трансформация логистических процессов. И у Wildberries с Озоном они меняют схемы, позволяющие минимизировать как раз риски, купировать их отчасти. Кажется, что главная надежда не в поиске дополнительных площадок, а

0: случаях.
1: Должно быть встречное движение. Вот Озон некие меры уже принимает, начинает торговать, насколько я помню, с 10 сентября на самих пунктах ПВЗ теми товарами, которые не куплены, либо там, которые не забрали. Ну и вообще этот процесс должен поддерживаться, естественно, и государственными органами. Мы будем следить за развитием ситуации. На прямой связи со студией был аналитик Data Insight Сергей Симко.
2: Реклама. С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток. Развитие во благо людей. В центре обсуждения – инвестиции, международное сотрудничество. Организатор – фонд Росконгресс. При поддержке правительства России. Реклама 6+. Рынки на РБК.
1: Давайте будем разбираться в начале этой трудовой недели, что же происходит на фондовых фронтах. Цена нефти марки Brent превысила отметку в 91 баррель. Котировки европейского газа подскочили, соответственно, на 5%. Одно из последних сообщений с новостных лент. Ну и вообще базовый сценарий на сегодня аналитики оценивают как некое продолжение умеренного роста после сильной пятничной сессии. Я так понимаю, повлияли в должной степени те отчеты, которые вышли в конце прошлой недели. Анна Лазарева в студии. Добрый день, вам слово.
3: Добрый день. Действительно, нефть марки Brent растет сейчас на почти на 3,5% в эту минуту. Уже отметка $91.07 за баррель. И, конечно, такие котировки поддерживают акции российских нефтяников. И в целом российский фондовый рынок и индекс Мосбиржи сейчас прибавляет 0,6%, отметка 2126 пунктов. Если говорить о конкретных историях, то, в принципе, сектор довольно хорошо выглядит сейчас, металлы и добыча. На фоне, в общем-то, стабильной ситуации в ценах на металлы акции наших металлургов серьезно прибавляют. Например, Норникель растет сейчас более чем на 3%, ММК прибавляет 3,5%, Северсталь прибавляет 2,5%. Еще очень хороший рост мы наблюдаем в акциях Газпрома, несмотря на довольно нейтральный отчет, который вышел в пятницу. Сейчас акции растут на 2,7%. Также рост, если говорить о потребсекторе в акциях Магнита. Ну и, конечно, не могу не отметить рост, который мы наблюдаем в акциях NVIDIA. В моменте они росли на 7,5%. Сейчас чуть скромнее рост. Как следует из сообщения компании, NVIDIA зафиксировала рекордный приток продавцов на маркетплейсе, и число действующих партнеров превысило 12 тысяч человек. При этом этот приток наблюдался и в начале июля, и во второй половине месяца, и, как говорят, и в августе такая динамика продолжается. При этом площадку сейчас уже рассматривают не только продавцы электроники, но и, например, продавцы обуви, одежды, каких-то других товаров, спортивных товаров. При этом, как отмечают эксперты, селлеры переходят на такие небольшие маркетплейсы из-за того, что пытаются диверсифицировать риски свои, связанные с атаками на логистические комплексы маркетплейсов более крупных. Это Озон и Wildberries. Ну, кстати, сейчас акции Озон тоже растут, прибавляют 1,5%. Но при этом проявляют осторожность и сами покупатели. По данным Сбериндекса, за последние недели расходы населения на маркетплейсах стали на 15% ниже, чем месяц-два назад. Ну, а у нас продолжается сезон отчетности. В пятницу отчитывались нефтяники, особенно Лукойл, порадовал, да, отчет Лукойла. Да, и Лукойл пятницу завершил ростом на 6,3%. Вот сегодня рост скромнее, видимо, фиксирует полученную прибыль спекулянты. Ну и вообще довольно хорошо отчитался наш нефтегазовый сектор. Впрочем, эксперты говорят о том, что как бы радоваться рано, если мы говорим по итогам 2026 года, и нужно будет посмотреть на вторую половину года, потому что риски сохраняются, и связаны они в том числе с атаками на НПЗ. Поэтому, да, радуемся в моменте, но держим в голове, что как бы риски все-таки есть в этом секторе. Итак, сегодня отчитался у нас Аэрофлот по МСФО за первое полугодие, и без учета валютного фактора и единоразовых эффектов скорректированная чистая прибыль составила 472 миллиона рублей.

0: рублей. Годом ранее было 4 миллиарда 300 миллионов, то есть значительное сокращение чистой прибыли. При этом выручка выросла на 3,6 до 430 миллиардов рублей. В компании отмечают, что затраты также у них растут, и прежде всего они дополнительные деньги нужны на аэропортовые сборы, зарплаты и, конечно, топливо. Акции компании после выхода отчета теряют 0,6%. Промомед отчиталась за первое полугодие, там увеличилась чистая прибыль по МФСФО почти в два раза, до 2,5 миллиардов рублей. Выручка увеличилась на 76%, и акции Промомеда после такого сильного отчета прибавляют уже более 3,5%. Представил результаты по МСФО и разработчик ПО «Арена Дата». Выручка компании прибавила 86%. Скорректированная ОИБДА, правда, минус 409 миллионов. Компания остается в убытке, но этот убыток сократился в 2,5 раза. И, как говорят эксперты, результаты их порадовали. Они ждут более сильных отчетов по итогам 4-го квартала года, так как основной доход разработчики ПО получают именно в этом квартале. И связано это с бюджетным циклом заказчиков. На фоне этого акции «Арена Даты» прибавляют 2%. Ну, еще успею рассказать об отчете «Глоракс». Это лидер российского рынка девелопмента по темам региональной экспансии. Выручка за первое полугодие увеличилась на 45% год к году. Валовая прибыль плюс 28%. Долговая нагрузка под контролем. Ставка по кредитному портфелю снижается. В общем, результаты довольно хорошие. Инвесторов они порадовали. Плюс 3% показывают сейчас акции компании. Ну и закончу корпоративной новостью. От крупнейшего российского банка в Сбере хотят придерживаться выплат дивидендов на уровне 50% от прибыли. Банк представит новую див-политику в ноябре на Дне инвестора. Там же будет представлена обновленная стратегия развития на ближайшие 3 года. В общем, будем ждать ноября.
1: Ну, неплохое начало недели от Анны Лазаревой. Держим руку на пульсе рыночных событий на радио РБК ежедневно. И вот радуемся, по крайней мере, тому зеленому деску, который сейчас у меня на весь экран сигнализирует о том, что рынок оживает.
2: Рынки на РБК.
1: Города-миллионники подключат к 5G. Запуск обновленной сети планируется до конца 2027 года. Соответствующее предложение вынесут на заседание Госкомиссии по радиочастотам 31 августа. Об этом пишет Forbes со ссылкой на источники. Операторам разрешат строить 5G поверх существующих сетей LTE и использовать иностранное оборудование, установленное до 1 сентября 2026 года. Раньше допускалось только отечественное. Компромисс возник после того, как летний аукцион на частоты не состоялся. Операторы настаивали на золотом диапазоне 3,4-3,8 ГГц, который в России занят Минобороной и Роскосмосом. Время для внедрения 5G упущено, и сейчас эта сеть может быть интересна только бизнесу, считает генеральный директор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли» Денис Кусков.
3: С одной стороны, как бы, да, жду. С другой стороны, давайте будем отдавать дань тому, что есть. В прошлом году должен быть состояться аукцион, на который, так сказать, Минцифры заводила определенную сумму для того, чтобы выкупить частоты, но все операторы просто отказались, потому что это невыгодно. Операторы прекрасно понимают, что вкладывание денег в то, что никогда не отобьется, это бессмысленно. И, в общем-то, на самом деле, мы прекрасно понимаем, 5G в мире стало выпускаться еще в 2019 году. А у нас, даже если завтра, сегодня будет принято решение, то, по сути, это там 27-й год развития. Ну и, наверное, полноценно, все-таки 5G для простых граждан, оно не будет иметь какой-то широкий эффект и больше будет использоваться бизнес.
4: А почему именно так? Потому что частоты не те? Потому что те частоты, которые заняты Минобороны, они более удачные?
3: Ну, тут, на самом деле, целый клубок. Во-первых, как я сказал, уже 8 лет прошло с момента того, как запускалось в других странах мира. Это первый момент. Второй момент. Смотрите, вот, значит, сейчас скорость в России, по данным нашего приложения Мегабиту, 24 мегабита в секунду. То есть достаточно хорошая, которая позволяет смотреть видео высокой четкости и так далее и тому подобное. Скорость, которая позволяет развивать 5G, она на порядок выше. То есть, допустим, там не 24, а 240. Ну, что вы с ней будете делать? То есть, как бы, допустим, для людей, которые качают торренты, ну, это, наверное, удобно. Качали за 10 минут, будет качать за минуту. Но таких людей меньше, там, 0,1%. Всегда смысл, как бы, есть ко времени, да? То есть, если вы опоздали на, там, не знаю, электричку, то вам придется ждать следующую. То есть, мы прекрасно понимаем, что мы время определенно упустили. И у нас не будет 5G иметь такой же цикл, как в других странах.
1: 27 августа стало известно, что ФАС начала возбуждать дела в отношении операторов связи за рекламу 5G. Об этом писал «Коммерсант». Так в службе рассказали изданию, что дело возбуждено в отношении Мегафона за рекламу 5G. Оператор связи рекламировал услугу 5G-режим, фактически предоставляя доступ к сети LTE. Россияне стали реже покупать цветы. По итогам 7 месяцев этого года в натуральном выражении продажи цветов сократились на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишут ведомости. Средний чек на букет к 1 сентября составляет 4800 рублей. При этом 41% заказов приходится на букеты стоимостью от 3 до 5 тысяч. В преддверии крупных праздников в столице традиционно наблюдается ажиотаж цветочных, на цветочных рынках. За возможностью поторговаться и сбить цену сюда и приезжают многие покупатели. Чаще всего родители выбирают пышные букеты для учителей, рассказал корреспондент РБК Владимир Сераухов, который сегодня утром был на Рижском рынке.
5: На рынке довольно тесно, но народу, по моему мнению, гораздо меньше, чем, например, в то же 8 марта. Я вот поспрашивал, пообщался с покупателями. Очень многие берут не конкретно от одного школьника букет, а вот от целого класса. То есть люди скидываются на определенный букет, определенную сумму и доверяют человеку выбрать букет, который, собственно, и будет подарен уже 1 сентября. Что касается цен на букеты, по крайней мере, пока вот с кем я пообщался, люди готовы отдать от 2 до 4 тысяч рублей. То есть там уже в зависимости от цветов, от оформления букета. И среди цветов самые популярные вот, по-прежнему все-таки розы. Вот, по крайней мере, я вижу большинство букетов либо полностью из роз, либо в которых есть розы, помимо других цветов. Также вот, другие сезонные цветы – это астры, хризантемы и, кстати, вот очень много вижу подсолнухов. Стоит по-разному, но в целом можно найти очень хороший цветок и за 100 рублей. Большинство людей все-таки берут 30-40 сантиметров в диаметре.
1: Российский цветочный рынок действительно продолжает расти. Доля отечественных производителей достигла 22-25%. Однако импорт по-прежнему доминирует. По данным аналитиков, растет ввоз из Вьетнама, Кении, Китая и Колумбии. Традиционные направления Эквадор и Турция сохраняют значимые позиции. Другой тренд на цветочном рынке, который упоминают наши эксперты, это покупать один пышный букет на класс или заказывать централизованно. Его подтвердила руководитель отдела продаж цветочной индустрии Made Flowers Екатерина. По ее словам, спрос по сравнению с прошлым годом не изменился, а средний чек вырос.
6: Спрос у нас по сравнению с прошлым годом просто остался тот же, немножко поднялся средний чек. То есть в том году у нас он был там в районе 3900-4, сейчас вот у нас в районе 4200-4300. Знакомые, да, заказывают букеты на класс, стараются объединиться там, да, и, например, в одном заказе на весь класс, так что было 7, 10, там 12 букетов. Сейчас выбирают букеты чаще не моно, классические какие-то, а чтобы были какие-то добавки. Ну, то есть всем какие-то понятные, известные цветы, которые обычно там брали всегда на первый сентября, это подсолнухи, гладиолусы, гортензии, но с какими-то там добавками.
1: В то же время спрос на премиум рынке упал, покупатели стали делать выбор в пользу middle и эконом сегмента. По словам основателя Turkan Flower School Дмитрия Туркана, клиенты стали реже совершать эмоциональные покупки.
7: Могу сказать, что в премиум-сегменте продолжают покупать цветы. То есть я вижу по, там, допустим, оптовым базам, где цветы там, для люксовых магазинов, да, где для более эконом. И я смотрю, там, где для люксовых, там всегда есть люди и всегда покупают цветы. Хочу сказать, что, естественно, в люксовом сегменте тоже пали продажи. Они перестали быть более такими эмоциональными, как раньше. Да? То есть сейчас к выбору цветов подходят так осознанно, уже знают, уже есть опыт, уже разбираются, уже более как-то точечно выражают свои мысли. То есть, как, знаете, осознанный подход появился к премиум-сегменте. Я могу сказать, что сейчас средний чек, он упал по Москве на эконом-плюс. Упал где-то на процентов 20-25, стал 6-8 тысяч. Премиум-сегмент, средний чек 15 тысяч получается. А эконом, я думаю, до 2 тысяч где-то.
1: Напомню, что максимальная стоимость подарка учителю не должна превышать 3000 рублей, а средний букет стоит намного дороже. 17,5 миллионов школьников начнут новый учебный год в более чем 38.

0: тысячах школ по всей стране. Об этом сообщил в интервью РИА Новости глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, среди образовательных учреждений, которые откроют двери 1 сентября, 17 построены с нуля. В этом году впервые в школу пойдут около 1,5 миллиона детей. «Нам крайне важно создать условия, чтобы этот шаг был для них уверенным», отметил министр. Кравцов добавил, что в новом учебном году школьники будут учиться по обновленным образовательным программам, направленным на укрепление единого образовательного пространства страны. Ранее глава Минпросвещения сообщил, что система образования готова к новому учебному году. Все необходимые мероприятия были завершены, выстроено единое образовательное пространство. Кроме того, министр отметил результаты единого госэкзамена. Он подчеркнул, что 65% выпускников, набравших максимальное количество баллов, обучались в обычных общеобразовательных школах, в том числе в сельских.
1: Технологии и тренды. Производитель видеокарт, на которых держится почти весь мир ИИ, собирается купить главный склад открытых нейросетей – Hugging Face. Цена почти 13 миллиардов долларов, примерно 80 годовых выручек этого сервиса. Это технологии и тренды, меня зовут Иван Звягин. Расскажу, зачем производителю чипов понадобилась библиотека чужих нейросетей. Hugging Face — это платформа, куда разработчики выкладывают файлы обученной нейросети, которые любой может скачать и запустить у себя. За это Hugging Face прозвали гитхабом для искусственного интеллекта. Сейчас там лежит около 3 миллионов моделей. О грядущей сделке написало издание The Information. Правда, Business Insider утверждает, что договор еще не подписан и переговоры могут сорваться. Но все равно давайте подумаем, зачем это NVIDIA. OpenAI, Google, Amazon и Anthropic уже делают собственные чипы, чтобы меньше зависеть от NVIDIA. А открытые модели, наоборот, разгоняют спрос на видеокарты. Такие модели можно запустить самостоятельно на своем железе. А еще у Hugging Face есть аренда вычислений. Через нее NVIDIA сможет вернуться в облачный бизнес, который сама свернула год назад. Любопытно, что в конце прошлого года Hugging Face отказалась от инвестиций NVIDIA в $500 миллиардов. Financial Times писала, что компания не хотела доминирующего акционера, чтобы оставаться нейтральной. Ведь на площадке публикуются прямые конкуренты от Google до китайских Alibaba и Moonshot. Российские открытые модели там тоже есть. Например, GigaChat Сбера под свободной лицензией MIT, T-Pro от T-Технологий или облегченная Яндекс.GPT. Для наших команд это и канал раздачи, и главный источник открытых моделей. Но так или иначе, за прошедший с первого предложения год стороны успели сблизиться. И еще этим летом тестовая модель OpenAI вырвалась из изолированной среды и атаковала Hugging Face. Отбиваться тогда пришлось открытой китайской моделью в сборке NVIDIA. В итоге, если сделка состоится, появится очевидный риск. Хотя NVIDIA — один из крупнейших поставщиков моделей на эту площадку, она, конечно, не удалит модели конкурентов. А вот влиять на то, кто и что попадает на витрину и под какое железо оптимизирован общий код запуска моделей, может. Microsoft, купив GitHub, площадку не сломала, но именно там ее Copilot получил место по умолчанию. Так что давайте пристально последим за Hugging Face в ближайшее время.
2: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК. Классика денег. Афоризмы великих людей.
3: Работая только ради материальных благ, мы сами себе строим тюрьму. И запираемся в одиночестве. И все наши богатства, прах и пепел, они бессильны доставить нам то, ради чего стоит жить. Антуан де Сент-Экзюпери.
4: Уберите детей от радиоприемников, российский рынок падает.
5: Хотя на утренней сессии на очень небольших объемах рынки старались удержать какое-то позитивное настроение.
6: У меня котировки перемешались в глазах. Что-то изменилось?
2: По будням в 10 утра слушайте специальный эфир программы «Рынки» к старту главной торговой сессии Мосбиржи. Новости, экспертиза и прогнозы. Информация, которая поможет разобраться и определит ваш торговый день. «Рынки» ежедневно на радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
3: Последнее.

0: Кассета. В начале 2000-х сеть видеопроката «Блокбастер» стала настоящим гигантом. Более 9 тысяч магазинов по всему миру, десятки миллионов клиентов и миллиардные обороты. В это же время небольшой стартап Netflix рассылал DVD по почте. В 2000 году его основатели предложили «Блокбастер» купить компанию всего за 50 миллионов долларов. Ответ был отрицательным. Руководство «Блокбастер» считало, что люди всегда будут приходить в магазины за фильмами, а почтовая доставка казалась слишком медленной и неудобной. Но настоящая ошибка была глубже. Компания не заметила, что меняется не способ доставки фильмов, а привычка их смотреть. Люди все меньше хотели подстраиваться под расписание и поездки в прокат. Они хотели получать контент тогда, когда удобно им. Netflix первым понял эту тенденцию. Сначала отказался от штрафов за просрочку, затем перешел к подписке, а позже сделал ставку на стриминг. «Блокбастер» попытался догнать рынок, но уже было поздно. В 2010 году компания объявила о банкротстве. Лидеры рынка часто проигрывают потому, что слишком долго верят. Раз модель работает сегодня, она будет работать и завтра. Именно так незаметно меняются целые индустрии.
1: Ошибка на миллион.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве. Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 13.00 в студии с новостями Юлия Родина. Россиянка погибла в результате крушения парома у берегов Северного Кипра, сообщило посольство России в Турции. ЧП произошло накануне, судно начало набирать воду, после чего перевернулось. Всего на борту парома находились 267 человек, 7 из них погибли, 237 спаслись, 23 пропали без вести. Более миллиона многодетных семей с 2019 года получили выплату до 450 тысяч рублей на погашение задолженности по ипотеке. Общая сумма выплат составила 447 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба Минфина. Ведомство подчеркнуло, что поддержка семей с детьми остается одним из приоритетов госполитики. Свыше 35 международных контейнерных рейсов по Северному морскому пути со стороны Китая ожидается до конца этого года, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. По его словам, с китайской стороной согласована дорожная карта. К 2030 году целевой объем перевозок грузов из Китая должен составить 20 миллионов тонн. Ранее в августе глава Росатома Алексей Лихачев сообщал, что перевозки между портами КНР и России уже составляют почти 15% всего грузопотока по Севморпути. Поставки горючего в Калужскую область удалось стабилизировать, сообщил губернатор Владислав Шапшан. Схема продажи «Чет нечет» отменяется. С 1 сентября отпуск топлива будет возможен и в бак, и в канистру в рамках лимитов, установленных на АЗС. Более 41 тысячи выпускников 9 классов поступили на бюджет в колледже Москвы в этом году. Это на 4% больше, чем год назад, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, 85% абитуриентов поступили именно на те специальности, которые указали в качестве первого приоритета. Больше новостей читайте на сайте РБК.
2: Последний день лета, 31 августа, 13 часов 3 минуты. Вы слушаете радио РБК, у микрофона Юрий Карпекин. Кратко о ситуации на фондовых площадках в начале этого часа. Российский рынок акций сегодня стартанул и уверенно растет. По состоянию на 13 часов индекс Московской биржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня.

0: Речь идет о пятнице на 77%. Ну, динамика притормозила, индекс РТС в той же динамике, 784 процентных пункта на данную минуту. Что касается нефти марки Brent, то здесь фиксируем выше отметки $91. Идут торги на лондонской бирже, 91.25 к данной минуте. Ну и что касается криптовалюты, здесь тоже небольшое, но оживление за последнее время, $78,400 за один биткоин. Испытание для клуба безопасности Си Цзиньпина и Владимира Путина. Сегодня состоится трехсторонняя встреча глав России, Китая и Индии на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Лидеры обсудят в том числе вопросы безопасности и экономики на фоне давления США на Тегеран. При этом заседание Совета лидеров стран ШОС состоится 1 сентября. Чего ждать, разбирались Олег Овчаренко, Анна Маргулис и Мария Пичугина.
1: Анна, в СМИ звучит словосочетание «парадокс ШОС». А в чем он заключается?
2: ШОС создавалось как относительно такой компактный региональный механизм для Центральной Азии. Но вот прошло 25 лет, и чтобы усилить ШОС, организация серьезно расширилась. Но это же и ослабило ее эффективность, пишут зарубежные СМИ. Вот вам и парадокс. И, как отмечают журналисты, саммит ШОС проходит на фоне растущих противоречий. С одной стороны, часть членов организации находится под санкциями. С другой, формально у всех равный голос, но реально центральноазиатские государства чаще выступают получателями инвестиций от России и Китая. И, как следствие, соперничество крупных игроков, размывание региональной повестки и ограниченное влияние организации. Все это препятствует воплощению геополитических амбиций в конкретные механизмы действий, пишет Bloomberg. И, в принципе, ШОС пытается позиционировать, конечно, себя как соперник НАТО, но по факту организация испытывает трудности и с созданием банка развития, и общих платежных механизмов, и базовой экономической интеграции.
3: Анна, подробнее давай перейдем к тому, каким встречам в Москве уделяют особое внимание.
2: Помощник президента Юрий Ушаков заявлял, что в фокусе встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Владимир Путин встретится с ним 1 сентября. И, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин использует эту встречу, чтобы еще раз донести позицию России по проведению референдума в Армении о вступлении в Евросоюз. Кроме того, отдельной темой станет ситуация с арестом лидеров армянской оппозиции, заявил эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Картунов.
4: Преследование пророссийских настроенных политиков, таких как Роберт Кочарян, второй президент Армении, которого обвинили в коррупции и которого задержали по участию в Евразийском экономическом совете. Если говорить о компромиссах, это прежде всего энергетика. Россия является главным поставщиком газа в Армении, 85%. Россия строила в Армении атомную электростанцию. В общем, сейчас будет, наверное, решаться вопрос о следующем этапе развития атомной энергетики в Армении. Ну и, конечно, транспортная инфраструктура. Та концессия на армянские железные дороги, которая была в свое время передана РЖД, и которую теперь Пашинян грозится каким-то образом РЖД обратно забрать.
2: Что касается встречи Китая и России. Помимо безопасности, одной из приоритетных тем двустороннего сотрудничества будет энергетика. Россия занимает первое место по экспорту нефти и газа в Китай, и Путин и Си Цзиньпинь могут в том числе обсудить реализацию проекта газопровода «Сила Сибири-2». Он предусматривает поставки через Монголию и Китай. Плюс будут обсуждаться вопросы торговли и финансовой инфраструктуры. Лидеры обсудят запуск независимой платежной системы и банка развития организации. Также запланированы отдельные двусторонние контакты России с Индией и также с Казахстаном. Ожидается, что лидеры обсудят энергетику и торговлю, включая поставки российской нефти, оборонное сотрудничество и безопасность. И, как пишет Bloomberg, сейчас ШОС приходится выбирать, по какому пути идти в этих новых условиях.
0: Добавлю, в ШОС создадут две новые структуры и институт стран-партнеров. Об этом журналистам 28 августа сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Саммит приурочен к 25-летнему юбилею. Через минуту разберемся, как идет перезапуск оставленных иностранными производителями автозаводов.

0: Реклама.
1: Портфель инвестора с ВТБ «Мои инвестиции». Программа для тех, кто инвестирует осознанно. Мы говорим о том, что происходит в экономике и на рынках, о чем нужно знать инвестору сегодня, какие инвест-идеи есть на рынке и как ими воспользоваться. Обсуждаем, как события дня влияют на бумаги в инвест-портфеле. Предлагаем стратегии действий вместе с экспертами ВТБ «Мои инвестиции».

0: инвестиции и отвечаем на вопросы слушателей. Портфель инвестора – ваш навигатор на финансовом рынке. Два раза в неделю в 19:40. Спонсор программы ПАО ВТБ.
1: Сентябрь начинается с вопросов. Как не перегрузить ребенка? Нужны ли репетиторы? Что делать с экзаменами? И как сохранить интерес к учебе? Каникулы закончились. Начинается
2: час учителя. Вита Лахова и Тимур Чернов врываются в новый учебный год вместе с вами. Сегодня в 15:10 на радио РБК. Ведь все-таки звонок не только для учителя.
3: Около 100 миллиардов рублей такую сумму инвестировали в перезапуск оставленных иностранными производителями автозаводов. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, еще больше средств направили на локализацию автокомпонентов.
4: После 2022 года основной акцент государства был сделан на сохранение предприятий, коллективов, инженерных компетенций. Эту задачу можно считать выполненной. Мы перезапустили площадки ушедших иностранных компаний, и наряду с постановкой на конвейер новых моделей это обеспечило воссоздание производства автомобилей практически во всех востребованных сегментах. В реадаптацию возвращенных в оборот заводов инвестировано порядка 100 миллиардов рублей. Еще больше объем средств направлен на локализацию автокомпонентов. У нас сегодня сформированы современные мощности под выпуск свыше 3 миллионов автомобилей в год. Поэтому ключевая задача реализации обновленной стратегии состоит в их максимальной загрузке и улучшении экономики отрасли за счет укрупнения серий. В частности, для легкового сегмента ориентир – это не менее 500 тысяч автомобилей на одну платформу в год. То есть на единую базу для моделей с разными типами кузовов, седан, кроссовер, хэтчбэк, универсал и другие типы.
3: Первый вице-премьер также отметил, что в целевом сценарии к 2030 году уровень технологической независимости нужно будет довести до 80% по легковым машинам и до 90% по легким коммерческим автомобилям, грузовикам и автобусам. Для достижения этих показателей необходимо привлечь еще больше инвестиций. Такое мнение выразил ранее в эфире бывший президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Масеев.
5: 100 миллиардов – это хорошие деньги для реадаптации, учитывая, что большинство производств были современными. Поэтому можно говорить о том, что даже при том, что современное оборудование было в наличии, пришлось потратить значительные деньги на то, чтобы обеспечить сборку новых моделей.
3: Давайте попробуем разобраться, что включает в себя та самая реадаптация. Но мы же понимаем, что это были европейские, скорее всего, в первую очередь, заводы. Что с ними происходит? Какие новые, может быть, узлы, какие новые действия происходят на тех или иных производственных площадях для того, чтобы что? Чтобы они стали собирать российские автомобили?
5: Давайте так. Во-первых, это не только европейские, это и корейские, потому что те же заводы Hyundai, два штуки, завод Nissan, завод Toyota, это японские бренды. Безусловно, завод Volkswagen в Калуге и производственные мощности на заводе ГАЗа в Нижнем Новгороде, на которых тоже собирались Skoda, входящие в Volkswagen, плюс автоторовские мощности, где была сборка Hyundai, Kia, BMW. Поэтому здесь не только европейские бренды, здесь множество разных производств. И мы, напомню, кстати, цифру, она 80% не случайно прозвучала из уст первого вице-премьера, потому что до ухода всех этих брендов как раз в районе 80% рынка занимали автомобили, произведенные на территории Российской Федерации.
3: Хорошо, а это помогло отрасли? Но вот эти шаги и то, что 100 миллиардов сейчас выделят, насколько это может подстегнуть к тем цифрам, о которых говорит первый вице-премьер?
5: 100 миллиардов. Из его уст звучало, что это уже потрачено. Деньги как раз на переоснастку оборудования, штамповочных производств, окрасочных производств, потому что все равно у каждого производителя свои есть определенные нюансы по сборке, окраске и так далее. Поэтому на самом деле...
3: Я имел в виду, деньги надо будет еще вкладывать?
5: Безусловно, деньги нужно будет вкладывать, потому что на сегодняшний момент уровень локализации пока, конечно, желает быть лучшим, потому что мы понимаем, что та же «Волга» К50 — это... тем понятный автомобиль китайского бренда с поменянными шильдиками и небольшими визуальными изменениями по решетке и так далее. А дальше нужно локализовывать производство двигателей, производство кузовных деталей, штамповку, сварку и так далее.
3: По словам Дениса Мантурова, в итоге к 2035 году предполагается выйти на выпуск около 3 миллионов транспортных средств в год. Для российской продукции на внутреннем рынке новой автомобильной техники будет на уровне доля, будет на уровне 80%, остальная часть за импортом. В пределах 3 месяцев Минпромторг представит дорожную карту реализации стратегии. А мы готовимся к запуску нового делового сезона и начнем по традиции с разговора о зарплатах. Осень – время пика активности рекрутеров и самый удачный момент для смены работы. По крайней мере, так принято считать. Как воспользоваться этим моментом и где спрятаны самые привлекательные предложения? Герой программы «Да или нет» – руководитель исследовательского центра «Суперджоп» Наталья Голованова. Надежда Сережкина записала это интервью исключительно в исследовательских целях.
6: Да или нет?
7: Я думаю, что начать стоит с вопроса для самых амбициозных. Где этой осенью платят 1 миллион рублей?
8: Такие зарплаты есть, и в первую очередь это, конечно, зарплаты топ-менеджмента. Но если говорить о специалистах, то, наверное, это в первую очередь информационные технологии, руководители отделов разработки ПО, руководители IT-отделов, отделов системного администрирования крупных предприятий.
7: Давайте вот каких-то 3 самых высокооплачиваемых специальности, которые лично вас сейчас удивляют или просто они входят в топ?
8: Машинист подземных самоходных машин, Якутск.
7: И сколько это в деньгах?
8: Там вахта 60 дней, 700 с лишним тысяч. Проходчик, Республика Саха-Якутия, тоже вахта 60 дней, 900 тысяч рублей. Вообще Ханты-Мансийские, Ямал-Ненецкие округа, Магадан, они могут посоревноваться в уровне зарплат даже с Москвой, но это все-таки тяжелые условия труда с надбавками, коэффициентами, вахтовыми методами работы и так далее. Стоматолог-ортопед, вакансия в Саратове сейчас 800 тысяч рублей в месяц. Так что не только Москва платит больше всех. Есть уже города, которые конкуренцию нам составляют. И если говорить об этом, то среди городов-миллионников ближе всего к московскому рынку труда зарплаты в Санкт-Петербурге. Например, у инженеров и специалистов всего на 15% примерно ниже московских. В Екатеринбурге, Казани, Краснодаре. Если говорить о городах полумиллионников, то там ближе всего зарплаты к Москве, Владивостоке, Сургуте, Хабаровске.
7: Число таких вакансий за последний год, по вашим наблюдениям, стало больше? Вот шансов на семизначный оклад больше, чем прошлой осенью?
8: Нет, вакансий на рынке труда становится меньше, становится больше резюме, в том числе и в IT-сфере, что, в общем-то, удивительно на фоне последних лет, когда охота за программистами велась практически повсеместно. Но надо сказать, что все равно люди достаточно спокойно сейчас чувствуют себя на рынке труда, потому что спрос и предложение как бы не сбалансированы сейчас.
7: Вот давайте дадим конкретную инструкцию, как соискателям к этому подстроиться и получить максимальную выгоду.
8: Наверное, провести аудит своих навыков, знаний, возможностей и желаний и вступить в переговоры, да, включая переговоры о собственной зарплате. Наверное, это самый дешевый по вложениям навык был бы. Чем больше люди просят, тем больше получают. Просто исследовали эту тему. Очень многие недополучают плюс 10, плюс 20% к своей зарплате просто потому, что стесняются просить.
7: Наталья, ну можете меня вооружить одним убийственным аргументом, с которым я могу зайти в кабинет начальника, сказать тук-тук, время повышать мне зарплату?
8: Одной фразой для всех такого не получится сделать. Придется разобраться, где ваша ценность для компании находится и почему компании выгодно, чтобы вы получали больше. К сожалению, это не разговор про то, что вам не хватает денег или что все подорожало. Это как раз вот не аргументы. Аргумент — это то, что вы делаете, стали ли вы делать больше, какую пользу приносите. То есть пытаться говорить не о ситуации в стране вообще, да, как бы, а о результатах собственной работы и о возможностях. Если то, с чем вы работаете сейчас, больше, чем то, что вы делали год назад, то это повод, собственно говоря, как раз просить зарплату.
7: Фраза в стиле «я устал, я ухожу» сможет сработать или, наоборот, лишит нас шансов?
8: Срабатывает, как мы знаем, но оставляет за собой как бы некий шлейф. На такую фразу имеют право только люди, которые знают, что их действительно ждут в другом месте.
7: Что можно успеть сделать со своим резюме? Вообще, как профилактически его обновить?
8: Думать о своем резюме периодически имеет смысл, даже если вы не собираетесь менять работу, потому что таким образом вы сами видите, где вы выросли за последнее время, и думаете о том, чего вам не хватает для того, чтобы зарабатывать больше. Это резюме можно принести, собственно говоря, не только в новую компанию, но и собственному руководителю. Удерживать для компании дешевле, чем нанимать новых людей.
7: Вообще, менять работу осенью — это хорошая идея? Потому что кажется, что осенью формируются бюджеты на год,

0: и там никто не заложит мою прибавку в зарплате, потому что я просто новичок.
1: Знаете, на сегодняшнем рынке труда менять работу можно в любое время. Ну, кроме, наверное, новогодних каникул в некоторых сферах, где все офисы закрыты, да, и никто даже не посмотрит ваше резюме. Этим летом мы не видели такого сильного спада, как видели, например, там 5-10 лет назад. Рынок труда становится менее таким вот острым в осенний период, хотя всплеск активности работодателей происходит. Люди выходят из отпусков.
0: Заработать больше станет проще этой осенью, да или нет?
1: Нет.
2: Да или нет?
3: Взяли на заметку. 13 часов 19 минут в российской столице. Вы слушаете радио РБК. Апелляции по решениям налоговой пустят по всей стране. С 1 сентября вступают в силу новые правила рассмотрения таких жалоб, объясняет РБК. Если раньше апелляциями занимался только вышестоящий орган в том же регионе, то теперь их будут передавать в так называемые центры компетенций. Причем такие центры могут находиться вообще в другом конце страны. Но эксперты считают, что срок рассмотрения апелляции все равно сократится, потому что жалобы будут передавать профильным специалистам, объяснил Анжелике Протасовой, руководитель отдела экономики РБК, автор программы «Добавленная стоимость» Иван Ткачев.
4: Целый ряд налоговых изменений вступает в силу с 1 сентября 2026 года. Из наиболее важного я, пожалуй, отметил экстерриториальное рассмотрение жалоб налоговых. С 1 сентября апелляционную жалобу на решение налогового органа сможет по решению ФНС рассматривать не только вышестоящий налоговый орган, например, если решение приняла какая-то инспекция в одном регионе. Соответственно, традиционно апелляцию рассматривает вышестоящий налоговый орган, то есть управление ФНС в том же регионе. Теперь вот эта связка региональной инспекции и регионального управления, она будет во многих случаях разумна. По решению ФНС такая жалоба сможет рассматриваться в другом регионе, другим каким-то управлением. ФНС называет это центр компетенции. То есть ФНС стремится сделать так, чтобы эти жалобы рассматривали специализированные органы, грубо говоря, управления, которые как раз хорошо знают тот или иной вопрос. Жалобы по определенным категориям споров будут распределяться в зависимости от того, как раз на чем эти центры компетенции будут специализироваться. Соответственно, это будет ускорять рассмотрение жалоб, оптимизировать их с той точки зрения, что будут разбирать компетентные люди, которые давно и целенаправленно занимаются конкретным вопросом, им сразу многие вещи будут понятны, не будет тратиться время на то, чтобы вникать в суть спора.
5: Какие еще изменения запланированы?
4: Стоит отметить ужесточение порядка зачета налогов, уплачиваемых на единый налоговый счет. Здесь речь идет о том, что раньше можно было, например, перевести переплату с ЕНС с одного бизнеса на третье лицо. Теперь такой перевод будет возможен только в том случае, если вот у такого третьего лица есть какая-то задолженность перед бюджетом. Соответственно, если она есть, то такой период возможен, и он будет как раз направлен на погашение задолженности. Делается это, в принципе, для того, чтобы избежать использования лазеек по обходу антиотмывочных ограничений. Такие переводы налоговая частенько трактовала как обход банковских ограничений. Сейчас, соответственно, ФНС, скорее всего, будет отклонять такие заявления о том, чтобы вот переводить положительные сальды ЕНС в пользу другого лица, если у получателя нет как раз актуальной налоговой обязанности перед бюджетом.
5: Что еще изменится с 1 сентября?
4: Можно также отметить нововведение, заключающееся в том, что если у компании налоговая усматривает смягчающие обстоятельства, то она может ей снизить штраф за какое-то налоговое правонарушение. У нас уже есть в законе возможность уменьшить штраф в минимум 2 раза, а теперь с 1 сентября вводится и верхняя граница, то есть штраф при наличии смягчающих обстоятельств может быть уменьшен как минимум в 2 раза, но не более чем в 10 раз. Нововведение для бизнеса обеспечивает какую-то большую предсказуемость, что будет со штрафом. С другой стороны, понятно, что если раньше штраф мог быть снижен любое количество раз до самого минимума, то теперь в любом случае будет граница, ниже которой штраф опуститься не сможет.
3: Появится еще одно нововведение – налоговые проверки в формате видеоконференции. Теперь материалы проверок можно будет рассматривать дистанционно, и подключиться сможет не только директор, но и, например, бухгалтер. При этом, если компания решит оспаривать решение налоговой, запись заседания можно будет использовать, но только если материалы не относятся к государственной тайне. Статус квалифицированного инвестора можно получить уже сегодня, но для этого придется сдать специальный экзамен. Ранее для получения статуса квала были необходимы международные документы в сфере инвестиционного консультирования, финансового анализа, управления активами и рисками. Теперь же, согласно указанию Банка России, достаточно иметь хотя бы сертификат Квалифин Национальной финансовой ассоциации и инвестиционный сертификат Московской биржи. Инвестору нужно разбираться в акциях, облигациях, ситуациях понимать риски и владеть основами финансовой математики, рассказал создатель экзамена, президент Национальной финансовой ассоциации Василий Заблоцкий.
6: Во-первых, я должен сказать, что экзамен на квалифин у нас проводится по той же технологии, по которой проводится экзамен на сертификат финансового аналитика, который мы принимаем уже третий год. Это

0: планированием, погашением, расчетом процента полученного дохода и так далее, рисками, финансовая математика. Вот, в принципе, все то, что как бы требуется инвестору для оценки вложений, как бы вот 6 блоков там будет. У нас на сайте все эти блоки четко описаны. Более того, каждый блок имеет свои проценты. Ну, например, знание ценных бумаг, рынка ценных бумаг больше процентов, соответственно, финансовая математика меньше процентов. То есть здесь упор сделан именно на знание, то, куда человек стремится сейчас попасть, а именно на финансовый рынок, на рынок ценных бумаг.
1: Зампред Банка России Михаил Мамута ранее отмечал, что новый экзамен позволит подтвердить квалификацию за счет знаний, а не только благодаря крупной сумме активов или высокому доходу.
2: Кинопортфель.
3: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
2: Кинопортфель.
3: Сегодня мой выбор – фильм «Air. Большой прыжок». 84-й год. Доходы Nike от продажи обуви стремительно падают, а отставание от лидеров рынка Adidas и Converse растет. Компании нужен прорыв, и Соня Вакаре из отдела баскетбольной обуви предлагает очень рискованную стратегию.
4: Ты спросил, чем я занимаюсь? Вот чем. Я нахожу игроков, и в этот раз я уверен. Да, есть риск. Когда ты торговал кроссовками из кузова, ты рисковал. Так что не изменяй себя.
5: Новичок, да, который еще не начал играть в NBA.
4: В общем, ты чертовски точно его описал, да.
3: Снял и спродюсировал фильм Бен Аффлек, а роль Сони Вакаре исполнил Мэтт Дэймон. Картина получила 2 номинации на «Золотой глобус» и не зря. История в фильме рассказана блестяще, поэтому я ее пересказывать не буду. А лучше поделюсь тем, что каждый из нас может из него вынести. Первое. Вакаре убеждает Nike отказаться от безопасной стратегии и сделать ставку всего на одного новичка. Причем за ним уже охотятся и Adidas, и Converse, и имя его – Майкл Джордан. Вывод. Риск имеет смысл, когда вы понимаете, ради какой возможности на него идете. Второе. Мать Майкла Джордана требует для сына не просто гонорар, а процент с продаж с каждой будущей пары. Такие контракты еще не заключал ни один спортсмен, но чтобы получить Джордана, Nike соглашается. Вывод. Если вы создаете значительную ценность, не бойтесь претендовать на ее часть. Третье. Nike получает звезду, а Джордан – долю в будущих продажах. Вместе они создают самые известные в мире кроссовки Air Jordan, а их партнерство полностью меняет спортивный рынок. Вывод. Иногда самая большая ценность сделки – не то, что вы получаете сегодня, а то, что создается на годы вперед. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Air. Большой прыжок». Добавьте в свой кинопортфель историю о том, как одна смелая ставка может изменить правила игры. Приятного просмотра!
6: «Аватар 12» — это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. «Ньюстар 001» не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
7: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Парботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?». Каждый день на радио РБК.
8: Классика денег. Афоризмы великих людей.
9: Идеалист – это тот, кто помогает разбогатеть другим. Генри Форд.
10: Несмотря на все сложности, несмотря на все препоны, Дональд Трамп от этого процесса не отступает и пытается двигаться вперед.
11: Основная мотивация здесь – Нобелевская премия мира.
9: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, процессы, которые остаются за кадром, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада на радио РБК.
12: В начале сентября пройдет международная ярмарка «Космоскоу».
10: А значит, самое время разобраться, чем сейчас живет современное искусство.
8: Медиатренды с Женей Стоговой.
10: Как изменился коллекционер нового поколения? Из чего складывается цена произведения? И что нас ожидает на ярмарке? Разберемся с генеральным директором Космоску Николаем Корьковым, основателем галереи и издательства «Попов Арт» Сергеем Поповым, а также

0: директором и креативным директором РБК «Стиль» Анастасией Каменской.
1: Сегодня в 21.00. Радио РБК в тренде. РБК «Тренды».
2: Цифровой рубль. С 1 сентября начинается новый этап внедрения цифрового рубля. Крупнейшие российские банки должны предоставить клиентам возможность проводить операции с новой формой денег, а часть крупного бизнеса – принимать их при оплате. Цифровой рубль существует наряду с наличными и обычными безналичными деньгами. Выпускает его Банк России. Сами цифровые рубли хранятся на платформе Центробанка, а доступ к ним банки предоставляют через свои приложения. При этом цифровой рубль не заменяет привычные деньги. Открывать специальный счет автоматически никто не будет. Использование новой формы рубля остается добровольным. Масштабирование рассчитано на несколько лет. В 2027 году требования распространятся на более широкий круг банков и компаний. Следующий этап запланирован на 2028. То есть с 1 сентября начинается не переход России на цифровой рубль, а его массовое внедрение.

17:30 в Москве. В студии с новостями Юлия Родина. 3 многоквартирных дома повреждены в Екатеринбурге в результате атаки беспилотников, сообщил губернатор Денис Паслер. Все жители эвакуированы, пострадали 4 человека. Также обломки БПЛА упали за территорию одного логистического комплекса. Там никто не пострадал. Число погибших в Непале в результате наводнения выросло до 919 человек, сообщило центральное телевидение КНР. Оползни обрушились на северные районы Непала 26 августа. Более 4000 человек числятся пропавшими без вести, среди них 9 россиян. Авиакомпании «Аврора» и «Полярные авиалинии» проявляют интерес к региональному самолету Ил-114, сообщил замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков. Подписание твердых контрактов ожидается в ближайшее время. Первые самолеты должны поставить в 2028 году. По словам Абраменкова, сейчас главная задача не просто поставить несколько самолетов отдельным авиакомпаниям, а обеспечить достаточный объем и темп серийного производства. Около 60 прямых рейсов в неделю выполняется между Владивостоком и городами Китая, рассказал генконсул КНР во Владивостоке У Деминь. По его словам, только в Пекин совершается порядка 29 полетов еженедельно. Генконсул добавил, что между странами открыты и чартерные рейсы в Ичан, Янтай, Бэйдайхэ, и что значительно расширяет выбор маршрутов для туристов. Выручка России от экспорта чая за 7 месяцев составила почти 54 миллиона долларов, что на 20% больше, чем годом ранее. Объем поставок вырос на 6% до 6 тысяч тонн, сообщили в центре «Агроэкспорт». Наибольшая выручка получена от поставок в Белоруссию. Далее идут Казахстан, Азербайджан, Киргизия и Узбекистан. Впервые с 2022 года возобновились поставки чая и в Палестину. Японские автопроизводители Toyota и Honda больше остальных компаний пострадают от американских пошлин на автомобили из Канады, которые могут вступить в силу в январе. Об этом пишет Рейтер. По информации агентства, на долю этих двух компаний приходится свыше 75% всех авто, производимых в Канаде. США вводят пошлины на канадские товары после сорванной торговой сделки между странами в середине августа. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».

0: Фантазия чистой воды. По словам бывшего министра финансов Михаила Задорнова, экономику России невозможно и не нужно переводить в военный режим. Это требовало бы полного слома работающей системы с другими институтами и иными правилами игры. Об этом он заявил РБК в преддверии Восточного экономического форума. Кроме того, по его словам, рыночная экономика в России, несмотря на все свои особенности, показала устойчивость в предыдущие кризисы 2008-2014 и шок 2022 года. Удается ли ей адаптироваться в текущих условиях? На прямой связи со студией главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. Наталья, добрый день. Согласны с мнением Михаила Задорнова?
1: Добрый день. Ну, я хотела бы сказать, что у нас действительно экономика последние годы показала высокий уровень устойчивости. Темпы роста экономики у нас ускорились. Поэтому пока

0: действительно видно, что даже несмотря на внешние шоки, в частности санкционные, именно рыночный сектор экономики, он очень гибко адаптируется к новым вызовам и вот, собственно, обеспечивает трансформацию экономики в новых условиях.
1: По вашему мнению, экономика России еще не перешла на военные рельсы?
0: Смотрите, я думаю, что для ответа на этот вопрос нужно вот не только, конечно, смотреть на оборонные расходы, расходы на безопасность, они сейчас растут во многих странах, но еще и посмотреть на уровень расходов в структуре ВВП, я имею в виду расходов бюджета. И на самом деле мы здесь видим, что вот в 2025 году этот показатель был порядка 39%, это такой же уровень, который был в 2020 году во время пандемии, а вот в развитых странах, например, если там взять страны Евросоюза, там этот показатель варьируется от 40 до 50%. Поэтому мы как бы не видим, чтобы доля государства, она выросла настолько значительно, чтобы это позволяло говорить о, так сказать, какой-то нерыночной сути экономики. У нас доля расходов бюджета по-прежнему ниже, чем во многих развитых странах.
1: Ну, вот и Михаил Задорнов приводит цифры. Расходы федерального бюджета в этом году против 2022 выросли номинально на 75%, при том, что накопление за 2022 2026 инфляция вот за эти годы составила 30%. По его мнению, это говорит о том, что наша экономика не только способна развиваться, но и финансировать увеличившиеся примерно в 3.5 раза за этот период военные расходы. То есть, в общем, нашей экономике ничего не грозит, вот по мнению Михаила Задорнова, и с этими цифрами сложно спорить, да?
0: Ну, смотрите, я напомню, что у нас доля малого и среднего бизнеса, она, в общем, как была 20% ВВП, так она и остается. Как я сказала, расходы бюджета, да, они подросли, если мы смотрим на горизонте последних там 10-15 лет, они были в интервале 33-35%, сейчас они приближаются к 40%, я сказала, 39% ВВП в 2025 году. Но, в принципе, если так вот смотреть широким взглядом, все-таки структура экономики за последние 10 лет не сильно изменилась, и она по-прежнему опирается на рыночный сегмент.
1: Несмотря на все свои особенности, вот также добавляет Михаил Задорнов, вот какие особенности он имеет в виду, на ваш взгляд? Говоря об экономике России, да.
0: Ну, я думаю, что у нас как бы особенности заключаются в том, что у нас, безусловно, вот доля малого и среднего бизнеса, который я упомянула, 20%, это не очень большая величина по глобальным меркам. То есть вообще, так сказать, в мире доля этого сегмента, она часто бывает от 40 до 60% ВВП. То есть наша экономика – это экономика крупных компаний. И это, конечно, экономика, которая в значительной степени ориентирована на экспорт. И мы, кстати говоря, эту экспортную ориентацию, так сказать, открыто из внешнего контура сохранили даже в условиях санкций, то есть 2022 года просто переориентировались на торговлю с новыми партнерами. Вот, поэтому, ну, тут, так сказать, мы не можем уйти от, что называется, даже не нефтяное проклятие, но это структура экономики, да, мы, конечно, нефтяной экспортер. Вот, и мы экономика крупных компаний.
1: Ну что ж, то есть экономика выполняет свои задачи, и Михаил Задорнов подчеркивает, что никакой необходимости в изменениях базовых настроек и базовых механизмов российской рыночной экономики на данный момент нет. Будем пока придерживаться этого тезиса и этих тенденций. Спасибо большое. На прямой связи с нашей студией был главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. Добавлю лишь, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что если не будет мирной экономики, то России не удастся достигнуть успеха. По его словам, современная война ведется на два фронта – горячий и экономический внутри страны.
2: РБК отрасли.
3: На Дальнем Востоке впервые на одного жителя строится больше жилья, чем в среднем по России. Такой результат дал комплекс мер государственной поддержки. Ключевую роль здесь сыграли сразу несколько инструментов: льготная ипотека, арендное жилье, дальневосточные кварталы и реализация мастер-планов 25 городов ДФО. Влияние этих мер на рынок рассказал директор Департамента социальных проектов КРДВ Сергей Потанин.
4: На Дальнем Востоке объемы текущего жилищного строительства выросли в 3 раза и сохраняются на высоком уровне. Ну и уже с уверенностью можно сказать, что дальневосточная ипотека стала одной из самых эффективных жилищных программ. 2% ипотекой на сегодня воспользовались 190 тысяч семей и квалифицированных специалистов. Средняя цена квадратного метра в новостройках на 22% ниже среднероссийской.
3: Дополнительный эффект дает доступное арендное жилье. Почти 5 тысяч семей уже снимают квартиры за треть стоимости. Всего будет построено более 12 тысяч арендных квартир. По словам директора Восточного центра государственного планирования Михаила Кузнецова, в прошлом году

0: Ввод жилья в ДФО составил 4,7 миллиона квадратных метров. Доступность покупки выросла до 62% против 46% в среднем по стране. В городах Дальнего Востока уже появились построенные по мастер-планам новые аэропорты, парки, набережные, спорткомплексы, объекты социальной инфраструктуры и благоустройства. Завершено строительство 233 объектов. В стадии проектирования 88 объектов, строительство 384 объекта. Реализация проектов, предусмотренных мастер-планами, позволит улучшить условия жизни более чем 4 миллионов дальневосточников.
1: Мне очень нравится подход к мастер-плану, когда мы представляем город через 5-10 лет глазами его будущего жителя. Это комплексный подход к не просто развитию городской среды, а к проектированию того, как будет жить человек.
0: Государственные меры поддержки превращают Дальний Восток в территорию устойчивого спроса и новых инвестиционных возможностей. Подтвержденный интерес бизнеса и позитивная динамика говорят о том, что жилищный рынок макрорегиона становится одним из самых перспективных в стране.
2: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам V-Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
3: Жизнь проходит в бешеном ритме, и в таком ритме нет времени искать стабильный интернет или разбираться со сложными приложениями. Хочется одного простого решения, чтобы оставаться в курсе событий. С приложением FM Play Radio РБК запустится в один клик. Даже если его еще нет в вашем городе. Главные новости дня везде с вами. FM Play. Твое радио всегда рядом. Доступно во всех популярных магазинах приложений. Возрастное ограничение 16+.
4: Восточный экономический форум – ключевая международная площадка, где обсуждают развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества со странами АТР. С 1 по 4 сентября на радио РБК прямые включения, эксклюзивные интервью, аналитика в реальном времени. РБК. Слушай главное. Партнер трансляции – автомобильный бренд «Волга», ООО «Дистрибьютор легковых автомобилей».
5: Вы слушаете радио РБК. Главное для новой экономики России – человек. В Российском союзе промышленников и предпринимателей оценили 7 столпов новой экономической модели России, которые ранее предложили исследователи аналитического центра «Третий Рим». В беседе с РБК в преддверии Восточного экономического форума глава РСПП Александр Шохин трансформировал столпы в, цитата, «трех китов развития людей», бизнеса и технологий. Кирилл Леонов выяснил, как предприниматели отнеслись к такому сравнению. Кирилл, сколько китов нужны российским бизнесменам? Насколько они должны быть крупные? Может быть, синие?
6: Да, это действительно скорее синие киты, потому что самые объемные, самые крупные, именно такие удержат экономику России. Предприниматель при этом, по мнению главы РСПП, это вечный двигатель прогресса в хозяйственной сфере и источник безграничных возможностей для развития экономики. Возможно, поэтому ограничить тремя китами не получилось ни у одного из опрошенных мной предпринимателей. Например, для генерального директора компании «Уралэнерготел» Алексея Бельского описание китов показались обобщением и упрощением, поэтому он дал четыре иных принципа для работы российской экономики.
7: Любая компания работает на трех рынках. Рынок клиентов, продукты, рынок HR, это рынок труда, и рынок денег и акционеров. То есть компания должна приносить прибыль. По книге «Цель» Голдрата очень красиво написано. А у нас есть ценности. На сегодня это уважение, разумность, прогрессивность и результат. Уважение исторически сложилось, что мы не видим друг в друге человека, и тебе тоже личность, которая дает обещания, выполняет их. Разумность — это решение, которое выдерживает реальность. Прогрессивность — это даже сегодня все, что делалось вчера, уже устарело. И для завтра надо делать что-то немножко по-другому. Ну и результат — это то, ради чего мы все стараемся.
6: Хотели бы вы, чтобы по таким критериям, по таким принципам, как и ваша компания работает, строилась и новая экономика России?
7: Тяжело говорить за всю экономику, но в целом, да, у нас это наиболее актуальные принципы. На самом деле надо гибко управлять всегда ценностями текущими, потому что их не меньше сотни должно быть в человеке. И ставить акцент нужно на том, что нужно именно сейчас.
6: При этом инвестиции в образование, медицину, благоприятную среду для жизни и инфраструктуру окупаются в полном объеме, отметил Шохин в комментарии РБК. Забота и о работниках, и о жителях региона присутствия – это базовый принцип.

0: работы всех ответственных компаний. Закончу я цитату. Исполнительный директор виноторговой компании Ford Александр Лепилин считает, что четвертый кит в его понимании — это стабильность, потому что вложение в персонал может не окупиться, когда экономика непредсказуема.
1: Это, в общем, единственная возможная концепция. Мы находимся в достаточно сложной демографической ситуации. Большие поколения по численности уходят с рынка труда в ближайшие 10 лет, и на рынок приходит поколение гораздо более малочисленное. Все это заставляет нас очень экономно подходить к человеческому ресурсу, соответственно, создавать всяческие условия, думать над дополнительными мотивациями и над тем, как организовать труд людей и жизнь людей, потому что людям должно быть комфортно не только где-то, где они работают, но и в городах, где они живут. Естественно, что об этом всем надо думать. Хотелось бы, как-то не странно прозвучит, некой стабильности, потому что сейчас мы находимся в ситуациях, когда мы зачастую даже на год планировать не можем. Инновации, какие-то вложения в человеческий капитал возможны на длинной дистанции. Возможно, экономика повернется так, что нам потом придется проводить сокращения, например. Деньги будут потрачены зря.
2: Кирилл, в этом подсчете китов есть что-то, что объединяет мысли всех опрошенных предпринимателей?
0: Все согласны, что человек должен быть на первом месте, но в его позиции в нынешней иерархии не уверены. Она разнится. Чтобы эти три кита работали, пирамиду потребностей российской экономики нужно перевернуть, объяснил мне председатель Совета директоров и президент Альфа-банка Алекс Усуев.
3: Я категорически приветствую подобное заявление главы РСПП. Самое главное, что мне нравится, что первым номером здесь стоит человек. Мне кажется, что с этим у нас есть проблема. И если мы нашу пирамиду приоритетов перевернем и во главе поставим человека, то это изменит все в лучшую сторону. И я рад, что руководитель РСПП это понимает.
0: И все-таки столпа всего три. Человек, бизнес и инновации. Может, к ним нужно что-то добавить?
3: Мне кажется, безусловно, если, конечно, мы совсем не слепые, то мы должны иметь в виду сложившуюся геополитическую ситуацию. И, безусловно, без ее нормализации, даже если мы выстроим приоритеты во главе с человеком, у нас ничего не получится.
0: Что касается бизнеса, то, по мнению предпринимателей, действительно, в последние годы, особенно в период санкций, показали, что именно рыночная экономика связывает большое количество разрозненных экономических агентов, где лица, принимающие решения, распределены по всей цепочке движения товара. И это гораздо более эффективно, чем централизованная модель, потому место бизнеса в столпах новой российской экономики определяющее.
2: В новой модели российской экономики разбирался мой коллега Кирилл Леонов. Дальний Восток по многим показателям растет быстрее, чем в среднем российские регионы, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью РБК. Средняя цена квадратного метра на Дальнем Востоке оказалась ниже общих показателей по стране, а темпы жилищного строительства за пятилетку удвоились. Сейчас они составляют почти 5 миллионов квадратных метров в год. В свою очередь, зарплаты там выше в полтора раза, чем по стране. Так, судовые сварщики получают 400 тысяч рублей в месяц, рассказал Чекунков, с ним беседовал Кирилл Токарев.
4: Если все-таки оперировать не относительными процентами, да, а реальными показателями, например, качества жизни, продолжительности жизни, доступности медицины, жилья и так далее, миграционному сальдо, насколько вот все-таки сокращается разрыв между Дальним Востоком и, например, Центральной Россией?
5: Экономический рост ускорился, миграционный уток замедлился, из последних 4 лет даже 2 года были положительного миграционного притока. Но это все-таки сухие цифры статистики. Угу. Если говорить о тех преодоленных стереотипах, вот был стереотип номер один. На Дальнем Востоке мало жилья, оно дорогое. Это в том числе и был большой фактор оттока, потому что люди продавали квартиру условно во Владивостоке или в Хабаровске задорого и покупали другую квартиру, как правило, тоже где-нибудь на юге, либо близко к морю. Впервые в современной истории России в апреле 2024 года средняя цена метра на Дальнем Востоке оказалась уже ниже, чем в среднем по России, а темп строительства нового жилья удвоился за пятилетку. Это значит, во всех дальневосточных городах появляется новое, комфортное жилье, с инфраструктурой, с детскими садами, с современными спортплощадками. Это есть то самое качество жизни. Здесь невозможно преувеличить значение дальневосточной ипотеки. С нее начинались большие льготные программы в стране. И решением президента она продлена до 2030 года на уровне 2%. Почти 1 триллион рублей привлечен в строительную отрасль. Почти 200 тысяч семей дальневосточников ей воспользовались. С точки зрения экономического роста, это уже более 1100 новых предприятий, которые с мерами господдержки открылись. Здесь для меня важнейший индикатор – это сколько люди получают зарплату. На 45% выше зарплата на новых предприятиях в территориях опережающего развития, которые в основном у нас главный работодатель на Дальнем Востоке из новой экономики, чем в среднем по стране. То есть нам удается дать людям новую интересную работу на новых предприятиях, которые технологически оснащены, там лучше условия.

0: условия труда, они получают на 45% выше зарплату и живут в новом жилье. Третий фактор, он, может быть, сейчас меньше ощущается в статистике, но крайне важный для нас индикатор, мы последовательно в эту точку били, это рост интереса к дальневосточному образованию. Более чем каждый десятый первокурсник на Дальнем Востоке приедет из другого региона. И 80% самих дальневосточников остались в регионе. Раньше эта цифра была менее 60%. Каждый из оставшихся на Дальнем Востоке абитуриентов – это наша маленькая победа, потому что, как правило, человек, уезжающий учиться в университет, редко возвращается. Он заводит семью, он остается там, где он учился, или еще куда-то дальше передвигается. А сейчас и больше наших остается, и из других регионов приезжают. Поэтому, в целом, наверное, можно сказать, что первая десятилетка развития Дальнего Востока, она установила правильный, важный вектор развития. Но при этом не забываем о словах президента о том, что подъем Дальнего Востока – это работа на весь 21 век. Это реально марафон, это игра в долгую.
1: Ну, а главная инвестиция радио РБК в Восток – корреспонденты на Восточном экономическом форуме. И это вложение окупится благодаря эксклюзивным интервью и комментариям, которые вы сможете первыми услышать в нашем эфире. Полную версию интервью с главой Минвостокразвития Алексеем Чекунковым можно посмотреть на телеканале РБК сегодня в 15.10 и 22.40.
2: Спорт на РБК.
1: Время спорта. В студии Егор Белов. Егор, добрый день. Накануне стартовал US Open. Для Новака Джоковича турнир, насколько мы уже все знаем, завершен. Насколько то, что произошло, стало неожиданностью для экспертов?
3: Ну, конечно, большая неожиданность. Первая такая настоящая сенсация на открытом чемпионате США. Новак Джокович впервые за 20 лет потерпел поражение в первом круге турнира «Большого шлема». Серб в 5 сетах проиграл аргентинцу Навоне на US Open. Первый сет остался за представителем Аргентины. Он победил на тайбрейке 7-5. Во втором успех праздновал Джокович, тоже 7-5, уже без тайбрейка. Новак закрепил преимущество в третьей партии 6-4. Казалось, что все, перевернул Джокович ход матча, как это он очень много раз делал, и теперь уже победа от него никуда не денется, но с другой стороны было видно, что Джокович немножко не в своей тарелке находится, не в оптимальных кондициях, он до этого довольно большой отрезок времени пропустил, проиграл в первом круге на одном из недавних турниров, и, видимо, все-таки не совсем он форму набрал, по ходу матча испытывал боли в спине, брал даже медицинский перерыв. Четвертый, пятый сет очень уверенно выиграл аргентинец 6-2, 6-1, и вот после матча Навоне сообщил, что это пока самый главный успех в его карьере. Ну, а Новак Джокович, к сожалению, едет домой.
1: Да, у аргентинца, насколько я помню, 49-й посев. Наш Даня Медведев движется вперед. Кто сыграет еще сегодня? Каких ждем матчей?
3: Сегодня ждем 18:00 ориентировочно матч с участием Андрея Рублева. Его соперником по первому кругу станет финн Отто Виртанен. Вроде бы Рублев явный фаворит, но мы знаем, что Андрей иногда преподносит сюрпризы, в том числе со знаком минус. Но будем надеяться, что сегодня он свой статус сумеет подтвердить. Также сегодня, конечно, очень большой матч в 20:00. Роман Сафиулин против Карлоса Алькараса. Алькарас – действующий победитель открытого чемпионата США. Конечно, он один из главных фаворитов этого турнира в целом. Ну, Сафиулину для того, чтобы пройти Алькараса, нужно настоящее чудо совершить. Мне кажется, что это будет напряженный матч. Вот такой мой прогноз. Понимаю, что немножко смелый. Но я думаю, что Сафиулин точно поборется. Ну и, конечно же, следим и за другими матчами сегодня, и в том числе за событиями в женской одиночной сетке. Например, Кристина Лютова сегодня с Джен Цинвень, китаянкой, сыграет. Диана Шнайдер с украинкой Дарьей Снегур. В общем, много матчей. Есть нам за кого поболеть и на что посмотреть. Анна Блинкова против Анны Калинской. Кстати говоря, чисто российское противостояние. Кто-то из наших точно пройдет дальше.
1: Ну что ж, будем следить за развитием событий. Мишель Платини заявил, что Джанни Инфантино должен подать в отставку с поста президента Международной Федерации Футбола. В чем на сей раз обвиняют главу организации?
3: Да, не так много, мне кажется, вообще осталось представителей футбольного мира, которые не выступили против Джанни Инфантино. Заявил Платини следующее. Джанни Инфантино должен уйти в отставку. Вот такой громкий заголовок. По словам бывшего главы УЕФА, Инфантино нарушает правила, являясь их гарантом. Ранее, как мы знаем, швейцарец лишился поддержки от УЕФА из-за желания продать часть прав на проведение чемпионата мира частным инвесторам. Тот план провалился. Ну и вот по ходу недавнего чемпионата мира руководители ФИФА приняли несколько неоднозначных решений, о которых говорил Платини, критиковал Инфантино, в том числе это касается рекламных пауз во время матча и отмены красной карточки Флорину Балагуну.
1: Ну что ж, красная полоса и

0: черная полоса в карьерном движении Джанни Инфантино. Будем следить за всеми спортивными событиями вместе с Егором Беловым.
1: Автоньюз. Почему новые автомобили еще до официальной премьеры чаще всего замечают именно на Нюрбургринге? И почему производители спортивных машин потом обязательно рассказывают, за сколько минут их новинка прошла знаменитую трассу? В эфире Алексей Панков, обозреватель «Автоньюз». Сегодня о том, как одна из самых сложных трасс мира превратилась в главный автомобильный полигон. Нюрбургринг Нордшляйфе протяженностью почти 21 километр – это настоящий экзамен для автомобиля. Здесь есть длинные скоростные прямые, резкие торможения, неровности, перепады высот и повороты, которые заставляют одновременно работать двигатель, тормоза и подвеску. Первые гонки здесь прошли в 1927 году. Нюрбургринг быстро стал одним из главных испытаний для гонщиков. В свое время здесь проводили заезды Хуан Мануэль Фангио, Джеки Стюарт и Ники Лауда. Однако со временем знаменитая трасса стала слишком опасной для стремительно развивавшихся болидов Формулы-1. После дождливого Гран-при Германии 1968 года Стюарт и вовсе назвал ее «зеленым адом». Но именно экстремальная сложность Нордшляйфе со временем превратила ее в идеальное место для испытаний серийных автомобилей. Если машина выдерживает здесь высокие скорости, резкие торможения и повороты, а также перепады высот, значит у инженеров гораздо меньше шансов обнаружить неприятные сюрпризы уже после начала продаж. Производители используют трассу для настройки подвески, тормозов и других элементов. Например, Hyundai на каждой спортивной модели проезжает по Нюрбургрингу сотни кругов и считает, что каждый километр здесь сопоставим с десятками километров по дорогам общего пользования. Еще одна причина популярности трассы – это рекорды. Производители превратили время круга в своеобразную таблицу успеваемости. Сейчас особенно престижным считается результат менее 7 минут, а разница в несколько сотых секунды способна стать отдельным рекламным преимуществом. Именно поэтому Porsche, Mercedes AMG, Lamborghini, BMW, Ford и другие марки регулярно возвращаются на Нюрбургринг. Здесь можно не просто проверить автомобиль, но и доказать всему миру, что он быстрее конкурентов. Абсолютным рекордсменом среди серийных автомобилей остается Mercedes AMG One – 6 минут 29 секунд. Для сравнения, самый медленный результат среди серийных машин принадлежит лишь EGS50. Его круг занял 28,5 минут.
2: Что это было? В эфире.
3: Нарастили покупки и в облигациях рейтинга BBB.
4: А вот, это неразумно?
3: Вот это неразумно.
4: Поясни, пожалуйста, почему?
3: Потому что мы сейчас находимся в ситуации, когда идет большая рекапитализация. Все новости про SPO, которые проводят сейчас компании, это же не от хорошей жизни. Угу. Это сделано для того, чтобы привлечь какой-то капитал. Инвесторы ищут эту самую доходность и идут в бумаги и в компании, которые сейчас находятся в состоянии не самым хорошим. И поэтому они просто берут на себя за пару процентов премии довольно существенный риск. Оказалось, что возврат, так называемый recovery ratio, который есть возврат дефолтнувших бумаг, в России составляет 5%. Ну, то есть зачем рисковать 95% своего капитала и своего вложения в отдельную бумагу ради 2% дохода?
2: Инвестиционный консультант ВТБ «Мои инвестиции» Денис Рязанцев в программе «Инвестиционный час».
5: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по будням в 17:10. Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Они ищут впечатления, собираются вместе и создают сообщество вокруг гастрономических открытий. Программа ресторанного критика Александра Пигарева «Фуди». Авторские концепции, семейные рестораны. Места под любое настроение. Точки притяжения, за которыми хочется следить. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. «Фуди». Слушайте на радио РБК.
2: Контекст, смыслы, последствия. Что с этим делать и как это влияет на нас? Подводим итоги дня вместе с экспертами в программе «Что это значит?» по будням с 6 до 9 вечера на радио РБК.
6: Байопик – это такая новая нефть для медиаиндустрии.
7: Ключевые факторы успеха. Узнаваемый по всему миру герой, ностальгия, качественный кастинг и оскаровский эффект.
5: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. От кино и литературы до игр и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Пятница, 16:10 на радио РБК. РБК в цифрах.
2: 100 метров в секунду и более 10 километров обзора – таков Сапсан – самое быстрое живое существо на планете. В крутом пике он развивает скорость до 320 километров в час. Уникальное строение ноздрей позволяет дышать в мощном потоке воздуха, а третье веко заменяет защитные очки. Благодаря выносливости и умению адаптироваться, эти соколы обитают на всех континентах, кроме Антарктиды, и все чаще выбирают для жизни крыши небоскребов.

0: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 14.00. В студии с новостями Юлия Родина. Парламентская ассамблея Совета Европы и Европарламент после завершения выборов в России готовят заявление о непризнании их итогов, сообщила Российская служба внешней разведки. Там отметили, что представители европейских спецслужб обсуждают планы организации кибератак на инфраструктуру выборов. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут в России с 18 по 20 сентября. Евросоюз планирует принять новый пакет санкций в отношении России в середине октября, сообщают политика и Bloomberg со ссылкой на дипломатов. В списке планируют включить около 1600 физических и юридических лиц. Если информация подтвердится, этот пакет санкций станет крупнейшим в истории ЕС. 590 иностранцев числятся пропавшими без вести после наводнения в Непале, сообщает МИД страны. Более 10 тысяч человек спасены, в том числе более 323 иностранных граждан. По данным Центрального телевидения Китая, количество погибших выросло до 919. Для эффективной борьбы с финансовым мошенничеством необходимо включать национальные меры, оперативное международное сотрудничество и современные технологии, заявил замглавы Минфина России Иван Чебесков на встрече замминистров финансов стран группы 20. По словам Чебескова, для устранения всех случаев мошенничества недостаточно только профилактики, важна скорость реагирования на подозрительную транзакцию. В России для решения этой проблемы действует пакет законов «Антифрод 2.0». Представители из 80 стран подтвердили участие в Восточном экономическом форуме, сообщила пресс-служба Росконгресса. В частности, прибудет и вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюйсян. Информацию подтвердили в китайском МИД со 2 по 4 сентября. Китайский дипломат примет участие в пленарном заседании, заседании Российско-китайской комиссии по инвестсотрудничеству, а также в Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме. Больше новостей читайте на сайте РБК.
2: Вы слушаете радио РБК. Доброго дня. 31 августа, понедельник. У микрофона Юрий Карпекин. Селлеры снижают убытки переходом на новые маркетплейсы. По данным MVideo, в июле число новых продавцов выросло почти на 60%, а трафик в 2.5 раза. Там также заметили интересы от представителей сегментов моды, мебели и спорта, говорится в публикации пресс-службы компании. Селлеры ищут дополнительные каналы продаж из-за перебоев в работе складов Озон и Wildberries, а также сопутствующих сложностей с поставками. Мы опросили селлеров и выяснили, что многие из них считают переход на малые платформы нецелесообразным и сложным процессом, а некоторые предпочитают расширяться на международные площадки.
3: Селлер Нина Копылова.
4: Мы давно наметились на Аламоду, но на Аламоду достаточно сложно выйти. Там все подряд бренды они не берут. Как только экономика на ВБ стала страдать, комиссия повышается, маржа падает, то мы подали заявку на Аламоду. Это было около 2.5 месяца назад. Мы туда не отгружались. Вот сейчас пытаемся выкроить время для этого. А на

0: Яндекс.Маркет мы тоже собирались выходить еще до того, как были эти события на Wildberries. Но это другая площадка, другая команда. Не какие-то там супер большие обороты можно было бы сделать.
1: Селлер Антон Долмачев.
2: На видео у нас была попытка выйти, но она закончилась провалом, потому что настроить и довести до ума забыли, и менеджеров работать не научили. Поэтому я, будучи человеком, который сам вывел товары на 4 маркетплейса, то есть Яндекс, Озон, Wildberries и Мегамаркет, почившие, столкнулся с тем, что я не могу понять, как у них это там все работает. Вот. А у них такие менеджеры, что они звонят, потом куда-то пропадают, потом исчезают, потом новые звонят, почему. Какой-то там непонятная вещь.
1: Селлер Максим Попов.
3: Яндекс.Маркет и пробовали, и там чуть-чуть торгуем. Мы с него уходили. Мы на нем и давно поторговали, потом ушли с него. Вот сейчас снова вернулись. Литуаль тоже пробовали. Ну, и там тоже даже у нас сейчас есть такие продажи, но смешные совсем. То, куда я сейчас больше смотрю, я даже больше смотрю именно на зарубежные маркетплейсы. Конкретно я продавал там на маркетплейсе во Вьетнаме. Ну, там есть свои нюансы. Там мои компании продают на маркетплейсе в Узбекистане. Там тоже хороший маркетплейс, но, к сожалению, тоже рынок маленький. Российские маркетплейсы, к сожалению, кроме Wildberries и Озона, пока у других просто нет нужных нам объемов. Вот, хотя, конечно, мы их регулярно тестируем. Продаваться в детском мире. Скоро партия товара нового приедет. Мы обязательно протестируем сейчас маркетплейс «Спортмастер». У них тоже он есть.
4: Селлеры подключают новые маркетплейсы не вместо старых каналов, а в дополнение к ним, отметил руководитель группы компании «Авокадо» Сергей Чермашенцев.
5: Не только видео, но и Яндекс.Маркет, детский мир и так далее. Достаточно много площадок. Но здесь я бы отметил не тенденцию того, что люди меняют площадку. Тенденцию того, что люди выходят на новые площадки селлера. И здесь это скорее связано не с тем, что селлеры боятся потерять товар, а с тем, что так как селлеры перестроились и большая часть торговли происходит по системе, когда селлер торгует со своего склада, дополнительный трафик, он не влияет на расходы. То есть мы можем зарегистрироваться на многих площадках и при этом торговать на них со своего склада. Если раньше селлер все же был немного, так скажем, разбалован маркетплейсом, и сейчас это больше относится к тому, что селлеры поменяли систему продаж.
4: Отмечу, что изменилась и динамика пользовательского трафика. По данным аналитической компании Digital Budget, в июле посещаемость M-Video увеличилась в 2,5 раза относительно начала года, в то время как трафик Wildberries упал на 21%. У Озон зафиксирован рост на 20%, а у Яндекс.Маркета на 5%. Через 2 минуты в нашем эфире совместный проект телеканала и радио РБК «День главный». В первой половине часа обсудим, почему возобновились разговоры об овербукинге и что с заработками авиакомпаний, как на авиаперевозки влияет ситуация с топливом. А во второй половине часа разберем все вопросы, касающиеся складской недвижимости. Оставайтесь на нашей частоте.
6: Реклама. Восточный экономический форум – ключевая международная площадка, где обсуждают развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества со странами АТР. С 1 по 4 сентября на радио РБК прямые включения, эксклюзивные интервью, аналитика в реальном времени. РБК. Слушай главное. Партнер трансляции – автомобильный бренд «Волга», ООО «Дистрибьютор легковых автомобилей». Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
7: Бёрбери. В начале 2019 года британский дом моды Бёрбери решил громко заявить о себе в Китае. Специально к местному Новому году подготовили масштабную рекламную кампанию. Центральная тема – традиционные ценности на примере классического семейного портрета. В фотосессии участвовали кинозвезды Поднебесной. Стильно, дорого, богато. Но праздничный релиз обернулся грандиозным скандалом. Китайский Новый год – главное семейное торжество, счастливое и веселое время ярких эмоций. Однако европейские дизайнеры выполнили съемку в подчеркнуто холодных серых тонах. Бледные угрюмые модели позировали без намека на улыбку. В соцсетях фотографии назвали постером к

0: азиатскому фильму ужасов, а настроение кадра сравнили с похоронами. Так, вместо ажиотажа премиальная марка получила сокрушительный удар по репутации. Всего за один день акции Burberry на бирже рухнули почти на 5%. Инвесторы испугались потери ключевого рынка. Менеджерам пришлось немедленно удалять снимки из интернета. Этот провал показал. В современной бизнес-стратегии эстетика бренда должна уступать место культурным кодам той аудитории, которая приносит компании основную прибыль.
1: Ошибка на миллион.

0: День главное.
1: День главное – это совместный эфир телеканала и радио РБК. Смотрите нас или слушайте, как вам больше нравится. В студии Андрей Левченко.
2: Вита Лахова.
1: И вот о чем хотим поговорить в этом часе. Обратим внимание на складскую недвижимость. Спрос может вырасти к концу этого года, говорят участники рынка. Как влияют атаки на склады маркетплейсов, какие объекты готовы выводить на рынок застройщики. Обсудим. Но начнем с того, как чувствует себя авиаотрасль в преддверии возможно больших изменений. Минтранс говорит о том, что рассматривает вероятность того, чтобы узаконить такое понятие, как овербукинг. Но надо здесь пояснить, что речь идет о том, что авиакомпании могут позволить продавать больше билетов на рейс, чем мест в салоне самолета. Вполне законно. Ну, просто те пассажиры, которые на рейс не попали, будут получать компенсации, будут получать возможность улететь другим рейсом. Сейчас в России официально такой процедуры нет.
2: Процедуры нет.
1: Ну, а прецеденты есть.
2: Да, ну, я не знаю, эта тема, по-моему, поднимается раз 20-й уже. То есть она периодически всплывает, ее почему-то обсуждают. Говорят, там, ну, одна сторона говорит о необходимости вводить овербукинг, возможность преднамеренной продажи билетов большего числа, чем мест в самолете. Обсуждают, уходит в тень. Обсуждают, уходит в тень. И вот сейчас опять.
1: Но это при том, что мировая практика существует. И во многих странах есть четкая, понятная процедура, кто что получает, кто что в этой ситуации должен, и вроде как схема работает.
2: Слушай, ну я не знаю, ты хотела бы, например, по овербукингу купить номер, забронировать номер в гостинице, посетить кинотеатр или спектакль?
1: У меня был печальный случай овербукинга в гостинице.
2: У многих был.
1: Но что касается рейсов, я тебе скажу, что в тех странах, не будем уж рекламировать конкретно авиакомпании, где процедура работает четко, есть пассажиры, которые, когда выясняется, что кто-то лишний, бьются за возможность получить компенсацию, потому что авиакомпании дают щедрые сертификаты на будущие полеты, возможность разместиться в хорошей гостинице. Для индивидуальных, особенно путешественников, для некоторых это превращается в некий стиль жизни.
2: Хорошо.
1: Но точно
2: нет,
1: не для семей.
2: Ты ответь на вопрос. Вот ты готова по такой схеме приобретать билеты? Вот лично ты.
1: Если лечу одна и не по работе, возможно, да, с семьей однозначно
2: нет. Я категорически нет.
1: А я знаю, что у одной из наших коллег был случай, когда она вынуждена оказалась, ну, жертвой, получается, овербукинга. Юлия Жданова рассказала о том, как она летела из Самары в Москву и оказалась тем самым лишним пассажиром, хотя согласия на это не давал. Давайте послушаем.
3: Меня еще примерно 8-9 человек успешно отвели в сторонку и попросили подождать. После остальных пассажиров сели на посадку, самолет уже улетел, и только после этого с нами начали разбираться. Нам сообщили, что авиакомпания продала билетов больше, чем мест в самолете. И по какой-то причине именно нас, наши 8 человек, были выбраны, видимо, случайно, что мы не полетим. Следующий авиарейс был только рано утром, то есть получилось так, что я опоздала на работу, и те, кто не полетел со мной, видимо, имели тоже негативные последствия по своих работодателей, потому что я знаю, что у одной моей соцсестры, по несчастью, на следующее утро, на которое она рассчитывала успеть на работу, было назначено судебное заседание.
2: Олег Пантелеев с нами на связи. Приветствуем вас, исполнительный директор агентства «Авиапорт». Олег, ну, в общем-то, вопрос уже задан. Вы можете объяснить, почему эта тема опять стала, так сказать, на первых строчках в обсуждении авиационной тематики? Ведь уже не раз обращались к ней, как-то она уходила, в дальний ящик отодвигали, а теперь опять.
4: Ну, давайте исходить из того, что лучше все-таки хоть один раз, но поставить точку в этой дискуссии и подвести правовую основу под то явление, которое де-факто существует, а де-юре отсутствует. Поэтому вне зависимости от того, как часто этот вопрос ставился, сейчас уже самое время довести его до логического финала, а именно легализовать понятие, а главное унифицировать ответственность авиакомпании, установить какой-то нижний уровень ответственности перед пассажирами, если авиакомпания не может выполнить свои обязательства именно из-за авербукинга. Так что я считаю, что все-таки нужно довести эту задачку до решения.
2: Почему раньше не могли довести? В чем была проблема? И тоже можете объяснить, почему авиакомпании крупнейшие российские выступают за авербукинг? И стоит ли рассчитывать вот пассажирам, ну, например, на щедрые компенсации, что какие-то там бонусы им дают? Или в конечном итоге это просто выльется в то, что авиакомпании будут продавать больше билетов, чем мест в самолете, выплачивая там 3 копейки и иметь юридическую базу для того, чтобы не вернуть нормальные деньги людям?
4: Начнем с того, что у потребителей были очень серьезные опасения, что все произойдет именно так, как вы описали. То есть авиакомпании получат возможность с минимальными потерями для себя, что называется, устраивать произвол и зарабатывать много денег, почти не делясь пассажирами.
2: Да.
4: Именно на этом и построено противодействие легализации авербукинга со стороны различных объединений защиты прав потребителей, пассажиров и так далее. Это вполне логичная позиция правозащитников. Но при этом мы видим, что сегодня явление есть, а унифицированной компенсации хотя бы на минимальном уровне нет. Поэтому в ряде случаев в дело вступает в том числе и прокуратура, которая называет авербукингом то, что даже авербукингом не является. И за это пытается штрафовать авиакомпании. Так что, на мой взгляд, безусловно, нужно унифицировать ответственность авиакомпании, установить некий минимальный порог, при котором пассажир не будет чувствовать себя обманутым, ущемленным. То есть ему должен быть предложен.
2: Мы слушаем Олег, вас, Олег.
1: Олега не слышно, к сожалению. Олег, слышите нас? Георгия Мохова предлагаю подключить к нашей беседе, вице-президента Российского союза туриндустрии, генерального директора юридического агентства «Персона Грата». Ну, Олег как раз остановился на том, а что, собственно, должны получать пассажиры. Покупают билет, знают, предположим, о том, что существует такое понятие, как овербукинг. Вот что должно быть гарантировано пассажиру? И самый главный вопрос, который в том числе Юлия в беседе с нами задавала, а человек должен сам определять, что он может стать лишним? Или это все-таки обязанность быть лишним? Лишним, если тебе не хватило места или по выбору?
5: Предположительно, будет регламентирован порядок допуска на рейс, ну так, в кавычках, скажем, лишних пассажиров, с тем, чтобы исключить из этой категории маломобильных граждан, несовершеннолетних, тех, кто там в особой жизненной ситуации находится. То есть необходим регламент, который поставит рамки для авиаперевозчиков, кого не допускают, как, какая процедура, какая компенсация, какое уведомление, в какой момент, чтобы не было ситуации, когда пассажир с посадочным талоном, с данным багажом, перед ним захлопывается дверь телетрапа. Это просто недопустимо.
1: Георгий, а как можно определить, кому нужнее лететь? По работе, по семейным обстоятельствам, просто у человека какие-то планы? Как это можно юридически закрепить?
5: Это можно юридически закрепить, если установить, какие именно категории граждан не могут попадать под лишение права на перевозку. Вот таким волюнтаристским способом. Это должно быть очень жестко регламентировано. Но кроме того, мы должны...

0: должны понимать, что есть пассажиры, которые летят с транзитом, которые летят в организованных турах, у них теряется время отдыха, они не попадают на стыковку. У них может круиз уплыть за 50 тысяч долларов.
1: О,
0: понимаете?
1: Понимаю.
0: То есть речь идет же не просто о том, что на трамвай человека не посадили, да. Он следующим трамваем через 15 минут уехал. Здесь речь идет об убытках, которые могут выходить далеко-далеко за рамки стоимости авиабилета. Да мало ли куда люди летят. Может, на свадьбу, собственно, опоздать человек. Да. Понимаете? Так, то есть здесь почему так долго не легализуется этот механизм? Потому что он идет четко вразрез с законодательством Российской Федерации. И специальным туристическим, и защиты прав потребителей, и законодательством о перевозке. И то, что сейчас авиаперевозчики применяют периодически этот механизм перепродажи на наиболее загруженных направлениях, то есть там, где идут продажи постоянно, где самолеты битком набиты, и они хотят еще 10% заложить сверху, подзаработать на этом. Это допустимо более-менее, когда рейс идет каждые полчаса из Москвы в Санкт-Петербург. Да? Вы не улетели в 12.30, улетели в 13.00. А если это рейс в Китай за 80 тысяч рублей на человека, и у вас все семейство не попадает на борт регулярного рейса. То есть с точки зрения законодательства, да так скажем, с точки зрения морально-этической, это очень неприятная ситуация. И прокуратура неоднократно выносила предписание такой практики, как незаконной.
2: Хорошо, Георгий, а какая практика сейчас с правоприменением? Вот можно ли отсудить у авиакомпании, там, в том числе за моральный ущерб, компенсацию, если ты куда-то не попал? Что сейчас по искам и по решениям судов?
0: Есть неоднократные, ну, не скажу, что многочисленные, но тем не менее повторяющиеся судебные решения, когда с авиаперевозчиков взыскивали не только стоимость перевозки, но и возникшие убытки. Стоимость потерянного времени отдыха, проживания в отеле, убытки, связанные с необходимостью брать такси, ехать в гостиницу, питаться, кормить свою семью, задерживаться на сутки еще в каком-то городе. То есть судебная практика сейчас четко стоит на стороне потребителя. И она связана не только с классическим овербукингом, о котором мы говорим, когда перепродают намеренно больше билетов, а тогда, когда это возникает вынужденно. Например, сломался один борт, дали другой, на нем меньше места. Заболел кто-то из стюардесс, нельзя сажать больше людей, чем могут обслужить бортпроводники. Ну и так далее. Практически во всех ситуациях суды стоят на стороне потребителя.
1: Ну и вот в итоге-то, Георгий, по вашим ощущениям, по вашему мнению, на этот раз удастся прийти к единому мнению, к какому-то согласию? Минтран сказал, что попытается дискуссию завершить до конца текущего года.
0: Я полагаю, что шанс есть, можно достичь определенного компромисса. Если речь будет идти не просто о легализации этого пагубного явления, а его регламенте с тем, чтобы авиаперевозчики находились в определенных границах и понимали, что компенсации будут дороже, чем прибыль, которую они закладывают.
2: Олег Пантелеев к нам вернулся. Хочется про международную практику спросить. Мы, в общем, не первые до этого додумались, и наши авиакомпании. И я уже тут приводила пример практики, когда авиакомпания, в общем-то, побуждает пассажира добровольно согласиться на смену рейса. Это работает? Или там такие компенсации, что авиакомпания в какой-то момент просто невыгодно становится?
3: На самом деле добровольный отказ от перевозки – это вполне себе работающий механизм, когда масштаб компенсации заведомо превышает потенциальный ущерб. Я не говорю о том, что действительно есть некоторые граждане, которые на билеты, например, на дни проведения крупных спортивных соревнований, то их не перевезут, и они получат компенсацию. Да, этот механизм эффективный, рабочий и предложить компенсацию
1: минимум, тогда Похоже, с Олегом у нас проблемы со связью. Но предлагаю немножко, опять же, не уходя от авиационной тематики, поговорить о таких любопытных событиях. В частности, там группа Аэрофлота читалась за первое полугодие, где здесь Аэрофлот объявил о финансовых результатах по международным стандартам.

стандартам финансовой отчетности за 6 месяцев 2026 года. По итогам, дальше цитирую, по итогам первого полугодия группа перевезла 26 миллионов человек, пассажирооборот вырос на 5,1%, занятость кресел 90,9%.

0: Среди причин там рост операционных расходов, в том числе рост затрат на авиакеросин. Авиакеросин растет, цена на авиакеросин растет.
1: А пассажиропоток все-таки падает, потому что если уж тут цифры приводить не по Аэрофлоту, а в целом по российским авиакомпаниям, первое полугодие минус 3% примерно, и даже растущие зарубежные перевозки, которые все больше берут на себя, кстати, зарубежные авиакомпании, да, не компенсируют количество рейсов, которые отменяются внутри России. Ну и да, и при этом приходится как-то хеджировать риски, связанные с ростом стоимости топлива. Вот насколько авиакомпании справляются. Станислава Митрохович об этом спросим, эксперта Фонда национальной энергетической безопасности финансового университета. Станислав, здравствуйте. Какую роль, в принципе, сейчас дорожающее топливо играет в экономике авиакомпании? Насколько этот, насколько поставки можно диверсифицировать? Насколько рост цен является таким критическим фактором для перевозчиков?
2: Ну, я не вижу какого-то овального падения авиаперевозок из-за этого фактора. Тем более, что российские компании все-таки в меньшей степени пострадали, например, чем некоторые зарубежные конкуренты и коллеги, на которых обрушился очень ускоренный рост авиатоплива в сравнении с ростом стоимости нефти. Это произошло из-за ближневосточного кризиса. Но потом летом у России начались свои собственные проблемы, связанные с ударами дронов в ВСУ, и из-за этого у нас было сокращение собственного производства авиакеросина, и в том числе из-за этого у нас ввели ограничения на его экспорт.
0: А вот тогда и возникает вопрос, а почему проблемы-то возникли с авиакеросином, да? И вот я процитирую, опять же, глядя на отчетность по международным стандартам финансовой отчетности Аэрофлота, значит, расходы на авиационное топливо выросли на 13% и составили 162,6 миллиардов рублей. Средняя стоимость тонны авиакеросина увеличилась на 8,4% на фоне роста расходов на керосин во втором квартале. А во втором квартале вообще выросло на 24,5%. Топливный демпфер, учитывая в составе прочих доходов расходов, помог сгладить эффект роста цены авиакеросина. А вот разве авиакомпании, они, условно говоря, не заключают соглашения там вперед, да, там опционы такие, там не имеют ли свой там запас для того, чтобы проходить такие сложные периоды? Вот этот рост с чем связан? Во втором квартале 24,5%.
2: Эта цена все равно имеет значение. А где хранить топливо? Хранение...
0: Вот...
1: Станислав, слышите нас?
0: Нет, да, у нас сегодня, видишь...
1: Слышит нас. Станислав, да, слушаем
0: продолжайте.
1: Вас.
0: Продолжайте.
2: Алло. Да, ну, любая компания, которая хочет хранить запас нефти продуктов, это не бесплатное удовольствие.
0: Да, но все-таки случае, проблема у нас со связью. Кстати говоря, авиакеросин стал причиной, одной из основных причин, почему три крупнейшие китайские авиакомпании AirChina, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, это вот цитирую Интерфакс, завершили первое полугодие с убытком, причем серьезным, там больше $1 миллиарда. При том, что, в общем-то, ну, достаточно активно перевозили, там не произошло снижение числа пассажиров, но тем не менее, и выручка выросла, а при этом убыток. И опять же, это главная проблема, это авиакеросин. Ну, вот в связи с этим возникает вопрос. Коллегу потеряли. Олег, вы с нами? Олег?
1: Олег, не слышу.
3: Да, я вас слушаю.
0: Ага. Олег, в связи с этим возникает вопрос, а вот что у нас будет... с, так сказать, запуском своих собственных самолетов, да, вот сейчас на Дальневосточном экономическом форуме прилетел Ил-114 турбовинтовой. На новые самолеты авиакеросина хватит, но я так понимаю, там тоже и расход будет здоров.
3: Ну, начнем с того, что все-таки новые самолеты отечественные будут иметь несколько лучшую топливную эффективность, но главный вопрос это, конечно, не небольшое повышение топливной эффективности, а серьезное увеличение количества самолетов именно отечественных партий, то есть замещение ими самолетов предыдущих поколений.
1: К сожалению, проблема у нас сегодня. Со связью, надо сказать, что все равно за последнее время, в связи с, в том числе, нехваткой бортов, иностранные компании, конечно, заняли солидную долю на нашем рынке. Ее, видимо, придется забирать обратно. Вот 47%.

0: 7% в этом году иностранных направлений уже за иностранными перевозчиками.
1: Следим, следим за овербукингами
0: и за российскими новинками, конечно, тоже. Вернемся после рекламы, поговорим про складскую недвижимость, как меняется спрос и предложение объектов.
2: Почему так сложно бывает на переговорах?
3: Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, это просто нонсенс.
4: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК. Библиотека РБК.
5: Здесь мы собираем книги первых лиц.
4: Что читает генеральный директор кластера «Кион» Алексей Иванов.
6: Есть книжка, которая меня, на самом деле, искренне потрясла за последнее время. Это Юрий Стоянов «Игра к городки». Причем это книжка, которую сначала я послушал в аудиоформате, а потом, большое спасибо моим коллегам, мне преподнесли книжку с автографом автора, я с удовольствием перечитал еще на бумаге. И мне показалось, что это автобиографическая история, которая, во-первых, сильно докрашивает для меня такого великого человека. Во-вторых, мне показалось, она просто вот банально интересной.
5: Юрий Стоянов. «Игра в городки». Когда я был маленьким, меня часто оставляли дома одного. Родители подолгу задерживались на работе, это у нас семейное. Чтобы заснуть, я придумал себе такую игру. Забираешься под одеяло и представляешь себя внутри необычного дома. Его фундамент сделан из огромных камней, а стены сложены из толстых бревен. Внутри дом небольшой и потолок невысокий, чтобы было уютно и безопасно. Посреди комнаты огромный открытый камин. Весь пол устлан шкурами животных. За окном воет вьюга, в очаге потрескивает поленья. В доме тепло, уютно и совсем не страшно одному.
4: Библиотека РБК.
5: Заведующая Элина Тихонова.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений в Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн. Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Весь «Нефтегаз» будет здесь. 14-17 сентября. Тюмень. Промышленно-энергетический форум ТНФ. Подробности на oilgazforum.ru. 18+.
5: Вы знаете свой бизнес лучше, чем кто-либо другой. Рассказывайте о том, в чем действительно разбираетесь. Делитесь экспертным контентом на РБК-компании и находите свою аудиторию. РБК-компании. Все здесь, все здесь.
6: 18+.

0: Главное.
1: День главный, совместный эфир телеканала и радио РБК в студии Андрей Левченко.
2: Вита Лахова.
1: Хотим поговорить о рынке складской недвижимости. Конечно, пристальное внимание всем складским объектам сейчас связано это с участившимися атаками на крупные объекты, принадлежащие маркетплейсам. Но в целом рынок меняется, и вот те ожидания, которые были в начале года, уже не совпадают с теми, которые участники рынка дают сейчас. Спрос может к концу года увеличиться, коммерсант публикует обзор консалтинговой компании Ричи на 8% год-году, 1,5 миллиона квадратных метров. Вот таким может оказаться спрос. Это только в Москве и Подмосковье, а раньше, наоборот, прогнозировали спад интереса к таким помещениям. Вот с чем именно это связано и как, в принципе, рынок видоизменяется, какие объекты будут выводиться на рынок, как будет обеспечиваться безопасность. Есть ли интерес к более мелким объектам? Очень многие площадки говорят о том,

0: что они переходят фактически на торговлю с ПВЗ уже, и там будут организовывать мини-склады. Да, Озон официально это делает. Wildberries до этого анонсировал, что будет пользоваться складами партнеров, не брендированными, небольшими, ближе к потребителю. Что меняется в этой отрасли, обсуждаем.
1: Ну да, тут вообще, конечно, такая картина, но мы все-таки про бизнес, там, маркетплейса можно посочувствовать, но, в принципе, знаешь, вот наверняка кто-то думает из тех, кто владеет складской недвижимостью, не было бы счастья, да несчастье помогло. Потому что вот действительно первый квартал избыток складских площадей, да, потом вот эта сложная ситуация с маркетплейсами, и тут все, рынок переворачивается.
0: Это с одной стороны. А с другой стороны, как обеспечить безопасность на объектах? Я не думаю, что изначально, когда эти объекты, которые сейчас подверглись атакам, закладывались и проектировались, риски эти были оценены. Оцениваются ли они сейчас, вопрос?
1: Ну вот Антона Лябьевна ответит на эти вопросы. Очень интересные, важные. Действительно, рынок складской недвижимости сейчас, ну, практически в центре внимания. Старший директор, руководитель отдела складской индустриальной недвижимости CoreXP. Антон, ну и так, а как вы оцениваете текущую ситуацию на рынке складской недвижимости? Вот из того, что мы с Витой обсудили, добавьте вот эту картину. Как ее воспринимают профессионалы?
2: Ну, смотрите, я действительно подтверждаю, что рынок кардинально поменялся и продолжает меняться. В последние 1.5-2 месяца те прогнозы, которые мы сами делали там до конца года, они уже, конечно, нерелевантны. Мы оцениваем объем спроса за этот год как бы в районе 5 миллионов квадратных метров. Это я называю Москву и регионы. Причем по регионам будет как бы большая часть сделок. Это действительно вызвано во многом трендом на децентрализацию. И мы здесь не только, на самом деле, про маркетплейсы говорим, мы говорим здесь и про традиционные ритейлы, про логистов, дистрибуторов, ну и так далее. Поэтому вакансия, то есть эта доля свободных помещений, существенно вымывается с рынка. И мы считаем, что через 3-4 месяца рынок снова перевернется и будет, наверное, рынком арендодателя. Вот. Это так.
0: Антон, а что на долгосрочную перспективу? Сказать, понятно, что... нам сейчас сложно оценивать, что будет там с точки зрения безопасности, не знаю, в ближайший год, но с точки зрения тех объектов, которые уже сейчас строятся, что ожидается на рынке в ближайшее время и какого рода эти объекты? Они отвечают новым потребностям арендаторов?
2: Ну, естественно, те объекты, которые будут закладываться, они будут стараться максимально учесть все вот эти моменты последних месяцев. Вот. А что касается текущей истории, текущих комплексов, то там, конечно, и девелоперы, и арендаторы предпринимают очень большие усилия, и, ну, в том числе проводят, например, регулярные тренировки персонала, да, чтобы не просто минимизировать, а избежать любых жертв при подобных случаях. Вот. Я еще скажу про ставку аренды, чтобы нам все-таки больше про рыночную историю поговорить. Она сейчас, как ни странно, не меняется, и мы видим, что девелоперы, арендодатели, они, ну, не ведут себя как, знаете, там, таксист в плохую погоду, который там вдвое увеличивает тариф. Здесь все-таки все настроены достаточно конструктивно, и ставка держится в диапазоне 9,5-10 тысяч рублей за квадратный метр в год. И пока вот она такой остается. Потом, как бы очевидно, будет такое плавное увеличение, плавный рост.
0: Антон, вот. А сроки контрактов сейчас не меняются? Вот эти ставки, знаете, они фиксируются на сколько?
2: Сроки контрактов все равно традиционно остаются долгими. Ну, давайте так, это минимум от 3 лет. Вообще в среднем это 5 и выше. А важно еще, наверное, здесь подчеркнуть такую вещь, что наши девелоперы за последние годы ушли очень далеко в складостроение. И вообще средний цикл строительства, создания вот современного объекта подобного рода, вот класса, это 9-12 месяцев.
1: Чтобы быстро.
2: То есть это
1: у нас, кстати, будет строительство, да, поэтому... тоже. Антон, не могу вот не спросить, а можете вот подтвердить или опровергнуть? Появляется такая информация, что вот вы говорите, арендодатели, ну, достаточно благородно себя ведут, арендные ставки не повышают. А вот арендаторы, появилось ли у них такое требование, складик подальше от склада маркетплейсов? Антон?

0: Антон, эх, нас
1: жалко,
0: не слышит,
1: ну, может быть, наш следующий гость.
0: А вот Александра Хомича предлагаю подключить к нашей беседе, партнера генерального директора Складман USG и Парск. Александр, что уже увидели вы сейчас в отрасли? Требования к объектам насколько меняются? Приходится ли планы перестраивать из-за того, что арендатору нужно другое в других местах, других масштабов и с другими требованиями безопасности?
2: Добрый день, коллеги. Да, самая, наверное, актуальная сейчас тема на рынке коммерческой недвижимости, не только складской, а в целом. Эта ситуация уникальна не только для нас, она уникальна для мира. В мире подобных ситуаций еще пока не было, подобных случаев, поэтому мы все это наблюдаем впервые. Делать какие-то точные прогнозы сейчас мне достаточно сложно. Мы для себя определили эту ситуацию так. Скорее всего, будет тренд, и он уже есть, его признаки, будет тренд на самостоятельную работу на своем складе у селлеров маркетплейсов. То есть, обжегшись раз, это прививка надолго. Я думаю, этот тренд будет достаточно масштабным и на долгое время. Соответственно, средний размер склада селлера, активного селлера маркетплейса, около 200-500 метров. От 200 до 500, там, до 1000 метров. Да, это как раз сегмент формата light industrial, небольших производственно-складских помещений. И на наш взгляд, на сегодня будет формироваться запрос на отдельно стоящие здания, потому что тысячное или полутора тысячеметровое здание, оно не является, как, не является целью для вот подобных ударов, вот, интересные. Поэтому это с точки зрения даже страхования. То есть ведь весь вопрос, он идет страхование. Да? Как будут выглядеть склады маркетплейсов там, через год, два, три? Какие будут страховые
1: выплаты,
2: взносы, да, насколько они будут существенными, да, то есть может получиться так, что ОПЕКС, операционные расходы будут, ну, существенную долю занимать от арендной ставки, да, поэтому мы наблюдаем, на самом деле на рынке пока еще нет выработанного подхода единого, да, это все активно сейчас обсуждается именно страховыми компаниями, ну, всеми на самом деле участниками процесса, но мы ожидаем, что около 20% селлеров, 20% площадей маркетплейсов, если на сегодняшний день это около 10 миллионов квадратных метров, совокупный объем площадей был до начала атак, то около 2 миллионов квадратных метров будут распределяться по собственным складам. Да? Люди будут торговать со своих складов. Соответственно, ну или там со складов логистических операторов. Соответственно, на московский регион мы ожидаем в течение 12-18 месяцев порядка миллиона, полутора миллионов квадратных метров дополнительного спроса. И большая часть этого спроса, она придется как раз на склады Light Industrial, небольшого формата. Да.
0: А что с вакантными площадками под такие склады?
2: Ну, опять-таки, есть земля в московском регионе, есть земля интересная для девелопмента, обеспеченная коммуникациями. То есть с этим проблем нету. Есть проблемы с стоимостью заемного финансирования. Да? Вот это мы все знаем, понимаем. Вот эта проблема есть. Да? Ну, надеюсь, она со временем будет решаться. Все надеются.
1: Александр, скажите, а вот этот формат, который станет, по вашему мнению, таким, как скажем, доминирующим, основным в ближайшее время. Сколько стоит склад такой построить, и сколько на это времени потребуется?
2: Ну, если это одноэтажный загородный объект, это на сегодняшний день в районе 85, наверное, тысяч рублей за квадратный метр с НДС.
1: Ну, то есть, если тысячи квадратов, то это получается 85 миллионов, правильно?
2: 85 миллионов, да, верно.
1: А сколько по времени, есть ли у нас эти компетенции, так сказать, построить современный, качественный склад, площадь?

0: тысячи квадратных метров, который оборудован там всем необходимым противопожарным оборудованием, погрузчиками и так далее и тому подобное. Мы умеем их строить?
1: Конечно. У нас есть лидеры рынка, есть компании, которые уже приближаются к миллиону квадратных метров построенного подобного формата, построенных площадей. Поэтому у нас есть все для того, чтобы достаточно быстро, я не думаю, что в таком темпе будет стройка. Посмотрим. Опять-таки, мы впервые в истории наблюдаем подобную картину. Вот. Это многое зависит от поддержки государства. Многое зависит от общей экономической ситуации, от стоимости денег тех же. Площадки есть, коммуникации есть, профессионалы, которые могут это достаточно быстро построить, тоже есть. По циклу строительства то же самое, что и с крупными логистическими центрами, около года. Это год хорошо, год 14 месяцев, кого-то получается немножко быстрее, да, но в целом около года.
2: Александр, правильно все-таки я вас поняла в заключение, что вы не видите рисков, что это какой-то короткий тренд, и рынок очень быстро вернется к прежнему довольно спокойному состоянию, а опять захочет в крупные логистические центры, ну, потому что это дешевле просто.
1: Ну, на самом деле, мы сейчас видим такую некоторую паузу на рынке. Она напоминает мне ситуацию, которая складывалась вот в бизнесе, да, в коммерческой недвижимости в момент ковида, да, в момент в 22-м году, когда начались события СВО. Бизнес замирает и несколько месяцев переосмысливает и наблюдает, что происходит. То есть сейчас мы видим нечто похожее. Вот. Я думаю, что через некоторое время, когда придет полное осознание, пройдут консультации и так далее, придет осознание ситуации, мы поймем, мы услышим и от ключевых игроков рынка, мы поймем, куда ситуация идет. Да? Но я сказал, да, что мы прогнозируем то, что часть спроса уйдет в light industrial, крупные площадки, конечно же, удобнее, конечно же, выгоднее с точки зрения бизнеса, с точки зрения эффективности работы склада, но какая будет страховая премия, какие будут страховые платежи, учитывая тот риск, который вот возник, который мы только вот впервые в истории увидели, мы не знаем. Да? Возможно, эта страховка будет очень дорогой, и поэтому эффективность она будет нивелирована. Соответственно, маркетплейсы, возможно, да, будут смотреть площади 10, 15, 20 тысяч метров, будут диверсифицировать, то есть не будут под одной крышей собирать большое количество товара.
2: Ну вот как со стороны ритейлеров это такой видится. Спасибо. Александр, благодарим. А вот послушать бы сторону как раз тех, продавцов, кто продает, да, и потенциальных арендаторов. Президент Ассоциации представителей электронной торговли с нами, Юлия Николаева. Ну, вы, наверное, прогноз Антона и Александра слышали. Насколько солидарные, насколько действительно это долгосрочная тенденция уходить на собственные склады, становиться ближе к непосредственному покупателю, уходить из крупных логистических центров?
3: Такая тенденция имеет место быть. Это действительно так. Селлеры не чувствуют себя в безопасности сейчас на складах маркетплейсов, что очевидно. Есть такой термин fulfillment. Это 3PL-провайдеры как раз складских операций, вот таких маленьких логистических, скажем, центров или даже просто маленьких мини-складов, о которых говорил Александр. То есть часть селлеров хранит. То есть там есть две модели. Минимальное количество – это собственные маленькие склады, но это исключение из правил. А дальше только либо аренда площади в небольших, опять же, складских комплексах, я бы даже сказала, небольших складах. И, соответственно, 3PL Logistics – это то, что вот предоставляет тот самый fulfillment, который тебе его и примет, твой товар обработает и наклеит на него все необходимые маркировки для торговли дальше в маркетплейсы. Такая тенденция есть. Селлеры туда стремятся, селлеры уходят и стараются забрать товар с больших складов маркетплейсов. Насколько она будет долгой, мы знаем, от чего в целом это зависит. Это зависит только от безопасности. То есть если ситуация нормализуется и какое-то время будет в безопасном режиме происходить, действительно будет тенденция возвращения назад, потому что объективно это дешевле. и выгоднее. Да? Когда у нас большие склады, консолидация, рассылка по всей стране, это удобнее. Маленькие склады привязаны регионально.

0: территориально. Что касается страхования, прямо сейчас на рынке нет покрытия от этого риска в большинстве случаев. Ну, скажем, наверное, есть какие-то узкие исключения, но для обычного хранения товарного складского ни одна страховая компания сейчас на открытом рынке не предлагает покрытие. И это не вопрос ни премии, ни возмещение, не даже уже некой франшизы, да, то, что вынимается дедактибл из покрытия страхового, это вообще пока отсутствие продукта. То есть очень востребован, все хотели бы его каким-то образом получить и согласны, возможно, на любые деньги, но, к сожалению, он отсутствует. В связи с чем селлеры действительно ищут вот такие безопасные варианты маленьких покупателей.
1: Юля, а вот тема, которая будет сейчас активно развиваться, ну, по крайней мере, она анонсирована, когда пункты выдачи заказов будут работать как маленькие логистические центры. Непроданные товары останутся там, будут продавать их, и более того, там часть товаров планируется там, ну, привезти к ним там в октябре и продавать оттуда. Вот просто я вижу эти пункты выдачи заказов, где там складировать? Там этот человек, который выдает, к стеночке прижат, и там вот такие комнаты. Ну, я не переодеваюсь, но там забираю. Ну, где там складировать, короче говоря? Это будет работать тема?
2: Ну, ощущение, что широта ассортимента маркетплейсов не предполагает, что ровно в этом месте найдется тот товар, который нужен покупателю именно здесь. Вот пока сложно себе представить, но, может, мы не очень понимаем,
1: Юля,
2: механику.
1: Коротко, да.
0: Ну, действительно, это так. Соглашусь с тем, что площадь текущая ПВЗ не позволяет там что-то хранить в больших объемах. Действительно, логистически, наверное, это будет не сам... То есть этим нельзя заместить существующую инфраструктуру. Уже сейчас достаточно много приемок. Вот есть модель ФБС, это через СЦ, через сортировочные центры. Есть модель, при которой, то есть, идет поставка на ПВЗ от селлера, и оттуда забирается товар, каким-то образом уже сортируется. Уже с этим есть проблема, потому что просто ПВЗ не справляется с потоком и туда, и обратно. Если добавить в ПВЗ еще и функцию хранения, то это серьезным образом надо перестраивать вообще модель работы ПВЗ и саму программную оболочку, например, работы с ними. И я предполагаю, что все-таки площадь придется, если говорить там о новых ПВЗ, то тогда нужна чуть больше площадь, чтобы там что-то можно было хранить. Насколько это рабочая модель, если полностью ее пересчитать и перестроить, в течение какого-то времени вместе с вот этими небольшими складскими помещениями, которые, может быть, используют и сам маркетплейс, либо селлеры заберут эту функцию на себя и будут у Repair Logistics провайдера это хранить, это даст возможность восстановить, в принципе, оборот маркетплейсов. Но это займет время, и нужно смотреть, как это будет аффектить конечную цену для потребителя. Потому что очевидно, что все это раздробление по мелким территориям и переход вот на такую логистику увеличивает ее себестоимость, увеличивает ее существенно.
2: Юля, буквально 30 секунд у нас. А насколько это от региона зависит? Вот есть ощущение, что в крупных городах модель, может, и выживет. А в регионах, где эти ПВЗ не так густо расположены...
1: Так а там склады, может быть, меньше пострадают.
2: Не уверена. Ну, Юля, вот. Буквально несколько секунд у нас.
0: Ну, я полагаю, что в принципе легче всегда организовать логистику в крупных городах, просто потому, что там есть еще и курьерская доставка, не стоит забывать об этом. То есть там можно использовать третью модель, которая называется ДБС, это вообще без участия какой-либо сортировки на стороне.
1: Спасибо всем участникам. Ну, радует то, что профессионалы, участники рынка, они, паники никакой нет.
2: И видят выходы. План А, план Б и план С. Спасибо, вернемся еще к этой теме. Оставайтесь на РБК.
3: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
4: Есть три повода поговорить о еде в кино. Первый и главный. 3 сентября в наш прокат выходит «Тони» – вольная глава из юности Энтони Бурдена, легендарного гастрономического культуролога. 19-летнего Тони исполнил молодой актер Доминик Сесса, многообещающий голливудский талант. А его наставника, сурового шефа, сыграл сам Антонио Бандерас. Тони – это Майкл в кулинарной среде. В центре внимания суперзвезда на раннем отрезке жизни, перед всемирной славой. Вот и герой этого фильма начнет с мытья посуды и постепенно втянется в хаос профессиональной кухни. Частично картину снимали в Провинстауне, где молодой Бурден когда-то и получил первый ресторанный опыт. Будет не лишним предупредить, что «Тони» не классический байопик, а скорее солнечная история взросления, и реальные воспоминания там смешаны с вымыслом. В ожидании премьеры для аппетита я буду смотреть сны Дзи Зиро о суши Дэвида Гелба. Кино о совершенстве. Шеф

0: Zero Ona десятилетиями готовит суши в крошечном токийском ресторане на 10 мест. Когда-то он был отмечен 3 звездами Мишлен. В кадре блеск рыбной чешуи, теплота риса и движение ножа в руках мастера, как музыкальный номер. Не случайный саундтрек, повторяющийся и усложняющийся мелодический ряд, рифмуется с искусством шефа Zero. За его историей постепенно проявляется другая – о сыне великого повара, которому однажды придется занять место отца. Рекомендую вам не упустить эту картину. Более чувственный опыт гастрономии дают «Пряности и страсти» шведа Лассе Халльстрема, мелодрама о столкновении культур Франции и Индии. В фильме блистает англичанка русских кровей Хелен Миррен. Вся еда на экране не бутафорская, настоящая и съедобная. Главный секрет фильма – глобальные гуманистические ценности. Такое кино всегда рассказывает больше, чем о кастрюлях на огне и десертах на тарелках. Это все сюжеты о ремесле, о семье и творческом становлении, обретении смысла жизни. Ведь нет ничего более определяющего, чем способность человека проявить преданность делу всей жизни, как бы оно ни обжигало и не ранило в процессе. До встречи в кино и на радио РБК.
1: Кино с Еленой Фоминой.
2: Сумочки Биркин. Это вообще объект для инвестирования или нет?
3: Она в любом случае вырастет в цене, потому что такие сумки на вторичном рынке торгуются всегда дороже, чем в бутике.
1: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17:10. Василий Бейнарович продолжает исследования. Океан занимает большую часть поверхности Земли, формирует климат и влияет на жизнь всей планеты. Но даже сегодня значительная его часть остается неизученной. Вместе с океанологом Александром Осадчевым поговорим о тайных глубин, новых технологиях, загрязнении воды и тайне ледников. Обсудим, как искусственный интеллект помогает ученым и какие неожиданные открытия еще скрывает океан. НИИ Бейнаровича. Во вторник в 21:00 на радио РБК. Хавейл, Джили, Дэнфэн, Эксид, Черри, Жету, Чанган, Рейду, Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели. Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК.
4: У Китая скоро будет армия старого населения, которого надо будет обслуживать. Кто будет вообще работать на всех предприятиях промышленных? Множество
5: роботы
4: вот этих.
5: Роботы. Будет политика, одна семья, 2 робота.
6: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Ключевые события инноваций. Научные прорывы, передовые разработки, которые меняют мир прямо сейчас, по средам в 16:10 на радио РБК.
7: Что это было? В эфире.
8: Насколько справедливо утверждение, что будущее как раз вот за частными клубами, которые сейчас более эффективно управляют и деньгами, и показывают достаточно приятный футбол?
9: Ну, сейчас такая тяжелая обстановка, потому что все-таки и налогообложение, и много идет на политические все вот эти моменты затрат там. Поэтому, то есть, содержать клуб – это дорогая игрушка. То есть, есть примеры, когда клуб содержит частный клуб, потом наигрался, все, и команды закончили существование. Тот же Черноморец сыграл в свое время в Кубке УЕФА, а сейчас команда даже со второй лиги снимается.
8: А что с налогообложением, я услышал?
9: Если были бы какие-то льготы для тех людей, кто вкладывает в спорт, еще во что-то, то есть какие-то вот эти моменты, то, может быть, больше бы занимались.
6: Президент СА футбольного агентства Алексей Сафонов в программе «Таманцев. В итоге».
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам и четвергам в 15:10.

День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там.

0: где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве. Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 15:00, в студии с новостями Юлия Родина. Госкомиссия по радиочастотам разрешила операторам МТС, Мегафон, Т2 и Вымпелком разворачивать сети 5G на ранее выделенных им радиочастотах и уже установленных базовых станциях. Об этом говорится в сообщении Минцифры. Большая четверка также получит новые полосы частот в диапазоне 4630-4990 МГц. Операторы должны будут запустить услуги 5G в городах с населением более миллиона человек не позднее 31 декабря 2027 года. Владимир Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита ШОС. Около часа назад президент России прибыл в Киргизию. Согласно рабочему графику, сегодня у президента также должны состояться переговоры с премьером Индии Нарендрой Моди. Также запланирована встреча с президентом Казахстана Касым Жомартом Токаевым. Вечером лидеры стран-участниц ШОС посетят открытие Всемирных игр кочевников. Банк России в этом году в рамках базового сценария прогнозирует ключевую ставку на уровне 14,5-14,6%. В 2027 году в диапазоне от 10,5-12,5%. Это следует из проекта основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики. К 2028 году ставка может оказаться на уровне 7,5-8,5%. Инфляцию в этом году ЦБ прогнозирует 6-7%, а в последующие годы в 4%. Россияне сообщают о проблемах в работе сервисов СДЭК. Проблемы возникают с открытием сайта и мобильного приложения, а также личного кабинета и загрузкой информации о посылках. Из данных сервиса «Детектор 404» следует, что за сутки количество жалоб достигло 2800, а за час – 306. Больше новостей на сайте РБК.
2: Вы слушаете радио РБК. Производство автомобилей в России через 10 лет должно утроиться. Такие целевые показатели прописаны в стратегии развития автопрома до 2035 года. Правительство сегодня утвердило этот документ. По его целевому сценарию в стране рассчитывают выпускать почти 3 миллиона машин, из них 2,5 миллиона легковые. А долю российской продукции на внутреннем рынке автомобильной техники планируют довести до 80%. Стратегию детально изучил Владимир Расулов, он в студии. Владимир, чего еще власти ждут от отечественного автопрома и насколько реально достичь заявленных целей?
3: Чисто физически стратегия развития автопрома до 2035 года – это документ из почти 70 страниц. В самом его начале составители указали, что общее производство машин в России в прошлом году превысило уровень 2022-го. Заводы собрали тогда 830 тысяч автомобилей разных модификаций. При этом в стране сформировались мощности под 3 миллиона машин под производство. Площадки ушедших иностранных компаний сейчас перезапустили. На это, кстати, потратили 100 миллиардов рублей. Еще больше направили на локализацию автокомпонентов. Поэтому сейчас ключевая задача обновленной стратегии – максимально загрузить вот эти мощности и улучшить экономику отрасли за счет укрупнения серий. Об этом заявил вице-премьер Денис Мантуров.
4: Для легкового сегмента ориентир не менее 500 тысяч автомобилей на одну платформу в год. То есть на единую базу для моделей с разными типами кузовов, седан, кроссовер, хэтчбэк, универсал и другие типы. Одновременно закладываем принцип сквозной унификации, когда общие узлы и решения используются на различных моделях и по возможности у нескольких производителей. Этот подход будет опираться на суверенную технологическую базу. Российские компании должны контролировать ключевые разработки и конструкторскую документацию, а также развивать свои инжиниринговые центры и иметь возможность самостоятельно менять платформу и компонентные решения.
3: По словам Дениса Мантурова, в итоге должна вырасти технологическая независимость. В целевом сценарии в стратегии уже к 2030 году по легковым машинам ее уровень необходимо довести до 80%. Авторынок сейчас, помимо продукции УАЗа и АвтоВАЗа, пополняется автомобилями, которые собираются

0: собирают на бывших предприятиях иностранных производителей. Речь идет про Hyundai, Nissan, Toyota и Volkswagen. У них предприятия были в Санкт-Петербурге, Калуге и Нижнем Новгороде. Указанная властями сумма в 100 миллиардов рублей на их перестройку вполне оправдана. Но придется вложить еще больше, чтобы увеличить локализацию производства, рассказал в нашем эфире бывший президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Масеев.
1: 100 миллиардов – это хорошие деньги для реадаптации. Даже при том, что современное оборудование было в наличии, пришлось потратить значительные деньги на то, чтобы обеспечить сборку новых моделей. 100 миллиардов уже потрачено на как раз переоснастку оборудования, штамповочных, окрасочных производств, потому что все равно у каждого производителя свои есть нюансы по сборке, окраске и так далее. Безусловно, деньги нужно будет вкладывать, потому что на сегодняшний момент уровень локализации, конечно, желательно быть лучшим. Та же «Волга» К50 — это тем понятный автомобиль китайского бренда с поменянными шильдиками и небольшими визуальными изменениями по решетке и так далее. А дальше нужно локализовывать производство двигателей, кузовных деталей, штамповку, сварку и так далее.
2: Какие еще перспективы у автопрома видят власти?
0: Основу до 2035 года в России продолжат составлять автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Но четверть выпуска в легковом сегменте должна приходиться на электромобили и гибриды. Долю российской продукции на внутреннем рынке новой автомобильной техники хотят довести до 80%. Как мы знаем, сейчас в основном собирают машины у нас в кооперации с китайскими партнерами. Но вопрос, насколько эту технику реально можно будет считать отечественной, остается открытым. Так считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
3: Чтобы называть машины российскими по-настоящему, нужно построить на этих платформах принципиально новые машины, сменить как минимум одно поколение, а за 10 лет, по идее, два. Нужно освоить производство всех агрегатов, двигателей, коробки передач, включая автоматические разных видов. Это производство абсолютно всех блоков управления и так далее. Государство видит один из механизмов решения, давайте мы будем сокращать количество платформ и, возможно, унифицировать машины по двигателям, коробкам передач. В это вообще очень сложно верится, к сожалению, потому что мы даже в Советском Союзе не смогли этого сделать. А сейчас поженить заводы и заставить их использовать одинаковые двигатели, коробки передач, уж тем более платформа, все боятся зависимости друг от друга. Можно, конечно, их принуждать к этому, но, честно говоря, я сильно сомневаюсь.
0: Есть небольшая, но важная деталь. Она касается того, как именно власти намерены достигать намеченных целей до 2035 года. Первый вице-премьер Денис Мантуров в финале доклада правительству заявил, что Минпромторг представит соответствующую дорожную карту в пределах 3 месяцев.
2: Ну что ж, будем следить за развитием событий. Стратегию развития автопрома до 2035 года изучал мой коллега Владимир Расулов. Я напомню, что сегодня 31 августа, последний день лета. Завтра все в школу, кто с детьми, кто самостоятельно в те или иные высшие учебные заведения. Ну а мы через 2 минуты в программу «Чат с учителем» выясняем, с каким настроением школьники, родители и учителя ждут 1 сентября. Что происходит в школьных чатах накануне Дня знаний? Модно ли еще соревноваться букетами? И зачем школьникам арабский язык и оценки за поведение? А еще подведем итоги приемной кампании и расскажем, кто из ведущих РБК впервые ведет ребенка в 1 класс. Оставайтесь на нашей частоте.
4: Реклама. С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток. Развитие во благо людей. В центре обсуждения – инвестиции, международное сотрудничество. Организатор – фонд «Росконгресс» при поддержке правительства России. Реклама 6+.
5: Ошибка на миллион. Краткое руководство «Как испортить все».
6: Со второй попытки. В 1970-х IKEA решила выйти на японский рынок. Казалось, скандинавский минимализм должен хорошо сочетаться с японским интерьером. Но мебель оказалась слишком большой для компактных квартир. Многие жители городов ездили на общественном транспорте. Тащить домой тяжелые плоские коробки было неудобно. А идея «купи, принеси, собери сам» плохо сочеталась с японской культурой сервиса, где покупатель привык к гораздо большей помощи со стороны магазина. магазина. При этом IKEA долго не хотела менять ассортимент и свою привычную модель под местный рынок. В 1986 году компания закрыла японские магазины. Вернулась IKEA только через 20 лет, уже подготовившись иначе. Для японских магазинов сделали интерьеры маленьких квартир, сократили количество огромных диванов и шкафов, часть мебели уменьшили, а

0: доставку и сборку предложили как отдельные услуги. Большинство покупателей ими воспользовались. Ошибка первой попытки была не в продукте, а в уверенности, что успешную бизнес-модель можно перенести в другую страну без изменений. Иногда масштабирование – это не копирование того, что уже работает. Это понимание того, что придется изменить, чтобы оно заработало снова.
1: Ошибка на миллион.
2: Часов 10 минут в Москве, ну а на календаре 31 августа, и я уверена, что если у вас есть школьные чаты с учителем или без учителя, они уже точно оживились. Так что присоединяйтесь к нашему. Меня зовут Вита Лахова, я не только ведущая телеканала и радио РБК, но еще и мама шестиклассницы и преподаватель Первой академии медиа РЭО имени Плеханова.
3: Меня зовут Тимур Чернов, я являюсь учителем биологии Московской школы 57 и родителем новоиспеченного третьеклассника. И сегодня, за один день до 1 сентября, мы вместе с вами ныряем обратно, врываемся в школьную жизнь, обсуждаем, у кого какой настрой, есть ли волнения, какие-то изменения. И сегодня в прямом эфире напишем сочинение «Как я провел лето».
2: А вы уже прям начинаете, пишите нам в чат-бот, телеграм радио РБК, ощущаете ли, что вот оно, 1 сентября, уже меньше суток, осталось. Что чувствуете? Ностальгию? Может быть, боитесь не успеть что-то подготовить, погладить ленточки своей первоклассницы? Предвкушаете, может быть, что уже завтра ваших детей подхватят педагоги, и вопрос, чем заняться на каникулах, стоять больше не будет как минимум месяца два.
1: Чат с учителем.
2: Тимур, ну скажи честно, давай как педагог сначала. Какой у тебя настрой? Ты, в конце концов, соскучился по детям или еще бы немножко отдохнул?
3: Это очень интересная история. На протяжении уже вот 10-й год, каждый год в мае, я думаю, зачем же я вообще ввязался во всю эту историю? Есть так много замечательных профессий, кроме школьного учителя. Но к сентябрю на самом деле возникает желание и интерес, и какими будут новые классы, и появляются новые идеи. И я в эту ловушку попадаю много-много-много лет подряд и возвращаюсь в школу 1 сентября.
2: Ну, у меня почти то же самое, только с моей преподавательской работой, со студентами. Мне всегда интересно, какие студенты ко мне придут. В этот раз это будут третьекурсники. Они уже такие, они в середине пути. Это те, кто-то уже разочаровался, говорит, я хочу вообще другую профессию, зачем я сюда пришел. А главное, что нашлись те, кто точно знают, что они пришли по адресу, и вот с ними очень-очень интересно работать. Жду, у меня новый предмет в этом году, будем говорить о том, как делать классные интервью. Это интересно, это заставляет что-то новое подготовить, новый материал. В общем, я перезагрузилась за лето, вполне себе готова к новым людям, к новым программам. Так что можно сказать, что да, соскучилась по своей работе. Но параллельно же идет другой процесс сборов ребенка. И тут я понимаю, что, наконец, я выдохнула. Шестой класс – это то время, когда можно очень-очень спокойно готовиться к 1 сентября. Может, я не права, и завтра буду сожалеть о том, что не так уж сильно погрузилась.
3: А у меня к 1 сентября, вот когда я смотрю с другой стороны прилавка, со стороны родительской, у меня одно и то же такое грустное ощущение, то, что уже третий класс, и кажется, вот еще подольше моргнешь пару раз, и уже все, вуз, и до свидули. Вот это для меня лично такая рубеж, да, годового цикла, когда я понимаю, что ребенок вырос еще
2: на год. Ну все, это мы с тобой с такой позиции бывалых родителей. Я вот уверена, что мы такими не сразу с тобой стали, и в первом классе все было по-другому. Что ощущают родители первоклассников? С нами сегодня Марина Лаптева в студии, не только ведущая новостей на телеканале РБК, но и мама первоклассника. Непривычно, Марин, с тобой обсуждать, конечно, не повестку, не новостной эфир, но давай будем честными. В перерывах между эфирами мы с тобой много раз делились тревогами по поводу школы. Я помню, что тревоги было много год назад примерно. Что сейчас?
4: Да, приветствую всех наших уважаемых слушателей. Благодарю вас за приглашение в эту программу. И хочу сказать, что роль у меня сегодня очень необычная для меня самой. Обычно я беру интервью, сейчас
2: обычно здесь задаю я.
4: Да-да-да, а сейчас все будет наоборот. Такая роль непривычная. Ну, что хочу сказать. Мы сегодня здесь собрались для того, чтобы популяризировать мои неврозы. Но я надеюсь, что это будет терапевтичный разговор. Мы сейчас проговорим наши страхи, и нам всем станет легче.
2: А давай так, страх номер один.
4: Страх номер один, что мой неусидчивый ребенок будет не будет усваивать материал, будет постоянно куда-то бежать, суетиться.

0: не сможет усидеть за партой. Это, и наверное, что самый главный страх.
1: А? И что, что произойдет? Отчислят, выгонят? Почему это страшно?
0: Отчислят, выгонят, не получат нужный объем знаний.
2: А мы сейчас у Марии Игнатьевой спросим, у психоаналитического психотерапевта, супервизора, директора клиентской поддержки и сервиса «Ясно». А страшно ли, что ребенок не усвоит материал? Или это со всеми происходит, и, может быть, Марине не стоит бояться?
3: Да, здравствуйте, друзья. Мне кажется, что действительно 1 сентября приход в школу для детей всегда очень стрессовый момент, да, даже если это не первый раз в первый класс. И действительно такое случается, не усвоить материал с нуля.
2: Мария исчезла.
3: Поэтому мне кажется...
2: Слушаем, слушаем вас.
3: Да-да. Да, поэтому, мне кажется, важно дать время ребенку, важно дать возможность как раз-таки адаптироваться и войти в свой ритм.
0: Мария, а если ребенок неусидчивый, как ему лучше войти в этот ритм? Что ему нужно сказать? Может быть, необходимо какую-то беседу провести предварительно?
3: Я думаю, что здесь, наверное, важно родителю чуть больше включить.
1: Мария, к сожалению, пропадает у нас, но я бы хотел, пока восстанавливает связь, задать ей следующий вопрос, даже подсказать. Большинство родителей, на мой личный взгляд, не совсем понимают, осознают, как их дети ведут себя вне дома. У меня, например, была история, связанная с детским садом. Мой ребенок старший, он никогда не спал дома, дневной сон. Но попавший в детский сад и увидев, что вокруг все дети, да, по команде воспитателя снимают там свои футболочки и прочее, вот, он начал ложиться, когда скажут, и вставать, когда скажут. И вот это вот состояние попадания в коллектив, тем более первые полгода обычно они такие достаточно лайтовые и адаптационные, у подавляющего большинства детей, значит, снимают вот эту потребность бегать, переворачивать все вокруг, потому что коллектив, он направляет очень сильно.
0: То есть среда все-таки меняет и поведение?
1: Разумеется, да. И если ты один, у тебя есть родители, тем более, ну, с родителями обычно же совершенно другое отношение. Что-то позволяет, что-то нет, а здесь незнакомая тетя в подавляющем большинстве случаев. И дети, которые в среднем слушаются и говорят, что им делать в этой ситуации, значительно сложнее переворачивать все вокруг себя.
0: Вот, кстати, я думаю, что здесь основной вопрос выбрать правильно преподавателя, который будет проводить время с твоим ребенком, который будет направлять и вообще служить примером для него, какая-то ролевая такая модель. Вот вы на что опирались, когда, ну, если вы, конечно, выбирали преподавателя, просто я этим была озабочена очень пристально.
1: Это очень хороший, интересный вопрос. В школе, в котором я тем или иным способом отношусь, в кулуарных беседах директор приходящим родителям говорит: вы знаете, это не бордель. У нас девочек не выбирают, какая вам достанется, такая достанется. Но именно как родитель мы именно оценивали по отзывам, скажем так, общую историю с началкой, потому что в подавляющем большинстве случаев, вот мы говорили про детский коллектив, педагогический коллектив, он тоже как-то так подбирается, что люди более-менее похожи. Я не встречал истории, чтобы в одной и той же школе были прям сильно различающиеся педагоги. И считаю, что ты максимально права. Личность учителя, особенно первого учителя, она безумно важна, значительно важнее, на мой взгляд, относительно программы всего остального. Я не поддерживаю истории родительские, когда ищут прям такую серьезную программу в началке. Я считаю, что началка должна быть милой, она должна научить сидеть вот те 40-45 минут на одном месте и не отбить желание учиться. А дальше, потом уже высшая математика и прочее, это приложится. Главное, не поломать ребенка в начале. Здесь очень важна личность.
2: Мария Игнатьева с нами, психотерапевт. Мария, а опасения детей и родителей здесь совпадают или страхи разные совсем?
3: Я думаю, что да, я думаю, что страхи разные, потому что для ребенка это прежде всего возможность войти в новый коллектив, возможность оказаться совершенно в новой для себя обстановке и, конечно же, попасть в новые для себя требования, да, возвращение в школу или первоклассники, которые в эту школу приходят, они встречаются совершенно с новой рамкой. Да, там мы встречаемся с расписаниями, требованиями, оценкой со стороны взрослых и сверстников, и всегда психике нужно время, чтобы собраться и адаптироваться, но это интересный всегда процесс познавания нового. А для родителей, конечно же, тоже это может быть сложно, но по-своему. Да, отпустить ребенка в эту новый мир, отпустить его в знакомство с новыми ребятами, да, в работу с новыми взрослыми людьми, также бывает сложно. Поэтому это страх немножко про разное, да, про адаптацию для ребенка, встречу с новым, а для взрослого, возможно, также некоторый такой трансформационный момент расставания со своим ребенком и возможность увидеть его в новом.

0: в качестве.
1: Ну вот мы с коллегами в коллективе много обсуждали эту тему. Заместитель руководителя проекта РБК «Инвестиции» Ольга Копытина тоже поделилась своими эмоциями перед 1 сентября. Давайте послушаем.
2: Летом наша дочь занималась в онлайн-школе, и несмотря на сопровождение тьюторами и уроки в записи были, мне пришлось активно участвовать в процессе, и это позволило мне понять на своем собственном опыте, пропустить через себя это, какое огромное терпение должен иметь учитель, объясняя одно и то же раз за разом, не получая сразу результата. Ты что-то объяснил человеку, думаешь, что он должен понять, но нет, с маленькими людьми оказывается не так. Ты ему 100 раз одно и то же объясняешь, а потом только, когда ты уже не ждешь, у тебя уже опустились руки, и ты думаешь, ну, надо как-то дальше жить без знаний, какие звуки дает буква «Я». И вдруг человек делает открытие, что «А, ничего себе, оказывается-то буква «Я». Вот в каких случаях может давать 2 звука, а не один. С большим уважением и раньше относилась к учителям, но теперь я понимаю, насколько это огромный психологический труд.
1: Мария, а часто после 1 сентября так перезагружаются родители и начинают больше ценить работу педагогов?
0: Здесь, я думаю, все очень индивидуально и зависит от родителей, но, как правильно как раз-таки прозвучали слова, важно это осознание и возможность увидеть сложность работы учителя. Ну, думаю, как, так же, как и сложность работы родителя. Да, мы много-много раз повторяем, прежде чем что-то запомнить. И поэтому для ребенка всегда в освоении нового, в адаптации в школе всегда важна прежде всего безопасность и терпение. Терпение взрослого человека, который эту безопасность как раз-таки и обеспечивает, да, для нового коллектива, для коллектива детей и для каждого конкретного отдельного ребенка непосредственно.
1: А вот взгляд и тревоги мамы уже более взрослого ребенка Светланы Варениковой, заместителя главного редактора РБК.
3: Отправляю дочку в физтех. Конечно, переживаю, справится ли она с учебой, не потратит ли все деньги за первую неделю, будет ли она нормально есть, спать, какие будут соседи, будет ли она звонить маме, буду ли я вообще знать, что происходит в ее жизни. Отдельный мой личный родительский страх вдруг оказаться ненужной. Но глобально все равно очень радостно, на душе светло от того, что человек отправляется в новую жизнь. Мы, родители, теперь просто рядом, с нами хорошо. Наш дом — место, куда всегда можно вернуться.
4: Мария, я вот очень часто наблюдаю как раз вот на физтехе родителей, которые привозят в общежитие своих несчастных маленьких сыночек-корзиночек 18-летних и дежурят на заселении с лоточками, с макарошками, с котлетками. А как помочь родителю сепарироваться? Потому что на самом деле там такие взрослые лбы, которые, я думаю, сами способны отдать паспорт на заселение, да? Вот, и донести свои вещи до комнаты.
0: Да, конечно, на самом деле, я думаю, это здорово прозвучало, что вообще тревога родительская очень быстро и очень часто передается нашим детям, да, непосредственно. И здесь мне кажется, что это задача родителя как раз-таки поработать со своими переживаниями, да, увидеть свои переживания, увидеть, как сильно это влияет на будущее и развитие их собственных детей, на их взрослость, да, на их собственный новый путь, в который они входят. И здесь, мне кажется, важно родителю самому заняться своим переживанием, своей тревогой. Да, это можно сделать с психологом, с психотерапевтом. Но ровно так же, как и для детей, да, маленьких детей, которые идут в первый класс, да, или подростков, которые заканчивают школу и начинают новую жизнь, да, в новом социуме, в университете. Да, здесь также очень может быть важна поддержка со стороны, взгляд третьего. Да, взгляд не столь заинтересованной персоны, может быть, как родители. Да, этим человеком может стать психолог, как раз именно он может помочь и адаптироваться в новой ситуации, и поговорить про разного рода страхи, да, как и маленького ребенка, подростка, который становится взрослым, так и непосредственно взрослого человека. Ну, собственно, как у нас это происходит на Ясно, где есть психотерапевты как для взрослых людей, да, совершеннолетних, так и для подростков и для самых маленьких детей, да, которые могут встретиться с сложностями адаптации непосредственно в школе, даже в самых первых классах.
1: Спасибо. Это была Мария Игнатьева, психоаналитический психотерапевт, супервизор, директор клиентской поддержки сервиса «Ясно». Коллеги, мне кажется, здесь нам не хватает сейчас детского голоса, чтобы из первых уст все услышать. Даниил Горбатенков с нами, 9-классник московской школы. Даниил, приветствуем. Уже спешим тебя поздравить с началом учебного года. Настрой какой?
5: Настрой хороший, как в целом и каждый год было до этого. Понятное дело, что в школу не хочется, но с этим ничего нельзя поделать.
4: Да чуть-чуть осталось, еще 3 годика, а может быть даже 1.

0: как ОГЭ по химии.
1: Ну, практически, да. Правда, он, конечно же, не знает, что это такое в деталях. Но я сказала, что нужно немножечко, чуть-чуть совсем подождать, потерпеть, и тогда точно появится химия в расписании.
0: Данила, у тебя уже план подготовки к ОГЭ есть? Прости, что о грустном.
2: Плана как такового, ну, нету. Уже есть репетиторы. Понятное дело, надо заниматься в школе с учителями. Но я знаю, какие я буду сдавать предметы, но как такового прямо плана нету.
0: А остаешься ли учиться в 10 классе, тоже уже знаешь?
2: Да, я хочу остаться и учиться до 11.
3: А кем хочешь стать, когда вырастешь, Даниил?
2: Не знаю, на это ответа нету.
0: На этом круг мучительных вопросов окончен. Это был Даниил Горбатенков. Ну а про спасение своей дочери расскажу. Синдром отличницы, как он есть. Боюсь, что все забыла за лето, говорит мне дочь. Много таких...
3: У меня буквально пару дней назад ко мне подходит сын и говорит, мне капец, я забыл, как пишется прописная буква.
0: Ты ему напомнил или ты тоже забыл?
3: Мы смогли.
0: Ну, а если серьезно, вот это ощущение вакуума. Дети пришли, сели в классе, понимают, что все забыли. Ты к этому как учитель готов? Для тебя потом сюрприза нет?
3: Сюрприза в этом, я думаю, ни для кого нет, кто работает больше одного года. Это случается после каждых каникул, не только летних. Ну, каникулы, конечно, летние стирают максимум. Но... любая учебная программа, которая не первого класса, она подразумевает повторение вначале. В этом нет абсолютно ничего страшного, дети достаточно быстро втягиваются.
0: Боятся ли учителя английского, что дети все забыли? Спросим у Анны Морозовой, учителя английского языка, школы номер 1362. Анна, приветствуем. Но бывает так, что вот вы им «how are you», а они прям в ответ тишина, ничего не помнят.
4: Здравствуйте. Ну, я на самом деле так бы не сказала. Я думаю, что может показаться, что они что-то забыли, но на самом деле им нужно просто время на подзагрузку мозга и вот на то, чтобы вспомнить этот навык учиться. А так это как на велосипеде кататься, наверное. Забыть это невозможно. Что-то можно только вот дать себе время на загрузку.
3: Я бы даже сказал актуализацию. Есть термин хороший, да, в этом плане.
0: А кстати... есть какие-то приемчики, что можно сделать, чтобы они быстрее вспомнили? Вот я лично, как мама, боюсь, что моему ребенку 1 сентября зададут такой объем домашнего задания, что я сразу с ужасом вспомню, что такое школа в первый же день.
4: Ну вот я соглашусь с тем, что не надо задавать много домашнего задания. 1 сентября лучше вообще его не задавать. И стараться не торопить детей любой ценой, да, дать им вот сентябрь, скажем так, на плавную раскачку. И еще я как педагог часто выбираю задания на повторение и задания, в котором ребенок может почувствовать успех. Так это называется, да, чувство успеха, которое его смотивирует в дальнейшем к желанию учиться, создать просто такую ему благоприятную атмосферу хотя бы в начале года.
1: Я хотела узнать, в каком классе следует начинать учить язык. Дело в том, что в первом классе сейчас нету английского, а в саду он у меня уже учил английский, да. И, в общем-то, с успехом это получалось. Вот какой возраст самый оптимальный, на ваш взгляд?
4: Ой, я бы сказала, чем раньше, тем лучше. Вот когда он нужен...
3: Уже поздно, уже поздно.
1: Пропускать не будем этот год.
4: Когда он говорит по-русски, тогда можно уже начинать английский учить, потому что чем быстрее... Дети же, они очень восприимчивые, а английский — это разговор, и чем раньше они начинают говорить, тем проще им это дается. Хотя, на самом деле, выучить можно было бы желание с любого момента.
0: Ну, к слову об иностранных языках, нововведение этого года, арабский язык официально теперь входит в школьную программу как возможный второй иностранный. Предмет, конечно, не становится обязательным сразу для всех, его вводят постепенно в тех школах, где есть спрос, кадры и нужные условия. Вот количество часов первого иностранного языка уменьшено. Для 5-7 классов было 510 часов, теперь 408. Школьники 5-7 будут изучать иностранный по 2 часа в неделю, а в 8-9 классах нагрузка остается прежней. Какие еще изменения ждут школьников в этом году и какие изменения прошлого года нужно учесть, чтобы строить образовательную траекторию? Дальше обсудим после выпуска новостей. Оставайтесь в чате с учителем, ну и пишите, с какими эмоциями ждете 1 сентября.
5: Бренд — это когда ты в лесу встретил медведя.
6: Так.
5: Мне не нужно бегать супер быстро, в 2 раза быстрее. Мне достаточно на 2% бежать быстрее вас, чтобы спастись от медведя.
7: Как сделать коммуникации, инвестиции в рост бизнеса? В программе

0: Полякова «Рекламный щит». Место встречи руководителей бизнеса и маркетинга. По средам в 21.00.
1: В начале сентября пройдет международная ярмарка «Космоскоу». А значит, самое время разобраться, чем сейчас живет современное искусство.
2: Медиатренды с Женей Стоговой.
1: Как изменился коллекционер нового поколения? Из чего складывается цена произведения? И что нас ожидает на ярмарке? Разберемся с генеральным директором «Космоскоу» Николаем Корьковым, основателем галереи и издательства «Попов Арт» Сергеем Поповым, а также шеф-редактором и креативным директором «РБК Стиль» Анастасией Каменской.
2: Сегодня в 21.00. Радио РБК в тренде. РБК «Тренды».
0: Цифровой рубль для банков. Цифровой рубль меняет привычную роль банков в платежах. Обычные безналичные деньги находятся на счетах коммерческих банков. Цифровые рубли устроены иначе. Они хранятся на единой платформе Банка России. Коммерческие банки при этом остаются частью системы. Через их приложение можно открыть счет цифрового рубля и проводить операции. Но сам счет не принадлежит конкретному банку. Если клиент пользуется несколькими банками, подключенными к платформе, через их приложение можно получить доступ к одному и тому же счету цифрового рубля. Это меняет привычную платежную модель. Коммерческий банк остается интерфейсом для клиента, но расчеты цифровыми рублями проходят через инфраструктуру Центробанка. При этом вклады, кредиты и другие финансовые продукты остаются за коммерческими банками. Поэтому цифровой рубль меняет их роль в расчетах, но не заменяет банковскую систему.

0: Реклама.
1: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Весь нефтегаз будет здесь. 14-17 сентября. Тюмень. Промышленно-энергетический форум ТНФ. Подробности на oilgasforum.ru. 18+.
3: Часов 33 минуты в Москве. В студии с новостями Юлия Родина. Россия готова перевести безвизовый режим с Китаем на постоянную основу, если Пекин сочтет это полезным, заявил Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Переговоры проходят в Бишкеке в рамках саммита ШОС. Стороны обсуждают двусторонние отношения. По словам российского лидера, сотрудничество России и Китая успешно развивается по всем направлениям. Банк России сохраняет оценку вклада ситуации на топливном рынке на инфляцию в этом году в 1,5 процентных пункта. Пересмотр возможен в сентябре, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. Кроме того, из его заявления следует, что пространство для снижения ключевой ставки сузилось еще в июльском раунде. Далее ЦБ будет рассматривать все факторы при принятии решения. Зампред правительства Александр Новак поручил Минэнерго и ФАС усилить контроль за ценообразованием на независимых АЗС. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина по итогам заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов. Новак призвал своевременно выявлять потенциальные риски и оперативно принимать меры для недопущения дефицита топлива. Цена 95-го бензина на заправках на крупных сетях Крыма составила не выше 100 рублей за литр, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Речь идет о сетях ТЭС и АТАН. По словам губернатора, 92-й бензин и дизтопливо некоторое время еще будут в дефиците. РЖД проиндексирует зарплату сотрудников на 2% с октября. Это затронет также работников отраслевых учреждений, здравоохранения и образования. Компания отмечает, что срок проведения индексации скорректирован, цитата, с учетом финансово-экономической ситуации, сложившейся в стране и отрасли. Ранее сообщалось, что средняя зарплата в РЖД составляет почти 119 тысяч рублей. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».

0: Тимур Чернов, и в студии с нами сегодня Марина Лаптева, мама первоклассника и ведущая новостей на телеканале РБК.
1: И мы очень сильно хотим поинтересоваться у наших радиослушателей, что бы вы написали, если бы пришлось писать сочинение «Как я провел лето». Пожалуйста, своими идеями, сюжетами поделитесь с нами в чат-боте радио РБК. А мы с Витой все лето, к примеру, следили за новостями и собирали нововведения, которые касались ЕГЭ и приемной кампании, о чем с вами поделимся.
0: Через пару минут обязательно обсудим, что важно не упустить, особенно если ваш ребенок уже в средней школе или готовится к поступлению. Ну а пока подумайте, какую оценку за поведение получили бы вы, если бы их ставили прямо сейчас.
2: Чат с учителем.
0: Ну что ж, оценки за поведение появятся в дневниках, в электронных дневниках детей уже в этом году. Масштабный эксперимент по всей стране. Принимают участие все регионы, но пока для многих родителей, к счастью, всего по 10 школ от каждого региона. Марина, я знаю, что тема поведения твоего ребенка в школе тебя волновала еще за год до того, как ты школу выбрала.
3: Да, действительно. Это, правда, очень чувствительная тема для меня. Ну, посмотрим, я не знаю. Единственное, что в первом классе оценки все-таки за поведение не ставят нигде. Пока что.
1: Пока что.
0: А почему именно поведение вызывает такие опасения?
3: Я не знаю, может быть, я наговариваю на собственного ребенка, и, послушав это, он обидится на меня, но сейчас я вижу, что он просто не готов сидеть долго, длительный период. Возможно, вот эти 2-3 урока, которые сейчас у них будут, он сможет осилить. А что будет дальше, я не знаю.
0: А что завтра будет, уже точно знаете? Будет ли праздничная программа, линейка? Как это все будет выглядеть?
3: Линейка будет, нас уже всех пригласили. Дальше у них 3 урока. И, собственно говоря, уже в 11:30 я заберу его домой. Мы расстанемся ненадолго с ним.
0: Ну вот проводят ли линейки другие московские школы? У Майи Булаевой спросим, заместителя председателя комиссии по образованию Мосгордумы, директора школы в Некрасовке. Майя, здравствуйте. Многих родителей сейчас волнует вопрос безопасности. Что у вас в школе, как организовали?
4: Здравствуйте. Рада участвовать в таком замечательном эфире. Спасибо огромное за приглашение. У нас, как и во всей Москве, линейки для первоклассников будут проходить на улице, а все остальные линейки мы уже проводим в таком более скромном формате, начиная со второго класса, в помещениях. Ну, соответственно, по гибкому графику ребята приходят параллель за параллелью, чтобы по максимуму не пересекать потоки. Я уверена, что все будет хорошо, ярко, красочно, красиво, интересно, ну, потому что для первоклассников, конечно, это же такая запоминающаяся история. Линейка первоклассников бывает всего лишь одна на всю жизнь. Так что, конечно, мы обязаны сделать ребятам праздник.
0: Мы про некоторые изменения уже рассказали в этом году. Что важного для вас, для школьной системы? Что в этом году вообще меняется?
4: В Москве появляется новый проект, это физико-математическая вертикаль. Для нашей школы это очень важно, потому что ребята из Некрасовки выбирают и математическую вертикаль. Это такой достаточно уже старый, хорошо известный проект. И очень здорово, что сейчас расширяется линейка возможностей для ребят, которые увлечены техническими науками. С 7 класса, пожалуйста, физико-математическая вертикаль. Очень интересная история. Welcome. И такие классы открылись в очень многих школах города.
1: Татьяна, и пользуются спросом, потому что этих вертикалей можно огромное количество у нас, и математической, и биологической спирали, куча всего остального. Пользуются спросом среди детей?
4: Ну, не так уж их и много у нас в Москве. У нас всего-то есть, естественно, научная, IT-вертикаль, математическая, и вот физико-математическая – это всего 4-я. Да, безусловно, пользуется колоссальным спросом не только у детей, но и у их родителей.
0: Ну вот мы и плавно и подошли к стратегии, которую, видимо, многим придется корректировать после новостей этого лета. Мы про образовательную стратегию, конечно. Татьяну Мерцалову подключаем к нашей беседе, кандидата педагогических наук, главного эксперта Института образования Высшей школы экономики. Татьяна, ну мы с Тимуром действительно следили за новостями, и, пожалуй, главное, что мы выделили, хотим обсудить с вами. Прежде всего, решение Верховного суда по иску о признании незаконными действий администрации одной из школ, где 9-классник, который успешно справился с ОГЭ, не смог поступить в 10 класс. Тут надо вспомнить, что мы эту тему несколько раз в эфирах обсуждали. Действительно, многие 9-классники столкнулись с тем, что результатов ОГЭ якобы или недостаточно, чтобы поступить в 10, или профиля нужного в школе нет. Вот сейчас решение суда, что

0: Что должно поменять во взаимодействии школы и семьи? И как родителям теперь смотреть на эту ситуацию, если они в 9 классе, и риск не попасть в 10 они чувствуют уже сейчас?
1: Здравствуйте. Действительно, мы эту тему обсуждали, и, честно говоря, лично для меня это решение суда было очень логичным, ожидаемым, потому что, ну, по нормативным и по конституционным, и по федеральному законодательству это единственно возможное решение, да, школа действительно обязана предоставить возможность ребенку получить среднее образование на базе школы. И там единственное основание, которое официально возникает, это если в школе нет место, да, то есть все места заняты, и вот ребенок поэтому может, ребенку может быть отказано. Но тогда местное управление образованием по обращению родителей должно предоставить альтернативную возможность для ребенка в какой-то другой школе и так далее получить. Но это не отменяет возможности поступления в школу на основе некоторого конкурса, внутреннего конкурса по профильному предмету, да, если школа осуществляет профильное образование по определенным предметам, то она на это профильное образование имеет право назначать, ну, некоторый порог, он вполне себе адекватный, объяснимый, но это порог поступления в эти профильные классы. Я думаю, что тем, кто не в этом году, а в следующем году может столкнуться с этой историей, будет чуть-чуть полегче, чем было в этом году, потому что у нас с 1 сентября 2027 года наконец-то в рамках федеральных государственных образовательных стандартов школа получает право вести не только профильные классы, не только профильное образование в 10-11 классах, но и обычное базовое. Да? И вот тут, конечно, уже никаких конкурсов быть, ну, просто по определению не может. Да? Это же не профильные классы, это классы обычного образования по базовому уровню всех предметов, которые предусмотрены для среднего общего образования.
2: Татьяна, уточняющий вопрос. Обязан быть общеобразовательный класс теперь в каждой школе или имеют право?
1: Школа имеет право, но, смотрите, у нас же право, опять-таки, по законодательным нормам, если ребенок зачисляется, у нас, собственно, и по профильному-то есть такое требование, да, то есть ребенок запрашивает профиль, и школа должна изыскать возможности для организации этого профиля. Другое дело, что, конечно, надо понимать, что не у всех школ есть такая возможность, особенно если мы говорим не про Москву. Да даже и в Москве есть школы, которые не все профили открывают, но в Москве можно перейти в соседнюю, и это будет в зоне транспортной доступности. А вот в малых городах, где там, может быть, две школы дают среднее образование, может действительно не хватать ресурсов, кадров, условий для того, чтобы все профили пооткрывать. Ну, базовые открыть проще классы, они, естественно, будут их открывать, эти базовые классы. Но они же могут найти, и мы это тоже обсуждали, по-моему, даже в эфире РБК, обсуждали эту необходимость, эту возможность открытия профиля в рамках индивидуального учебного плана для того или иного школьника.
0: То есть, резюмируя, возможности есть, ими нужно грамотно воспользоваться и заранее этот маршрут продумать. Марин, есть вот сейчас понимание, что уже нужно думать про 10 класс?
3: Да, я так вот слушаю, мне кажется, это нужно было еще 2 года назад делать, для того, чтобы составить верный маршрут. Да-да-да.
0: Ну вот сейчас школа выбиралась по принципу, где ребенку хорошо в первом классе, или с учетом вот этой дальнейшей траектория. Вертикали?
3: Пока что я выбирала именно преподавателя первого класса. И что будет дальше? У меня есть еще 4 года. Все-таки 4 года есть для того, чтобы понять, какие у него интересы, предпочтения. Возможно, это будет математический класс или какой-то другой уклон. Но мы посмотрим. Я пока не могу так загадывать далеко. Но все-таки нужно опираться на то, чем интересуется твой ребенок. Или я не права? Вы как бывало, мне расскажите, пожалуйста, может быть, я что-то сделала уже не так?
0: Хорошо, комфорт, учитель, вопрос безопасности, какое здание, где конкретно ребенок будет проводить эти часы. Вот это было интересно?
3: Когда мне было очень интересно. И, кстати, первое понимание того, что все будет хорошо, случилось на прошлой неделе. Я, во-первых, плотнее пообщалась с преподавателем, И, во-вторых, я побывала на экскурсии в школе. Она у нас новая, после ремонта. Потрясающее здание, очень красивые стены.
0: Еду в столовой пробовала?
3: Не пробовала, но была в столовой, и это что-то космическое. Эти новые школы, вы знаете, тюбики. Хочется учиться... Да-да-да, практически тюбики. Хочется оказаться ученицей в этих стенах.
2: Потрясающая школа.

0: очень красивые стены.
1: Ну вот интересная тенденция.
0: Критерий потрясающей школы.
2: Нет, на самом деле это не критерий. Если бы преподаватель был бы закреплен за другим учебным комплексом, я бы все равно бы пошла бы именно за ней. Для меня это самое важное.
1: Ну вот что интересно, об образовательном маршруте ребенка после школы родители начинают думать все раньше. На репетиторов с каждым годом тратят все больше. А вот траты на материальные, как раз то, о чем ты сказала, не так все-таки важно здание, не так важна еда, как те знания, которые ребенок получит. Так вот, на подготовку к школе с точки зрения покупки базового набора россияне стали тратить меньше, что интересно.
2: А вот здесь невроз усиливается, потому что ты меня перед началом программы попросила посчитать, сколько потратила на подготовку к школе я. И это порядка 40-50 тысяч рублей.
0: Что попадает в статистику, которая у нас есть.
1: Ты среднестатистический россиянин.
2: И, может быть, эта сумма будет увеличиваться. Какие-то мелочи еще придется подкупить, да.
1: Ну вот что ВЦИОМ зафиксировал? В этом году на одного школьника в среднем 49 169 рублей россияне потратили. В прошлом году было 52 251 рубль. Вот интересно все-таки, что влияет? Может быть, шеринг вещей развивается, что, в общем-то, неплохо. Но, по крайней мере, в нашей компании вполне принято какие-то вещи передавать от ребенка к ребенку, если кто-то вырос или пособие какое-то уже не нужно. В школах это вообще развито сейчас?
0: Я не знаю, я этого не наблюдал. Я наблюдаю в начальной школе, где мой ребенок учится, огромные, значит, ящики с вещами забытыми, за которые никто не приходит. Буквально вот прям сменка прям в мешке лежит со 2 сентября, и в мае, видимо, это куда-то утилизируют.
1: То есть можно было бы аукцион устроить, в принципе.
0: Да, совершенно верно.
1: Ну вот посчитать, насколько выросла средняя стоимость того самого комплекта для школьников, мы попросили Евгению Траутман, старшего аналитика группы суверенных региональных рейтингов аналитического кредитного рейтингового агентства. Давайте послушаем, что получилось.
3: Были проанализированы условные наборы школьных принадлежностей для мальчиков и девочек. В наборы вошла канцелярия, рюкзак, а также некоторые наименования школьной одежды и обуви. Если для мальчиков это куртка утепленная, брюки из смесовых или полушерстяных тканей, джинсы, рубашка в количестве 2 штук и кроссовки, то для девочек в набор вошли куртка, платье, юбка, джинсы, блузка в количестве 2 штук, а также кроссовки. В среднем по России условный набор для мальчика обходится примерно в 17 тысяч рублей, а для девочки чуть больше, чем в 19 тысяч рублей. Увеличение стоимости в сравнении с аналогичным периодом прошлого года по набору для мальчика составило 3%, или это чуть больше 500 рублей, а для девочки 4%, или примерно 660 рублей. Наиболее заметное удорожание произошло на рубашку для мальчика – 8%.
1: Ты сверилась со своим списком сейчас?
2: Да, я сейчас сидела и считала. Но вот опять-таки, можно было бы купить рюкзак попроще. Но я мама первоклашки. Естественно, я начала изучать этот вопрос, советоваться с бывалыми. У меня создалось впечатление, что все-таки нужно, чтобы спинка была ортопедическая, чтобы он весил там не более 600 граммов. И все это вместе, определенная там застежка, определенная конфигурация, чтобы это все очень удобно застегивалось, чтобы при этом много помещалось, и все это выходит в сумму более 10 тысяч рублей. Ну, можно и, конечно, подешевле, но тогда всех этих опций не будет.
1: Но ты все-таки мама первоклассника.
2: А я,
1: к 6 классу розовый или сиреневый?
2: Я расслаблюсь, да, возможно, я расслаблюсь. Не знаю, вот я не знаю. Вот вы мне скажите, это важно? На такие детали нужно обращать внимание?
1: Ну, удобство рюкзака для первоклассника, да. А многие вещи, которые связаны со стилем формы, конечно...
0: Побрякушки, навесами. Я вот смотрю на детей с ужасом, которых рюкзак перевешивает, но он такой красивый, с дополнительными отделениями. Мы выбирали рюкзак исключительно по весу, и он весит 400 грамм моего ребенка.
1: Ну, моего ребенка сейчас какой-то легкий. Вообще мешок просто фактически. Зато красиво, зато нравится. Я все-таки настаиваю, что девочку собрать в школу дороже, потому что больше внимания к деталям.
0: Только дороже, они вот по статистике дорожают быстрее.
1: Да, и колготки, которые рвутся, а школьные стулья. Конечно, не там, где свежесделанный ремонт, но тем не менее, вот странно, что Росстат отдельно эту статью расходов не учитывает. Но зато есть данные о том, сколько стоят цветы на 1 сентября. Цифры меня немножко удивили. Мне кажется, они довольно скромные. Вот сервис FlowWow посчитал, что самые ходовые букеты – это 5 гладиолусов или 5 георгинов. Это 2715 рублей и 2740 рублей соответственно. Ну вот не знаю, мода на такие букеты сохраняется у вас, как с букетами в этом году?
2: У нас было проведено голосование в родительском чате, и было принято решение в нашем классе покупать

0: отдельные букеты. Кстати, сейчас, когда я брала перед эфиром кофе, напротив был цветочный магазин, и я быстренько посмотрела, какая стоимость там. Около 3000 рублей за букет. Не скажу, сколько конкретно цветков, но это нормальный такой среднестатистический букет, который было бы не стыдно подарить учителю. Вот около 3000 рублей он стоит. И я, кстати, сейчас после эфира поеду за цветами.
1: Ну вот обязательно ждем от тебя фотографию в чат, каким будет букет.
2: Значит, по опыту моей конкретно школы, первоклашки идут все с букетами индивидуально, потому что это и для ребенка, значит, событие, и фотографии понаделать. Дальше начинаются различные истории. С учителями-мужчинами всегда проблема, потому что вроде букет хочет подарить, но не подаришь.
1: А тебе хочется получить букет?
2: Мне не хочется получить букет. Я не испытываю, значит, симпатии к срезанным фитогениталиям, но дети 22-го года, выпущенные, додумались и дарили мне и другим преподавателям мужчины ананас, упакованный в обертку цветочную. Это и выглядит симпатично.
0: Отличный
2: ход. Потом съесть можно. Хозяйки на заметку.
1: Я надеюсь, что родители твоих учеников нас сейчас слышат. Ну, действительно, набирают обороты тенденции на что-то менять вот эти вот стандартные первосентябрьские букеты, и часто это не подарки, а взносы в благотворительные фонды. Одна из самых известных таких акций — это «Дети вместо цветов». Мы записали несколько мнений родителей, которые поделились тем, что акцию вполне поддерживают и мерятся букетами уж точно больше не намерены.
3: Когда мы перешли в среднюю школу, в классе появилась потрясающая традиция, от которой мы в полном восторге. Теперь мы дарим учителю один красивый общий букет от всех. А сэкономленные деньги, кто сколько считает нужным, переводим на благотворительность. Я считаю это очень правильным движением. Давайте будем честны. Учителю просто не нужно 30 букетов в один день. А вот людям, попавшим в беду, помощь нужна всегда. Но главное, наши дети на личном примере приучаются к доброте, сочувствию и взаимовыручке. Цветы за неделю завянут, а сделанное добро останется навсегда.
4: В этом году моя дочь идет в 3-й класс. Мы решили, что не будем дарить цветы от себя, будем дарить общий букет от класса. В прошлом году мы уже участвовали в акции «Дети вместо цветов». В этом году, я думаю, что мы как раз повторим этот опыт, потому что вышло очень здорово. Большой красивый букет учителю был подарен, и приличная сумма отправлена на благотворительность.
1: Больше 10 лет этой акции начиналось все с поста одной московской учительницы, а теперь уже по всей России эта тенденция есть. Виталий Каримов у нас на связи, куратор акции «Уроки добра» фонда Хабенского. Виталий, приветствуем. Что в цифрах видите? Вот если брать динамику по годам, число пожертвований, суммы, они растут? Или кто хотел, уже к этой механике присоединился, и какого-то роста и ждать не стоит?
5: Да, каждый год мы наблюдаем динамику по сумме пожертвований. Вот если условно в 2024 году мы собрали около 6 миллионов, да, то в прошлом году это уже около 10 миллионов. Да. Мы также от года к году видим увеличение количества учеников, родителей, которые знают об акции. Это уже такие сотни, да, тысячи классов. Вообще же за все время проведения акции мы собрали более 35 миллионов рублей, которые помогли нашим 220 подопечным. Вот. И по количеству классов это, ну, правда, там уже несколько тысяч классов, которые принимают участие из разных городов по всей России.
2: А в среднем какие суммы поступают? Вот сколько класс отправляет один на экономленного?
5: Смотрите, если про каждого индивидуально, то есть, да, как отдельное пожертвование, это примерно так же, как и в любые обычные дни от наших благотворителей. Это 300, 500, 1000 рублей, а целый, соответственно, класс, ну вот мы можем в среднем взять, там, умножить на 15, на 20, 25, 30. Вот такую сумму, да, там больше десятков тысяч переводит один класс.
1: Виталий, коротко прямо, что нужно сказать детям в этот день, чтобы они тоже поняли смысл участия в этой акции?
5: Ну, вообще, в этом году наша акция проходит под слоганом «Добро передается», и, соответственно, есть возможность как раз от учителей, родителей передать как бы эту такую цепочку добра ребятам, рассказав о том, что они, во-первых, могут порадовать учителя тем, что подарят ему букет. При этом ребята получают праздничную атрибутику, да, как хорошее воспоминание. А самое главное, они помогают подопечным фонда, соответственно, вернуться к обычной жизни и также пойти в школу, учиться, продолжать свою нормальную жизнь.
1: Виталий, спасибо. Ну вот нам в чат пишут: всем удачи в новом учебном году. Держитесь. Такой посыл, как будто мы все идем проходить препятствия.

0: Тимур, как не относиться к учебному году, как к какой-то высоте, которую нужно брать?
1: Я думаю, что нужно радоваться, искать внутреннюю мотивацию. Это время, оно очень скоро пройдет. Пользуйтесь каждой секундой, минуткой, когда вы можете чему-то научиться, и взрослая жизнь еще не наступила со всех сторон.
0: Марин, ну хочется, по идее, сейчас давать тебе советы, как готовиться к учебному году, но ты для себя уже что-то сформировала. Как отнестись, может быть, легче просто к этому дню?
2: Вместе с вами я вошла в стадию принятия, и я просто попытаюсь следовать советам, которые только что озвучил Тимур, просто наслаждаться. И постараться помочь, если это необходимо, но не лезть с советами к своему ребенку.
0: Мудро звучит, ну а мы хотим пожелать вам всем, уважаемые слушатели, начать учебный год прежде всего с добрым настроем, с уверенностью и пониманием, что, наверное, любые, Тимур, подтверди, пожалуйста, конфликтные или околоконфликтные ситуации при грамотном настрое школа, семья, ребенок способны решить.
1: Да, даже если не способны решить, через пару лет это все будет восприниматься совершенно иначе. Не нужно включаться прям всеми своими нервными клетками в каждую маленькую мелкую проблемку.
2: Ом!
0: Ну и вот песню для старта года мы подобрали такую нетипичную школьную. Не будем сейчас слушать, чему учат в школе. Это вы все еще завтра обязательно услышите. А скорее философскую. Всем желаем с добром начать этот учебный год.

0: С вами были Тимур Чернов, Вита Лахова и Марина Лаптева. Это был чат с учителем. Надолго не прощаемся. Обязательно встретимся в следующий понедельник.
1: Успех в крипте требует тишины.
2: По крайней мере, не так активно нужно говорить о том, сколько у тебя денег. Вы где-то видели миллиардеров, которые выходят на улицу, кидаются деньгами?
3: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий трейдер? Каждый четверг в 16:10.
4: Василий Бинарович продолжает исследования. Океан занимает большую часть поверхности Земли, формирует климат и влияет на жизнь всей планеты. Но даже сегодня значительная его часть остается неизученной. Вместе с океанологом Александром Осадчевым поговорим о тайных глубин, новых технологиях, загрязнении воды и тайне ледников. Обсудим, как искусственный интеллект помогает ученым и какие неожиданные открытия еще скрывает океан. НИИ Бинаровича. Завтра в 21:00 на радио РБК. Резать лося.
5: Лося.
4: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
5: Пипулечка. И сразу дисклеймер. Об этом слове я узнал от одного из гостей программы «Инвестиционный час» на радио РБК. Оно еще не вошло в обиход инвесторов, но послушайте, оно такое классное, давайте сделаем его популярным. Итак, пипулечка. То есть совсем немного. Чуть-чуть. Самая малость. Применяется, когда речь идет о доле того или иного актива в портфеле. Пример. Пойду возьму акцию X на пипулечку. Купить на пипулечку – это полная противоположность выражения «затариться на всю котлету».
6: Я тут купила кое-что.
5: Mm-hmm. И что это?
6: Очень опасная бумага. Настоящее казино.
5: На всю котлету?
6: Ну что ты, пока на пипулечку. Там посмотрим.
5: Дмитрий Полянский, Элина Тихонова, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».

0: новости, технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 16:00. Студия с новостями, Юлия Родина. Турпоток между Россией и КНР благодаря практике безвизового режима за первое полугодие увеличился сразу на 43%, заявил Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. По словам российского лидера, Россия готова перевести безвиз с Китаем на постоянную основу, если Пекин сочтет это полезным. Госкомиссия по радиочастотам разрешила операторам МТС, Мегафон, Т2 и Вымпелком разворачивать сети 5G на ранее выделенных им радиочастотах и уже установленных базовых станциях. Об этом говорится в сообщении Минцифры России. Операторы должны запустить услуги 5G в городах с населением более 1 000 000 человек не позднее 31 декабря 2027 года. Парламентская ассамблея Совета Европы и Европарламент после завершения выборов в России готовят заявление о непризнании их итогов. Об этом сообщила российская служба внешней разведки. Там отметили, что представители европейских спецслужб обсуждают планы организации кибератак на инфраструктуру выборов. Напомню, что выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут в России с 18 по 20 сентября. Схему продажи бензина «Чет нечет» отменят с 1 сентября в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша. По его словам, поставки горючего удалось стабилизировать. Отпуск бензина будет возможен и в бак, и в канистру в рамках лимитов, установленных на АЗС. Таганско-Краснопресненскую линию московского метро продлят от станции Планерная в район Куркино, сообщил мэр Сергей Собянин. Новый участок длиной более 5 километров планируют построить под землей. На нем появятся 2 станции. Отмечается, что продление фиолетовой ветки должно улучшить транспортное обслуживание около 350 тысяч жителей и работающих в этом районе. Больше новостей на сайте РБК.
2: Часов 2 минуты в российской столице. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Юрий Карпекин. И кратко о ситуации на фондовых площадках. В понедельник и в начале этого часа нефть марки Brent торгуется на отметке $90.90. В плюсе 3,2% к данной минуте. Что касается индекса московской биржи, то здесь тоже положительная динамика. 0,8% в зеленой зоне. 2131 пункт. И в течение этого часа обязательно будем разбираться более подробно во всех движениях рынка с финансовыми обозревателями РБК буквально через несколько секунд к заявлению Алексея Заботкина. Итак, пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сузилось, подтвердил зампред Банка России Алексей Заботкин. Так он ответил на вопрос журналиста о влиянии топливного кризиса на экономическую ситуацию. Заботкин уточнил, что это было отражено в пересмотре вверх прогноза на этот год и на следующий год еще в июле. Актуализировать эти оценки будут в октябре. Дальнейшие решения будут зависеть от того, насколько быстро инфляция сможет вернуться к цели в 4%. В 2027 году, отметил Алексей Заботкин.
3: Оценка в июле вклада ситуации на топливном рынке действительно около 1,5% пунктов в рост индекса потребительских цен 2026 года. Напомню, это не только прямой эффект от роста цен на бензин и дизель, но и перенос возросших топливных издержек цены других товаров, вот там с учетом той ситуации, которая складывалась, ну, условно говоря, в первой половине июля. На сегодня у нас новых оценок нет. Они будут актуализированы в следующий опорный раунд, когда мы будем обновлять прогноз в октябре. Пространство для снижения ставки, оно снизилось еще в июльский раунд, что было отражено в пересмотре вверх прогноза поставки на этот год и на следующий. Дальнейшие решения будут диктоваться фактически складывающейся ситуацией с задачей того, чтобы вернуться к инфляции 4% в 2027 году.
2: Банк России сегодня опубликовал основные направления денежно-кредитной политики на ближайшие 3 года. Цена нефти заложена на уровне $60 за баррель в этом году и 50 в следующие 3 года. Дефицит бюджета должен постепенно сократиться с 2% ВВП до 0 к 2029 году. Кроме базового, ЦБ представил дезинфляционный, проинфляционный и рисковый сценарий. Насколько они вероятны? На связи со студией ведущий аналитик Freedom Group Global Наталья Мельчакова. Наталья, добрый день. Какие факторы сейчас вносят наибольший вклад в решение по ДКП?
4: На мой взгляд, это в первую очередь бюджетные расходы, но также внешние риски, вот такие, как, например, топливный кризис. Я думаю, что именно исходя из этого ЦБ сейчас пересматривает прогнозы по инфляции, и даже не только из-за ожидаемого роста цен на топливо, но еще и из-за ожидаемого, возможно, роста бюджетных расходов, так как государство будет наверняка помогать в восстановлении пострадавших производственных мощностей, и не только нефтяных компаний, но, видимо, будет также помощь и
2: Озона и Валберс.
4: Логистическим хабам вот, пострадавших маркетплейсов. Это все, конечно, потребует дополнительных бюджетных расходов. Соответственно, чем больше расходы, тем, соответственно, больше вероятность того, что эти расходы они повлияют на рост инфляции.
2: К какому сценарию вы склоняетесь вот из тех, которые перечислил Центробанк? И есть ли какие-то аргументы в пользу того или иного сценария?
4: Да, честно сказать, я не склоняюсь ни к одному. Я думаю, что наверняка события будут развиваться по некому пятому сценарию, который, соответственно, будет неким гибридом, допустим, из базового сценария и, может быть, проинфляционного. То есть тот же базовый сценарий, который, возможно, со временем опять будет пересмотрен в такую более консервативную сторону, поскольку мы уже видим не один год, что ЦБ сначала дает такие достаточно оптимистичные прогнозы по денежно-кредитной политике, по значению ключевой ставки, по инфляции, но из года в год эти прогнозы корректируются в более пессимистичную сторону. Вот. И это просто связано с тем, что далеко не всегда возможно учесть и геополитические риски, например, те же атаки.
2: Очень много факторов. Да, согласен с вами полностью. Спасибо большое. Будем следить за развитием событий. На прямой связи с нашей студией был ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мельчакова.
0: Реклама. Восточный экономический форум – ключевая международная площадка, где обсуждают развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества со странами АТР. С 1 по 4 сентября на радио РБК прямые включения, эксклюзивные интервью, аналитика в реальном времени. РБК. Слушай главное. Партнер трансляции – автомобильный бренд «Волга», ООО «Дистрибьютор легковых автомобилей».
5: Сегодня нестандартный разговор. Обычно мы спрашиваем о будущем футурологов, а сегодня поговорим о будущем самих футурологов и футурологии как дисциплины. Искусственный интеллект уже умеет искать слабые сигналы, выявлять тенденции и тренды, сопоставлять огромные массивы данных и строить сценарии быстрее, а иногда и точнее человека. Значит ли это, что через 30, 50 или 100 лет прогнозирование станет машинной услугой? И кто тогда будет решать, какое будущее считать желательным? Об этом поговорим с футурологом, основателем и управляющим партнером компании MindSmith Русланом Юсуфовым.
0: Образ будущего.
5: Руслан, я хочу начать с парадокса. С одной стороны, сегодня инструментов прогнозирования становится все больше, они становятся мощнее. С другой стороны, само будущее кажется все менее предсказуемым. О чем это говорит? Футурология выходит в свой золотой век или, наоборот, приближается к пределу своих возможностей?
6: Хороший вопрос и хороший угол. Я думаю, запрос на футурологию и в широком смысле на любые механизмы, которые позволяют в эпоху неопределенности хоть немножко приоткрыть завесу тайны, что же там будет, запрос на это будет больше. Другой вопрос, мы хотим на них отвечать при помощи науки, или мы хотим по звездам получать ответы, или мы хотим поддакивание нашим убеждениям, потому что это же тоже снимает тревожность. И самый-самый главный вопрос, сколько там человека останется в этом прогнозе, в этом представлении о прекрасном или ужасном, потому что, действительно, мы можем представить мир, в котором будущее детерминировано, оно предопределено, потому что оракул Илона Маска точно знает, куда мы пойдем. Никаких отклонений нет, и за счет этой детерминированности мы и обеспечиваем стабильность общества. Все знают, что будет через 100 лет, но никакого влияния на это оказывать не могут.
5: Хорошо, футурология останется, фиксируем это. Что кардинально в ней изменится с появлением искусственного интеллекта?
6: Я думаю, здесь две развилки. Одна развилка

0: это еще больше заблуждений. Мы будем получать все те же галлюцинации, которые имеем сегодня в других аспектах. Мы будем чуть больше доверять решениям, под которыми нет основания, верить в них. И здесь возникает вопрос самосбывающихся пророчеств, потому что у нас есть оракул, который рассказывает, как будет, мы начинаем в это верить, и мы начинаем это создавать. Другой вопрос — это действительно здравое использование искусственного интеллекта в ситуации обработки огромных объемов данных, корреляции, скрытых зависимостей, и, по большому счету, это широкое интеллектуальное применение — в той части, которую человек просто не может своим мозгом объять. То есть у нас появляется возможность анализировать, коррелировать, но, наверное, за методами, как мы это коррелируем и анализируем, и выводим свои прогнозы, все-таки должно стоять человеческое суждение.
1: Это хорошо, что ты сказал про методы. Вот как была футурология очень упрощенно устроена раньше? Автор выпускает книгу, или команда исследователей выпускает какой-то годовой отчет, который часто устаревает быстрее, чем остывает бумага, на котором его распечатали. Может ли прогнозирование превратиться из вот такой совокупности ситуативных документов в постоянно обновляемую модель?
0: Да, возможно, конечно. Утро наступило, пришел новый сигнал, и мы обновили, потому что новая переменная появилась в этой парадигме. Другое дело, ты пытаешься понять какую-то субстантивную часть, станет ли она лучше, или ты пытаешься задать вопрос о том, насколько часто мы будем модель обновлять. Да хоть каждую минуту мы ее можем обновлять. Другой вопрос, что она несет за собой.
1: Не станет ли это просто информационным шумом?
0: Конечно. Информационный шум или, знаешь, утренняя методичка для SEO, как ему правильно жить в новом мире, может происходить хоть еженедельное обновление, хоть ежедневное обновление, но она будет тяготеть к определенным байесам. С другой стороны...
1: Настройкам,
0: искажениям, заблуждениям или корректировкам прекрасного. Конечно, можно хоть раз в день обновлять. Другое дело, мы конструируем будущее или мы его прогнозируем?
1: Мы с тобой заговорили о вот таком системном прогнозировании. Сейчас в некоторых компаниях уже применяются подобные системы. Мы собрали несколько примеров, где искусственный интеллект действительно применяется в стратегическом прогнозировании, а его эффект можно хотя бы частично измерить.
2: Компания Shaping Tomorrow создала систему мониторинга на основе искусственного интеллекта для суверенного инвестиционного фонда с портфелем свыше 350 миллиардов долларов. Алгоритмы постоянно ищут слабые сигналы, оценивают, какие долгосрочные тенденции набирают силу и следят за признаками геополитической эскалации, например, вокруг Тайваня. Вместо разового обзора получается постоянно обновляемая карта рисков. Эксперимент, проведенный Лондонской школой экономики и Массачусетским технологическим институтом совместно с Федеральным резервным банком Чикаго, показал, что применение искусственного интеллекта повышает и точность прогнозирования. В эксперименте участвовал 991 человек. Люди прогнозировали 6 реальных показателей – от курса доллара до числа коммерческих рейсов. Участники с более мощными и помощниками показали результат почти на 28% точнее контрольной группы, где применялись более слабые и модели. Исследовательница Джана Лу устроила и еще одну проверку. Дала моделям 500 реальных вопросов с платформы коллективного прогнозирования Меркелос о политике, экономике, технологиях и других событиях. Лучшие модели оказались точнее коллективного прогноза обычных пользователей, но группа самых успешных прогнозистов Меркелос все еще заметно обошла ИИ. Некоторые компании делают футурологические прогнозы, по сути, услугой по подписке. Платформа Future Platform предлагает организациям специализированного ИИ-футуролога. Он работает с отобранной экспертами базой и более чем 70 тысячами аналитических отчетов, строит сценарии и ищет связи между тенденциями.
1: Во всех этих примерах мы видим, что искусственный интеллект там добавляет точности, мощности и так далее, но все-таки во всех этих случаях речь идет о сравнительно краткосрочном прогнозировании. Это месяцы и годы. Но если мы говорим о десятилетиях, 30-50 лет, можем ли мы перекладывать вот ту методологию, которая применяется здесь, на более долгосрочное прогнозирование?
0: Видишь ли, в чем дело? Прогнозирование не равно футурология. Футурология, на мой взгляд, про то, как может быть. А прогнозирование, оно про то, как будет с высокой степенью вероятности. Мне кажется, когда мы думаем о горизонтах десятилетий или горизонтах поколений, нам очень важно понимать, как может быть и что из этого наше. Потому что из сегодняшнего дня мы можем начать строить ту реальность, которая нам ближе, а не смотреть на вероятности. Потому что в случае вероятности мы с тобой щепка, которая плывет по реке, и мы знаем, куда нас вынесет. А в случае конструирования будущего мы

0: тобой субъекты. Мы с тобой все еще понимаем какие-то реперные точки, понимаем, где нам нужно выбрать определенную развилку и пойти по своему пути. Но в данном случае, мне кажется, очень важно думать о последствиях третьего или, может быть, даже четвертого порядка. Потому что, ну, условная такая система, она может рассказать, что биотех будет развиваться, и органы могут печататься, и люди будут жить дольше благодаря этим органам. Мы с тобой сегодня, понимая, что последние 20-30 лет мы пришли к определенным подписочным моделям, мы должны сегодня задуматься о том, а кому эти органы будут положены. Они расколят общество на тех, кто будет жить долго, и плебеев, которые будут, может быть, по подписке у Амазона печень получать, и что они за эту подписку отдадут. И вот если мы не задаем этот вопрос, то тогда мы приходим в мир, в котором технология разовьется, она будет доступна, но как она повлияет на социально-экономические практики, или как она с точки зрения сегодняшней нравственности или представления о прекрасном сломает общество и приведет нас в утопию или антиутопию, это остается за границами этого анализа.
1: В связи с этим вопрос, а как изменится роль футуролога? Вот у нас машина там собирает данные, слабые сигналы, может их анализировать, может даже какие-то сценарии примерные расписывать, и, кстати, очень неплохо. Футуролог для чего нужен?
0: Для разных целей нужен футуролог.
1: Например?
0: В истории, когда футуролог — это придворный бигтеха, футуролог является легитиматором позиции бигтеха. Это пиарщик такой стратегический. В ситуации, когда футуролог находится на службе у государства, футуролог помогает решить государственные задачи в рамках определенной картины мира. Здесь можно подумать и про Штаты, и про Китай. Там огромное количество think-tank'ов. В Штатах, например, они обычно связаны и с разными индустриальными направлениями, и с определенной аффилированностью с партиями. Поэтому вот штатовская школа футурологии, она про плюрализм мнений. Давайте наберем разных тезисов, и потом слепим из них какую-то конструкцию, которую можно отпускать в паблик, или которую можно брать на флаг и нести ее. Китай, там гораздо меньше плюрализма, но Китай идет по пути конструирования будущего. Вот мы видим определенный путь, и этот путь для нас хорош, и мы к нему будем стремиться, поэтому футурологи здесь нужны для того, чтобы проанализировать условно, а что нас к этому пути не приведет, или а какие будут дизрапторы на пути, которые не позволят нас туда привести.
1: Помешают нам.
0: Помешают, да. В ситуации, например, со школой футурологии Залива и Ближнего Востока, там вся история про то, что будущее — это удел. И это будущее элит на самом деле, и это про переход от углеводородной экономики к независимости. Поэтому в зависимости, опять же, от задач того стейкхолдера или той системы, в которой футуролог работает, это очень разное прикладное значение.
1: Если мы представим себе, что вот эти машины, системы прогнозирования и футурологии принадлежат либо государствам, либо крупным корпорациям, мы понимаем, что они начинают не просто предвидеть будущее, но и они определяют, а какие варианты этого будущего можно представить общественности,
0: да.
1: А какие можно не представить. Означает ли это, что футурология становится частью инфраструктуры власти?
0: Ох, ну ты загнул. Прям футурология становится частью инфраструктуры власти. Знаешь, футурологии пока никто не учит, в вузах этих нету курсов специальных. Вот,
1: а вам, надо?
0: Наверное, нужно об этом думать и говорить. Вот кажется, что футуролог — это некая сборная такое понятие, очень резиновое, куда мы можем положить очень разных экспертов, очень разные области экспертизы. Футуролог должен быть и фасилитатором, и аналитиком, и, наверное, еще и философом должен быть для того, чтобы иметь возможность эту рамку нравственности накладывать на свои прогнозы. Должен ли он служить государству? Ну, я бы иначе поставил вопрос. Да, у государства должен быть футуролог, который ему служит. Или у корпорации должен быть футуролог, который ему служит. Потому что это инструмент для управления рисками. Для того, чтобы увидеть на этом столе чуть больше элементов пазла. Но должен ли каждый футуролог отслужить? Ну, наверное, нет. Наверное, это чуть другая позиция.
1: А вот представим себе, что все-таки действительно футурология и стратегическое прогнозирование становятся на службу и корпораций, и государства. Мы попадаем в ситуацию, когда государство и корпорация с одной стороны прогнозируют будущее, с другой стороны могут влиять на принятие решений, которые, в свою свою очередь, это будущее формирует.
0: Великолепный заход, да.
1: Мы здесь возвращаемся к самосбывающимся пророчествам, о которых ты сказал. И не получается ли, что мы попадаем вот в этот порочный круг?
0: Ну, я тебе больше скажу, ты сейчас описываешь ситуацию,

0: ситуацию, которая и так происходит последние много лет.
1: Без футурологии, без искусственного
0: абсолютно.
1: Интеллекта.
0: Абсолютно. Но дальше мы можем попасть в ситуацию, когда механизмы власти настолько меняются, что мы под основанием своих принятых решений имеем чьи-то другие цели. В какой-то момент мы вообще должны будем отойти в сторону, и все функционирование общества переходит, ну, не то чтобы в руки искусственного интеллекта, а скорее переходит на другие рельсы, но этими рельсами и этой инфраструктурой владеет десяток крупнейших компаний по всему миру. И здесь мы прямым путем приходим в киберпанк, там, не знаю, Гибсона, где есть мегакорпорации, где государство... они где-то живут вот в физической среде, но на самом деле всем рулят те, кто имеют возможность производить вычисления, связанные с интеллектом.
1: Представим, что через 20-30 лет у человека появится личная его система, которая будет прогнозировать его здоровье, его карьеру, его отношения с близкими и так далее. Назовем это такой персонализированный футуролог. Во-первых, как считаешь, действительно ли мы к такому можем прийти?
0: Да, я думаю, не 20-30 лет. Уже сегодня у миллионов людей есть кривой, косой, ведро из гаек, опенсорсное, но какой-то и агент, который за них там... делает покупки, принимает какие-то решения или что-то советует.
1: А вот это делает человека свободнее или как раз делает его тоже рабом?
0: Я все время в данном случае вспоминаю замечательный эксперимент 24-го года в МГУ. Нейробиологи, они вживили крысе импланты в голову, и крысой можно управлять удаленно. Она кнопочку нажимала. Кнопочка бинарная. Либо да, либо нет. Потом этой крысе подключили генеративный ИИ, и получается, что система крыса плюс ИИ может отвечать на любой вопрос о мироздании вообще. Там, в таком году открыл Колумб Америку, и она нажимает «да». С точки зрения внешнего наблюдателя, это крыса на максималках. Но как только ты забираешь этот внешний мозг, крыса деградирует до своего предыдущего состояния. Поэтому с точки зрения крысы, как субъекта внутри системы, ничего не поменялось. Крыса даже не понимает, что происходит. Но крысой кто-то начинает управлять в этой системе. Поэтому здесь возникает куча вопросов. Кто нам это советует? Какую часть своей субъектности мы отдаем? И не превращаемся ли мы в людей, которым разучились читать книжки и залипли в ленте?
1: Мой финальный вопрос. Что из будущего уже началось, но мы этого еще не заметили?
0: Я думаю, массовое делегирование наших решений, оно началось как раз в ситуации, когда мы перестали думать. Менеджер поручил своему сотруднику написать отчет. Сотрудник написал его с ИИшкой и переслал менеджеру. Менеджер запихнул отчет в любую там нейросеть, получил ответ, скинул своему помощнику. Получилось, что люди занимаются копипастой, перекидывая друг другу Ctrl-C, Ctrl-V, не имея никакой субъектности в этом решении. Сколько нам нужно месяцев, чтобы у нас думалка деградировала, и сколько нужно времени, чтобы передачи между людьми не нужно было, потому что агенты могут сами себе друг другу там передавать. Так что я думаю, что наш ключевой вопрос — это сохранение субъектности, которая, возможно, расколет мир на думающих и очень несчастных людей. Как ни странно, мы с тобой говорим про технологии, но неизбежно возвращаемся к вопросам, которые всегда поднимались и до сих пор не решены.
1: Вот такая развилка от футуролога Руслана Юсуфова. Сегодня мы говорили о будущем футурологии, но на самом деле, как мне кажется, о границе между знанием и влиянием. Чем мощнее становится машина прогнозирования, тем важнее не только их точность, но и то, кто задает им вопросы, какие данные они считают значимыми и кто выбирает из предложенных сценариев. Поэтому футуролог будущего, возможно, будет не пророком, а человеком, который сохраняет множественность вариантов и не дает наиболее вероятному сценарию стать единственно возможным. Это был «Образ будущего». Я Александр Ляпин. До встречи. У меня в гостях был футуролог Руслан Юсуфов.
2: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
3: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о том, почему дети не любят есть овощи и пробовать новое. Каждый прием пищи превращается в войну. Попробуй хоть кусочек, это полезно. Ты же даже не попробовал. Родители в отчаянии, а нейробиология говорит, это нормально. И причина в миндалевидном теле и его связи со стравковой долей. У детей до 3-4 лет амигдала гиперчувствительна ко всему новому. Это эволюционный механизм. Древние люди не могли позволить ребенку есть незнакомые ягоды, вдруг они ядовиты. Одновременно с этим островковая доля, которая обрабатывает сигналы от внутренних органов и отвечает за пищевые предпочтения,

0: Зеркальные нейроны ребенка считывают ваше состояние. Если вы с аппетитом едите брокколи, его островковая доля получает сигнал: это безопасно, мама не умерла. Четвертое. Давайте ребенку трогать, нюхать, ломать овощи. Тактильный контакт через соматосенсорную кору снижает тревогу быстрее, чем любые уговоры. И помните, неофобия, естественно, снижается к 5 годам, когда созревают связи между амигдалой, гиппокампом и островковой долей. Если вы не давите, она пройдет сама. Сделайте еду нейтральной территорией, и однажды он сам потянется к тому, что лежит на вашей тарелке. С вами был Родительский контроль. Контролируем не детей, а ситуацию.
1: РБК «Тренды». Инженерия данных в логистике – это уже не просто управление автопарком, скорее работа с экосистемами на базе цифровых двойников. Ожидается, что к 2033 году мировой рынок логистического программного обеспечения вырастет до 40 миллиардов долларов. Симуляции позволяют за минуты просчитывать тысячи сценариев – от переноса хаба до оптимизации штата водителей. Это дает возможность оценить влияние каждой переменной на всю сеть. Тренд зададут технологические гиганты, которые первым внедрят ИИ-агентов для автономного управления цепочками. Преимущество получат и компании с чистыми данными. Успех моделирования на 90% зависит от качества входящей информации, а значит, наведение порядка в базах станет критическим фактором выживания.
2: Прочтите уже другую книгу. Не хочется предрекать новой Поттериане провал. HBO — это все-таки знак качества. История о мальчике, который выжил, снова попала в хорошие руки. Экспекто патроном.
1: Кино с Еленой Фоминой. Громкие новинки кинопроката и новости индустрии. О том, что действительно стоит посмотреть или не стоит. Каждый день на радио РБК.
3: Новости, заявления, события. Каждый день новые поводы задать главный вопрос. Что с этим делать и как это влияет на нас? Разбираемся в программе «Что это значит?». Контекст, смыслы, последствия. Подводим итоги дня вместе с экспертами. По будням с 18 до 21.
1: Ошибка на миллион. Краткое руководство «Как испортить все».
3: Цифровой просчет. В 1975 году инженер Kodak Стив Сассон собрал первую в мире цифровую камеру. Она весила почти 4 килограмма, записывала черно-белый снимок с разрешением всего 0,01 мегапикселя, а его сохранение занимало 23 секунды. В Kodak понимали, что технология однажды изменит фотографию, но был риск. Цифровые камеры могли уничтожить главный источник дохода компании – фотопленку и ее проявку. Вместо того, чтобы развивать собственное изобретение, Kodak еще долгие годы делала ставку на привычный бизнес. За это время цифровая фотография стала массовой, а лидерство постепенно перешло к конкурентам. В начале 90-х Kodak оставалась одной из самых дорогих компаний США, а ее рыночная стоимость превышала 30 миллиардов долларов. Спустя два десятилетия, в 2012 году, компания подала заявление о банкротстве. Kodak первой увидела будущее фотографии, но зарабатывать продолжала на ее прошлом.
1: Ошибка на миллион.

16:30 в Москве, в студии с новостями Юлия Родина. Анкара поддерживает контакты с Россией и Украиной по ситуации в Черном море, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. По его словам, нынешняя напряженность сказывается не только на безопасности Черноморского региона, но и на международных поставках продовольствия, поскольку зерновые не попадают на мировые рынки. Фидан добавил, что целый ряд стран обращался к Анкаре с просьбой повлиять на эту ситуацию. Встреча Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Бишкеке прошла в дружеской и конструктивной атмосфере. Лидеры доверяют друг другу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. На встрече стороны обсуждали двусторонние отношения. В частности, затрагивался вопрос введения безвизового режима между странами на постоянной основе. 3 человека ранены в результате атаки беспилотников на коммерческие объекты в Белгородской области, сообщил оперштаб региона. Инцидент

0: произошел в Шебекино. В здании разбиты окна и пробита кровля. Кроме того, в результате прилета боеприпасы повреждения получили 2 частных дома, хозпостройка, 3 машины и газовая труба. Пространство для последующего снижения ключевой ставки сузилось. Дальнейшие решения будут зависеть от фактической ситуации и цели вернуть инфляцию в 4% к 2027 году. Об этом заявил зампред Банка России Алексей Заботкин. Он отметил, что регулятор сохраняет оценку вклада ситуации на топливном рынке на инфляцию в 1,5 процентных пункта. Пересмотр возможен в октябре. Россияне смогут оформить самозапрет на участие в азартных играх. Закон вступает в силу с завтрашнего дня. Это касается букмекерских контор, тотализаторов и казино. Заявление можно будет подать лично через МФЦ или дистанционно через госуслуги. Минимальный срок самозапрета составит 12 месяцев. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».
1: Ну и еще одна срочная новость. Глава Минтранса Андрей Никитин рассматривается в качестве основного кандидата на должность вице-премьера, курирующего транспортный сектор. Об этом РБК рассказали 2 источника в судоходной и логистической отраслях и подтвердили 2 источника, знакомых с обсуждением кандидатур.

0: запуска сети 5G сообщили в Минцифры. Сети пятого поколения должны появиться в городах-миллионниках в ближайшее время. Билайн, Мегафон, МТС и Теле2 смогут разворачивать 5G на частотах, которые уже используют для сети 4G. Кроме того, операторам выделены новые полосы радиочастот. С 2027-го начнется поэтапный переход на российские базовые станции. При этом на iPhone российские сети 5G работать не будут. В Минцифры объяснили это требованиями к технологиям шифрования. Что изменится с запуском 5G? На связи партнер практики цифровой трансформации компании Strategy Partners Сергей Кудряшов. Сергей, добрый день. Когда обычные пользователи реально получат доступ к 5G?
1: Этот вопрос, с одной стороны, содержит ответ в принятом решении, то есть там теперь четко обозначены горизонты внедрения сетей, то есть до 2027 года они должны заработать в городах-миллионниках, с одной стороны, да, с другой стороны, очень сильно как бы скорость распространения этих сетей и реальное их покрытие будет зависеть от того, насколько быстро будет готово оборудование, поскольку сейчас, насколько мне известно, пока серийного оборудования российского производства для сетей 5G пока нет.
0: А что изменится по сравнению с 4G? Вот все говорят 5G, 5G, я пока не очень понимаю. Может быть, вы нашей аудитории мне расскажете, что кардинально может поменяться?
1: Ну, та модель, которая была выбрана и сейчас вот стало нам известно через вот это решение, это модель, которая позволяет запуск сделать более быстрыми темпами, то есть не ждать там десятилетия, но поскольку это как раз такой, скажем так, гибридный формат запуска, в котором для сетей 5G будет использоваться существующая инфраструктура и диапазоны 4G, это, собственно, означает, что какого-то прям кардинального прироста скорости пользователям не стоит ожидать, сколько будут использоваться частично диапазона 4G, и, соответственно, в этом диапазоне две сети будут сосуществовать вместе. Ну, то есть, можно, может, будет ожидать где-то прирост скорости, ну, наверное, не, как это, не на порядок, да, но там на 15-20%.
0: 15-20%. Но, насколько я понимаю, использование этих сетей просто ускорит запуск самого формата 5G.
1: Да, да. Да, ускорит запуск, плюс вот те новые частоты, которые были выделены операторам бесплатно, они не являются, ну, это вот мы в прошлом эфире об этом говорили, они не являются вот самыми, скажем так, подходящими частотами для разворачивания 5G, на которых в основном в других странах мира делается это разворачивание. В этом диапазоне есть ограничения, связанные с тем, что чем выше частота, тем слабее, скажем так, пробивная способность сигнала. Но это как вот в бытовых роутерах в диапазоне 2.4. Скорость ниже, но пробиваемый стен больше. Соответственно, в диапазоне 5 у нас скорость выше, но пробиваемый меньше. Поэтому придется строить примерно в 2 раза больше базовых станций для того, чтобы все работало.
0: 7 лет вот уже прошло с тех пор, как первые запуски сетей мобильной связи пятого поколения прошли в мире. А какому бизнесу вот за это время, может быть, уже стало понятно, 5G нужен больше всего?
1: Но 5G изначально разворачивался с точки зрения бизнеса прежде всего для организации так называемого промышленного интернета вещей, то есть, соответственно, разворачивание частных сетей связи на тех или иных производственных объектах, где сложно или там невозможно обеспечить надежную проводную связь, но при этом есть необходимость как бы высокой связанности, низкой задержки связи между оборудованием. Ну, например, скажем так, если компания эксплуатирует парк беспроводных самосвалов в карьере, необходимо ими там когда-то удаленно управлять, получать с них телеметрию, вот 5G для этого идеально подходит.
0: Хорошо. Ну и, наверное, финальный вопрос, который беспокоит не только меня, но и всю нашу аудиторию слушателей. Может ли запуск 5G привести к росту тарифов на мобильную связь, по вашему мнению? Сергей.
1: Вопрос хороший. Наверное, сейчас сказать сложно, поскольку

0: пока, ну, скажем так, инвестиции в любом случае операторам делать придется. То есть даже если мы используем диапазоны 4G для разворачивания, придется менять антенны, передатчики для того, чтобы они поддерживали эту технологию. Поэтому какой-то объем инвестиций все равно делать придется. Но операторы, скорее всего, здесь получат больший трафик, который будет естественным образом происходить, ну, потому что, скажем так, просто пропускная способность вырастет. Поэтому в какой модели все сбалансируется, увеличится реальная стоимость или, соответственно, они доберут это все за счет роста трафика, ну, как бы здесь, мне кажется, время покажет.
1: Ну что ж, посмотрим и будем следить за развитием событий, но что-то мне подсказывает, что любые инвестиции где-то все равно ложатся на плечи клиента со временем. Директор по связям с государственными органами Мегафона Владимир Месропян отметил, 5G уже был протестирован как на отечественных, так и на доступном иностранном оборудовании.
2: Решение Государственной комиссии по радиочастотам, как нам кажется, открывает новую главу в развитии телекоммуникационной отрасли в нашей стране. Мегафон, как пионер в запуске предыдущих поколений связи, полностью готов к запуску сетей пятого поколения на выделенных нам частотах. Ранее в собственной лаборатории мы уже протестировали сценарий перехода на 5G как для частных корпоративных клиентов, так и для собственной инфраструктуры на отечественном и доступных образцах иностранного оборудования. Ожидаем, что технология 5G станет драйвером цифровизации промышленности, городской инфраструктуры, логистического сектора и других стратегических отраслей, где критически необходимо обеспечить максимальную скорость, надежность, минимальные задержки и поддержку большого числа подключений одновременно. Мы верим, что запуск 5G станет драйвером для появления принципиально новых бизнес-моделей, где связь выступает не просто каналом передачи данных, а полноценной платформой для цифровой трансформации отраслей экономики.
1: Напомню, в России утвердили условия запуска сетей 5G, и об этом сообщили в Минцифры. Сети пятого поколения должны появиться в городах-миллионниках в самое ближайшее время. С 2027-го начнется поэтапный переход на российские базовые станции. Мы обсуждали этот вопрос с партнером практики цифровая трансформация компании Strategy Partners Сергеем Кудряшовым.
3: Реклама. Жизнь проходит в бешеном ритме, и в таком ритме нет времени искать стабильный интернет или разбираться со сложными приложениями. Хочется одного простого решения, чтобы оставаться в курсе событий. С приложением FM-Play Radio РБК запустится в один клик. Даже если его еще нет в вашем городе. Главные новости дня везде с вами. FM-Play. Твое радио всегда рядом. Доступно во всех популярных магазинах приложений. Возрастное ограничение 16+.
4: Информационные технологии, финансы, промышленность. Сложные продукты требуют понятного объяснения. Публикуйте экспертные материалы на РБК-компании и помогайте клиентам лучше понимать ваш бизнес. РБК-компании. Все здесь, все здесь. 18+.
3: Рынки на РБК.
1: Стартовала новая рабочая неделя, ну и, естественно, мы в какой-то степени следим за тем, что дало импульс в пятницу тем или иным движениям на рынке. Ну, в частности, в первую очередь речь идет об отчетах. Многие из них признаны игроками рынка достаточно успешными. В частности, выделяют многие аналитики, и мы сегодня говорили об этом в первой половине дня, отчет Лукойла, ну и ряда других компаний. Об этом подробнее прямо сейчас Денис Муравьев. Денис, доброго дня.
5: Приветствую. Добрый день. Если мы говорим про отчеты, а сезон отчетов у нас завершается, и сегодня из значимых результатов это Аэрофлот. Он опубликовал свои результаты за второй квартал. Выручка выросла незначительно, практически осталась на прежнем уровне. Скорректированная EBITDA увеличилась на 14%, чистая прибыль упала на 76% до 11,4 миллиардов рублей. Вот такие результаты у Аэрофлота, и сегодня на таком отчете акции находятся у нас в минусе. Но несмотря на то, что отчеты достаточно благоприятные в большинстве своем, то рынок все равно не спешит идти вверх. И несмотря на то, что вот в последней торговой сессии действительно преобладает позитив, но это не тот рост, на который рассчитывают инвесторы. Если мы посмотрим на картину, то действительно локально, я подчеркну, локально индекс Московской биржи находится в восходящем тренде, то если мы посмотрим среднесрочно, то здесь

0: все тоже влияние нисходящее, и индекс Московской биржи смотрит вниз, триггеров для роста пока нет. Единственное, сейчас рынок живет ожиданиями и переговорами Путина и Си Цзиньпиня на полях ШОС, и все ждут какого-то решения по Сибири-2, и на этом фоне сегодня акции «Газпрома» приободрились, но вот пока никаких новостей по этому вопросу не поступало, и акции находятся в небольшом плюсе, но, конечно, если здесь оправдаются ожидания, то будет такой вынос в акциях «Газпрома» и в индексе Московской биржи, потому что достаточно большую долю «Газпром» занимает в индексе Московской биржи. А так, среднесрочно, пока все без изменений, под властью геополитики индекс Московской биржи находится, и здесь нужно дождаться какой-то определенности, а ее пока нет, поэтому мы видим, как все отскоки, а сейчас именно по-прежнему идет отскок, все отскоки эти продавливаются и идут вниз. Ну и плюс у нас все-таки внутренняя история тоже давит, скоро заседание Центрального банка по ключевой ставке уже 11 сентября состоится.
1: Ну да, было заявление не так давно, в нашем эфире мы говорили о том, что Алексей Заботкин задал некие коридоры и инфляционные ожидания озвучил. Но я бы хотел вернуться к геополитике, если возможно, ненадолго. Цена на нефть марки Brent подскочила на 2,94% сегодня на торгах и на пике достигала 90,69. Сейчас, насколько я понимаю, на биржбанке там торги идут даже выше отметки 91. Это сигнал к тому, что игроки опасаются не завершения конфликта Ирана и Соединенных Штатов, либо это какие-то другие мотивы?
0: Да здесь все просто. Уже инвесторы перестали реагировать так, как раньше, на то, что происходит на Ближнем Востоке, и все больше поступает сообщение о том, что страны переориентируются, они все-таки доставляют свою продукцию, несмотря на то, что достаточно серьезная ситуация на Ближнем Востоке, и сегодня мы увидели новую эскалацию, но, тем не менее, Brent находится в определенном диапазоне и особо никуда не идет, не двигается. Поэтому я думаю, что мы в этом диапазоне будем жить до тех пор, пока либо не произойдет серьезная действительно эскалация, когда, например, пострадают объекты Саудовской Аравии, нефтяные, либо деэскалации, когда все-таки США и Иран договорятся, тогда цены на нефть действительно быстро пойдут вниз. Вот пока мы будем находиться в коридоре, и я думаю, что нефть особо никуда дальше у нас и не пойдет.
1: Ну что ж, будем следить за развитием событий. В первую очередь смотрим, что происходит на саммите ШОС в Бишкеке. Завтра, напомню, открывается Восточно-экономический форум. Наверняка будут озвучены ряд заявлений, которые
0: тоже, да, поддержат рынок акций.
1: Да, вслед за которыми последуют некие те или иные движения на рынке акций. Денис Муравьев в нашем эфире. А больше корпоративных новостей прямо сейчас в нашей студии.
2: О чем говорят отрасли?
3: В студии с обзором Юлия Родина. Выручка России от экспорта чая за 7 месяцев составила почти 54 миллиона долларов, что на 20% больше, чем год назад. Объем поставок вырос на 6% до 6 тысяч тонн, сообщили в центре «Агроэкспорт». Наибольшая выручка получена от поставок в Белоруссию. Далее идут Казахстан, Азербайджан, Киргизия и Узбекистан. Впервые с 2022 года возобновились поставки чая и в Палестину.
2: Промышленность.
3: Российские рыбопромышленники за 7 месяцев увеличили долю продукции глубокой переработки почти до 15%, несмотря на снижение вылова рыбы и производства рыбной продукции. Об этом сообщили в Ассоциации судовладельцев. Производство рыбной продукции с января по июль снизилось более чем на 3%, до 2,5 миллионов тонн. Основной объем рыбной продукции традиционно обеспечил Дальневосточный федеральный округ.
2: Логистика.
3: Потребность России в танкерах-газовозах до 2040 года оценивается в более чем 40 единиц, сообщил глава Минвосток развития Алексей Чекунков. Суда нужны для перевозки СПГ и стабильного газового концентрата для уже запущенных и перспективных проектов. Ранее в июле премьер Михаил Мишустин сообщал, что начато проектирование полностью российского танкера для перевозки газа, который может стать основой грузового флота на стратегических маршрутах Северного морского пути.
2: Отрасли на РБК. Для тех, кто умеет слышать.
1: 16.47 в российской столице. Вы слушаете радио РБК. Букет к 1 сентября в этом году обходится в среднем в 4800 рублей.

0: Такие данные ТАСС привели в мегамаркете, при этом чаще всего покупатели укладываются в сумму от 3 до 5 тысяч рублей. Один из трендов этого года – один большой букет от всего класса вместо отдельных букетов от каждого ученика. Такие заказы все чаще делают централизованно, рассказала руководитель отдела продаж цветочной студии Made Flowers Екатерина. По ее словам, спрос по сравнению с прошлым годом не изменился, а средний чек вырос.
1: Спрос у нас по сравнению с прошлым годом просто остался тот же, немножко поднялся средний чек. То есть в том году у нас он был там в районе 3900-4, сейчас вот у нас в районе 4200-4300. Знакомые, да, заказывают букеты на класс, стараются объединиться там, да, и, например, в одном заказе на весь класс, так что было 7, 10, там 12 букетов. Сейчас выбирают букеты чаще не моно, классические какие-то, а чтобы были какие-то добавки. Ну, то есть всем какие-то понятные, известные цветы, которые обычно там брали всегда на первых сентября, это подсолнухи, гладиолус, гортензии, но с какими-то там добавками.
0: Спрос на дорогие букеты снижается, покупатели чаще выбирают средний и эконом-сегменты и реже совершают эмоциональные покупки, отметил основатель Turkan Flower School Дмитрий Turkan.
2: Могу сказать, что в премиум-сегменте продолжают покупать цветы. То есть я вижу по, там, допустим, оптовым базам, где цветы там для люксовых магазинов, да, где для более эконом. И я смотрю, там, где для люксовых, там всегда есть люди и всегда покупают цветы. Хочу сказать, что, естественно, в люксовом сегменте тоже пали продажи. Они перестали быть более такими эмоциональными, как раньше. Да? То есть сейчас к выбору цветов подходят так осознанно, уже знают, уже есть опыт, уже разбираются, уже более как-то точечно выражают свои мысли. То есть, знаете, осознанный подход появился к премиум-сегменте. Я могу сказать, что сейчас средний чек он упал по Москве на эконом-плюс. Упал где-то на процентов 20-25, стал вот 6-8 тысяч. Премиум-сегмент, средний чек 15 тысяч получается. А эконом, я думаю, до 2 тысяч где-то.
0: Более 600 тонн свежих цветов везли в Россию через Внуково и Шереметьево с начала августа перед 1 сентября, сообщили в Федеральной таможенной службе. Среди основных поставщиков – Кения, Китай, Колумбия и Эквадор, а также Турция, Азербайджан и Узбекистан. При этом в целом россияне стали покупать цветы реже. По данным инфолайн-аналитики, которые приводят ведомости, за 7 месяцев продажи в натуральном выражении сократились на 4%, до 1 миллиарда 270 миллионов штук. В деньгах рынок составил 266,5 миллиардов рублей, примерно на уровне прошлого года. При этом спрос заметно уходит в интернет. Продажи цветов в обычных магазинах снизились на 4,5%, а онлайн выросли примерно на 26%. Сенсационное поражение Новака Джоковича, успех московского хоккейного клуба «Динамо» и очередной призыв к отставке главы Международной федерации футбола Джанни Инфантино. Егор Белов с обзором спортивных новостей.
3: Спорт на РБК. Новак Джокович впервые за 20 лет потерпел поражение в первом круге турнира «Большого шлема». Серб в 5 сетах проиграл аргентинцу Мариано Навоне на US Open. Первый сет остался за Навоне, он победил на тайбрейке 7-5. Во втором успех праздновал Джокович, тоже 7-5, но уже без тайбрейка. Новак закрепил преимущество в третьей партии 6-4, но было видно, что Джокович находится не в оптимальных кондициях. По ходу матча он испытывал боль в спине и брал медицинский перерыв. Четвертый и пятый сеты выиграл аргентинец 6-2-6-1. Победитель матча после игры сообщил, что это пока самый главный успех в его карьере.
4: Да, конечно, это лучшее, что я когда-либо видел на корте. Я имею в виду этот потрясающий стадион, самый большой из всех, на которых я играл. Мы провели 5 сетов. Я обыграл величайшего теннисиста в истории. Такое случается не каждый день. И, разумеется, я очень счастлив.
3: Хоккейный клуб «Динамо Москва» в рекордный 8-й раз выиграл Кубок Мэра. В финале предсезонного турнира столичный клуб встречался с минским «Динамо» и победил со счетом 4-1. В кубке также участвовали московские ЦСКА и «Спартак», Екатеринбургский «Автомобилист», казанский «Акбарс», нижегородская «Торпеда» и «Шанхай Дрэгонс». Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября. Нападающий Кирилл Марченко с большой долей вероятности начнет новый сезон в Коламбусе. Об этом в интервью «The Columbus Dispatch» заявил президент и генеральный менеджер клуба Дон Уодел. Ранее сообщалось, что россиянин не собирается связывать с клубом долгосрочное будущее и вскоре покинет коллектив. Контракт игрока с «Коламбусом» истекает через год. Гонщик «Тойоты»

0: Сами Пайри выиграл ралли Парагвая. Успех стал для финна третьим в чемпионате мира и третьим кряду. Пайри – первый гонщик в истории, одержавший 3 стартовые победы подряд. Вторым и третьим стали пилоты Hyundai – Хайден Пэддон и Адриан Фурмо. Лидер сезона Элфин Эванс из Тойоты занял 4-е место. Победа позволила Пайри существенно сократить отставание в чемпионате. На счету Эванса 216 баллов, Пайри заработал 196, Оливер Сольберг – 175.
1: Я чувствую себя очень хорошо. Не знаю, как обстоят у нас дела с турнирной таблицей, но мы по-прежнему стараемся сделать все, что в наших силах. Чемпионат проходит неплохо. Я рад тому, как все складывается.
0: Джанни Инфантино должен уйти в отставку. Такое мнение высказал бывший президент УЕФА Мишель Платини. Инфантино нарушает правила, являясь их гарантом, говорит француз. Ранее Инфантино лишился поддержки от УЕФА из-за желания продать часть прав на проведение чемпионата мира частным инвесторам. По ходу недавнего мундиаля руководители Международной федерации футбола приняли несколько неоднозначных решений. Платини раскритиковал инициативу с появлением рекламных пауз во время матчей. Говорил и об отмененной красной карточке игрока американской сборной Флорина Балагуна. Сообщалось, что футбольные чиновники отменили удаление после звонка Дональда Трампа. По словам Платини, Инфантино не соблюдает правила и потому должен уйти в отставку.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
3: Жителям самых богатых регионов России нужно почти 6 лет, чтобы накопить на самую маленькую квартиру в Москве, а жителям Дагестана почти 21 год. Такие данные приводит федеральный портал «Мир квартир», подсчитав, сколько времени потребуется жителю каждого региона, чтобы купить студию площадью 28 квадратных метров в столичной новостройке. Речь идет, конечно, о виртуальном сценарии. Человек откладывает на квартиру всю свою зарплату, ничего не тратя на жизнь. Для справки, средняя студия в Москве сегодня стоит 14 миллионов 120 тысяч рублей. Так вот, быстрее всего накопят жители Ямало-Ненецкого округа. Им понадобится 5 лет и 7 месяцев. На втором месте Камчатский край – 5 лет и 9 месяцев. Москвичи справятся за 6 лет и 4 месяца, а жители Подмосковья – за 9 лет ровно. Санкт-Петербург на 11 месте – 9 лет и 1 месяц. В конце списка регионы Северного Кавказа. Жителям Дагестана придется копить 20 лет и 8 месяцев. Ингушетии – 20 лет и 5 месяцев. Чечне – 20 лет и 4 месяца. Ну а Карачаево-Черкесии и Северной Осетии – почти 20 лет ровно. В Ивановской области срок накопления на московскую студию – 18 лет и 3 месяца. В Костромской области и Калмыкии – чуть более 17 лет. В среднем по России при зарплате 110 тысяч рублей житель страны будет копить на московскую студию 10 лет и 7 месяцев. Для сравнения, 2 года назад этот срок составлял почти 12 лет. Дело в том, что квартиры студии в столице стали чуть доступнее благодаря росту зарплат. За 2 года они выросли на 28%, тогда как цена студии увеличилась всего на 15% за это же время.
4: Ора 03 – это автомобиль, который словно сошел со страниц японской манги и внезапно получил китайский паспорт. Hyper SSR – это не про изыски, это про эффект. Машина, которая не просто едет, она входит в кадр.
5: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?». Каждый день на радио РБК.
2: Резать лося. Лося. Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
6: Усредниться. Докупить актив, который уже есть в портфеле при его падении, значит усредниться. Такая сделка снижает среднюю стоимость покупки той или иной акции, и логично, что чем дешевле куплена бумага, тем больше у нее запас роста. Однако у такой стратегии есть свои противники. Они пренебрежительно называют усредняльщиками тех инвесторов, которые вместо того, чтобы закрыть убыточную позицию, наоборот, наращивают ее. Справедливости ради нужно сказать, усреднение несет риски и может привести к еще большим потерям. Элина, дай усредню.
7: Дима, успокойся, эти деньги на еду.
6: Дмитрий Полянский, Элина Тихонова, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор». В целом, современное искусство – это то или не то? Во что можно проинвестировать?
8: У нас нет вторичного рынка, вы это никогда не сможете продать. Если мы идем в магазин и покупаем бутылку кефира, мы не думаем, что мы перепродадим через неделю.

0: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвестиции определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17:10.
1: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
2: Криптоставки под запретом. Крипторынок снова сталкивается с запретами. На этот раз под удар попали сервисы прогнозов. В Аргентине суд обязал заблокировать крупнейшую платформу криптоставок в мире. Интернет-провайдеры должны закрыть доступ к сайту, а магазины приложений ограничить установку. Причина – претензии регуляторов. Платформа фактически работала как нелегальное онлайн-казино, без проверки личности, возраста и каких-либо ограничений. При этом сам формат – это не классические ставки. Пользователи покупали прогнозы «да» или «нет» на реальные события, от выборов до цен на криптовалюты. Но именно это и вызывает вопросы. Граница между аналитикой и азартной игрой здесь почти исчезает. Аргентина не первая. Ранее доступ к таким сервисам ограничили во Франции, Сингапуре, Таиланде и Австралии. В 2026 году к ним присоединились Португалия, Венгрия и Нидерланды. А вот в США противоположный тренд. Там крупные игроки, наоборот, заходят в рынок прогнозов и инвестируют в такие платформы. И здесь возникает ключевой вопрос. Это новый финансовый инструмент или просто азартные игры? Игры в цифровой оболочке. Ответ на него сейчас и определяет, будут такие сервисы расти или уходить в тень.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве. Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 17:00 в Москве. В студии с новостями Юлия Родина. Владимир Путин и индийский премьер Нарендра Моди проводят переговоры в Бишкеке в рамках саммита ШОС. Путин отметил, что торгово-экономическое сотрудничество стран развивается, товарооборот прибавил более 2%. Индийский премьер, в свою очередь, подчеркнул, что Индия поддерживает все мирные усилия на украинском треке и продолжит это делать дальше. Глава Минтранса Андрей Никитин рассматривается в качестве основного кандидата на должность вице-премьера, курирующего транспортный сектор. Об этом РБК рассказали несколько источников. По информации, действующий вице-премьер Виталий Савельев выдвинут кандидатом в депутаты Госдумы от «Единой России». После выборов он покинет правительство. Банк России планирует перейти к новым срокам применения ключевой ставки по средам вместо понедельников. Об этом заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. По его словам, регулятор рассчитывает перейти на новый режим уже в начале следующего года. Число пропавших без вести в результате крушения судна у побережья Северного Кипра возросло до 20. 239 человек удалось спасти, сообщил премьер непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра. Поисково-спасательные работы в районе происшествия продолжаются. Ранее сообщалось, что всего на борту судна находились 267 пассажиров, погибли 8. Среди них может быть одна россиянка. Таганско-Краснопресненскую линию московского метро продлят в район Куркино, сообщил мэр Сергей Собянин. На участке в более чем 5 километров планируется построить две станции. Предварительно они могут называться Новокуркинское шоссе и Куркино. Продление фиолетовой ветки должно улучшить транспортное обслуживание около 350 тысяч человек. Больше новостей читайте на сайте РБК.

0: Ну, ты в российской столице. Доброго дня. 31 августа, понедельник. Завтра в школу. А сейчас посмотрим на фондовые рынки, на площадке, что изменилось за последний час и за сегодняшний день. Достаточно бодро начинали сегодняшнее утро. Рынок акций уверенно рос. И по состоянию, например, на 10 утра на открытие добавлял практически 1% и составлял 2135 пунктов. Индекс РТС также в зеленой зоне почти на процент и составлял 785 пунктов. На данный момент динамика следующая. Индекс Московской биржи 2130. Ну, небольшой откат в течение дня, но все-таки произошел. Индекс РТС на отметке 784 пункта. Что касается нефти, то здесь все пока сосредоточено возле отметки $91. 90-80 на данный момент торгуется нефть марки Brent, стоимость одного барреля. Ну и о межбанке. В данный момент укрепление рубля по отношению к юаню. 12 рублей 75 копеек по отношению к доллару и евро. Здесь наоборот тенденция на ослабление. 99 рублей 74 копейки европейская валюта на межбанке и 86 рублей 2 копейки стоит в данный момент на межбанке американский доллар. Ну и очень кратко о крипте. В завершении этого цикла и боковика пошел хоть небольшой, но рост 77 952 доллара за один биткоин. Пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сузилось, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин. Так он ответил на вопрос журналиста о влиянии ситуации на топливном рынке на денежно-кредитную политику. По словам Заботкина, это уже было учтено в июльском прогнозе по ставке на этот и следующий год. Новые оценки Центробанка представят аналитики в октябре. Еще один фактор – высокие инфляционные ожидания. В августе они снизились с 14,7% до 13,7% годовых, следует из опроса Инфома по заказу как раз Центробанка. Кроме базового, Центробанк представил еще несколько планов и сценариев. Дезинфляционный, проинфляционный и рисковый. Основные заявления зампреда и направление денежно-кредитной политики обсудим с главным экономистом «Ренессанс Капитал» Андреем Милащенко. Андрей, добрый день. Центробанк говорит, что пространство для снижения ставки так или иначе сузилось. Это сигнал, что будет пауза или ставка продолжит снижаться?
1: Добрый день. Сигнал, который сегодня дал Алексей Борисович, в принципе, не изменился по отношению к июльскому, когда регулятор говорил, что будет рассматривать все поступающие данные и действительно допускает, что на одном из ближайших заседаний может взять паузу в цикле снижения ключевой ставки. Тем не менее, прогноз регулятора предусматривает, что цикл снижения ставки будет продолжен, хотя и очень скромными темпами.
0: Ну, давайте попробуем чуть подробнее, может быть, разобрать тот сценарий Центробанка, который вы считаете сейчас самым вероятным. Ну, вот, допустим, 11 сентября на очередном заседании совета директоров что произойдет?
1: Мы ожидаем, что 11 сентября Банк России будет вновь выбирать между сохранением ставки неизменной и снижением на 25 базисных пунктов. При этом сейчас, как нам видится, сценарий сохранения выглядит более вероятным. Дело в том, что в устойчивой части потребительской корзины темпы роста цен существенно ускорились в июле. Есть предпосылки, что в августе они несущественно замедлятся. При этом новая волна топливного шока, как мы ожидаем, может вновь негативно повлиять на инфляционные ожидания уже в сентябре. Понятно, что к моменту заседания Банк России, скорее всего, не будет располагать этими данными, но будет так или иначе иметь их в виду.
0: Регулятор рассчитывает, вернуть инфляцию к 4% уже в следующем году. Насколько это достижимо при нынешней динамике цен, на ваш взгляд?
1: Достижение цели по инфляции регулярно смещается вправо. Все эти разовые неустойчивые шоки появляются с достаточной регулярностью. Мы видим, что все последние годы экономика складывается где-то между базовым и проинфляционным сценарием Банка России. Мы думаем, что по итогам 2027 года будет примерно так же, соответственно, инфляция останется чуть выше цели по инфляции.
0: Ну что ж, спасибо большое. На прямой связи с нашей студией был главный экономист Ренессанс Капитал Андрей Милащенко. Мы обсуждали заявление Алексея.

0: Заботкина, и достаточно подробнее, я думаю, что и об этом разговор пойдет далее в нашем эфире. Сезон отчетов подходит к концу, свежие данные выгрузили и наши ритейлеры, посмотрим, куда могут пойти графики их бумаг и кто из бизнесов крепче стоит на ногах. Запасайтесь, так сказать, чипсами, поговорим о тех, кто эти чипсы продает буквально через минуту. Программа «Инвестчас» на нашем эфире.
1: Реклама. Портфель инвестора с ВТБ «Мои инвестиции». Программа для тех, кто инвестирует осознанно. Мы говорим о том, что происходит в экономике и на рынках, о чем нужно знать инвестору сегодня, какие инвест-идеи есть на рынке и как ими воспользоваться. Обсуждаем, как события дня влияют на бумаги в инвест-портфеле. Предлагаем стратегии действий вместе с экспертами ВТБ «Мои инвестиции». И отвечаем на вопросы слушателей. Портфель инвестора. Ваш навигатор на финансовом рынке. Два раза в неделю в 19:40. Спонсор программы ПАО ВТБ.
2: Что это было? В эфире.
3: На каких базах сейчас вот проводится исследование квантовой физики? То есть, когда мы говорим про подобные, то есть, где эти эксперименты мы можем увидеть? То есть, какая аппаратура, какая технология?
4: Ну, нет такого, что вот есть российский институт изучения квантовой физики. Вот та квантовая механика, квантовая теория поля — это какая-то определенная, так сказать, ну, теория, часть науки, часть физики, которая имеет разные применения в разных сферах. Мы можем применять ее в физике высоких энергий, то есть, на ускорителях, на коллайдерах определенных. Мы можем применять это в криптографии. Мы можем применять это в вычислениях у квантовых компьютеров, например, разрабатывая. Мы можем применять квантовую физику при физическом моделировании вирусов, например, при обучении искусственного интеллекта, который ищет разные формы сворачивания белков. Это медицина, это, собственно, разработка новых каких-то материалов. То есть прикладных применений у квантовой физики, квантовой механики, в частности, полным-полно, конечно же.
2: Физик, популяризатор науки Дмитрий Побединский в программе НИИ Бейнаровича.
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам в 9 вечера.
5: Приветствую всех. В эфире снова «Инвестиционный час». Сегодня мы поговорим про российский ритейл, который остается одним из наиболее понятных для инвесторов секторов. Спрос относительно устойчив, крупнейшие игроки продолжают расти и консолидировать рынок. При этом высокая конкуренция, давление на маржу и стоимость капитала делают особенно важным выбор конкретных компаний. Именно об инвестиционной привлекательности российских ритейлеров сегодня и поговорим.
1: Инвестиционный час.
5: Ведущий инвестиционного часа сегодня Андрей Ванин. И в гостях у меня в студии Александр Самуилов, главный аналитик Т-инвестиции. Александр, добрый день.
6: Да, добрый день.
5: И на включение с нами Константин Белов, старший аналитик инвестиционного банка Синара. Константин, вы с нами?
7: Да, добрый день.
5: И вам добрый день. Ну что, как и заявлено, обсуждаем сегодня российский ритейл. По сложившейся традиции предлагаю все-таки немножко пройти по сектору, не будем затрагивать мировые тенденции. Я думаю, здесь в этом нет необходимости, но вот про тенденции российские все-таки поговорить хочется. Александр, первый вопрос к вам. Какие вот есть тенденции в этом секторе? Или он настолько стабилен, неизменчив, что здесь и не о чем говорить в этом плане?
6: Ну, самое главное, что хочется отметить, что динамика второго квартала по потреблению в России нас удивила. А там в том числе были некоторые классы по Росстату, но мы увидели высокий такой сингл-диджит рост в непродовольственном сегменте.
5: Сингл-диджит — это однозначно ближе к 10, да?
6: От 5 до 10, но скорее 7,5-10.
5: Для понимания ожидалось, соответственно, я думаю, ближе 0-5.
6: Ну да, скорее к 5, вот и чуть пониже. Угу. По сути, мы видим, что реализовался накопленный спрос у населения. То есть, несмотря на то, что ключевая ставка была высокой, но вот эта склонность к потреблению, она возросла. Мы увидели во втором квартале резкий рост на спроса на автомобили. и, в принципе, он значительно вытянул всю эту историю. Но, с другой стороны, в других сегментах, в частности, в одежде, в других сегментах непродовольственных, там, ну, есть проблемы, и мы уже, да, и с вами обсуждали вот на инвест-часе. Ну, очень неоднородный спрос, при этом в продовольственном сегменте сохраняется низкий однозначный темп роста, но компаниям приходится очень активно инвестировать в скидки, и это давит на средний чек, что вместе с замедлением продовольственной инфляции

0: инфляции, также оказывает давление на финансовые результаты сектора.
1: Хорошо, то есть получается, с одной стороны, вы как бы ждали еще большего замедления, но оно случилось, но не такое быстро. С чем это связано? И все-таки мы начнем с продуктового ритейла. Даже там эффект ставки или там немножко другие тенденции?
0: Ну нет, мы все-таки думаем, что да, спрос там, конечно, низкоэластичен, ставка там мало на что влияет. По сути, ну то есть замедление продовольственной инфляции, вообще переход потребителя к сберегательной модели потребления приводит к тому, что люди начинают более чувствительно становятся к ценам, реже ходят в магазины, то есть более избирательны в своих покупках, и продовольственные ритейлеры, они не могут это не чувствовать, они из-за этого активнее инвестируют в промо, в скидки, и это давит на средний чек. То есть для сравнения, продовольственная инфляция во втором квартале замедлилась до 3,4%, что рекордно низкий уровень, а средний чек пятерочки вырос на 2,8% во втором квартале. То есть ну, надо вдуматься в эту цифру. 2,8% средний чек год к году.
1: Но то это очень мало?
0: Очень мало, конечно.
1: Ну, собственно, мне кажется, ЦБ же этого добивается, замедление инфляции, скажем, охлаждение спроса, вот мы его видим.
0: Да, именно.
1: Хорошо. Константин, как вы оцениваете тенденции, в общем, с потребительским спросом?
2: Да, естественно, мы видим такую не самую благополучную картину. Потребители стараются быть максимально рациональными. И, ну, это, в частности, выражается и в том, что, например, какие-то позиции люди просто идут, покупают там, где это наиболее выгодно. Да? То есть это может влиять, например, на тот же средний чек. Да, вопрос структуры этого чека, она может меняться, потому что люди чаще идут куда-то там, чтобы выбрать более оптимальный вариант. Естественно, это влияет на ритейлеров, естественно, это влияет на общее состояние рынка, потому что, мне кажется, одна из тенденций здесь — это сохранение консолидации. Наш рынок, ну, так, скажем так, умеренно фрагментирован сейчас пока еще, да, это не Европа, где там под 80% могут иметь там топ-5 или топ-3 даже игрока. Это ближе где-то к Штатам, где уровень процентов 40. Вот. И эта ситуация, она используется, ну, как одно из следствий, то, что потребитель идет туда, где самые лучшие цены, а самые лучшие цены у кого? У кого есть масштаб, у кого есть закупочная сила, у кого есть самая эффективная логистика, то есть это лидеры рынка. И у них же часто лучшее финансовое положение, поэтому вот мы видим ряд сделок M&A, мы видим, что кто-то из лидеров растет быстрее, то есть они свои позиции увеличивают.
1: Хорошо, то есть если объединить вот то, что говорил Александр, и как раз вы подтверждаете, можно сделать такой вывод, что потребитель стал все больше обращать внимание на цены, на наличие или отсутствие скидок, и, собственно, в ответ на это сами ритейлеры и должны, и уже обязаны предлагать эти скидки, жертвуя маржой.
2: Безусловно.
0: Да, я бы тут еще добавил, что продолжается переход в онлайн, где-то быстрее, где-то медленнее. В продовольственном сегменте он сильно замедлился там с 50-60% до 20-30%, но все равно с опережением офлайн бизнеса.
1: Да, Александр, как раз я хотел про это спросить. А это что-то меняет? Или это просто такая вялотекущая тенденция в ногу со временем?
0: Это меняет маржу ритейлеров. В негативную сторону.
1: В негативную?
0: Да,
1: конечно. Так, а зачем тогда ритейлеры это делают?
0: Ну, они видят и считают, ну, как бы, ну, пионером в этой истории, конечно, является X5, то есть они первые пошли туда, они уже там значительный уровень своей маржи там прогорели. Ну, все равно постепенно, то есть break-even их доставки по EBITDA, он был там, по-моему, год или полтора назад, то есть постепенно эта история становится более положительной по маржинальности, но она просто все еще ниже, чем офлайн-бизнес. Поэтому она все еще...
1: Ну, то есть, знаете, как бы чуть странно, нам про онлайн рассказывают про то, что это экономия, не знаю, меньше площади, там, дарксторы, меньше сотрудников, доставка.
0: Это
1: все съедает, да?
0: Да, вот последняя миля, вот этот курьер, вот эта его поездка, да, она пока что, ну вот, такого эффекта масштаба, ну то есть доставка не достигла еще, чтобы вот покрыть вот эту последнюю милю, этот кост.
1: То есть все это на перспективу, все это, чтобы вот, когда потребитель уже все в большей степени станет онлайн-ориентирован, быть уже в этом рынке.
0: Ну, когда он будет полностью онлайн-ориентирован,
1: В большей степени. Хорошо. Константин, может быть, вы еще отметите какие-то тенденции? Вот про онлайн мы поговорили. Дискаунтер еще определенный тренд был в последнее время. Может быть, что-то еще?
2: Ну, смотрите, вот эта вся ситуация, она отражается на востребованности тех или иных форматов, да, в том числе онлайн, в том числе и дискаунтеры, как самую точку

0: входа по самой привлекательной цене. И, соответственно, те, у кого структура бизнеса включает в себя, ну, либо магазины у дома, либо жесткие дискаунтеры, они могут расти быстрее. Вот это, естественно, тоже вот часть...
1: Хорошо. Этого. Константин, еще такой вопрос вот к вам. А может быть, если посмотреть чуть на большую перспективу, вот такая жесткая конкуренция, когда потребитель следит за ценами, за скидками, может быть, она в пользу крупных игроков? Вы тоже замечали, обращали на это внимание, что у них более сильная как бы, переговорная позиция с поставщиками, издержки на единицу меньше и так далее. Может быть, в среднесрочной перспективе они таким образом увеличат свою долю и будут расти, по крайней мере, за счет этого?
0: Абсолютно так и есть, я так думаю. Более того, мы видим, например, что та же X5, вот несмотря на всю эту ситуацию, она активно инвестирует, у нее достаточно большой капекс в этом году. И я думаю, цель именно такая, чтобы как бы всем тяжело, но кто-то переносит эту ситуацию.
1: Но кому-то лучше. Тяжелее, да?
0: Кому-то тяжелее, и для сильных игроков это возможность улучшить среднесрочные свои позиции, поэтому тут как бы...
1: Хорошо. Александр, к вам вопрос, вот уже если подводить итог этой теме. Перспективы этого рынка в целом пока. Какие видите темпы роста в ближайшие, ну давайте, 3 года?
2: Ну вот так отдельно по всему рынку или по продам? Ну не проды сложно, они слишком разнородные.
1: Давайте, да, вот да. По продовольственному.
2: Ну по продам, я думаю, что где-то 9-8% ну, в номинале.
1: Близко к 10, то есть выше инфляции.
2: Да, да, я думаю, что можем мы это себе позволить в целом.
1: Как раз за счет консолидации рынка, да, больше.
2: Да, да, да. Ну просто вот посмотрев на текущие темпы роста, там с текущей супер низкой инфляцией, то есть вот X5 показал там 9, чуть меньше 10%, мне кажется, что Центральный банк будет продолжать там бороться и удерживать достаточно, ну, достаточно высокие ставки, но все равно, вот, мне кажется, инфляция продовольственная, она там сохранится на уровне 4-5%.
1: Ну вот 4, еще 4-5, видимо, за счет консолидации, вытеснения других игроков.
2: Да-да-да, расширение, ну вот открытие, да, консолидация.
1: Хорошо, Константин, согласны с такими прогнозами?
0: Ну, в целом, плюс-минус, да. Да, я думаю... Ну, как вот для инвесткейса, наверное, сейчас уже понятно, что рост всего рынка, он не будет каким-то там впечатляющим, да, если говорить о продовольственном ритейле. Вот вопрос, как быстро ведущие игроки будут отъедать свою долю у тех, кто остается, да, то есть от региональных сетей, которых все меньше, и от неорганизованного ритейла.
1: Да, и я бы все-таки от себя еще добавил бы, как щедро они будут в этом пути делиться дивидендами, потому что кто-то все-таки зарабатывает и делится, кто-то зарабатывает и не делится, а кто-то все тратит на развитие. Ну вот давайте перейдем к компаниям. Начнем, конечно, с лидера продуктового ритейла, это X5. Александр, давайте с вас начнем поподробнее. Как оцениваете компанию, почему, какие перспективы, ну и, безусловно, инвестиционная оценка?
2: Да, смотрите, у нас долгое время X5 была в фаворитах. Мне кажется, год, наверное, год или полтора последних. Где-то с весны мы перевели компанию на держать. Ну вот в недавней стратегии там подтвердили свой выбор. По сути, у компании долгое время снижалась маржа EBITDA, как раз за счет того, что мы отчасти обсудили. То есть это и расходы на онлайн-доставку, это и расходы на... персонал, так как в розничном ритейле особенно остро наблюдается дефицит труда и нехватка рабочей силы, трудовых ресурсов. Вроде в 4-м квартале компания показала такой мощный тернераунд.
1: Это прошлого года, да?
2: Да, прошлого года показала мощный такой разворот по валовой марже. То есть, видимо, они смогли, вот эта переговорная сила, о которой мы говорили, позволила им жестко снизить закупочную цену поставщиков или хотя бы не так сильно ее повысить в моменте.
1: Это перевести свои проблемы на уровень ниже.
2: Ну да, да, да. Ну, справедливости ради, стоит сказать, что до этого они брали все на себя. То есть они, по сути, накопленные проблемы вернули обратно. Это же вечная игра, как бы, кто кого переторгует в моменте. Вот.
1: Так, а по итогам первого полугодия, как ситуация с этим?
2: По итогам первого полугодия валовая маржа продолжила позитивный тренд первого квартала, и в первом квартале, насколько я помню, там около даже 100 бипсов, то есть достаточно мощный рост, во втором он поскромнее, но весь этот прирост валовой маржи снижается вот как раз проблемами, о которых я говорил до этого. То есть он, по сути, инвестируется в персонал, там долгосрочные программы мотивации менеджмента растут там на там, 30+% при росте там, выручки на 10%.
1: Получается, они в некой степени, в хорошем смысле, отжимают продавцов, да, но не

0: экономит, по крайней мере, пока на собственном персонале.
1: Ну, и в том числе это и коммунальные услуги, то есть там куча, на самом деле, факторов, по чуть-чуть это все, да, рассыпается, и маржа и беда становятся там...
0: Действительно, цены на электричество растут, безусловно.
1: Быстрее, чем темпы роста среднего человека пятерочки, 2,8%, намного быстрее.
0: Да, безусловно, мы тут обсуждали компании из энергосферы, там двузначные темпы роста. Константин, какой ваш взгляд на компанию?
2: Ну, смотрите, давайте я по горячим следам еще добавлю все-таки то, что X5 активно инвестирует, то есть там идет какой-то рост органический, да, это, соответственно, тоже на маржу влияет, потому что новые магазины, они не сразу раскручиваются, ну, либо инвестиции идут в форматы, где, в принципе, может быть меньше рентабельности, типа Чижика, да, там самая активная идет деятельность.
0: Онлайн-формат мы обсуждали тоже.
2: Да, вот, но здесь бы по X5 я бы добавил еще, наверное, здесь с точки зрения инвестора самая интересная история – это дивиденды. Мы видим, что компания выплачивала специальный дивиденд, выплачивала дивиденды уже после этого достаточно привлекательные, и их политика, в принципе, позволяет выплачивать достаточно много, поскольку ну, после периода, когда дивиденды не платились, там было накоплено достаточно много кэша. И сейчас у компании долг остается пока еще ну, на достаточно приемлемом уровне, и по политике он должен быть 1,2, 1,4 EBITDA. Да? То есть это вилка такая достаточно большая, 0,2 годовой EBITDA, это ну, порядка 6-7 миллиардов. Да,
0: вот. Хорошо. Константин, давайте небольшую паузу сделаем, и после нее продолжим обсуждать X5.
3: Кто есть кто? Джили Панда Мини выглядит так, будто его нарисовали на полях школьной тетради. А потом кто-то в шутку сказал, а давайте его реально сделаем. 3 двери, 4 места и 40 лошадей, характеристики от которых обычно начинают смеяться, а владелец Панда Мини просто продолжает гордо двигаться вперед. Потому что Панда Мини вообще не собирается изображать серьезный автомобиль. Он создан для города. И здесь его маленький кузов превращается из недостатков в суперспособность. Развернуться можно на носовом платке, а припарковаться поперек. Длина панды 3 метра, у привычной машины столько же, но только от капота до центральной стойки. Максимальная скорость 100 км в час. У Джили небольшая батарейка, но даже она обеспечивает запас хода между розетками в 200 км. Зимой, конечно, цифры будут скромнее, но и каждый день заезжать на зарядку не придется. Салон – продолжение мультяшной внешности. 4 места и правда есть, но слово «место» здесь лучше произносить с легкой улыбкой. Передние пассажиры живут нормально, а вот задние – уже участники социального эксперимента. Оснащение при этом вполне современное. Экран мультимедиа, камеры, электронные помощники. И здесь возникает главный парадокс Panda Mini. Снаружи он выглядит как игрушка, а внутри уже вполне взрослый автомобиль. А потом вспоминаешь про 40 лошадей и понимаешь, взрослый-то взрослый, но характер у него все равно детский. На трассе Panda Mini быстро превращается из забавного городского героя в пассажира второго класса. Заставлять Panda Mini ездить далеко, примерно как брать складной самокат в кругосветное путешествие.
4: Кто есть кто?
3: Так кто есть кто? Джили Panda Mini.

0: решающее значение. Каждую среду в 15.10 на радио РБК. РБК в цифрах.
1: 460 километров, 29 городов и более 70 лет истории. Такова романтическая дорога. Романтише Штрассе – старейший туристический маршрут Германии. Проложенный в 1950 году для восстановления туризма после войны, он тянется от реки Майн до самых Альп. Путешественников ждут 28 замков и дворцов, включая сказочный Нойшванштайн. Архитектурное разнообразие охватывает сразу три эпохи – от средневековья

0: до последнего момента я был в жесточайшем минусе, но все поменялось, и я заработал плюс 24%.
1: Я немножечко иду в плюс-плюс, а Николай гуляет на всю котлету.
2: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
3: Что это рублевка? Это инструмент сохранения капитала, статусное потребление или все-таки растущий актив для перепродажи?
4: Я не считаю, что это является активом, но при всем при этом это не является пассивом. Это обычный нормальный способ проживания.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
5: РБК «Тренды».
2: По оценкам экспертов, мировая космическая отрасль демонстрирует уверенный рост и к 2035 году превратится в рынок объемом $1.8 триллиона. Вскоре люди будут пользоваться спутниковыми данными так же легко, как мобильным интернетом. Это изменит подходы к управлению городами, инфраструктурой и логистикой. Важной тенденцией может стать повсеместная интеграция ИИ со спутниковой аналитикой, которая позволит компаниям принимать стратегические решения и совершать прорывы в различных секторах промышленности. Новые орбитальные группировки не только дадут бизнесу инструменты прогнозирования, но и помогут преодолеть цифровое неравенство, открыв доступ к связи миллиардам жителей планеты.

17.30 в Москве. С новостями Артем Самойлов. Здравствуйте. Российские военные нанесли серию ударов по логистическим объектам Украины. Как сообщили в Минобороны, в порту Южный поражен сухогруз с военным имуществом для ВСУ. В Киевской области уничтожены логистические центры DHL в погребах и Замлер-склад в Борисполе, где хранились грузы военного назначения и беспилотники. В Одесской области поражен центр в Нерубайском, использовавшийся для распределения военных грузов. Туристические обмены между Россией и Индией выросли на 16%. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с Нарендрой Моди в Бишкеке. По словам президента, Индия в лидерах по числу студентов в России. За 10 лет показатель вырос в 7 раз и достиг почти 40 тысяч. Регулярно проводятся фестивали, следующие в 2027 году в Индии. Россия готова к попыткам вмешательства Запада во внутренние дела. Как заявил Дмитрий Песков, у страны изрядный опыт противодействия таким атакам. Он также отметил, что Москва приветствует усилия любой страны по украинскому регулированию, но Киев пока не готов прислушиваться к посредникам. В частности, Турция годами проявляет готовность помочь мирному процессу. Евросоюз захватил еще одно судно теневого флота, как заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Танкер MV Sun взят на абордаж в Средиземном море силами операции «Ирини» для проверки флага. Это шестой досмотр за последние месяцы. Тему обсудят министры обороны ЕС в Ирландии завтра. Москва называет такие действия пиратством и обещает ответные меры. Дональд Трамп обещал нанести сильный удар по Ирану. Так он ответил на атаку по американским базам в Иордании. По словам президента США, ответ последует. Напомню, в ночь на понедельник Тегеран ударил по базам Кинг-Хусейн и

0: А зрак большинство ракет перехватили. До этого Иран обвинил США в ударе по острову Ларка и нарушении суверенитета. В Астраханской области выявили 2 случая лихорадки Западного Нила. По данным Роспотребнадзора, заболели жители Лиманского и Приволжского районов. Это первые случаи в этом году. Регион является природным очагом заболевания. Лихорадка передается через укусы комаров. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Снова всех приветствую. Напомню, в эфире «Инвестиционный час» мы обсуждаем российский ритейл. Уже обсудили X5, взгляды экспертов на эту компанию. Сейчас продолжим рассматривать все остальные компании этого сектора.
2: «Инвестиционный час».
1: Ведущий «Инвестиционного часа» сегодня Андрей Ванин. И в гостях у меня в студии Александр Самуилов, главный аналитик Т-инвестиций. И с нами на связи Константин Белов, старший аналитик инвестиционного банка «Синара». Ну что, коллеги, давайте продолжать. Следующий лидер российского ритейла – компания «Магнит». Александр, вам слово.
3: Да, про «Магнит» последнее время выходили там одни негативные новости, да, вот отчетность за 2025 год показала резкий рост долговой нагрузки. В принципе, мы видели, что рынок нервничал, притом в обе стороны, чего-то ждали. Вот до того, как вышел отчет, был какой-то свет в конце тоннеля, плюс 5%, и потом как бы уехали обратно, в принципе, по классике. «Магнит» еще публикуется поздно, и вот под вечернюю сессию залили. А компания сохранила убыток, это самое главное, то есть 48 миллиардов чистых процентных расходов, ну, как бы мы увидели, что долговая нагрузка все еще высокая, но она хотя бы не растет, это уже неплохо. То есть мне кажется, что вот мы близки по «Магниту» в какой-то вот точке разворота, но пока что вот еще внизу, то есть на дне.
1: Как это, в минимальном, но все-таки убытки, да?
3: Да, где-то минус 2 миллиарда.
1: Ну, то есть получается, по итогам года какая цифра будет? Все равно отрицательная?
3: Нет, я думаю, что может быть слабо положительный, ну, возвращение в положительную зону, но тоже будет вот там типа 4-5, вот, но в плюсе.
1: Ну хорошо, по «Магниту» все-таки очень действительно, да, ждали улучшения результатов. Вот отчетность за второй квартал или в целом за первое полугодие, можно считать, оправдал эти надежды или скорее нет?
3: «Магнит» уже давно не публикуется по кварталам, поэтому смотрим только по полугодиям, к сожалению. Но я бы не сказал, что оправдала. Она, в принципе, была в рамках ожиданий. Хорошо, что она была не хуже ожиданий, потому что череда до этого была хуже. А компания, там видно, что она растет быстрее, чем X5 по выручке, и этого не было достаточно давно. Но если мы уберем эффект M&A от «Азбуки вкуса» прошлого года, то там будет очень незначительная разница. Поэтому вот органически они чуть быстрее растут, чем X5, да, и у них все те же самые проблемы, но они в начале пути, у них еще быстрее растет доставка, онлайн-доставка, потому что с низкой базы, из-за этого она много отнимает прямо в
1: марже. То есть они туда только начинают инвестировать.
3: Да, ну вот в эту, подкидывать дровишки, вот туда.
1: Тратить деньги, назовем это так. Но все-таки ваша рекомендация по ней?
3: Мы еще весной перевели компанию на продавать, сдержать с 3000. И вот сейчас мы довольно смотрим на результат, но надо будет, мы выпустим обзор скоро и подумаем над тем, чтобы вернуть на держать, ну, потому что все-таки котировка уже очень сильная.
1: То есть, да, котировка учла это уже, да, в цене заложено. Какие-то дивиденды нам тут ждать или...
3: Я думаю, стоит? На горизонте года точно нет.
1: Понятно. Если что ждать, то только улучшение результатов и восстановление цен.
3: И фокус на снижение долговой нагрузки. Вот это важно. Ну, фокус менеджмента будет не на дивидендах, а на то, чтобы сокращать долг.
1: Понятно. Ну, и как это перспектива для будущих, видимо, прибыли, если проценты платить не придется. Константин, ваш взгляд на компанию какой?
4: Ну, смотрите, я, наверное, в целом согласен с этими результатами, с оценкой этих результатов, потому что... как бы чего-то худшего, очень плохого не произошло, с одной стороны, да, с другой стороны, «Магнит», да, он в целом, как были показатели слабее, чем у основных конкурентов, так они и остались, но с другой стороны, вот если мы посмотрим, та же рентабельность по EBITDA, она была на уровне первого полугодия прошлого года, да, то есть все эти факторы, которые вот они есть, и для «Магнита» они есть, скажем так, они ее не ухудшили, да, но при этом она осталась ниже, чем у «Пятерки» и тем более «Ленты», вот, но как минимум там не происходит чего-то такого вот прям очень такого, что, ну, чего, мне кажется, рынок не ожидал бы. В центре внимания, конечно же, действительно долговая нагрузка, она осталась той же, что

0: было полгода назад, да, если смотреть по отношению к EBITDA, да, и тогда вот это был большой сюрприз, ее резкий рост, да, непонятные там были движения с рабочим капиталом, и, да, сейчас такого не произошло, но как бы вот стабильно такая непростая ситуация.
1: Хорошо, вот, поэтому... то есть по магниту получается любое какое-то не ухудшение, уже позитив. Константин, давайте с вас начнем по ленте. Какой у вас взгляд на компанию и тоже почему?
0: Ну, смотрите, мы смотрим в целом на ленту позитивно с точки зрения ее результатов и операционной деятельности. Да, вот то, что она показывала нам, то, что рынок видел в целом, это, наверное, было достаточно часто даже неожиданно. Вот вопрос, вот как смотреть на бумагу, да, тоже она как бы формально недооценена у нас, да, но если мы посмотрим, вот как эти три бумаги себя вели, ну, там, я не знаю, в течение этого года, да, там магнит, он там просто уполовинился, да, что намного хуже рынка. Вот X5 упала там, ну, в районе 40%, но там был очень хороший дивиденд, да, а лента, она, ну, сколько там процентов, наверное, 10 потеряла, да, такого порядка. Да, то есть рынок уже... оценивает ленту достаточно хорошо. Вот. И если мы посмотрим на в прошлом году, когда компания стабильно показывала рентабельность лучше конкурентов, и не всегда было понятно, вот за счет чего ей это удается, да, сейчас это, в общем-то, сохраняется, но уже не так впечатляюще. Ну и главный вопрос, наверное, это... M&A-стратегия, которая реализуется, которая, да, это в себе для нас несет какую-то неопределенность, потому что M&A – это всегда сложно. С другой стороны, у ленты хороший, да, трек-рекорд, что называется в этом плане. Они достаточно хорошо консолидируют приобретаемые активы, и по цифрам выглядит это достаточно прилично. Да? То есть у них есть вот возможность расти органически быстрее рынка в такой ситуации. Да, растет при этом долг, но при этом он остается на вполне вменяемом уровне.
1: Константин, смотрите, тут все-таки важный вопрос. С учетом этого, вот цены это учитывают, этот рост? Или как это, уже наоборот цена откатилась и можно приобретать? Вот если соединить перспективы компании с ее оценкой.
0: Да, вот я тут думаю просто, что в моменте может быть интересно смотреть на магнит, с учетом, даже с учетом того, что он слабее там, конкурентов. Но вот куда упала бумага, да, она была там на историческом минимуме недавно, да, мне кажется, все равно можно. Да, вот вопрос.
1: Ну, то есть у вас какая рекомендация?
0: Ну, смотрите, у нас технически, вот они сейчас все три покупать, да, это немножко, конечно, странно там, да, вот, но в моменте я бы, скажем так, больше смотрел на магнит. Потом вот пятерка с лентой, как бы, скорее среднесрочно даже там.
1: Хорошо, мнение по ленте мы услышали. Небольшой перерыв, и дальше продолжим с Александром.
2: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Восточный экономический форум – ключевая международная площадка, где обсуждают развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества со странами АТР. С 1 по 4 сентября на радио РБК прямые включения, эксклюзивные интервью, аналитика в реальном времени. РБК. Слушай главное. Партнер трансляции – автомобильный бренд «Волга», ООО «Дистрибьютор легковых автомобилей».
1: Возвращаемся в эфир. Напомню, обсуждаем российский ритейл. Прошлись по основным компаниям. Продолжаем обсуждать более мелких эмитентов.
2: Инвестиционный час.
1: Александр, ну что, к вам все-таки вопрос по ленте. Какой взгляд? С одной стороны, компания растет, но, как мне кажется, во втором полугодии был явное снижение маржинальности. Вот, на ваш взгляд, это временно или нет?
4: На наш взгляд, это временно, но это еще не дно, скажем так, потому что второе полугодие будет еще ниже, скорее всего, по маржинальности. Я, ну, согласен с Константином, что был вот хороший трек-рекорд по сделкам, но вот я готов поспорить, что до начала этого года вот покупка Оби, которая в сегменте do it yourself, при вот, ну, дне экономического цикла и отрицательной EBITDA, То есть, ну, как бы компания на операционном уровне убыточна, это, очевидно, ну, достаточно такой

0: Амбициозный шаг.
1: Ну да, да, тяжелое бремя, и, наверное, у Ленты удастся как-то поднять выручку на квадратный метр, что-то сделать с этой историей, но это вопрос там, ну, нескольких лет, мне кажется. То есть это
0: Александр,
1: не...
0: а можно тогда у вас уточнить? Вот я сейчас прям вспоминаю, как будто бы представители компании еще по итогам первого квартала говорили, что это прям совсем временно, чуть ли не первый, максимум второй квартал, а вы вот закладываете на целый год. Вы как это, не верите менеджменту или какие-то другие причины?
1: Ну, гайденс и менеджмент не всегда сбываются. Мы же как бы все на рынке там не первый год, мы все это знаем и видим. Но просто на наш взгляд, и чтобы вывести компанию, даже, допустим, она станет EBITDA break-even, это все равно сильно будет размывать маржу само по себе.
0: Break-even это в ноль выйдет,
1: да? Да-да-да, вот. То есть нулевая операционная прибыль.
0: А большая
1: прибыль.
0: Доля, вот, получается, окей, да?
1: Обе.
0: Обе, да.
1: Да,
0: Домлента. Большая доля от текущего бизнеса, ну, хотя примерно.
1: Да, ну, процентов, насколько я помню, меньше 10, процентов 5, но...
0: То есть даже такая часть может утянуть.
1: Но если результат. У вас нулевая EBITDA или отрицательная, то да, то она влияет на общий результат просто тем, что у Ленты она где-то 6-7 маржа EBITDA по всей группе, угу. И 0 она все равно влияет значимо.
0: Ну, понятно. То есть большая разница
1: да,
0: между...
1: Это основным. Первый момент. А вот второй момент, у которого большая доля значительная, это консолидация гипермаркетов ОК. И мы считаем стратегически это правильный шаг. Лента будет менять вывески, она будет менять бренд. То есть она не просто купила торговые площади, она будет менять там на свой товарный ассортимент. Это поможет ей повысить переговорную силу с, ну, как раз с поставщиками. Это все правильная история, но на долгосроке. А у нас же есть два ОК, которые вот все еще в иностранном периметре, и гипермаркет, которые разделены. И вот маржа и беда по IAS-17 3,5% в гипермаркетах ОК за 2025 год. То есть, опять же, у Ленты 6,7, у гиперов ОК 3,5. И гипера ОК это уже процентов там 15-20 выручки. И это во втором полугодии еще сильнее будет давить, потому что консолидировали их только с июня, насколько я помню. То есть это еще все впереди, эта история. Но, на наш взгляд, это приобретение, это правильная история, но просто нужно время, чтобы синергия заработала.
0: То есть инвестор, я так, если я правильно понимаю, должен как бы набраться терпения, особенно в этой компании, и ждать, наверное, эффект какой? В 27-м году?
1: Ну, он должен, наверное, посмотреть третий, четвертый квартал, жесткие отчеты по снижению EBITDA и готовиться покупать, вот я думаю, что в четвертом квартале или в начале первого. Вот я
0: то
1: думаю,
0: есть это правильно. Оптимистов в этой компании, которые ждут здесь и сейчас, еще ждут сюрприз, на ваш взгляд?
1: Которые здесь ждут и сейчас.
0: Ну, я имею в виду уже улучшение результатов, да, во втором полугодии.
1: Да, негативный сюрприз, я думаю.
0: Негативный. И, соответственно, рекомендация?
1: Держать.
0: Константин, вы знаете, я хотел у вас уточнить, так сказать, мимолетом услышал, может быть, я неправильно все тут фиксирую для итогового вывода. По магниту, вот вы сказали, что при всем неком негативе по магниту вы ее выделяете среди вот трех крупных игроков. Это правда? Не послышалось
2: мне? В моменте, да, да. Это речь именно о котировках, да, о том, куда ушли акции, да, при том, что операционно компания слабее, но это же не значит, что...
0: Ну, как не, безусловно. То есть некий, если такой краткосрочный тренд, ставка, то вы бы как раз выбрали магнит. Я правильно услышал?
2: Да, потому что сейчас как бы ничего плохого не произошло, а бумага перепродана, ну, просто очень сильно. Понятно, что...
0: Ну, то есть дальше результаты будут улучшаться, и, собственно, весь негатив, ну, по крайней мере, уходя, поднимет цену.
2: Ну, тут проблема в том, что следующее раскрытие будет, скорее всего, очень не скоро. Да, каких-то новостей типа дивидендов, наверное, ждать не стоит. Да, если вот что-то такое, чего мы не можем предсказать. Вот, ну, поэтому...
0: Ну, тут как бы... Хорошо, как это, отсутствие новостей может поднять котировки. Ну, тоже имеющая жизнь формулировка. Так, давайте чуть ускоримся. Хотелось бы обсудить Новобев, тоже достаточно крупный игрок. Александр, ваше мнение?
1: Да, на прошлой неделе компания отчиталась по итогам первого полугодия. Ну, до этого мы уже видели отчетность Винлаба, операционные результаты. Ну, рост выручки составил 8%. Выручка замедлилась в 2,5 раза по сравнению там, с первым полугодием 2025. Ну, и замедление обусловлено тем, что в декалитрах мы снижаемся, но при этом растет там средний чек и средняя стоимость декалитра. То есть, по сути, компания продолжает вот эту вот миграцию в более премиальные ценовые сегменты, более дешевыми, и это общий тренд вообще сейчас в России, то есть зумеры, мы знаем, что они не пьют крепкий алкоголь, в особенности водку, поэтому вот компании приходится как-то двигаться в...
0: Подстраиваться.
1: Да, да, да.
0: Под новые тенденции. Да. Так, ну, это с выручкой, но там, кажется, и прибыль снижается.
1: Да, прибыль снижается, потому что долговая нагрузка взросла до 1,4 где-то net debt, ну, по соотношению чисто долг и беда. А, по сути, ну, компания в прошлом году проводила байбек, совершала сделку по выкупу, да, 70% там вот АО КВН по морепродуктам. И, ну, дивиденды они порезали. И самое главное, вот самый важный момент в Новобеве в этом году, это было изменение платежа акциза, которое должно было потребовать около 10 миллиардов инвестиций в оборотный капитал. Эту историю сдвинули с 1 июля до конца года, на конец года, но компания уже заранее выпустила бонды, выпустила облигации для финансирования этой истории. Вот.
0: Соответственно, что ждать нам от этого эмитента? Дивиденды, роста?
1: Ну, дивиденды уже объявили, 8 рублей. Это, в принципе, 50%, близко к 50% на акцию по чистой прибыли. Это ровно вот их дивидендная политика. Раньше они платили больше.
0: А дивдоходность это какая?
1: Дивдоходность 3,5%.
0: Ну, то есть немного, да?
1: Но это за одно полугодие. Ну, то есть в тотале, ну, то есть, в сумме 7-8.
0: 7-8%.
1: Да, ну,
0: тоже ниже, например, лидера X5.
1: Но ниже, да, действительно.
0: То есть, что человеку-инвестору в этой компании искать? То есть, вот дивиденд, доходность ниже, темп роста вроде бы тоже не будет выше 10.
1: Не-не-не, во втором полугодии будет, наверное, ну, то есть, не стоит вот транслировать доходность первого полугодия на второе, там же будет резкое восстановление год-году за счет Винлаба, ну, то есть, за счет того, что...
0: Предыдущие полугодия было не очень хорошим.
1: Да-да-да, предыдущие полугодия, потому что там была кибератака, поэтому год-году мы будем видеть такой достаточно сильный результат, но он будет, как бы, что называется, единоразовым, и на уровне денежного потока он как раз будет съеден вот этой инвестицией в акциз, то есть изменение платежа в акцизе.
0: Еще раз, есть здесь какой-то инвестиционный кейс, вот, на ваш взгляд? Зачем покупать?
1: На наш взгляд, у нас сейчас рекомендация держать, но по мультипликаторам это уже выглядит дешевле, чем вот и магниты X5 и лента, и вот чисто по оценке в моменте нам кажется это интересным, но вот мы глубже посмотрим в отчет и вернемся. Но пока что держать.
0: Хорошо, давайте чуть ускоримся. Константин, ваше мнение не только по компании «Все инструменты»?
2: Ну, смотрите, мне кажется, это, с одной стороны, интересная история. Да, они сейчас переключаются активно на B2B, потому что нет смысла конкурировать напрямую вот в розничном сегменте с гигантами онлайн-торговли, вот, ну, даже в нынешних условиях. Вот. И компания показывает достаточно хорошую финансовые показатели и рентабельность.
0: Но нет ли там такого ситуации, что, ну, весь все это улучшение просто за счет сокращения издержек? Отказались от B2C направления, и, в общем, вот и весь эффект. Его просто нельзя множить, продолжать бесконечно.
2: Ну, и я согласен, вы правы. Вот, но я бы тут еще добавил риски, связанные просто с общим состоянием экономики и строительного сектора.
0: В том числе, да. Да, так, ну какая рекомендация по бумаге у вас?
2: Рекомендация покупать. Ну, опять же, здесь
0: А что ждать инвестору? Ну вот ради чего покупать? Дивиденды, ну, рост.
2: Рост, это, наверное, уже не история роста, да, здесь мы не должны, да, но зато мы видим хороший дивидендный.
0: Какая дивдоходность, да, потенциальная, ну, на 26-й?
2: Так, сейчас.
0: Давайте, пока вы смотрите, да, очень мало просто времени остается. Александр, вам остался Хендерсон, если можно, буквально за минуту ваше мнение.
1: Да, Хендерсон, если вкратце, рекомендация держать. Мы уже достаточно давно перевели компанию на холд. Если вы там обратите внимание, у нас почти все компании в секторе на холд. По сути, компания отразила достаточно значительное замедление роста выручки, 4% всего. По сути, с учетом инфляции, это, скорее всего, означает снижение там количества вещей год-году. Но вообще отрасль одежды переживает сейчас не лучшие времена. То есть Хендерсон такой лучший среди худших, я бы сказал. Многие закрывают магазины.
0: Среди худших в ее секторе.
1: Вот, да, точнее. Да, да, конечно, да. Среди сложной конъюнктуры сектора. То есть россияне явно готовы экономить на одежде в моменте, не готовы экономить там на еде и
0: препаратах. Уточню, это чисто мужские тенденции или в целом? Женские тоже бренды хуже продаются?
1: Не, женские бренды также под давлением, но меньше. Ну, то есть, видимо, у мужчин все-таки еще легче отказаться от этого в моменте, да, чем женской половине.
0: Чем от святого, да. Так.
1: Хендерсон, ну, показал снижение чистой прибыли, показал снижение маржинальности.
0: Буквально 10 секунд. Какое? Да. Да, держать, в общем, нет здесь, на ваш взгляд, инвестиционного кейса.
1: В моменте нет. Новый распределительный центр повысит маржу, но уже со следующего года.
0: Ну что, время подводить итоги. Давайте кратенько я пробегусь. Как для себя я вывел, напомню, не является индивидуальной рекомендацией. Если хотите стабильность, предсказуемость и дивиденды, то это

0: X5. Если хотите рост, но, видимо, все-таки уже в 27 году, то это лента. А вот если хотите авантюру с надеждой на то, что поменяется, то, возможно, вы выберете магнит. Но, напомню, решение всегда должно быть за вами. Спасибо большое.
1: РБК отрасли.
2: На Дальнем Востоке впервые на одного жителя строится больше жилья, чем в среднем по России. Такой результат дал комплекс мер государственной поддержки. Ключевую роль здесь сыграли сразу несколько инструментов: льготная ипотека, арендное жилье, дальневосточные кварталы и реализация мастер-планов 25 городов ДФО. Влияние этих мер на рынок рассказал директор Департамента социальных проектов КРДВ Сергей Потанин.
3: На Дальнем Востоке объемы текущего жилищного строительства выросли в 3 раза и сохраняются на высоком уровне. Ну и уже с уверенностью можно сказать, что дальневосточная ипотека стала одной из самых эффективных жилищных программ. 2% ипотекой на сегодня воспользовались 190 тысяч семей и квалифицированных специалистов. Средняя цена квадратного метра в новостройках на 22% ниже среднероссийской.
2: Дополнительный эффект дает доступное арендное жилье. Почти 5 тысяч семей уже снимают квартиры за треть стоимости. Всего будет построено более 12 тысяч арендных квартир. По словам директора Восточного центра государственного планирования Михаила Кузнецова, в прошлом году ввод жилья в ДФО составил 4,7 миллиона квадратных метров. Доступность покупки выросла до 62% против 46% в среднем по стране. В городах Дальнего Востока уже появились построенные по мастер-планам новые аэропорты, парки, набережные, спорткомплексы, объекты социальной инфраструктуры и благоустройства. Завершено строительство 233 объектов. В стадии проектирования 88 объектов, строительство 384 объекта. Реализация проектов, предусмотренных мастер-планами, позволит улучшить условия жизни более чем 4 миллионов дальневосточников.
4: Мне очень нравится подход к мастер-плану, когда мы представляем город через 5-10 лет глазами его будущего жителя. Это комплексный подход к не просто развитию городской среды, а к проектированию того, как будет жить человек.
2: Государственные меры поддержки превращают Дальний Восток в территорию устойчивого спроса и новых инвестиционных возможностей. Подтвержденный интерес бизнеса и позитивная динамика говорят о том, что жилищный рынок макрорегиона становится одним из самых перспективных в стране.
1: Технологии и тренды.
5: Производитель видеокарт, на которых держится почти весь мир ИИ, собирается купить главный склад открытых нейросетей – Hugging Face. Цена почти 13 миллиардов долларов, примерно 80 годовых выручек этого сервиса. Это технологии и тренды, меня зовут Иван Звягин. Расскажу, зачем производителю чипов понадобилась библиотека чужих нейросетей. Hugging Face – это платформа, куда разработчики выкладывают файлы обученной нейросети, которые любой может скачать и запустить у себя. За это Hugging Face прозвали гитхабом для искусственного интеллекта. Сейчас там лежит около 3 миллионов моделей. О грядущей сделке написало издание The Information. Правда, Business Insider утверждает, что договор еще не подписан и переговоры могут сорваться. Но все равно давайте подумаем, зачем это NVIDIA. OpenAI, Google, Amazon и Anthropic уже делают собственные чипы, чтобы меньше зависеть от NVIDIA. А открытые модели, наоборот, разгоняют спрос на видеокарты. Такие модели можно запустить самостоятельно на своем железе. А еще у Hugging Face есть аренда вычислений. Через нее NVIDIA сможет вернуться в облачный бизнес, который сама свернула год назад. Любопытно, что в конце прошлого года Hugging Face отказалась от инвестиций NVIDIA в $500 миллиардов. Financial Times писала, что компания не хотела доминирующего акционера, чтобы оставаться нейтральной. Ведь на площадке публикуются прямые конкуренты от Google до китайских Alibaba и Moonshot. Российские открытые модели там тоже есть. Например, GigaChat Сбера под свободной лицензией MIT, T-Pro от T-технологий или облегченная Яндекс.GPT. Для наших команд это и канал раздачи, и главный источник открытых моделей. Но так или иначе, за прошедший с первого предложения год стороны успели сблизиться. И еще этим летом тестовая модель OpenAI вырвалась из изолированной среды и атаковала Hugging Face. Отбиваться тогда пришлось открытой китайской моделью в сборке NVIDIA. В итоге, если сделка состоится, появится очевидный риск. Хотя NVIDIA – один из крупнейших поставщиков моделей на эту площадку, она, конечно, не удалит модели конкурентов. А вот влиять на то, кто и что попадает на витрину и под какое железо оптимизирован общий код запуска моделей, может. Microsoft, купив GitHub, площадку не сломала, но именно там ее Copilot получил место по умолчанию. Так что давайте пристально последим за Hugging Face в ближайшее время.
1: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
6: Nike. В преддверии 2016 года Nike, один из лидеров спортивной индустрии, решил поздравить жителей Поднебесной с китайским Новым годом. С Специально для этого была выпущена лимитированная серия легендарных кроссовок Air Force One. На пятках обуви красовались традиционные золотые иероглифы. На левом заднике вышили символ, который обозначает богатство, по-китайски «фа». На правом – счастье, «фу». Никто не ожидал, что праздничную идиллию испортят лингвистические тонкости. При ходьбе, да и просто в положении стоя, надписи неизбежно оказываются рядом. Вместе два иероглифа образуют устойчивое выражение «фа-фу», что означает «располнеть» или «раздобреть». Тысячи язвительных комментариев в соцсетях не заставили себя долго ждать. Для компании, которая десятилетиями призывает людей к стройности и движению, пожелание клиентам раздаться в размерах за их собственные деньги стало грандиозным провалом. Коллекция превратилась в хрестоматийный пример того, как одна дизайнерская оплошность делает премиальный продукт глобальным мемом.
1: Ошибка на миллион.
7: Примерно 50% зрителей признаются, что покупали товары после рекламы на Супербоуле.
8: Это то, ради чего все практически и смотрят Супербоул.
9: Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечения. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10.
6: Что это было? В эфире.
8: Вы отметили, что людям нужно вот прям уже неконтролируемого экстрима. То есть никогда это безопасно, там, прикормленная акула или контролируемое восхождение на условный Эверест. А вот прям, чтобы было по-настоящему хардкорно. Людям не хватает драйва в обычной жизни или что?
10: Я думаю, что это связано с тем, что многие такие популярные или хайповые локации, они на самом деле убирают весь элемент риска, а люди как раз хотят идти рисковать. И от этого появляются, скажем так, черные райдеры, которые пускаются по запретным склонам, зачастую никого об этом не уведомляя. Отсюда и дайвинг с превышением допустимой глубины, отсюда и катание на снегоходах зимой, потому что кажется, что вот это приближает тебя к той самой грани. Она сейчас довольно опасную тенденцию, кстати, приобретает, потому что зачастую, пытаясь угодить спросу, который очень высок, появляются организаторы, которые не гнушаются предлагать услуги, расхваливать, делать огромную рекламную кампанию, при этом не нести никакой ответственности. И по факту это такой авантюризм до первого происшествия.
6: Генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент Ассоциации туроператоров России по международному туризму Артур Мурадян в программе Жени Стоговой «Медиатренды».
9: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждый понедельник в 9 вечера.

0: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Вечером в российской столице с новостями Артем Самойлов. Владимир Путин заявил, что Россия движется к завершению украинского конфликта. Заявление прозвучало на встрече с Нарендрой Моди в Бишкеке. Индийский премьер призвал решать все проблемы мирным путем и подчеркнул, что война отбрасывает человечество назад. Моди назвал ключевыми областями сотрудничества с Россией энергетику, космос, инновации и удобрения. После переговоров лидеры вместе отправились на всемирные игры кочевников. В Белгородской области при новых атаках дронов пострадали 3 мирных жителя. Как сообщили в оперштабе, в селе Красный Октябрь ранен мужчина. В поселке Октябрьский еще один. Он получил осколочное ранение и ожоги. В Грайвороне дрон ударил по многоквартирному дому. Ранена женщина. В Херсонской области при атаке беспилотника тяжело ранен 13-летний подросток. Он в реанимации. Владимир Путин увеличил предельную численность центрального аппарата ФСО с 785 до 812 человек. Указ уже подписан. Ранее штат последовательно расширялся. В 2024 году до 775, в прошлом до 785. ФСО обеспечивает безопасность высших должностных лиц государства. «Росатом» готовит отправку второй группы специалистов на АЭС «Бушер» в Иране. Как сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев, они займутся сервисным обслуживанием первого энергоблока.

0: Ранее на станцию уже вернулись 42 сотрудника. Если все пройдет успешно, осенью численность российского персонала доведут до 100 человек. Оплатить проезд цифровым рублем в электричках центральной пригородной пассажирской компании можно будет с завтрашнего дня, с 1 сентября. Как сообщили в компании, новый способ заработает во всех регионах присутствия. Цифровым рублем можно оплачивать разовые билеты, абонементы, пополнять тройку и покупать билеты в приложении на сайте. Комиссия не взимается. Утренние линейки в Москве 1 сентября пройдут без дождя. Как сообщила синоптик Людмила Паршина, ночью и утром ожидается около плюс 15 градусов, осадков не будет. Завтра днем местами возможен кратковременный дождь, на западе Подмосковья гроза. Больше новостей на сайте РБК.
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин и Яна Ритунская. Мы подводим итоги понедельника и обсуждаем, как события этого дня повлияют на каждого из нас.
2: ЧЕС. Что это значит?
3: Мы в ближайшее время обсудим, что изменится после запуска сетей 5G в России.
1: Чего Центробанк ждет в ближайшие 3 года?
3: Может ли подарок на 1 сентября подвести вас под статью?
1: И почему люди не едут работать туда, где нужны? Эти и другие новости подробнее совсем скоро. А сейчас коротко о ситуации на рынках. Индекс Мосбиржи в зеленой зоне, 0,72% прибавляет, 2130 пунктов в данный момент. Нефть марки Brent растет более чем на 2,5%, видимо, на фоне взаимных недавних ударов США и Ирана, $90.48 за бочку Брента. На валютных рынках курс доллара на Межбанке 86.29, евро 100 рублей 18 копеек. Металлы в красной зоне не сильно, правда, снижаются, чуть более процента. Золото 4482 доллара за тройскую унцию, почти процент теряет серебро, $67.16. Ну а биткоин в плюсе, почти процент рост, 78 425 долларов за монету.
3: Итак, в России будет 5G. Российским операторам «Большой четверки» разрешили разворачивать сети пятого поколения. И, кстати говоря, случилось это спустя 7 лет после начала коммерческого запуска вот сети 5G во всем мире.
1: Ну, лучше поздно, чем никогда. Госкомиссия позволит МТС, Мегафону, Т2 Мобайл и Вымпелкому использовать для 5G уже имеющиеся частоты, которые раньше применялись для ЛТЕ. Операторы должны запустить эту услугу в городах-миллионниках не позднее декабря будущего года.
3: Вот сколько времени займет внедрение 5G, когда его смогут использовать обычные абоненты, ну и насколько быстрым будет такой мобильный интернет, разбиралась Ольга Зуева, она с нами в студии. Оль, вот чем 5G будет отличаться от 4G, который мы имеем сейчас?
4: Да, 5G это следующий после LTE стандарт мобильной связи, и в зависимости от диапазона оборудования и нагрузки сети, скорость может быть в несколько раз выше, чем в 4G в LTE, а задержка при этом значительно ниже. И последнее, особенно важно, не столько для просмотра нам с вами видео со смартфона или ноутбука, сколько для промышленных и автоматизированных систем. Сейчас 5G уже широко используется на развитых рынках среди лидеров страны Персидского залива, Северная Европа, развитые страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Китая и США. Но вот гораздо больше потенциал операторы видят в корпоративном секторе, рассказывает генеральный директор МТС Инесса Галактионова.
5: Они точно совершенно разгрузят ЛТЕ. Практически вся емкость в стране уже выбрана. И мы, как телеком-операторы, вкладываем миллиарды рублей каждый год для того, чтобы эту емкость расширять. Чтобы привести пример, понятный многим, вот вы сейчас грузите какой-нибудь медиа-контент в течение 5 минут, с высокими скоростями 5G вы будете это делать за минуту. Почему мы, как отрасли, ратовали за внедрение 5G, это не столько про скорость. Конечно, основной будет колоссальный потенциал реализован в направлении B2B. От потребителей никто не будет ждать каких-то сейчас больших инвестиций, затрат. На первом этапе это, безусловно, будут какие-то небольшие, несущественные платы за использование высоких скоростей. С момента официального запуска буквально там на следующий день будут появляться у всех телеком-операторов какие-то предложения, тарифы, интересные решения.
4: И Мегафон также рассчитывает прежде всего на применение пятого поколения в промышленности, городской инфраструктуре и логистике, отмечает директор по связям с государственными органами Мегафона Владимир Месропян.
6: Решение Государственной комиссии по радиочастотам, как нам кажется, открывает новую главу в развитии телекоммуникационной отрасли в нашей стране. Ранее в собственной лаборатории мы уже протестировали сценарий перехода на 5G как для частных корпоративных клиентов, так и для собственной инфраструктуры на отечественном и доступных образцах иностранного оборудования. Ожидаем, что технология

0: 5G станет драйвером цифровизации промышленности, городской инфраструктуры, логистического сектора и других стратегических отраслей.
1: Ну и я также отмечу, что РБК направил запрос в Т2 и Билайн, но пока ответы не получили.
2: Оль, ну вот мы много услышали о том, что промышленность много получает от сетей 5G, а обычный пользователь как на себе это почувствует?
1: Ну пока точно никак, и до декабря, и, возможно, после декабря тоже никак. Сам факт появления 5G не означает, что мобильная связь и интернет начнет работать в несколько раз быстрее. Во-первых, понадобится совместимый аппарат с телефоном. Во-вторых, оператор должен развернуть сеть в конкретном месте, а в-третьих, эффект будет зависеть от того, какие частоты и оборудование используются. Глава Мегафона Хачатур Памбахчан также ранее заявлял РБК, что на первом этапе для пользователей принципиально ничего не изменится. Использование имеющихся частот позволит увеличить скорость передачи данных, ну, примерно на 20%. По его словам, 5G поддерживает только 10% используемых сейчас телефонов, причем у части устройств, например, Apple, доступ к этой технологии для российского региона пока закрыт. И переход на 5G не станет для абонента какой-то революции, считает генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.
3: Скорость в России, по данным нашего приложения Мегабиту, 24 мегабита в секунду. То есть достаточно хорошая, которая позволяет смотреть видео высокой четкости. Скорость, которая позволяет развивать 5G, она на порядок выше. То есть, допустим, там не 24, а 240. Ну, что вы с ней будете делать? Допустим, для людей, которые качают торренты, ну, это, наверное, удобно. Вначале за 10 минут, будет качать за минуту. Но таких людей меньше 0,1%. Всегда смысл есть ко времени. То есть, если вы опоздали на, там, не знаю, электричку, сказать, вам придется ждать следующую. То есть, мы пока понимаем, что мы время определенно упустили. И у нас не будет 5G иметь такой же цикл, как в других странах.
1: 5G изначально создавался, ну, в том числе для промышленности, когда между собой должны надежно и практически без задержек обмениваться данными машины, датчики и другое оборудование, объясняет партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов.
4: 5G изначально разворачивался с точки зрения бизнеса, прежде всего, организации так называемого промышленного интернета вещей, разворачивания частных сетей связи на тех или иных производственных объектах, где сложно или там невозможно обеспечить надежную проводную связь, но при этом есть необходимость высокой связанности, низкой задержки связи между оборудованием. Ну, например, если компания эксплуатирует парк беспроводных самосвалов в карьере, необходимо когда-то удаленно управлять, получать с них телеметрию, вот 5G для этого идеально подходит.
5: Оль, для абонентов запуск 5G может означать подорожание связи?
1: Ну, в любом случае, операторам предстоят инвестиции. Даже если сеть разворачивается на уже использованных частотах LTE, как это предполагается, оборудование на базовых станциях необходимо модернизировать. Это менять часть антенн, передатчиков и другие технические наладки должны происходить. При этом операторы могут получить дополнительный доход за счет роста потребления трафика. Поэтому пока не очевидно, придется ли абонентам непосредственно платить больше за 5G или меньше за LTE. Ну и я предлагаю далее обсудить подробнее с экспертом, готовы ли с технической точки зрения операторы к подобному нововведению.
2: Ну, как мы понимаем, для этого нужен так называемый чистый 5G, это отдельная сеть без опоры на 4G. То есть, мягко говоря, не совсем то, что прямо сейчас обсуждается. Вообще, насколько сложно и дорого развернуть эту систему в России, и как будут работать вот текущие сети 5G, будут ли работать так, как запланировано. Обсудим с директором по продуктам компании Viga Антоном Прокопенко, он на связи с нашей студией. Антон, здравствуйте. Ну вот как считаете, насколько выбранный диапазон, который наконец утвердили, да, 4,6 ГГц и до 4,9, насколько он удобен для использования 5G?
6: Ну, добрый день. Он немножко сложен, да, то есть здорово, что мы теперь увидим заветный значок 5G на экранах смартфонов, но мы его в первую очередь увидим с самого начала именно за счет того технологического рефарминга, который разрешили, да, это использование 4G частот под 5G. А вот новую технологию, да, диапазон N79, это будущее, да, в котором нужно еще вложиться операторам, да, построить дополнительные базовые станции, чтобы они позволили
2: подключаться таким образом. А как считаете, насколько далеко это будущее?
6: Ну, вот я думаю, что это года 2-3.
5: Антон, во всем мире для 5G используется другой диапазон частот. А насколько будут телефонные аппараты, смартфоны в России совместимы вот с тем диапазоном,

0: который выделен у нас под 5G.
1: Да, в этом есть проблема, поскольку сейчас на рынке, я думаю, что меньше 1%, а может быть даже меньше там, 0,1% смартфонов, которые поддерживают эту технологию.
2: Ну, какие это телефоны? Это какие-то аппараты конкретной страны или конкретного производителя?
1: Это скорее китайские смартфоны, поскольку в Китае есть использование N79.
2: Ну, очень интересно, насколько быстро получится настроить все для Apple, потому что, как мы понимаем, сейчас это невозможно сделать. Вы говорите 2-3 года, я так понимаю, с декабря 27-го мы считаем. Ну, когда получится 5G увидеть на смартфонах Apple?
1: На смартфонах Apple это вообще так, очень трудный вопрос, когда мы увидим. Значит, на Android-устройствах 5G мы увидим буквально скоро, да, поскольку 5G будет подниматься на 4G частотах, и 25% устройств, вот по нашему исследованию, поддержат вот такой 5G на 4G частотах.
2: Ну, грубо говоря, то есть цифра поменяется, но по факту соединение не изменится.
1: Ну, на 10-15% скорость изменится, задержки чуть будут получше, да, но вот именно такой технологический скачок в части скоростей, он все-таки будет на диапазоне N79.
0: Антон, если совсем коротко, потребует ли переход вот на 5G в России для операторов каких-то дополнительных затрат?
1: Ну, конечно, с одной стороны, вот сейчас они уже подготовили инфраструктуру 5G Ready, которая будет подслуживать, значит, абонентов на 4G частотах, да, то есть только в 5G технологии. Вот. А для того, чтобы развернуть N79, необходимо строить базовые станции, необходимо достаточно плотно их строить, намного больше необходимо вкладывать денег, чем если бы это был диапазон N78. То есть здесь, конечно, много работы.
2: Спасибо. С нами на связи был директор по продуктам компании Viga Антон Прокопенко. Также с нами в студии была обозреватель РБК Ольга Зуева. Обсуждали, каким станет соединение 5G в России. Ну и, видимо, еще не скоро мы увидим серьезное изменение для абонентов.
0: И не на всех телефонах. Ну а буквально через пару мгновений о том, что пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сузилось, об этом заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.
3: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Весь нефтегаз будет здесь. 14-17 сентября. Тюмень. Промышленно-энергетический форум ТНФ. Подробности на oilgazforum.ru. 18+.
5: Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда на борту «Китайский форсаж» от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут. Высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
6: Акция для ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
2: 18.15 в Москве. Вы слушаете радио РБК. У микрофонов Яна Ритунская и Александр Ляпин. Это программа «Что это значит?». Итак, пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сузилось, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин. Но именно так он ответил на вопрос о влиянии ситуации на топливном рынке на денежно-кредитную политику. По словам Заботкина, это уже было учтено в июльском прогнозе по ставке на текущий и даже следующий год. Новые оценки Центробанк представили в октябре.
0: Еще один фактор – это высокие инфляционные ожидания. В августе они снизились с 14,7% до 13,7% годовых. Тем не менее, все равно 13,7% – это довольно высокий уровень. Да. Дальнейшие решения по ставке будут зависеть от ситуации с инфляцией и задачи вернуть ее к 4% в 2027 году, отметил Заботкин.
7: Оценка в июле вклада ситуации на топливном рынке действительно около 1,5% в рост индекса потребительских цен 2026 года. Напомню, это не только прямой эффект от роста цен на бензин и дизель, но и перенос

0: возросших топливных издержек, цены других товаров, вот там с учетом той ситуации, которая складывалась, ну, условно говоря, в первой половине июля. На сегодня у нас новых оценок нет, они будут актуализированы в следующий опорный раунд, когда мы будем обновлять прогноз в октябре. Пространство для снижения ставки, оно снизилось еще в июльский раунд, что было отражено в пересмотре вверх прогноза по ставке на этот год и на следующий. Дальнейшие решения будут диктоваться фактически складывающейся ситуацией с задачей того, чтобы вернуться к инфляции 4% в 2027 году.
1: Банк России сегодня опубликовал основные направления денежно-кредитной политики на ближайшие 3 года. И вот по базовому прогнозу Центробанка средняя ключевая ставка в этом году составит от 14,5% до 14,6%. В следующем году от 10,5% до 12,5%, а к 2029 году от 7,5% до 8,5%. Ну, то есть постепенно по прогнозу ЦБ будет все же снижаться ключевая ставка. Цена нефти заложена на уровне $60 за баррель в этом году и $50 в следующие 3 года. Дефицит бюджета также должен постепенно сократиться с 2% ВВП до 0% к окончанию вот этой трехлетки к 2029 году. Ну, кроме базового сценария, Центробанк представил и другие дезинфляционные, проинфляционные и рисковые сценарии.
2: Ну, а на какой сценарий ориентируется бизнес и как реагирует на заявление, выясним с гендиректором Estilab.rus Ириной Амосовой. Ирина, приветствуем вас. Вот согласно заявлению Заботкина, дальнейшие решения будут диктоваться фактически складывающейся ситуацией, задачей того, чтобы вернуться к инфляции 4% в 2027 году. Это конец цитаты. Закладываете ли вы для себя такой сценарий? Ирина? Похоже, нет у нас связи с Ириной Амосовой. Попробуем сейчас восстановить. Напоминаю, мы обсуждаем заявление зампреда Центробанка Заботкина, да, о том, какой будет денежно-кредитная политика Центробанка. Ну и есть еще мнение экспертов. Вот Центробанк сохраняет сигнал, который дал еще в июле на заседании 11 сентября. Регулятор, скорее всего, возьмет паузу и сохранит ставку на нынешнем уровне. Вот так считает главный экономист Ренессанс Капитала Андрей Милащенко. И среди причин ускорения устойчивой инфляции и ситуация на топливном рынке.
3: Сигнал, который сегодня дал Алексей Борисович, в принципе, не изменился по отношению к июльскому, когда регулятор говорил, что будет рассматривать все поступающие данные и действительно допускает, что на одном из ближайших заседаний может взять паузу в цикле снижения ключевой ставки. Прогноз регулятора предусматривает, что цикл снижения ставки будет продолжен, хотя и очень скромными темпами. Мы ожидаем, что 11 сентября Банк России будет вновь выбирать между сохранением ставки неизменной и снижением на 25 базисных пунктов. При этом сейчас, как нам видится, сценарий сохранения выглядит более вероятным. Дело в том, что в устойчивой части потребительской корзины темпы роста цен существенно ускорились в июле. Есть предпосылки, что в августе они несущественно замедлятся. При этом новая волна топливного шока, как мы ожидаем, может вновь негативно повлиять на инфляционные ожидания уже в сентябре. К моменту заседания Банк России, скорее всего, не будет располагать этими данными, но будет так или иначе иметь их в виду. В последние годы экономика складывается где-то между базовым и проинфляционным сценарием Банка России. По итогам 2027 года будет примерно так же, соответственно, инфляция останется чуть выше цели по инфляции.
1: Ну, напомню, что следующее заседание Центробанка по ключевой ставке уже в следующую пятницу, 11 сентября. На прошлом заседании, это было в конце июля, Совет директоров принял решение снизить ставку всего на 25 базисных пунктов. Ну и многие эксперты отмечали, что это скорее такой символический шаг, потому что, конечно, и бизнес, и эксперты не верят в то, что это окажет реальное какое-то влияние на экономику. Ну вот, кстати, еще из интересного в заявлениях Центробанка, который опубликовал свой прогноз по направлениям ДКП на 3 года, еще и про прирост наличных денег в обращении. Вот уже в текущем году он составит почти 4 триллиона рублей. Это почти в 4 раза больше, чем в прошлом году был 1 триллион. И практически вдвое выше предыдущей оценки, потому что изначально Центробанк рассчитывал, что где-то максимум до 2 с небольшим триллионов рублей составит оборот наличных денег в обращении.
2: Кстати, касаемо наличных, в том числе узнаем у бизнеса, чаще ли стали расплачиваться клиенты наличными. Мы восстановили связь с гендиректором Estilab.rus Ириной Амосовой и попробуем узнать, что же бизнес думает про вот эти заявления Заботкина о том, что к инфляции 4% мы вернемся в 2027 году. Но это мы обсудим чуть позже, а сейчас о других новостях.
1: Москва готова работать с Пекином по переводу безвизового режима между странами.

0: на постоянную основу. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Бишкеке. Лионель Месси объявил о завершении карьеры в национальной сборной. Он написал в соцсетях, что уходит после долгих раздумий, и назвал это решение болезненным. В Восточном экономическом форуме будут участвовать представители 80 стран. Они подтвердили свои намерения, об этом сообщили в Росконгрессе. ВФ официально начинается уже завтра, 1 сентября, во Владивостоке. И продлится он 4 дня. Спасатели в Непале пытаются вызволить сотни работников ГЭС из подземных тоннелей. Пропавшими без вести числятся более 900 сотрудников таких предприятий. Сообщает об этом Рейтер со ссылкой на Национальное управление по снижению рисков и устранению последствий бедствий страны.
1: Ну и сейчас еще одно сообщение с лент новостей. Евросоюз взял на абордаж еще одно судно теневого флота, которое связывает с Россией. Об этом заявила в соцсети X бывший твиттер глава евродипломатии Кая Каллас. Цитата. «Нефтяной танкер MV «Санна», подозреваемый в плавании под чужим флагом в нарушении международного морского права, был взят на абордаж 30 августа в Средиземном море силами операции «Ирине» для проверки флага», сказано в сообщении. Но MV «Сан» стал шестым судном теневого флота, досмотренного силами ЕС за последние месяцы. Это также отметила Каллас. Вот по ее словам, эту тему обсудят министры обороны стран Евросоюза на саммите в Ирландии 1 сентября. Ну, российские власти неоднократно требовали прекратить задержание торговых судов. Президент Владимир Путин называл такие действия стран Запада пиратством и предупреждал об ответных действиях.
0: Ну и, конечно, в ближайшее время вернемся к разговору о влиянии денежно-кредитной политики Центробанка на бизнес. Вот бы сети 5G нам помогли связаться быстрее с нашими собеседниками. Это обязательно, конечно, произойдет. Прямой эфир многое может повлиять на то, что происходит. Но, конечно, также в фокусе нашего внимания и другие темы этого дня. И поэтому в ближайшее время также вернемся к тому, что обсуждалось сегодня на саммите ШОС. Были двусторонние встречи президента России с также представителями Индии и Китая, с главами этих стран. Обсудим, что из себя представляет эта организация сейчас и насколько актуальна.
2: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а одну из крупнейших бирж планеты трясет, словно обычный мемкоин.
3: Бешеные деньги.
2: Если вам кажется, что на Мосбирже царят хтонь и ужас, то посмотрите на Южную Корею. Лето для местных инвесторов превратилось в сплошной жуткий сон. Сложился идеальный шторм. Перегрев в ключевом ИИ-секторе. Огромный объем сделок с плечами. Обострение конкуренции со стороны Китая. Внешнеполитические шоки. Все это обвалило индекс Коспи более чем на 40% за 40 дней. Некогда горячий корейский рынок обернулся холодным душем для сотен тысяч людей, потерявших если не все, то очень многое. Только на инструментах с плечом инвесторы потеряли почти 40 миллиардов долларов. По данным Goldman Sachs, за время падения корейских индексов margin call поймали 3,4% взрослого населения Кореи, то есть примерно 1,5 миллиона человек. Из них 62% моложе 35 лет. И в этом главная трагедия. Для многих молодых людей биржа была единственным способом накопить на собственное жилье, которое в Корее стоит как космический корабль. Зумеры и миллениалы рисковали, вкладываясь в акции с плечами. И для них случившееся – это минус будущий дом, минус накопление, минус ощущение «вот-вот заживу». Этот обвал может обернуться долговым адом для целого поколения молодых корейцев. Хотя, возможно, кто-то уже смог вернуть хотя бы часть потерянного. Ведь 31 июля паника сменилась эйфорией, и корейский индекс прибавил 18% за день. Инвесторов воодушевили мощные отчеты Microsoft и Amazon, заставившие вновь поверить, что расходы на ИИ останутся высокими. Словом, корейский рынок сейчас – это триллер с резкими поворотами сюжета. Присмотритесь к нему, если, конечно, хотите пощекотать себе нервы. С вами был Глеб Каланов. Помните, торговля с плечом – это очень опасный путь к богатству.
3: Бешеные деньги.
4: Что это было? эфире.
5: Ребенок на

0: сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждый понедельник в 9 вечера. Хавейл, Джили, Дэн Фэн, Эксид, Черри, Жету, Чанган, Рейду, Алиса, Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК.
1: По будням, ровно в 10 утра, город просыпается. И начинается основная торговая сессия Мосбиржи. Рынки. Специальный эфир к открытию основных торгов. Все о старте главной сессии. Куда двинется рубль? Какие акции будут в центре внимания? Главные новости, которые определят ваш торговый день. Московская биржа открывается, и вы должны быть готовы. Рынки. Ваше преимущество в мире финансов. Ежедневно на радио РБК.
0: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
2: Криптопрачечная на 800 миллионов долларов. США вводят санкции против криптосхем, связанных с Северной Кореей. Министерство финансов заявило, через финансовые активы удалось отмыть почти 800 миллионов долларов. Сценарий не самый очевидный. Северокорейские IT-специалисты устраивались на удаленную работу в иностранные компании, получали доступ к внутренним системам и дальше либо вымогали деньги, либо помогали выводить средства через криптовалюты. Под санкции попали две компании и 6 человек. Они работали в разных странах и помогали обналичивать и переводить средства, в том числе через криптокошельки. Все активы фигурантов в США заблокированы, а их адреса внесены в черный список. Глава Минфин США заявил, такие схемы – часть системной стратегии КНДР по обходу санкций. И здесь важный момент. Криптовалюта снова оказывается не просто финансовым инструментом, а инфраструктурой для глобальных серых операций. А значит, давление на рынок и контроль будут только расти.
0: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: 18.30 в Москве. С новостями Артем Самойлов. Глава Минфина США Скотт Бессон встретился с российским министром финансов Антоном Силуановым. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Минфина. По их данным, министры обсудят план Дональда Трампа по Украине. Детали переговоров и место проведения не раскрываются. Ранее в Москве заявляли, что диалог с Вашингтоном продолжается. Визит Владимира Путина на саммит БРИКС укрепит двусторонние отношения, заявил индийский премьер Нарендра Моди. По его словам, все граждане Индии ждут российского лидера и его делегацию. Саммит пройдет в Нью-Дели после ШОС. Моди уверен, что визит углубит диалог и взаимодействие в рамках БРИКС. Владимир Путин и Никол Пашинян обсудят вопросы двусторонней повестки на полях ШОС, как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Это прекрасная возможность для разговора на высшем уровне. По его словам, лидеры обязательно затронут отношения Москвы и Еревана. Минпросвещение опровергло сообщение о незаполненных бюджетных местах на педагогические направления. Как заявили в ведомстве, конкурс вырос до 15 заявлений на место против 12 годом ранее. Дополнительный прием в педвузах министерства составил всего 198 мест из 28 тысяч. Это менее 1%. Всего подано более 1 миллиона 100 тысяч заявлений. Средний балл ЕГЭ зачисленных превышает 70. Сентябрь в Москве будет около или чуть выше климатической нормы. Как сообщил директор гидрометцентра Юрий Симонов, бабье лето уже наступило. Завтра, 1 сентября, ожидается до 24-26 градусов. Со среды погода станет неустойчивее, пройдут кратковременные дожди, но останется тепло. Дефицит осадков прогнозируют на юге европейской части России. Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. Он назвал решение болезненным, но своевременным. Месси – чемпион мира 2022 года, лучший бомбардир в истории Барселоны и сборной Аргентины. Ему 39 лет, он единственный восьмикратный обладатель золотого мяча. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин и Яна Ритунская. Мы подводим итоги понедельника и обсуждаем, как события этого дня повлияют на каждого из нас.
2: Час. Что это?

0: значит.
1: Последний день лета стал первым днем проведения саммита ШОС, Шанхайской организации сотрудничества. Но он пройдет сегодня и продолжится завтра. Уже сегодня прошли первые двусторонние встречи. Владимир Путин провел такие встречи, разговоры, да, можно сказать, с главами Индии и Китая. И вот в результате этих бесед стало известно, что безвизовый режим между Россией и Китаем может стать постоянным. По крайней мере, Москва готова к такой работе, об этом заявил Владимир Путин. Путин как раз на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. По словам президента, за первое полугодие турпоток между этими странами вырос на 43%.
2: Деловым и гуманитарным контактам, несомненно, способствует практика безвизового режима на 30 дней. Об этой инициативе вы объявили год назад, как раз 2 сентября, на нашей встрече в Пекине. Мы ее поддержали, и сейчас такой порядок действует до конца 2027 года. Результат не замедлил сказаться. Турпоток увеличился за первое полугодие сразу на 43%. Готовы к совместной работе по переводу безвизового режима, если китайская сторона сочтет это возможным и полезным на постоянную основу.
3: Отношения России и Китая будут и дальше укрепляться. Об этом заявил уже председатель КНР Си Цзиньпин. На встрече с Владимиром Путиным в Бишкеке он также отметил роль ШОС в поддержании стабильности и развитии региона.
4: На фоне невиданных за столетия стремительных перемен заметно нарастают факторы неопределенности и непредсказуемости. Но стремление народов стран нашей планеты к миру, развитию, сотрудничеству и обоюдному выигрышу остается неизменным. Шанхайская организация сотрудничества несет важную миссию в поддержании стабильности и содействии развитию нашего региона.
1: Россия движется в направлении завершения конфликта на Украине, заявил Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Переговоры также прошли на полях саммита ШОС в Бишкеке. Моди заявил, что конфликт необходимо разрешать мирными средствами и призвал двигаться в этом направлении.
5: Мы регулярно обсуждали вопрос Украины. Вам известно, что Индия поддерживает все мирные усилия на том же треке, и мы будем продолжать это делать и в будущем. Каждый день, что длится война, человечество, по сути, отбрасывается на шаг назад. При этом каждый шаг навстречу миру дает всему человечеству реальную надежду на мир. Нам необходимо переходить от бесконечной войны к концу войны и окончанию военных действий, и нам будет необходимо двигаться именно в этом направлении. Это очень важно для всего человечества.
3: Лидеры России и Индии также обсудили двусторонние отношения. Владимир Путин отметил, что сотрудничество России и Индии продолжает укрепляться, в том числе благодаря личному вниманию Моди. Ну, звучали и цифры. Вот первые полгода торговый оборот между Россией и Индией прибавил уже более 2,5%, а туристические обмены между странами в прошлом году выросли на 16%. Это отметил Владимир Путин. Но завтра в повестке саммита ШОС заседание Совета глав государств о перспективах организации и ее задачах мы прямо сейчас поговорим с экспертом. Какие задачи сейчас выполняет ШОС, насколько эффективно организация это делает и насколько юбилейный саммит оправдывает ожидания? На связи со студией доктор политических наук Владимир Кротков. Владимир, мы вас приветствуем. Вы знаете, у меня вот первый вопрос такой. На ваш взгляд, вот за эти 25 лет ШОС стал ли действительно таким самостоятельным центром принятия каких-то совместных глобальных решений, или это все-таки по-прежнему площадка для двухсторонних встреч?
6: Добрый вечер. Ну, я бы сказал, действительно, саммит все-таки юбилейный, 25 лет – это большой такой знаковый период, и можно подводить определенные итоги. Ну, сказать, что прямо это такой центр принятия решений, который мог бы эффективно влиять, например, на вопросы мира и войны, ну, наверное, нет. Потому что, например, Иран входит в ШОС, но война идет. Россия входит, Белоруссия входит, а украинский кризис. То есть даже ближайшие, что называется, вот запредельные государства, и с ними происходят конфликты. Поэтому попытки, да, это все-таки платформа, это площадка, там знаковые игроки, что-то удается. Но вот если глобально относительно таких больших конфликтных военных противостояний, то скорее нет, чем да.
3: Я напомню, скорее слушателям, что ШОС-то изначально формировался как такая организация, больше направленная на решение вопросов безопасности. Да, терроризм, экстремизм, там, киберпреступность и так далее. Кажется, что в этом направлении какие-то подвижки есть. Если говорить про экономическое взаимодействие, есть ли здесь какие-то подвижки? И смотреть на цифры, вот я смотрю, доля торговли внутри ШОС в 2015 году была 9%, а в 2025 году там, в районе 16-17%. Кажется, что не очень сильный рост.

0: Ну, рост не очень сильный, действительно, но с другой стороны, надо говорить о том, что действительно у каждого игрока есть свои интересы экономические. Например, сейчас вот актуально для российского политического руководства говорить о проекте «Сила Сибири-2», ну, имеется с китайской стороной, да. То есть вот этот вопрос будет подниматься, он уже идет, и эта площадка как раз обсудить это, да. Дальше, кстати говоря, следующий саммит БРИКС через там почти 2 недели. То есть вот такая динамика, она, в принципе, может стимулировать, ну, решение каких-то действительно таких серьезных экономических проектов. Для Монголии это очень важно вообще, хотя она является пока еще наблюдателем, тоже «Сила Сибири» пойдет через Монголь. Ну, то есть я больше сказал бы, что если решаются какие-то задачи, они в некоторых таких частях ШОС, то есть не глобально, то есть не все 10 государств и все наблюдатели, и все партнеры.
1: Вот вы про Китай сказали, как раз хотел упомянуть. Кажется, что Китай – это, ну, такой доминант в ШОС. Там доля вот внутренней торговли, по-моему, 75% у Китая. То есть это просто полное доминирование. И, опять же, если мы посмотрим на декларации, то там вот я буквально готовился, когда к эфиру смотрел, там создание единого, сбалансированного, справедливого энергетического рынка декларируется. С другой стороны, когда мы пытаемся с Китаем договориться, мы видим, что Китай и цены на нефть нам сбивает, и по силе Сибири-2, который вы упомянули, долго идет процесс, в том числе потому, что Китай хочет цены сильно ниже, а нас это не устраивает. Ну, как будто бы это с декларациями не как-то не вяжется.
0: Не, ну декларации декларациями, безусловно, важны, конечно, политические, конкретные экономические шаги и проекты, их реализация. Но, по крайней мере, без декларации это сложнее еще сделать. То есть потенциально-то намерение сторон есть, но что-то удается реализовать, например, вот сейчас вот по визовому обмену. То есть пошел хороший рост, да, с одной стороны, с другой стороны, цифры впечатляют. Но это, конечно, понятно, не такой ключевой вопрос, о котором можно говорить в рамках ШОС.
1: Хорошо, вот лично вы что-то ждете от ШОС и от того, что происходит сегодня и 1 сентября будет, или каких-то серьезных ожиданий нет?
0: Ну, каких-то больших, я бы сказал так, сенсационных каких-то решений, наверное, вряд ли. Все-таки это больше в сфере часы, договориться на полях саммита с различными партнерами, то есть это хорошая возможность за там единицу времени провести ряд встреч прям подряд, да, и решить какие-то вопросы тет-а-тет или очно с командами своими, потому что все приезжают с большими достаточно командами. То есть вот в этом плане, наверное, достаточно эффективно, потому что многие вопросы решаются не обязательно на уровне первых лиц. Но если мы говорим еще раз глобально, да, что это какое-то действительно будет, повлияет на глобальную архитектуру безопасности, разрешит иранский кризис, или, как в моде надеется, тоску украинский, ну, маловероятность, конечно, к сожалению, низкая.
2: Кажется, именно этот прогноз и подводит такую черту касательно актуальности и эффективности в принципе организации в ее 25-летний юбилей. Спасибо. С нами на связи был доктор политических наук Владимир Кротков. Обсудили, как проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества и какие итоги можно подвести. 25 лет, напомню, исполнилось ему в этом году.
1: Ну, буквально через пару мгновений о том, что производство автомобилей в России через 10 лет должно утроиться, будем выяснять, за счет чего.
3: Реклама. Жизнь проходит в бешеном ритме, и в таком ритме нет времени искать стабильный интернет или разбираться со сложными приложениями. Хочется одного простого решения, чтобы оставаться в курсе событий. С приложением FM Play Radio РБК запустится в один клик. Даже если его еще нет в вашем городе. Главные новости дня везде с вами. FM Play. Твое радио всегда рядом. Доступно во всех популярных магазинах приложений. Возрастное ограничение 16+.
4: Восточный экономический форум – ключевая международная площадка, где обсуждают развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества со странами АТР. С 1 по 4 сентября на радио РБК прямые включения, эксклюзивные интервью, аналитика в реальном времени. РБК. Слушай главное. Партнер трансляции – автомобильный бренд «Волга», ООО «Дистрибьютор легковых автомобилей».
2: 18:42 в Москве. Вы слушаете радио РБК. В эфире программа «Что это значит?». У микрофонов Яна Ритунская и Александр Ляпин. Итак, производство автомобилей в России через 10 лет должно утроиться. Ну, по крайней мере, такие целевые показатели прописаны в стратегии развития автопрома до 2035 года. Такой документ сегодня утвердило правительство. И по целевому сценарию в стране рассчитывают выпускать почти 3 миллиона машин. Из них 2,5 миллиона, причем это легковые. Ну а долю российской продукции на внутреннем рынке автомобильной техники планируют довести до 80%.
1: Чего еще власти ждут от отечественного автопрома и насколько реально достичь заявленных целей, выяснял Владимир Расулов.
5: Чисто физически стратегия развития автопрома до 2035 года – это документ из почти 70 страниц. В самом его начале составители указали, что общее производство машин в России в прошлом году превысило уровень 2022-го. Заводы собрали тогда 830 тысяч автомобилей разных модификаций. При этом в стране сформировались мощности под 3 миллиона машин под производство. Площадки ушедших иностранных компаний сейчас перезапустили. На это, кстати, потратили 100 миллиардов рублей. Еще больше направили на локализацию автокомпонентов. Поэтому сейчас ключевая задача обновленной стратегии – максимально загрузить вот эти мощности и улучшить экономику отрасли за счет укрупнения серий. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.
6: Для легкового сегмента ориентир не менее 500 тысяч автомобилей на одну платформу в год. То есть на единую базу для моделей с разными типами кузовов – седан, кроссовер, хэтчбэк, универсал и другие типы. Одновременно закладываем принцип сквозной унификации, когда общие узлы и решения используются на различных моделях и по возможности у нескольких производителей. Этот подход будет опираться на суверенную технологическую базу. Российские компании должны контролировать ключевые разработки и конструкторскую документацию, а также развивать свои инжиниринговые центры и иметь возможность самостоятельно менять платформу и компонентные решения.
5: По словам Дениса Мантурова, в итоге должна вырасти технологическая независимость. В целевом сценарии в стратегии уже к 2030 году по легковым машинам ее уровень необходимо довести до 80%. Авторынок сейчас, помимо продукции УАЗа и АвтоВАЗа, пополняется автомобилями, которые собирают на бывших предприятиях иностранных производителей. Речь идет про Hyundai, Nissan, Toyota и Volkswagen. У них предприятия были в Санкт-Петербурге, Калуге и Нижнем Новгороде. Указанная властями сумма в 100 миллиардов рублей на их перестройку вполне оправдана. Но придется вложить еще больше, чтобы увеличить локализацию производства, рассказал в нашем эфире бывший президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Масеев.
7: 100 миллиардов – это хорошие деньги для реадаптации. Даже при том, что современное оборудование было в наличии, пришлось потратить значительные деньги на то, чтобы обеспечить сборку новых моделей. 100 миллиардов уже потрачено на как раз переоснастку оборудования, штамповочных, окрасочных производств, потому что все равно у каждого производителя свои есть нюансы по сборке, окраске и так далее. Безусловно, деньги нужно будет вкладывать, потому что на сегодняшний момент уровень локализации, конечно, желательно быть лучшим. Там же «Волга» К50 — это тем понятный автомобиль китайского бренда с поменянными шильдиками и небольшими визуальными изменениями по решетке и так далее. А дальше нужно локализовывать производство двигателей, кузовных деталей, штамповку, сварку и так далее.
5: Основу до 2035 года в России продолжат составлять автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Но четверть выпуска в легковом сегменте должна приходиться на электромобили и гибриды. Долю российской продукции на внутреннем рынке новой автомобильной техники хотят довести до 80%. Как мы знаем, сейчас в основном собирают машины у нас в кооперации с китайскими партнерами. Но вопрос, насколько эту технику реально можно будет считать отечественной, остается открытым. Так считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
8: Чтобы называть машины российскими по-настоящему, нужно построить на этих платформах принципиально новые машины, сменить как минимум одно поколение, а за 10 лет, по идее, два. Нужно освоить производство всех агрегатов, двигателей, коробки передач, включая автоматические разных видов. Это производство абсолютно всех блоков управления и так далее. Государство видит один из механизмов решения, давайте мы будем сокращать количество платформ и, возможно, унифицировать машины по двигателям, коробкам передач. В это вообще очень сложно вериться, к сожалению, потому что мы даже в Советском Союзе не смогли этого сделать. А сейчас женить заводы и заставить их использовать одинаковые двигатели, коробки передач, уж тем более платформа, все боятся зависимости друг от друга. Можно, конечно, их принуждать к этому, но, честно говоря, я сильно сомневаюсь.
5: Есть небольшая, но важная деталь. Она касается того, как именно власти намерены достигать намеченных целей до 2035 года. Первый вице-премьер Денис Мантуров в финале доклада правительству заявил, что Минпромторг представит соответствующую дорожную карту в пределах 3 месяцев.
2: О новой стратегии развития российской автомобильной промышленности рассказал Владимир Расулов. Ну вот, кстати, Саш, что интересно, в этой обновленной стратегии развития указаны не только сильные стороны, но и слабые стороны отрасли, то есть то, чего еще не хватает. Ну и вот если смотреть в документ, то там указано, что в стране, в принципе, достаточно производственных мощностей, но не хватает кадров. Вот эти мощности, которые могут быть

0: даже в чем-то инновационными, просто некому
1: работать
0: обслуживать.
1: Некому.
0: Да. Вот что происходит с кадрами для автомобильной промышленности, обсудим это с одним из представителей российских автопроизводителей. На связи со студией руководитель специальных проектов бренда «Эволют» Василий Чеботарев.
1: Василий, приветствуем вас. Как лично вы оцениваете кадровую ситуацию в автопроме? Насколько заметна нехватка персонала на предприятиях и у вас в частности?
2: Да, добрый вечер. Мы активнейшим образом работаем с учебными заведениями в Липецкой области, и в целом у нас есть довольно сильная своя программа по обучению. Буквально 2 недели назад я был на заводе и как раз общался с специалистами. Надо сказать, что на должности, которые, допустим, не требуют там сильно знаний, мы берем людей, у которых есть хоть какое-то образование и какой-то опыт работы, и там довольно серьезно ими занимаемся, ими и учим их. И сегодня уже видно даже, что люди, которые пришли год назад, там буквально в смысле закручивать гайки, ну, говоря простым языком, да, сегодня уже возглавляют там цеха и мастера смены и так далее. Ну, то есть потихонечку эта тема как бы продвигается. Есть небольшая проблема с точки зрения высококвалифицированных совсем кадров, потому что для того, чтобы все-таки поднимать процесс производства электромобилей, гибридов, нужны кадры совершенно другого толка. Это уже больше инженерная работа, причем такая на совершенно современном уровне. И мы для этого также запускаем совместные программы обучения с учебным заведением Липецкой области, в частности, в Лебедяне. И...
0: Василий, вот, ну, да, понятно, вы обучаете сотрудников, причем как низкоквалифицированных, так и тех, кто уже должен гораздо серьезнее разбираться в теме. Но все же вы говорите, что сотрудничаете с учебными предприятиями, то есть просто на рынке сейчас специалистов не найти.
2: Ну, я боюсь, что прям вот так вот вынь да положь как бы нет, и нам нужно будет пройти еще этот этап, помимо того, что технологически догнать и обогнать, еще и нужно будет воспитать тех, чьими руками мы будем догонять и обгонять. Ну, то есть это вот как бы тоже тема, над которой нужно очень серьезно работать на сегодняшний момент. Мы начали это делать 4 года назад, но в целом как бы нужно еще поднажать.
1: Василий, вот вы сказали, не хватает высококвалифицированных сотрудников. Но вот нам эксперты и представители отрасли разные называют позиции. Там и сварщики, и слесари, и инженеры, конструкторы, инженеры по электронике. Вы кого ищете в первую очередь?
2: Мы ищем в первую очередь сегодня это операторы погрузчиков, которых нам вот, ну, не хватает именно, скажем так, высококвалифицированных. Потом это у нас маляры, техники, технологи и слесари по ремонту автомобиля. Ну, то есть это как бы тоже необходимые профессии. Они, казалось бы, вроде бы незначительны, тем не менее они у нас, в общем-то, сегодня в одном из приоритетных списков.
1: А как вы думаете, почему не хватает? В чем причина вот именно тех позиций, которые вы назвали?
2: Ну, скорее всего, это не очень высокая, скажем так, престиж данных работ. Ну, то есть многие люди считают, что нужно становиться менеджерами, нужно становиться там управленцами, юристами и так далее. И, к сожалению, профессии, в которых нужно работать руками, не столь популярны, как хотелось бы.
0: Но ведь это сейчас уже не тот автопром, что был когда-то. То есть это уже гибриды, электромобили. Звучит инновационно.
1: Современно, да.
0: По-передовому. Неужели даже вот это не поднимает престиж профессии?
2: Поднимает. Так, но это, простите меня, только-только началась. Начала отрасль работать, и сегодня, конечно же, уже ребята, которые работают на нашем заводе, они уже с гордостью говорят, что они собирают электромобили, гибриды, и видят то, что можно развиваться и расти карьерно, и поэтому престиж, конечно же, растет.
1: А зарплатами привлекаете?
2: Да, да. У нас зарплата одни из самых высоких в регионе для данной отрасли, и мы стараемся поддерживать этот уровень. Помимо этого, еще очень большой, скажем так, нематериальный пакет, это и питание, и трансфер до работы там с домой и так далее. То есть у нас соцпакет, и в целом люди приходят с уверенностью в завтрашнем дне работать у нас на завод.
0: Ну вот учитывая вот эту конкуренцию кадров, насколько часто приходится поднимать зарплаты, приходится ли мониторить рынок, буквально вот следить за пульсом карьерных вот этих вот всех изменений относительно других производителей?
2: Да, мониторинг постоянно есть, но дело в том, что у нас все-таки отрасль довольно, скажем так, рассредоточена по России, то есть у нас есть и Липецкая область, Калужская область, Санкт-Петербург и так далее, и в каждой области есть свои кадры, в каждой области есть свои производители, и там, соответственно, идет уже своя местная работа с людьми, которые хотят работать. Поэтому, наверное, сказать, что прям какая-то жесткая конкуренция между регионами и между кадрами, ну, пожалуй, нет. все-таки люди зачастую хотят...

0: хотят работать там, где они выросли, где они учились, и где у них дом, друзья, семья и так далее. И это географически, скажем так, фактор, он тоже очень сильно влияет.
1: Василий, вот эта ситуация с кадрами, она как-то на производство самого влияет?
0: А что вы имеете в виду?
1: Ну, то есть, приходится ли производить меньше, чем планировали? То есть, на какие-то показатели это серьезно влияет, плановые?
0: А, нет, нет, это не влияет, потому что у нас сейчас штат очень активно комплектуется, и мы расширяем производство путем запуска сварочных линий. И работа идет планомерная, и отдел персонала, отдел кадров, соответственно, тоже эту историю планомерно отрабатывает для того, чтобы как раз не было вот этого провала и кадрового голода. Но плюс не забываем, что у нас есть очень активный карьерный рост внутри компании, и даже большинство людей, которые сейчас на руководящих должностях на заводе, они как бы выросли из рядовых сотрудников.
2: Спасибо. С нами на связи был руководитель специальных проектов бренда «Эволют» Василий Чеботарев. Обсудили, почему же российскому автопрому не хватает кадров. Ну что ж, судя по всему, это довольно насущная проблема, и решать ее приходится работодателю. Как зарплатами, так и в первую очередь, собственно, на себя брать задачу растить такой персонал.
3: Автоньюз. Почему новые автомобили еще до официальной премьеры чаще всего замечают именно на Нюрбургринге? И почему производители спортивных машин потом обязательно рассказывают, за сколько минут их новинка прошла знаменитую трассу? В эфире Алексей Панков, обозреватель «Автоньюз». Сегодня о том, как одна из самых сложных трасс мира превратилась в главный автомобильный полигон. Нюрбургринг Нордшлейфе протяженностью почти 21 километр – это настоящий экзамен для автомобиля. Здесь есть длинные скоростные прямые, резкие торможения, неровности, перепады высот и повороты, которые заставляют одновременно работать двигатель, тормоза и подвеску. Первые гонки здесь прошли в 1927 году. Нюрбургринг быстро стал одним из главных испытаний для гонщиков. В свое время здесь проводили заезды Хуан Мануэль Фангио, Джеки Стюарт и Ники Лауда. Однако со временем знаменитая трасса стала слишком опасной для стремительно развивавшихся болидов Формулы-1. После дождливого Гран-при Германии 1968 года Стюарт и вовсе назвал ее «зеленым адом». Но именно экстремальная сложность Нордшлейфе со временем превратила ее в идеальное место для испытаний серийных автомобилей. Если машина выдерживает здесь высокие скорости, резкие торможения и повороты, а также перепады высот, значит у инженеров гораздо меньше шансов обнаружить неприятные сюрпризы уже после начала продаж. Производители используют трассу для настройки подвески, тормозов и других элементов. Например, Hyundai на каждой спортивной модели проезжает по Нюрбургрингу сотни кругов и считает, что каждый километр здесь сопоставим с десятками километров по дорогам общего пользования. Еще одна причина популярности трассы – это рекорды. Производители превратили время круга в своеобразную таблицу успеваемости. Сейчас особенно престижным считается результат менее 7 минут, а разница в несколько сотых секунды способна стать отдельным рекламным преимуществом. Именно поэтому Porsche, Mercedes AMG, Lamborghini, BMW, Ford и другие марки регулярно возвращаются на Нюрбургринг. Здесь можно не просто проверить автомобиль, но и доказать всему миру, что он быстрее конкурентов. Абсолютным рекордсменом среди серийных автомобилей остается Mercedes AMG One – 6 минут 29 секунд. Для сравнения, самый медленный результат среди серийных машин принадлежит лишь EGS50. Его круг занял 28,5 минут.
4: Если искусственный интеллект начнет принимать решения лучше человека, ты готов отказаться от контроля этого искусственного интеллекта, чтобы никто за ним не следил?
5: Конечно.
4: А кто тогда будет нести ответственность?
5: Страховая компания.
6: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. По средам в 16:10.
7: Трейлер третьей «Дюны» Дени Вильнёва идет тяжелой поступью по соцсетям. Это хороший повод вспомнить, что качественная научная фантастика всегда прячет в себе несколько жанров. приключения, комедию и мелодраму, философскую притчу или подростковый кошмар. И если вы поймали состояние, когда непонятно, что хочется посмотреть, выбирайте фантастику.

0: Кино с Еленой Фоминой. Громкие новинки кинопроката и новости индустрии. О том, что действительно стоит посмотреть или не стоит. Каждый день на радио РБК. Библиотека РБК.
1: Здесь мы собираем книги первых лиц.
2: Что читает президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит?
3: Я бы отметил Сергея Лукьяненко. Полагаю, что одним из лучших его произведений является книга «Спектр», которая сочетает в себе совсем небольшой элемент фантастики, очень много бытового юмора, и очень красиво она завершена, глубокая философия заложена, легко читается, есть аудиовариант. Рекомендую.
1: Сергей Лукьяненко. «Спектр». Мартин выбрал из списка Землю. Раскрылось второе меню. 14 врат, доставшихся человечеству. Мартин выбрал Москву. Нажал «Вот». Выскочила последняя предупреждающая надпись, и Мартин нажал «Вот» повторно. Дисплей потемнел и отключился. А больше ничего и не изменилось. Ничего, кроме планеты, на которой он находился. Мартин подхватил с пола рюкзак и пошел к дверям. За его спиной компьютерная консоль плавно исчезла в полу, уступая место совсем уж архаичной конструкции. Сотням цветных рычажков на трех наборных барабанах из черного лакового эбонита. Это значило, что к вратам шел чужой. И Мартин совершенно случайно даже знал, какой именно.
0: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 107.4 в Нижнем Новгороде, 92.8 в Москве. Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Вчера в российской столице с новостями Артем Самойлов. Владимир Путин проинформировал Нарендру Моди о ходе специальной военной операции. Как сообщил Дмитрий Песков, тема Украины обсуждалась на встрече в Бишкеке. Моди со своей стороны призвал к мирному регулированию. Сегодня Владимир Путин также провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Встреча Скотта Бессента с Антоном Силуановым проходит на полях G20 в Ашвиле. Как сообщает CNBC, министры обсуждают украинское урегулирование. Журналисты опубликовали совместное фото глав Минфинов. Другие детали не раскрываются. В приграничных регионах школьные линейки пройдут с учетом требований безопасности. Как сообщили местные власти, в Белгородской области мероприятия организуют в закрытых помещениях и не дольше 30 минут. В Курской области линейки также пройдут в закрытом формате. В Брянской области часть школ приграничных районов начнет год дистанционно. В Воронежской области формат определят сами школы. Обучение будет смешанным, очно и дистанционно. Иран восстановил ракетное производство после авиаударов, как заявил советник командующего КСИР Мохаммад Риза Нагди. Объекты перестроены и перенесены в безопасные места. По его словам, вооружение теперь производится высокими темпами и по современным технологиям. Преимущество Ирана – все оружие выпускается внутри страны. Пользователи ChatGPT по всему миру сообщают о сбоях. По данным Down Detector, жалобы начали расти около 5 вечера по Москве. Проблемы фиксируются в США, Бразилии, Великобритании, Германии и других странах. Сообщается также о неполадках в Кодекс, платформе OpenAI для кодирования. Официальных комментариев компании пока нет. Россияне стали чаще путешествовать на одном баке без заправки в пути. Как сообщает Ассоциация туроператоров России, туристы выбирают отели и санатории в своем или соседнем регионе. При этом спрос на осенние поездки по России пока на 22% ниже прошлогоднего. К концу августа продано 67% предложений на сентябрь и октябрь. Половина всех организованных туров приходится на черноморские курорты. Больше новостей на сайте РБК.
2: Вы слушаете радио РБК. В студии Александр Ляпин и Яна Ритунская. Мы подводим

0: итоги понедельника и обсуждаем, как события этого дня повлияют на каждого из нас.
1: Час. Что это значит?
2: В ближайший час обсудим, почему ситуация с бензином в регионах остается неоднородной.
0: И куда уходят селлеры с маркетплейсов.
2: Почему люди не остаются работать там, где они нужны.
0: И какой подарок для учителя не подведет вас под статью. Эти и другие новости подробнее совсем скоро. А сейчас коротко о ситуации на рынках. Индекс Мосбиржи на вечерней уже сессии ускорил рост более 3%. 2183 пункта в данный момент. Нефть марки Brent почти на 3% роста. $90.58 за бочку Брента. На валютных рынках курс доллара на межбанке 86.29, евро 100 рублей 26 копеек. Металлы в минусе, небольшой, правда, 1% теряет золото, $4482 за тройскую унцию. Более процента также теряет серебро, $66.96. Ну а биткоин в зеленой зоне 1.2% прибавляет, $78613 за монету.
2: Итак, на российских заправках появился бензин стандарта Евро-4, ну или в российской классификации указывают еще К-4. По данным портала Infotech, именно такое топливо заметили на АЗС Татнефти в нескольких регионах. Мы отправили запрос в пресс-службу Татнефти, ответ пока не получили. При этом на заправках других крупных российских сетей класса ниже Евро-5 пока замечено не было. Пишите нам в Telegram, если вы готовы с этим поспорить, если замечали, конечно, с фотографиями интересно было бы посмотреть.
0: Ну а сейчас, чтобы узнать, какой именно стандарт используют на АЗС, нужно запросить документацию у сотрудников заправки. В ином случае бензин низкого качества можно определить по влиянию на работу автомобиля. Об этом рассказал основатель компании «Механика» Дмитрий Деньшов.
3: Евро-2, Евро-3 действительно могут не сразу поломалось, вот залили и через минуту все испортило, а просто снижать ресурс на длинном пробеге. Но это не поломка мгновенная, а это снижение ресурса детали. Падение мощности. Вы почувствовали, что машина потеряла резвость. Причины могут быть разные. Самое простое, это электроника почувствовала, что топливо не такое, детонационная стойкость не такая, и изменила настройки топливной аппаратуры. Делала угол опережения зажигания, другой угол опережения впрыска, другой. Второе, самое неприятное, что сразу проявляется. При разгоне с низких оборотов человек, если у него не орет музыка и он внимательно слушает двигатель, слышит характерное такое цокотение. Раньше это называлось стук поршневых пальцев. Мало кто из современных водителей задумывается. Это говорит о том, что топливо сгорает детонацией. Значит, его октановое число не соответствует тому, что указано было на колонке. Здесь не проблема, что оно Евро-2 или Евро-3, или Евро-5, это просто некачественное топливо. Народ переживает из-за того, что в топливе более низкого уровня, больше серы и больше ароматических углеводородов. Это неприятно для катализатора, но опасность это вызывает только для очень свеженьких новых машин, у которых катализатор очень горячий и расположен прямо в выпускном коллекторе. Для большинства машин, особенно если вашему автомобилю там 10 и более лет, ничего страшного.
0: Торги бензином пониженного экологического класса на Петербургской бирже начались в середине августа. Временно продавать бензин Евро-4, Евро-3, Евро-2 правительство разрешило еще в начале месяца. При этом АЗС должны указывать экологический класс топлива, чтобы водитель понимал, что покупает. Но мы видим, Ян, сейчас ситуация с топливом совсем неоднородная. В каких-то регионах уже и цены нормализовались, очередей нет. В каких-то регионах, наоборот, до сих пор лимиты, очереди, цены растут. Непонятно почему-то.
2: Есть у меня одно выражение, которое описывает эту ситуацию. Буквально через минутку обсудим, почему так происходит и можно ли изменить это.
1: Реклама.
4: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Восточный экономический форум – ключевая международная площадка, где обсуждают развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества со странами АТР. С 1 по 4 сентября на радио РБК прямые включения, эксклюзивные интервью, аналитика в реальном времени. РБК. Слушай главное. Партнер трансляции – автомобильный бренд «Волга», ООО «Дистрибьютор легковых автомобилей».

0: 19.07 в Москве. Вы слушаете радио РБК. В эфире программа «Что это значит?». У микрофонов Яна Ритунская и Александр Ляпин. Итак, обещала выражение касательно ситуации с бензином сейчас в регионах. Обсуждаем вот обстановку, что и где сейчас можно найти, а что нельзя. И, в общем-то, фраза такая: то густо, то пусто. Ситуация с топливом становится такой разнонаправленной. Пока на юге пытаются как-то вручную регулировать цены, то в центральной России, напротив, ослабляют ограничения. Ну а в Сибири тем временем участники рынка до сих пор не могут договориться даже о поставках.
1: Вот за тем, что происходит с горючим в регионах, следит Владимир Расулов. Он с нами в студии. Владимир, в каких регионах водителям стало легче, а где наоборот?
2: Начнем с тех субъектов федерации, которые дольше всех испытывают нехватку бензина. Речь идет про Крым, о Крыме и Севастополе. Там, как объявили местные власти, 1 сентября с 9 утра на заправках сетей ТЭС и АТАН 95-й бензин будет поступать в значительно большем объеме, чем был до этого. Как говорил глава Крыма Сергей Аксенов, цены на стеллах этих заправок по всему Крыму составят не выше 100 рублей за литр, и власти работают в одной связке, имеется в виду власти Крыма и Севастополя. Михаил Развожаев, губернатор города Героев, тоже объявлял о том, что с 1 сентября подобные меры введутся и там тоже. Тем самым начинают реализовываться федеральные решения о том, чтобы снижать стоимость горючего, но пока это только часть пути, и рано говорить, что вопрос закрыт, подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов.
3: 92-й вид топлива будет пока в дефиците определенное количество времени, но следующие все объемные партии, которые будут поступать с ценой на стеле не выше 100 рублей. Поэтому с 9 утра с интерактивной картой, пожалуйста, сверяйтесь. Бензин будет в объеме недостаточном по сравнению с мирным временем, но в большем объеме значительно, чем было в предыдущие периоды. Был действительно форс-мажор, то есть с 92-м бензином, чтобы было понимание, то есть как бы никто никого не обманывал, но вопрос был простой, недостаточный объем был в продаже, поэтому люди для себя эффекта с точки зрения стоимости бензина 100 рублей в достаточном количестве для себя не увидели. Подобного не повторится. Данное решение пока на этой неделе будет касаться только заправок ТЭСа и АТАНа. В ближайший период буквально бензин со стоимостью не выше 100 рублей на стеле появится в том числе и у небольших операторов.
2: Но кое-где ситуация все-таки выправляется.
0: Ну и где же это?
2: Власти Калужской области объявили, что им удалось стабилизировать поставки топлива в регион, поэтому с 1 сентября там отменяют ограничения чет-нечет. Это когда по четным дням можно заправлять автомобили, чьи госномера начинаются с нуля, двойки, четверки или шестерки или восьмерки, а по нечетным с единицы, тройки, пятерки, семерки и девятки. Отпускать топливо там, в Калужской области, будут и в бак, и в канистру, но все-таки в рамках лимитов, рассказал нам глава региона Владислав Шапша.
4: QR-кодов у нас не было никогда, ограничений по дизелю также не было. По бензину действительно у нас были введены ограничения, связанные с режимом заправки четные и нечетные дни, в зависимости от первой цифры государственного номера автомобиля. И этот запрет мы действительно с 1 сентября отменяем. Выстраиваем логистику с компаниями. У нас на все бензины были ограничения, связанные с заправкой чет-нечет. Сейчас все эти ограничения мы снимаем. Лимиты, которые установлены на заправках различных по количеству литров, которые можно заправить в автомобиле, эти лимиты на заправках остаются. Чет-нечет убираем. В случае изменения ситуации, если на рынке региона не будет хватать топлива, мы увидим существенное ухудшение ситуации, мы вернемся к рассмотрению этого вопроса.
2: Сложности с обеспечением населения бензином сохраняются в Новосибирской области. Об этом заявил губернатор региона Андрей Травников на оперативном совещании правительства. Его заместитель тогда же доложил, что на прошлой неделе во взаимодействии с компанией «Газпромнефть» удалось увеличить лимит по бензину на 300 тонн ежедневно, что позволило увеличить количество работающих заправок собственной сети АЗС этой компании. Местные власти при этом еще в середине августа совместно с независимыми нефтетрейдерами и региональными сетями АЗС договорились ограничить цены на топливо. Мы об этом рассказывали в нашем эфире. Так вот, председатель совета директоров и совладелец новосибирской сети АЗС «Прайм» Геннадий Панкеев присоединился к этому соглашению, но ситуация, по его словам, с тех пор не изменилась, и горючее от производителя не идет.
5: Заправиться нельзя, потому что бензина нету. Когда мы подписывали соглашение, там было прописано, что соглашение действует в отношении бензина, который «Газпромнефть» нам поставляет. Оно нам не поставляет бензин. Только дизельное топливо, как бы. 92-95 нет. На некоторых независимых, если удалось им дорогой бензин купить, они им торгуют по 130, по 120, по 150. На череде, естественно, нету на такие заправки, но кто-то заезжает. Мы хотели просто показать, что если нам будут поставлять топливо, то мы не собираемся завышать цены, что не когда по большому счету не делали.
2: Вице-премьер Александр Новак в понедельник провел очередное совещание с участием Минэнерго, Федеральной антимонопольной службы и участников рынка. Он поручил профильному министерству и ФАС усилить контроль за образованием цен на независимых АЗС и дополнительно отслеживать динамику цен. Также зампред правительства призвал действовать превентивно, своевременно выявлять потенциальные риски и оперативно

0: принимать меры для того, чтобы предотвращать дефицит топлива и все-таки, чтобы ситуация на рынке стабилизировалась.
1: Спасибо, это был Владимир Расулов, рассказал нам о том, какая ситуация сейчас с топливом в разных регионах. Ну, выяснилось, что действительно где-то бензина нет вообще, где-то вновь вводят те ограничения, которые вроде бы уже снимали. Ну, а кто-то из, по крайней мере, независимых автозаправщиков просто не может получить то самое топливо, несмотря на договоренности, которые заключались, в том числе с правительством региона. Ну, почему ситуация в регионах страны настолько отличается? Можно ли как-то это изменить? Выясним с директором по исследованиям Института энергетики и финансов Алексеем Белогорьевым. Он на связи с нашей студией. Алексей, здравствуйте. От чего зависит ситуация с топливом прямо сейчас? Почему в одной части страны его нет, а в другом все вроде как изменяется к лучшему?
2: Да, добрый вечер. На самом деле у этого кризиса изначально было региональное лицо, то есть у каждого региона свои проблемы, своя структура дефицита и своя динамика. Зависит это от наличия собственных перерабатывающих мощностей в регионе, от логистики поставок из других регионов, от структуры спроса, потому что она тоже везде отличается, от того, сколько в рознице, какая доля в рознице независимых АЗС. Там, где их больше, как правило, дефицит тоже значительный, потому что заправки ВИНК нефтяной компании снабжаются в приоритетном порядке. Регионы, где очень много независимых, например, Северный Кавказ, ряд областей в Сибири, там проблемы сильно усугубляются.
1: Ну вот как раз, именно да, про Сибирь, да, Алексей, то, о чем мы только что говорили также с Владимиром Расуловым, что те независимые заправки, которые уже договорились на поставки, в итоге, по крайней мере, по словам наших собеседников, их не получают. То есть, получается, и такие соглашения не исправят ситуацию прямо сейчас?
2: Ну, мне сложно комментировать конкретные сделки, но, скажем, для нефтяных компаний, которые и перерабатывают, и продают сами топливо, для них два приоритета – это снабжение своих сетей, и второе – это выполнение рекомендаций правительства по поставкам там, приоритетным покупателям, аграриям, там, госорганам и прочее. А независимые нефтебазы, независимые АЗС – это, скажем так, вот это потребители как бы последней мили, они получают то, что остается. Неважно, это на бирже, либо это по внебиржевым договорам, здесь, мне кажется, ситуация не принципиально отличается, к сожалению.
1: Кроме того, мы рассказывали, что на АЗС по стране появляются уже бензин сниженного экологического класса, К4 уже вот замечают журналисты на заправках. Почему это не может стать выходом для того, чтобы покрыть дефицит?
2: Ну, к сожалению, никакой статистики ни по производству, ни по продажам вот этих бензинов пониженных классов нет. Мы не знаем, сколько их вышло на рынок. Но предположительно, в августе это может быть 200-300 тысяч тонн. За месяц это немного. Общее потребление там в норме порядка 3-7 миллиона. А дефицит производства, оценочно около миллиона тонн в месяц. Поэтому это важный фактор, но в основном эти поставки идут не на АЗС обычные, а адресно вооруженным силам, аграриям, тем, кто у кого много техники, которая приспособлена для использования такого рода топлива. Плюс это идет на АЗС отдельных независимых операторов. Мне кажется, что в крупных городах-миллионниках такое топливо пока встретить по-прежнему сложно.
3: Алексей, а как-то влияет вот на эту региональную картину сезонный спрос? Там уборочная кампания, отпускные поездки, туристический поток?
2: Но спрос сейчас находится на годовом максимуме. Он в норме должен быть 3,7-3,8 миллиона тонн, если мы говорим про автобензин. Скорее всего, он меньше, то есть спрос сжался, несмотря на некоторый ажиотаж, который был в последней неделе. Я думаю, что где-то на 300-400, даже, может быть, тысяч тонн он будет меньше, чем в прошлом году. Но все равно и август, и сентябрь, к сожалению, это высокий сезон, то есть в августе спрос будет примерно таким же, как и сейчас. В сентябре будет таким же, как сейчас.
3: Алексей, а вот еще такая ситуация периодически возникала, когда, например, на дальневосточных территориях более высокая цена была на бензин, при том, что дефицита не было. Вот с чем это могло быть связано?
2: Ну, там, в принципе, выше цены из-за логистических проблем.

0: проблем, там мало своей переработки, и часть снабжения идет из Восточной Сибири, а в условиях как бы, вот, кризиса этого лета эти поставки из Восточной Сибири и Западной перенаправили в европейскую часть России, и что, собственно, оголило сибирский рынок и рынок Дальнего Востока частично, потому что, в принципе, в Сибири не было дефицита мощностей, просто их перенаправили в сторону Европы, европейской части России, поэтому это связано в основном с этим, с изменением логистики поставок.
1: Ну вот, Алексей, мы в нашем эфире уже довольно много разных версий слышали по поводу того, как скоро закончится этот кризис, как скоро, может быть, очередной виток утихнет. Как вы считаете, глядя на ситуацию прямо сейчас, насколько она может еще затянуться, во-первых, ну а во-вторых, какая главная мера может сейчас улучшить положение?
0: Ну, с точки зрения спроса, ситуация должна улучшиться к ноябрю заметно. Просто спрос упадет сезонно. Но этот кризис вызван не спросом, а авариями на НПЗ, то есть проблемами в стране предложения. Мы не знаем, что будет, сколько мощностей будет в работе там, на начало октября или на начало ноября, поэтому здесь очень сложно сказать. Я не уверен, что кризис удастся полностью к зиме преодолеть. То есть в каком-то мере он может сохраниться, но просто за счет пониженного спроса он будет не таким острым.
1: Ну вот, а та самая неоднородная ситуация, которую мы наблюдаем в регионах, как вы считаете, она сохранится или возможно решение каким-то образом изменить логистику или придумать что-то еще?
0: Ну, кстати, проблема в том, что все время меняется география производства. То есть какие-то заводы восстанавливаются, другие уходят на аварийный ремонт. Из-за этого все время лихорадит рынок, и логистика, ну, компании вынуждены бесконечно перестраивать логистику. Поэтому ситуация будет сильно отличаться от региона к региону и дальше, но это, опять же, зависит от того, какие мощности конкретно где будут работать, и насколько отдален регион от работающих мощностей.
2: Алексей, спасибо. На связи со студией Радио РБК был директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Ну, Ян, из того, что я услышал, единственное, что может, ну, хоть как-то какую-то надежду вселить, это ждать, пока спрос просто снизится к ноябрю. Действительно, пик мы пройдем, и, может быть, это как-то поможет.
1: Ну и, конечно, ситуацию невозможно спрогнозировать наверняка, об этом говорят все эксперты, с которыми мы общаемся, поэтому будем и дальше следить за развитием событий. Ну, а сейчас о том, что еще важно знать сегодня. Министр финансов США Скотт Бессент встретился с российским министром финансов Антоном Силуановым, сообщают об этом американские журналисты, со ссылкой на пресс-секретаря американского Минфина. По их словам, министры обсудили планы президента США Дональда Трампа по Украине. Москва готова работать с Пекином по переводу безвизового режима между странами на постоянную основу. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Бишкеке. Лионель Месси объявил о завершении карьеры в национальной сборной. Он написал в соцсетях, что уходит после долгих раздумий и назвал это решение болезненным. Месси 39 лет, он лучший бомбардир в истории чемпионата Испании, Барселоны и сборной Аргентины. Спасатели в Непале пытаются вызволить сотни работников ГЭС из подземных тоннелей. Пропавшими без вести числится более 900 сотрудников таких предприятий. Об этом сообщает Рейтер. Сотрудники ГЭС оказались заблокированы в тоннелях и подземных помещениях после разрушительного наводнения. В Восточном экономическом форуме будут участвовать представители 80 стран. Они подтвердили свои намерения, сообщили об этом в Росконгрессе. ВЭФ официально начинается уже завтра, 1 сентября, во Владивостоке. И продлится форум 4 дня.
2: Ну и сейчас о том, что сегодня не только последний день лета, 31 августа, сегодня еще и последний рабочий день Тима Кука на посту генерального директора Apple. С 1 сентября компанию возглавит Джон Тернус, а Кук станет исполнительным председателем совета директоров. Кук руководил Apple 15 лет, с августа 2011 года, когда он сменил Стива Джобса. За это время рыночная стоимость компании выросла примерно в 13 раз. Джон Тернус работает в Apple почти 25 лет, и многие годы он возглавлял направлении аппаратных разработок. Под его руководством создавались последние поколения iPhone, Mac и iPad.
1: Ну и вероятнее всего, Тим Кук, несмотря на переход внутри Apple,

0: откажется от какой-либо публичности компании, считает так главный редактор ITZine Сергей Кузнецов.
1: Смена CEO в Apple – это вообще довольно редкая история. Долгое время у нас был Стив, потом был Тим, и вот теперь приходит Джон. Тем не менее, это, несмотря на то, что штука редкая, но она плановая. То есть, это не случайное событие, которое внезапно застало всех врасплох. Нет. Смену, во-первых, готовили публично с апреля. Не публично, скорее всего, еще раньше. Помимо прочего, Кук остается после 1 сентября в совете директоров как исполнительный председатель. То есть, у него нет полного разрыва с компанией, он не уходит на пенсию, он не садится дома и не занимается какими-то своими делами, нет. Он переключается на отношения с регуляторами и правительствами, и инвесторами. Мы, скорее всего, увидим его, может быть, даже в какой-нибудь позиции звонка с инвесторами, которые Apple делает раз в квартал. Может быть, мы увидим его еще во время презентации. Если говорить про Джона Тернуса и как это повлияет на компанию, ну, во-первых, он инженер. Он не менеджер по продажам или маркетингу. Он инженер до глубины души. Он пришел из инженерной команды. Он стоял у истоков некоторых продуктов компании. Да, есть вопросы, будут ли продолжаться те инновации и те, скажем так, революции, которые были заложены Стивом Джобсом.
2: Ну, ты знаешь, Ян, много говорят эксперты о том, что одной из главных задач нового CEO Apple будет усиление позиции Apple в сфере искусственного интеллекта. Да, мы знаем, что Apple отстает в этой сфере от лидеров OpenAI, Anthropic, Google в том числе. И вот нужно будет ему это направление усиливать. Ну и для Тернуса станет, наверное, первым таким серьезным испытанием сентябрьская презентация Apple. Она пройдет 9 сентября, во всяком случае, назначена на эту дату. И на ней компания, как ожидается, представит новое поколение iPhone и может показать первый складной смартфон.
3: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
4: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о детских истериках в публичных местах, в самолете, в очереди, в гостях. Ребенок вдруг начинает орать, биться, и вы не можете его успокоить. Вокруг осуждающие взгляды, и вы чувствуете себя ужасным родителем. Давайте разберемся, что происходит в его нервной системе. Истерика в незнакомом месте – это сенсорная перегрузка. В мозге ребенка таламус – центральный фильтр, который должен пропускать только важные сигналы, работает еще несовершенно. Он не может отсечь лишнее. Яркий свет, громкие звуки, запахи, чужие лица. Вся эта информация лавиной обрушивается на кору, перегружая ее. Амигдала кричит «опасность!» И происходит выброс норадреналина – нейромедиатора, отвечающего за состояние повышенной готовности. Но у детей нет еще зрелых механизмов торможения через ГАМК-систему, поэтому они не могут быстро успокоиться. Ребенок не манипулирует, он просто тонет в стимулах. Что же делать? Во-первых, физический контакт. Возьмите на руки, прижмите к себе, укройте капюшоном или накидкой. Так вы снижаете количество стимулов, идущих в таламус, и даете сигнал безопасности через активацию парасимпатической нервной системы и выброс окситоцина. Во-вторых, выйдите из зоны перегрузки. Смена пространства снижает нагрузку на таламус, давая ему время обработать информацию. В тихом месте амигдала перестает бить тревогу и уровень норадреналина падает. Третье. Дышите рядом. Медленный выдох активирует блуждающий нерв, главный канал парасимпатики, который замедляет сердцебиение и снижает выработку кортизола. Ваше спокойное дыхание синхронизируется с его дыханием через зеркальные нейроны. И четвертое. Не стыдите себя. Истерика в публичном месте – не провал воспитания. Это особенность незрелой системы таламус амигдала ГАМК. Вы не обязаны объясняться с незнакомцами. Когда буря утихнет, не читайте нотации. Просто скажите: «Здесь было слишком шумно, да? Мы справились». И двигайтесь дальше. Ваше спокойствие – его главный якорь в этом бурном мире. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
5: Какой автомобиль безопаснее – седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно. Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
6: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
3: Классика денег. Афоризмы великих людей.
6: Деньги – дело наживное. Сегодня нет, а завтра ВОЗ. А доброе имя – оно на всю жизнь. Его

0: РБК Тренды.
1: Биржа для ИИ.
2: Китай меняет способ финансирования технологической гонки с США. Раньше стратегические отрасли Пекин поддерживал в основном субсидиями, льготами и государственными деньгами. Теперь власти хотят подключить еще один источник – фондовый рынок и сбережения самих китайцев. Технологическим компаниям ускоряют выход на биржу и упрощают привлечение капитала. Производитель чипов памяти прошел путь от заявки до торгов меньше, чем за 8 месяцев. В первый день его акции выросли более чем в 5 раз. Логика простая. Деньги населения и инвесторов должны быстрее превращаться в новые заводы, дата-центры, исследования и производство чипов. Но пока у США преимущество огромное. За последние 2 года на каждый доллар, который китайские компании привлекли через акции и облигации, американские получили больше 6 долларов. У Китая есть другой козырь – дешевое финансирование и возможность направлять долгосрочный капитал в выбранные государством отрасли. Но здесь же появляется риск. Слишком много денег в одном секторе может привести к перегреву, как уже происходило с солнечной энергетикой и электромобилями. Так, гонка искусственного интеллекта превращается еще и в соревнование финансовых систем. Кто быстрее превратит частные деньги в чипы, вычислительные мощности и новые технологии?

0: 19:30 в Москве. С новостями Артем Самойлов. Россия движется к завершению украинского конфликта, заявил Владимир Путин на встрече с Нарендрой Моди. В Бишкеке индийский премьер призвал решать проблемы мирным путем. Параллельно на полях G20 в Ашвиле проходят встречи Антона Силуанова и Скотта Бессента. Как сообщает CNBC, министры обсуждают украинское урегулирование. Другие детали пока не раскрываются. Тем временем Зеленский провел телефонный разговор со Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером. По словам самого главы киевского режима, беседа была детальной и конструктивной. Сейчас стороны обсуждают дату визита представителей США на Украину. Их команды продолжат прорабатывать повестку и график контактов. Евросоюз захватил еще одно судно теневого флота. Как заявила глава европейской дипломатии Кай Каллас, танкер MV Sun взят на абордаж в Средиземном море силами операции «Ирини» для проверки флага. Это 6-й досмотр за последние месяцы. Тему обсудят министры обороны ЕС в Ирландии завтра. Москва называет такие действия пиратством, обещает ответные меры. Суд в Москве заочно арестовал проректора МГИМО Наталью Кузьмину и ее сына. Как сообщили источники РБК, их обвиняют в особо крупном мошенничестве с имуществом элитного ЖК в Хамовниках. Арест избран на 2 месяца. 5 августа Кузьминых объявили в розыск. Таиланд сокращает безвизовый срок для россиян с 60 до 30 дней. Новые правила вступают в силу 15 сентября. Туристы смогут продлить пребывание еще на 30 дней через иммиграционную службу. Таким образом, максимум составит 60 дней вместо прежних 90. Решение одобрено еще в мае. На рижском рынке Москвы ажиотажный спрос на цветы перед Днем знаний. Как передают РИА Новости, очереди выстроились в проходах между витринами. Продавцы отмечают, что композиции приходилось обновлять до 5 раз за день. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин и Яна Ритунская. Мы подводим итоги понедельника и обсуждаем, как события этого дня повлияют на каждого из нас.
2: ЧЕС. Что это значит?
3: Довольно часто и много обсуждаем в эфире, что сейчас происходит с селлерами на российских маркетплейсах, куда перетекает спрос, как они справляются с потерями из-за ударов по складским мощностям маркетплейсов. Ну и вот, кажется, становится ясно, куда в итоге переходят такие продавцы. По крайней мере, вот М-Видео зафиксировало рекордный приток продавцов на маркетплейсе, а именно число действующих партнеров превысило 12 тысяч. Наиболее активный рост пришелся на вторую половину июля и начало августа, что, в принципе, по датам как раз совпадает с началом ударов по центрам маркетплейсов.
1: И ты знаешь, что интересно, что вот на площадку, на МВидео начали перетекать, ее начали рассматривать как новый канал продаж. Игроки рынка, которые, ну, для МВидео не профильные, скажем так, да, там, допустим, мебельные магазины, фэшн, даже книгоиздатели пошли на маркетплейс МВидео. Комиссии для продавцов составляют от 7 до 24%, планируют

0: концепции создания партнерских ПВЗ. Об этом рассказал пиар-директор компании NVIDIA Сергей Коляда.
1: Продавцам доступны модели FBM, при которой NVIDIA берет на себя хранение и доставку товара покупателю, и FBS, когда продавец самостоятельно хранит и собирает заказы, а доставка осуществляется NVIDIA. Партнеры также могут использовать офлайн-инфраструктуру нашей компании и представлять товары в брендзонах магазинов. Размер комиссии зависит от товарной категории. Для смартфонов комиссия начинается от 7%, для крупной бытовой техники от 13%, мелкой бытовой техники от 14%, мебели от 17%, посуды от 20%, а книг от 24%. Отдельным направлением остается развитие партнерских ПВЗ под брендом NVIDIA. Мы ориентируемся прежде всего на формат совмещенной деятельности, открытие пунктов на базе уже работающих магазинов и других бизнесов предпринимателей. Для запуска достаточно помещений площадью от 20 квадратных метров, взнос и роялти на текущем этапе не предусмотрены. Сами пункты в дальнейшем могут использоваться не только для выдачи, но и для возвратов и других сервисов в последней мере. Есть 8 крупных складов, 51 региональный склад, а также сотни собственных магазинов, которые работают как мини-логистические центры.
2: Конечно, интересно разобраться, куда пойти сейчас с селлером. Наверняка появятся и другие платформы, где тоже обнаружится такой приток продавцов. Будем выяснять, обсудим с гендиректором платформы Меркатус Лео Шевченко. Он на связи с нашей студией. Лео, здравствуйте. Какие вообще есть альтернативы сейчас для продавцов на маркетплейсах, для тех, кто все же, наверное, выбрал не быть храбрым и решил перестраховаться со своим бизнесом?
3: Добрый вечер. Да, действительно, дело не в храбрости, а дело в правильном подходе и в сбережении своих остатков, товаров. И, конечно же, многие пытаются уйти на другие площадки, либо открыть свой e-com, открыть свой сайт, создать его и перевести туда трафик. Но, опять же, получается, это у тех, у кого уже есть своя лояльная база клиентов. Если базы клиентов нет, потому что маркетплейсы классические, Wildberries, Ozon, они не давали собирать свою базу, потому что все контакты были у них, то переходить на другие платформы, на другие маркетплейсы, сложно, потому что нужно нарабатывать базу. Что касается маркетплейса NVIDIA, его сложно назвать этот рост каким-то сумасшедшим и космическим, потому что всего 16 тысяч селлеров, продавцов, это очень мало. У маркетплейса Ozon 300 плюс тысяч активных, у маркетплейса Wildberries 500 тысяч плюс активных селлеров. Это огромная разница, и этот вот небольшой прирост, вроде бы кажется по цифрам номинально он небольшой, но по факту это очень маленькое количество селлеров.
0: Лео, а такой вопрос. Небольшая доля тех, кто переходит, это селлеры, которые, грамотно диверсифицируют свои риски, или они прям вот покидают прежние маркетплейсы и полностью переходят на NVIDIA, просто там от безвыходности, как вы считаете?
3: По-разному. Есть и те, и другие, но смысл в том, что, у маркетплейса NVIDIA, как и, сейчас маркетплейса Wildberries, тоже есть проблемы финансового плана. Потому что мы замечаем, и маркетплейс NVIDIA сам это декларирует, что с мая месяца у них есть задержки по выплатам. У Wildberries сейчас тоже последние 2 недели, они не платят деньги, поэтому туда бежать на NVIDIA ради того, чтобы получить точно гарантированный доход и стабильный бизнес, пока тоже у многих вопросики. Некоторые просто щупают, смотрят, получится, не получится, если объем продаж, если да, то немножечко больше туда направляют своего фокуса.
2: Грубо говоря, хотелось бы понять, возможно ли усидеть на двух стульях, можно ли сейчас со всех сторон каким-то образом попробовать пойти на все возможные платформы и при этом не потерять?
3: И можно, и нужно, потому что диверсификация навсегда нужна, особенно в таких критических моментах, поэтому да, но прям на все площадки идти не стоит, потому что, если есть большая команда, то, конечно, можно, а если вы там предприниматель, у вас 2 сотрудника, то, конечно же, все площадки сразу обуздать не получится, потому что нужен фокус, нужно разбираться, каждый маркетплейс, это и маркетплейс под одним лицом, но это все равно разные площадки, это абсолютно разные механизмы, разные алгоритмы, разные ранжирования, поэтому здесь нужно аккуратненько через фокус и понимание процессов разбираться и дальше переходим на другую площадку.
0: Лео, как мы сказали, на NVIDIA площадку переходят даже те селлеры, которые работают в нетипичных для NVIDIA сегментах. Там вот фэшн мы назвали, мебель, там FMCG, спорт даже переходит. А в чем логика?
3: Логика в том, что сам NVIDIA презентовал еще в начале года о том, что они расширяют категории свои и расширяют их в том числе и на фэшн, на одежду и на весь остальной ассортиментный ряд. Потому что они хотят забрать долю от всех продаж, в том числе и на себя. Это абсолютно правильно. Продавать только технику, возможно, тоже не в фокусе будет, но все равно увеличивается средний чек и

0: делать его как бы больше, шире.
1: Лео, ну вот с точки зрения пользовательской, я прямо сейчас уже наблюдаю, что стало сложнее заказывать на маркетплейсах, меняется уже поведение потребителя, нельзя просто там накидать в корзину и рассчитывать, там, выберу что-то потом, когда придет. Что говорят сами селлеры, насколько для них вот изменение привычек, увеличение сроков доставки сейчас критично, и какой выход может быть в этой ситуации?
0: Но сейчас активно и Marketplace, Wildberries, и Ozon меняют свою структуру. Они перестраивают работу не большие склады, а маленькие партнерские склады, которые берут в аренду, либо с кем-то сотрудничают. Поэтому потихонечку мы все надеемся, что количество дней за доставку будет снижаться. Понятно, что сейчас критически выросло там до 2, до 3, до 5 дней, но я думаю, что потихонечку это все превратится в такую систему, которая тоже будет работать. Да, будет на день, на 2 длиннее, чем было раньше, потому что все равно маленькие ПВЗшки, маленькие склады, это все равно больше логистики, и, скорее всего, логистика будет дорожать. Но пока сами маркетплейсы активно, в том числе и для селлеров, делают размутации, скидки, льготы, чтобы они пробовали разные системы и переходили на них. То есть раньше по ФБС торговало мало людей, это получается продавать со склада продавца, потому что было неудобно за каждый день отводить заказы на ПВЗ либо на сортировочный центр, а сейчас они активно это лоббируют, чтобы сократить все эти риски, связанные с складами и с пожарами, и как раз-таки перевести вот всех сюда. И таким образом, скорее всего, будет потихонечку возобновляться скорость доставки, потому что, да, это критично, и люди не хотят уже ждать там 5 дней, потому что для них это долго.
2: Лео, спасибо вам за эту беседу. На связи со студией РБК был гендиректор платформы «Меркатус» Лео Шевченко. Яна, ты знаешь, ну, из этой беседы видим, что, да, некоторые селлеры пытаются как-то диверсифицировать риски, смотрят какие-то иные варианты, но назвать это каким-то пока таким масштабным переходом, наверное, нельзя.
1: Ну, ситуацию на российском рынке маркетплейсов обсудили. Здесь, судя по всему, остается она довольно тяжелая. Что происходит с российским рынком акций, обсудим буквально через минутку в нашей студии уже Денис Муравьев.
3: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
4: С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток. Развитие во благо людей. В центре обсуждения – инвестиции, международное сотрудничество. Организатор – фонд «Росконгресс» при поддержке правительства России. Реклама 6+.
5: Центр событий.
6: Международная ярмарка современного искусства «Космоскоу». Одна из ключевых площадок арт-рынка уже 14-й год объединяет российских и зарубежных художников, галеристов и коллекционеров. Здесь авторы встречают своих ценителей, знакомятся с актуальным искусством и приобретаются понравившиеся работы. Визуальная тема нового сезона – от скриншота к отпечатку. Она вдохновлена творчеством художника Игоря Самолета и посвящена границе между цифровым и материальным миром. Гостей ждут более 100 стендов с произведениями современных художников из России и всего мира. В программе не только живопись, скульптура и инсталляции, но и лекции, дискуссии, партнерские проекты и специальные некоммерческие выставки. Москва, Тимирязев центр, с 4 по 6 сентября.
2: 19.42 в Москве, в студии Александр Ляпин, Яна Ритунская. Мы продолжаем, и к нам в студии присоединяется финансовый обозреватель Денис Муравьев. Это значит новости рынков прямо сейчас.
7: Всем добрый вечер.
2: Денис, у нас рынок акций растет сегодня.
7: Коллеги, вы успели зайти в этот безумный рост на рынке акций?
2: Денис, мы к эфиру готовились. Это тебе хорошо. Днем зашел в ралли, вечером к нам на эфир.
7: Но нет, это не так немножечко работает. Тем более я некоторые бумаги сегодня шортил и вот вовремя успел выйти в небольшой минус до того, как появились новости, касающиеся урегулирования конфликта на Украине, но по большому счету ничего не изменилось. Как я понимаю, что стороны стоят на своем, поэтому весь этот рост вызван лишь определенными геополитическими новостями. Это еще раз подтверждает, что рынок достаточно тонкий, он спекулятивный, и все может измениться уже завтра. Но еще рынок российские акции поддерживает сезон отчетов, и сегодня как раз-таки такой последний день, когда когда компании опубликуют свои результаты по МСФО за первое полугодие.

0: И вот только что вышел отчет «Полюса» за 6 месяцев. Выручка у них выросла на практически 14%, а чистая прибыль при этом упала практически в 3 раза. И негативно инвесторы оценили такой отчет. И бумага прямо сейчас падает уже на 3%. Вот весь тот рост, который был на геополитике, он уже отыгран. Здесь, конечно, пока никакой идеи нет, плюс полная неопределенность с див-политикой до 30-го года. Единственное, что удивили нефтяники...
1: Голубые фишки.
0: Да, голубые фишки и еще «Газпром», и именно на нефтегазовый сектор аналитики удивили, начали делать ставку.
1: Хорошо удивили или нехорошо удивили?
0: Хорошо удивили. И именно, да, на них начали аналитики делать ставку с учетом того, что рубль ослаб за лето на 20% и даже больше, и цены на нефть находятся на высоком уровне. И вот одна из идей... Это как раз-таки «Газпром», который достаточно хорошо отчитался за первое полугодие. И вот Ярослав Лазарев, инвест-консультант ВТБ «Мои инвестиции», выделяет именно эту компанию.
2: Если вспоминать отчеты, которые меня удивили, я бы, наверное, выделил «Газпром». Во втором квартале компания показала почти 1 триллион рублей EBITDA. Рентабельность достигала почти 40%. Это сильный уровень для такого масштаба бизнеса. Причем результаты оказались заметно выше ожиданий рынка. Основной вклад здесь внесли продажи нефти и нефтепродуктов, что намекает нам, что лаг по газовым ценам мы вполне можем видеть во втором полугодии, что может позитивно сказаться на отчетности.
0: И еще одна компания, это «Лукойл», отчет которой вызвал ралли в акциях, и они достаточно сильно выросли на прошлой неделе. Ну а теперь все гадают по поводу того, какой же будет дивиденд. Здесь оценки разные. Одни смотрят очень позитивно и считают, что будет двухзначная доходность, и эта доходность будет выше ставок на фондов денежного рынка. Другие все-таки более... пессимисты и считают, что инфраструктурные риски высоки, и издержки у компании тоже, поэтому дивиденд будет меньше. Но, по крайней мере, эта бумага тоже попадает в такой пул инвест-консультантов, аналитиков. И еще раз я предлагаю послушать Ярослава Лазарева, который считает, что эту бумагу стоит положить в свой портфель на второе полугодие.
2: Также мне очень понравилась отчетность «Лукойла» в пятницу. Здесь понравилось качество результата. Компания показала очень сильное восстановление EBITDA. Если так посмотреть, то EBITDA составила 815 миллиардов рублей, а за весь 2025 год компания заработала чуть больше триллиона. То есть такой вот удар на первое полугодие оказалось. Но главное, скредитированный свободный денежный поток за первое полугодие по нашим расчетам составил 519 миллиардов рублей, что трансформируется в дивиденд размером 842 рубля за акцию. Но, разумеется, мы здесь ожидаем корректировки, дивиденд должен быть поменьше. А как ориентир, 517 рублей, что дает двузначную доходность за первое полугодие.
0: Ну вот интересно будет посмотреть, какой же все-таки дивиденд выплатит «Лукойл» за первое полугодие. Но я вот еще хочу отметить, что сегодня на фоне ралли на рынке акций, один из самых умных рынков облигаций, рынок ОФЗ, он практически не шелохнулся и находится на около нулевой отметке. Мы сейчас торгуемся 113.64, прибавляет всего лишь 9 сотых. Это тоже показатель того, что рынок акций достаточно спекулятивный стал у нас, и достаточно много шорта, и любая вот геополитическая новость заставляет его уходить наверх на 3-4-5%, но все будет зависеть от конкретики. Вот. А что касается рынка облигаций, то вот как сказал Алексей Заботкин сегодня, что пространство для снижения ставки становится все меньше. Здесь и есть проблемы на рынке топлива, поэтому 11 числа, 11 сентября будет интересное заседание, потому что ничего не предрешено. И, возможно, мы увидим действительно паузу, по крайней мере, аналитики такой сценарий закладывают.
1: Да, кого я читал, там есть версии в основном, что все-таки сохранят ставку на текущем уровне.
0: Да, это будет пауза первая за долгое время. А вот как пойдет все дальше до конца года, пока все-таки аналитики настроены на снижение, но большие-большие у меня, по крайней мере, вопросы. Там дальше у нас еще и повышение тарифов ЖКХ, поэтому посмотрим, как будет складываться ситуация. Но здесь пока вот рынок облигаций не в фаворе у инвесторов.
1: Спасибо. С нами в студии был финансовый обозреватель Денис Муравьев.
3: Портфель инвестора. Ну а букет к 1 сентября в этом году обойдется в среднем в 4800 рублей. Об этом

0: Пишет ТАСС со ссылкой на исследование мегамаркета. При этом чаще всего родители укладываются в сумму от 3 до 5 тысяч рублей. Самые популярные цветы – это розы. На них приходится 90% заказов. Следом идут хризантемы и пионы. Причем цветы, как отмечают сами преподаватели, остаются самым популярным презентом. На втором и третьем местах – сертификаты и канцелярия.
1: Редакция «Радио РБК» решила спросить у учителей, какой самый необычный или запоминающийся подарок им дарили на 1 сентября.
2: Учитель истории и обществознания Дмитрий Казаков.
3: Самый необычный подарок – это был зонт. Живем вроде в Москве, как бы не сказать, что тут у нас прям сильно дожди, но вот почему-то зонт. Да, то есть необычный действительно подарок. Просто зонт. Обычный зонт черный.
2: Учитель начальных классов Оксана Прокопенко.
4: Букет. Праздничный букет, который мы собирали так. То есть как бы я была в классе, а дети заходят в класс, каждый со своим цветочком. Причем цветы все были совершенно разные. То есть там цветочек один, допустим, да. И к этому цветочку ребенок пожелание какое-то готовит. И мы собираем такой красивый букет разных цветов.
2: Учитель русского языка и литературы Артем Гусев.
5: Цветы, сертификаты на книги. У меня есть копилка керамическая в виде книги. Есть просто миллион, мне кажется, кружек и стаканов различной величины. Однажды мне ученица подарила набор сургучевых печатей. Мне кажется, что это дополнительная такая возможность для меня творить волшебство. То есть если я пишу кому-то записки, открытки или что-нибудь запаковываю для уроков в конверты, то сургучевая печать таким с оттиском старинным, она украшает урок.
1: Подарок учителю на 1 сентября не должен стоить дороже 3000 рублей, иначе он может быть трактован как взятка, об этом ранее сообщало Роскачество. В то же время законом не ограничено количество подарков, которые можно преподнести учителю. В таком случае стоимость каждого не должна превышать вот этот установленный лимит. Ну и кроме того, родители вправе отказаться от участия в сборах на общий подарок, поскольку это решение всегда должно быть добровольным.
0: Ты сейчас прям как в американских сериалах зачитал права и обязанности. Но вот когда подарок учителю можно расценивать как взятку, обсудим на связи со студией адвокат и судья в отставке Сергей Груздев. Сергей, здравствуйте. Ну что, теперь получается, ценники на подарки учителям лучше не отрывать, чтобы сразу было видно, никто не нарушает?
6: Добрый вечер. Ну, я думаю, что это максимально бы упростило ситуацию, если прям утрировать и однозначно отвечать на этот вопрос. Но если смотреть в корень, если смотреть прям действительно изначально происхождение данной проблемы, если такая существует, то это все-таки умысел, это все-таки подарок и необходимость достижения конкретной цели. Здесь нужно разграничивать, я думаю, здесь самое важное. Если вы хотите просто сделать приятное человеку, как-то отметить его особенный день, будь то 1 сентября, я не знаю, 8 марта, либо же вы какой-то преследуете корыстный умысел, здесь уже сумма подарка, она не будет иметь значения. Здесь нужно отходить именно от твоих намерений. А закон просто попытался урегулировать, попытался установить какие-то, пускай формальные грани, ну как формально, они закреплены в статье 575 Гражданского кодекса Российской Федерации, где действительно, да, вы правы, говорится о том, что подарок не должен превышать 3000 рублей. И, собственно, это чаще всего упрощает, наверное, какие-то спорные вопросы при разрешении подобного рода ситуаций.
1: Сергей, а кто вообще контролирует стоимость подарков? Это вот сам учитель оскорбится и в органы донесет? Или коллега его посмотрит, позавидует и тоже расскажет про него? Да, куда надо.
6: Как это контролировать? Чтобы порадоваться за коллегу? Нет, все складывается совершенно иначе. Опять же таки, как я и говорил, для чего все это делается? Если прямо на конкретном примере условный учитель, у нас класс весь заканчивает на пятерке, а по факту никто никогда не учился, никто не делал ничего, не ходил в школу, не делал домашние задачи, а в ведомости у вас поставлены все исключительно оценки. Естественно, у тех же самых коллег, либо надзирающих органов, будь то даже зауч, не знаю, директор, возникает вопрос: слушайте, а что у нас такое происходит? Почему все такие молодцы? И откуда у учителя столько подарков в подсобном помещении? И вот здесь вот возникают вопросы. А если это просто направлено на что-то другое, ну как это, знаете, раз в год подарили цветы, на 1 сентября отметили, это совершенно иное. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, как такового контролирующего органа не существует, его не может существовать, ну разве что с натяжечкой, да, это правоохранительные органы, которые, собственно, контролируют, но это опять же в свете получения взятки за те самые незаконные действия, про которые я говорил чуть ранее. Ну, те же самые незаконно проставленные экзамены, да, незаслуженные пятерки, либо там, не знаю, поощрение какое-то по учебе, какие-то возможные зачеты. Это все на усмотрение государственных органов, контролирующих. И если возникают вопросы, опять же таки, вы говорите про коллегу-учителя, но у нас же есть еще несогласные родители,

0: которых один ребенок учится хорошо, другой плохо, а при этом получает разные оценки, и всегда это возникает, и всегда это...
1: Ну, есть почва, да, разные для конфликтов, особенно в школе. Но, Сергей, если коротко, вот что делать учителю, если ему все-таки подарили этот дорогой подарок? Ему лучше отказаться или нет?
0: Я бы отказался бы, честно, на месте учителя. Это максимально упростило. Во-первых, ты никого не обидишь, если ты это действительно объяснишь достаточно вежливо. Но на самом деле уже давным-давно, еще в 2010, по-моему, году, 1 сентября, закон номер 10 постановления правительства Российской Федерации утвержден прям по алгоритму перечень действий, которые необходимо предпринять служащему. Ну, в данном случае назовем это учителю, да, если он там муниципальная школа, там уровень муниципалитета, если субъект, то субъект Российской Федерации. Составляется акт и передается это контролирующему органу, где находится, собственно, вот этот вот работодатель для этого учителя. Опять же, если будет то муниципалитет, либо субъект Российской Федерации, и, собственно, да, составляется акт, и все это передается.
1: Ну, получается, учителям нужно еще к 1 сентября подготовиться, изучить необходимые акты, которые нужно составить. Спасибо. С нами на связи был адвокат и судья в отставке Сергей Груздев. Разбирались, когда подарок учителю может стать основанием для статьи.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
3: Жителям самых богатых регионов России нужно почти 6 лет, чтобы накопить на самую маленькую квартиру в Москве, а жителям Дагестана почти 21 год. Такие данные приводит федеральный портал «Мир квартир», подсчитав, сколько времени потребуется жителю каждого региона, чтобы купить студию площадью 28 квадратных метров в столичной новостройке. Речь идет, конечно, о виртуальном сценарии. Человек откладывает на квартиру всю свою зарплату, ничего не тратя на жизнь. Для справки, средняя студия в Москве сегодня стоит 14 миллионов 120 тысяч рублей. Так вот, быстрее всего накопят жители Ямало-Ненецкого округа. Им понадобится 5 лет и 7 месяцев. На втором месте Камчатский край. 5 лет и 9 месяцев. Москвичи справятся за 6 лет и 4 месяца, а жители Подмосковья за 9 лет ровно. Санкт-Петербург на 11 месте. 9 лет и 1 месяц. В конце списка – регионы Северного Кавказа. Жителям Дагестана придется копить 20 лет и 8 месяцев. Ингушетии – 20 лет и 5 месяцев. Чечне – 20 лет и 4 месяца. Ну а Карачаево-Черкесии и Северной Осетии – почти 20 лет ровно. В Ивановской области срок накопления на московскую студию – 18 лет и 3 месяца. В Костромской области и Калмыкии – чуть более 17 лет. В среднем по России при зарплате 110 тысяч рублей житель страны будет копить на московскую студию 10 лет и 7 месяцев. Для сравнения, 2 года назад этот срок составлял почти 12 лет. Дело в том, что квартиры студии в столице стали чуть доступнее благодаря росту зарплат. За 2 года они выросли на 28%, тогда как цена студии увеличилась всего на 15% за это же время.
2: Библиотека РБК.
4: Здесь мы собираем книги первых лиц.
5: Что читает? Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации, бывший посол России в Саудовской Аравии, профессор факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Бакланов.
6: Я бы хотел из огромного объема книг, которые могут быть полезны, все-таки выбрать те, которые в настоящее время во многом могут объяснить то, что происходит с нами, с миром. Сейчас обострение международной напряженности, конечно, военно-политическая проблематика очень-очень насущная и важная. Я бы рекомендовал одну конкретную книгу, в которой, по-моему, в наибольшей степени содержится объяснение, почему все время войны повторяются, почему человечество ничему не учится, каждый раз обещает, что это последняя война, она все новая и новая. Называется книга «Война будущего». Это книжка замечательного специалиста в военном деле, бывшего межвоенного министра обороны Польши Сикорского.
4: Владислав Сикорский «Будущая война». Правда, в настоящее время существует и действует гораздо сильнее, чем в прежние времена, мировое общественное мнение. В некоторых странах оно решительно направлено против агрессивной войны и даже пытается в значительной степени ограничить применение силы при обороне. В других странах, открыто готовящихся к реваншу, дело обстоит как раз наоборот. Не были ли мы в последнее время свидетелями систематической кампании, проводимой в течение ряда лет этими государствами, пытающимися ввести в заблуждение мировое общественное мнение, что привело бы к притуплению международной совести?
2: Библиотека РБК.
4: Заведующая Элина Тихонова.
7: открою даже небольшой кулуарный инсайт нашей программы.
8: Как Трамп повлиял на Россию?
7: Он откололся.
8: Главный ньюсмейкер всей планеты.
2: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, процессы, которые остаются за кадром, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада на радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
4: Walmart. Выход на международный рынок – это всегда огромный риск. В 1997 году американский торговый гигант Walmart решил развернуться в Германии. Корпорация не стала ничего менять, просто скопировала успешную бизнес-модель, принятую в США. На входе в немецкие магазины покупателей встречали радушные сотрудники, а на кассах специальные упаковщики бережно раскладывали товар по пакетам. Казалось бы, лучший сервис в мире. В итоге – катастрофа. Американские менеджеры забыли про менталитет европейцев. Дежурные улыбки воспринимались жителями как фальшь и даже вызывали подозрения, а непрошенная помощь – как грубое вторжение в личное пространство. Последней каплей была корпоративная этика. Walmart попытался запретить сотрудникам заводить служебные романы. Тогда профсоюзы обратились в суд. Тот счел это незаконным вмешательством в частную жизнь. Местные торговые сети воспользовались моментом и переманили клиентов. Руководство компании признало поражение на рынке, продав все свои точки немецкому ритейлу «Метро». Суммарные потери бренда составили около 1 миллиарда долларов.
2: Ошибка на миллион.

0: технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Вечером в российской столице с новостями Артем Самойлов. Российские военные поразили склады предприятия Westgate Logistics в Киеве, где собирали и хранили беспилотники большой и средней дальности. Как сообщили в Минобороны, удар нанесен беспилотниками. Кроме того, ВКС России авиабомбами ФАБ-1500 и ФАБ-500 уничтожили до взвода пехоты несколько тонн боеприпасов и станции управления дронами в районе Херсона. Антон Силуанов и Скотт Бессент провели встречу на полях заседания глав Минфинов и управляющих центробанков группы 20. Как сообщили в нашем Минфине, стороны обсудили российско-американское взаимодействие по финансовому треку и в рамках G20. На борту затонувшего у Кипра судна находились две россиянки. Как сообщили в посольстве России в Турции, одна спасена, вторая числится пропавшей без вести. Дипломаты продолжают следить за ситуацией. Катастрофа в Средиземном море произошла накануне. Скоростной пассажирский катамаран, принадлежащий турецкой компании, следовал с северного Кипра в Турцию и потерпел крушение вблизи острова. Погибли, по последним данным, 8 пассажиров. Пространство для снижения ключевой ставки сузилось, как заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. Это отразилось в новом прогнозе. Средняя ставка в 2027 году ожидается на уровне 13-15% вместо прежних 10,5-12,5%. Вклад топлива в инфляцию в этом году регулятор оценивает примерно в 1,5 процентных пункта. Дальнейшие решения будут зависеть от фактической ситуации. Сборная Аргентины заявила о вечной благодарности Лионелю Месси. В соцсетях команда написала: «Твое наследие и профессионализм навсегда останутся в наших сердцах». Месси завершил международную карьеру. За сборную он провел 207 матчей и забил 125 голов. С командой он выиграл чемпионат мира, 2 Кубка Америки и Олимпиаду. Больше новостей на сайте РБК.
2: Вы слушаете радио РБК. В студии Александр Ляпин и Яна Ритунская. Мы подводим итоги понедельника и обсуждаем, как события этого дня повлияют на каждого из нас.
0: ЧЕС. Что это значит?
3: Одна из главных новостей этого понедельника – это, конечно, проект основных направлений денежно-кредитной политики на ближайшие 3 года, который представил Банк России. Ну и формально цель остается прежняя – это инфляция в 4%, но можно сказать, что изменился горизонт этого планирования. Ставку в диапазоне от 7,5% до 8,5% Центробанк теперь видит только в 2029 году, что все еще, конечно, довольно позитивно воспринимается на данный момент. По крайней мере, уйти от двузначной ставки – это то, о чем просит рынок и бизнес уже довольно давно.
2: При этом в базовом сценарии рост ВВП всего от 0 до 1% в 2026 году, от 1,5% до 2,5% в следующем и так далее. Сегодня у нас в гостях исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко, и мы подробно обсудим заявление Заботкина и зампреда ЦБ, и не только. Антон, мы вас приветствуем. Вот если вынести за скобки технический язык ЦБ, каков для вас был главный сигнал сегодняшней пресс-конференции?
4: Добрый день, да. Но, наверное, в первую очередь стоит отметить, что вот в той траектории политики Центробанка, несмотря на большую дискуссию, не случилось таких прорывных изменений, да, и ключевой целью денежно-кредитной политики, вот по текущей риторике, у нас остается уровень инфляции, да, таргет по инфляции тот самый в 4%, который, как мы видим, да, из года в год он не может достигаться. И можно разные основания, соответственно, этому видеть. Но в этом году, да, мы видим, что, в общем, инфляция у нас не достигнет даже прогноза, который давала Центробанк, и ведущие там аналитические центры, включая банковские центры, там и Минэкономразвитие, да. И связано это, ну, не только с ситуацией на рынке, так скажем, рыночной, да, но и с нерыночными вещами, как мы видим, с ростом цен на топливо, которые связаны уже с ущербом физической инфраструктуры. И при этом, да, у экономики все равно остаются задачи роста. Более того, сейчас встали задачи и восстановления тех мощностей, которые были задеты, повреждены, и в связи с этим мы знаем, что президент вот в прошлые дни, на прошлой неделе, или за прошлое, уже не помню, объявил о том, что необходима программа, да, по восстановлению мощностей, там, логистических, в общем, тех, которые относятся к критической инфраструктуре. И на эту программу совершенно точно тоже будут нужны определенные денежные средства. Вот Центробанк, да, собственно говоря, в сценариях, которые сегодня озвучены, говорит о том, что рост бюджетных расходов, который прогнозируется, да, и в том числе в связи со внешними обстоятельствами, он сужает пространство для снижения ставки.
3: Вот как раз эту фразу, да, хотелось о ней поподробнее поговорить. Это... Она такая очень обтекаемая, по-моему.
4: Ну, это не первый раз слышно в риторике Банка России. Но, понимаете, тут получается, что Банк России, в общем-то, институт, который действует действительно со своим мандатом, да, в соответствии со своим мандатом. Ну, и, в общем-то, он в этой нише и находится. То есть он как бы... И сам подтверждает, что он не отвечает за всю экономику. И поддержание такой вот инфляции, да, которая там не выходила бы за какие-то огромные рамки, да, как, ну, кому нравится там гиперинфляция или даже инфляция там в десятки процентов. В общем, в целом, наличие этой задачи, оно никем в сообществе экономистов не отрицается. Но при этом, ведь тоже совершенно очевидно, что тем более для нашей экономики, у которой обозначены цели, национальные цели развития, у которой понятно, что в каких-то сферах там нам нужно догонять потенциал, который достигли другие страны, там, где у нас есть компетенции, но еще недозадействованы все наши, так скажем, потенциальные ресурсы, да, то есть вот по этим направлениям не менее важной задачей является наращивание потенциала экономики. То есть мы вот сейчас в этой риторике говорим только об одной части, да, о стабильности цен. И старая риторика о том, что у экономики не хватает потенциала, чтобы удовлетворять спрос, который поддерживается через бюджетные каналы. И поэтому у нас сужено пространство,

0: Причем сейчас, на самом деле, достаточно тревожно, потому что оно сужено уже достаточно далеко, да, то есть прогноз по средней ставке, он и на 27-й год вырос, и на 28-й, и, по-моему, даже на 29-й. И вот того инвестиционного, условно говоря, скачка, который нам был бы нужен для того, чтобы даже, ну, выполнить цели по инвестициям, которые стоят к 2030 году. Соответственно, этого скачка при таком уровне ставок, ну, ожидать очень будет сложно. Ну, так вот, продолжая, да, то есть понятно, что не могут цели экономики только на стабильном уровне цен концентрироваться, а все-таки задача там изменения потенциала экономики, да, той же роста производительности труда, о которой говорит Центробанк, в принципе, экономического роста, они, ну, являются не менее значимыми. И здесь мы получаем, что вот у Центробанка есть достаточно широкое пространство для принятия решений, вот, а другой части как бы ее недостаточно.
1: Антон, а не попадаем ли мы здесь в такой замкнутый круг, когда, с одной стороны, да, для повышения производительности труда нам нужны инвестиции, а инвестиции бизнес не может себе позволить делать, потому что у него нет дешевых денег?
0: Я здесь могу сейчас, да, в риторике Центробанка понять определенную осторожность, да, связанную с тем, что действительно эскалация пошла и конфликта, и уже внешние факторы напрямую влияют на важные экономические переменные, связанные с нашим внешним сектором и даже внутренним. То есть здесь определенная, как бы, осторожность, может быть, в моменте, она, в принципе, обоснована, потому что, ну, мы вот не можем, да, предсказывать ситуацию, как она будет развиваться, и здесь скорее нужно быть готовым сейчас, да, на то, что, в общем, какие-то проблемы действительно придется решать там через бюджетный канал, перераспределяя расходы там или дополняя где-то, где это нужно, вот. И какая-то осторожность там временная, она даже в риторике, она понятна. Но, с другой стороны, вот сейчас говорить о том, что на несколько лет вперед у нас остается неизменный парадигма, да, которая, в принципе, вот она и действительно, как вы говорите, ведет к замкнутому кругу. Вот. Это достаточно спорно, на мой взгляд.
1: Я напоминаю, у нас в студии в гостях исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко. Продолжим буквально через пару мгновений.
2: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Восточный экономический форум – ключевая международная площадка, где обсуждают развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества со странами АТР. С 1 по 4 сентября на радио РБК прямые включения, эксклюзивные интервью, аналитика в реальном времени. РБК. Слушай главное. Партнер трансляции – автомобильный бренд «Волга», ООО «Дистрибьютор легковых автомобилей».
4: 20:19 в Москве. Вы слушаете радио РБК. В эфире программа «Что это значит?». У микрофонов Яна Редунская и Александр Ляпин. И у нас в гостях исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко. Обсуждаем сейчас свежий прогноз Центробанка, проект основных направлений денежно-кредитной политики на ближайшие три года до 29-го. Антон, ну вот до того, как мы прервались на рекламу, мы говорили о том, что вы, вернее, сказали, что не существует, как считаете, замкнутого круга между дешевыми деньгами для бизнеса и, в общем-то, разгоном инфляции. Вот интересно остановиться чуть подробнее на этом моменте. Насколько вообще сейчас это ключевая задача сбалансировать вот то, чего ждут предприниматели от экономики, и то, что может, в общем-то, решить Центробанк. Потому что мы бесконечно слышим заявления бизнеса о том, что они не понимают, что вообще сейчас происходит и как прогнозы составляются.
1: Да, кстати, я тут дополню, что зачастую нам бизнесмены, предприниматели говорят, что нас волнует уже не столько сама по себе ставка и ее уровень, сколько мы не понимаем логики вообще, куда мы чем идем.
0: Это верно. Действительно, у нас

0: есть не только в политике, да, там Центробанка вещи непонятные, непредсказуемые. И, безусловно, как я уже говорил, да, в моменте ну, достаточно высокие риски для предпринимателей, для инвестиций в любой плоскости, потому что действительно есть неопределенность. Вот, это с одной стороны. Но это не значит, что так будет всегда. Да? И базовое стремление предпринимателей, значит, зарабатывать свой доход, находить новые рыночные ниши, а для этого инвестировать, оно никуда, извините, не денется. Да? Все неопределенности, они временные. Вот. И когда есть условия для того, чтобы там зарабатывать, расти, инвестировать, то, в общем-то, конечно, нет, есть оценка рисковой ситуации, сейчас она объективно есть, да, связана с другими фирмами, но тем не менее, вот когда вот есть просто условия и нет такого там уж очень большой неопределенности, связанной с внешними факторами, предприниматели просто начинают инвестировать туда, где они видят потенциальный доход. То есть они и не ждут, что им государство что-то скажет. Они сами это делают. А у нас сейчас действительно получается, что ну, невозможно. И для того, чтобы тебе куда-то зайти, там, во что-то проинвестировать, в какую-то нишу, тебе надо либо попасть в какую-то госпрограмму, да, либо там очень под высокий процент взять кредит или еще где-то средства найти с очень большими сложностями. И в таких условиях, действительно, когда получить деньги там, на развитие инвестиций очень сложно, предприниматель будет взвешивать это в 10 раз сильнее, чем в обычной ситуации, когда там ресурсы для развития доступны. Поэтому здесь как бы речь в том, что чем условия как бы более приемлемые, да, для бизнеса, тем меньше у него вопросов. А сейчас они неприемлемые, поэтому вот у него и, да, такое непонимание, да, и у самого тоже куда идти.
1: Антон, ну, Центробанк и Набиуллина Эльвира говорила о том, что дешевые деньги – это не панацея, что, дескать, если мы сейчас ставку опустим и деньги раздадим, это только разгонит инфляцию и никак не поспособствует экономическому росту, потому что производительность надо повышать. Как отличить эффективные инвестиции там, в производство, там, в кадры и так далее от инвестиций, которые действительно просто разгоняют рост цен?
0: Как сказать, практика стран, которые ставили задачу модернизации, я прежде всего из доказанных примеров отношу сюда Китай и Южную Корею, говорила о том, что определенный сегмент денежно-кредитной политики у них в момент наибольшего роста был нацелен конкретно на продуктивные инвестиции. То есть то, что у нас сейчас идет по бюджетному каналу и в сектор ОПК, и там шло в сектор импортозамещения в 2023-2024 году достаточно активно, там шло все-таки по денежно-кредитному каналу, через там специальные правила, специальные каналы рефинансирования, через специальное нормирование банков, сколько кредитов какому сектору они должны дать. И вот эти вот деньги, денежная масса росла, да, она росла там вот в Китае где-то там 20% в год, с 2001 по 2009 год. Но деньги старались направить в сектора, которые осуществляют продуктивные инвестиции. Какие механизмы? Ну, механизмы можно придумать, да, есть институты развития, есть системы контроля и отбора проектов, я вас уверяю, если их качественно делать, они есть у любого банка, потому что любой банк, да, большой, оценивает очень качественно любой проект, когда просто дает кредит. Вот. И в Китае в этот период инфляция средняя была там, ну, не больше 2-3%. В определенные годы была даже дефляция, хотя денежная масса росла. Но действительно эти деньги, они не выбрасывались напрямую на потребительский рынок. Если сейчас все залить потребительскими кредитами дешевыми, понятно, все начнут скупать машины там, попытаются, значит, вернуться в очень дешевую ипотеку и покупать квартиры только в больших городах, это вздует цены. Здесь понятная история, да, но это тоже решается там определенным набором макропруденциальных мер, ограничением выдачи потребительских кредитов. То есть, в принципе, на мой взгляд, настроить, да, вот всю систему, по идее, можно. Может быть, сейчас это сделать несколько сложнее, потому что очень много переменных еще, да, и, опять же, действительно, есть бюджетный канал, да, который где-то может там перекрывать усилия Центробанка по сдерживанию инфляции. Для этого нужна определенная скоординированная работа. Скоординированная работа, где каждый вот каждый, так скажем, институт, который отвечает за свой участочек, он не будет преследовать исключительно свои цели, да, а где эти институты все-таки будут

0: поступаться какими-то своими целями, долго обсуждать это на дискуссионных площадках и, соответственно, приходить к каким-то решениям, может быть, специализированным, специальным, да, потому что, ну, хорошо, есть, да, там, общее понимание того, что там раздавать деньги через кредиты сейчас населению, через потребительские кредиты, наверное, это не лучший вариант, но поддерживать те компании, которые имеют потенциал к росту, а сейчас, несмотря, да, на все, что происходящее, и тоже надо понимать, что, в общем, нам в определенной степени придется перестроить там и стратегии, и экономическую политику, в том числе на ту программу восстановления мощностей, там и на другие какие-то ресурсы перераспределить. Но, тем не менее, вот сейчас такой момент в мировой экономике, когда наряду со старыми секторами, да, которые давали достаточно большой эффект для нашей экономики, в мире рождаются абсолютно новые сферы, которые надо успевать занимать. Они связаны и с искусственным интеллектом, и с роботизацией, и там с новыми методами повышения той же производительности труда. Кроме того, она у нас традиционно низкая была. Да? То есть нам нужно вкладываться...
1: Она и сейчас низкая. И об этом тоже глава ЦБ говорит.
0: Ну, да, она низкая. Там еще, помимо того, что она низкая, еще есть большие вопросы к методике ее расчета, в принципе. Да? Что такое производительность труда?
1: А вы подозреваете, что она еще ниже?
0: Это в граммах. Она... Было очень хорошее исследование Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук. Там они исследовали факторную производительность. Да, и они показывали неравномерно картины, потому что у крупнейших компаний, там, металлургических, нефтегазовых, нас на уровне мировых стандартов производительности. А вот в торговле она очень, ну, намного ниже, то есть там больше людей занято на выручку, чем, условно говоря, в других странах.
1: Это от сектора зависит, да?
0: Это, во-первых, зависит от сектора, да, все не так однозначно. Вот. Во-вторых, ну, что такое производительность торговли? Вот что, что это такое, сколько там... продано товаров на человека, тоже достаточно спорная история. Но то, что у нас там недонасыщены капиталом промышленные предприятия, это однозначно, да, потому что вы видите темные фабрики в Китае, там уже роботы постепенно подбираются. Вот. У нас, конечно, на многих предприятиях до этого далеко.
1: Если у нас нужно уровень роботизации низкий, да.
0: Вкладываться. Но он подрос сейчас, побольше стал.
1: Ну, вот, до среднего уровня мы не дотягиваем, там средний уровень, по-моему, 170
0: роботов. Средний нет, у нас было, по-моему, 25 роботов на 10 тысяч
1: работников.
0: Сейчас 40 стало.
1: А средний, вот, по миру 170.
0: Но, знаете, будут условия, предприятия будут все это. Вот как в торговле у нас же кассы автоматически появились, почти в любой деревне теперь уже есть. Вот. Поэтому будут условия, бизнес будет и вкладываться в рост производительности. Поэтому здесь, безусловно, мы, если мы сейчас, да, все-таки вот тот инвестиционный цикл, о котором, опять же, президент России говорил, что нужно его запустить, если мы его не запустим, я думаю, что мы не можем его запустить, избегая денежно-кредитной политики, да, то есть мы можем совокупность политик сделать, да, которая будет, условно говоря, там с разных сторон на нее направлена, то мы просто в этой гонке в определенных направлениях будем отставать, с одной стороны, а с другой стороны, судьба там традиционных секторов, которые у нас есть и которые нам давали основной ресурс, в принципе, они останутся, да, но вот будут ли они давать те экономические преимущества, которые они давали нам раньше, сверхприбыль, в общем, на ближайшем там горизонте 7-8 лет, не очень понятно.
1: Антон, да вот давайте прогноз попробуем оценить. Если в 2027 году ставка все-таки будет в диапазоне от 10,5 до 12,5, может ли экономика при таких условиях обеспечить вот этот рост от 1,5 до 2,5% в 2027-2029 году?
0: Ну, чисто технически рост у нас может случиться совершенно неожиданно, да, допустим, выросли цены на основные наши экспортные углеводородные товары, как сейчас вот случилось, да, во втором квартале, и экономика у нас выросла, да? Поэтому чисто статистически могут быть всякие отклонения от нормы, но если ключевая ставка у нас 10-12%, если у нас остается, ну, нет специальных каналов рефинансирования для инвестиционных проектов, если, соответственно, ставка для бизнеса это не 10-12%, это там под 15%, то опросы бизнеса, мировая практика констатирует, что при реальной ставке заимствования 15%, массовых инвестиций за счет кредитных источников от бизнеса ждать не приходится. Значит, они должны идти из других средств, да, либо это конвертация сбережений.

0: в инвестиции, либо это бюджетный источник. Бюджетного источника на всех точно не хватит. По конвертации сбережений в инвестиции, я скажу, сейчас активная аналитическая работа ведется, действительно, в разных институтах, потому что у нас недоразвит фондовый рынок, да, можно через облигации, вот население покупает облигации, даже идеи там облигаций технологического суверенитета, когда люди вкладывают в облигации деньги, от которых идут прямо вот на проект, она никуда не делась, она прорабатывается, она существует, но только уж больно медленно, потому что у Центробанка есть другой документ, как он называется, я забыл, он называется «Основные направления развития финансового рынка». И там каждый год говорится, что вот такие вот инструменты технологического суверенитета надо развивать, но пока еще далеко от этого.
1: Спасибо. С нами в студии, напоминаю, исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко. Обсуждали свежий проект основных направлений денежно-кредитной политики от Центробанка. Ну и какие направления, в общем-то, считаются сейчас самыми главными? Кажется, что есть скепсис в отношении некоторых позитивных решений, но в этом смысле очень много еще зависит от ситуации, которую спрогнозировать довольно трудно.
2: Качество жизни.
3: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. Дневной сон. Знаете, бывает в середине рабочего дня прямо вот сил нет, как тянет вздремнуть. Считается, что всему виной слишком плотный обед, недостаток сна или просто плохой тайм-менеджмент. Но дело не обязательно в дисциплине и распорядке дня. Просто мы с вами устроены так, что сонливость может накрывать нас не только ночью, но и посреди дня. Эту, с позволения сказать, слабость некоторые знающие люди превращают в настоящую силу, прерываясь на короткий дневной сон, так называемый power nap. Он может быстро вернуть ясность мысли и фокус. Эффективность метода когда-то проверили в НАСА. В далеком 1994 году ученые исследовали пилотов на дальних рейсах, где требуется предельная концентрация. В середине дежурства им выделили 40 минут на отдых. В среднем пилоты спали около 26 минут. После этого показатели в тестах на внимание и реакцию улучшились вплоть до 34%, а физиологические показатели бодрости примерно на 54% по сравнению с группой без сна. Главное во всем этом – вовремя проснуться. Если дневной сон затягивается, вместо бодрости вы рискуете получить так называемую инерцию сна. Это состояние, когда глаза уже открыты, но мозг еще некоторое время работает на пониженных оборотах. Поэтому для быстрой перезагрузки лучше всего подходят короткие сессии. Примерно от 10 до 20 минут. Лучше по будильнику. Именно из-за продолжительности дневного сна вокруг него сложилась довольно противоречивая репутация. Масштабный обзор научных работ, опубликованный в этом году, показывает, что короткий сон может снижать усталость и поддерживать концентрацию. А вот привычка регулярно спать днем дольше часа связана с более высокими рисками для здоровья. Это не значит, что долгий дневной сон сам по себе вредит, но он может быть сигналом нарушения работы организма. Стоит проверить, достаточно ли вы спите ночью, и обсудить это с врачом. Во всех остальных случаях короткий дневной сон – научно обоснованный способ быстро перезагрузиться, вернуть фокус и силы. Он не заменит полноценный ночной отдых, но поможет дотянуть до вечера без лишнего кофе. С вами был Евгений Тиханович. Уделяйте внимание сну и повышайте качество жизни на РБК.
4: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Динамика цен, необычные проекты, дизайн, стройматериалы, урбанистика. Главное о рынке недвижимости. По будням на радио РБК.
2: РБК тренды.
4: Исследователи из Китая и Гонконга разработали новый метод лечения тяжелых инфекций носовых пазух. Они создали микророботов, которые не просто доставляют лекарства, а сами генерируют уничтожающие бактерии вещества. Главное преимущество – точечное воздействие. Обычные препараты рассеиваются по кровотоку, а управляемые частицы бьют прямо в цель. Сейчас авторы проекта дорабатывают систему магнитной навигации для безопасного выведения устройств из организма. Однако главным вектором развития технологии станет масштабный тренд на бесконтактную терапию внутренних органов в рамках малоинвазивной медицины будущего.
5: Успех! человек в крипте требует тишины.
6: По крайней мере, не так активно нужно говорить о том, сколько у тебя денег. Вы где-то видели миллиардеров, которые выходят на улицу, кидаются деньгами?
4: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и

0: все-таки вернуться к терминалу и принять инвестиционное решение.
1: IPO SpaceX — это, мне кажется, повод сейчас бежать с американского фондового рынка, потому что меня, честно говоря, вот удручает то, что происходит, и как вот у нас сказал Игорь Иванович Сечин, действительно, это похоже больше на грабеж пенсионной системы, когда компания, генерирующая убытки, в целом очень маленькая, там ее выручка несколько миллиардов долларов, оценивается в 2 триллиона долларов, и все это делается для того, чтобы в конечном счете пассивные фонды ETF вложились в эти акции по такому как бы мультипликатору.
2: Основатель и главный управляющий активами УК «Ари Капитал» Алексей Третьяков в программе «Инвестиционный час».
3: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по будням в 17:10.

0: 20:30 в Москве. С новостями Артем Самойлов. Правительство временно разрешило продавать на АЗС топливо ниже стандарта Евро-5, как сообщили в Минэнерго. Мера будет действовать с завтрашнего дня и по 30 июня 2027 года. В розницу допустят бензин и дизель классов К2, К3, К4 и К5. Это должно снизить риски дефицита и повысить устойчивость поставок. Решение носит временный характер. Силы ПВО с 8 утра до 8 вечера сбили 180 украинских беспилотников. Как сообщили в Минобороны, дроны уничтожены над 10 регионами и над Черным морем. Тем временем в Валуйках Белгородской области дрон ВСУ ударил по объекту транспортной инфраструктуры. Погиб мужчина, трое ранены. «Озон» окажет помощь семьям погибших и пострадавших при атаке на склад в Белгороде. Как сообщили в компании, жертвами стали два человека. Семьям выплатят материальную поддержку, предложена психологическая помощь. Сотрудникам, которым некуда выйти на работу, сохраняют выплаты. Новые заказы в регион пока не принимаются, но выдача уже оформленных и возвраты идут. На борту затонувшего у Кипра судна находились две россиянки. Как сообщили в посольстве России в Турции, одна спасена, вторая числится пропавшей без вести. Дипломаты продолжают следить за ситуацией. Катастрофа в Средиземном море произошла накануне, погибли 8 пассажиров. Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам 10 крупнейших банков осталась на уровне 12,9% годовых. Такие данные за третью декаду августа приводит Банк России. Показатель не изменился. Рекорд был в декабре 24-го 22,28%. В Москве завершились температурные испытания теплосетей перед отопительным сезоном. Как сообщил заммэра Петр Бирюков, на более чем 9000 километров магистральных сетей провели стресс-тест с нагревом теплоносителя до 150 градусов. Это помогает выявить ненадежные участки и отремонтировать их до холодов. Всего к зиме подготовят более 74 тысяч зданий. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин и Яна Ритунская. Мы подводим итоги понедельника и обсуждаем, как события этого дня повлияют на каждого из нас.
2: ЧЕС. Что это значит?
3: Индекс региональной рассогласованности на рынке труда обновил 15-летний максимум. Я объясню, что значит этот термин. Он говорит о том, что безработные люди, то есть люди, которые числятся на бирже труда, живут не там, где работодателям, собственно, нужны сотрудники. То есть не могут найти они друг друга и в разных регионах вот проживают. Почти 30% безработных вот таким образом сейчас проживают в России, пишет об этом РБК. И это означает, что само по себе наличие свободных работников не решает проблему кадрового дефицита. И выходит, что просто не могут найти, доехать друг до друга из разных регионов.
1: То есть получается, что свободные руки живут в одном регионе, а требуются работники в другом регионе, вот если совсем просто. И вот самый сильный кадровый голод по исследованию, данным исследованию в Амурской области, на одного безработного там приходится почти 14 вакансий, 13,7, если быть точным. Ну вот для сравнения, в среднем по России этот показатель составляет около единицы. Вот в Ямало-Ненецком автономном округе, который занимает второе место, 4,6 этот показатель составляет. Но вот почему же россияне не готовы ехать за работой в другие регионы? На связи со студией радио РБК HR и карьерный консультант Наталья Малани. Наталья, мы вас приветствуем. Вот почему же люди не переезжают за работой, даже если нуждаются в ней? Что

0: останавливает?
1: Да, здравствуйте. На самом деле это какой-то парадокс рынка. Люди не приезжают, потому что у них семьи, уже сложившийся быт, и очень сложно решиться и психологически, в том числе, на такой важный шаг, как переезд. И если раньше платили больше, чем в регионах, и люди брали всех и уезжали, то сейчас все поменялось, и поэтому не все готовы свою жизнь менять на такие же самые условия, когда можно рядом с домом найти работу.
2: Ну вот с точки зрения вообще измерений, как правило, биржа труда такой не совсем четкий показатель безработицы, хотя бы потому, что не каждый человек, находящийся в поиске работы, будет становиться на эту биржу труда. Может быть, в этом проблема? Просто там, где работодатели активно ищут, люди просто не регистрируются безработные на бирже?
1: Так оно и есть. Эти люди никак не могут пересечься. На самом деле, я как карьерный консультант вижу огромное количество клиентов сейчас, особенно, кто не может найти работу. Просто те условия, которые предлагают, и те вакансии, которые в наибольшем количестве на рынке есть, не всех устраивают. То есть, такой, знаете, люди не успели адаптироваться и принять то, что, возможно, нужно будет переквалифицироваться, менять сферу. Не нужны офисные сотрудники в чистом виде, нужны люди, которые будут в том числе руками больше работать.
0: Да, вот, Наталья, как раз хотели спросить, вот какие позиции сложнее всего вот через такой межрегиональный поиск закрыть? Это рабочие, айтишники, врачи, инженеры? Кто это?
1: На самом деле, таких самых топ-5 дефицитных вакансий, которые я вижу, это врач, правильно сказали, потом видно очень много поваров, кондитеров, дальше идет электромонтажник, опять-таки монтажники в целом, слесари, сантехники, ну, а там уже меняется в зависимости от региона люди, то есть где-то это фармацевты условно, где-то это сначала идут слесари, где-то не хватает очень сильно электромонтеров, то есть тут в зависимости от региона. Но это в основном рабочие специальности.
2: Ну вот интересно еще понять, откуда берется тоже эта нехватка. Просто потому, что в одном регионе находится, например, больше медицинских учреждений, в другом больше производственных. Ну и таким образом возникает эта рассогласованность.
1: Да, все так и происходит. Где-то кому-то нужно больше, где-то больше заводов, где-то больше строительных объектов. Соответственно, рабочих не хватает рук.
2: Ну и в таком случае интересно, а как вообще перераспределяются кадры? Может быть, международный опыт есть в этом смысле? Может быть, есть какие-то механики, которые сами работодатели применяют прямо сейчас? Ну, то есть что-то же нужно делать.
1: Точно нужно и можно. Во-первых, самый такой важный и так тренд, скажем, это внутри смотреть своих сотрудников. Если это крупные компании, то мы смотрим уже лояльных сотрудников, кто к нам уже привык, нам доверяет, и мы можем их как раз-таки в другой город отправить. Они более к нам расположены. Также переквалификация внутри компании, образование, ну, обучают, переобучают. Тоже стараются своих сотрудников и расширяют карту поиска. Да, международный опыт есть, но кто-то из-за рубежа присылает, там крупные компании могут себе позволить там из Китая, например, людей доставлять. Но там очень сложные схемы, и нужно большими ресурсами в том числе обладать. Существует огромное количество компаний, которые, ну, малый, средний бизнес, кому нужны люди, и они не имеют возможности из Китая себе привозить или откуда-то из других городов.
0: Наталья, а насколько бывает такая проблема, что работодатель предлагает переезд на вакансию, но при этом не дает гарантий, что это будет, ну, такая долгосрочная занятость?
1: Вот как раз это одна из таких тоже топ-причин, почему люди не соглашаются на переезд. Потому что, во-первых, есть также испытательный срок. Ну, грубо говоря, человек ставит на кон все, переезжает. Ну, сначала может быть один, потом может быть семьей. Но может не пройти испытательный срок или может поменяться что-то в компании. Ну, все бывает. Поэтому тут задача как раз работодателей обратить внимание на такую гарантию, которую они дают сотрудникам при переезде, и взять как на себя всю головную боль при релокации, в том числе с поиском жилья, с поиском садиков для детей, если и, соответственно, есть дети. И тут очень важно уметь правильно вести переговоры, но так, чтобы это было честно, чтобы человек как раз созрел на вот эту неопределенность. Мы так живем в таком мире, а тут еще и переезды, поэтому это двойной стресс.
2: Спасибо. С нами на связи со студией была HR и карьерный консультант Наталья Малань. компаний. Поговорили о том, почему россияне не готовы переезжать в другой регион, даже если нужна работа. Ну и, кажется, главная причина все та же – это нехватка именно рабочих специальностей и врачей.
3: Реклама. Вы знаете свой бизнес лучше, чем кто-либо другой. Рассказывайте о том, в чем действительно разбираетесь. Делитесь экспертным контентом на РБК-компании и находите свою аудиторию. РБК-компании. Все здесь, все здесь. 18+.
0: 20:39 в Москве, в студии Александр Ляпин, Яна Ритунская. Мы продолжаем, подводим итоги понедельника. Ну что ж, последний день лета, 31 августа, 5G будет в России. Российским операторам «Большой четверки» разрешили разворачивать сети пятого поколения спустя 7 лет после начала коммерческого запуска 5G во всем мире. Госкомиссия позволит МТС, Мегафону, Т2 Мобайл и Вымпелкому использовать уже имеющиеся частоты, которые раньше применялись для ЛТЕ. Операторы должны запустить эту услугу в городах-миллионниках не позднее декабря будущего года.
2: Сколько времени займет внедрение 5G и когда его смогут использовать обычные абоненты? Насколько быстрее станет мобильный интернет и кому новая технология действительно нужна? Пользователям или все-таки бизнесу? Разбиралась Ольга Зуева.
4: 5G – это следующий после ЛТЕ стандарт мобильной связи, и в зависимости от диапазона оборудования и нагрузки сети, скорость может быть в несколько раз выше, чем в 4G в ЛТЕ, а задержка при этом значительно ниже. И последнее, особенно важно не столько для просмотра нам с вами видео со смартфона или ноутбука, сколько для промышленных и автоматизированных систем. Сейчас 5G уже широко используется на развитых рынках среди лидеров страны Персидского залива, Северная Европа, развитые страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Китая и США. Но вот гораздо больше потенциал операторы видят в корпоративном секторе, рассказывает генеральный директор МТС Инесса Галактионова.
5: Они точно совершенно разгрузят ЛТЕ. Практически вся емкость в стране уже выбрана. И мы, как телеком-операторы, вкладываем миллиарды рублей каждый год для того, чтобы эту емкость расширять. Чтобы привести пример, понятный многим, вот вы сейчас грузите какой-нибудь медиа-контент в течение 5 минут, с высокими скоростями 5G вы будете это делать за минуту. Почему мы, как отрасли, ратовали за внедрение 5G, это не столько про скорость. Конечно, основной будет колоссальный потенциал реализован в направлении B2B. От потребителей никто не будет ждать каких-то сейчас больших инвестиций, затрат. На первом этапе это, безусловно, будут какие-то небольшие, несущественные платы за использование высоких скоростей. С момента официального запуска буквально там на следующий день будут появляться у всех телеком-операторов какие-то предложения, тарифы, интересные решения.
4: И Мегафон также рассчитывает прежде всего на применение пятого поколения в промышленности, городской инфраструктуре и логистике, отмечает директор по связям с государственными органами Мегафона Владимир Месропян.
6: Решение Государственной комиссии по радиочастотам, как нам кажется, открывает новую главу в развитии телекоммуникационной отрасли в нашей стране. Ранее в собственной лаборатории мы уже протестировали сценарий перехода на 5G как для частных корпоративных клиентов, так и для собственной инфраструктуры на отечественных и доступных образцах иностранного оборудования. Ожидаем, что технология 5G станет драйвером цифровизации промышленности, городской инфраструктуры, логистического сектора и других стратегических отраслей.
4: Сам факт появления 5G не означает, что мобильная связь и интернет начнет работать в несколько раз быстрее. Во-первых, понадобится совместимый аппарат с телефоном. Во-вторых, оператор должен развернуть сеть в конкретном месте. А в-третьих, эффект будет зависеть от того, какие частоты и оборудование используются. Глава Мегафона также ранее заявлял РБК, что на первом этапе для пользователей принципиально ничего не изменится. Использование имеющихся частот позволит увеличить скорость передачи данных, ну, примерно на 20%. По его словам, 5G поддерживает только 10% используемых сейчас телефонов, причем у части устройств, например, Apple, доступ к этой технологии для российского региона пока закрыт. И переход на 5G не станет для абонента какой-то революцией, считает генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.
7: Скорость в России, по данным нашего приложения Мегабит, 24 мегабита в секунду. То есть достаточно хорошая, которая позволяет смотреть видео высокой четкости. Скорость, которая позволяет развивать 5G, она на порядок выше. То есть, допустим, там не 24, а 240. Ну, что вы с ней будете делать? Допустим, для людей, которые качают торренты, ну, это, наверное, удобно. Вначале за 10 минут, будет качать за минуту. Но таких людей меньше 0,1%. Всегда смысл есть ко времени. То есть, если вы опоздали на, не знаю, электричку, сказать, вам придется ждать следующую. То есть, мы пока понимаем, что мы время определенно упустили. И у нас не будет 5G иметь такой же цикл, как в других странах.
4: 5G изначально создавался, ну, в том числе, для промышленности, когда между собой должны надежно и практически без задержек обмениваться данными машин. шины, датчики и другое оборудование, объясняет партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов.
8: 5G изначально разворачивался с точки зрения бизнеса, прежде всего, организации

0: так называемого промышленного интернета вещей, разворачивание частных сетей связи на тех или иных производственных объектах, где сложно или там невозможно обеспечить надежную проводную связь, но при этом есть необходимость высокой связанности, низкой задержки связи между оборудованием. Ну, например, если компания эксплуатирует парк беспроводных самосвалов в карьере, необходимо когда-то удаленно управлять, получать с них телеметрию, то 5G для этого идеально подходит.
1: В любом случае операторам предстоят инвестиции, даже если сеть разворачивается на уже использованных частотах LTE, как это предполагается, оборудование на базовых станциях необходимо модернизировать, менять часть антенн, передатчиков и другие технические наладки должны происходить. При этом операторы могут получить дополнительный доход за счет роста потребления трафика, поэтому пока не очевидно, придется ли абонентам непосредственно платить больше за 5G или меньше за LTE.
2: Редакция РБК также направила запросы операторам Вымпелком и Т2, ответа пока не получили. А в том, кому 5G действительно нужнее всего, пользователям или прежде всего бизнесу, разбиралась Ольга Зуева.
3: Ну, как мы уже отмечали, на первом этапе российский 5G будет работать на базе существующих сетей 4G. Поэтому всех преимуществ новой технологии пользователи пока могут не почувствовать. Говорят об этом опрошенные РБК-эксперты. Нужен для этого, чтобы как раз ощутить изменения, так называемый чистый 5G. Это уже отдельная сеть без опоры на 4G. Ранее в нашем эфире директор по продуктам компании Viga Антон Прокопенко отметил, скорость для абонентов может измениться на 10 или даже 15%.
4: Здорово, что мы теперь увидим заветный значок 5G на экранах смартфонов. Мы его в первую очередь увидим с самого начала именно за счет того технологического рефарминга, который разрешили. Это использование 4G частот под 5G. Новую технологию, диапазон N79, это будущее, в которое нужно еще вложиться операторам, да, построить дополнительные базовые станции, чтобы они позволили
3: подключаться таким образом. А как считаете, насколько далеко это будущее?
4: Я думаю, что это года 2-3.
2: Антон, во всем мире для 5G используется другой диапазон частот. А насколько будут телефонные аппараты, смартфоны в России совместимы вот с тем диапазоном, который выделен у нас под 5G?
4: В этом есть проблема, поскольку сейчас на рынке, я думаю, что меньше 1%, а может быть даже меньше там 0,1% смартфонов, которые поддерживают эту технологию.
3: Это какие-то аппараты конкретной страны или конкретного производителя?
4: Это скорее китайские смартфоны, поскольку именно в Китае есть использование N79.
1: Но очень интересно, насколько быстро получится настроить все для Apple, потому что, как мы понимаем, сейчас это невозможно сделать. Вы говорите 2-3 года, я так понимаю, с декабря 27-го мы считаем. Когда получится 5G увидеть на смартфонах Apple?
4: На смартфонах Apple это вообще как очень трудный вопрос, когда мы увидим. Значит, на Android-устройствах 5G мы увидим буквально скоро, поскольку 5G будет подниматься на 4G частотах. И 25% устройств, вот по нашим исследованию, поддержат вот такой 5G на 4G частотах.
3: Ну, грубо говоря, то есть цифра поменяется, но по факту соединение не изменится?
4: Ну, на 10-15% скорость изменится, задержки чуть будут получше. Вот именно такой технологический скачок в части скоростей, он все-таки будет на диапазоне N79.
2: Потребует ли переход вот на 5G в России для операторов каких-то дополнительных затрат?
4: Конечно. С одной стороны, сейчас они уже подготовили инфраструктуру 5G Ready, которая будет подслуживать абонентов на 4G частотах, только в 5G технологии. А для того, чтобы развернуть N79, необходимо строить базовые станции, необходимо достаточно плотно их строить. Намного больше необходимо вкладывать денег, чем если бы это был диапазон N78. То есть здесь, конечно, много работы.
2: Еще в 2017 году предполагалось, что к 2024 году сеть 5G в том или ином виде будут развернуты во всех городах с населением от 300 тысяч человек. Российские операторы тестировали эту технологию и просили выделить для нее частоты в диапазоне 3,4-3,8 ГГц. Это так называемый золотой диапазон для 5G, который, собственно, применяется во всем мире. Он позволяет сохранять баланс между и высокой скоростью передачи данных и хорошей дальностью покрытия сигнала. Но в России его используют силовые ведомства и системы спутниковой связи, и операторы просили перевести работающих на них в другие части спектра, но им отказали.
3: Расскажу о том, что еще важно знать сегодня. Власти Таиланда сократили безвиз для россиян с 60 до 30 дней. Такой документ был опубликован сегодня. Указ начнет действовать с 15 сентября. Согласно ему, россияне смогут въезжать в Таиланд на срок до 30 дней, и решение касается более чем 90 стран помимо России.

0: Москва готова работать с Пекином по переводу безвизового режима между странами на постоянную основу. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Бишкеке. Ну а российские власти временно разрешили продавать на заправках топливо классом ниже Евро-5. Правительство приняло соответствующее постановление. Эта мера будет действовать уже завтра, с 1 сентября и по 30 июня следующего года. Тем временем ситуация с горючим в регионах становится разнонаправленной, назовем такое слово. Пока на юге пытаются вручную регулировать цены, то в центральной России, напротив, ослабевают ограничения. А в Сибири вообще участники рынка до сих пор не могут договориться о поставках топлива.
1: В каких регионах водителям стало легче, а где ситуация противоположная, расскажет Владимир Расулов.
2: Начнем с тех субъектов федерации, которые дольше всех испытывают нехватку бензина. Речь идет о Крыме и Севастополе. Там, как объявили местные власти, 1 сентября с 9 утра на заправках сетей ТЭС и АТАН 95-й бензин будет поступать в значительно большем объеме, чем был до этого. Как говорил глава Крыма Сергей Аксенов, цены на стеллах этих заправок по всему Крыму составят не выше 100 рублей за литр, и власти работают в одной связке, имеется в виду Крыма и Севастополя. Михаил Развожаев, губернатор, объявлял, что с 1 сентября подобные меры ведутся и там тоже. Тем самым начинают реализовываться федеральные решения о том, чтобы снижать стоимость горючего, но пока это только часть пути, и рано говорить, что вопрос закрыт, подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов.
3: 92-й дистоплива будет пока в дефиците определенное количество времени, но следующие все объемные партии, которые будут поступать с ценой на стеле не выше 100 рублей. Поэтому с 9 утра с интерактивной картой, пожалуйста, сверяйтесь. Бензин будет в объеме недостаточном по сравнению с мирным временем, но в большем объеме значительно, чем было в предыдущие периоды. Был действительно форс-мажор, то есть с 92-м бензином, чтобы было понимание, то есть как бы никто никого не обманывал, но вопрос был простой, недостаточный объем был в продаже, поэтому люди для себя эффекта с точки зрения стоимости бензина 100 рублей в достаточном количестве для себя не увидели. Подобного не повторится. Данное решение пока на этой неделе будет касаться только заправок ТЭСа и АТАНа. В ближайший период буквально бензин со стоимостью не выше 100 рублей на стеле появится в том числе и у небольших операторов.
2: Но кое-где ситуация все-таки выправляется. Власти Калужской области объявили, что им удалось стабилизировать поставки топлива в регион, поэтому с 1 сентября там отменяют ограничения чет-нечет. Это когда по четным дням можно заправлять автомобили, чьи госномера начинаются с нуля, двойки, четверки, шестерки или восьмерки, а по нечетным с единицы, тройки, пятерки, семерки и девятки. Отпускать топливо там, в Калужской области, будут и в бак, и в канистру, но все-таки в рамках лимитов, рассказал нам глава региона Владислав Шапша.
4: QR-кодов у нас не было никогда, ограничений по дизелю также не было. По бензину действительно у нас были введены ограничения, связанные с режимом заправки четные и нечетные дни, в зависимости от первой цифры государственного номера автомобиля. И этот запрет мы действительно с 1 сентября отменяем. Выстраиваем логистику с компаниями. У нас на все бензины были ограничения, связанные с заправкой чет-нечет. Сейчас все эти ограничения мы снимаем. Лимиты, которые установлены на заправках различных по количеству литров, которые можно заправить в автомобиле, эти лимиты на заправках остаются. Чет-нечет убираем. В случае изменения ситуации, если на рынке региона не будет хватать топлива, мы увидим существенное ухудшение ситуации, мы вернемся к рассмотрению этого вопроса.
2: Сложности с обеспечением населения бензином сохраняются в Новосибирской области. Об этом заявил губернатор региона Андрей Травников на оперативном совещании правительства. Его заместитель тогда же доложил, что на прошлой неделе во взаимодействии с компанией «Газпромнефть» удалось увеличить лимит по бензину на 300 тонн ежедневно, что позволило увеличить количество работающих заправок собственной сети АЗС этой компании. Местные власти при этом еще в середине августа совместно с независимыми нефтетрейдерами и региональными сетями АЗС договорились ограничить цены на топливо. Мы об этом рассказывали в нашем эфире. Так вот, председатель совета директоров и совладелец новосибирской сети АЗС «Прайм» Геннадий Панкеев присоединился к этому соглашению, но ситуация, по его словам, с тех пор не изменилась, и горючее от производителя не идет.
5: Заправиться нельзя, потому что бензина нету. Когда мы подписывали соглашение, там было прописано, что соглашение действует в отношении бензина, который «Газпромнефть» нам поставляет. Оно нам не поставляет бензин. Только дизельное топливо. 92-95 нет. На некоторых независимых, если удалось им дорогой бензин купить, они им торгуют по 130, 120, 150. На череде, естественно, нет таких заправки, но кто-то заезжает. Мы хотели просто показать, что если нам будут поставлять топливо, то мы не собираемся завышать цены, что никогда по большому счету не делали.
2: Вице-премьер Александр Новак в понедельник провел очередное совещание с участием Минэнерго, Федеральной антимонопольной службы и участников рынка. Он поручил профильному министерству и ФАС усилить контроль за образованием цен на независимых АЗС и дополнительно отслеживать динамику цен. Также зампред правительства призвал действовать превентивно, своевременно выявлять потенциальные риски и оперативно принимать меры для того, чтобы предотвращать дефицит топлива и все-таки, чтобы ситуация на рынке стабилизировалась.
0: О том, что с бензином в регионах, что называется,

0: называется «То пусто, то густо», рассказал Владимир Расулов.
1: Это была программа «Что это значит?». Ее для вас провели Александр Ляпин и Яна Ритунская.
2: Кто есть кто? New ET9 – это седан, в котором заднему пассажиру приготовили столько места и комфорта, будто он едет не на деловую встречу, а собирается провести в машине весь рабочий день. Здесь кресло откидывается на 130 градусов, есть массаж с эффектом горячих камней, столик, холодильник и отдельная зона для работы. В общем, задний диван в любой машине после ET9 выглядит примерно как табуретка на вокзале. Техническая начинка серьезная. Полный привод и 700 электрических лошадей, а до сотни ET9 разгоняется за 4 секунды. Запас хода на одной зарядке 650 км, но главная фишка – это продвинутая подвеска. Система умеет реагировать на меняющуюся действительность за 1 миллисекунду. В общем, на плохой дороге подвеска пытается сделать то, чего от автомобиля обычно не ждешь. Убедить вас, что асфальт ровный. А еще у ET9 поворачиваются задние колеса. Это особенно удобно на тесной парковке. В результате NIO напоминает очень толстого кота, который каким-то образом пролезает в узкую коробку. Правда, вся эта технологическая роскошь имеет обратную сторону. Чем больше электроники в машине, тем чаще возникает соблазн задать неудобный вопрос. А что будет, если однажды она решит устроить себе выходной? Особенно, когда руль, подвеска и половина автомобиля общаются между собой не железом, а проводами. А еще ET9 настолько ориентирован на заднего пассажира, что водитель рискует почувствовать себя личным шофером собственного автомобиля. Хотя, возможно, именно этого в NIO и добивались. Потому что ET9 не про то, чтобы впечатлять водителя, он про то, чтобы водитель наконец понял, главное место в этой машине находится сзади.
3: Кто есть кто?
2: Так кто есть кто? По размеру, статусу, идеологии NIO ET9 метит в Maybach и BMW i7, но при этом идет своей дорогой. Maybach делает ставку на традиционную роскошь, BMW на динамику, а NIO на все сразу. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
4: По будням, ровно в 10 утра. Город просыпается, и начинается основная торговая сессия Мосбиржи. Рынки. Специальный эфир к открытию основных торгов. Все о старте главной сессии. Куда двинется рубль, какие акции будут в центре внимания. Главные новости, которые определят ваш торговый день. Московская биржа открывается, и вы должны быть готовы. Рынки. Ваше преимущество в мире финансов. Ежедневно на радио РБК. РБК в цифрах.
5: Почти 5 веков истории, сотни древних икон и 6 лет строительства – рекордные сроки для 16 века. Это храм Василия Блаженного, Покровский собор в Москве. Узоры и фактура 11 куполов не повторяются. Интерьеры украшают фрески, масляная живопись, старинные орнаменты. Обходная галерея служит отличной обзорной точкой, откуда открывается один из самых лучших видов на Красную площадь, Кремль и Васильевский спуск.
4: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. Пятница, 16:10. На радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
6: Подозреваемый в краже 40 миллионов долларов выдал себя в соцсетях.
7: Криптодетектив связал хищение около 40 миллионов долларов в криптовалюте с кошельков правительства США с человеком, имеющим прямое отношение к подрядчику американских властей. По его данным, за серией краж стоит Джон Дагита, предположительно сын президента компании, заключивший государственный контракт США на хранение и управление конфискованными цифровыми активами. Поводом для расследования стал, по сути, сам хакер. В соцсетях он вступил в публичный спор с другим злоумышленником о том, у кого больше криптовалюты, и опубликовал видео с перемещением активов на сумму около 23 миллионов долларов. Детектив проанализировал указанные адреса и заявил, что они совпадают с кошельками, ранее задействованными во взломах на сумму свыше 90 миллионов долларов. Примерно 40 миллионов из этой суммы относятся к средствам, похищенным именно у правительства США. Остальные средства могли быть украдены у частных пользователей в конце прошлого года. Если выводы подтвердятся, речь идет не просто о взломе, а о системной уязвимости в цепочке хранения государственных криптоактивов.

0: Торе подчеркивает сразу две тенденции – рост роли независимых блокчейн-аналитиков и слабость человеческого фактора даже в системах, обслуживающих государственные активы. И вторая деталь – большинство громких криптопреступлений по-прежнему раскрываются не из-за сложных расследований, а из-за ошибок самих злоумышленников – утечек адресов, хвостовства и цифровых следов.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках, в дороге в FM-диапазоне, в офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве. Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Вечер в российской столице. С новостями Артем Самойлов. Владимир Путин назвал отношения России и Казахстана «дорогой с двусторонним движением». На встрече с Касым Жомартом Токаевым в Бишкеке он отметил рост товарооборота. По словам президента, в российских вузах учатся 60 тысяч казахстанских студентов. Токаев заявил, что Россия останется основным инвестиционным и торговым партнером Казахстана. Путин также поздравил коллегу с результатами парламентских выборов. Антон Силуанов и Скотт Бессент обсудили российско-американское взаимодействие по финансовому треку. Как сообщили в российском Минфине, встреча прошла на полях заседания глав Минфинов и Центробанков группы 20. Стороны также затронули сотрудничество в рамках G20. Прокурор запросил для генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова 14,5 лет строгого режима и штраф свыше 480 миллионов рублей. Как сообщили источники РБК, экс-начальника управления кадров Минобороны обвиняют в коррупции. По версии следствия, он обеспечил госконтракты на 372 миллиона рублей. Взамен получил дом с участком стоимостью более 80 миллионов, оформленный на жену. Вину генерал не признает. Число жертв наводнения в Непале выросло до 939 человек. Как сообщают местные власти, около 3900 числятся пропавшими без вести. Среди них примерно 600 иностранцев. Поисково-спасательные работы продолжаются. Причиной наводнения стал сход ледниковой лавины после землетрясения. Таиланд с 15 сентября сокращает безвизовое пребывание для иностранцев с 60 до 30 дней. Постановление опубликовано в правительственном вестнике. Для россиян действует двустороннее соглашение о 30-дневном безвизовом въезде. Продление еще на 30 дней возможно через иммиграционную полицию. Число въездов через аэропорт не ограничено. Через сухопутные переходы не более 2 в год. Утренние линейки в Москве 1 сентября пройдут без дождя. Как сообщила синоптик Людмила Паршина, ночью и утром около плюс 15 осадков не будет. Днем возможен кратковременный дождь, на западе области гроза. МЧС предупреждает жителей Подмосковья о тумане, предстоящей ночью. В целом сентябрь в столице будет около или чуть выше нормы. По словам главы гидрометцентра Юрия Симонова, бабье лето уже наступило. Завтра до плюс 26 градусов. Со среды погода станет капризнее, однако холодов не ожидается. Больше новостей на сайте РБК.
2: Женя Стогова. Международная ярмарка современного искусства «Космоскоу» проходит с 4 по 6 сентября в Тимирязи в центре. Участие в ней принимают больше сотни галерей, 20 из которых присоединились к проекту впервые. Со мной сегодня в студии генеральный директор «Космоскоу», а также генеральный директор ярмарки графики «Абертон» Николай Корьков.
0: Спонсор программы АО «ДФ Трейдинг». Новый «Voya Taishan» – флагманский шестиместный гибридный кроссовер премиального бренда гибридов и электромобилей номер один в России. Новинка будет представлена на ярмарке современного искусства «Космоскоу». 18+. Медиатренды. Медиатренды.
2: Николай, в этом году визуальный стиль «Космоскоу» сформулирован как

0: от скриншота к отпечатку, создан по мотивам работ Игоря Самолета. Почему был выбран именно вот такой подход? Во-первых, почему именно Игорь Самолет? Во-вторых, почему именно вот такой слоган?
1: Действительно, ярмарка каждый год меняет свой фирменный стиль, и в основу нашего визуального языка каждый год ложится творчество художника года. Ежегодно мы совместно с нашим благотворительным фондом поддержки современного искусства Кусмуско Фаундейшн выбираем художника года и на ярмарке представляем его проект. В то время как само обрамление ярмарки, визуальный язык, вся коммуникация, которая у нас осуществляется, строится на базе творчества художника года. В этом году это Игорь Самолет. И в последнее время мы стараемся не использовать работы художника, а стараемся их проанализировать и перевести скорее в графический язык, в язык графического дизайна, и, исходя из этого, уже оформлять и рекламную кампанию, и полиграфическую продукцию, и оформление самой ярмарки. И мне хотелось бы отметить, что мы очень внимательно к этому относимся. Например, в прошлом году тот фирменный стиль, который был разработан совместно с нашими арт-директорами, получил ряд престижных премий, в том числе Tokyo Type Directors Club. Это одно из авторитетных международных сообществ, которые специализируются на типографике и на графическом дизайне. В этом году художником года выбран Игорь Самолет, и мы в нашем фирменном стиле продолжаем его исследование связи цифрового изображения и материального объекта.
0: Но это достаточно такой тренд, мне кажется, в целом последних лет, насколько он будет отражен и представлен на Кусмуско в этом году. Не только через работы именно Игоря Самолета, может быть, в целом.
1: Тренд перехода от цифрового изображения к материальному объекту.
0: Обратный, скажем так, от, казалось бы, всеобщего мирового вектора.
1: Но действительно, мы, как ярмарка, в том числе в визуальном стиле, мы пытаемся вложить смысл того, что в современном мире мы очень много времени проводим перед экранами телефонов, компьютеров. И в целом наша встреча с искусством, с культурой, с нашей жизнью, она осуществляется посредством цифровых носителей. То здесь мы пытаемся эти цифровые носители перенести на физические носители, внедрить их в печатную продукцию, в оформление. Поэтому мы продолжаем этот тренд и выводим, да, цифровые, как бы, цифровое пространство физическое.
0: Но мы еще очень подробно сегодня тоже поговорим о том, как, в принципе, современные технологии влияют на искусство и на рынок искусства. Но интересно, скажем так, для затравки программы, что будет в этом году ярмарку отличать? Вот какое-то прям звено, которого никогда не было, но вот в этом году на Кусмуско обязательно ради этого стоит прийти.
1: Вы знаете, на Кусмуско стоит обязательно прийти только потому, что это Кусмуско и это ярмарка
0: это
1: проходит
0: так.
1: Раз в год. В этом году у нас рекордное количество галерейных стендов, их 113, и на самом деле каждый стенд, каждая галерея готовит программу заблаговременно, целый год, и поэтому каждый стенд, он удивляет, осуществляет премьеру художественных проектов, художественных высказываний художников, с которыми работает галерея. У нас достаточно большое количество некоммерческих проектов представлено на ярмарке. Это тоже тренд последних лет, когда помимо галерей к нам на ярмарку подают заявки, в том числе в некоммерческие фонды, частные инициативы, для того, чтобы представить свои проекты в области современного искусства и издательского дела.
0: Ну, о том, ради чего еще стоит прийти на Кусмуско, продолжим обсуждать вместе с Николаем Корьковым совсем скоро.
2: Реклама. Встречи. Переговоры. Сложные решения. Управленческий опыт может быть хаотичным. Систематизируйте его вместе с мини-MBA от РБК. Это современное бизнес-образование для руководителей. Лекции профессоров, ведущих бизнес-школ мира. Практические инструменты и для управленца, и закрытое сообщество руководителей. Все, чтобы принимать взвешенные решения и расти как лидер. Присоединяйтесь к мини-MBA от РБК. Краткосрочной программе мастеров делового администрирования. Учитесь у лучших. Управляйте уверенно. 16+.
0: Тут Женя Стогова, и мы обсуждаем Кусмуско. Со мной сегодня в студии Николай Корьков, генеральный директор ярмарки, а также ярмарки графики «Абертон». И к нам присоединяется Сергей Попов, искусствовед, куратор, коллекционер, основатель галереи «Pop of Art» и издательства «Попов Арт».
2: Медиатренды. Медиатренды.
0: Сергей, ну я начну тогда с вас. Как изменился, на ваш взгляд, средний портрет коллекционера и, самое главное, человека, который приходит на Космоску? Ярмарка проходит, я напоминаю, в 14-й раз.
3: Да, безусловно. Мы прежде всего должны отличать ярмарку от какой бы то ни было выставки, даже пусть очень хорошей. Ярмарка нужна для того, чтобы продавать на ней работы, и именно этому все посвящено, вокруг этого все строится, поэтому коллекционеры для нас самые принципиальные люди, которые посещают ярмарку.
0: Но я вот оговорюсь, что по, во всяком случае, общедоступным данным, практически все работы на Космоску, как правило, продаются в так называемый нулевой день. В этом году ожидаем такого же?
3: Нет, продается очень много работ, но идут продажи и в другие дни. И это, кстати, выгодно отличает нашу ярмарку Космоску от многих международных ярмарок, где действительно сделки идут первые два дня, например, а потом на нее приходят просто посетители. У Космоску в этом году выгодное отличие. Так вот, я хочу сказать, возвращаясь к портрету коллекционера, что это люди, которые помолодели в основном за последнее время. И, как правило, это предприниматели, достаточно крупные, или же менеджеры крупных компаний.
0: То есть я так понимаю, что это все-таки люди, у которых есть свободные деньги, которые они могут как-то позволить себе потратить с удовольствием в поддержку искусства.
3: Да, безусловно. Ну, я обрисовал как бы некий целевой портрет, а так, в принципе, достаточно. Любому человеку, который имеет деньги и желание, он может присоединиться к этому пулу. И я должен сказать, что не обязательно нужны какие-то большие сверхъестественные деньги. Космоску в этом отношении имеет целый ряд демократических стендов, галереи, которые представляют именно молодое искусство. Они здесь тоже доступны, это очень важно.
0: Николай, вот все-таки про нулевой день. Расскажите, как вообще он проходит? Потому что для многих просто посетителей ярмарки, не коллекционеров, это, ну, такое таинство, мне кажется, где разбирают все самое лакомое сразу, и приходят люди, которые адресно коллекционируют искусство. Как проходит нулевой день, что проходит в этот день, и как что-то там купить?
1: Но действительно, для аудитории, которая профессионально занимается коллекционированием, либо там исследованием искусства, которая так или иначе вовлечена в арт-рынок и в арт-среду, существует нулевой день. Как ярмарка, нам очень важно создавать инфраструктуру и комфортные условия для работы галеристов, для, соответственно, функционирования коллекционера, как нашего клиента, да, основного, наверное. Поэтому, да, для разных категорий вовлеченности людей у нас существуют разные временные слоты, в которые они могут посетить ярмарку, в том числе в первый день. Но, как правило, все это заканчивается большим праздником, фестивалем, встречей со знакомыми, в целом из креативной индустрии. Вечерняя программа, она больше похожа на празднование современного искусства, нежели чем совершение каких-то сделок. Все-таки первая часть дня, она посвящена профессиональному интересу, совершению сделок, каких-то переговоров. Вечерняя часть, она больше это праздник и чествование современного искусства и космос, и наших участников.
0: Со стороны кажется, во всяком случае, есть такой некий образ, что там прям, ну, ожесточенные торги. Бывает ли такое, что за какой-то предмет искусства прям схватываются несколько коллекционеров, идет повышение цены до каких-то заоблачных показателей и в целом вот такой живой интерес? Или, как правило, все так достаточно ровно, и каждый плюс-минус знает, что он хочет?
1: Мне кажется, что наверняка существуют такие ситуации, когда несколько коллекционеров присматриваются к одной работе, встают в очередь, думают, 77% сделок, согласно нашим опросам, происходят в первый день. Ну и существует отложенный эффект, как Сергей сказал, в остальные дни. Помимо этого, с завершением ярмарки не завершаются оформления сделок. В целом мы фиксируем, что в течение полугода после ярмарки эти сделки могут закрываться путем переговоров, возвращения к обсуждению.
0: А с чем связан достаточно долгий такой процесс? В чем его специфика?
1: Многие галереи и художники готовят программу специально к выпуску ярмарки, поэтому и презентуют ее именно на ярмарке. И здесь ярмарка выступает инфраструктурным элементом, очень важным для арт-рынка, предоставляя возможность не только коллекционерам познакомиться с произведениями искусства, но и галереям познакомиться с новой аудиторией, с новыми клиентами и после этого продолжить диалог там, в течение какого-то продолжительного времени. Я думаю, что не все работы представлены на ярмарке, которые есть в наличии у галереи. Я надеюсь, что галереи продолжают работу с коллекционерами в течение года, приглашая их на вернисажи.
0: Ну, то есть такой нетворкинг, да, получается.
1: Вообще, я хотел бы поддержать

0: мысли Сергея о том, что ярмарка – это не выставка. На ярмарке продается все, и нас, как работников, и ярмарки всегда очень коробят, когда нас называют выставкой. Мы создаем условия для того, чтобы искусство продавалось, а арт-рынок развивался.
1: Сергей, вопрос к вам. Ну вот, тем не менее, для массовой аудитории поход на Космоску – это достаточно часто некий такой аналог похода все-таки в музей современного искусства с целью познакомиться, узнать, что есть, может быть, как-то обогатить свои знания и навыки. А на ваш взгляд, за счет вот как раз таких мероприятий, таких ярмарок, повышается ли в целом у нас по стране уровень культурной грамотности?
2: Нет, ну, безусловно, мы видим просто потому, что даже число ярмарок множится, да, и к группе Космоску в прошлом году присоединилась, например, графическая ярмарка. Мы видим, что спрос есть, он растет, и ярмарки стараются это оправдать. С другой стороны, сам рынок растет, и ярмарки тоже это выражают. В этом есть какая-то надежда, потому что нам на самом деле есть куда расти как рынку. То есть мы находимся в очень активной конкуренции с международными рынками. Об этом никогда не надо забывать. Рынок не изолированный.
1: То есть, несмотря на все санкции, несмотря на геополитику и трудности логистики, мы продолжаем оставаться в международном культурном сообществе?
2: Ну, смотря почему. Мы не можем не смотреть, но процессы-то идут во всем мире, мы не можем быть слепы к ним, скажем так, и нам есть с кем соизмерять в этом отношении. Кроме того, важно, что и российский рынок тоже остается неизолированным, и многие галереи представляют международных художников. Например, наша галерея показывает Иру Нахову, она вполне американский художник, хоть она и российского происхождения. Я думаю, Николай может назвать целый ряд галерей, которые презентуют других международных художников. Это естественный процесс каждый год.
1: Ни у кого нет предубеждений.
2: Почему они должны быть? Я считаю, что искусство вообще современное выдерживает какой-то конкурентный ценз только если оно готово к международному масштабу. То есть либо у тебя мировой художник, условно, либо он вообще никакой, либо он вообще не нужен.
1: А влияет ли выход художника на мировой рынок на ценообразование его, собственно, шедевров?
2: Ну, я бы сказал, что только этот фактор в основном и влияет. Вообще самый влияющий фактор, он, к сожалению, сейчас недосягаем практически ни для кого из российских художников, но, тем не менее, несколько есть. Это репрезентация крупного художника персональной выставкой в каком-то международном художественном музее. Можно перечислить 2-3 имени, у кого такие события происходили за последние годы из экспонентов нашей ярмарки российской. Павел Пиперштейн, Евгений Антуфьев, Эрик Булатов, которого недавно не стало. Это не какие-то абсолютные исключения. Но это случается достаточно редко, и я бы сказал, что крупные коллекционеры следят именно за такими событиями, делают из них выводы. Ну и, в общем, музейные выставки в России тоже играют определенную роль, если у художника прошла какая-то экспозиция в Третьяковской галерее или в Пушкинском музее. Вы знаете, Нахова, о которой я уже упомянул, у нее были не так давно выставки в Тейт в Лондоне и в Пушкинском музее. И мы будем показывать именно те работы, которые были представлены в Пушкинском музее. Конечно, это фактор, который о чем-то говорит.
1: Николай, а что еще, вот по вашей оценке, влияет на ценообразование? За счет чего может расти, либо, может быть, падать цена на то либо иное полотно, на того или иного художника?
0: Ну, я согласен с Сергеем и добавлю, что на самом деле мы можем говорить здесь об актуальности произведений, которые будет художник, наличии его в каких-то важных частных коллекциях, выставочные проекты, ну и в целом спрос среди коллекционерского сообщества.
1: Если речь идет о начинающем, о молодом художнике, как там происходит ценообразование? Вот с чего берется стартовая точка?
0: Мне кажется, что это в процессе обсуждения с галереей, с художником устанавливается какая-то цена и ценность. Ну да, и в целом галерея выступает. Я, честно говоря, в какой-то момент задался этим вопросом и понял, что на самом деле галерея – это некий, если говорить простым языком, что это некий продюсерский центр, который ведет постоянную, основательную, выстроенную работу по развитию карьеры художника, в том числе повышение стоимости на его произведение, инициируя выставки в музейных институциях, продавая его в частной коллекции, так или иначе продвигая.
1: Сергей, вот вы как представитель, собственно, галерейного сообщества, с вашей позиции, как галерея формирует ценность того или иного художника? Что вы делаете для того, чтобы грамотно спродюсировать имя?
2: Я могу как раз коротко постараться ответить на предыдущий вопрос по поводу молодых художников. Нужно в голове держать одну цифру для молодого художника. Это, ну, если в российских деньгах порядок 500 тысяч рублей, это верхняя планка для любого практически молодого художника. Ну, то есть молодой, это мы говорим до 35 лет. Либо, если эта цена выше, либо это художник очень известный, либо это продакшн какой-то очень дорогой, производство, например, бронзовая скульптура, это достаточно дорого всегда. Либо, ну, бывают такие случаи, галерея слишком наглая, но обычно с течением времени это корректируется. Следующая планка, соответственно, для более взрослых художников, это те суммы, которые выше, и там уже дифференциация идет, я могу сказать, в зависимости в основном от имени художника. То есть не очень многие художники преодолевают какую-то более-менее однообразную для всех международную планку. Может быть, это где-то 2-2,5 миллиона рублей или там 20 тысяч евро или долларов, если в валюте говорить. За единицу, повторю, это должна быть типичная средняя работа, не какая-то большая, не какая-то уникальная или там сложная инсталляция. И вот весь российский рынок помещается, на самом деле, между этими двумя цифрами. 500 тысяч и 2 миллиона. Если что-то, значит, выше, то это либо какая-то работа с уникальными характеристиками, либо очень известный художник, крупная, например, международная уже звезда, либо это кто-то из ушедших классиков, потому что на ярмарке, важно сказать, конкурируют не только молодые, но и, например, умершие художники. Мы представляем вот одно из наследий Владимира Куприянова, очень известного художника. Это самый дорогой художник, реализовавшийся в фотографии за последние половину столетия. И мы представляем несколько его работ, то есть у нас в этом смысле вполне музейный стенд.
1: Вот, кстати, любопытный вопрос. У нас в эфире не так давно был коллекционер Денис Хемеляйны, который отмечал, что факт смерти художника может обесценить его работы и, наоборот, в негативную сторону повлиять на то, каков спрос и сколько то или иное полотно стоит. На ваш взгляд, по вашей оценке, работает ли это таким образом, и какие факты биографии художника вообще могут повлиять?
2: Вы знаете, каждый год умирают художники, как и обычные люди, и на самом деле для того, чтобы вывести вот какой-то единый фактор, для этого нужно просто проводить очень много, ну, не знаю, данных социокультурных каких-то, сидеть с конкретной аналитикой. В основном нет такого, что после смерти сильно сдвигается в сторону минуса или в сторону плюса работы. В сторону плюса сдвигаются только, когда на художника очень высокий спрос при жизни. То есть, на самом деле, динамика посмертная, она продолжает динамику спроса прижизненную. Извините, что я так в конкретных как бы параметрах и цифрах говорю, но вот мы, поскольку имеем дело с ушедшими художниками тоже, то нам приходится постоянно с этим сталкиваться. И редко бывает, что цена понижается. Это зависит от того, что, например, спрос был низкий. К сожалению, иногда бывает, что уходят и молодые художники, и тогда есть совершенно риск, что про них и забудут вообще. То есть они не сумели наработать достаточный спрос.
1: Николай, как часто по вашим наблюдениям, по вашей оценке, коллекционеры, которые приходят на Космоску, рассматривают это как инвестицию? Или все-таки в основном покупают, ну, потому что нравится?
0: Мне кажется, что в зависимости от уровня вовлеченности коллекционера, его опыта и наличия у него уже коллекции, поэтому как-то однозначно ответить на этот вопрос я не могу, и, безусловно, я бы не стал рассматривать современное искусство как самый надежный...
1: Как инвестицию.
0: Значит, инвестицию, да. Но при всем при этом, если есть такая цель и задача, как и в любом другом виде инвестиций, нужно погрузиться в этот вопрос, нужно обратиться к профессионалам, возможно, почитать что-то в интернете, то есть проанализировать в целом то, как это функционирует, собрать максимальную информацию и уже с таким багажом подойти к приобретению искусства как к формату инвестирования. То есть я бы сказал, что здесь на этот случай придут профессионалы, коих у нас достаточно много, и они в том числе работают у нас на ярмарке, к ним тоже можно обратиться. Ну а больше, конечно же, мне кажется, что вообще коллекционирование – это больше формат такого, это стиль жизни. Чем больше ты погружаешься в эту тему, тем больше она тебя увлекает, тем больше ты узнаешь о художниках, о работах, как-то пытаешься взглянуть в том числе на мир с какой-то другой перспективы. Поэтому вот отвечу, наверное, так, что это прежде всего инвестиция в свой культурный капитал.
2: Должен добавить, что Николай сказал про консультантов. У Космоска невероятно разработан этот спектр. То есть, действительно, люди, многие могут заказать экскурсию, которая будет погружать именно в деловые аспекты мира искусства. И такое мало где есть даже на международных ярмарках. И в этом смысле главное относиться к ярмарке без боязни. То есть, ну, если ты не хочешь ничего покупать, тебя никто не заставляет, просто посмотрел очень хорошее, очень продвинутое искусство. А если хочешь покупать, то имеешь возможность погрузиться.
0: Поддерживаю. И более того, приходя на Космоску, вы можете не сомневаться в качестве представленного искусства, потому что оно уже прошло экспертный отбор.
1: С нами в студии был искусствовед, куратор, коллекционер и основатель галереи Pop of Art, а также издательства Pop of Art Сергей Попов. Ну а вместе с Николаем Корьковым, генеральным директором ярмарки Космоску, продолжим обсуждать, как устроен рынок современного искусства.
3: Спонсор программы АО «ДФ Трейдинг». Новый «Воя Тайшан» – флагманский шестиместный гибридный кроссовер премиального бренда гибридов и электромобилей номер один в России. Новинка будет представлена на ярмарке современного искусства Космоску. 18+. Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
4: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о том, почему дети не любят есть овощи и пробовать новое. Каждый прием пищи превращается в войну. Попробуй хоть кусочек, это полезно. Ты же даже не попробовал. Родители в отчаянии, а нейробиология говорит, это нормально. И причина в миндалевидном теле и его связи с островковой долей. У детей до 3-4 лет амигдала гиперчувствительна ко всему новому. Это эволюционный механизм. Древние люди не могли позволить ребенку есть незнакомые ягоды, вдруг они ядовиты. Одновременно с этим островковая доля, которая обрабатывает сигналы от внутренних органов и отвечает за пищевые предпочтения, еще не научилась различать новое, но безопасное, и новое, но опасное. Поэтому мозг ребенка автоматически маркирует незнакомую еду как угрозу, запуская стресс-реакцию с выбросом кортизола. Неофобия – страх нового. Это не каприз. Это биохимическая защита, записанная в гены. Что же делать? Первое. Перестаньте давить. Давление включает амигдалу и подавляет работу островковой доли. Ребенок запоминает. Эта еда вызывает страх. Вы лишь добьетесь обратного эффекта. Второе. Просто кладите новые овощи на тарелку. Без слов. Без попробуй. Пусть лежат рядом с привычной едой. Гиппокамп привыкает к виду и запаху, переставая маркировать их как угрозу. Это называется эффект простого контакта. Третье. Ешьте сами с удовольствием. Зеркальные нейроны ребенка считывают ваше состояние. Если вы с аппетитом едите брокколи, его островковая доля получает сигнал. Это безопасно. Мама не умерла. Четвертое. Давайте ребенку трогать, нюхать, ломать овощи. Тактильный контакт через соматосенсорную кору снижает тревогу быстрее, чем любые уговоры. И помните, неофобия, естественно, снижается к 5 годам, когда созревают связи между амигдалой, гиппокампом и островковой долей. Если вы не давите, она пройдет сама. Сделайте еду нейтральной территорией, и однажды он сам потянется к тому, что лежит на вашей тарелке. С вами был Родительский контроль. Контролируем не детей, а ситуацию.
5: Открою даже небольшой кулуарный инсайт нашей программы.
6: Как Трамп повлиял на Россию?
5: Он откололся.
6: Главный ньюсмейкер всей планеты.
3: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, процессы, которые остаются за кадром, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада на радио РБК.
7: Вот 20% ипотека кажется как приговор.
8: Начинать надо с небольшого капитала. За 3 миллиона в Москве можно купить апартаменты 10 метров. Завтра перепродаж.
7: Зумеры, не отчаиваемся, вкладываем все свободные деньги в недвижимость.
9: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
10: Что это было? в эфире.
11: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. То есть это так называемые лицензиары. Крупные компании приходили со своими технологиями, и наши Винки покупали эти технологии. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые бы разрабатывали технологии, не было. Чем прекрасна вот эта вся распределенная мини-нефтепереработка? Потому что люди, частный бизнес, который этим занимается,

0: 21.30 в Москве. С новостями Артем Самойлов. Правительство временно разрешило продавать на АЗС топливо ниже стандарта Евро-5. Как сообщили в Минэнерго, мера будет действовать с завтрашнего дня по 30 июня 2027 года. В розницу допустят бензин и дизель классов от Евро-2 до Евро-5. Это должно снизить риски дефицита и повысить устойчивость поставок. АЗС обязаны информировать покупателей об экологическом классе топлива, чтобы те могли делать осознанный выбор. Российские военные нанесли серию ударов по логистическим объектам Украины. Как сообщили в Минобороны, в порту Южный поражен сухогруз с военным имуществом. В Киевской области уничтожены логистические центры DHL, Замлер Склад и Westgate Logistic, где хранились грузы военного назначения и беспилотники. В Одесской области поражен центр в Нерубайском. Кроме того, ВКС России авиабомбами уничтожили до взвода пехоты и несколько тонн боеприпасов под Херсоном. В приграничных регионах школьные линейки пройдут с учетом требований безопасности. Как сообщили местные власти, в Белгородской области мероприятия организуют в закрытых помещениях и не дольше 30 минут. В Курской области линейки также пройдут в закрытом формате. В Брянской области часть школ приграничных районов начнет год дистанционно. В Воронежской области формат определят сами школы. Обучение будет смешанным, очно и дистанционно. Иран восстановил ракетные производства после авиаударов, как заявил советник командующего КСИР Мохаммад Реза Нагди. Объекты перестроены и перенесены в безопасные места. По его словам, вооружение теперь производится высокими темпами и по современным технологиям. Преимущество Ирана – все оружие выпускается внутри страны. Водители смогут предъявлять инспектору ГИБДД QR-код прав и СТС через МАКС. Как сообщили в Минцифры, изменения в ПДД подписаны правительством. Электронные документы будут действовать наравне с бумажными и использоваться по желанию. Технически функция заработает в ближайшие месяцы. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере МАКС.
1: Тут Женя Стогова, и мы обсуждаем Космоскоу. Со мной сегодня в студии Николай Корьков, генеральный директор ярмарки, а также ярмарки графики «Абертон».
2: Спонсор программы АО «ДФ Трейдинг». Новый «Воя Тайшан» – флагманский шестиместный гибридный кроссовер премиального бренда гибридов и электромобилей номер один в России. Новинка будет представлена на ярмарке современного искусства Космоскоу. 18+. Медиатренды. Медиатренды.
1: Мы уже очень подробно поговорили о том, что нас ждет и что проходит на ярмарке, что будет проходить на ярмарке. Интересно в этом контексте поговорить о том, как сейчас вообще с точки зрения бизнеса устроен рынок современного искусства и коллекционирования. Усложнилась ли, подорожала ли вся вот эта история с приобретениями, со страхованиями, с перевозом, с логистикой? Как сейчас, ну, физически и материально себе что-то купить и это что-то сохранить?
3: Глобально, если мы говорим о приобретении работ на ярмарке у российских галерей, то все очень просто. Вы договариваетесь с галеристом, оплачиваете работу, получаете работу после ярмарки или на ярмарке. Что касается других аспектов, то здесь нужно очень внимательно рассматривать каждый отдельный кейс, будь то это международная, какая-то иностранная галерея, которая хочет участвовать у нас в ярмарке, либо это просто приобретение российского коллекционера за рубежом, и есть определенные процедуры ввоза предметов искусства сюда и их таможенного оформления. То же самое касается страховки. Все зависит от того, как бы, что происходит с работой, как она будет использоваться, куда она едет и для чего.
1: В текущее наше непростое, мягко скажем, время подорожала ли страховка, стала ли она сложнее по организации, по условиям
3: для коллекционера? Вы знаете, если мы, наверное, сейчас будем, безусловно, все, что касается страхования предметов искусства при вывозе их за рубеж, либо при ввозе предметов искусства иностранными контрагентами, то, конечно же, здесь не все так просто. И мне кажется, что нужно каждый отдельный случай проговаривать отдельно. Что касается российского функционирования рынка страхования предметов искусства, то в целом здесь никаких критических изменений не произошло. Нужно собрать всю необходимую информацию для оформления

0: страховки от гвоздя до гвоздя, так называемое. Это, соответственно, все, что касается перевозки, транспорта, наличия специальных условий, креплений для перевозки, наличия опыта у перевозчика в упаковке искусства и дальнейшая его там установка в месте демонстрации. В целом описывается весь процесс, подается вся информация, касающаяся того, где будет располагаться искусство. Если у площадки есть facility report, который включает в себя пожарные характеристики площадки, климат-контроль и так далее, то это все подается в страховую, и вы получаете страховой полис, который там покрывает определенное в случае, не дай бог, чего-то.
1: С точки зрения логистики, вот интересный момент вывоза за рубеж. Наверняка на ярмарке есть гости и иностранные коллекционеры, которые могут чем-то заинтересоваться, захотеть приобрести. Существуют ли сейчас какие-то ограничения в части современного искусства, как, например, это работает с музейными экспонатами, на которые нужно оформлять специальное разрешение и очень длительные процедуры согласования? Или все довольно просто?
0: Но вы знаете, при вывозе предметов искусства вам в любом случае понадобится оформление документации для прохождения всех таможенных процедур. Да, вам необходимо в первую очередь получить заключение эксперта Министерства культуры, который постановит, является ли ваш предмет искусства культурной ценностью или не культурной ценностью. И в случае с культурной ценностью, это может быть культурная ценность особого назначения, в этом случае ее вывоз за пределы Российской Федерации будет очень сильно осложнен, если даже невозможен. Что касается культурной ценностью или некультурной ценностью, то существуют разные способы оформления, таможенных пошлин, налогов и так далее.
1: Тем не менее, иностранных гостей ждете?
0: Ждем, мы остаемся на связи. Вообще мы на международной ярмарке, и в том числе благодаря тому, что у нас есть устойчивые связи с профессиональным арт-сообществом за рубежом. И мы ждем иностранных гостей, коллекционеров, художников, галеристов. В целом мы очень плотно работаем с нашими гостями, с нашей аудиторией, в том числе за рубежом.
1: Совсем скоро к нам присоединится моя коллега, шеф-редактор и креативный директор РБК «Стиль» Анастасия Каменская. И уже вместе мы обсудим, а что же РБК готовит на ярмарке «Космоскоу».
2: Реклама. Весь нефтегаз будет здесь. 14-17 сентября. Тюмень. Промышленно-энергетический форум ТНФ. Подробности на oilgasforum.ru. 18+.
1: Тут Женя Стогова. Мы обсуждаем ярмарку «Космоскоу», которая проходит с 4 по 6 сентября в Тимирязи в центре. Со мной сегодня в студии генеральный директор ярмарки Николай Корьков. Также к нам присоединяется моя коллега, шеф-редактор и креативный директор РБК «Стиль» Анастасия Каменская.
2: Медиатренды.
1: Настя, РБК запускает в сентябре большой проект, который посвящен современному искусству, в том числе на фоне ярмарки. Что мы этим проектом хотим сказать?
3: Современное искусство – это, конечно, одна из наших магистральных тем. Мы говорим про современное искусство всегда, не только в этом сентябре. Но это такая форма, которая позволяет нам поговорить на эту тему еще больше, совершенно с самых разных точек зрения. И в том числе, конечно, в диалоге с ярмаркой, поскольку ярмарка — это всегда новые примеры, новые кейсы и новые воплощения. И наш проект — это, конечно, и сайт, и печатный номер. И у нас есть давняя традиция вместе с ярмаркой. Каждый год художник года по версии «Космоскоу» создает специально для печатного номера РБК «Стиль» обложку. И в этом году Игорь Самолет, художник года, создал целых две обложки.
1: Приоткроешь тайну, что ждет тех, кто увидит эту обложку?
3: Игорь сделал два высказывания. Одно его авторское, и второе в соавторстве с гигачатом, то есть это размышления и на тему влияния искусственного интеллекта на нашу повседневность. И, конечно, это все также диалог с тем, что Игорь сделает в пространстве самой ярмарки, потому что инсталляция, которую он создает, «Всплеск», это тоже большое такое авторское размышление. И Игорь в этом контексте, мне кажется, очень интересный художник и собеседник, у которого его замыслы воплощаются всегда самыми нетривиальными образами. Наша обложка, она тоже в этом контексте играет свою роль. И в пространстве ярмарки его высказывание раскрывается, на самом деле, очень многообразно, поскольку помимо инсталляции это еще и персональный стенд галереи «Сцена», который представляет как раз Игоря. И стенд галереи будет в этом году полностью посвящен его работам. И каждый гость сможет в пространстве увидеть очень разные воплощения, в том числе, конечно, и, опять же, интервью, которое мы сделали с Игорем, тоже раскрывает его отношение к миру искусства и в целом

0: роли художника в сегодняшнем дне.
1: Ну, я вот уже точно знаю, что я в редакции буду охотиться за обоими номерами, чтобы добавить их в свою коллекцию. Ты упомянула как раз, что одна из обложек в соавторстве с искусственным интеллектом. Николай, вот вопрос к вам. Насколько вообще сейчас искусственный интеллект влияет на творчество художников? И остается ли творчеством то, что делается вместе с искусственным интеллектом?
2: Безусловно, художественное сообщество и художники не могут игнорировать появление искусственного интеллекта. То, как мы относимся к результатам этого сотрудничества, каждый должен решать самостоятельно. Я видел, опять-таки, ту обложку, которую я имел счастье видеть с Игорем Самолетом, мне очень понравилось. Ну и помимо всего прочего, Гигачат в том числе представлен на ярмарке. Там тоже можно познакомиться с теми произведениями, которые современные художники подготовили с его помощью, с его участием.
1: Экспертный совет, который занимается отбором работ, не относится ли предвзято к работам, в которых есть элемент нейросетей, творчества нейросетей? И есть ли вообще какой-то критерий, где допустимая норма применения искусственного интеллекта?
2: Я бы сказал, что нет. Здесь экспертный совет смотрит на галерею в целом, на тот проект, который она планировала, да, представляет на ярмарке, на набор художников, на новизну работ, на целостность высказывания и так далее. Здесь каких-то ограничений по использованию тех или иных медиумов, обращению к каким-то нестандартным инструментам выразительным, мне кажется, такого нет.
1: Настя, вот твое мнение в этом плане тоже интересно. Ты эксперт, ты очень глубоко погружена в отрасль. Насколько сейчас в современном искусстве искусственный интеллект тоже автор?
0: Это дискуссионный вопрос, на самом деле. Мне кажется, что, ну, вообще, если говорить про мир искусства, он не существует в отрыве от нашей повседневности. И, безусловно, многие авторы реагируют на то, что происходит в мире внешнем, в мире внутреннем, и это находит отражение в работах. Но здесь, мне кажется, всегда важно понимать мысль, да, и самоценность. То есть если цель использовать искусственный интеллект просто как какой-то новый медиум, это один разговор. Если это часть авторского высказывания, где все подчинено какой-то логике и замыслу, это совсем другое, но мне кажется, что если обратиться к истории, мы много наблюдали таких моментов, когда происходил какой-то, казалось бы, перелом, да, я не знаю, появление фотографии, появление видео, когда всем казалось, что все сейчас будет совсем уже по-другому.
1: Кино убьет театр, книги, и вообще все мы останемся только на экране.
0: Так. Ну, мне кажется, что когда мы говорим об искусстве, здесь вот эта вот авторская рефлексия, она играет решающую роль, и именно то, как автор видит себя, свое искусство и мир вокруг. И на дистанции времени, на самом деле, это все тоже будет очень интересно, я думаю, изучать, потому что сегодня мы находимся вот в сегодняшнем дне, и мы не можем посмотреть, что будет там через 10, через 20 лет, да, будет ли роль такой же или иной, как она изменится, как повлияет на индустрию. Потому что, конечно, я думаю, можно говорить о том, что там какие-то процессы автоматизируются, это, опять же, один разговор. Но когда мы говорим о творчестве, здесь играет роль, имеет значение именно то, что хочет сказать автор и как именно он это делает.
1: Ну, промпт тоже творчество, можно так сказать.
0: Да, но мне кажется, это вот действительно здесь можно дискутировать долго, и это очень интересная тема, поскольку здесь же все зависит и от медиума, и от того, что и как хочет, например, включить автор-художник в свое произведение, и о чем это будет говорить. Потому что промпт, конечно, играет роль, но, опять же, если мы говорим о живописи, это совсем другой медиум, да, если мы говорим... В общем, здесь действительно интересно посмотреть, как это будет развиваться.
1: Николай, вижу, что вам есть что добавить.
2: Настя упомянула, что условно всегда какие-то изменения происходят. Непонятно, когда что-то появляется новое в нашей жизни. Мы в последнее время наблюдаем большой интерес художников к традиционным, на самом деле, практикам, к промыслам и изучению нашей культуры, да, поэтому даже, наверное, в какой-то степени к прошлому, да. И мы наблюдаем этот интерес и выражение уже непосредственно в работах, которые они представлены. Поэтому в этом году даже у нас на ярмарке наша дискуссионная программа в лектории, она посвящена как раз разбору этого феномена, да, каким образом промыслы, традиционные практики сейчас представлены в современном искусстве и в художественной практике.
1: Настя уже упоминала, что расширяется и ландшафт искусства, и в целом сейчас все больше и все активнее себя проявляют художники из регионов. В том числе на Космоскоу будет, насколько я вижу, 27 галерей, которые представляют региональную сцену художественную. Чем отличаются художники и галеристы из регионов от вроде бы как классических и очень насыщенных площадок Москвы и Петербурга?
2: Ну, они в первую очередь отличаются тем, что они работают с локальным контекстом и представляют его

0: своем творчестве, да, и поэтому мы рады, что растет региональная повестка. Мы видим, что в последние годы также появляются много культурных институций в регионах, которые стоит посетить. Они делают очень интересные проекты, реализуют. Мы в том числе рады тому, что они участвуют у нас на ярмарке. Помимо всего прочего, наш фонд поддержки современного искусства в рамках программы «Своя институция года» каждый год выбирает институцию года. Как правило, это региональная институция, которая представляет свой проект на ярмарке. В этом году это Центр мира из Суздаля, и в том числе музеем года в этом году стал Самарский филиал Третьяковской галереи. Поэтому регионы не хотели бы игнорировать, наоборот, мы очень рады, что наша региональная программа на ярмарке растет.
1: А вот тот самый локальный контекст, он москвичам и московским коллекционерам понятен? Или для них это некая экзотика?
0: Как минимум, это интересно для изучения. И это стоит внимания коллекционеров и профессионального сообщества. А как по-другому открывать новые имена, новые смыслы, новые практики и в целом знакомиться с тем, что происходит все-таки внутри нашей страны, большой и разный.
1: Угу. Настя, вот на твой взгляд, локальный контекст, вот он наглядно как выглядит, в чем он проявляется и понятен ли он московскому коллекционеру?
2: Конечно, мне кажется, что каждый коллекционер, он во многом еще такой охотник, который всегда жаждет каких-то новых открытий, впечатлений. И всегда очень все радуются, когда удается первому что-то открыть, что потом становится видно и интересно другим. Но мне кажется, что это действительно большая примета последних лет, и очень здорово, что на ярмарке появляется все больше региональных проектов и все больше галерей самых разных, потому что мы не всегда успеваем объездить всю страну, да, и оказаться и во Владивостоке, и на другом конце страны, каком-то страну у нас большая. А в пространстве ярмарки мы получаем возможность увидеть
1: по всю сути, палитру.
2: Да, всю палитру. И здесь вот я, например, очень радуюсь, что в этом году участие в ярмарке принимает студия «Тихо» из Нижнего Новгорода. И вижу в этом некую свою ответственность, поскольку в прошлом году наш некоммерческий стенд, у РБК есть традиция некоммерческих стендов на ярмарке, мы в этом смысле такое небольшое исключение, потому что действительно в пространстве ярмарки все можно купить, но мы, как говорится, только показываем. Нам важно делать свои авторские высказывания. И вот студия «Тихо», ее основатель и директор Артем Филатов, Артем – герой нашего проекта «РБК-визионеры», в прошлом году приезжали к нам в наше пространство на ярмарке, на наш стенд с некой такой гастролью. Очень мне хотелось показать мир студии «Тихо», потому что это вот как раз то, о чем я говорю. Не всегда все москвичи успевают приехать, потому что про студию «Тихо» слышали, пожалуй, в мире современного искусства все, потому что это очень важная и значимая студия. Но не все бывали. И вот эта возможность хотя бы на несколько дней, но показать мир студии.
1: Когда студия приезжает к тебе.
2: Да. И вот это было очень здорово, и мы получили очень много каких-то теплых слов от гостей ярмарки, от журналистов и коллег, и от критиков. И вот в этом году студия приняла решение поучаствовать уже с коммерческим классическим стендом на ярмарке. Я, если честно, немножко волнуюсь. Я хочу, чтобы у них все прошло
1: очень
2: хорошо.
1: С учетом показателя продаж на Космоску, я думаю, что, ребят, точно все будет хорошо. У всех уже точно есть желание пойти на ярмарку. Я такой немного обыватель среди вас профессионалов и озвучу вопрос, который у многих в голове возникает. Когда хочется прийти на ярмарку, допустим, начинающему коллекционеру, неопытному коллекционеру, всегда есть вот этот некий страх. Ну, я не разбираюсь, а вдруг куплю какую-нибудь ерунду, а вдруг возьму не то, что мне на самом деле нравится, и будет потом лежать пылиться, а я буду страдать, что много денег потратил. Как выбрать, как, во-первых, избавиться от вот этого стереотипа, и как выбрать то, что действительно и будет нравиться, и станет хорошей инвестицией, и при этом не вызовет какую-то жалость о потраченных деньгах. Настя, вот твоя рекомендация.
2: Во-первых, если посмотреть, почитать интервью многих коллекционеров, когда их спрашивают о первой работе, многие говорят о том, что, например, сегодня ее бы не приобрели, но это путь. На самом деле, мне кажется, самое главное здесь относиться ко всему с таким открытым сердцем и не забывать, ну, про самого себя, потому что, конечно, там, знание — это одно, но при этом твои личные чувства, вот когда ты видишь работу, ты что-то начинаешь чувствовать, но сердце обычно не подводит. И я думаю, что здесь это очень важно. То есть помнить о том, что если ты испытываешь эмоции, видя работу и понимаешь, что ты хочешь ее видеть каждый день у себя дома, да, или в своем кабинете на работе, это важно. И здесь я думаю, что, ну вот действительно не нужно так воспринимать, что кто-то знает там больше. Безусловно, всегда найдется кто-то, кто знает больше. Но на самом деле начало пути, мне кажется, это самое ценное, когда ты все больше вовлекаешься, все больше каких-то для себя открываешь новые имена, новые галереи, потом в течение года приходишь в эти галереи на выставки персональные или групповые. И я думаю, что здесь

0: Здесь очень важно, ну, просто погрузиться в этот мир. Опять же, для остального есть мы, наши проекты, да, наши интервью, колонки с экспертами, эфиры, где мы поможем сориентироваться и расскажем про какие-то, там, не знаю, законы, правила, но все это все-таки интуитивная история, потому что искусство, оно про чувства прежде всего, а не про какие-то расценки, когда ты понимаешь, там, что ты выбрал не то. В общем, я думаю, что здесь очень важно не забывать именно вот об этом чувственном.
1: Ну, на РБК целый месяц искусства, поэтому мы действительно всем поможем разобраться и выбрать. Николай, ваши рекомендации. По каким критериям выбирать предметы искусства на ярмарке?
2: Я здесь поддержу Настю абсолютно точно. Прежде всего, работа, наверное, на первых этапах каких-то должна вызывать у вас какой-то эмоциональный отклик. После этого вы можете поговорить с галеристом, узнать больше о художнике, о самой работе. И таким образом просто сформировать свое представление, погрузиться в тему. Возможно, в следующем году вы пойдете чуть дальше, узнаете чуть больше, найдете какие-то параллели между тем, что вы приобрели, и тем, что хотите приобрести. Хотелось бы также сказать, что мы так много говорим о коллекционерах. Это какое-то очень серьезное такое название. Коллекционер – это вот какой-то человек с коллекцией. Но на самом деле, безусловно, эти люди есть. Безусловно, они профессионально могут заниматься развитием своей коллекции, открывать какие-то
1: проекты,
2: галереи, музеи, инициировать какие-то фонды некоммерческие по поддержке, значит, современного искусства. Но прежде всего, если вы не коллекционер, то вы просто можете купить работу, которая вам понравится, которая у вас вызовет эмоциональный отклик, наведет вас на какие-то мысли. Этого не нужно бояться. Это всегда очень приятное, как минимум, воспоминание об этом моменте встречи с этой работой.
1: Ну и уже точно можно будет потом называть себя коллекционером.
2: Ну да, можно встать на этот скользкий путь.
1: И уж точно с него не сойти. Тут была Женя Стогова, со мной сегодня в студии были шеф-редактор и креативный директор РБК «Стиль» Анастасия Каменская и Николай Корьков, генеральный директор Международной ярмарки современного искусства «Космоску» и ярмарки графики «Абертон». Пусть искусство живет.
3: Спонсор программы АО «ДФ Трейдинг». Новый «Воя Тайшан» – флагманский шестиместный гибридный кроссовер премиального бренда гибридов и электромобилей номер один в России. Новинка будет представлена на ярмарке современного искусства «Космоску». 18+.
4: Это была программа «Медиатренды» с Евгенией Стоговой. Ну а мы продолжаем наш эфир в студии Александр Ляпин. 31 августа – последний рабочий день Тима Кука на посту генерального директора Apple. С 1 сентября компанию возглавит Джон Тернус, а Кук станет исполнительным председателем совета директоров. Кук руководил компанией Apple 15 лет с августа 2011 года, когда сменил Стива Джобса. За это время рыночная стоимость компании выросла примерно в 13 раз. Джон Тернус работает в Apple почти 25 лет. Многие годы он возглавлял направление аппаратных разработок. Под его руководством создавались последние поколения iPhone, Mac и iPad. Вероятнее всего, Тим Кук, несмотря на переход внутри Apple, откажется от какой-либо публичности в компании. Так считает главный редактор ITZine Сергей Кузнецов.
5: Смена CEO в Apple – это вообще довольно редкая история. Долгое время у нас был Стив, потом был Тим, и вот теперь приходит Джон. Тем не менее, это, несмотря на то, что штука редкая, но она плановая. То есть, это не случайное событие, которое внезапно застало всех врасплох. Нет. Смену, во-первых, готовили публично с апреля. Не публично, скорее всего, еще раньше. Помимо прочего, Кук остается после 1 сентября в совете директоров как исполнительный председатель. То есть, у него нет полного разрыва с компанией, он не уходит на пенсию, он не садится дома и не занимается какими-то своими делами, нет. Он переключается на отношения с регуляторами и правительствами, и инвесторами. Мы, скорее всего, увидим его, может быть, даже в какой-нибудь позиции звонка с инвесторами, которые Apple делает раз в квартал. Может быть, мы увидим его еще во время презентации. Если говорить про Джона Тернуса и как это повлияет на компанию, ну, во-первых, он инженер. Он не менеджер по продажам или маркетингу. Он инженер до глубины души. Он пришел из инженерной команды. Он стоял у истоков некоторых продуктов компании. Да, есть вопросы, будут ли продолжаться те инновации и те, скажем так, революции, которые были заложены Стивом Джобсом.
4: Это был главный редактор ITZine Сергей Кузнецов. Вот эксперты считают, что одной из главных задач нового руководителя станет усиление позиции Apple в сфере искусственного интеллекта. Ну, действительно, компания в этой сфере отстает от конкурентов, от компаний Google, OpenAI и Anthropic. Ну, а первым публичным испытанием Джона Тернуса станет ежегодная сентябрьская презентация Apple. Назначена она на 9 сентября. На ней компания, как ожидается, представит

0: новое поколение iPhone и может показать свой первый складной смартфон.
1: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
2: Есть три повода поговорить о еде в кино. Первый и главный. 3 сентября в наш прокат выходит «Тони» – вольная глава из юности Энтони Бурдена, легендарного гастрономического культуролога. 19-летнего Тони исполнил молодой актер Доминик Сесса, многообещающий голливудский талант. А его наставника, сурового шефа, сыграл сам Антонио Бандерас. Тони – это Майкл в кулинарной среде. В центре внимания суперзвезда на раннем отрезке жизни, перед всемирной славой. Вот и герой этого фильма начнет с мытья посуды и постепенно втянется в хаос профессиональной кухни. Частично картину снимали в Провинстауне, где молодой Бурден когда-то и получил первый ресторанный опыт. Будет не лишним предупредить, что Тони не классический байопик, а скорее солнечная история взросления, и реальные воспоминания там смешаны с вымыслом. В ожидании премьеры для аппетита я буду смотреть «Сны Дзиро о суши» Дэвида Гелбан. Кино о совершенстве. Шеф Дзиро Оно десятилетиями готовит суши в крошечном токийском ресторане на 10 мест. Когда-то он был отмечен 3 звездами Мишлен. В кадре блеск рыбной чешуи, теплота риса и движение ножа в руках мастера, как музыкальный номер. Неслучайный саундтрек, повторяющийся и усложняющийся мелодический ряд, рифмуется с искусством шефа Дзиро. За его историей постепенно проявляется другая, о сыне великого повара, которому однажды придется занять место отца. Рекомендую вам не упустить эту картину. Более чувственный опыт гастрономии дают «Пряности и страсти» шведа Лассе Халльстрема, мелодрама о столкновении культур Франции и Индии. В фильме блистает англичанка русских кровей Хелен Миррен. Вся еда на экране не бутафорская, настоящая и съедобная. Главный секрет фильма – глобальные гуманистические ценности. Такое кино всегда рассказывает больше, чем о кастрюлях на огне и десертах на тарелках. Это все сюжеты о ремесле, о семье и творческом становлении, обретении смысла жизни. Ведь нет ничего более определяющего, чем способность человека проявить преданность делу всей жизни, как бы оно ни обжигало и не ранило в процессе. До встречи в кино и на радио РБК.
1: Кино с Еленой Фоминой.
3: Механика или автомат? Похоже, совсем скоро выбирать между ними больше не придется. Водитель может оставить трансмиссию в автоматическом режиме, а при желании перейти на механику.
4: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя? Каждый день на радио РБК.
5: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
4: Healthy Choice. Конец 90-х. Крупный американский бренд здорового питания Healthy Choice запускает промо-акцию. За каждые 10 штрих-кодов 500 бонусных миль на авиаперелеты. В первый месяц баллы удваиваются. Маркетологи не учли, что радиослушателем окажется инженер-математик Дэвид Филлипс. Его вычисления были простыми. Маленький шоколадный пудинг стоит 25 центов. 12 150 баночек – это чуть больше $3000. В перспективе свыше 1 000 000 миль путешествий. Взяв отпуск, объехал магазины, купил. Как физически собрать штрих-коды с такой горы товара на пол дома и гараж – непонятно. Решил обратиться в благотворительную организацию с предложением отдать им весь пудинг бесплатно с условием. Волонтеры помогут аккуратно срезать этикетки. В итоге Филлипс получил пожизненный элитный статус в клубе American Airlines и обеспечил семью бесплатными перелетами на годы вперед. Эта история так впечатлила Голливуд, что режиссер Пол Томас Андерсон увековечил ее в фильме «Любовь, сбивающая с ног» с Адамом Сэндлером в главной роли. Ну а крупным корпорациям пришлось срочно переписывать юридические правила, чтобы никто больше не смог провернуть такой пудинговый трюк.
5: Ошибка на миллион.

0: Инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Вечер в российской столице с новостями Артем Самойлов. Разговор Владимира Путина с Николом Пашиняном будет прагматичным и уважительным. Как заявил Дмитрий Песков, президент всегда так общается с собеседниками, тем более с главой исполнительной власти братской Армении. Москва уверена, что сотрудничество с Россией приносит Еревану большую выгоду. Однако решение о будущем страны должен принимать армянский народ. Цитата: «Мы не хотим быть армянами больше, чем армяне», подчеркнул Песков. Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев на встрече в Бишкеке подчеркнули важность роста товарооборота и ускорения промышленной кооперации. Как сообщили в пресс-службе узбекистанского лидера, стороны также договорились продолжать активные межрегиональные контакты. Товарооборот с начала года вырос на 12%. Прокурор запросил для генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова 14,5 лет строгого режима и штраф свыше 480 миллионов рублей. Как сообщили источники РБК, экс-начальника управления кадров Минобороны обвиняют в коррупции. По версии следствия, он обеспечил госконтракты на 372 миллиона рублей. Взамен получил дом с участком стоимостью более 80 миллионов, оформленный на жену. Вину генерал не признает. Сокращение безвизового срока в Таиланде не повлияет на основной турпоток из России. Как сообщили в Российском союзе туриндустрии, большинство туристов летят самолетом и отдыхают меньше 30 дней. В Ассоциации туроператоров России добавили, что средняя продолжительность организованных туров – 10-11 ночей. Ограничения затронут в основном тех, кто живет в стране подолгу или работает без визы. Новые правила вступают в силу 15 сентября. Решение Лионеля Месси завершить карьеру в сборной Аргентины удивило и расстроило болельщиков. Как пишет РИА Новости, фанаты сравнивают новость с ведром холодной воды. Многие опасаются, что вслед за капитаном уйдут и другие лидеры команды. Отмечают, что Месси сплотил коллектив, и без него прежнего духа уже не будет. Новость стала главной темой аргентинских СМИ. Больше новостей на сайте РБК.
2: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин, и в ближайшем часе все главное о ключевых событиях понедельника.
0: Радио РБК. Картина дня.
2: Российские власти временно разрешили продавать на заправках топливо классом ниже Евро-5. Правительство приняло соответствующее постановление. Мера будет действовать с 1 сентября по 30 июня следующего года. Тем временем ситуация с горючим в регионах становится разнонаправленной. Пока на юге пытаются вручную регулировать цены, в центральной России, напротив, ослабляют ограничения. Ну а в Сибири участники рынка до сих пор не могут договориться о поставках. В каких регионах водителям стало легче, а где ситуация противоположное.
3: Начнем с тех субъектов федерации, которые дольше всех испытывают нехватку бензина. Речь идет о Крыме и Севастополе. Там, как объявили местные власти, 1 сентября с 9 утра на заправках сетей ТЭС и АТАН 95-й бензин будет поступать в значительно большем объеме, чем был до этого. Как говорил глава Крыма Сергей Аксенов, цены на стеллах этих заправок по всему Крыму составят не выше 100 рублей за литр, и власти работают в одной связке, имеется в виду Крыма и Севастополя. Михаил Развожаев, губернатор, объявлял, что с 1 сентября подобные меры ведутся и там тоже. Тем самым начинают реализовываться федеральные решения о том, чтобы снижать стоимость горючего, но пока это только часть пути, и рано говорить, что вопрос закрыт, подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов.
4: 92-й дистоплива будет пока в дефиците определенное количество времени, но следующие все объемные партии, которые будут поступать с ценой на стеле не выше 100 рублей. Поэтому с 9 утра с интерактивной картой, пожалуйста, сверяйтесь. Бензин будет в объеме недостаточном по сравнению с мирным временем, но в большем объеме значительно, чем было в предыдущие периоды. Был действительно форс-мажор, то есть с 92-м бензином, чтобы было понимание, то есть как бы никто никого не обманывал, но вопрос был простой, недостаточный объем был в продаже, поэтому люди для себя эффекта с точки зрения стоимости бензина 100 рублей в достаточном количестве для себя не увидели. Подобного не повторится. Данное решение пока на этой неделе будет касаться только заправок ТЭСа и АТАНа. В ближайший период буквально бензин со стоимостью не выше 100 рублей на стеле появится в том числе и у небольших операторов.
3: Но кое-где ситуация все-таки выправляется. Власти Калужской области объявили, что им удалось стабилизировать поставки топлива в регион, поэтому с 1 сентября там отменяют ограничения чет-нечет. Это когда по четным дням можно заправлять автомобили, чьи госномера начинаются с нуля, двойки, четверки, шестерки или восьмерки, а по нечетным с единицы, тройки, пятерки, семерки и девятки. Отпускать топливо там, в Калужской области, будут и в бак, и в канистру, но все-таки в рамках лимитов, рассказал

0: Замглава региона Владислав Шапша.
1: QR-кодов у нас не было никогда, ограничений по дизелю также не было. По бензину действительно у нас были введены ограничения, связанные с режимом заправки четные и нечетные дни, в зависимости от первой цифры государственного номера автомобиля. И этот запрет мы действительно с 1 сентября отменяем. Выстраиваем логистику с компаниями. У нас на все бензины были ограничения, связанные с заправкой чет и нечет. Сейчас все эти ограничения мы снимаем. Лимиты, которые установлены на заправках различных по количеству литров, которые можно заправить в автомобиле, эти лимиты на заправках остаются. Чет нечет убираем. В случае изменения ситуации, если на рынке региона не будет хватать топлива, мы увидим существенное ухудшение ситуации, мы вернемся к рассмотрению этого вопроса.
0: Сложности с обеспечением населения бензином сохраняются в Новосибирской области. Об этом заявил губернатор региона Андрей Травников на оперативном совещании правительства. Его заместитель тогда же доложил, что на прошлой неделе во взаимодействии с компанией «Газпромнефть» удалось увеличить лимит по бензину на 300 тонн ежедневно, что позволило увеличить количество работающих заправок собственной сети АЗС этой компании. Местные власти при этом еще в середине августа совместно с независимыми нефтетрейдерами и региональными сетями АЗС договорились ограничить цены на топливо. Мы об этом рассказывали в нашем эфире. Так вот, председатель Совета директоров и совладелец новосибирской сети АЗС «Прайм» Геннадий Панкеев присоединился к этому соглашению, но ситуация, по его словам, с тех пор не изменилась, и горючее от производителя не идет.
2: Заправиться нельзя, потому что бензина нету. Когда мы подписывали соглашение, там было прописано, что соглашение действует в отношении бензина, который «Газпромнефть» нам поставляет. Оно нам не поставляет бензин. Только дизельное топливо, 92-95, нет. На некоторых независимых, если удалось им дорогой бензин купить, они им торгуют по 130, 120, 150. На Чербе, естественно, нет таких заправки, но кто-то заезжает. Мы хотели просто показать, что если нам будут поставлять топливо, то мы не собираемся завышать цены, что никогда по большому счету не делали.
0: Вице-премьер Александр Новак в понедельник провел очередное совещание с участием Минэнерго, Федеральной антимонопольной службы и участников рынка. Он поручил профильному министерству и ФАС усилить контроль за образованием цен на независимых АЗС и дополнительно отслеживать динамику цен. Также зампред правительства призвал действовать превентивно, своевременно выявлять потенциальные риски и оперативно принимать меры для того, чтобы предотвращать дефицит топлива и все-таки, чтобы ситуация на рынке стабилизировалась.
3: О разнонаправленной динамике топливного кризиса в российских регионах рассказал Владимир Расулов. Ну а бензин стандарта ниже Евро-5 стал появляться на заправках уже с понедельника. По данным портала Инфотек, Евро-4 заметили на АЗС Татнефти в нескольких регионах. Мы отправили запрос в пресс-службу компании. Сейчас, чтобы узнать, какой именно стандарт используют на заправке, нужно запросить документацию у сотрудников. В ином случае бензин низкого качества можно определить, например, по характерному звуку в двигателе, пояснил основатель компании «Механика» Дмитрий Деньшов.
4: Евро-2, Евро-3 действительно могут не сразу поломалось, вот залили и через минуту все испортило, а просто снижать ресурс на длинном пробеге. Но это не поломка мгновенная, а это снижение ресурса детали, падение мощности. Вы почувствовали, что машина потеряла резвость. Причины могут быть разные. Самое простое – это электроника почувствовала, что топливо не такое, детонационная стойкость не такая, и изменила настройки топливной аппаратуры. Делала угол опережения зажигания, другой угол опережения впрыска, другой. Второе, самое неприятное, что сразу проявляется. При разгоне с низких оборотов человек, если у него не орет музыка и он внимательно слушает двигатель, слышит характерное такое цокотение. Раньше это называлось стук поршневых пальцев. Мало кто из современных водителей задумывается. Это говорит о том, что топливо сгорает детонацией, значит, его октановое число не соответствует тому, что указано было на колонке. Здесь не проблема, что оно Евро-2 или Евро-3, или Евро-5, это просто некачественное топливо. Народ переживает из-за того, что в топливе более низкого уровня, больше серы и больше ароматических углеводородов. Это неприятно для катализатора, но опасность это вызывает только для очень свеженьких новых машин, у которых катализатор очень горячий и расположен прямо в выпускном коллекторе. Для большинства машин, особенно если вашему автомобилю там 10 и более лет, ничего страшного.
3: Напомню, торги бензином пониженного экологического класса на Петербургской бирже начались в середине августа. Дефицит топлива в регионах может сохраниться и осенью. Такой прогноз ранее в эфире дал директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
5: У этого кризиса изначально было региональное лицо, то есть у каждого региона свои проблемы, своя структура дефицита и своя динамика. Зависит это от наличия собственных перерабатывающих мощностей в регионе, от логистики поставок из других регионов, от структуры спроса, потому что она тоже везде отличается, от того, какая доля в рознице независимых АЗС. Там, где их больше, как правило, дефицит тоже значительный, потому что заправки ВИНК компании снабжаются в приоритетном порядке. Регионы, где очень много независимых, например, Северный Кавказ,

0: Кавказ, ряд областей Сибири, там проблемы сильно усугубляются.
1: То, о чем мы говорили также, что независимые заправки, которые уже договорились на поставки, в итоге, по крайней мере, по словам наших собеседников, их не получают. То есть, получается, и такие соглашения не исправят ситуацию прямо сейчас.
0: Ну, мне сложно комментировать конкретные сделки, но для нефтяных компаний, которые перерабатывают и продают сами топливо, для них два приоритета — это снабжение своих сетей, и второе — это выполнение рекомендаций правительства по поставкам приоритетным покупателям, аграриям, органам и прочее. А независимые нефтебазы, независимые АЗС — это, скажем так, ну, потребители как бы последней мили, они получают то, что остается. Неважно, это на бирже, либо это по внебиржевым договорам, здесь, мне кажется, ситуация не принципиально отличается.
1: Кроме того, мы рассказывали, что на АЗС по стране появляются уже бензин сниженного экологического класса, К4 уже, вот замечают журналисты на заправках. Почему это не может стать выходом для того, чтобы покрыть дефицит?
0: Ну, к сожалению, никакой статистики ни по производству, ни по продажам вот этих бензинов пониженных классов нет. Мы не знаем, сколько их вышло на рынок. Но предположительно, в августе это может быть 200-300 тысяч тонн. За месяц это немного. А общее потребление там в норме порядка 3,7 миллионов. А дефицит производства, ну, оценочно около миллиона тонн в месяц. Это важный фактор, но в основном эти поставки идут не на АЗС обычные, а адресно вооруженным силам, аграриям, тем, кому много техники, которые приспособлены для использования такого рода топлива. Плюс это идет на АЗС отдельных независимых операторов. Мне кажется, что в крупных городах-миллионниках такое топливо пока встретить по-прежнему сложно.
2: Алексей, а как-то влияет на эту региональную картину сезонный спрос? Там уборочная компания, отпускные поездки, туристический поток.
0: Спрос сейчас находится на годовом максимуме. Он в норме должен быть 3,7-3,8 миллиона тонн, если мы говорим про автобензин. Скорее всего, он меньше. То есть спрос сжался, несмотря на некоторый там ажиотаж, который был в последней неделе. Я думаю, что где-то на 300-400 даже, может быть, тысяч тонн он будет меньше, чем в прошлом году. Но все равно и август, и сентябрь, к сожалению, высокий сезон. В сентябре будет таким же, как сейчас.
2: Алексей, еще такая ситуация периодически возникала, когда, например, на дальневосточных территориях более высокая цена была на бензин, при том, что дефицита не было. С чем это могло быть связано?
0: Ну, там, в принципе, выше цены из-за логистических проблем. Там мало своей переработки, и часть снабжения идет из Восточной Сибири. А в условиях как бы кризиса этого лета эти поставки из Восточной Сибири и Западной перенаправили в европейскую часть России. И что, собственно, оголило сибирский рынок и рынок Дальнего Востока. Потому что, в принципе, в Сибири не было дефицита мощностей. Просто их перенаправили в сторону европейской части России.
1: Мы в нашем эфире уже довольно много разных версий слышали по поводу того, как скоро закончится этот кризис, как скоро, может быть, очередной виток утихнет. Как вы считаете, глядя на ситуацию прямо сейчас, насколько она может еще затянуться?
0: С точки зрения спроса, ситуация должна улучшиться к ноябрю. Заметно. Просто спрос упадет сезонно. Но этот кризис вызван не спросом, а авариями на НПЗ, проблемами в стране предложения. Мы не знаем, сколько мощностей будет в работе там, на начало октября или на начало ноября, поэтому здесь очень сложно сказать. Я не уверен, что кризис удастся полностью к зиме преодолеть.
2: В Минэнерго заявляют, что АЗС продолжит предоставлять потребителям полную информацию об экологическом классе реализуемого бензина. Таким образом, граждане смогут самостоятельно принимать решения о выборе топлива с учетом его характеристик, убеждены в министерстве. Ну а долгосрочные подходы госполитики в области соблюдения экологических требований бензина сохраняются, добавили в Минэнерго. Вице-премьер Александр Новак ранее заявлял, что доля топлива класса ниже Евро-5 на российском рынке будет незначительной, менее 10%. Ну и буквально через пару мгновений о том, что стандарт мобильной сотовой связи 5G в России все-таки будет.
3: Реклама. Восточный экономический форум – ключевая международная площадка, где обсуждают развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества со странами АТР. С 1 по 4 сентября на радио РБК прямые включения, эксклюзивные интервью, аналитика в реальном времени. РБК. Слушай главное. Партнер трансляции – автомобильный бренд «Волга», ООО «Дистрибьютор легковых автомобилей».
2: В студии Александр Ляпин, и мы продолжаем. Стандарту мобильной сотовой связи 5G в России быть. Российским операторам «Большой четверки» разрешили разворачивать сети пятого поколения спустя 7 лет после начала коммерческого запуска 5G в мире. Госкомиссия позволит МТС, Мегафону, Т2 Мобайл и Вымпелкому использовать уже имеющиеся частоты, которые раньше применялись для ЛТЕ. Операторы должны запустить эту услугу в городах-миллионниках не позднее декабря будущего года. Сколько времени займет внедрение 5G и когда его смогут использовать

0: есть обычные абоненты. Насколько быстрее станет мобильный интернет и кому новая технология действительно нужна? Пользователям или прежде всего бизнесу? Разбиралась Ольга Зуева.
1: 5G – это следующий после LTE стандарт мобильной связи, и в зависимости от диапазона оборудования и нагрузки сети, скорость может быть в несколько раз выше, чем в 4G в LTE, а задержка при этом значительно ниже. И последнее, особенно важно не столько для просмотра нам с вами видео со смартфона или ноутбука, сколько для промышленных и автоматизированных систем. Сейчас 5G уже широко используется на развитых рынках среди лидеров страны Персидского залива, Северная Европа, развитые страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Китая и США. Но вот гораздо больше потенциал операторы видят в корпоративном секторе, рассказывает генеральный директор МТС Инесса Галактионова.
2: Они точно совершенно разгрузят LTE. Практически вся емкость в стране уже выбрана. И мы, как телеком-операторы, вкладываем миллиарды рублей каждый год для того, чтобы эту емкость расширять. Чтобы привести пример, понятный многим, вот вы сейчас грузите какой-нибудь медиа-контент в течение 5 минут, с высокими скоростями 5G вы будете это делать за минуту. Почему мы, как отрасли, ратовали за внедрение 5G, это не столько про скорость. Конечно, основной будет колоссальный потенциал реализован в направлении B2B. От потребителей никто не будет ждать каких-то сейчас больших инвестиций, затрат. На первом этапе это, безусловно, будут какие-то небольшие, несущественные платы за использование высоких скоростей. С момента официального запуска буквально там на следующий день будут появляться у всех телеком-операторов какие-то предложения, тарифы, интересные решения.
1: И Мегафон также рассчитывает прежде всего на применение 5-го поколения в промышленности, городской инфраструктуре и логистике, отмечает директор по связям с государственными органами Мегафона Владимир Месропян.
3: Решение Государственной комиссии по радиочастотам, как нам кажется, открывает новую главу в развитии телекоммуникационной отрасли в нашей стране. Ранее в собственной лаборатории мы уже протестировали сценарий перехода на 5G как для частных корпоративных клиентов, так и для собственной инфраструктуры на отечественных и доступных образцах иностранного оборудования. Ожидаем, что технология 5G станет драйвером цифровизации промышленности, городской инфраструктуры, логистического сектора и других стратегических отраслей.
1: Сам факт появления 5G не означает, что мобильная связь и интернет начнет работать в несколько раз быстрее. Во-первых, понадобится совместимый аппарат с телефоном. Во-вторых, оператор должен развернуть сеть в конкретном месте. А в-третьих, эффект будет зависеть от того, какие частоты и оборудование используются. Глава Мегафона также ранее заявлял РБК, что на первом этапе для пользователей принципиально ничего не изменится. Использование имеющихся частот позволит увеличить скорость передачи данных, ну, примерно на 20%. По его словам, 5G поддерживает только 10% используемых сейчас телефонов, причем у части устройств, например, Apple, доступ к этой технологии для российского региона пока закрыт. И переход на 5G не станет для абонента какой-то революцией, считает генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.
4: Скорость в России, по данным нашего приложения Мегабит, 24 мегабита в секунду. То есть достаточно хорошая, которая позволяет смотреть видео высокой четкости. Скорость, которая позволяет развивать 5G, она на порядок выше. То есть, допустим, там не 24, а 240. Ну, что вы с ней будете делать? Допустим, для людей, которые качают торренты, ну, это, наверное, удобно. Вначале за 10 минут, будет качать за минуту. Но таких людей меньше 0,1%. Всегда смысл есть ко времени. То есть, если вы опоздали на, не знаю, электричку, сказать, вам придется ждать следующую. То есть, мы пока понимаем, что мы время определенно упустили. И у нас не будет 5G иметь такой же цикл, как в других странах.
1: 5G изначально создавался, ну, в том числе, для промышленности, когда между собой должны надежно и практически без задержек обмениваться данными машины, датчики и другое оборудование, объясняет партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов.
5: 5G изначально разворачивался с точки зрения бизнеса, прежде всего, организации так называемого промышленного интернета вещей, разворачивания частных сетей связи на тех или иных производственных объектах, где сложно или там невозможно обеспечить надежную проводную связь, но при этом есть необходимость высокой связанности, низкой задержки, связи между оборудованием. Ну, например, если компания эксплуатирует парк беспроводных самосвалов в карьере, необходимо когда-то удаленно управлять, получать с них телеметрию, то 5G для этого идеально подходит.
1: В любом случае, операторам предстоят инвестиции, даже если сеть разворачивается на уже использованных частотах LTE, как это предполагается, оборудование на базовых станциях необходимо модернизировать, менять часть антенн, передатчиков и другие технические наладки должны происходить. При этом операторы могут получить дополнительный доход за счет роста потребления трафика. Поэтому пока не очевидно, придется ли абонентам непосредственно платить больше за 5G или меньше за LTE.
0: Редакция РБК также направила запросы операторам Вымпелком и Т2. Ответ пока не получили. Ну а в том, кому 5G действительно нужнее всего, пользователям или прежде всего бизнесу, разбиралась Ольга Зуева.

0: Как я ранее отметил, на первом этапе российский 5G будет работать на базе существующих сетей 4G. Поэтому всех преимуществ новой технологии пользователи пока могут не почувствовать, говорят опрошенные РБК-эксперты. Для этого нужен так называемый чистый 5G – отдельная сеть без опоры на 4G. Ранее в нашем эфире директор по продуктам компании Vigo Антон Прокопенко отметил, скорость для абонентов может измениться на 10-15%. С Антоном Прокопенко ранее в эфире общались мы с моими коллегами Яной Ритунской и Ольгой Зуевой.
1: Здорово, что мы теперь увидим заветный значок 5G на экранах смартфонов. Мы его в первую очередь увидим с самого начала именно за счет того технологического рефарминга, который разрешили. Это использование 4G-частот под 5G. Новую технологию N79-диапазон, N79, это будущее, в которое нужно еще вложиться операторам, да, построить дополнительные базовые станции, чтобы они позволили...
2: Подключаться таким образом. А как считаете, насколько далеко это будущее?
1: Я думаю, что это года 2-3.
0: Антон, во всем мире для 5G используется другой диапазон частот. А насколько будут телефонные аппараты, смартфоны в России совместимы вот с тем диапазоном, который выделен у нас под 5G?
1: В этом есть проблема, поскольку сейчас на рынке, я думаю, что меньше 1%, а может быть даже меньше там, 0,1% смартфонов, которые поддерживают эту технологию.
2: Это какие-то аппараты конкретной страны или конкретного производителя?
1: Это скорее китайские смартфоны, поскольку именно в Китае есть использование N79.
2: Но очень интересно, насколько быстро получится настроить все для Apple, потому что, как мы понимаем, сейчас это невозможно сделать. Вы говорите 2-3 года, я так понимаю, с декабря 27-го мы считаем. Когда получится 5G увидеть на смартфонах Apple?
1: На смартфонах Apple это вообще как очень трудный вопрос, когда мы увидим. Значит, на Android-устройствах 5G мы увидим буквально скоро, поскольку 5G будет подниматься на 4G-частотах. И 25% устройств, вот по нашим исследованию, поддержат вот такой 5G на 4G-частотах.
2: Ну, грубо говоря, то есть цифра поменяется, но по факту соединение не изменится?
1: Ну, на 10-15% скорость изменится, задержки чуть будут получше. Вот именно такой технологический скачок в части скоростей, он все-таки будет на диапазоне N79.
0: Потребует ли переход вот на 5G в России для операторов каких-то дополнительных затрат?
1: Конечно. С одной стороны, сейчас они уже подготовили инфраструктуру 5G-ready, которая будет подслуживать абонентов на 4G-частотах, только в 5G-технологии. А для того, чтобы развернуть N79, необходимо строить базовые станции, необходимо достаточно плотно их строить, намного больше необходимо вкладывать денег, чем если бы это был диапазон N78. То есть здесь, конечно, много работы.
0: Это был директор по продуктам компании Vigo Антон Прокопенко. Еще в 2017 году предполагалось, что к 2024 году сети 5G в том или ином виде будут развернуты во всех городах с населением от 300 тысяч человек. Российские операторы тестировали эту технологию и просили выделить для нее частоты в диапазоне от 3,4 до 3,8 ГГц. Это так называемый золотой диапазон для 5G, он используется во всем мире. Он позволяет сохранять баланс между высокой скоростью передачи данных и хорошей дальностью покрытия сигнала. Но в России его используют силовые ведомства и системы спутниковой связи. Операторы просили перевести работающих на них в другие части спектра, но им отказали. В итоге в 2020 году в качестве основного диапазона для этой технологии решили считать такой диапазон 4,8-4,99 ГГц. Одним из условий для строительства сетей нового стандарта должно быть использование отечественного оборудования. И сообщение с лент новостей. Прокурор попросил приговорить бывшего начальника управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова к 14,5 годам колонии строгого режима и штрафу свыше 480 миллионов рублей. Об этом РБК сообщили два участника процесса и подтвердил адвокат генерала Алексей Першин. По версии обвинения, Кузнецов способствовал заключению Краснодарским высшим военным училищем имени генерала армии Штеменко госконтрактов с ИП на размещение военно служащих в гостиницах на 370, а даже чуть более миллионов рублей. Взамен предприниматель, как считает следствие, передал генералу дом с участком в Краснодаре стоимостью более 80 миллионов рублей, оформив недвижимость на его супругу. Кузнецов вину не признает.
3: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а одну из крупнейших бирж планеты трясет, словно обычный мемкоин.

0: Если вам кажется, что на Мосбирже царят хтонь и ужас, то посмотрите на Южную Корею. Лето для местных инвесторов превратилось в сплошной жуткий сон. Сложился идеальный шторм. Перегрев в ключевом ИИ-секторе. Огромный объем сделок с плечами. Обострение конкуренции со стороны Китая. Внешнеполитические шоки. Все это обвалило индекс Коспи более чем на 40% за 40 дней. Некогда горячий корейский рынок обернулся холодным душем для сотен тысяч людей, потерявших если не все, то очень многое. Только на инструментах с плечом инвесторы потеряли почти 40 миллиардов долларов. По данным Goldman Sachs, за время падения корейских индексов Margin Call поймали 3,4% взрослого населения Кореи, то есть примерно 1,5 миллиона человек. Из них 62% моложе 35 лет. И в этом главная трагедия. Для многих молодых людей биржа была единственным способом накопить на собственное жилье, которое в Корее стоит как космический корабль. Зумеры и миллениалы рисковали, вкладываясь в акции с плечами. И для них случившееся — это минус будущий дом, минус накопление, минус ощущение «вот-вот заживу». Этот обвал может обернуться долговым адом для целого поколения молодых корейцев. Хотя, возможно, кто-то уже смог вернуть хотя бы часть потерянного. Ведь 31 июля паника сменилась эйфорией, и корейский индекс прибавил 18% за день. Инвесторов воодушевили мощные отчеты Microsoft и Amazon, заставившие вновь поверить, что расходы на ИИ останутся высокими. Словом, корейский рынок сейчас — это триллер с резкими поворотами сюжета. Присмотритесь к нему, если, конечно, хотите пощекотать себе нервы. С вами был Глеб Каланов. Помните, торговля с плечом — это очень опасный путь к богатству.
1: Бешеные деньги. Резать лося.
2: Лося.
1: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
2: Заливное.
3: Наша азбука инвестиций богата на гастрономические изыски. И это здорово. Так, в одном из выпусков мы рассказывали про котлету, а теперь вот про заливное. Заливное — это масштабный обвал котировок. Паника, хаос. Так говорят чаще всего, когда распродажи идут широким фронтом. Из мониторов в буквальном смысле льется кровь. По-настоящему неприятная ситуация. Также очень часто употребляются глаголы «лить» и «сливать», то есть избавляться от активов, закрывать позиции, спешно продавать. Добро пожаловать в наш ресторан. У нас новое блюдо – заливное.
2: Нет, спасибо. Я на диете.
3: Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
4: Хавейл, Джили, Дэнфэн, Эксид, Черри, Жету, Чангар, Рейду, Алис, Аважавэй. Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК.
5: Рынки на радио РБК.
6: Ключевые события,
5: инсайты и прогнозы,
6: аналитика и комментарии экспертов.
5: Только проверенные данные
6: в прямом эфире.
5: По будням.
7: Библиотека РБК.
8: Здесь мы собираем книги первых лиц.
9: Что читает директор Всероссийского детского центра «Орленок», кандидат психологических наук Александр Джеус.
10: Я бы порекомендовал прочитать книгу ребятам «Кортик и бронзовая птица». Это книга о настоящих приключениях, об ответственности, о взрослении детей. Это книга о настоящих отношениях. И я бы порекомендовал читать вообще каждый день. Взрослым тоже можно ее прочитать, потому что я уверен, что подавляющее большинство родителей современных детей, подростков, они родились в конце 80-х, начале 90-х годов, и, к сожалению, они не читали эти книги. И множество других очень замечательных книг советских авторов.
11: Анатолий Рыбаков, «Кортик. Бронзовая птица». Это наказание придумал, конечно, дядя Сеня. И самое обидное, дедушка с ним заодно. За завтраком дедушка посмотрел на Мишу и сказал: «Набегался вчера? Вот и хорошо, теперь на неделю хватит. Сегодня придется посидеть дома. Весь день сидеть дома. Сегодня, воскресенье. Ребята пойдут в лес, может быть, в лодке поедут на остров, а он...» Миша скривил губы и уткнулся в тарелку.
7: Библиотека РБК.

0: года глобальные процентные расходы выросли примерно на 50%. Новые точки роста России – цифровизация, импортозамещение и автоматизация. Дмитрий Песков призвал не верить уткам западных СМИ по Украине. Так он прокомментировал публикации о предложении главы ЦРУ провести трехстороннюю встречу. По его словам, визит Джона Рэдклиффа – рутинные контакты спецслужб. Основы политики определяет президент, а реалии на фронте. Напомню, глава ЦРУ посетил Москву 25 августа. Украина испытывает трудности с перехватом новых российских дронов «Герань-4», как сообщает «Гардиан». Реактивные беспилотники развивают крейсерскую скорость до 400 км в час, вдвое быстрее прежних моделей. Украинским перехватчикам противостоять им крайне сложно. Россия с весны начала массовое производство и применение новых дронов. На борту затонувшего у Кипра судна находились две россиянки, как сообщили в посольстве России в Турции. Одна спасена, вторая числится пропавшей без вести. Дипломаты продолжают следить за ситуацией. Катастрофа в Средиземном море произошла накануне. Скоростной пассажирский катамаран, принадлежащий турецкой компании, следовал с северного Кипра в Турцию и потерпел крушение вблизи острова. Погибли 8 пассажиров. С 1 сентября расширяются возможности платформы МАКС. Россияне смогут оплачивать проезд в общественном транспорте по всей стране и подтверждать льготы. Также станет обязательным заселение в гостинице с фондом более 50 номеров через платформу. Для этого нужно оформить цифровой ID в МАКСе и привязать его к госуслугам. Цифровые способы не заменяют традиционные. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере МАКС.
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин, и в ближайшие полчаса все главное о ключевых событиях понедельника.
2: Радио РБК. Картина дня.
1: Безвизовый режим между Россией и Китаем может стать постоянным. Москва готова к такой работе, об этом заявил Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Бишкеке. По словам президента, за первое полугодие турпоток между двумя странами вырос на 43%.
3: Деловым и гуманитарным контактам, несомненно, способствует практика безвизового режима на 30 дней. Об этой инициативе вы объявили год назад, как раз 2 сентября, на нашей встрече в Пекине. Мы ее поддержали, и сейчас такой порядок действует до конца 2027 года. Результат не замедлил сказаться. Турпоток увеличился за первое полугодие сразу на 43%. Готовы к совместной работе по переводу безвизового режима, если китайская сторона сочтет это возможным и полезным на постоянной основе.
1: В первый день форума прошли встречи на высшем уровне в формате ШОС+. Участвовали страны-члены объединения, наблюдатели, партнеры по диалогу и представители международных организаций. Кроме главы КНР, Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. 1 сентября планируется заседание Совета глав государств, членов организации. Впрочем, сейчас роль ШОС – это скорее международная площадка для диалога, но точно не центр принятия решений, отметил ранее в нашем эфире доктор политических наук, профессор факультета политологии Государственного академического университета гуманитарных наук Владимир Кротков.
4: Я бы сказал, действительно, саммит все-таки юбилейный, 25 лет – это большой такой знаковый период, и можно подводить определенные итоги. Сказать, что прямо это такой центр принятия решений, который мог бы эффективно влиять, например, на вопросы мира и войны, ну, наверное, нет. Потому что, например, Иран входит в ШОС, но война идет. Россия входит, Белоруссия входит, украинский кризис. То есть даже ближайшие, что называется, вот запредельные государства, с ними происходят конфликты. Поэтому попытки, да, это все-таки платформа, это площадка, там знаковые игроки, что-то удается, но вот если глобально относительно таких больших конфликтных военных противостояний, то скорее нет, чем да.
1: Я напомню, что ШОС-то изначально формировался как такая организация, больше направленная на решение вопросов безопасности. Терроризм, экстремизм, киберпреступность и так далее. Кажется, что в этом направлении какие-то подвижки есть. Если говорить про экономическое взаимодействие, есть ли здесь какие-то подвижки? Вот я смотрю, доля торговли внутри ШОС в 2015 году была 9%. В 2025 году там в районе 16-17%. Кажется, что не очень сильный рост.
4: Ну, рост не очень сильный, действительно, но с другой стороны, надо говорить о том, что действительно у каждого игрока есть свои интересы экономические. Например, сейчас вот актуально для российского политического руководства говорить о проекте «Сила Сибири-2», ну, имеется с китайской стороной. Вот этот вопрос будет подниматься, он уже идет, и эта площадка как раз обсудить это. Дальше, кстати говоря, следующий саммит БРИКС через почти 2 недели. То есть вот такая

0: динамик, она, в принципе, может стимулировать решение каких-то серьезных экономических проектов. На Монголии это очень важно вообще, хотя она является пока еще наблюдателем, то же сила Сибири пойдет через Монголию. Ну, то есть я больше сказал бы, что если решаются какие-то задачи, они в некоторых таких частях ШОС, то есть не глобально, не все 10 государств и все наблюдатели, и все партнеры.
1: Вот вы про Китай сказали, как раз хотел упомянуть, кажется, что Китай это, ну, такой доминант ШОС, там доля внутренней торговли, по-моему, 75% у Китая, то есть это просто полное доминирование. Опять же, если мы посмотрим на декларации создания единого, сбалансированного, справедливого энергетического рынка, декларируется, с другой стороны, когда мы пытаемся с Китаем договориться, мы видим, что Китай и цены на нефть нам сбивает, и поселие Сибири 2, которое вы упомянули, долго идет процесс, в том числе потому, что Китай хочет цены сильно ниже, а нас это не устраивает. Ну, как будто бы это с декларациями не вяжется.
0: Не, ну декларации декларациями, безусловно, важны, конечно, политические конкретные экономические шаги и проекты их реализации. Намерения сторон есть, но что-то удается реализовать. Например, вот сейчас вот по визовому обмену, то есть пошел хороший рост с одной стороны, с другой стороны цифры впечатляют. Конечно, понятно, не ключевой вопрос, о котором можно говорить в рамках ШОС.
1: Лично вы что-то ждете от ШОС или каких-то серьезных ожиданий нет?
0: Я бы сказал так, сенсационных каких-то решений, наверное, вряд ли. Все-таки это больше в сфере часы, договориться на полях саммита с различными партнерами, то есть это хорошая возможность за единицу времени провести ряд встреч прям подряд и решить какие-то вопросы тет-а-тет или очно с командами своими, потому что все приезжают с большими достаточно командами. В этом плане, наверное, достаточно эффективны, потому что многие вопросы решаются не обязательно на уровне первых лиц. Но если мы говорим еще раз глобально, что это повлияет на глобальную архитектуру безопасности, разрешит иранский кризис или, как Моди надеется, украинский, вероятность, конечно, к сожалению, низкая.
1: Ожидается, что 1 сентября на полях саммита состоится встреча Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, разговор Владимира Путина с Николом Пашиняном будет, цитата, «прагматичным и уважительным».
2: Реклама. Весь нефтегаз будет здесь. 14-17 сентября. Тюмень. Промышленно-энергетический форум ТНФ. Подробности на oilgazforum.ru. 18+.
1: В студии Александр Ляпин, мы продолжаем. Производство автомобилей в России через 10 лет должно утроиться. Такие целевые показатели прописаны в стратегии развития автопрома до 2035 года. Правительство в понедельник утвердило этот документ. Там же власти прописали в ней конкретные сильные и слабые стороны отрасли. В стране достаточно существующих производственных мощностей, у производителей есть автомобильные платформы и продукты собственной разработки, а также собственные инжиниринговые цели. Но эти мощности недозагружены, и отрасли не хватает квалифицированных инженерно-технических и рабочих кадров. Что же происходит с персоналом для автомобильной промышленности? На такой вопрос в программе «Что это значит?» ответил руководитель специальных проектов бренда «Эволют» Василий Чеботарев. Беседовали с ним я и моя коллега Яна Ритунская. Как лично вы оцениваете кадровую ситуацию в автопроме? Насколько заметна нехватка персонала на предприятиях и у вас в частности?
3: Мы активнейшим образом работаем с учебными заведениями в Липецкой области. И в целом у нас есть довольно сильная своя программа по обучению. Буквально 2 недели назад я был на заводе и как раз общался с специалистами на должности, которые, допустим, не требуют сильных знаний. Мы берем людей, у которых есть хоть какое-то образование и какой-то опыт работы, и там довольно серьезно ими занимаемся, ими и учим их. И сегодня уже видно даже, что люди, которые пришли год назад, буквально в смысле закручивать гайки, мы говоря простым языком, да, сегодня уже возглавляют там цеха и мастера смен и так далее. Ну, то есть потихонечку эта тема продвигается. Есть небольшая проблема с точки зрения высококвалифицированных совсем кадров, потому что для того, чтобы все-таки поднимать процесс производства электромобилей, гибридов, нужны кадры совершенно другого толка. Это уже больше инженерная работа, причем такая на совершенно современном уровне, и мы для этого также запускаем совместные программы обучения с учебным заведением Липецкой области, в частности, в Лебедяне.
4: Василий, понятно, вы обучаете сотрудников, причем как низкоквалифицированных, так и тех, кто уже должен гораздо серьезнее разбираться в теме. Но все же вы говорите, что сотрудничаете с учебными предприятиями, то есть просто на рынке сейчас специалистов не найти.
3: Я боюсь, что прям вот так вот вынь да положь, нет, и нам нужно будет пройти еще этот этап, помимо того, что технологически догнать и обогнать, еще и нужно будет воспитать считать тех, чьими руками мы будем отгонять и обгонять. То есть это тоже тема, над которой нужно очень серьезно работать на сегодняшний момент. Мы начали это делать 4 года назад, но в целом нужно еще поднажать.
1: Вы сказали, не хватает высококвалифицированных сотрудников. Но вот нам эксперты и представители отрасли разные называют позиции. И сварщики, и слесари, и инженеры, конструкторы, инженеры по электронике. Вы кого ищете в первую очередь?
3: Мы ищем в первую очередь сегодня это операторы погрузчиков, которых нам не хватает, именно высококвалифицированных. Потом это у нас маляры, техники, технологи и слесари по ремонту автомобиля. Ну, то есть это тоже необходимые профессии. Они, казалось бы, вроде бы незначительны, тем не менее, они у нас в одном из приоритетных списков.
1: А почему не хватает? В чем причина вот именно тех позиций, которые вы назвали?
3: Скорее всего, это престиж данных работ. Ну, то есть многие люди считают, что нужно становиться менеджерами, управленцами, юристами и так далее. И, к сожалению, профессии, в которых нужно работать руками, не столь популярны, как хотелось бы.
4: Но ведь это сейчас уже не тот автопром, что был когда-то. То есть это уже гибриды, электромобили. Звучит
1: современно, да.
4: По-передовому. Неужели даже вот это не поднимает престиж профессии?
3: Поднимает. Но это, простите меня, только-только началась. Начала отрасль работать. И сегодня, конечно же, уже ребята, которые работают на нашем заводе, они уже с гордостью говорят, что они собирают электромобили, гибриды и видят то, что можно развиваться и расти карьерно, и поэтому престиж, конечно же, растет.
1: А зарплатами привлекаете?
3: Да, у нас зарплата одни из самых высоких в регионе для данной отрасли, и мы стараемся поддерживать этот уровень. Помимо этого еще очень большой нематериальный пакет, это и питание, и трансфер до работы домой и так далее. То есть у нас соцпакет, и в целом люди приходят с уверенностью в завтрашнем дне работать у нас на завод.
4: Учитывая вот эту конкуренцию кадров, насколько часто приходится поднимать зарплаты, приходится ли мониторить рынок, буквально следить за пульсом карьерных вот этих вот всех изменений относительно других производителей?
3: Мониторинг постоянно есть, но у нас все-таки отрасль довольно рассредоточена по России, то есть у нас есть и Липецкая область, Калужская область, Санкт-Петербург и так далее, и в каждой области есть свои кадры, в каждой области есть свои производители, и там, соответственно, идет уже своя местная работа с людьми, которые хотят работать. Поэтому, наверное, сказать, что прям какая-то жесткая конкуренция между регионами и между кадрами, пожалуй, нет. Все-таки люди зачастую хотят работать там, где они выросли, где они учились, и где у них дом, друзья, семья и так далее. И это географический фактор, он тоже очень сильно влияет.
1: Василий, вот эта ситуация с кадрами, она как-то на производство само влияет? Приходится ли производить меньше, чем планировали? То есть на какие-то показатели это серьезно влияет, плановые?
3: Нет, это не влияет, потому что у нас сейчас штат очень активно комплектуется, и мы расширяем производство путем запуска сварочных линий. Работа идет полномерно, и отдел кадров, соответственно, тоже эту историю полномерно отрабатывает для того, чтобы как раз не было вот этого провала и кадрового голода. Плюс не забываем, что у нас есть очень активный карьерный рост внутри компании, и даже большинство людей, которые сейчас на руководящих должностях на заводе, они выросли из рядовых сотрудников.
1: Это был руководитель специальных проектов бренда «Эволют» Василий Чеботарев. По данным Росстата, в прошлом году в России произвели 673 тысячи легковых автомобилей. Это на 12% меньше, чем было в 2024 году, но в полтора раза выше показателей 2022. Ну а тем временем NVIDIA зафиксировал рекордный приток продавцов на свой Marketplace. Число действующих партнеров превысило 12 тысяч. Наиболее активный рост пришелся на вторую половину июля и начало августа. При этом площадку начали рассматривать как новый канал продаж и крупные игроки рынка в непрофильных для NVIDIA товарных категориях, например, мебельные магазины, фэшн и даже книгоиздатели. Комиссии для продавцов составляют от 7 до 24% и планируется создание и своих партнерских ПВЗ, рассказал пиар-директор компании NVIDIA Сергей Коляда.
5: Продавцам доступны модели FBM, при которой NVIDIA берет на себя хранение и доставку товара покупателю, и FBS, когда продавец самостоятельно хранит и собирает заказы, а доставка осуществляется NVIDIA. Партнеры также могут использовать офлайн-инфраструктуру нашей компании и представлять товары в бренд-зонах магазинов. Размер комиссии зависит от товарной категории. Для смартфонов комиссии начинается от 7%, для крупной бытовой техники от 13%, мелкой бытовой техники от 14%, мебели от 17%, посуды от 20%, а книг от 24%. Отдельным направлением остается развитие партнерских ПВЗ под брендом NVIDIA. Мы ориентируемся прежде всего на формат совмещенной деятельности, открытие пунктов на базе уже работающих магазинов и других бизнесов предпринимателей. Для запуска достаточно помещения площадью от 20 квадратных метров, взнос и роялти на текущем этапе не предусмотрены. Сами пункты в дальнейшем могут использоваться не только для выдачи, но и для возвратов и других сервисов в последней мере. Есть 8 крупных складов, 51 региональный склад, а также сотни собственных магазинов, которые работают как мини-логистические центры.
1: Впрочем, по мнению гендиректора платформы «Меркатус» Лео Шевченко, 12 тысяч новых селлеров – не самый большой прирост. Об этом он ранее рассказал в нашем эфире.
6: Дело в правильном подходе и в сбережении своих остатков, товаров. Конечно же, многие пытаются уйти на другие площадки, либо открыть свой e-com, открыть свой сайт, создать его и перевести туда трафик. Но, опять же, получается, это у тех, у кого уже есть своя лояльная база клиентов. Если базы клиентов нет, потому что маркетплейсы классические, Wildberries, Ozon, они не давали собирать свою базу, потому что все контакты были у них, то переходить на другие платформы, на другие маркетплейсы, ну, как бы сложно, потому что нужно нарабатывать базу. Что касается маркетплейса MVideo, ну, его сложно назвать прям вот этот рост каким-то сумасшедшим и космическим, потому что всего 16 тысяч селлеров, продавцов, это очень мало. У маркетплейса Ozon 300 там плюс тысяч активных, у маркетплейса Wildberries 500 тысяч плюс активных селлеров. И, ну, конечно же, это огромная-огромная разница, и этот вот небольшой прирост, вроде бы кажется по цифрам номинально он небольшой, но по факту это очень маленькое количество селлеров.
1: Лео, а такой вопрос, вот хорошо, допустим, небольшая доля тех, кто переходит, это селлеры, которые, так скажем, грамотно диверсифицируют свои риски, или они прям вот покидают прежние маркетплейсы и полностью переходят на MVideo, ну, просто от безвыходности. Как вы считаете?
6: По-разному. Есть и те, и другие, но как бы смысл в том, что, допустим, у маркетплейса MVideo, как и, допустим, сейчас маркетплейса Wildberries, тоже есть проблемы финансового плана. Потому что мы замечаем, и маркетплейс MVideo сам это как бы декларирует, что с мая месяца у них есть задержки по выплатам. У Wildberries сейчас тоже последние две недели они не платят деньги, поэтому туда бежать на MVideo ради того, чтобы получить точно гарантированный доход и стабильный бизнес, пока тоже у многих вопросики. Некоторые просто щупают, смотрят, получится, не получится, если объем продаж, если да, то немножечко больше туда направляют своего фокуса.
4: Ну, грубо говоря, хотелось бы понять, возможно ли усидеть на двух стульях, можно ли вот сейчас со всех сторон каким-то образом попробовать пойти на все возможные платформы и при этом не потерять.
6: Ну, и можно, и нужно, потому что диверсификация, она всегда нужна, особенно в таких критических моментах, поэтому да, но прям на все площадки идти не стоит, потому что, ну, если есть большая команда, то, конечно, можно, а если вы там предприниматель, у вас два сотрудника, то, конечно же, все площадки сразу обуздать не получится, потому что нужен фокус, нужно разбираться, каждый маркетплейс, что-то и маркетплейс под одним лицом, но это все равно разные площадки, это абсолютно разные механизмы, разные алгоритмы, разное ранжирование, поэтому здесь нужно аккуратненько через фокус и понимание процессов разбираться и дальше как бы перейти на другую площадку.
1: Лео, вот как мы сказали, на MVideo площадку переходят даже те селлеры, которые работают в нетипичных для MVideo сегментах, там вот фэшн мы назвали, мебель, там FMCG, спорт даже переходит. А в чем логика?
6: Логика в том, что сам MVideo презентовал еще в начале года о том, что они расширяют категории свои и расширяют их в том числе и на фэшн, на одежду и на весь остальной ассортиментный ряд. Потому что они хотят забрать долю от всех продаж, в том числе и на себя. Это абсолютно правильно. Продавая только технику, ну, возможно, тоже как бы не в фокусе будет, но все равно увеличивается средний чек и делает его как бы больше и шире.
4: Лео, ну вот с точки зрения пользовательской, я прямо сейчас уже наблюдаю, что стало сложнее заказывать на маркетплейсах, меняется уже поведение потребителя, нельзя просто там накидать в корзину и рассчитывать там, выберу что-то потом, когда придет. Что говорят сами селлеры, насколько для них вот изменение привычек, увеличение сроков доставки сейчас критично, и какой выход может быть в этой ситуации?
6: Но сейчас активно и маркетплейс Wildberries, и Ozon меняют свою структуру, они перестраивают работу небольшие склады, а маленькие партнерские склады, которые берут в аренду, либо с кем-то сотрудничают. Поэтому потихонечку мы все надеемся, что количество дней за доставку будет снижаться. Понятно, что сейчас критически выросло там до 2, до 3, до 5 дней, но я думаю, что потихонечку это все превратится в такую систему, которая тоже будет отрабатывать. Да, будет на день, на 2 длиннее, чем было раньше, потому что все равно маленькие ПВЗшки, маленькие склады, это все равно больше логистики, и, скорее всего, логистика будет дорожать. Но пока сами маркетплейсы активно, в том числе и для селлеров, делают размутации, скидки, льготы, чтобы они пробовали разные системы и переходили на них. То есть раньше по ФБС торговало мало людей, это получается продавать со склада продавца, потому что было неудобно за каждый день отводить заказы на ПВЗ либо на сортировочный центр, а сейчас они активно это лоббируют, чтобы сократить все эти риски, связанные с складами и с пожарами, и как раз таки перевести вот всех сюда. И таким образом, скорее всего, будет потихонечку возобновляться скорость доставки, потому что да, это критично, и люди не хотят уже ждать там 5 дней, потому что для них это долго.
1: Напомню, атаки на логистические центры крупнейших российских маркетплейсов продолжаются с середины июля. Сначала удары затронули объекты Wildberries, а с 22 августа и Ozon. Индекс региональной рассогласованности на рынке труда обновил 15-летний максимум. Почти 30% безработных живут не там, где работодателям нужны сотрудники. Об этом пишет РБК. Высокая региональная рассогласованность означает, что наличие свободных работников само по себе не решает проблему кадрового дефицита. Соискатели и вакансии могут быть сосредоточены в разных частях страны. В топ-5 наиболее дефицитных специальностей по стране сегодня входят врачи, повара, кондитеры, монтажники и слесари. Об этом рассказала ранее в нашем эфире HR, карьерный консультант Наталья Маланий.
7: На самом деле это какой-то парадокс рынка. Люди не приезжают, потому что у них семьи, уже сложившийся быт, и очень сложно решиться и психологически в том числе на такой важный шаг, как переезд. И если раньше платили больше, чем в регионах, и люди брали всех и уезжали, то сейчас все поменялось, и поэтому не все готовы свою жизнь менять на такие же самые условия, когда можно рядом с домом найти работу.
4: Ну вот с точки зрения вообще измерений, как правило, биржа труда такой не совсем четкий показатель. Показатель безработицы, хотя бы потому, что не каждый человек, находящийся в поиске работы, будет становиться на эту биржу труда. Может быть, в этом проблема? Просто там, где работодатели активно ищут, люди просто не регистрируются безработные на бирже?
7: Так оно и есть. Эти люди никак не могут пересечься. На самом деле, я как карьерный консультант вижу огромное количество клиентов сейчас, особенно, кто не может найти работу. Просто те условия, которые предлагают, и те вакансии, которые в наибольшем количестве на рынке есть, они всех устраивают. То есть, такой, знаете, люди не успели адаптироваться и принять то, что, возможно, нужно будет переквалифицироваться, менять сферу. Не нужны офисные сотрудники в чистом виде, нужны люди, которые будут в том числе руками больше работать.
1: Да, вот, Наталья, как раз хотели спросить, вот какие позиции сложнее всего вот через такой межрегиональный поиск закрыть? Это рабочие, айтишники, врачи, инженеры?
7: На самом деле, таких самых топ-5 дефицитных вакансий, которые я вижу, это врач, правильно сказали, потом видно очень много поваров, кондитеров, дальше идет электромонтажник, опять-таки монтажники в целом, слесари, сантехники, ну, а там уже меняется в зависимости от региона люди, то есть где-то это фармацевты условно, где-то это сначала идут слесари, где-то не хватает очень сильно электромонтеров, то есть тут в зависимости от региона, но это в основном рабочие специальности.
4: Ну, вот интересно еще понять, откуда берется тоже эта нехватка, просто потому, что в одном регионе находится, например, больше медицинских учреждений, в другом больше производственных. Ну и таким образом возникает эта рассогласованность.
7: Да, все так и происходит. Где-то кому-то нужно больше, где-то больше заводов, где-то больше строительных объектов. Соответственно, рабочих не хватает рук.
4: И в таком случае интересно, а как вообще перераспределяются кадры? Может быть, международный опыт есть в этом смысле? Может быть, есть какие-то механики, которые сами работодатели применяют прямо сейчас? Ну, то есть что-то же нужно делать.
7: Точно нужно, можно. Во-первых, самый такой важный и так тренд, скажем, это внутри смотреть своих сотрудников. Если это крупные компании, то мы смотрим уже лояльных сотрудников, кто к нам уже привык, нам доверяет, и мы можем их как раз-таки в другой город отправить. Они более к нам расположены. Также переквалификация внутри компании, образование, ну, обучают, переобучают, тоже стараются своих сотрудников. И расширяют карту поиска. Да, международный опыт есть, но кто-то из-за рубежа присылает, там крупные компании могут себе позволить, там, из Китая, например, людей доставлять. Но там очень сложные схемы, и нужно большими ресурсами в том числе обладать.
1: Самый сильный кадровый голод в стране, по данным исследования в Амурской области. На одного безработного там приходится почти 14 вакансий. Для сравнения, в среднем по России этот показатель составляет около единицы.
2: Технологии и тренды.
8: Производитель видеокарт, на которых держится почти весь мир ИИ, собирается купить главный склад открытых нейросетей – Hugging Face. Цена почти 13 миллиардов долларов, примерно 80 годовых выручек этого сервиса. Это технологии и тренды, меня зовут Иван Звягин. Расскажу, зачем производителю чипов понадобилась библиотека чужих нейросетей. Hugging Face – это платформа, куда разработчики выкладывают файлы обученной нейросети, которые любой может скачать и запустить у себя. За это Hugging Face прозвали гитхабом для искусственного интеллекта. Сейчас там лежит около 3 миллионов моделей. О грядущей сделке написало издание The Information. Правда, Business Insider утверждает, что договор еще не подписан и переговоры могут сорваться. Но все равно давайте подумаем, зачем это NVIDIA. OpenAI, Google, Amazon и Anthropic уже делают собственные чипы, чтобы меньше зависеть от NVIDIA, а открытые модели модели, наоборот, разгоняют спрос на видеокарты. Такие модели можно запустить самостоятельно на своем железе. А еще у Hugging Face есть аренда вычислений. Через нее NVIDIA сможет вернуться в облачный бизнес, который сама свернула год назад. Любопытно, что в конце прошлого года Hugging Face отказалась от инвестиций NVIDIA в $500 миллиардов. Financial Times писала, что компания не хотела доминирующего акционера, чтобы оставаться нейтральной. Ведь на площадке публикуются прямые конкуренты от Google до китайских Alibaba и Moonshot. Российские открытые модели там тоже есть. Например, GigaChat Сбера под свободной лицензией MIT, T-Pro от T-Technology или облегченная Яндекс.GPT. Для наших команд это и канал «Раздай»,

0: задачи и главный источник открытых моделей. Но так или иначе, за прошедший с первого предложения год стороны успели сблизиться. И еще этим летом тестовая модель OpenAI вырвалась из изолированной среды и атаковала Hugging Face. Отбиваться тогда пришлось открытой китайской моделью в сборке NVIDIA. В итоге, если сделка состоится, появится очевидный риск. Хотя NVIDIA — один из крупнейших поставщиков моделей на эту площадку, она, конечно, не удалит модели конкурентов. А вот влиять на то, кто и что попадает на витрину и под какое железо оптимизирован общий код запуска моделей, может. Microsoft, купив GitHub, площадку не сломала, но именно там ее Copilot получил место по умолчанию. Так что давайте пристально последим за Hugging Face в ближайшее время.
1: Сумочки Birkin. Это вообще объект для инвестирования или нет?
2: Она в любом случае вырастет в цене, потому что такие сумки на вторичном рынке торгуются всегда дороже, чем в бутике.
3: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17.10. РБК в цифрах.
4: Около 2500 сияющих кристаллов и 4,8 миллиона долларов на аукционе. Такова цена знаменитого платья Мэрилин Монро. Наряд сшивали непосредственно на актрисе перед выходом на сцену. В этом образе она исполнила знаменитое «Happy Birthday» в честь 45-летия президента Джона Кеннеди.
3: Автоньюз с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости и события индустрии. Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес. Каждый день в эфире радио РБК. РБК тренды.
5: Роботы рабочие. Последние полвека роботов создавали под одну конкретную задачу. Один сваривает кузов автомобиля, другой собирает коробки, третий переносит детали. Стоит изменить производственный процесс, и машину приходится программировать заново. Теперь робототехника может пройти тот же перелом, который несколько лет назад произошел с искусственным интеллектом. Большие языковые модели научились выполнять разные задачи без отдельной программы для каждой из них. Теперь похожий принцип пытаются перенести в физический мир. Робот получает команду обычными словами, оценивает обстановку и самостоятельно решает, какие действия необходимо выполнить. Такие машины называют роботами общего назначения. Их планируют использовать на складах, заводах, стройках, в магазинах и больницах. Причем речь идет не обязательно о человекоподобных андроидах. Главное — способность осваивать разные виды работы, а не идеально изображать человека. По оценке McKinsey, сегодня мировой рынок таких роботов составляет менее миллиарда долларов. К 2040 году он может вырасти до 370 миллиардов. Но важнее здесь не сама цифра. Раньше робота покупали как станок, под одну операцию. Теперь его предлагают нанимать почти как сотрудника. Сначала объяснить задачу, потом показать рабочее место и отправить выполнять поручение. ИИ уже научился писать тексты, создавать изображения и отвечать на вопросы. Следующий этап — дать ему руки, колеса и доступ к рабочему месту. И тогда выражение «искусственный интеллект вышел в реальный мир» перестанет быть метафорой.

0: День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках, в дороге в FM-диапазоне, в офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве. Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Артем Самуилов. Владимир Путин провел серию встреч на полях ШОС в Бишкеке. Нарендра Моди он заявил, что Россия

0: движется к мирному урегулированию ситуации на Украине. Си Цзиньпином глава государства обсудил перевод безвизового режима на постоянную основу. На встрече с Касым Жомартом Токаевым отмечен рост товарооборота и гуманитарных связей. Токаев назвал Россию основным торговым и инвестиционным партнером Казахстана. Владимир Путин и Никол Пашинян обсудят двустороннюю повестку на полях ШОС. Дмитрий Песков назвал это прекрасной возможностью для разговора на высшем уровне. Москва уверена, что сотрудничество с Россией приносит Армении большую выгоду. При этом решение о будущем страны должен принимать армянский народ. «Мы не хотим быть армянами больше, чем армяне», — подчеркнул Песков. Евросоюз захватил еще одно судно теневого флота, как заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Танкер MV Sun взят на абордаж в Средиземном море силами операции «Ирини» для проверки флага. Это шестой досмотр за последние месяцы. Тему обсудят министры обороны ЕС в Ирландии в этот вторник. Москва называет такие действия пиратством и обещает ответные меры. Таиланд с 15 сентября сокращает безвизовое пребывание для иностранцев с 60 до 30 дней. Постановление опубликовано в правительственном вестнике. Для россиян действует двустороннее соглашение о 30-дневном безвизовом въезде. Продление еще на 30 дней возможно через иммиграционную полицию. Число въездов через аэропорты не ограничено. Через сухопутные переходы не более 2 в год. Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. Он назвал решение болезненным, но своевременным. Месси – чемпион мира 2022 года, лучший бомбардир в истории Барселоны и сборной Аргентины. Ему 39 лет, он единственный восьмикратный обладатель золотого мяча. За сборную он провел 207 матчей и забил 125 голов. В команде заявили, что его наследие навсегда останется в сердцах. Больше новостей на сайте РБК.
1: РБК коллекция.
2: Несмотря на дыхание осени, которое ощущается все сильнее, первая неделя сентября все-таки будет по-летнему теплой.
3: Местами ожидаются кратковременные дожди, но температура воздуха все же будет на несколько градусов выше нормы. Об этом рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
4: Первая неделя сентября будет выше нормы на 3-4 градуса. 1 сентября с утра могут быть слабенький дождик, и второй половине дня тоже подойдет отдельные грозовые тучки, возможно, местами гроза по области. На Балтике, Скандинавии стоит циклон, от которого атмосферный фронт теплый проходит через Прибалтику, Ригу, Минск на нас будет влиять в ближайшие 2-3 дня. Температурный фон будет повышаться немножечко, практически вся неделя кратковременно дождики могут быть. Дождь, скорее всего, будет с утра с 6 до 9, полторы половины дня тоже кратковременный дождь может быть. Во вторник, в сентябре, дождик будет с утра с 3 часов где-то до 9, совсем слабенький, не везде. И потом более серьезные, сильнее, с 18 до полуночи. Дневные температуры, вторник на 1 сентября 24-26, в среду облачно с прояснениями кратковременный дождь, с 3, 4, 5 облачно небольшой дождь. Ветер юго-западный слабый, температура 18-23.
2: Бабьего лета, по словам Цыганкова, пока ждать не стоит, поскольку оно наступает только после похолодания, а его на этой неделе в московском регионе не предвидится. Бабье лето, скорее всего, наступит во второй половине сентября, прогнозирует метеоролог.
5: Повтор программы.
6: Приветствую всех. В эфире снова «Инвестиционный час». Сегодня мы поговорим про российский ритейл, который остается одним из наиболее понятных для инвесторов секторов. Спрос относительно устойчив, крупнейшие игроки продолжают расти и консолидировать рынок. При этом высокая конкуренция, давление на маржу и стоимость капитала делают особенно важным выбор конкретных компаний. Именно об инвестиционной привлекательности российских ритейлеров сегодня и поговорим.
5: Инвестиционный час.
6: Ведущий инвестиционного часа сегодня Андрей Ванин. И в гостях у меня в студии Александр Самуилов, главный аналитик Т-инвестиции. Александр, добрый день.
7: Да, добрый день.
6: И на включение с нами Константин Белов, старший аналитик инвестиционного банка Синара. Константин, вы с нами?
8: Да, добрый день.
6: И вам добрый день. Ну что, как и заявлено, обсуждаем сегодня российский ритейл. По сложившейся традиции предлагаю все-таки немножко пройти по сектору, не будем затрагивать мировые тенденции. Я думаю, здесь в этом нет необходимости, но вот про тенденции российские все-таки поговорить хочется. Александр, первый вопрос к вам. Какие вот есть тенденции в этом секторе, или он настолько стабильный?

0: стабилен, не изменчив, что здесь и не о чем говорить в этом плане.
1: Ну, самое главное, что хочется отметить, что динамика второго квартала по потреблению в России нас удивила. А там в том числе были некоторые классы по Росстату, но мы увидели высокий такой сингл-диджит рост в непродовольственном сегменте.
0: Сингл-диджит — это однозначно ближе к 10, да?
1: От 5 до 10, но скорее 7,5-10.
0: Для понимания ожидалось, соответственно, я думаю, ближе 0-5.
1: Ну да, скорее к 5, вот и чуть пониже. Угу. А, по сути, мы видим, что реализовался накопленный спрос у населения. То есть, несмотря на то, что ключевая ставка была высокой, но вот эта склонность к потреблению, она возросла. Мы увидели во втором квартале резкий рост на спроса на автомобили. И, в принципе, он значительно вытянул всю эту историю. Но, с другой стороны, в других сегментах, в частности, в одежде, в других сегментах непродовольственных, там, ну, есть проблемы, и мы уже, да, и с вами обсуждали вот на инвест-часе. Ну, очень неоднородный спрос, при этом в продовольственном сегменте сохраняется низкий однозначный темп роста, но компаниям приходится очень активно инвестировать в скидки, и это давит на средний чек, что вместе с замедлением продовольственной инфляции также оказывает давление на финансовые результаты сектора.
0: Хорошо, то есть получается, с одной стороны, вы как бы ждали еще большего замедления, но оно случилось, но не такое быстро. С чем это связано? И все-таки мы начнем с продуктового ритейла. Даже там эффект ставки или там немножко другие тенденции?
1: Ну нет, мы все-таки думаем, что да, спрос там, конечно, низкоэластичен, ставка там мало на что влияет. По сути, ну то есть замедление продовольственной инфляции, вообще переход потребителя к сберегательной модели потребления приводит к тому, что люди начинают более чувствительно становятся к ценам, реже ходят в магазины, то есть более избирательны в своих покупках, и продовольственные ритейлеры, они не могут это не чувствовать, они из-за этого активнее инвестируют в промо, в скидки, и это давит на средний чек. То есть для сравнения, продовольственная инфляция во втором квартале замедлилась до 3,4%, что рекордно низкий уровень, а средний чек пятерочки вырос на 2,8% во втором квартале. То есть ну, надо вдуматься в эту цифру. 2,8% средний чек год к году.
0: Но то есть это очень мало?
1: Очень мало, конечно.
0: Ну, собственно, мне кажется, ЦБ же этого добивается, замедление инфляции, охлаждение спроса, вот мы его видим.
1: Да, именно.
0: Хорошо. Константин, как вы оцениваете тенденции в общем с потребительским спросом?
2: Да, естественно, мы видим такую не самую благополучную картину. Потребители стараются быть максимально рациональными. И, ну, это, в частности, выражается и в том, что, например, какие-то позиции люди просто идут, покупают там, где это наиболее выгодно. Да? То есть это может влиять, например, на тот же средний чек. Да, вопрос структуры этого чека, она может меняться, потому что люди чаще идут куда-то там, чтобы выбрать более оптимальный вариант. Естественно, это влияет на ритейлеров, естественно, это влияет на общее состояние рынка, потому что, мне кажется, одна из тенденций здесь — это сохранение консолидации. Наш рынок, ну, так скажем так, умеренно фрагментирован сейчас пока еще, да, это не Европа, где там под 80% могут иметь там топ-5 или топ-3 даже игрока. Это ближе где-то к Штатам, где уровень процентов 40. Вот. И эта ситуация, она используется, ну, как одно из следствий, то, что потребитель идет туда, где самые лучшие цены, а самые лучшие цены у кого? У кого есть масштаб, у кого есть закупочная сила, у кого есть самая эффективная логистика, то есть это лидеры рынка. И у них же часто лучшее финансовое положение, поэтому вот мы видим ряд сделок МНА, мы видим, что кто-то из лидеров растет быстрее, то есть они свои позиции увеличивают.
0: Хорошо, то есть если объединить вот то, что говорил Александр, и как раз вы подтверждаете, можно сделать такой вывод, что потребитель стал все больше обращать внимание на цены, на наличие или отсутствие скидок, и, собственно, в ответ на это сами ритейлеры и должны, и уже обязаны предлагать эти скидки, жертвуя маржой.
2: Безусловно.
1: Да, я бы тут еще добавил, что продолжается переход в онлайн, где-то быстрее, где-то медленнее. В продовольственном сегменте он сильно замедлился там с 50-60% до 20-30%, но все равно с опережением
0: вот,
1: офлайн-бизнеса.
0: Да, Александр, как раз я хотел про это спросить. А это что-то меняет? Или это просто такая вялотекущая тенденция в ногу со временем?
1: Это меняет маржу ритейлеров.
0: В
1: негативную сторону.
0: В негативную?
1: Да, конечно.
0: Так, а зачем тогда ритейлеры это делают?
1: Ну, они видят и считают, ну, как бы, ну, пионером в этой истории, конечно, является X5, то есть они первые пошли туда, они уже там...

0: значительный уровень своей маржи там прогорели. Все равно постепенно, то есть break-even их доставки по EBITDA, он был там, по-моему, год или полтора назад, то есть постепенно эта история становится более положительной по маржинальности, но она просто все еще ниже, чем офлайн-бизнес, поэтому она все еще...
1: Знаете, как бы чуть странно, нам про онлайн рассказывают про то, что это экономия, меньше площади, там, дарксторы, меньше сотрудников, правда, доставку увеличивается,
0: вот,
1: безусловно.
0: Да,
1: это
0: конечно.
1: Все съедает, да?
0: Да, вот последняя миля, вот этот курьер, вот эта его поездка, да, она пока что, такого эффекта масштаба, то есть доставка не достигла еще, чтобы вот покрыть вот эту последнюю милю, этот кост.
1: То есть все это на перспективу, все это, чтобы когда потребитель уже все в большей степени станет онлайн-ориентирован, быть уже в этом рынке.
0: Но когда он будет полностью онлайн-ориентирован,
1: В большей степени. Хорошо. Константин, может быть, вы еще отметите какие-то тенденции? Вот про онлайн мы поговорили. Дискаунтер еще определенный тренд был в последнее время. Может быть, что-то еще?
2: Смотрите, вот эта вся ситуация, она отражается на востребованности тех или иных форматов, да, в том числе онлайн, в том числе и дискаунтер, как самую точку входа по самой привлекательной цене. И, соответственно, те, у кого структура бизнеса включает в себя либо магазин у дома, либо жесткие дискаунтеры, они могут расти быстрее. Вот это, естественно, тоже вот часть...
1: Хорошо. Константин, еще такой вопрос вот к вам. А может быть, если посмотреть чуть на большую перспективу, вот такая жесткая конкуренция, когда потребитель следит за ценами, за скидками, может быть, она в пользу крупных игроков? Вы тоже замечали, обращали на это внимание, что у них более сильная переговорная позиция с поставщиками, издержки на единицу меньше и так далее. Может быть, в среднесрочной перспективе они таким образом увеличат свою долю и будут расти, по крайней мере, за счет этого?
2: Абсолютно так и есть, я так думаю. Более того, мы видим, например, что та же X5, вот несмотря на всю эту ситуацию, она активно инвестирует, у нее достаточно большой капекс в этом году. И я думаю, цель именно такая, чтобы всем тяжело, но кто-то переносит эту ситуацию.
1: Но кому-то лучше. Тяжелее, да?
2: Кому-то тяжелее, и для сильных игроков это возможность улучшить среднесрочные свои позиции, поэтому тут
1: Хорошо. Александр, к вам вопрос, уже если подводить итог этой теме. Перспективы этого рынка в целом пока, какие видите темпы роста в ближайшие, три года?
0: Так отдельно по всему рынку или по продам? Не проды сложно, они слишком разнородные.
1: Давайте, по продовольственному.
0: По продам, я думаю, что где-то 9-8% в номинале.
1: Близко к 10, то есть выше инфляции.
0: Да, я думаю, что можем мы это себе позволить в целом.
1: Как раз за счет консолидации рынка, больше.
0: Да. Посмотрев на текущие темпы роста, с текущей супер низкой инфляцией, то есть X5 показал 9, чуть меньше 10%, мне кажется, что Центральный банк будет продолжать бороться и удерживать достаточно высокие ставки, но все равно, мне кажется, инфляция продовольственная, она сохранится на уровне 4-5%.
1: 4, еще 4-5, видимо, за счет консолидации, вытеснения других игроков.
0: Да, расширение, открытие, консолидация.
1: Хорошо, Константин, согласны с такими прогнозами?
2: В целом, плюс-минус, да, я думаю... для инвесткейса, наверное, сейчас уже понятно, что рост всего рынка, он не будет каким-то впечатляющим, если говорить о продовольственном ритейле. Вот вопрос, как быстро ведущие игроки будут отъедать свою долю у тех, кто остается, то есть от региональных сетей, которых все меньше, и от неорганизованного ритейла.
1: Да, и я бы все-таки от себя еще добавил бы, как щедро они будут в этом пути делиться дивидендами, потому что кто-то все-таки зарабатывает и делится, кто-то зарабатывает и не делится, а кто-то все тратит на развитие. Давайте перейдем к компаниям. Начнем, конечно, с лидера продуктового ритейла, это X5. Александр, давайте с вас начнем поподробнее. Как оцениваете компанию, почему, какие перспективы, безусловно, инвестиционная оценка?
0: Да, смотрите, у нас долгое время X5 была в фаворитах. Мне кажется, год или полтора последних. Где-то с весны мы перевели компанию на держать. В недавней стратегии подтвердили свой выбор. По сути, у компании долгое время снижалась маржа EBITDA, как раз за счет того, что мы отчасти обсудили. То есть это и расходы на онлайн-доставку, это и расходы на персонал, так как в розничном ритейле особенно остро наблюдается дефицит труда и нехватка рабочей силы, трудовых ресурсов. Вроде в четвертом квартале компания показала такой мощный тернераунд.
1: Это прошлого года, да?
0: Да, прошлого года показала мощный такой разворот по валовой марже. То есть, видимо, они смогли, вот эта переговорная сила, о которой мы говорили, позволила им жестко снизить закупочную цену поставщиков или хотя бы не так сильно ее повысить в моменте.
1: Это перевести свои проблемы на уровень ниже.
0: Ну да. Ну, справедливости ради, стоит сказать, что до этого они брали все на себя. То есть они, по сути, накопленные проблемы вернули обратно. Это же вечная игра, как бы, кто кого переторгует в моменте. Вот.
1: Так, а по итогам первого полугодия, как ситуация с этим?
0: По итогам первого полугодия валовая маржа продолжила позитивный тренд первого квартала, и в первом квартале, насколько я помню, там около даже 100 бипсов, то есть достаточно мощный рост, во втором он поскромнее, но весь этот прирост валовой маржи снижается вот как раз проблемами, о которых я говорил до этого. То есть он, по сути, инвестируется в персонал, там долгосрочные программы мотивации менеджмента растут там на 30%+ при росте там выручки на 10%.
1: Получается, они в некой степени, в хорошем смысле, отжимают продавцов, да, но не экономит, по крайней мере, пока на собственном персонале.
0: Ну, и в том числе это и коммунальные услуги, то есть там куча, на самом деле, факторов, по чуть-чуть это все, да, рассыпается, и маржа и беда становятся там... Ну,
1: действительно, цены на электричество растут, безусловно.
0: Быстрее, чем темпы роста среднего человека пятерочки, 2,8%, намного быстрее.
1: Да, безусловно, мы тут обсуждали компании из энергосферы, там двузначные темпы роста. Константин, какой ваш взгляд на компанию?
2: Ну, смотрите, давайте я по горячим следам еще добавлю все-таки то, что X5 активно инвестирует, то есть там идет какой-то рост органический, да, это, соответственно, тоже на маржу влияет, потому что новые магазины, они не сразу раскручиваются, ну, либо инвестиции идут в форматы, где, в принципе, может быть меньше рентабельности, типа Чижика, когда там самая активная идет деятельность.
1: Онлайн-формат мы обсуждали тоже.
2: Да, вот, но здесь бы по X5 я бы добавил еще, наверное, здесь с точки зрения инвестора самая интересная история – это дивиденды. Мы видим, что компания выплачивала дивиденды уже после этого достаточно привлекательные, и их политика, в принципе, позволяет выплачивать достаточно много, поскольку после периода, когда дивиденды не платились, там было накоплено достаточно много кэша, и сейчас у компании долг остается пока еще на достаточно приемлемом уровне, и по политикам должен быть 1.2, 1.4 EBITDA. Да? То есть это вилка такая достаточно большая, 0,2 годовой EBITDA, это порядка 60 миллиардов. Да,
1: вот? Хорошо. Вот вы действительно затронули хорошую тему про дивиденды, потому что X5 исторически очень щедр был в этом направлении, после переезда в Россию тоже очень... опять же, щедро наградил своих инвесторов за ожидания, за веру в компанию. Но при этом все это было за счет роста долговой нагрузки. И вот сейчас за первое полугодие мы видим существенное снижение чистой прибыли. Как минимум за счет еще снижения доходов от ранее имеющихся свободных денежных средств. Вот как вы считаете, некое дно снижения прибыли пройдено? Или если компания продолжит, как говорится, стараться и развиваться, и платить щедрые дивиденды, мы можем получить дальнейшую негативную тенденцию, по крайней мере, по чистой прибыли?
2: Ну, я думаю, будет зависеть от нескольких факторов. Один из них, конечно же, в том числе, это уровень ставки и финансовые расходы, которые могут быть при том, что долг повысился до каких-то приемлемых величин, но все-таки. Вот. Ну и второй вопрос ключевой – это денежный поток. По сути, рентабельность против капекса. Да, капекс пока что большой, и, как мы считаем, стратегически он оправдан теми соображениями, про которые мы говорили выше. А рентабельность она под давлением остается.
1: Ну хорошо, но прибыль в 2027 году в вашем прогнозе, она уже выше 2026 или не факт, что называется?
2: Так, сейчас я посмотрю.
1: Давайте, вы пока смотрите, Александр, какие ваши прогнозы?
0: Почему именно?
1: По прибыли, по прогнозам прибыли. Ну то есть я же правильно понимаю, что в 2026 году все-таки прогнозируете существенно меньше прибыль 2025? А что дальше?
0: Ну, мы ожидаем, что будет небольшой рост, я думаю, там в пределах 10% на фоне, ну, просто снижения ставки, и по EBD не будет такого ярко выраженного роста, опять же, потому что будут сохраняться все те же факторы, которые сейчас давят. То есть структурно мы не видим вот момента большого там резкого разворота по EBITDA.
1: Не резкого, но 27-й год лучше будет по...

0: финансовый результат там 26-го?
1: Да, лучше, но не сказочно лучше.
0: Хорошо, но вот на фоне этого дивиденды, какая теперь дивидендная доходность при текущих ценах видится в этой компании?
1: Да, вот я хотел отметить то, что Константин говорил про дивидендную политику X5. Она действительно, да, завязана и беду, но если мы учтем дивиденд, который уже был последний раз выплачен...
0: А напомните, кстати, какая там дивидендная политика актуальная?
1: 1,2-1,4 чистый долг EBITDA на конец года. То есть это вот тот диапазон, куда ориентируется компания. То есть, по сути, у вас за счет дивиденда догоняется долговая нагрузка до целевой.
0: Угу. То есть у вас копится... То есть такая немножко сложная математика, да? То есть но в зависимости от результата у вас вырастет EBITDA.
1: Не просто за счет потока, а всегда ты еще можешь чуть в долг сверх потока заплатить. То есть сверх вот EBITDA, вот 1,2-1,4, то есть чуть
0: можешь
1: нарастить долг.
0: Хорошо, но чуть упростите нам задачу. Вы, наверное, считали?
1: Конечно, считали.
0: Какой-то...
1: 200 рублей мы насчитали, что, ну, наверное, это самый низкий прогноз сейчас на рынке, но...
0: А от прибыли 2026 года это сколько?
1: От прибыли, слушайте, я не скажу, это просто, ну вот, процентов 12-13 дивдоходности, да.
0: Хорошо. Константин, получилось ли посмотреть? Все-таки хочется от вас услышать тоже дивидендную доходность и рекомендацию по компании.
2: Да, смотрите, нет, ну, у нас рейтинг покупать, ну, тут вопрос еще, наверное, такого общего взгляда на рынок, да, мы считаем, что, ну, практически весь рынок сейчас сильно перепродан, поэтому вот, ну, как бы наши модели по нашим вводным, с нашими макроданными, они фактически указывают покупать там практически везде, да, вот вопрос, что из этого...
0: Это у нас частая история сейчас в последнее время.
2: Да, к сожалению. Вот. Ну, или к возможности, да. Поэтому, да, у нас рейтинг покупать.
0: А дивдоходность все-таки какая ожидаемая? 26-й год, может быть, 27-й?
2: Ну, смотрите, вот следующий вопрос – это промежуточный дивиденд, который выплатят, ну, скорее всего, в самом конце этого года, либо в начале следующего. Вот. Мы тоже думаем, что это около 200 рублей, чуть больше. Ну, опять же, вилка может быть там... больше даже вот просто по политике, потому что она предполагает. А плюс есть неопределенность по рентабельности и пока еще по росту. Вот поэтому здесь может быть и больше. И там еще такой фактор есть, как квазиказначейские акции, которыми компания может как-то распорядиться. И вот в теории это тоже может как-то повлиять на готовность платить дивиденд. Ну, я бы не рассчитывал бы, да, с точки зрения инвестора сразу вот на эту историю. Просто бы... записал бы себе, да, что она есть. Вот что может, да, то есть у компании...
0: Хорошо. Последний вопрос про X5, Александр. Вот налог на сверхдоход может ли коснуться X5 и других компаний в этой секторе?
1: Нет, я считаю, что это не данная история. Ну, то есть это, во-первых, продовольствие, это социально значимые, да, товары. У ритейлеров рентабельность и так, там, 1.5%, дай бог, по чистой прибыли. Поэтому если налог будет введен, все переложат в полочную цену, и в итоге никто не выиграет. Поэтому я не думаю, что это вот под каким-то активным взором Минфина на как кандидат.
0: Хорошо, Александр оптимистично это смотрит. Ну что, итог 12% дивидендной доходности плюс рост около 10%. Мне кажется, выглядит неплохо. Такой взгляд на X5. Оставайтесь с нами. Мы после новостей посмотрим и изучим другие компании.
3: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигрев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня мы в Петербурге, на Большой Морской, в ресторане «Персимон». И это ресторан, где Восток показывает как красивую, взрослую и очень городскую историю. Без лишней декоративности, но с огнем, специями, натуральным мрамором и очень точным чувством вкуса. Широкая лестница, парадная. Дальше портал из турецкого мрамора, зеркала, мягкий свет, главный зал с видом на Большую Морскую. Потом бар и более камерное пространство. За проектом стоит ресторатор Алексей Алексеев. И это чувствуется сразу. «Персимон» он собирает Ближний Восток и Среднюю Азию. В своем авторском прочтении. Не музейном, а в сегодняшнем. И очень живом. Меню логично начинается с мизе. И это именно тот формат, где хочется заказывать стол и пробовать все подряд. Вяленые оливки с перцем, печеный каймак, дзадзики, лабне с копченым виноградом и хумус из персидской чечевицы. Далее классика региона. Далма, аджаб сандал, печеный баклажан с мятным сыром, шаверма в разных версиях, лахмаджун и пиде. Формы знакомые, интонация уже другая. Более городская, собранная, уверенная. Супы продолжают общую траекторию. Шурпа, лагман, арабская рыбная мадруба, Но главное сердце персимона – это открытый огонь. На нем делают кебаб, шашлык, говяжьи ребра, креветки с соусом из овощей гриль. И вот тут ресторан звучит особенно убедительно. Потому что «Восток без огня» – разговор не до конца. Итог. Персимон – это «Восток» в петербургском вайбе. С открытым огнем, мизе, хорошим вином и вечером, который не хочется ускорять. Это «Фуди». И я, Александр Пигрев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!
4: Открою даже небольшой кулуарный инсайт нашей программы.
5: Как Трамп повлиял на Россию?
4: Он откололся.
5: Главный ньюсмейкер всей планеты.
6: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, процессы, которые остаются за кадром, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада на радио РБК. Классика денег. Афоризмы великих людей.
7: Деньги не покупают вам счастье, но они покупают яхту достаточно большого размера, чтобы подплыть к нему поближе. А если серьезно, деньги дают мне возможность обеспечить безопасность семьи и купить место, где я могу просто дышать. Для меня это мой остров на Багамах. Это единственная точка на Земле, где на меня никто не смотрит и не пытается сфотографировать. Джонни Депп.

0: Что это Рублевка? Это инструмент сохранения капитала, статусное потребление или все-таки растущий актив для перепродажи?
1: Я не считаю, что это является активом, но при всем при этом это не является пассивом. Это обычный нормальный способ проживания.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
3: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
4: Продавцы надежды. Когда крипторынок начинает резко двигаться вверх или вниз, растет не только волатильность, но и спрос на быстрые решения. Именно в такие периоды появляются десятки закрытых клубов, марафоны и VIP-чаты с обещаниями заработать на любом движении рынка. Интересно, что многие из этих проектов продают вовсе не инвестиционные идеи. Их главный продукт – ощущение доступа к чему-то эксклюзивному, секретным сигналам, инсайдам или стратегиям, недоступным обычным участникам рынка. Парадокс в том, что заработать на продаже подписки зачастую проще и стабильнее, чем на самой торговле криптовалютой. Поэтому в периоды повышенного интереса к рынку растет не число успешных трейдеров, а количество желающих обучать других успеху. При этом настоящая проблема не в стоимости доступа к таким сообществам. Проблема в том, что большинство из них продает результат – финансовую свободу, быстрый рост капитала и легкие иксы, а не процесс – управление рисками, анализ рынка и работу с убытками. Поэтому в крипте стоит помнить простое правило. Чем громче обещают заработать на рынке, тем выше вероятность, что главный заработок находится вне рынка.
3: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Проглавная экономика.
1: С обзором главных экономических событий дня Артем Самойлов. Антон Силуанов и Скотт Бессент обсудили финансовое взаимодействие на полях G20. Встреча прошла в Эшвилле. Глава российского Минфина заявил, что двадцатке необходимо вернуться к роли механизма финансовой координации. По его словам, мировая экономика сталкивается с геополитической фрагментацией и ростом госдолга. За 4 года глобальные процентные расходы выросли примерно на 50%. Правительство временно разрешило продавать на АЗС топливо ниже стандарта Евро-5. Как сообщили в Минэнерго, мера будет действовать с 1 сентября по 30 июня 2027 года. В розницу допустят бензин и дизель классов от Евро-2 до Евро-5. Это должно снизить риски дефицита и повысить устойчивость поставок. АЗС обязаны информировать покупателей об экологическом классе топлива, чтобы те могли делать осознанный выбор. Пространство для снижения ключевой ставки сузилось, как заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. Это отразилось в новом прогнозе. Средняя ставка в 2027 году.

0: 0,22%. По данным ICE Futures и других бирж, сахар подорожал почти на 20%, пшеница на 17%. Среди промышленных товаров лидирует битум плюс 21%. Сильнее всего подешевел гидроксид кобальта минус почти 17%. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Снова всех приветствую. Напомню, в эфире «Инвестиционный час» мы обсуждаем российский ритейл. Уже обсудили X5, взгляды экспертов на эту компанию. Сейчас продолжим рассматривать все остальные компании этого сектора.
2: «Инвестиционный час».
1: Ведущий «Инвестиционного часа» сегодня Андрей Ванин. И в гостях у меня в студии Александр Самуилов, главный аналитик Т-инвестиции. И с нами на связи Константин Белов, старший аналитик инвестиционного банка «Синара». Ну что, коллеги, давайте продолжать. Следующий лидер российского ритейла – компания «Магнит». Александр, вам слово.
3: Да, про «Магнит» последнее время выходили там одни негативные новости, да, вот отчетность за 2025 год показала резкий рост долговой нагрузки. В принципе, мы видели, что рынок нервничал, притом в обе стороны, чего-то ждали. Вот до того, как вышел отчет, был какой-то свет в конце тоннеля, плюс 5%, и потом как бы уехали обратно, в принципе, по классике. «Магнит» еще публикуется поздно, и вот под вечернюю сессию залили. А компания сохранила убыток, это самое главное, то есть 48 миллиардов чистых процентных расходов, ну, как бы мы увидели, что долговая нагрузка все еще высокая, но она хотя бы не растет, это уже неплохо. То есть мне кажется, что вот мы близки по «Магниту» в какой-то вот точке разворота, но пока что вот еще внизу, то есть на дне.
1: Как это, в минимальном, но все-таки убытки, да?
3: Да, где-то минус 2 миллиарда. Ну,
1: то есть получается, по итогам года какая цифра будет? Все равно отрицательная?
3: Нет, я думаю, что может быть слабо положительный, ну, возвращение в положительную зону, но тоже будет вот там типа 4-5, вот, но в плюсе.
1: Ну хорошо, по «Магниту» все-таки очень действительно, да, ждали улучшения результатов. Вот отчетность за второй квартал или в целом за первое полугодие, можно считать, оправдал эти надежды или скорее нет?
3: «Магнит» уже давно не публикуется по кварталам, поэтому смотрим только по полугодиям, к сожалению. Но я бы не сказал, что оправдала. Она, в принципе, была в рамках ожиданий. Хорошо, что она была не хуже ожиданий, не потому хуже. Что череда до этого была хуже. А компания, там видно, что она растет быстрее, чем X5 по выручке, и этого не было достаточно давно. Но если мы уберем эффект M&A от «Азбуки вкуса» прошлого года, то там будет очень незначительная разница. Поэтому вот органически они чуть быстрее растут, чем X5, да, и у них все те же самые проблемы, но они в начале пути, у них еще быстрее растет доставка, онлайн-доставка, потому что с низкой базы, из-за этого она много отнимает прямо в
1: марже. То есть они туда только начинают инвестировать.
3: Да, ну вот в эту, подкидывать дровишки, вот туда.
1: Тратить деньги, назовем это так.
3: Да.
1: Но все-таки ваша рекомендация по ней?
3: Мы еще весной перевели компанию на продавать, сдержать с 3000, и вот сейчас мы довольно смотрим на результат, но надо будет, мы выпустим обзор скоро и подумаем над тем, чтобы вернуть на держать, но потому что все-таки котировка уже очень сильная.
1: То есть, да, котировка учла это уже, да, в цене заложено. Какие-то дивиденды нам тут ждать или...
3: Я думаю, стоит? На горизонте года точно нет.
1: Понятно. Если что ждать, то только улучшение результатов и восстановление цен.
3: И фокус на снижение долговой нагрузки, вот это важно. Ну, фокус менеджмента будет не на дивидендах, а на то, чтобы сокращать долг.
1: Понятно. Ну, и как это перспектива для будущих, видимо, прибыли, если проценты платить не придется. Константин, ваш взгляд на компанию какой?
4: Ну, смотрите, я, наверное, в целом согласен с этими результатами, с оценкой этих результатов, потому что как бы чего-то худшего, очень плохого не произошло, с одной стороны. Да? С другой стороны, «Магнит», да, он в целом, как были показатели слабее, чем у основных конкурентов, так они и остались. Но с другой стороны, вот если мы посмотрим, та же рентабельность по EBITDA, она была на уровне первого полугодия прошлого года, да, то есть все эти факторы, которые вот они есть, и для «Магнита» они есть, скажем так, они ее не ухудшили, да, но при этом она осталась ниже, чем у «Пятерки» и тем более «Ленты», вот, но как минимум там не происходит чего-то такого вот прям очень такого, что, ну, чего, мне кажется, рынок не ожидал бы. В центре внимания, конечно же, действительно долговая нагрузка, она осталась той же, что и была полгода назад.

0: вперед, да, если смотреть по отношению к EBITDA, да, и тогда вот это был большой сюрприз, ее резкий рост, да, непонятные там были движения с рабочим капиталом, и, да, сейчас такого не произошло, но как бы вот стабильно такая непростая ситуация.
1: Хорошо, вот, поэтому... то есть по магниту получается любое не ухудшение, уже позитив. Константин, давайте с вас начнем по ленте. Какой у вас взгляд на компанию и тоже почему?
0: Ну, смотрите, мы смотрим в целом на ленту позитивно с точки зрения ее результатов и операционной деятельности, да, вот то, что она показывала нам, то, что рынок видел в целом, это, наверное, было достаточно часто даже неожиданно. А вот вопрос, вот как смотреть на бумагу, да, тоже она как бы формально недооценена у нас, да, но если мы посмотрим, вот как эти три бумаги себя вели, ну, там, я не знаю, в течение этого года, да, там магнит, он там просто уполовинился, да, что намного хуже рынка. Вот X5 упала там, ну, в районе 40%, но там был очень хороший дивиденд, да, а лента, она, ну, сколько там процентов, наверное, 10 потеряла, да, такого порядка. Да, то есть рынок уже... оценивает ленту достаточно хорошо. Вот. И если мы посмотрим в прошлом году, когда компания стабильно показывала рентабельность лучше конкурентов, и не всегда было понятно, вот за счет чего ей это удается, да, сейчас это, в общем-то, сохраняется, но уже не так впечатляюще. Ну и главный вопрос, наверное, это... M&A-стратегия, которая реализуется, которая, да, это в себе для нас несет какую-то неопределенность, потому что M&A – это всегда сложно. С другой стороны, у ленты хороший, да, трек-рекорд, что называется в этом плане. Они достаточно хорошо консолидируют приобретаемые активы, и по цифрам выглядит это достаточно прилично. Да? То есть у них есть возможность расти органически быстрее рынка в такой ситуации. Да, растет при этом долг, но при этом он остается на вполне вменяемом уровне.
1: Константин, смотрите, тут все-таки важный вопрос. С учетом этого, вот цены это учитывают, этот рост? Или как это, уже наоборот цена откатилась и можно приобретать? Вот если соединить перспективы компании с ее оценкой.
0: Да, вот я тут думаю просто, что в моменте может быть интересно смотреть на магнит, с учетом, даже с учетом того, что он слабее там, конкурентов. Но вот куда упала бумага, да, она была там на историческом минимуме недавно, да, мне кажется, все равно можно. Да, вот вопрос.
1: Ну, то есть у вас какая рекомендация?
0: Ну, смотрите, у нас технически вот они сейчас все три покупать, да, это немножко, конечно, странно там, да, вот, но в моменте я бы, скажем так, больше смотрел на магнит. Потом вот пятерка с лентой, как бы скорее среднесрочно даже там.
1: Хорошо, мнение по ленте мы услышали. С одной стороны, компания растет, но, как мне кажется, во втором полугодии был явное снижение маржинальности. Вот на ваш взгляд, это временно или нет?
2: На наш взгляд, это временно, но это еще не дно, скажем так, потому что второе полугодие будет еще ниже, скорее всего, по маржинальности. Я, ну, согласен с Константином, что был вот хороший трек-рекорд по сделкам, но вот я готов поспорить, что до начала этого года вот покупка Оби, которая в сегменте do it yourself, при вот, ну, дне экономического цикла и отрицательной EBITDA, то есть, ну, как бы компания на операционном уровне убыточна, это, очевидно, ну, достаточно такой тяжелый...
1: амбициозный шаг.
2: Ну, да-да, тяжелое бремя, и, наверное, у ленты удастся как-то поднять выручку на квадратный метр, что-то сделать с этой историей, но это вопрос там, ну, нескольких лет, мне кажется. То есть это
1: Александр, не... а можно тогда у вас уточнить? Вот я сейчас прям вспоминаю, как будто бы представители компании еще по итогам первого квартала говорили, что это прям совсем временно, чуть ли не первый, максимум второй квартал, а вы вот закладываете на целый год. Вы как это, не верите менеджеру? Менеджменту или какие-то другие причины?
2: Ну, гайденс и менеджмент не всегда сбываются. Мы же как бы все на рынке там не первый год, мы все это знаем и видим. Но просто на наш взгляд, и чтобы вывести компанию, даже, допустим, она станет EBITDA break-even, это все равно сильно будет размывать маржу само по себе.
1: Break-even — это в ноль выйдет,
2: да? Да-да-да, вот. То есть нулевая операционная прибыль.
1: А большая
2: прибыль.
1: Доля, вот, получается, окей, да?
2: Оби.
1: Оби, да.
2: Да,
1: дом-лента.
2: Большая
1: доля от текущего бизнеса, ну, хотя примерно.
2: Да, ну, процентов, насколько я помню, меньше 10, процентов 5, но...
1: То есть даже такая часть может утянуть.
2: Но если результат. У вас нулевая EBITDA или отрицательная, то да, то она влияет на общий результат просто тем, что у ленты она где-то 6-7 маржа EBITDA по всей группе, угу. И 0 она все равно влияет значимо. Ну,
1: понятно. То есть большая разница,
2: да,
1: между...
2: Это основным. Первый момент. А вот второй момент, у которого большая доля значительная, это консолидация гипермаркетов ОК. И мы считаем стратегически это правильный шаг. Лента будет менять вывески, она будет менять бренд. То есть она не просто купила торговые площади, она будет менять там на свой товарный...

0: ассортимент, это поможет ей повысить переговорную силу с, ну, как раз с поставщиками. Это все правильная история, но на долгосроке. А у нас же есть два ОКЕ, которые вот все еще в иностранном периметре, и гипермаркет, которые разделены. И вот маржа и беда по АЯС 17 3,5% в гипермаркетах ОКЕ за 2025 год. То есть, опять же, у Ленты 6,7, у гиперов ОКЕ 3,5. И гипера ОКЕ это уже процентов там 15-20 выручки. И это во втором полугодии еще сильнее будет давить, потому что консолидировали их только с июня, насколько я помню. То есть это еще все впереди, эта история. Но, на наш взгляд, это приобретение, это правильная история, но просто нужно время, чтобы синергия заработала.
1: То есть инвестор, я так, если я правильно понимаю, должен как бы набраться терпения, особенно в этой компании, и ждать, наверное, эффект какой? В 27-м году?
0: Ну, он должен, наверное, посмотреть третий, четвертый квартал, жесткие отчеты по снижению EBITDA и готовиться покупать, вот я думаю, что в четвертом квартале или в начале первого. Вот я думаю,
1: это правильно. То есть оптимистов в этой компании, которые ждут здесь и сейчас, еще ждут сюрприз, на ваш взгляд?
0: Которые здесь ждут и сейчас.
1: Ну, я имею в виду уже улучшение результатов, да, во втором полугодии.
0: Да, негативный сюрприз, я думаю.
1: Негативный. И, соответственно, рекомендация?
0: Держать.
1: Константин, вы знаете, я хотел у вас уточнить, так сказать, мимолетом услышал, может быть, я неправильно все тут фиксирую для итогового вывода. По магниту, вот вы сказали, что при всем неком негативе по магниту вы ее выделяете среди вот трех крупных игроков. Это правда? Не послышалось мне?
2: В моменте, да, это речь именно о котировках, да, о том, куда ушли акции, да, при том, что операционно компания слабее, но это же не значит, что...
1: Безусловно, то есть некий, если такой краткосрочный тренд, ставка, то вы бы как раз выбрали магнит, я правильно услышал?
2: Да, потому что сейчас как бы ничего плохого не произошло, а бумага перепродана, ну, просто очень сильно. Понятно, что...
1: Ну, то есть дальше результаты будут улучшаться, и, собственно, весь негатив, ну, по крайней мере, уходя, поднимет цену.
2: Ну, тут проблема в том, что следующее раскрытие будет, скорее всего, очень не скоро. Да, каких-то новостей типа дивидендов, наверное, ждать не стоит. Да, если вот что-то такое, чего мы не можем предсказать. Вот, ну, поэтому...
1: Ну, тут как бы... Хорошо, как это, отсутствие новостей может поднять котировки. Ну, тоже имеющая жизнь формулировка. Так, давайте чуть ускоримся. Хотелось бы обсудить Новобев, тоже достаточно крупный игрок. Александр, ваше мнение?
0: Да, на прошлой неделе компания отчиталась по итогам первого полугодия. Ну, до этого мы уже видели отчетность Винлаба, операционные результаты. Ну, рост выручки составил 8%. Выручка замедлилась в 2,5 раза по сравнению там, с первым полугодием 2025. Ну, и замедление обусловлено тем, что в декалитрах мы снижаемся, но при этом растет там средний чек и средняя стоимость декалитра. То есть, по сути, компания продолжает вот эту вот миграцию в более премиальные ценовые сегменты, более дешевыми, и это общий тренд вообще сейчас в России, то есть зумеры, мы знаем, что они не пьют крепкий алкоголь, в особенности водку, поэтому вот компании приходится как-то двигаться в...
1: Подстраиваться.
0: Да.
1: Под новые тенденции. Да. Так, ну, это с выручкой, но там, кажется, и прибыль снижается.
0: Да, прибыль снижается, потому что долговая нагрузка взросла до 1,4 где-то net debt, ну, по соотношению чистый долг и беда. А, по сути, ну, компания в прошлом году проводила байбек, совершала сделку по выкупу, да, 70% там вот АО КВН по морепродуктам. И, ну, дивиденды они порезали. И самое главное, вот самый важный момент в Новобе, в этом году это было изменение у платежа акциза, которое должно было потребовать около 10 миллиардов инвестиций в оборотный капитал. Эту историю сдвинули с 1 июля до конца года, на конец года, но компания уже заранее выпустила бонды, выпустила облигации для финансирования этой истории. Вот.
1: Соответственно, что ждать нам от этого эмитента? Дивиденды, роста?
0: Ну, дивиденды уже объявили, 8 рублей. Это, в принципе, 50%, близко к 50% на акцию по чистой прибыли. Это ровно вот их дивидендная политика. Раньше они платили больше.
1: А дивдоходность это какая?
0: Дивдоходность 3,5%.
1: Ну, то есть немного, да?
0: Но это за одно полугодие. Ну, то есть в сумме
1: 7-8%.
0: Да, ну,
1: тоже ниже, например, лидера X5.
0: Но ниже, да, действительно.
1: То есть, что человеку-инвестору в этой компании искать? То есть, вот дивиденд, доходность ниже. Темп роста вроде бы тоже не будет выше 10.
0: Не-не-не, во втором полугодии будет, наверное, ну, то есть, не стоит вот транслировать доходность первого полугодия на второе, там же будет резкое восстановление год-году за счет Винлаба, ну, то есть, за счет того, что...
1: Предыдущий полугодие было не очень хорошим.
0: Да, да, да.

0: на предыдущие полугодия, потому что там была кибератака, поэтому год к году мы будем видеть такой достаточно сильный результат, но он будет, как бы, что называется, единоразовым, и на уровне денежного потока он как раз будет съеден вот этой инвестицией в акциз, то есть изменение платежа в акцизе.
1: Еще раз, есть здесь какой-то инвестиционный кейс, вот, на ваш взгляд? Зачем покупать?
0: На наш взгляд, у нас сейчас рекомендация держать, но по мультипликаторам это уже выглядит дешевле, чем вот и магниты X5 и лента, и вот чисто по оценке в моменте нам кажется это интересным, но вот мы глубже посмотрим в отчет и вернемся. Но пока что держать.
1: Хорошо, давайте чуть ускоримся. Константин, ваше мнение не только по компании «Все инструменты».
2: Ну, смотрите, мне кажется, это, с одной стороны, интересная история. Да, они сейчас переключаются активно на B2B, потому что нет смысла конкурировать напрямую вот в розничном сегменте с гигантами онлайн-торговли, вот, ну, даже в нынешних условиях. Вот. И компания показывает достаточно хорошую финансовую показатель и рентабельность.
1: Но нет ли там такого ситуации, что весь все это улучшение просто за счет сокращения издержек? Отказались от B2C направления, и, в общем, вот и весь эффект. Его просто нельзя множить, продолжать бесконечно.
2: Ну, я согласен, вы правы. Вот, но я бы тут еще добавил риски, связанные просто с общим состоянием экономики и строительного сектора.
1: В том числе, да. Так, поэтому... какая рекомендация по бумаге у вас?
2: Рекомендация покупать, но, опять же, здесь...
1: А что ждать инвестору? Ну вот ради чего покупать? Дивиденды, рост?
2: Рост, это, наверное, уже не история роста, да, здесь мы не должны, да, но зато мы видим хороший дивидендный поток.
1: Какая дивдоходность потенциальная на 26-й?
2: Так, сейчас...
1: Давайте, пока вы смотрите, очень мало просто времени остается. Александр, вам остался Хендерсон, если можно, буквально за минуту, ваше мнение.
0: Да, Хендерсон, если вкратце, рекомендация держать. Мы уже достаточно давно перевели компанию на холд. Если вы там обратите внимание, у нас почти все компании в секторе на холд. По сути, компания отразила достаточно значительное замедление роста выручки, 4% всего. По сути, с учетом инфляции, это, скорее всего, означает снижение там, количества вещей год к году. Но вообще, отрасль одежды переживает сейчас не лучшие времена. То есть Хендерсон такой лучший среди худших, я бы сказал. Многие закрывают магазины.
1: Среди худших в ее секторе.
0: Уточню. Да, да, да, конечно, да. Среди сложной конъюнктуры сектора. То есть россияне явно готовы экономить на одежде в моменте, не готовы экономить там на еде и
1: препаратах. Уточню, это все-таки чисто мужская тенденция или в целом женские тоже бренды хуже продаются?
0: Не, женские бренды также под давлением, но меньше. Ну, то есть, видимо, у мужчин все-таки еще легче отказаться от этого в моменте, да, чем у женской половины.
1: Чем от святого, да. Так.
0: А Хендерсон, ну, показал снижение чистой прибыли, показал снижение маржинальности.
1: Буквально 10 секунд. Какое? Да, держать, в общем, нет здесь, на ваш взгляд, инвестиционного кейса.
0: В моменте нет. Новый распределительный центр повысит маржу, но уже со следующего года.
1: Ну что, время подводить итоги. Давайте кратенько я пробегусь. Как для себя я вывел, напомню, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Если хотите стабильность, предсказуемость и дивиденды, то это X5. Если хотите рост, но, видимо, все-таки уже в 27 году, то это лента. А вот если хотите авантюру с надежды на то, что поменяется, то, возможно, вы выберете магнит. Но, напомню, решение всегда должно быть за вами. Спасибо большое.
3: Бренд — это когда ты в лесу встретил медведя.
4: Так.
3: Мне не нужно бегать супер быстро, в два раза быстрее. Мне достаточно на 2% бежать быстрее вас, чтобы спастись от медведя.
5: Как сделать коммуникации инвестиции в рост бизнеса? В программе директора по маркетингу РБК Андрея Сикорского и исполнительного директора АКАР Валентина Смолякова «Рекламный щит». Место встречи – руководителей бизнеса и маркетинга. По средам в 21.00.
6: РБК «Коллекция».
7: Региональные вузы снова переоценили свою привлекательность. По данным Forbes, после завершения основного этапа зачисления остались незанятыми около 6 тысяч бюджетных мест. Все они были распределены в рамках дополнительного набора. В основном дефицит абитуриентов пришелся на педагогические специальности. На втором месте за техния, речь о квалифицированном животноводстве. За ней следует электроэнергетика и электротехника.
4: Впрочем, по словам председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергея Кабышева, ничего необычного не происходит, а свободные места остаются ежегодно.
6: Обычная практика, так и из года в год повторяется. По общему количеству заявлений больше, чем в прошлом году и позапрошлом году. А вот уже конкретные цифры нужно

0: рассматривать. Здесь я бы не стал лихорадить общественное мнение, говорить, что там все, кто-то допустил ошибки, очень плохо провели кампанию. Еще время есть, подождем, посмотрим. Мы каждую неделю практически проводим с министерством на эту тему совещания, приглашаем ректоров вузов. Все же зависит от прогноза кадров. Если будет необходимость, то бюджетные места будут выделяться. Поэтому автоматически, так как никто не сокращает. Если есть потребность, на основании потребностей они оцениваются.
1: Опрошенные радио РБК ректоры вузов, у которых нет проблем с недобором, предположили, что неуспех может объясняться плохой рекламной кампанией учебных заведений. А как правильно вузу выстроить рекламную кампанию, чтобы такой ситуации не повторилось? Как объяснил член гильдии маркетологов и директор агентства NPF Creative Group Олег Дергачев, абитуриенты не идут, потому что вузы не показывают, кем они станут в будущем и сколько будут зарабатывать.
2: Вузы предлагают места бюджетные, но они не предлагают будущее студентам. Если вуз простроит для них какую-то внятную перспективу, то, конечно, это будет для них более привлекательно. Это раз. Во-вторых, это то, что они получат сразу. То есть это общежитие, это, возможно, военная кафедра, которая может быть при вузе. И компанию необходимо строить на рекламу такого жизненного профессионального сценария. Абитуриенту недостаточно сказать, там, поступай там, на агрономию или у нас есть бюджетные места на электроэнергетику. Нужно сказать, там, кем будешь работать после вуза, как выглядит современный. Современная профессия сегодня, а это очень важно. Какие технологии сегодня используются? Сколько зарабатывают молодые специалисты, например? И в каких компаниях можно пройти практику? И насколько востребована профессия будет через 5-10 лет?
3: Одной из причин, по которой меня лично в семье отговаривали идти на исторический факультет МГУ, мне говорили: Олег, а есть такая профессия историк? И назови компании, где нанимают историков. Но на самом ИСТФАКе меня лично убедили, что это гуманитарное образование, и это навыки, которые когда-то в жизни пригодятся. Честно признаюсь, пригодились. Ну а по данным Миноборнауки, при распределении бюджетных мест учитывается выполнение плана приема за 3 последних года. Если показатель не выполняется, то объем финансирование университета может снизиться.
4: Автоньюз. Почему новые автомобили еще до официальной премьеры чаще всего замечают именно на Нюрбургринге? И почему производители спортивных машин потом обязательно рассказывают, за сколько минут их новинка прошла знаменитую трассу? В эфире Алексей Панков, обозреватель «Автоньюз». Сегодня о том, как одна из самых сложных трасс мира превратилась в главный автомобильный полигон. Нюрбургринг Нордшлейфе протяженностью почти 21 километр – это настоящий экзамен для автомобиля. Здесь есть длинные скоростные прямые, резкие торможения, неровности, перепады высот и повороты, которые заставляют одновременно работать двигатель, тормоза и подвеску. Первые гонки здесь прошли в 1927 году. Нюрбургринг быстро стал одним из главных испытаний для гонщиков. В свое время здесь проводили заезды Хуан Мануэль Фангио, Джеки Стюарт и Ники Лауда. Однако со временем знаменитая трасса стала слишком опасной для стремительно развивавшихся болидов Формулы-1. После дождливого Гран-при Германии 1968 года Стюарт и вовсе назвал ее «зеленым адом». Но именно экстремальная сложность Нордшлейфе со временем превратила ее в идеальное место для испытаний серийных автомобилей. Если машина выдерживает здесь высокие скорости, резкие торможения и повороты, а также перепады высот, значит, у инженеров гораздо меньше шансов обнаружить неприятные сюрпризы уже после начала продаж. Производители используют трассу для настройки подвески, тормозов и других элементов. Например, Hyundai на каждой спортивной модели проезжает по Нюрбургрингу сотни кругов и считает, что каждый километр здесь сопоставим с десятками километров по дорогам общего пользования. Еще одна причина популярности трассы – это рекорды. Производители превратили время круга в своеобразную таблицу успеваемости. Сейчас особенно престижным считается результат менее 7 минут, а разница в несколько сотых секунды способна стать отдельным рекламным преимуществом. Именно поэтому Porsche, Mercedes AMG, Lamborghini, BMW, Ford и другие марки регулярно возвращаются на Нюрбургринг. Здесь можно не просто проверить автомобиль, но и доказать всему миру, что он быстрее конкурентов. Абсолютным рекордсменом среди серийных автомобилей остается Mercedes AMG One – 6 минут 29 секунд. Для сравнения, самый медленный результат среди серийных машин принадлежит лишь EGS50. Его круг занял 28,5 минут.
5: Что это было? В эфире.
6: Давай, на самом деле, попытаемся разобраться в этой ситуации. Она не только важна в плане именно конкретного человека или конкретного сервиса. Все больше вопросов возникает на тему CBDC. Это электронные деньги.

0: которые контролирует государство в разрезе со стейблкоинами. Это децентрализованные деньги. И все больше регуляторы закручивают гайки для того, чтобы знать, кто, сколько, куда и зачем переводит денег и как он их использует.
1: Это да, но получается глобально, что блокчейн анонимен только в кино, а на самом деле он больше все-таки стремится к банковской выписке, по которой можно узнать о человеке, ну, если не все, то много.
0: Да, и который еще наклеен на стене самого банка с улицы, что каждый пришел, посмотрел, кто сколько денег снял, кто сколько денег положил.
2: Все о мире криптовалют и цифровых активов в программе Николая Загвоздкина и Анатолия Радченко «Хэш и кэш».
3: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по четвергам в 16:10.
4: Отказ идти в школу – это не про школу, это про боль. Ваша задача не запихнуть его обратно в строй, а выяснить, что за шрам мешает ему туда вернуться.
2: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский контроль. Каждый день. В эфире радио РБК.
3: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
5: Читос. Обычно бальзамы для губ имеют ненавязчивый вкус ванили, карамели, вишни. Идея корпорации PepsiCo выпустить в 2005 году гигиеническую помаду Читос с ароматом того самого оранжевого сыра для снеков казалась необыкновенно интересной. Рекламщики посчитали, что лояльная аудитория примет ее на ура. Но проект с треском провалился всего через год. Гигиенический диссонанс. Так позже назовут главную ошибку рыночной новинки. Ведь уходовый бальзам – это прямая отсылка к чистоте и заботе о себе, тогда как сырные снеки зачастую ассоциируются с оранжевыми пыльными крошками на пальцах и маслянистыми пятнами. Перенос образа веселой неряшливости в категорию косметических средств вызвал у потребителей психологический протест. Даже преданные фанаты не поняли, зачем хранить в кармане помаду с запахом пусть и популярного фастфуда. Кроме того, покупатели жаловались на неприятную химическую структуру и пластиковый аромат. В итоге бальзам сняли с производства из-за катастрофически низких показателей. Расходы на утилизацию нераспроданных остатков также обернулись многомиллионными убытками. Пытаясь монетизировать любовь к еде через бьюти-продукты, бренд Читос получил уникальный по нелепости результат и вошел в учебники как один из самых курьезных провалов в истории маркетинга.
3: Ошибка на миллион.

0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Артем Самуилов. Владимир Путин провел серию встреч на полях ШОС в Бишкеке. Нарендре Моди он заявил, что Россия движется к мирному урегулированию ситуации на Украине. С Си Цзиньпином глава государства обсудил перевод безвизового режима на постоянную основу. На встрече с Касым Жомартом Такаевым отмечен рост товарооборота и гуманитарных связей. Такаев назвал Россию основным торговым и инвестиционным партнером Казахстана. Владимир Путин и Никол Пашинян обсудят двустороннюю повестку на полях ШОС. Дмитрий Песков назвал это прекрасной возможностью для разговора на высшем уровне. Москва уверена, что сотрудничество с Россией приносит Армении большую выгоду. При этом решение о будущем страны должен принимать армянский народ. «Мы не хотим быть армянами больше, чем армяне», – подчеркнул Песков. Евросоюз захватил еще одно судно теневого флота, как заявила глава европейской дипломатии Кая Калас. Танкер MV Sun взят на абордаж в Средиземном море силами операции «Ирини» для проверки флага. Это шестой досмотр за последние месяцы. Тему обсудят министры обороны ЕС в Ирландии в этот вторник. Москва называет такие действия пиратством и обещает ответ

0: ответные меры. Таиланд с 15 сентября сокращает безвизовое пребывание для иностранцев с 60 до 30 дней. Постановление опубликовано в правительственном вестнике. Для россиян действует двустороннее соглашение о 30-дневном безвизовом въезде. Продление еще на 30 дней возможно через иммиграционную полицию. Число въездов через аэропорты не ограничено. Через сухопутные переходы не более 2 в год. Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. Он назвал решение болезненным, но своевременным. Месси – чемпион мира 2022 года, лучший бомбардир в истории Барселоны и сборной Аргентины. Ему 39 лет, он единственный восьмикратный обладатель золотого мяча. За сборную он провел 207 матчей и забил 125 голов. В команде заявили, что его наследие навсегда останется в сердцах. Больше новостей на сайте РБК.
1: РБК «Коллекция».
2: Региональные вузы снова переоценили свою привлекательность. По данным Forbes, после завершения основного этапа зачисления остались незанятыми около 6 тысяч бюджетных мест. Все они были распределены в рамках дополнительного набора. В основном дефицит абитуриентов пришелся на педагогические специальности. На втором месте за техния, речь о квалифицированном животноводстве. За ней следуют электроэнергетика и электротехника.
3: Впрочем, по словам председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергея Кабышева, ничего необычного не происходит, а свободные места остаются ежегодно.
4: Обычная практика, так и из года в год повторяется. По общему количеству заявлений больше, чем в прошлом году и позапрошлом году. А вот уже конкретные цифры нужно смотреть. Здесь я бы не стал лихорадить общественное мнение, говорить, что там все, кто-то допустил ошибки, очень плохо провели кампанию. Еще время есть, подождем, посмотрим. Мы каждую неделю практически проводим с министерством на эту тему совещания, приглашаем ректоров вузов. Все же зависит от прогноза кадра. Если будет необходимость, то бюджетные места будут выделяться. Поэтому автоматически, так как никто не сокращает. Если есть потребность, на основании потребностей они оцениваются.
2: Опрошенные радио РБК ректоры вузов, у которых нет проблем с недобором, предположили, что неуспех может объясняться плохой рекламной кампанией учебных заведений. А как правильно вузу выстроить рекламную кампанию, чтобы такой ситуации не повторилась, как объяснил член гильдии маркетологов и директор агентства NPF Creative Group Олег Дергачев, абитуриенты не идут, потому что вузы не показывают, кем они станут в будущем и сколько будут зарабатывать.
5: Вузы предлагают места бюджетные, но они не предлагают будущее студентам. Если вуз простроит для них какую-то внятную перспективу, то, конечно, это будет для них более привлекательно. Это раз. Во-вторых, это то, что они получат сразу. То есть это общежитие, это, возможно, военная кафедра, которая может быть при вузе. И компанию необходимо строить на рекламу такого жизненного профессионального сценария. Абитуриенту недостаточно сказать, там, поступай там, на агрономию или у нас есть бюджетные места на электроэнергетику. Нужно сказать, там, кем будешь работать после вуза, как выглядит современный. Современная профессия сегодня, а это очень важно. Какие технологии сегодня используются? Сколько зарабатывают молодые специалисты, например? И в каких компаниях можно пройти практику? И насколько востребована профессия будет через 5-10 лет?
3: Одной из причин, по которой меня лично в семье отговаривали идти на исторический факультет МГУ, мне говорили: Олег, а есть такая профессия историк? И назови компании, где нанимают историков. Но на самом ИСТФАКе меня лично убедили, что это гуманитарное образование, и это навыки, которые когда-то в жизни пригодятся. Честно признаюсь, пригодились. Ну а по данным Миноборнауки, при распределении бюджетных мест учитывается выполнение плана приема за 3 последних года. Если показатель не выполняется, то объем финансирования университета может снизиться.
1: Повтор программы. 15 часов 10 минут в Москве, ну а на календаре 31 августа, и я уверена, что если у вас есть школьные чаты с учителем или без учителя, они уже точно оживились. Так что присоединяйтесь к нашему. Меня зовут Вита Лахова, я не только ведущая телеканала и радио РБК, но еще и мама шестиклассницы и преподаватель Первой академии медиа РЭО имени Плеханова.
6: Меня зовут Тимур Чернов, я являюсь учителем биологии Московской школы 57 и родителем новоиспеченного третьеклассника. И сегодня, за один день до 1 сентября, мы вместе с вами ныряем обратно, врываемся в школьную жизнь, обсуждаем, у кого какой настрой, есть ли волнения, какие-то изменения. И сегодня в прямом эфире напишем сочинение «Как я провел лето».
1: А вы уже прям начинаете, пишите нам в чат-бот, телеграм радио РБК, ощущаете ли, что вот оно, 1 сентября, уже меньше суток осталось. Что чувствуете? Ностальгию? Может быть, боитесь не успеть?

0: что-то подготовить, погладить ленточки своей первоклассницы. Предвкушаете, может быть, что уже завтра ваших детей подхватят педагоги, и вопрос, чем заняться на каникулах, стоять больше не будет как минимум месяца два.
1: Чат с учителем.
0: Тимур, ну скажи честно, давай как педагог сначала. Какой у тебя настрой? Ты, в конце концов, соскучился по детям или еще бы немножко отдохнул?
2: Это очень интересная история. На протяжении уже вот 10-й год, каждый год в мае, я думаю, ну зачем же я вообще ввязался во всю эту историю? Есть так много замечательных профессий, кроме школьного учителя. Но к сентябрю на самом деле возникает желание и интерес, и какими будут новые классы, и появляются новые идеи. И я в эту ловушку попадаю много-много-много лет подряд и возвращаюсь в школу 1 сентября.
0: Ну, у меня почти то же самое, только с моей преподавательской работой, со студентами. Мне всегда интересно, какие студенты ко мне придут. В этот раз это будут третьекурсники. Они уже такие, они в середине пути. Это те, кто-то уже разочаровался, говорит, я хочу вообще другую профессию, зачем я сюда пришел? А главное, что нашлись те, кто точно знают, что они пришли по адресу, и вот с ними очень-очень интересно работать. Жду, у меня новый предмет в этом году, будем говорить о том, как делать классные интервью. Это интересно, это заставляет что-то новое подготовить, новый материал. В общем, я перезагрузилась за лето, вполне себе готова к новым людям, к новым программам. Так что можно сказать, что да, соскучилась по своей работе. Но параллельно же идет другой процесс сборов ребенка. И тут я понимаю, что, наконец, я выдохнула. 6-й класс — это то время, когда можно очень-очень спокойно готовиться к 1 сентября. Может, я не права, и завтра буду сожалеть о том, что не так уж сильно погрузилась.
2: А у меня к 1 сентября, вот когда я смотрю с другой стороны прилавка, со стороны родительской, у меня одно и то же такое грустное ощущение, то, что уже 3-й класс, и кажется, вот еще подольше моргнешь пару раз, и уже все, вуз, и до свидули. Вот это для меня лично такая рубеж, да, годового цикла, когда я понимаю, что ребенок вырос еще на год.
0: Ну все, это мы с тобой в такой позиции бывалых родителей. Я вот уверена, что мы такими не сразу с тобой стали, и в 1-м классе все было по-другому. Что ощущают родители первоклассников? С нами сегодня Марина Лаптева в студии, не только ведущая новостей на телеканале РБК, но и мама первоклассника. Непривычно, Марин, с тобой обсуждать, конечно, не повестку, не новостной эфир, но давай будем честными. В перерывах между эфирами мы с тобой много раз делились тревогами по поводу школы. Я помню, что тревоги было много год назад примерно. Что сейчас?
3: Да, приветствую всех наших уважаемых слушателей. Благодарю вас за приглашение в эту программу. И хочу сказать, что роль у меня сегодня очень необычная для меня самой. Обычно я беру интервью сейчас.
0: Обычно здесь я вопросы задаю я.
3: Да-да-да. А сейчас все будет наоборот. Такая роль непривычная. А, ну, что хочу сказать. Мы сегодня здесь собрались для того, чтобы популяризировать мои неврозы. Но я надеюсь, что это будет терапевтичный разговор. Мы сейчас проговорим наши страхи, и нам всем станет легче.
0: А давай так, страх номер один.
3: Страх номер один, что мой неусидчивый ребенок будет не будет усваивать материал, будет постоянно куда-то бежать, суетиться, не сможет усидеть за партой. Это, наверное, самый главный страх.
2: А? И что произойдет? Отчислят, выгонят? Почему это страшно?
3: Отчислят, выгонят, не получат нужный объем знаний.
0: А мы сейчас у Марии Игнатьевой спросим, у психоаналитического психотерапевта, супервизора, директора клиентской поддержки сервиса «Ясно». А страшно ли, что ребенок не усвоит материал? Или это со всеми происходит, и, может быть, Марине и не стоит бояться?
4: Да, здравствуйте, друзья. Мне кажется, что действительно 1 сентября приход в школу для детей всегда очень стрессовый момент, да, даже если это не первый раз в 1-й класс. И действительно такое случается, не усвоить материал с нуля.
0: Мария исчезла.
4: Поэтому мне кажется...
0: Слушаем вас.
4: Да-да-да. Да, поэтому, мне кажется, важно дать время ребенку, важно дать возможность как раз-таки адаптироваться и войти в свой ритм.
3: Мария, а если ребенок неусидчивый, как ему лучше войти в этот ритм? Что ему нужно сказать? Может быть, необходимо какую-то беседу провести предварительно?
4: Я думаю, что здесь, наверное, важно родителю чуть больше включить
2: Мария, к сожалению, пропадает у нас, но я бы хотел, пока восстанавливает связь, задать ей следующий вопрос, даже подсказать. Большинство родителей, на мой личный взгляд, не совсем понимают, осознают, как их дети ведут себя вне дома. У меня, например, была история, связанная с детским садом. Мой ребенок старший, он никогда не спал дома, дневной сон. Но попавший в детский сад и увидев, что вокруг все

0: дети, да, по команде воспитателя снимают там свои футболочки и прочее, вот, он начал ложиться, когда скажут, и вставать, когда скажут. И вот это вот состояние попадания в коллектив, тем более первые полгода обычно они такие достаточно лайтовые и адаптационные, у подавляющего большинства детей, значит, снимают вот эту потребность бегать, переворачивать все вокруг, потому что коллектив, он направляет очень сильно.
1: То есть среда все-таки меняет и поведение.
0: Ну, разумеется, да. И если ты один, у тебя есть родители, тем более, ну, с родителями обычно же совершенно другое отношение. Что-то позволяет, что-то нет. А здесь незнакомая тетя в подавляющем большинстве случаев. И дети, которые в среднем слушаются и говорят, что им делать в этой ситуации, значительно сложнее переворачивать все вокруг себя.
1: Вот, кстати, я думаю, что здесь основной вопрос выбрать правильно преподавателя, который будет проводить время с твоим ребенком, который будет направлять и вообще служить примером. Для него какая-то ролевая такая модель. Вот вы на что опирались, когда... Ну, если вы, конечно, выбирали преподавателя, просто я этим была озабочена очень пристально.
0: Это очень хороший, интересный вопрос. В школе, к которым я тем или иным способом отношусь, в кулуарных беседах директор приходящим родителям говорит: вы знаете, это не бордель. У нас девочек не выбирают, какая вам достанется, такая достанется. Но именно как родитель мы именно оценивали по отзывам, скажем так, общую историю с началкой, потому что в подавляющем большинстве случаев, вот мы говорили про детский коллектив, педагогический коллектив, он тоже как-то так подбирается, что люди более-менее похожи. Я не встречал истории, чтобы в одной и той же школе были прям сильно различающиеся педагоги. И считаю, что ты максимально права. Личность учителя, особенно первого учителя, она безумно важна, значительно важнее, на мой взгляд, относительно программы всего остального. Я не поддерживаю истории родительские, когда ищут прям такую серьезную программу в началке. Я считаю, что началка должна быть милой, она должна научить сидеть вот те 40-45 минут на одном месте и не отбить желание учиться. А дальше, потом уже высшая математика и прочее, это приложится. Главное, не поломать ребенка в начале. Здесь очень важна личность.
2: Мария Игнатьева с нами, психотерапевт. Мария, а опасения детей и родителей здесь совпадают или страхи разные совсем?
3: Я думаю, что страхи разные, потому что для ребенка это прежде всего возможность войти в новый коллектив, возможность оказаться совершенно в новой для себя обстановке и, конечно же, попасть в новые для себя требования, да, возвращение в школу или первоклассники, которые в эту школу приходят, они встречаются совершенно с новой рамкой. Да, там мы встречаемся со списаниями, требованиями, оценкой со стороны взрослых и сверстников, и всегда психике нужно время, чтобы собраться и адаптироваться, но это интересный всегда процесс познавания нового. А для родителей, конечно же, тоже это может быть сложно, но по-своему. Да, отпустить ребенка в эту новый мир, отпустить его в знакомство с новыми ребятами, да, в работу с новыми взрослыми людьми, также бывает сложно. Поэтому это страх немножко про разное, да, про адаптацию для ребенка, встречу с новым, а для взрослого, возможно, также некоторый такой трансформационный момент расставания со своим ребенком и, возможно, видеть его в новом качестве.
2: Ну вот мы с коллегами в коллективе много обсуждали эту тему. Заместитель руководителя проекта РБК «Инвестиции» Ольга Копытина тоже поделилась своими эмоциями перед 1 сентября. Давайте послушаем.
4: Летом наша дочь занималась в онлайн-школе, и несмотря на сопровождение тьюторами и уроки в записи были, мне пришлось активно участвовать в процессе, и это позволило мне понять на своем собственном опыте, пропустить через себя это, какое огромное терпение должен иметь учитель, объясняя одно и то же раз за разом, не получая сразу результата. Ты что-то объяснил человеку, думаешь, что он должен понять, но нет, с маленькими людьми оказывается не так. Ты ему 100 раз одно и то же объясняешь, а потом только, когда ты уже не ждешь, у тебя уже опустились руки, и ты думаешь, ну, надо как-то дальше жить без знаний, какие звуки дает буква «Я». И вдруг человек делает открытие, что ничего себе, оказывается-то буква «Я». Вот в каких случаях может давать 2 звука, а не один. С большим уважением и раньше относилась к учителям, но теперь я понимаю, насколько это огромный психологический труд.
2: Мария, а часто после 1 сентября так перезагружаются родители и начинают больше ценить работу педагогов?
3: Здесь, я думаю, все очень индивидуально и зависит от родителей, но, как правильно как раз-таки прозвучали слова, важно это осознание и возможность увидеть сложность работы учителя. Ну, думаю, как, так же, как и сложность работы родителя. Да, мы много-много раз повторяем, прежде чем что-то запомнить. И поэтому для ребенка всегда в освоении нового, в адаптации в школе всегда

0: важна прежде всего безопасность и терпение. Терпение взрослого человека, который эту безопасность как раз-таки и обеспечивает, да, для нового коллектива, для коллектива детей и для каждого конкретного отдельного ребенка непосредственно.
1: А вот взгляд и тревоги мамы уже более взрослого ребенка Светланы Варениковой, заместителя главного редактора РБК.
2: Отправляю дочку в физтех. Конечно, переживаю, справится ли она с учебой, не потратит ли все деньги за первую неделю, будет ли она нормально есть, спать, какие будут соседи, будет ли она звонить маме, буду ли я вообще знать, что происходит в ее жизни. Отдельный мой личный родительский страх вдруг оказаться ненужной. Но глобально все равно очень радостно, на душе светло от того, что человек отправляется в новую жизнь. Мы, родители, теперь просто рядом, с нами хорошо. Наш дом — место, куда всегда можно вернуться.
3: Мария, я вот очень часто наблюдаю как раз вот на физтехе родителей, которые привозят в общежитие своих несчастных маленьких сыночек-корзиночек 18-летних и дежурят на заселении с лоточками, с макарошками, с котлетками. А как помочь родителю сепарироваться? Потому что на самом деле там такие взрослые лбы, которые, я думаю, сами способны отдать паспорт на заселение, да? Вот, и донести свои вещи до комнаты.
0: Да, конечно, на самом деле, я думаю, это здорово прозвучало, что вообще тревога родительская очень быстро и очень часто передается нашим детям, да, непосредственно. И здесь мне кажется, что это задача родителя как раз-таки поработать со своими переживаниями, да, увидеть свои переживания, увидеть, как сильно это влияет на будущее и развитие их собственных детей, на их взрослость, да, на их собственный новый путь, в который они входят. И здесь, мне кажется, важно родителю самому заняться своим переживанием, своей тревогой. Да, это можно сделать с психологом, с психотерапевтом. Но ровно так же, как и для детей, да, маленьких детей, которые идут в первый класс, да, или подростков, которые заканчивают школу и начинают новую жизнь, да, в новом социуме, в университете. Да, здесь также очень может быть важна поддержка со стороны, взгляд третьего. Да, взгляд не столь заинтересованной персоны, может быть, как родители. Да, этим человеком может стать психолог, как раз именно он может помочь и адаптироваться в новой ситуации, и поговорить про разного рода страхи, да, как и маленького ребенка, подростка, который становится взрослым, так и непосредственно взрослого человека. Ну, собственно, как у нас это происходит на Ясно, где есть психотерапевты как для взрослых людей, да, совершеннолетних, так и для подростков и для самых маленьких детей, да, которые могут встретиться с сложностями адаптации непосредственно в школе, даже в самых первых классах.
1: Спасибо. Это была Мария Игнатьева, психоаналитический психотерапевт, супервизор, директор клиентской поддержки сервиса «Ясно». Коллеги, мне кажется, здесь нам не хватает сейчас детского голоса, чтобы из первых уст все услышать. Даниил Горбатенков с нами, девятиклассник московской школы. Даниил, приветствуем. Уже спешим тебя поздравить с началом учебного года. Настрой какой?
4: Настрой хороший, как в целом и каждый год было до этого. Понятное дело, что в школу не хочется, но с этим ничего нельзя поделать.
3: Да чуть-чуть осталось, еще 3 годика, а может быть даже 1.
1: А в целом настроение хочется в классе какое? Вы же переписываетесь, что говорят твои одноклассники?
4: Настроения разные, но в целом мало кто хочет идти, но понимают, что это нужно. И
5: а почему не хочется? Почему 9 класс?
4: Ну, опасения большие из-за того, что ОГЭ, другие экзамены, в целом решается отчасти какое-то будущее.
3: Для Даниила и для всех тех, кому не хочется в школу, мы тут посчитали и выяснили, что до конца учебного года осталось всего лишь 39 недель.
1: А, немножечко. Марину еще не спросили, коронный вопрос не задали. Твой ребенок хочет в школу?
5: Мой ребенок очень хочет в школу. Мой первоклашка мечтает учить химию. Уже.
1: И готовится к ОГЭ по химии.
5: Ну, практически, да. Правда, он, конечно же, не знает, что это такое в деталях. Но я сказала, что нужно немножечко, чуть-чуть совсем подождать, потерпеть, и тогда точно появится химия в расписании.
1: Данила, у тебя уже план подготовки к ОГЭ есть? Прости, что о грустном.
4: Плана как такового, ну, нету. Уже есть репетиторы. Понятное дело, надо заниматься в школе с учителями. Но я знаю, какие я буду сдавать предметы, но как такового прямо плана нету.
1: А остаешься ли учиться в 10 классе, тоже уже знаешь?
4: Да, я хочу остаться и учиться до 11.
3: А кем хочешь стать, когда вырастешь, Даниил?
4: Не знаю, на это ответа нету.
1: На этом круг мучительных вопросов окончен. Это был Даниил Горбатенков. Ну а про спасение своей дочери.

0: расскажу синдром отличницы, как он есть. Боюсь, что все забыла за лето, говорит мне дочь. Много таких...
1: У меня буквально пару дней назад ко мне подходит сын и говорит, мне капец, я забыл, как пишется прописная буква.
0: Ты ему напомнил или ты тоже забыл?
1: Мы смогли.
0: Ну, а если серьезно, вот это ощущение вакуума. Дети пришли, сели в классе, понимают, что все забыли. Ты к этому как учитель готов? Для тебя в этом сюрприза нет?
1: Сюрприза в этом, я думаю, ни для кого нет, кто работает больше одного года. Это случается после каждых каникул, не только летних. Ну, каникулы, конечно, летние стирают максимум. Но... любая учебная программа, которая не первого класса, она подразумевает повторение вначале. В этом нет абсолютно ничего страшного, дети достаточно быстро втягиваются.
0: Боятся ли учителя английского, что дети все забыли? Спросим у Анны Морозовой, учителя английского языка, школы номер 1362. Анна, приветствуем. Но бывает так, что вот вы им «how are you», а они прям в ответ тишина, ничего не помнят.
2: Здравствуйте. Ну, я на самом деле так бы не сказала. Я думаю, что может показаться, что они что-то забыли, но на самом деле им нужно просто время на подзагрузку мозга и вот на то, чтобы вспомнить этот навык учиться. А так, это как на велосипеде кататься, наверное. Забыть это невозможно. Что-то можно только вот дать себе время на загрузку.
1: Я бы даже сказал актуализацию. Есть термин хороший, да, в этом плане.
0: А есть какие-то приемчики, что можно сделать, чтобы они быстрее вспомнили? Вот я лично, как мама, боюсь, что моему ребенку 1 сентября зададут такой объем домашнего задания, что я сразу с ужасом вспомню, что такое школа в первый же день.
2: Ну вот я соглашусь с тем, что не надо задавать много домашнего задания. 1 сентября лучше вообще его не задавать. И стараться не торопить детей любой ценой, да, дать им вот сентябрь, скажем так, на плавную раскачку. И еще я как педагог часто выбираю задания на повторение и задания, в котором ребенок может почувствовать успех. Так это называется, да, чувство успеха, которое его смотивирует в дальнейшем к желанию учиться, создать просто такую ему благоприятную атмосферу хотя бы в начале года.
3: Я хотела узнать, в каком классе следует начинать учить язык. Дело в том, что в первом классе сейчас нет английского, а в саду он у меня уже учил английский, да. И, в общем-то, с успехом это получалось. Вот какой возраст самый оптимальный, на ваш взгляд?
2: Ой, я бы сказала, чем раньше, тем лучше. Вот когда он нужен...
1: Уже поздно, уже поздно.
3: Пропускать не будем этот год.
2: Когда он говорит по-русски, тогда можно уже начинать английский учить, потому что чем быстрее... Дети же, они очень восприимчивые, а английский — это разговор, и чем раньше они начинают говорить, тем проще им это дается. Хотя, на самом деле, выучить можно было бы желание с любого момента.
0: Ну, к слову об иностранных языках, нововведение этого года — арабский язык официально теперь входит в школьную программу как возможный второй иностранный. Предмет, конечно, не становится обязательным сразу для всех, его вводят постепенно в тех школах, где есть спрос, кадры и нужные условия. Вот количество часов первого иностранного языка уменьшено. Для 5-7 классов было 510 часов, теперь 408. Школьники 5-7 будут изучать иностранный по 2 часа в неделю, а в 8-9 классах нагрузка остается прежней. Какие еще изменения ждут школьников в этом году и какие изменения прошлого года нужно учесть, чтобы строить образовательную траекторию? Дальше обсудим после выпуска новостей. Оставайтесь в чате с учителем, ну и пишите, с какими эмоциями ждете 1 сентября.
4: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
5: Если бренды встречаются, значит, это кому-нибудь нужно. Недавно такая встреча произошла у модного бренда BeFree, киностудии «Союзмультфильм» и дизайнера Никиты Ларуса. Итогом тройной коллаборации стала коллекция по мотивам Простоквашино. Дядя Федор вырос и переехал в студенческий кампус. Теперь он носит толстовки с нашивками и брюки с лампасами. Если дроп BeFree возвращает нас в детство, то бренд Колесман знакомит с миром современного искусства. Все началось с уроков живописи, которые основательница бренда Ольга Колесникова брала у Елены Большаковой. А потом работы художницы решили перенести на юбку и блузку. Что символизирует коллаборация? А главное, почему дизайнеры продолжают объединяться с художниками? Спросила у Ольги Колесниковой.
6: Коллаборация с Еленой Большаковой появилась как-то очень естественно. Мы не садились специально придумывать коммерческий проект. Я увидела эту серию «Чуткий сон». Мне как-то очень близка стала тема картин, потому что это история о внутренней тишине и о возможности спрятаться, закрыться от внешнего шума, но не для того, чтобы

0: именно убежать и спрятаться, а для того, чтобы услышать себя изнутри. И сейчас, именно когда многие женщины переживают сильную очень нагрузку и внутренние изменения, эта тема, тема трансформации, она как-то очень особенно актуально звучит. И мы хотели выйти за рамки традиционного мерча, поэтому сделали рубашки и юбки.
1: От себя хочу добавить, что такие вещи – это не только возможность познакомиться с тиражным искусством, но еще и способ сделать свой гардероб по-настоящему особенным. Это программа «Напоказ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
2: Джили, Дэнфэн, Эксид, Черри, Жету, Чангар, Рейду, Алиса, Аваша. Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК. Библиотека РБК.
3: Здесь мы собираем книги первых лиц.
4: Что читает генеральный директор управляющей компании ПСБ Владимир Сердюков.
5: Книга, которую я в детстве, конечно же, читал, но воспринимал ее совершенно по-другому. Это Чарльз Диккенс «Оливер Твист». Конечно, книжка сейчас немножко наивно звучит в некоторых моментах, но когда в детстве читал, я все-таки ее смотрел и представлял, что я Оливер Твист, как я прохожу эти проблемы, сложности, там все-таки такая драматическая книга. То сейчас я ее читаю немножко уже с другой стороны. Я уже читаю как папа и представляю себя как отец условно того же Оливера Твиста и проектирую это на свой подход к воспитанию своих детей, особенно сыновей. Я немножко поменял свое отношение, я более жесткий был немножко в воспитании. Сейчас добавил такой фактор близости с ребенком, близости с сыном. Все-таки не только подготовить к сложной жизни, но и показать в жизни, что есть еще и противоположная сторона жесткости. Что мужчина не обязательно должен быть жестким, но и все-таки любить и быть любимым, и не скрывать свои ощущения и чувства.
3: Чарльз Диккенс, Оливер Твист. Вскоре он задремал, а проснулся от света свечи, поставленной у его постели, и увидел джентльмена, который, держа в руке большие и громко тикающие золотые часы, пощупал ему пульс и сказал, что ему гораздо лучше. «Тебе гораздо лучше, не правда ли, милый?» — сказал джентльмен. «Да, благодарю вас», — ответил Оливер. «Я знаю, что лучше», — сказал джентльмен. «И тебе хочется есть, правда?» «Нет, сэр», — ответил Оливер. «Хм», — сказал джентльмен. «Я знаю, что не хочется. Ему не хочется есть, миссис Бэдуин», — с глубокомысленным видом сказал джентльмен.
2: Библиотека РБК.
3: Заведующая Элина Тихонова.

0: Проглавная экономика.
1: С обзором главных экономических событий дня Артем Самойлов. Антон Силуанов и Скотт Бессент обсудили финансовое взаимодействие на полях G20. Встреча прошла в Эшвилле. Глава российского Минфина заявил, что двадцатке необходимо вернуться к роли механизма финансовой координации. По его словам, мировая экономика сталкивается с геополитической фрагментацией и ростом госдолга. За 4 года глобальные процентные расходы выросли примерно на 50%. Правительство временно разрешило продавать на АЗС топливо ниже стандарта Евро-5. Как сообщили в Минэнерго, мера будет действовать с 1 сентября по 30 июня 2027 года. В розницу допустят бензин и дизель классов от Евро-2 до Евро-5. Это должно снизить риски дефицита и повысить устойчивость поставок. АЗС обязаны информировать покупателей об экологическом классе топлива, чтобы те могли делать осознанный выбор. Пространство для снижения ключевой ставки сузилось, как заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. Это отразилось в новом прогнозе. Средняя ставка в 2027 году ожидается на уровне 13-15% вместо прежних 10,5-12,5%. Вклад топлива в инфляцию в этом году регулятор оценивает примерно в 1,5% пункта. Дальнейшие решения будут зависеть от фактической ситуации. Российским операторам разрешили запускать сети 5G. Как сообщили в Минцифры, Госкомиссия по радиочастотам выделила МТС, Мегафону, Т2 и Билайну полосы по 90 МГц в диапазоне 4630-4990 МГц. В городах-миллионниках сети должны появиться в самое ближайшее время. С 2027 года начнется переход на отечественные базовые станции. Полное покрытие в крупнейших городах до конца 2028 года. Самым подорожавшим товаром в мире в августе стало какао. Рост на

0: участник и ведущая новостей на телеканале РБК.
1: И мы очень сильно хотим поинтересоваться у наших радиослушателей, что бы вы написали, если бы пришлось писать сочинение «Как я провел лето». Пожалуйста, своими идеями, сюжетами поделитесь с нами в чат-боте радио РБК. А мы с Витой все лето, к примеру, следили за новостями и собирали нововведения, которые касались ЕГЭ и приемной кампании. О чем с вами поделимся?
0: Через пару минут обязательно обсудим, что важно не упустить, особенно если ваш ребенок уже в средней школе или готовится к поступлению. Ну а пока подумайте, какую оценку за поведение получили бы вы, если бы их ставили прямо сейчас.
2: Чат с учителем.
0: Ну что ж, оценки за поведение появятся в дневниках, в электронных дневниках детей уже в этом году. Масштабный эксперимент по всей стране. Принимают участие все регионы, но пока для многих родителей, к счастью, всего по 10 школ от каждого региона. Марина, я знаю, что тема поведения твоего ребенка в школе тебя волновала еще за год до того, как ты школу выбрала.
3: Да, действительно. Это, правда, очень чувствительная тема для меня. Ну, посмотрим, я не знаю. Единственное, что в первом классе оценки все за поведение не ставят нигде. Пока что.
1: Пока что.
0: А почему именно поведение вызывает такие опасения?
3: Я не знаю, может быть, я наговариваю на собственного ребенка, и, послушав это, он обидится на меня, но сейчас я вижу, что он просто не готов сидеть долго, длительный период. Возможно, вот эти 2-3 урока, которые сейчас у них будут, он сможет осилить. А что будет дальше, я не знаю.
0: А что завтра будет, уже точно знаете? Будет ли праздничная программа, линейка? Как это все будет выглядеть?
3: Линейка будет, нас уже всех пригласили. Дальше у них 3 урока. И, собственно говоря, уже в 11:30 я заберу его домой. Мы расстанемся ненадолго с ним.
0: Ну вот проводят ли линейки другие московские школы, у Майи Булаевой спросим, заместителя председателя комиссии по образованию Мосгордумы, директора школы в Некрасовке. Майя, здравствуйте. Многих родителей сейчас волнует вопрос безопасности. Что у вас в школе, как организовали?
4: Здравствуйте. Рада участвовать в таком замечательном эфире. Спасибо огромное за приглашение. У нас, как и во всей Москве, линейки для первоклассников будут проходить на улице, а все остальные линейки мы уже проводим в таком более скромном формате, начиная со второго класса, в помещениях. Ну, соответственно, по гибкому графику ребята приходят параллель за параллелью, чтобы по максимуму не пересекать потоки. Я уверена, что все будет хорошо, ярко, красочно, красиво, интересно, ну, потому что для первоклассников, конечно, это же такая запоминающаяся история. Линейка первоклассников бывает всего лишь одна на всю жизнь. Так что, конечно, мы обязаны сделать ребятам праздник.
0: Мы про некоторые изменения уже рассказали в этом году. Что важного для вас, для школьной системы? Что в этом году вообще меняется?
4: В Москве появляется новый проект. Это физико-математическая вертикаль. Для нашей школы это очень важно, потому что ребята из Некрасовки выбирают и математическую вертикаль. Это такой достаточно уже старый, хорошо известный проект. И очень здорово, что сейчас расширяется линейка возможностей для ребят, которые увлечены техническими науками. С 7 класса, пожалуйста, физико-математическая вертикаль. Очень интересная история. Welcome. И такие классы открылись в очень многих школах города.
1: Татьяна, и пользуются спросом, потому что этих вертикалей можно огромное количество у нас, и математической, и биологической спирали, и куча всего остального. Пользуются спросом среди детей?
4: Ну, не так уж их и много у нас в Москве. У нас всего-то есть, естественно, научная, IT-вертикаль, математическая, и вот физико-математическая – это всего 4-я. Да, безусловно, пользуется колоссальным спросом не только у детей, но и у их родителей.
0: Ну вот мы и плавно и подошли к стратегии, которую, видимо, многим придется корректировать после новостей этого лета. Мы про образовательную стратегию, конечно. Татьяну Мерцалову подключаем к нашей беседе, кандидата педагогических наук, главного эксперта Института образования Высшей школы экономики. Татьяна, ну мы с Тимуром действительно следили за новостями, и, пожалуй, главное, что мы выделили, хотим обсудить с вами. Прежде всего, решение Верховного суда по иску о признании незаконными действий администрации одной из школ, где девятиклассник, который успешно справился с ОГЭ, не смог поступить в 10 класс. Тут надо вспомнить, что мы эту тему несколько раз в эфирах обсуждали. Действительно, многие девятиклассники столкнулись с тем, что результатов ОГЭ якобы или недостаточно, чтобы поступить в 10, или профиля нужного в школе нет. Вот сейчас решение суда. Что должно поменять во взаимодействии школы и семьи?

0: семьи, и как родителям теперь смотреть на эту ситуацию, если они в 9 классе, и риск не попасть в 10, они чувствуют уже сейчас?
1: Здравствуйте. Действительно, мы эту тему обсуждали, и, честно говоря, лично для меня это решение суда было очень логичным, ожидаемым, потому что, ну, по нормативным и по конституционным, и по федеральному законодательству это единственно возможное решение, да, школа действительно обязана предоставить возможность ребенку получить среднее образование на базе школы. И там единственное основание, которое официально возникает, это если в школе нет место, да, то есть все места заняты, и вот ребенок поэтому может, ребенку может быть отказано. Но тогда местное управление образованием по обращению родителей должно предоставить альтернативную возможность для ребенка в какой-то другой школе и так далее получить. Но это не отменяет возможности поступления в школу на основе некоторого конкурса, внутреннего конкурса по профильному предмету, да, если школа осуществляет профильное образование по определенным предметам, то она на это профильное образование имеет право назначать, ну, некоторый порог, он вполне себе адекватный, объяснимый, но это порог поступления в эти профильные классы. Я думаю, что тем, кто не в этом году, а в следующем году может столкнуться с этой историей, будет чуть-чуть полегче, чем было в этом году, потому что у нас с 1 сентября 2027 года наконец-то в рамках федеральных государственных образовательных стандартов школа получает право вести не только профильные классы, не только профильное образование в 10-11 классах, но и обычное базовое. Да? И вот тут, конечно, уже никаких конкурсов быть, ну, просто по определению не может. Да? Это же не профильные классы, это классы обычного образования по базовому уровню всех предметов, которые предусмотрены для среднего общего образования.
2: Татьяна, уточняющий вопрос. Обязан быть общеобразовательный класс теперь в каждой школе или имеют право?
1: Школа имеет право, но, смотрите, у нас же право, опять-таки, по законодательным нормам, если ребенок зачисляется, у нас, собственно, и по профильному-то есть такое требование, да, то есть ребенок запрашивает профиль, и школа должна изыскать возможности для организации этого профиля. Другое дело, что, конечно, надо понимать, что не у всех школ есть такая возможность, особенно если мы говорим не про Москву. Да даже и в Москве есть школы, которые не все профили открывают, но в Москве можно перейти в соседнюю, и это будет в зоне транспортной доступности. А вот в малых городах, где там, может быть, две школы дают среднее образование, может действительно не хватать ресурсов, кадров, условий для того, чтобы все профили пооткрывать. Ну, базовые открыть проще классы, они, естественно, будут их открывать, эти базовые классы. Но они же могут найти, и мы это тоже обсуждали, по-моему, и даже в эфире РБК обсуждали эту необходимость, эту возможность открытия профиля в рамках индивидуального учебного плана для того или иного школьника.
0: То есть, резюмируя, возможности есть, ими нужно грамотно воспользоваться и заранее этот маршрут продумать. Марин, есть вот сейчас понимание, что уже нужно думать про 10 класс?
3: Да, я так вот слушаю, мне кажется, это нужно было еще 2 года назад делать, для того, чтобы составить верный маршрут. Да-да-да.
0: Ну вот сейчас школа выбиралась по принципу, где ребенку хорошо в первом классе, или с учетом вот этой дальнейшей Ректория. Вертикали?
3: Пока что я выбирала именно преподавателя первого класса. И что будет дальше? У меня есть еще 4 года. Все-таки 4 года есть для того, чтобы понять, какие у него интересы, предпочтения. Возможно, это будет математический класс или какой-то другой уклон. Но мы посмотрим. Я пока не могу так загадывать далеко. Но все-таки нужно опираться на то, чем интересуется твой ребенок. Или я не права? Вы как бывалый, мне расскажите, пожалуйста, может быть, я что-то сделала уже не так?
0: Хорошо, комфорт, учитель, вопрос безопасности, какое здание, где конкретно ребенок будет проводить эти часы, вот это было интересно?
3: Когда мне было очень интересно, и, кстати, первое понимание того, что все будет хорошо, случилось на прошлой неделе. Я, во-первых, плотнее пообщалась с преподавателем, И во-вторых, я побывала на экскурсии в школе. Она у нас новая, после ремонта. Потрясающее здание, очень красивые стены.
0: Еду в столовой пробовала?
3: Не пробовала, но была в столовой. И это что-то космическое. Эти новые школы, вы знаете, тюбики. Хочется учиться. Да-да-да, практически тюбики. Хочется оказаться ученицей в этих стенах.
2: Потрясающая школа, очень красивые стены.
0: Ну вот интересная тенденция.
2: Потрясающая школа.
0: Да.

0: самом деле это не критерий. Если бы преподаватель был бы закреплен за другим учебным комплексом, я бы все равно бы пошла бы именно за ней. Для меня это самое важное.
1: Ну вот, что интересно, об образовательном маршруте ребенка после школы родители начинают думать все раньше. На репетиторов с каждым годом тратят все больше. А вот траты на материальные, как раз то, о чем ты сказала, не так все-таки важно здание, не так важна еда, как те знания, которые ребенок получит. Так вот, на подготовку к школе с точки зрения покупки базового набора россияне стали тратить меньше, что интересно.
0: А вот здесь невроз усиливается, потому что ты меня перед началом программы попросила посчитать, сколько потратила на подготовку к школе я. И это порядка 40-50 тысяч рублей.
2: Что попадает в статистику, которая у нас есть.
1: Ты среднестатистический россиянин.
0: И, может быть, эта сумма будет увеличиваться.
1: Точно.
0: Какие-то мелочи еще придется подкупить, да.
1: Ну вот что ВЦИОМ зафиксировал? В этом году на одного школьника в среднем 49 169 рублей россияне потратили. В прошлом году было 52 251 рубль. Вот интересно все-таки, что влияет? Может быть, шеринг вещей развивается, что, в общем-то, неплохо. Но, по крайней мере, в нашей компании вполне принято какие-то вещи передавать от ребенка к ребенку, если кто-то вырос или пособие какое-то уже не нужно. В школах это вообще развито сейчас?
2: Я не знаю, я этого не наблюдал. Я наблюдаю в начальной школе, где мой ребенок учится, огромные, значит, ящики с вещами забытыми, за которые никто не приходит. Буквально вот прям сменка прям в мешке лежит со 2 сентября, и в мае, видимо, это куда-то утилизируют.
1: То есть можно было бы и аукцион устроить, в принципе.
2: Да, совершенно верно.
1: Ну вот посчитать, насколько выросла средняя стоимость того самого комплекта для школьников, мы попросили Евгению Траутман, старшего аналитика группы суверенных региональных рейтингов аналитического кредитного рейтингового агентства. Давайте послушаем, что получилось.
3: Были проанализированы условные наборы школьных принадлежностей для мальчиков и девочек. В наборы вошла канцелярия, рюкзак, а также некоторые наименования школьной одежды и обуви. Если для мальчиков это куртка утепленная, брюки из смесовых или полушерстяных тканей, джинсы, рубашка в количестве 2 штук и кроссовки, то для девочек в набор вошли куртка, платье, юбка, джинсы, блузка в количестве 2 штук, а также кроссовки. В среднем по России условный набор для мальчика обходится примерно 17 тысяч рублей, а для девочки чуть больше, чем в 19 тысяч рублей. Увеличение стоимости в сравнении с аналогичным периодом прошлого года по набору для мальчика составило 3%, или это чуть больше 500 рублей, а для девочки 4%, или примерно 660 рублей. Наиболее заметное удорожание произошло на рубашку для мальчика 8%.
1: Ты сверилась со своим списком сейчас?
0: Да, я сейчас сидела и считала. Но вот опять-таки, можно было бы купить рюкзак попроще. Но я мама первоклашки. Естественно, я начала изучать этот вопрос, советоваться с бывалыми. У меня создалось впечатление, что все-таки нужно, чтобы спинка была ортопедическая, чтобы он весил там не более 600 граммов. И все это вместе, определенная там застежка, определенная конфигурация, чтобы это все очень удобно застегивалось, чтобы при этом много помещалось, и все это выходит в сумму более 10 тысяч рублей. Ну, можно и, конечно, подешевле, но тогда всех этих опций не будет.
1: Но ты все-таки мама первоклассника.
0: Я,
1: шестому
0: да.
1: классу. Розовый
0: я
1: или сиреневый?
0: Я расслаблюсь, да, возможно, я расслаблюсь. Не знаю, вот я не знаю. Вот вы мне скажите, это важно? На такие детали нужно обращать внимание?
1: Ну, удобство это... рюкзака для первоклассника, да, а многие вещи, которые связаны с, со стилем формы, конечно...
2: Ушли навесами. Я вот смотрю на детей с ужасом, которых рюкзак перевешивает, но он такой красивый, с дополнительными отделениями. Мы выбирали рюкзак исключительно по весу, и он весит 400 грамм моего ребенка.
1: Ну, моего ребенка сейчас какой-то легкий. Вообще мешок просто фактически, зато красиво, зато нравится. Я все-таки настаиваю, что девочку собрать в школу дороже, потому что больше внимания к деталям.
2: Не только дороже, они вот по статистике дорожают быстрее.
1: Да, и колготки, которые рвутся, а школьные стулья. Конечно, не там, где свежесделанный ремонт, но тем не менее, вот странно, что Росстат отдельно эту статью расходов не учитывает. Но зато есть данные о том, сколько стоят цветы на 1 сентября. Цифры меня немножко удивили, мне кажется, они довольно скромные. Вот сервис FlowWow посчитал, что самые ходовые букеты, это 5 гладиолусов или 5 георгинов, это 2715 рублей и 2740 рублей соответственно. Ну вот не знаю, мода на такие букеты сохраняется у вас, как с букетами в этом году?
0: У нас было проведено голосование в родительском чате, и было принято решение в нашем классе покупать отдельные букеты. Кстати, сейчас, когда я брала перед эфиром кофе, напротив был цветочный магазин, и я быстренько посмотрела, какая стоимость там. Около 3000 рублей за букет. Не скажу, сколько конкретно цветков, но это нормальный такой среднестатистический букет, который было бы не стыдно подарить учителю. Вот около 3000 рублей он стоит. И я, кстати, сейчас после эфира поеду за цветами.
1: Ну вот обязательно ждем от тебя фотографию в чат, каким будет букет.
2: Значит, по опыту моей конкретно школы, первоклашки идут все с букетами индивидуально, потому что это и для ребенка, значит, событие, и фотографии понаделать. Дальше начинаются различные истории. С учителями-мужчинами всегда проблема, потому что вроде букет хочет подарить, но не подаришь.
1: А тебе хочется получить букет?
2: Мне не хочется получить букет. Я не испытываю, значит, симпатии к срезанным фитогениталиям, но дети 22-го года, выпущенные, додумались и дарили мне и другим преподавателям мужчины ананас, упакованный в обертку цветочную. Это и выглядит симпатично.
0: Отличный
2: ход. Это потом съесть можно. Хозяйки на заметку.
1: Я надеюсь, что родители твоих учеников нас сейчас слышат. Ну, действительно, набирают обороты тенденции на что-то менять вот эти вот стандартные первосентябрьские букеты, и часто это не подарки, а взносы в благотворительные фонды. Одна из самых известных таких акций – это «Дети вместо цветов». Мы записали несколько мнений родителей, которые поделились тем, что акцию вполне поддерживают, и мериться букетами уж точно больше не намерены.
4: Когда мы перешли в среднюю школу, в классе появилась потрясающая традиция, от которой мы в полном восторге. Теперь мы дарим учителю один красивый общий букет от всех. А сэкономленные деньги, кто сколько считает нужным, переводим на благотворительность. Я считаю это очень правильным движением. Давайте будем честны. Учителю просто не нужно 30 букетов в один день. А вот людям, попавшим в беду, помощь нужна всегда. Но главное, наши дети на личном примере приучаются к доброте, сочувствию и взаимовыручке. Цветы за неделю завянут, а сделанное добро останется навсегда.
5: В этом году моя дочь идет в 3-й класс. Мы решили, что не будем дарить цветы от себя, будем дарить общий букет от класса. В прошлом году мы уже участвовали в акции «Дети вместо цветов». В этом году, я думаю, что мы как раз повторим этот опыт, потому что вышло очень здорово. Большой красивый букет учителю был подарен, и приличная сумма отправлена на благотворительность.
1: Больше 10 лет этой акции начиналось все с поста одной московской учительницы, а теперь уже по всей России эта тенденция есть. Виталий Каримов у нас на связи, куратор акции «Уроки добра» фонда Хабенского. Виталий, приветствуем. Что в цифрах видите? Вот если брать динамику по годам, число пожертвований, суммы, они растут? Или кто хотел, уже к этой механике присоединился, и какого-то роста и ждать не стоит?
6: Да, каждый год мы наблюдаем динамику по сумме пожертвований. Вот если условно в 2024 году мы собрали около 6 миллионов, да, то в прошлом году это уже около 10 миллионов. Да. Мы также от года к году видим увеличение количества учеников, родителей, которые знают об акции. Это уже такие сотни, да, тысячи классов. Вообще же за все время проведения акции мы собрали более 35 миллионов рублей, которые помогли нашим 220 подопечным. Вот. И по количеству классов это, ну, правда, там уже несколько тысяч классов, которые принимают участие из разных городов по всей России.
2: А в среднем какие суммы поступают? Вот сколько класс отправляет один на экономленного?
6: Смотрите, если про каждого индивидуально, то есть, да, как отдельное пожертвование, это примерно так же, как и в любые обычные дни от наших благотворителей. Это 300, 500, 1000 рублей, а целый, соответственно, класс, ну вот мы можем в среднем взять, там, умножить на 15, на 20, 25, 30. Вот такую сумму, да, там больше десятков тысяч переводит один класс.
1: Виталий, коротко прямо, что нужно сказать детям в этот день, чтобы они тоже поняли смысл участия в этой акции?
6: Ну, вообще, в этом году наша акция проходит под слоганом «Добро передается», и, соответственно, есть возможность как раз от учителей, родителей передать, как бы, эту такую цепочку добра ребятам, рассказав о том, что они, во-первых, могут порадовать учителя тем, что подарят ему букет, При этом ребята получают праздничную атрибутику, да, как хорошие воспоминания. А самое главное, они помогают подопечным фонда, соответственно, вернуться к обычной жизни и также пойти в школу, учиться, продолжать свою нормальную жизнь.
1: Виталий, спасибо. Ну вот нам в чат пишут: всем удачи в новом учебном году, держитесь. Такой посыл, как будто мы все идем проходить препятствия. Тимур, как не относиться к учебному году, как какой-то...

0: какой-то высоте, которую нужно брать?
1: Я думаю, что нужно радоваться, искать внутреннюю мотивацию. Это время, оно очень скоро пройдет. Пользуйтесь каждой секундой, минуткой, когда вы можете чему-то научиться, и взрослая жизнь еще не наступила со всех сторон.
0: Марин, ну хочется, по идее, сейчас давать тебе советы, как готовиться к учебному году, но ты для себя уже что-то сформировала. Как отнестись, может быть, легче просто к этому дню?
2: Вместе с вами я вошла в стадию принятия, и я просто попытаюсь следовать советам, которые только что озвучил Тимур, просто наслаждаться. И постараться помочь, если это необходимо, но не лезть с советами к своему ребенку.
0: Мудро звучит, ну а мы хотим пожелать вам всем, уважаемые слушатели, начать учебный год прежде всего с добрым настроем, с уверенностью и пониманием, что, наверное, любые, Тимур, подтверди, пожалуйста, конфликтные или околоконфликтные ситуации при грамотном настрое школа, семья, ребенок способны решить.
1: Да, даже если не способны решить, через пару лет это все будет восприниматься совершенно иначе. Не нужно включаться прям всеми своими нервными клетками в каждую маленькую мелкую проблемку.
2: Ом!
0: Ну и вот песню для старта года мы подобрали такую нетипичную школьную. Не будем сейчас слушать, чему учат в школе. Это вы все еще завтра обязательно услышите. А скорее философскую. Всем желаем с добром начать этот учебный год.

0: С вами были Тимур Чернов, Вита Лахова и Марина Лаптева. Это был чат с учителем. Надолго не прощаемся. Обязательно встретимся в следующий понедельник.
1: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
2: Есть три повода поговорить о еде в кино. Первый и главный. 3 сентября в наш прокат выходит «Тони» – вольная глава из юности Энтони Бурдена, легендарного гастрономического культуролога. 19-летнего Тони исполнил молодой актер Доминик Сесса, многообещающий голливудский талант. А его наставника, сурового шефа, сыграл сам Антонио Бандерас. Тони – это Майкл в кулинарной среде. В центре внимания суперзвезда на раннем отрезке жизни, перед всемирной славой. Вот и герой этого фильма начнет с мытья посуды и постепенно втянется в хаос профессиональной кухни. Частично картину снимали в Провинстауне, где молодой Бурден когда-то и получил первый ресторанный опыт. Будет не лишним предупредить, что Тони не классический байопик, а скорее солнечная история взросления, и реальные воспоминания там смешаны с вымыслом. В ожидании премьеры для аппетита я буду смотреть сны «Дзиро о суши» Дэвида Гелбан. Кино о совершенстве. Шеф «Дзиро Оно» десятилетиями готовит суши в крошечном токийском ресторане на 10 мест. Когда-то он был отмечен 3 звездами «Мишлен». В кадре блеск рыбной чешуи, теплота риса и движение ножа в руках мастера, как музыкальный номер. Не случайный саундтрек, повторяющийся и усложняющийся мелодический ряд, рифмуется с искусством шефа «Дзиро». За его историей постепенно проявляется другая – о сыне великого повара, которому однажды придется занять место отца. Рекомендую вам не упустить эту картину. Более чувственный опыт гастрономии дают «Пряности и страсти» шведа Лассе Халльстрема, мелодрама о столкновении культур Франции и Индии. В фильме блистает англичанка русских кровей Хелен Миррен. Вся еда на экране не бутафорская, настоящая и съедобная. Главный секрет фильма – глобальные гуманистические ценности. Такое кино всегда рассказывает больше, чем о кастрюлях на огне и десертах на тарелках. Это все сюжеты о ремесле, о семье и творческом становлении, обретении смысла жизни. Ведь нет ничего более определяющего, чем способность человека проявить преданность делу всей жизни, как бы оно ни обжигало и не ранило в процессе. До встречи в кино и на радио РБК.
1: Кино с Еленой Фоминой.
3: Почему так сложно бывает на переговорах?
4: Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, это просто нонсенс.
1: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио.

0: радио РБК.
1: От киберпреступлений можно защититься.
2: Роботы все больше похожи на людей.
1: А генные технологии переписывают медицину.
3: Заглядываем в будущее.
4: В авторской программе Ивана Звягина и Аркадия Глушенкова «Технологии и тренды».
3: Большой разговор.
4: Экспертные дискуссии о ключевых трендах в мире инноваций.
3: Обсуждение перспектив и рисков.
4: Эксклюзивы с научных форумов и технологических выставок.
3: Каждую среду.
5: РБК «Тренды».
6: Киберстрахование. Кибератаки из абстрактной угрозы превратились в фактор, который может остановить бизнес и целые отрасли. Поэтому спрос на киберстрахование оправдан и прогнозируется как один из самых быстро растущих сегментов рынка. По оценкам специалистов, он вырастет в мире с 33 миллиардов долларов в текущем году до 223 миллиардов долларов к 2034 году. Но в России его объем пока не превышает 550 миллионов рублей. То есть страховщики и предприятия все еще преодолевают разрыв между теорией управления рисками и реальной практикой. Здесь ключевым трендом становится индекс киберустойчивости. Несмотря на отсутствие единого государственного стандарта, отраслевое сообщество активно формирует его прототип – прозрачный механизм для справедливой тарификации полисов. Этот индекс сравнивают с кредитным рейтингом для бизнеса. Он агрегирует множество показателей в одну понятную оценку. Показатель объединит сотни технических параметров информационной защиты в единый, интуитивно понятный балл. Например, 85 баллов из 100. Этот балл будет отображать способность компании противостоять кибератакам и их потенциальному воздействию. Такая стандартизация будет фундаментом для работы зрелого рынка киберстрахования, где цена защиты прямо пропорциональна качеству систем безопасности. В результате сформируется прозрачная экосистема, где высокая цифровая гигиена трансформируется из статьи расходов в прямое конкурентное преимущество.

Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 106 в Тюмени, 92,8 в Москве.

0: технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Артем Самойлов. Владимир Путин провел серию встреч на полях ШОС в Бишкеке. На Нарендре Моди он заявил, что Россия движется к мирному урегулированию ситуации на Украине. Си Цзиньпином глава государства обсудил перевод безвизового режима на постоянную основу. На встрече с Касым Жомартом Такаевым отмечен рост товарооборота и гуманитарных связей. Такаев назвал Россию основным торговым и инвестиционным партнером Казахстана. Владимир Путин и Никол Пашинян обсудят двустороннюю повестку на полях ШОС. Дмитрий Песков назвал это прекрасной возможностью для разговора на высшем уровне. Москва уверена, что сотрудничество с Россией приносит Армении большую выгоду. При этом решение о будущем страны должен принимать армянский народ. «Мы не хотим быть армянами больше, чем армяне», — подчеркнул Песков. Евросоюз захватил еще одно судно теневого флота, как заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Танкер MV Sun взят на абордаж в Средиземном море силами операции «Ирини» для проверки флага. Это шестой досмотр за последние месяцы. Тему обсудят министры обороны ЕС в Ирландии в этот вторник. Москва называет такие действия пиратством и обещает ответные меры. Таиланд с 15 сентября сокращает безвизовое пребывание для иностранцев с 60 до 30 дней. Постановление опубликовано в правительственном вестнике. Для россиян действует двустороннее соглашение о 30-дневном безвизовом въезде. Продление еще на 30 дней возможно через иммиграционную полицию. Число въездов через аэропорты не ограничено. Через сухопутные переходы не более двух в год. Лионель Месси объявил о завершении

0: Карьеры в сборной Аргентины он назвал решение болезненным, но своевременным. Месси – чемпион мира 2022 года, лучший бомбардир в истории Барселоны и сборной Аргентины. Ему 39 лет, он единственный восьмикратный обладатель золотого мяча. За сборную он провел 207 матчей и забил 125 голов. В команде заявили, что его наследие навсегда останется в сердцах. Больше новостей на сайте РБК.
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин, и в ближайшем часе все главное о ключевых событиях понедельника.
2: Радио РБК. Картина дня.
1: Российские власти временно разрешили продавать на заправках топливо классом ниже Евро-5. Правительство приняло соответствующее постановление. Мера будет действовать с 1 сентября по 30 июня следующего года. Тем временем ситуация с горючим в регионах становится разнонаправленной. Пока на юге пытаются вручную регулировать цены, в центральной России, напротив, ослабляют ограничения. Ну а в Сибири участники рынка до сих пор не могут договориться о поставках. В каких регионах водителям стало легче, а где ситуация противоположное.
3: Начнем с тех субъектов федерации, которые дольше всех испытывают нехватку бензина. Речь идет о Крыме и Севастополе. Там, как объявили местные власти, 1 сентября с 9 утра на заправках сетей ТЭС и АТАН 95-й бензин будет поступать в значительно большем объеме, чем был до этого. Как говорил глава Крыма Сергей Аксенов, цены на стеллах этих заправок по всему Крыму составят не выше 100 рублей за литр, и власти работают в одной связке, имеется в виду Крыма и Севастополя. Михаил Развожаев, губернатор, объявлял, что с 1 сентября подобные меры ведутся и там тоже. Тем самым начинают реализовываться федеральные решения о том, чтобы снижать стоимость горючего, но пока это только часть пути, и рано говорить, что вопрос закрыт, подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов.
4: 92-й дистоплива будет пока в дефиците, определенное количество времени, но следующие все объемные партии, которые будут поступать с ценой на стеле не выше 100 рублей. Поэтому с 9 утра с интерактивной картой, пожалуйста, сверяйтесь. Бензин будет в объеме недостаточном по сравнению с мирным временем, но в большем объеме значительно, чем было в предыдущие периоды. Был действительно форс-мажор, то есть 92-м бензином, чтобы было понимание, то есть как бы никто никого не обманывал, но вопрос был простой, недостаточный объем был в продаже, поэтому люди для себя эффекта с точки зрения стоимости бензина 100 рублей в достаточном количестве для себя не увидели. Подобного не повторится. Данное решение пока на этой неделе будет касаться только заправок ТЭСа и АТАНа. В ближайший период буквально бензин со стоимостью не выше 100 рублей на стеле появится в том числе и у небольших операторов.
3: Но кое-где ситуация все-таки выправляется. Власти Калужской области объявили, что им удалось стабилизировать поставки топлива в регион, поэтому с 1 сентября там отменяют ограничение чет-нечет. Это когда по четным дням можно заправлять автомобили, чьи госномера начинаются с нуля, двойки, четверки, шестерки или восьмерки, а по нечетным с единицы, тройки, пятерки, семерки и девятки. Отпускать топливо там, в Калужской области, будут и в бак, и в канистру, но все-таки в рамках лимитов, рассказал нам глава региона Владислав Шапша.
5: QR-кодов у нас не было никогда, ограничений по дизелю также не было. По бензину действительно у нас были введены ограничения, связанные с режимом заправки четные и нечетные дни, в зависимости от первой цифры государственного номера автомобиля. И этот запрет мы действительно с 1 сентября отменяем. Выстраиваем логистику с компаниями. У нас на все бензины были ограничения, связанные с заправкой чет-нечет. Сейчас все эти ограничения мы снимаем. Лимиты, которые установлены на заправках различных по количеству литров, которые можно заправить в автомобиле, эти лимиты на заправках остаются. Чет-нечет убираем. В случае изменения ситуации, если на рынке региона не будет хватать топлива, мы увидим существенное ухудшение ситуации, мы вернемся к рассмотрению этого вопроса.
3: Сложности с обеспечением населения бензином сохраняются в Новосибирской области. Об этом заявил губернатор региона Андрей Травников на оперативном совещании правительства. Его заместитель тогда же доложил, что на прошлой неделе во взаимодействии с компанией «Газпромнефть» удалось увеличить лимит по бензину на 300 тонн ежедневно, что позволило увеличить количество работающих заправок собственной сети АЗС этой компании. Местные власти при этом еще в середине августа совместно с независимыми нефтетрейдерами и региональными сетями АЗС договорились ограничить цены на топливо. Мы об этом рассказывали в нашем эфире. Так вот, председатель Совета директоров и совладелец новосибирской сети АЗС «Прайм» Геннадий Панкеев присоединился к этому соглашению, но ситуация, по его словам, с тех пор не изменилась, и горючее от производителя не идет.
6: Заправиться нельзя, потому что бензина нету. Когда мы подписывали соглашение, там было прописано, что подписывал соглашение, действует отношение бензина, который «Газпром» месяц нам поставляет. Оно нам не поставляет бензин. Только дизельное топливо. 92-95 нет. На некоторых независимых, если удалось им дорогой бензин купить, они им торгуют под 130, под 120, под 150. На Черебе, естественно, нет такие заправки, но кто-то заезжает. Мы хотели просто показать, что если нам

0: поставлять топливо, то мы не собираемся завышать цены, что никогда по большому счету не делали.
1: Вице-премьер Александр Новак в понедельник провел очередное совещание с участием Минэнерго, Федеральной антимонопольной службы и участников рынка. Он поручил профильному министерству и ФАС усилить контроль за образованием цен на независимых АЗС и дополнительно отслеживать динамику цен. Также зампред правительства призвал действовать превентивно, своевременно выявлять потенциальные риски и оперативно принимать меры для того, чтобы предотвращать дефицит топлива и все-таки, чтобы ситуация на рынке стабилизировалась.
2: О разнонаправленной динамике топливного кризиса в российских регионах рассказал Владимир Расулов. Ну а бензин стандарта ниже Евро-5 стал появляться на заправках уже с понедельника. По данным портала Инфотек, Евро-4 заметили на АЗС Татнефти в нескольких регионах. Мы отправили запрос в пресс-службу компании. Сейчас, чтобы узнать, какой именно стандарт используют на заправке, нужно запросить документацию у сотрудников. В ином случае бензин низкого качества можно определить, например, по характерному звуку в двигателе, пояснил основатель компании «Механика» Дмитрий Деньшов.
3: Евро-2, Евро-3 действительно могут не сразу поломалось, вот залили и через минуту все испортило, а просто снижать ресурс на длинном пробеге. Но это не поломка мгновенная, а это снижение ресурса деталей. Падение мощности. Вы почувствовали, что машина потеряла резвость. Причины могут быть разные. Самое простое – это электроника почувствовала, что топливо не такое, детонационная стойкость не такая, и изменила настройки топливной аппаратуры. Сделала угол опережения зажигания, другой угол опережения впрыска, другой. Второе, самое неприятное, что сразу проявляется. При разгоне с низких оборотов человек, если у него не орет музыка и он внимательно слушает двигатель, слышит характерное такое цокотение. Раньше это называлось стук поршневых пальцев. Мало кто из современных водителей задумывается. Это говорит о том, что топливо сгорает детонацией, значит, его октановое число не соответствует тому, что указано было на колонке. Здесь не проблема, что он Евро-2 или Евро-3, или Евро-5, это просто некачественное топливо. Народ переживает из-за того, что в топливе более низкого уровня, больше серы и больше ароматических углеводородов. Это неприятно для катализатора, но опасность это вызывает только для очень свеженьких новых машин, у которых катализатор очень горячий и расположен прямо в выпускном коллекторе. Для большинства машин, особенно если вашему автомобилю там 10 и более лет, ничего страшного.
2: Напомню, торги бензином пониженного экологического класса на Петербургской бирже начались в середине августа. Дефицит топлива в регионах может сохраниться и осенью. Такой прогноз ранее в эфире дал директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
4: У этого кризиса изначально было региональное лицо, то есть у каждого региона свои проблемы, своя структура дефицита и своя динамика. Зависит это от наличия собственных перерабатывающих мощностей в регионе, от логистики поставок из других регионов, от структуры спроса, потому что она тоже везде отличается, от того, какая доля в рознице независимых АЗС. Там, где их больше, как правило, дефицит тоже значительный, потому что заправки ВИНК сетевых компаний снабжаются в приоритетном порядке. Регионы, где очень много независимых, например, Северный Кавказ, ряд областей, и в Сибири, там проблемы сильно усугубляются.
5: То, о чем мы говорили также, что независимые заправки, которые уже договорились на поставки, в итоге, по крайней мере, по словам наших собеседников, их не получают. То есть, получается, и такие соглашения не исправят ситуацию прямо сейчас.
4: Ну, мне сложно комментировать конкретные сделки, но для нефтяных компаний, которые перерабатывают и продают сами топливо, для них два приоритета. Это снабжение своих сетей, и второе, это выполнение рекомендаций правительства по поставкам приоритетным покупателям, аграриям, органам и прочее. А независимые нефтебазы, независимые АЗС, это, скажем так, ну, потребители как бы в последней мили, они получают то, что остается. Неважно, это на бирже, либо это по внебиржевым договорам, здесь, мне кажется, ситуация не принципиально отличается.
5: Кроме того, мы рассказывали, что на АЗС по стране появляются уже бензин сниженного экологического класса, К4 уже, вот замечают журналисты на заправках. Почему это не может стать выходом для того, чтобы покрыть дефицит?
4: Ну, к сожалению, никакой статистики ни по производству, ни по продажам вот этих бензинов пониженных классов нет. Мы не знаем, сколько их вышло на рынок, но предположительно в августе это может быть 200-300 тысяч тонн. За месяц это немного. А общее потребление там в норме порядка 3,7 миллиона, а дефицит производства, ну, оценочно около миллиона тонн в месяц. Это важный фактор, но в основном эти поставки идут не на АЗС обычные, а адресно вооруженным силам, аграриям, тем, кого много техники, которые приспособлены для использования такого рода топлива. Плюс это идет на АЗС отдельных независимых операторов. Мне кажется, что крупных игроков в городах-миллионниках такое топливо пока встретить по-прежнему сложно.
2: Алексей, а как-то влияет на эту региональную картину сезонный спрос? Там уборочная кампания, отпускные поездки, туристический поток?
4: Спрос сейчас находится на годовом максимуме. Он в норме должен быть

0: 3,7-3,8 миллиона тонн, если мы говорим про автобензин. Скорее всего, он меньше, то есть спрос сжался, несмотря на некоторый там ажиотаж, который был в последней неделе. Я думаю, что где-то на 300-400, даже, может быть, тысяч тонн он будет меньше, чем в прошлом году. Но все равно и август, и сентябрь, к сожалению, высокий сезон. В сентябре будет таким же, как сейчас.
1: Алексей, еще такая ситуация периодически возникала, когда, например, на дальневосточных территориях более высокая цена была на бензин, при том, что дефицита не было. С чем это могло быть связано?
0: Ну, там, в принципе, выше цены из-за логистических проблем. Там мало своей переработки, и часть снабжения идет из Восточной Сибири. А в условиях как бы кризиса этого лета эти поставки из Восточной Сибири и Западной перенаправили в европейскую часть России, и что, собственно, оголило сибирский рынок и рынок Дальнего Востока. Потому что, в принципе, в Сибири не было дефицита мощностей. Просто их перенаправили в сторону европейской части России.
2: Мы в нашем эфире уже довольно много разных версий слышали по поводу того, как скоро закончится этот кризис, как скоро, может быть, очередной виток утихнет. Как вы считаете, глядя на ситуацию прямо сейчас, насколько она может еще затянуться?
0: С точки зрения спроса, ситуация должна улучшиться к ноябрю заметно. Просто спрос упадет сезонно. Но этот кризис вызван не спросом, а авариями на НПЗ, проблемами на стороне предложения. Мы не знаем, сколько мощностей будет в работе там, на начало октября или на начало ноября, поэтому здесь очень сложно сказать. Я не уверен, что кризис удастся полностью к зиме преодолеть.
1: В Минэнерго заявляют, что АЗС продолжит предоставлять потребителям полную информацию об экологическом классе реализуемого бензина. Таким образом, граждане смогут самостоятельно принимать решения о выборе топлива с учетом его характеристик, убеждены в министерстве. Ну а долгосрочные подходы госполитики в области соблюдения экологических требований бензина сохраняются, добавили в Минэнерго. Вице-премьер Александр Новак ранее заявлял, что доля топлива класса ниже Евро-5 на российском рынке будет незначительной, менее 10%. Стандарту мобильной сотовой связи 5G в России быть. Российским операторам «Большой четверки» разрешили разворачивать сети пятого поколения спустя 7 лет после начала коммерческого запуска 5G в мире. Госкомиссия позволит МТС, Мегафону, Т2 Мобайл и Вымпелкому использовать уже имеющиеся частоты, которые раньше применялись для ЛТЕ. Операторы должны запустить эту услугу в городах-миллионниках не позднее декабря будущего года. Сколько времени займет внедрение 5G и когда его смогут использовать обычные абоненты? Насколько быстрее станет мобильный интернет и кому новая технология действительно нужна? Пользователям или прежде всего бизнесу? Разбиралась Ольга Зуева.
2: 5G – это следующий после ЛТЕ стандарт мобильной связи, и в зависимости от диапазона оборудования и нагрузки сети, скорость может быть в несколько раз выше, чем в 4G в ЛТЕ, а задержка при этом значительно ниже. И последнее, особенно важно не столько для просмотра нам с вами видео со смартфона или ноутбука, сколько для промышленных и автоматизированных систем. Сейчас 5G уже широко используется на развитых рынках среди лидеров страны Персидского залива, Северная Европа, развитые страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Китая и США. Но вот гораздо больше потенциал операторы видят в корпоративном секторе, рассказывает генеральный директор МТС Инесса Галактионова.
3: Они точно совершенно разгрузят ЛТЕ. Практически вся емкость в стране уже выбрана. И мы, как телеком-операторы, вкладываем миллиарды рублей каждый год для того, чтобы эту емкость расширять. Чтобы привести пример, понятный многим, вот вы сейчас грузите какой-нибудь медиа-контент в течение 5 минут, с высокими скоростями 5G вы будете это делать за минуту. Почему мы, как отрасли, ратовали за внедрение 5G, это не столько про скорость. Конечно, основной будет колоссальный потенциал реализован в направлении B2B. От потребителей никто не будет ждать каких-то сейчас больших инвестиций, затрат. На первом этапе это, безусловно, будут какие-то небольшие, несущественные платы за использование высоких скоростей. С момента официального запуска буквально там на следующий день будут появляться у всех телеком-операторов какие-то предложения, тарифы, интересные решения.
2: И Мегафон также рассчитывает прежде всего на применение пятого поколения в промышленности, городской инфраструктуре и логистике, отмечает директор по связям с государственными органами Мегафона Владимир Месропян.
4: Решение Государственной комиссии по радиочастотам, как нам кажется, открывает новую главу в развитии телекоммуникационной отрасли в нашей стране. Ранее в собственной лаборатории мы уже протестировали сценарий перехода на 5G как для частных корпоративных клиентов, так и для собственной инфраструктуры на отечественном и доступных образцах иностранного оборудования. Ожидаем, что технология 5G станет драйвером цифровизации промышленности, городской инфраструктуры, логистического сектора и других стратегических отраслей.
2: Сам факт появления 5G не означает, что мобильная связь и интернет начнет работать в несколько раз быстрее. Во-первых, понадобится совместимый аппарат с телефоном. Во-вторых, оператор должен развернуть сеть в конкретном месте. А в-третьих, эффект будет зависеть от того, какие частоты и оборудование используются.

0: Глава Мегафона также ранее заявлял РБК, что на первом этапе для пользователей принципиально ничего не изменится. Использование имеющихся частот позволит увеличить скорость передачи данных, ну, примерно на 20%. По его словам, 5G поддерживает только 10% используемых сейчас телефонов, причем у части устройств, например, Apple, доступ к этой технологии для российского региона пока закрыт. И переход на 5G не станет для абонента какой-то революцией, считает генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.
1: Скорость России, по данным нашего приложения Мегабит, 24 мегабита в секунду. То есть достаточно хорошая, которая позволяет смотреть видео с этой четкости. Скорость, которая позволяет развивать 5G, она на порядок выше. То есть, допустим, там не 24, а 240. Ну, что вы с ней будете делать? Допустим, для людей, которые качают торренты, ну, это, наверное, удобно. Вначале за 10 минут будет качать за минуту. Но таких людей меньше 0,1%. Всегда смысл есть ко времени. То есть, если вы опоздали на, там, не знаю, электричку, сказать, вам придется уже следующую. То есть, мы пока понимаем, что мы время определенно упустили. И у нас не будет 5G иметь такой же цикл, как в других странах.
0: 5G изначально создавался, ну, в том числе, для промышленности, когда между собой должны надежно и практически без задержек обмениваться данными машины, датчики и другое оборудование, объясняет партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов.
2: 5G изначально разворачивался с точки зрения бизнеса, прежде всего, организации так называемого промышленного интернета вещей, разворачивания частных сетей связи на тех или иных производственных объектах, где сложно или там невозможно обеспечить надежную проводную связь, но при этом есть необходимость высокой связанности, низкой задержки, связи между оборудованием. Ну, например, если компания эксплуатирует парк беспроводных самосвалов в карьере, необходимо когда-то удаленно управлять, получать с них телеметрию, то 5G для этого идеально подходит.
0: В любом случае, операторам предстоят инвестиции, даже если сеть разворачивается на уже использованных частотах LTE, как это предполагается, оборудование на базовых станциях необходимо модернизировать, менять часть антенн, передатчиков и другие технические наладки должны происходить. При этом операторы могут получить дополнительный доход за счет роста потребления трафика. Поэтому пока не очевидно, придется ли абонентам непосредственно платить больше за 5G или меньше за LTE.
3: Редакция РБК также направила запросы операторам в Impel.com и Т2. Ответ пока не получили. Ну а в том, кому 5G действительно нужнее всего, пользователям или прежде всего бизнесу, разбиралась Ольга Зуева. Как я ранее отметил, на первом этапе российский 5G будет работать на базе существующих сетей 4G. Поэтому всех преимуществ новой технологии пользователи пока могут не почувствовать, говорят опрошенные РБК-эксперты. Для этого нужен так называемый чистый 5G, отдельная сеть без опоры на 4G. Ранее в нашем эфире директор по продуктам компании Vigo Антон Прокопенко отметил, скорость для абонентов может измениться на 10-15%. С Антоном Прокопенко ранее в эфире общались мы с моими коллегами Яной Ритунской и Ольгой Зуевой.
4: Здорово, что мы теперь увидим заветный значок 5G на экранах смартфонов. Мы его в первую очередь увидим с самого начала именно за счет того технологического рефарминга, который разрешили. Это использование 4G частот под 5G. Новую технологию N79, диапазон N79, это будущее, в которое нужно еще вложиться операторам, да, построить дополнительные базовые станции, чтобы они позволили
0: подключаться таким образом. А как считаете, насколько далеко это будущее?
4: Я думаю, что это года 2-3.
3: Антон, во всем мире для 5G используется другой диапазон частот. А насколько будут телефонные аппараты, смартфоны в России совместимы вот с тем диапазоном, который выделен у нас под 5G?
4: В этом есть проблема, поскольку сейчас на рынке, я думаю, что меньше 1%, а может быть даже меньше там, 0,1% смартфонов, которые поддерживают эту технологию.
0: Это какие-то аппараты конкретной страны или конкретного производителя?
4: Это скорее китайские смартфоны, поскольку именно в Китае есть использование N79.
0: Но очень интересно, насколько быстро получится настроить все для Apple, потому что, как мы понимаем, сейчас это невозможно сделать. Вы говорите 2-3 года, я так понимаю, с декабря 27-го мы считаем. Когда получится 5G увидеть на смартфонах Apple?
4: На смартфонах Apple это вообще так очень трудный вопрос, когда мы увидим. Значит, на Android-устройствах 5G мы увидим буквально скоро, поскольку 5G будет подниматься на 4G частотах. И 25% устройств, вот по нашим исследованию, поддержат вот такой 5G на 4G частотах.
0: Ну, грубо говоря, то есть цифра поменяется, но по факту соединение не изменится?
4: Ну, на 10-15% скорость изменится, задержки чуть будут получше. Вот именно такой технологический скачок в части скоростей, он все-таки будет на диапазоне N79.
3: Потребует ли переход вот на 5G в России для операторов каких-то дополнительных

0: дополнительных затрат.
1: Конечно, с одной стороны, сейчас они уже подготовили инфраструктуру 5G Ready, которая будет подслуживать абонентов на 4G частотах, только в 5G технологии. А для того, чтобы развернуть N79, необходимо строить базовые станции, необходимо достаточно плотно их строить, намного больше необходимо вкладывать денег, чем если бы это был диапазон N78. То есть здесь, конечно, много работы.
0: Это был директор по продуктам компании Vigo Антон Прокопенко. Еще в 2017 году предполагалось, что к 2024 году сети 5G в том или ином виде будут развернуты во всех городах с населением от 300 тысяч человек. Российские операторы тестировали эту технологию и просили выделить для нее частоты в диапазоне от 3,4 до 3,8 ГГц. Это так называемый золотой диапазон для 5G, он используется во всем мире. Он позволяет сохранять баланс между высокой скоростью передачи данных и хорошей дальностью покрытия сигнала. Но в России его используют силовые ведомства и системы спутниковой связи. Операторы просили перевести работающих на них в другие части спектра, но им отказали. В итоге в 2020 году в качестве основного диапазона для этой технологии решили считать такой диапазон 4,8-4,99 ГГц. Одним из условий для строительства сетей нового стандарта должно быть использование отечественного оборудования. И сообщение с лент новостей. Прокурор попросил приговорить бывшего начальника управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова к 14,5 годам колонии строгого режима и штрафу свыше 480 миллионов рублей. Об этом РБК сообщили два участника процесса и подтвердил адвокат генерала Алексей Першин. По версии обвинения, Кузнецов способствовал заключению Краснодарским высшим военным училищем имени генерала армии Штеменко госконтрактов с ИП на размещение военнослужащих в гостиницах на 370, а даже чуть более миллионов рублей. Взамен предприниматель, как считает следствие, передал генералу дом с участком в Краснодаре стоимостью более 80 миллионов рублей, оформив недвижимость на его супругу. Кузнецов вину не признает.
2: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
3: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о том, почему дети не любят есть овощи и пробовать новое. Каждый прием пищи превращается в войну. Попробуй хоть кусочек, это полезно. Ты же даже не попробовал. Родители в отчаянии, а нейробиология говорит, это нормально. И причина в миндалевидном теле и его связи со островковой долей. У детей до 3-4 лет амигдала гиперчувствительна ко всему новому. Это эволюционный механизм. Древние люди не могли позволить ребенку есть незнакомые ягоды, вдруг они ядовиты. Одновременно с этим островковая доля, которая обрабатывает сигналы от внутренних органов и отвечает за пищевые предпочтения, еще не научилась различать новое, но безопасное, и новое, но опасное. Поэтому мозг ребенка автоматически маркирует незнакомую еду как угрозу, запуская стресс-реакцию с выбросом кортизола. Неофобия – страх нового. Это не каприз. Это биохимическая защита, записанная в генах. Что же делать? Первое. Перестаньте давить. Давление включает амигдалу и подавляет работу островковой доли. Ребенок запоминает. Эта еда вызывает страх. Вы лишь добьетесь обратного эффекта. Второе. Просто кладите новые овощи на тарелку. Без слов. Без попробуй. Пусть лежат рядом с привычной едой. Гиппокамп привыкает к виду и запаху, переставая маркировать их как угрозу. Это называется эффект простого контакта. Третье. Ешьте сами с удовольствием. Зеркальные нейроны ребенка считывают ваше состояние. Если вы с аппетитом едите брокколи, его островковая доля получает сигнал. Это безопасно. Мама не умерла. Четвертое. Давайте ребенку трогать, нюхать, ломать овощи. Тактильный контакт через соматосенсорную кору снижает тревогу быстрее, чем любые уговоры. И помните, неофобия, естественно, снижается к 5 годам, когда созревают связи между амигдалой, гиппокампом и островковой долей. Если вы не давите, она пройдет сама. Сделайте еду нейтральной территорией, и однажды он сам потянется к тому, что лежит на вашей тарелке. С вами был Родительский контроль. Контролируем не детей, а ситуацию.
4: Наш любимый Майкл Сейлор.
5: Самый большой обладатель количества биткоинов.
4: Когда-то он делал публикацию, что лучше продавайте почку, чем биткоин.
6: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых.

0: активов.
1: Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий трейдер? Каждый четверг в 16:10. Новости, заявления, события. Каждый день новые поводы задать главный вопрос. Что с этим делать и как это влияет на нас? Разбираемся в программе «Что это значит?». Контекст, смыслы, последствия. Подводим итоги дня вместе с экспертами.
0: По будням с 18 до 21.
2: Ошибка на миллион. Краткое руководство «Как испортить все».
1: Биг. В 2012 году компания Биг, мировой лидер в производстве канцтоваров, запустила линейку под названием «For Her» – «Для нее». Идея заключалась в создании шариковых ручек специально для женщин. Новинки отличались корпусом в розовых и фиолетовых тонах с цветочным узором. А еще утонченной формой, которая якобы лучше подходит для нежной руки. Страница товара на Amazon мгновенно превратилась в площадку для троллинга. Покупательницы высмеивали саму задумку. Неужели в 21 веке нам понадобился особый инструмент для письма? Другие переходили на сарказм. Наконец-то! Раньше я пыталась пользоваться мужскими ручками, но они такие тяжелые, что я просто падала в обморок от усилий. Ситуация вышла из-под контроля после выпуска знаменитого американского телешоу «Эллен Дедженерес». Ведущая иронизировала над завышенной ценой. Эти ручки стоят на порядок дороже, потому что, наверное, внутри них заложены какие-то специальные женские гормоны. Видео завирусилось в сети. Мировые СМИ подхватили скандальную историю. Только тогда в руководстве компании Биг осознали масштаб репутационных потерь и признали ошибку. Позже были проведены исследования, которые подтвердили, до 70% молодых потребителей предпочитают такие товары без гендерной маркировки.
2: Ошибка на миллион.

0: Радиоканал «Радио РБК». Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464. Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 16+. Радио РБК. Про главное – экономика.
1: С обзором главных экономических событий дня Артем Самойлов. Антон Силуанов и Скотт Бессент обсудили финансовое взаимодействие на полях G20. Встреча прошла в Эшвилле. Глава российского Минфина заявил, что двадцатке необходимо вернуться к роли механизма финансовой координации. По его словам, мировая экономика сталкивается с геополитической фрагментацией и ростом госдолга. За 4 года глобальные процентные расходы выросли примерно на 50%. Правительство временно разрешило продавать на АЗС топливо ниже стандарта Евро-5. Как сообщили в Минэнерго, мера будет действовать с 1 сентября по 30 июня 2027 года. В розницу допустят бензин и дизель классов от Евро-2 до Евро-5. Это должно снизить риски дефицита и повысить устойчивость поставок. АЗС обязаны информировать покупателей об экологическом классе топлива, чтобы те могли делать осознанный выбор. Пространство для снижения ключевой ставки сузилось, как заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. Это отразилось в новом прогнозе. Средняя ставка в 2027 году ожидается на уровне 13-15% вместо прежних 10,5-12,5%. Вклад топлива в инфляцию в этом году регулятор оценивает примерно в 1,5% пункта. Дальнейшие решения будут зависеть от фактической ситуации. Российским операторам разрешили запускать сети 5G. Как сообщили в Минцифры, Госкомиссия по радиочастотам выделила МТС, Мегафону, Т2 и Билайну полосы по 90 МГц в диапазоне 4630-4990 МГц. В городах-миллионниках сети должны появиться в самое ближайшее время. С 2027 года начнется переход на отечественные базовые станции. Полное покрытие в крупнейших городах до конца 2028 года. Самым подорожавшим товаром в мире в августе стало какао, рост на 28,22%. По данным ICE Futures и других бирж, сахар подорожал почти на 20%, пшеница на 17%,

0: слово «рекламный щит». Место встречи руководителей бизнеса и маркетинга. По средам в 21.00.
1: Каждую ночь, пока ваш ребенок спит, в его голове идет грандиозная работа. Вы можете напрямую влиять на ее качество.
0: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский контроль. Каждый день в эфире радио РБК.
2: Почему так сложно бывает на переговорах?
3: Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, это просто нонсенс.
4: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15.10 на радио РБК.
5: Повтор программы.
6: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин, и в ближайшие полчаса все главное о ключевых событиях понедельника.
4: Радио РБК. Картина дня.
6: Безвизовый режим между Россией и Китаем может стать постоянным. Москва готова к такой работе, об этом заявил Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Бишкеке. По словам президента, за первое полугодие турпоток между двумя странами вырос на 43%.
7: Деловым и гуманитарным контактам, несомненно, способствует практика безвизового режима на 30 дней. Об этой инициативе вы объявили год назад, как раз 2 сентября, на нашей встрече в Пекине. Мы ее поддержали, и сейчас такой порядок действует до конца 2027 года. Результат не замедлил сказаться. Турпоток увеличился за первое полугодие сразу на 43%. Готовы к совместной работе по переводу безвизового режима, если китайская сторона сочтет это возможным и полезным на постоянной основе.
6: В первый день форума прошли встречи на высшем уровне в формате ШОС+. Участвовали страны-члены объединения, наблюдатели, партнеры по диалогу и представители международных организаций. Кроме главы КНР, Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. 1 сентября планируется заседание Совета глав государств, членов организации. Впрочем, сейчас роль ШОС – это скорее международная площадка для диалога, но точно не центр принятия решений, отметил ранее в нашем эфире доктор политических наук, профессор факультета политологии Государственного академического университета гуманитарных наук Владимир Кратков.
8: Я бы сказал, действительно, саммит все-таки юбилейный, 25 лет – это большой такой знаковый период, и можно подводить определенные итоги. Сказать, что прямо это такой центр принятия решений, который мог бы эффективно влиять, например, на вопросы мира и войны, ну, наверное, нет. Потому что, например, Иран входит в ШОС, но война идет. Россия входит, Белоруссия входит, украинский кризис. То есть даже ближайшие, что называется, вот сопредельные государства, с ними происходят конфликты. Поэтому попытки, да, это все-таки платформа, это площадка, там знак игроки, что-то удается, но вот если глобально относительно таких больших конфликтных военных противостояний, то скорее нет, чем да.
6: Я напомню, что ШОС-то изначально формировался как такая организация, больше направленная на решение вопросов безопасности. Терроризм, экстремизм, киберпреступность и так далее. Кажется, что в этом направлении какие-то подвижки есть. Если говорить про экономическое взаимодействие, есть ли здесь какие-то подвижки? Вот я смотрю, доля торговли внутри ШОС в 2015 году была 9%. В 2025 году там в районе 16-17%. Кажется, что не очень сильный рост.
8: Ну, рост не очень сильный, действительно, но с другой стороны, надо говорить о том, что действительно у каждого игрока есть свои интересы экономические. Например, сейчас вот актуально для российского политического руководства говорить о проекте «Сила Сибири-2», ну, имеется с китайской стороной. Вот этот вопрос будет подниматься, он уже идет, и эта площадка как раз обсудить это. Дальше, кстати говоря, следующий саммит БРИКС через почти 2 недели. То есть вот такая динамика, она, в принципе, может стимулировать решение каких-то серьезных экономических проектов. Для Монголии это очень важно вообще, хотя она является пока еще наблюдателем, потому что «Сила Сибири» пойдет через Монголию. Ну, то есть я больше сказал бы, что если решаются какие-то задачи, они в некоторых таких частях ШОС, то есть не глобально, не все 10 государств и все наблюдатели, и все партнеры.
6: Вот вы про Китай сказали, как раз хотел упомянуть. Кажется, что Китай — это, ну, такой доминант ШОС, там доля внутренней торговли, по-моему, 75% у Китая, то есть это просто полное доминирование. Опять же, если мы посмотрим на декларации, создание единого, сбалансированного, справедливого энергетического рынка декларируется. С другой стороны, когда мы пытаемся с Китаем договориться, мы видим, что Китай и цены на нефть нам сбивает, и по силе себе.

0: Бире 2, который вы упомянули, долго идет процесс, в том числе потому, что Китай хочет цены сильно ниже, а нас это не устраивает. Ну, как будто бы это с декларациями не вяжется.
1: Не, ну декларации декларациями, безусловно. Важны, конечно, политические конкретные экономические шаги и проекты их реализации. Намерения сторон есть, но что-то удается реализовать. Например, вот сейчас вот по визовому обмену. То есть пошел хороший рост. С одной стороны, с другой стороны, цифры впечатляют. Конечно, понятно, не ключевой вопрос, о котором можно говорить в рамках ШОС.
0: Лично вы что-то ждете от ШОС или каких-то серьезных ожиданий нет?
1: Я бы сказал так, сенсационных каких-то решений, наверное, вряд ли. Все-таки это больше в сфере часы, договориться на полях саммита с различными партнерами. То есть это хорошая возможность за единицу времени провести ряд встреч прям подряд и решить какие-то вопросы тет-а-тет или очно с командами своими, потому что все приезжают с большими достаточно командами. В этом плане, наверное, достаточно эффективно, потому что многие вопросы решаются не обязательно на уровне первых лиц. Но если мы говорим еще раз глобально, что это повлияет на глобальную архитектуру безопасности, разрешит иранский кризис или, как Моди надеется, украинский, вероятность, конечно, к сожалению, низкая.
0: Ожидается, что 1 сентября на полях саммита состоится встреча Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, разговор Владимира Путина с Николом Пашиняном будет, цитата, «прагматичным и уважительным». Производство автомобилей в России через 10 лет должно утроиться. Такие целевые показатели прописаны в стратегии развития автопрома до 2035 года. Правительство в понедельник утвердило этот документ. Там же власти прописали в ней конкретные сильные и слабые стороны отрасли. В стране достаточно существующих производственных мощностей, у производителей есть автомобильные платформы и продукты собственной разработки, а также собственные инжиниринговые центры. Но эти мощности недозагружены, и отрасли не хватает квалифицированных инженерно-технических и рабочих кадров. Что же происходит с персоналом для автомобильной промышленности? На такой вопрос в программе «Что это значит?» ответил руководитель специальных проектов бренда «Эволют» Василий Чеботарев. Беседовали с ним я и моя коллега Яна Ритунская. Как лично вы оцениваете кадровую ситуацию в автопроме? Насколько заметна нехватка персонала на предприятиях и у вас в частности?
2: Мы активнейшим образом работаем с учебными заведениями в Липецкой области. И в целом у нас есть довольно сильная своя программа по обучению. Буквально 2 недели назад я был на заводе и как раз общался с специалистами на должности, которые, допустим, не требуют сильно знаний. Мы берем людей, у которых есть хоть какое-то образование и какой-то опыт работы, и там довольно серьезно ими занимаемся, ими и учим их. И сегодня уже видно даже, что люди, которые пришли год назад, буквально в смысле закручивать гайки, ну, говоря простым языком, да, сегодня уже возглавляют там цеха и мастера смен и так далее. Ну, то есть потихонечку эта тема продвигается. Есть небольшая проблема с точки зрения высококвалифицированных совсем кадров, потому что для того, чтобы все-таки поднимать процесс производства электромобилей, гибридов, нужны кадры совершенно другого толка. Это уже больше инженерная работа, причем такая на совершенно современном уровне, и мы для этого также запускаем совместные программы обучения с учебным заведением Липецкой области, в частности, в Лебедяне.
3: Василий, понятно, вы обучаете сотрудников, причем как низкоквалифицированных, так и тех, кто уже должен гораздо серьезнее разбираться в теме. Но все же вы говорите, что сотрудничаете с учебными предприятиями, то есть просто на рынке сейчас специалистов не найти.
2: Я боюсь, что прям вот так вот вынь да положь, нет, и нам нужно будет пройти еще этот этап, помимо того, что технологически догнать и обогнать, еще и нужно будет воспитать тех, чьими руками мы будем догонять и обгонять. То есть это тоже тема, над которой нужно очень серьезно работать на сегодняшний момент. Мы начали это делать 4 года назад, но в целом нужно еще поднажать.
0: Вы сказали, не хватает высококвалифицированных сотрудников, но вот нам эксперты и представители отрасли разные называют позиции, и сварщики, и слесари, и инженеры, конструкторы, инженеры по электронике. Вы кого ищете в первую очередь?
2: Мы ищем в первую очередь сегодня это операторы погрузчиков, которых нам не хватает именно высококвалифицированных. Потом это у нас маляры, техники, технологи и слесари ремонт автомобиля, ну, то есть это тоже необходимые профессии, они, казалось бы, вроде бы незначительны, тем не менее, они у нас в одном из приоритетных списков.
0: А почему не хватает? В чем причины вот именно тех позиций, которые вы назвали?
2: Скорее всего, это престиж данных работ. Ну, то есть многие люди считают, что нужно становиться менеджерами, управленцами, юристами и так далее, и, к сожалению, профессии, в которых нужно работать руками, не столь популярны, как хотелось бы.
3: Но ведь это сейчас уже не тот автопром, что был когда-то, то есть это уже гибриды, электромобили, звучит...
0: Современно, да.
3: рядовому, неужели даже вот это не поднимает престиж профессии?
2: Поднимает, но это, простите меня, только-только начала отрасль работать, и сегодня, конечно же, уже ребята, которые работают на нашем заводе, они уже с гордостью говорят, что они

0: выбирают электромобили, гибриды, и видят то, что можно развиваться и расти карьерно, и поэтому престиж, конечно же, растет.
1: А зарплатами привлекаете?
0: Да, у нас зарплаты одни из самых высоких в регионе для данной отрасли, и мы стараемся поддерживать этот уровень. Помимо этого еще очень большой нематериальный пакет, это и питание, и трансфер до работы домой и так далее. То есть у нас соцпакет, и в целом люди приходят с уверенностью в завтрашнем дне работать у нас на завод.
2: Учитывая вот эту конкуренцию кадров, насколько часто приходится поднимать зарплаты, приходится ли мониторить рынок, буквально следить за пульсом карьерных вот этих вот всех изменений относительно других производителей?
0: Мониторинг постоянно есть, но у нас все-таки отрасль довольно рассредоточена по России, то есть у нас есть и Липецкая область, Калужская область, Санкт-Петербург и так далее, и в каждой области есть свои кадры, в каждой области есть свои производители, и там, соответственно, идет уже своя местная работа с людьми, которые хотят работать. Поэтому, наверное, сказать, что прям какая-то жесткая конкуренция между регионами и между кадрами, пожалуй, нет. Все-таки люди зачастую хотят работать там, где они выросли, где они учились, и где у них дом, друзья, семья и так далее. И это географический фактор, он тоже очень сильно влияет.
1: Василий, вот эта ситуация с кадрами, она как-то на производство самого влияет? Приходится ли производить меньше, чем планировали? То есть на какие-то показатели это серьезно влияет, плановые?
0: Нет, это не влияет, потому что у нас сейчас штат очень активно комплектуется, и мы расширяем производство путем запуска сварочных линий. Работа идет полномерно, и отдел кадров, соответственно, тоже эту историю полномерно отрабатывает для того, чтобы как раз не было вот этого провала и кадрового голода. Плюс не забываем, что у нас есть очень активный карьерный рост внутри компании, и даже большинство людей, которые сейчас на руководящих должностях на заводе, они выросли из рядовых сотрудников.
1: Это был руководитель специальных проектов бренда «Эволют» Василий Чеботарев. По данным Росстата, в прошлом году в России произвели 673 тысячи легковых автомобилей. Это на 12% меньше, чем было в 2024 году, но в полтора раза выше показателей 2022. Ну а тем временем MVideo зафиксировал рекордный приток продавцов на свой marketplace. Число действующих партнеров превысило 12 тысяч. Наиболее активный рост пришелся на вторую половину июля и начало августа. При этом площадку начали рассматривать как новый канал продаж и крупные игроки рынка в непрофильных для MVideo товарных категориях, например, мебельные магазины, фэшн и даже книгоиздатели. Комиссии для продавцов составляют от 7 до 24% и планируется создание и своих партнерских ПВЗ, рассказал пиар-директор компании MVideo Сергей Коляда.
3: Продавцам доступны модели ФБМ, при которой MVideo берет на себя хранение и доставку товара покупателю, и ФБС, когда продавец самостоятельно хранит и собирает заказы, а доставка осуществляется MVideo. Партнеры также могут использовать офлайн-инфраструктуру нашей компании и представлять товары в бренд-зонах магазинов. Размер комиссии зависит от товарной категории. Для смартфонов комиссия начинается от 7%, для крупной бытовой техники от 13%, мелкой бытовой техники от 14%, мебели от 17%, посуда от 20%, а книг от 24%. Отдельным направлением остается развитие партнерских ПВЗ от бренда MVideo. Мы ориентируемся прежде всего на формат совмещенной деятельности, открытие пунктов на базе уже работающих магазинов и других бизнесов предпринимателей. Для запуска достаточно помещения площадью от 20 квадратных метров, взнос и роялти на текущем этапе не предусмотрены. Сами пункты в дальнейшем могут использоваться не только для выдачи, но и для возвратов и других сервисов в последней мере. Есть 8 крупных складов, 51 региональный склад, а также сотни собственных магазинов, которые работают как мини-логистические центры.
1: Впрочем, по мнению гендиректора платформы Mercatus Лео Шевченко, 12 тысяч новых селлеров – не самый большой прирост. Об этом он ранее рассказал в нашем эфире.
4: Дело в правильном подходе и в сбережении своих остатков, товаров. Конечно же, многие пытаются уйти на другие площадки, либо открыть свой e-com, открыть свой сайт, создать его и перевести туда трафик. Но, опять же, получается, это у тех, у кого уже есть своя лояльная база клиентов. Если базы клиентов нет, потому что маркетплейсы классические, Wildberries, Ozon, они не давали собирать свою базу, потому что все контакты были у них, то переходить на другие платформы, на другие маркетплейсы, ну, как бы сложно, потому что нужно нарабатывать базу. Что касается маркетплейса MVideo, но его сложно назвать прям вот этот рост каким-то сумасшедшим и космическим, потому что всего 16 тысяч селлеров, продавцов, это очень мало. У маркетплейса Ozon 300 там, плюс тысяч активных, у маркетплейса Wildberries 500 тысяч плюс активных селлеров. И, ну, конечно же, это огромная-огромная разница, и этот вот небольшой прирост, вроде бы кажется по цифрам номинально он небольшой, но по факту это очень маленькое количество селлеров.
1: Лео, а такой вопрос, вот хорошо, допустим, небольшая доля тех, кто переходит, это селлеры, которые, так скажем, грамотно диверсифицируют свои риски, или они прям вот покидают прежние маркетплейсы и полностью переходят на MVideo, ну, просто от безвыходности. Как вы считаете?
4: По-разному. Есть и те, и другие.

0: Но как бы, смысл в том, что, допустим, у маркетплейса NVIDIA, как и, допустим, сейчас маркетплейса Wildberries, тоже есть проблемы финансового плана. Потому что мы замечаем, и маркетплейс NVIDIA сам это как бы декларирует, что с мая месяца у них есть задержки по выплатам. У Wildberries сейчас тоже по 7-2 недели, они не платят деньги, поэтому туда бежать на NVIDIA ради того, чтобы ну, получить точно гарантированный доход и стабильный бизнес, пока тоже у многих вопросики. Некоторые просто щупают, смотрят, получится, не получится, есть объем продаж, если да, то как бы немножечко больше туда направляет своего фокуса.
1: Ну, грубо говоря, хотелось бы понять, возможно ли усидеть на двух стульях? Можно ли вот сейчас со всех сторон каким-то образом попробовать пойти на все возможные платформы и при этом не потерять?
0: Ну, и можно, и нужно, потому что диверсификация, она всегда нужна, особенно в таких критических моментах, поэтому да, но прям на все площадки идти не стоит, потому что, ну, если есть большая команда, то, конечно, можно, а если вы там предприниматель, у вас два сотрудника, то, конечно же, все площадки сразу обуздать не получится, потому что нужен фокус, нужно разбираться, каждый маркетплейс, что-то маркетплейс под одним лицом, но это все равно разные площадки и абсолютно разные механизмы, разные алгоритмы, разные ранжирования. Поэтому здесь нужно аккуратненько через фокус и понимание процессов разбираться и дальше как бы, перейти на другую площадку.
2: Лео, вот как мы сказали, на NVIDIA площадку переходят даже те селлеры, которые работают в нетипичных для NVIDIA сегментах. Там вот фэшн мы назвали, мебель, там FMCG, спорт даже переходит. А в чем логика?
0: Логика в том, что сам NVIDIA презентовал еще в начале года о том, что они расширяют категорию свои и да, расширяют их в том числе и на фэшн, на одежду и на весь остальной как бы, ассортиментный ряд, потому что они хотят забрать долю от всех продаж, в том числе и на себя. Это абсолютно правильно, продавая только технику, ну, возможно, тоже как бы не в фокусе будет, но все равно увеличивается средний чек и делает его как бы больше и шире.
1: Лео, ну вот с точки зрения пользовательской, я прямо сейчас уже наблюдаю, что стало сложнее заказывать на маркетплейсах, меняется уже поведение потребителя, нельзя просто там накидать в корзину и рассчитывать там, выберу что-то потом, когда придет. Что говорят сами селлеры, насколько для них вот изменение привычек, увеличение сроков доставки сейчас критично, и какой выход может быть в этой ситуации?
0: Ну, сейчас активно и Marketplace Wildberries, и Озон меняют свою структуру, они перестраивают работу не большие склады, а маленькие партнерские склады, которые берут в аренду, либо с кем-то сотрудничают, поэтому потихонечку мы все надеемся, что количество дней за доставку будет снижаться. Понятно, что сейчас критически выросло, там, до 2, до 3, до 5 дней, но я думаю, что потихонечку это все превратится в такую систему, которая тоже будет работать. Да, будет на день, на два ну, длиннее, чем было раньше, потому что все равно маленькие ПВЗшки, маленькие склады, это все равно больше логистики, и, скорее всего, логистика будет дорожать. Но пока сами маркетплейсы активно, в том числе и для селлеров, делают размутации, скидки, льготы, чтобы они пробовали разные системы и переходили на них. То есть раньше по ФБС торговало мало людей, это получается продавать со склада продавца, потому что было неудобно за каждый день отводить заказы на ПВЗ, либо на сетевой центр, а сейчас они активно это лоббируют, чтобы сократить все эти риски, связанные с складами и с пожарами, и как раз-таки перевести вот всех сюда. И таким образом, скорее всего, будет потихонечку возобновляться скорость доставки, потому что да, это критично, и люди не хотят уже ждать там 5 дней, потому что для них это долго.
2: Напомню, атаки на логистические центры крупнейших российских маркетплейсов продолжаются с середины июля. Сначала удары затронули объекты Wildberries, а с 22 августа и Озон. Индекс региональной рассогласованности на рынке труда обновил 15-летний максимум. Почти 30% безработных живут не там, где работодателям нужны сотрудники. Об этом пишет РБК. Высокая региональная рассогласованность означает, что наличие свободных работников само по себе не решает проблему кадрового дефицита. Соискатели и вакансии могут быть сосредоточены в разных частях страны. В топ-5 наиболее дефицитных специальностей по стране сегодня входят врачи, повара, кондитеры, монтажники и слесари. Об этом рассказала ранее в нашем эфире HR-карьерный консультант Наталья Маланий.
3: На самом деле это какой-то парадокс рынка. Люди не приезжают, потому что у них семьи, уже сложившийся быт, и очень сложно решиться и психологически, в том числе, на такой важный шаг, как переезд. И если раньше платили больше, чем в регионах, и люди брали всех и уезжали, то сейчас все поменялось, и поэтому не все готовы свою жизнь менять на такие же самые условия, когда можно рядом с домом найти работу.
1: Ну вот с точки зрения вообще измерений, как правило, биржа труда такой не совсем четкий показатель. показатель безработицы, хотя бы потому, что не каждый человек, находящийся в поиске работы, будет становиться на эту биржу труда. Может быть, в этом проблема? Просто там, где работодатели активно ищут, люди просто не регистрируются безработные на бирже?
3: Так оно и есть. Эти люди никак не могут пересечься. На самом деле, я как карьерный консультант вижу огромное количество клиентов сейчас, особенно, кто не может найти работу. Просто те условия, которые предлагают, и те вакансии, которые в наибольшем количестве на рынке есть, они всех устраивают. То есть, такое, знаете, люди не успели адаптироваться и принять то, что, возможно, нужно будет переквалифицироваться, менять сферу. Не нужны офисные сотрудники в чистом виде, нужны люди, которые будут в том числе руками больше работать.
2: Да, вот, Наталья, как раз хотели спросить, вот какие позиции сложнее всего вот через такой межрегиональный поиск закрыть? Это рабочие айтишники, врачи, инженеры?
3: На самом деле, таких самых топ-5 дефицитных вакансий, которые я вижу, это врач, правильно сказали, потом видно очень много поваров, кондитеров, дальше идет электромонтажник, опять-таки монтажники в целом, слесари, сантехники, ну, а там уже меняется в зависимости от региона люди, то есть где-то это фармацевты условно, где-то это сначала идут слесари, где-то не хватает очень сильно электромонтеров, то есть тут в зависимости от региона. Но это в основном рабочие специальности.
1: Ну вот интересно еще понять, откуда берется тоже эта нехватка. Просто потому, что в одном регионе находится, например, больше медицинских учреждений, в другом больше производственных. Ну и таким образом возникает эта рассогласованность.
3: Да, все так и происходит. Где-то кому-то нужно больше, где-то больше заводов, где-то больше строительных объектов. Соответственно, рабочих не хватает рук.
1: И в таком случае интересно, а как вообще перераспределяются кадры? Может быть, международный опыт есть в этом смысле? Может быть, есть какие-то механики, которые сами работодатели применяют прямо сейчас? Ну, то есть что-то же нужно делать.
3: Точно нужно и можно. Во-первых, самый такой важный и так, тренд, скажем, это внутри смотреть своих сотрудников. Если это крупные компании, то мы смотрим уже лояльных сотрудников, кто к нам уже привык, нам доверяет, и мы можем их как раз-таки в другой город отправить. Они более к нам расположены. Также переквалификация внутри компании, образование, ну, обучают, переобучают, тоже стараются своих сотрудников. И расширяют карту поиска. Да, международный опыт есть, но кто-то из-за рубежа присылает, там крупные компании могут себе позволить, там из Китая, например, людей доставлять. Но там очень сложные схемы, и нужно большими ресурсами в том числе обладать.
2: Самый сильный кадровый голод в стране, по данным исследования в Амурской области. На одного безработного там приходится почти 14 вакансий. Для сравнения, в среднем по России этот показатель составляет около единицы.
4: Кто есть кто? New ET9 – это седан, в котором заднему пассажиру приготовили столько места и комфорта, будто он едет не на деловую встречу, а собирается провести в машине весь рабочий день. Здесь кресло откидывается на 130 градусов, есть массаж с эффектом горячих камней, столик, холодильник и отдельная зона для работы. В общем, задний диван в любой машине после ET9 выглядит примерно как табуретка на вокзале. Техническая начинка серьезная. Полный привод и 700 электрических лошадей, а до сотни ET9 разгоняется за 4 секунды. Запас хода на одной зарядке 650 км, но главная фишка – это продвинутая подвеска. Система умеет реагировать на меняющуюся действительность за 1 миллисекунду. В общем, на плохой дороге подвеска пытается сделать то, чего от автомобиля обычно не ждешь. Убедить вас, что асфальт ровный. А еще у ET9 поворачиваются задние колеса. Это особенно удобно на тесной парковке. В результате NIO напоминает очень толстого кота, который каким-то образом пролезает в узкую коробку. Правда, вся эта технологическая роскошь имеет обратную сторону. Чем больше электроники в машине, тем чаще возникает соблазн задать неудобный вопрос. А что будет, если однажды она решит устроить себе выходной? Особенно, когда руль, подвеска и половина автомобиля общаются между собой не железом, а проводами. А еще ET9 настолько ориентирован на заднего пассажира, что водитель рискует почувствовать себя личным шофером собственного автомобиля. Хотя, возможно, именно этого в NIO и добивались. Потому что ET9 не про то, чтобы впечатлять водителя, он про то, чтобы водитель наконец понял, главное место в этой машине находится сзади.
5: Кто есть кто?
4: Так кто есть кто? По размеру, статусу, идеологии NIO ET9 метит в Maybach и BMW i7, но при этом идет своей дорогой. Maybach делает ставку на традиционную роскошь, BMW на динамику, а NIO на все сразу. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.

0: вот 20% ипотека кажется как приговор.
1: Начинать надо с небольшого капитала. За 3 миллиона в Москве можно купить апартаменты 10 метров. Завтра перепродаж.
0: Зумеры, не отчаиваемся, вкладываем все свободные деньги в недвижимость.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании.

0: проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
1: Что это было? В эфире.
2: Вообще есть проблема, что предсказуемость для человека обладает сверхценностью. И негативный, но предсказуемый результат предпочтительнее...
3: А неопределенность, наоборот, это что-то страшное.
2: Это собственно... не просто страшно, это сверхстрашно.
3: Да, при том, что неопределенность — это вообще часть нашей жизни. И когнитивно-поведенческие психотерапевты всегда говорят, что, ребят, неопределенность — это вот как раз не баг, а фича.
2: Действительно, были прямо исследования, что люди предпочитали предсказуемый негативный эффект непредсказуемому позитивному. То есть лучше знакомое плохое, чем незнакомое. Знакомое хорошее. Но это прямо доказанная история. И вот очень сложно выйти за пределы вот этих знакомых паттернов, когда у тебя все более-менее хорошо. И это самое большое препятствие на самом деле. И первое, с чего рекомендую начать, подвести честную статистику своих разговоров и осознать, что большая их часть заканчивается провалом. Мы не достигаем целей разговоров. Оно как бы вроде все нормально, но мы не достигаем, чего мы хотим.
0: Специалист по сложным переговорам и соавтор программ коррекции когнитивных нарушений Даниил Терентьев в программе Евгения Тихановича «Качество жизни».
4: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам в 9 вечера.

0: Позиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Артем Самойлов. Владимир Путин провел серию встреч на полях ШОС в Бишкеке. На Нарендре Моди он заявил, что Россия движется к мирному урегулированию ситуации на Украине. Си Цзиньпином глава государства обсудил перевод безвизового режима на постоянную основу. На встрече с Касым Жомартом Такаевым отмечен рост товарооборота и гуманитарных связей. Такаев назвал Россию основным торговым и инвестиционным партнером Казахстана. Владимир Путин и Никол Пашинян обсудят двустороннюю повестку на полях ШОС. Дмитрий Песков назвал это прекрасной возможностью для разговора на высшем уровне. Москва уверена, что сотрудничество с Россией приносит Армении большую выгоду. При этом решение о будущем страны должен принимать армянский народ. «Мы не хотим быть армянами больше, чем армяне», – подчеркнул Песков. Евросоюз захватил еще одно судно теневого флота, как заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Танкер MV Sun взят на абордаж в Средиземном море силами операции «Ирини» для проверки флага. Это шестой досмотр за последние месяцы. Тему обсудят министры обороны ЕС в Ирландии в этот вторник. Москва называет такие действия пиратством и обещает ответные меры. Таиланд с 15 сентября сокращает безвизовое пребывание для иностранцев с 60 до 30 дней. Постановление опубликовано в правительственном вестнике. Для россиян действует двустороннее соглашение о 30-дневном безвизовом въезде. Продление еще на 30 дней возможно через иммиграционную полицию. Число въездов через аэропорты не ограничено. Через сухопутные переходы не более 2 в год. Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. Он назвал решение болезненным, но своевременным. Месси – чемпион мира 2022 года, лучший бомбардир в истории Барселоны и сборной Аргентины. Ему 39 лет, он единственный восьмикратный обладатель золотого мяча. За сборную он провел 207 матчей и забил 125 голов. В команде заявили, что его наследие навсегда останется в сердцах. Больше новостей на сайте РБК.
2: Коллекция.
3: Несмотря на дыхание осени, которое ощущается все сильнее, первая неделя сентября все-таки будет по-летнему теплой.
4: Местами ожидаются кратковременные дожди, но температура воздуха все же будет на несколько градусов выше нормы. Об этом рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
5: Первая неделя сентября будет выше нормы на 3-4 градуса. 1 сентября с утра могут быть слабенький дождик и

0: второй дня тоже подойдет отдельные грозовые точки, возможно, местами гроза по области. На Балтике, Скандинавии стоит циклон, от которого атмосферный фронт теплый проходит через Прибалтику, Ригу, Минск на нас будет влиять в ближайшие 2-3 дня. Температурный фон будет повышаться немножечко, практически вся неделя кратковременно дождики могут быть. Дождь, скорее всего, будет с утра с 6 до 9, второй дня тоже кратковременно дождь могут быть. Во вторник, в сентябре, дождик будет с утра с 3 часов где-то до 9, совсем слабенький, не везде. И потом более серьезные, сильнее, с 18 до полуночи. Дневные температуры, вторник на 1 сентября 24-26, в среду облачно с прояснениями кратковременный дождь, с 3, 4, 5 облачно небольшой дождь. Ветер юго-западный слабый, температура 18-23.
1: Бабьего лета, по словам Цыганкова, пока ждать не стоит, поскольку оно наступает только после похолодания, а его на этой неделе в московском регионе не предвидится. Бабье лето, скорее всего, наступит во второй половине сентября, прогнозирует метеоролог.
2: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
3: Хайнц. В 21 век компания Хайнц решила вступить с нескучной идеей. Гигант индустрии выпустил линейку кетчупов ярко-зеленого, фиолетового, оранжевого и даже синего оттенков. Расчет был на детей. На то, что они захотят украшать таким образом свои бургеры и другие блюда, делая каждый обед или ужин праздником. Однако в азартной погоне за младшей аудиторией бренд забыл о консерватизме взрослых. Тех, кто, собственно, этот продукт и покупает. Сначала продажи взлетели до небес. Но эффект новизны испарился, как только появились первые соцопросы с неоднозначными отзывами. Мамы отмечали, что, например, смешиваясь с мясным соком, цветной кетчуп превращается в серую массу, которая странно выглядит на тарелке. Им вторили папы. Новинка ассоциировалась у них с чем угодно – ярким пластилином, акварелью, лизуном, но только не с аппетитной едой. Последний сокрушительный удар нанес зарождающийся тренд на правильное питание. Многих родителей пугало количество красителей, необходимых для создания кислотных оттенков. Химический внешний вид стал лучшей антирекламой. В 2006 году эту линейку Хайнц полностью сняли с производства. Пример доказал: с цветом базовых продуктов питания экспериментировать опасно. Инстинкты самосохранения потребителя сильнее любого маркетингового креатива.
2: Ошибка на миллион.
4: Тут Женя Стогова. Международная ярмарка современного искусства «Космоскоу» проходит с 4 по 6 сентября в Тимирязи в центре. Участие в ней принимают больше сотни галерей, 20 из которых присоединились к проекту впервые. Со мной сегодня в студии генеральный директор «Космоскоу», а также генеральный директор ярмарки графики «Абертон» Николай Корьков.
2: Медиатренды. Медиатренды.
4: Николай, в этом году визуальный стиль «Космоскоу» сформулирован как «от скриншота к отпечатку», создан по мотивам работ Игоря Самолета. Почему был выбран именно вот такой подход? Во-первых, почему именно Игорь Самолет? Во-вторых, почему именно вот такой слоган?
5: Действительно, ярмарка каждый год меняет свой фирменный стиль, и в основу нашего визуального языка каждый год ложится творчество художника года. Ежегодно мы совместно с нашим благотворительным фондом поддержки современного искусства «Космоско Фаундейшн» выбираем художника года и на ярмарке представляем его проект. В то время как само обрамление ярмарки, визуальный язык, вся коммуникация, которая у нас осуществляется, строится на базе творчества художника года. В этом году это Игорь Самолет. И в последнее время мы стараемся не использовать работы художника, а стараемся их проанализировать и перевести скорее в графический язык, в язык графического дизайна, и, исходя из этого, уже оформлять и рекламную кампанию, и полиграфическую продукцию, и оформление самой ярмарки. И мне хотелось бы отметить, что мы очень внимательно к этому относимся. Например, в прошлом году тот фирменный стиль, который был разработан совместно с нашими арт-директорами, получил ряд престижных премий, в том числе Tokyo Type Directors Club. Это одно из авторитетных международных сообществ, которые специализируются на типографике и на графическом дизайне. В этом году художником года выбран Игорь Самолет, и мы в нашем фирменном стиле используем, продолжаем его исследование связи цифрового изображения и материального объекта.
4: Но это достаточно такой тренд, мне кажется, в целом последних лет, насколько он будет отражен и представлен на Космоску в этом году.

0: Не только через работы именно игры самолета, может быть, в целом.
1: Тренд перехода от цифрового изображения к материальному объекту.
0: Обратный, скажем так, от, казалось бы, всеобщего мирового вектора.
1: Но действительно, мы как ярмарка, в том числе в визуальном стиле, мы пытаемся вложить смысл того, что в современном мире мы очень много времени проводим перед экранами телефонов, компьютеров. И в целом наша встреча с искусством, с культурой, с нашей жизнью, она осуществляется посредством цифровых носителей. То здесь мы пытаемся эти цифровые носители перенести на физические носители, внедрить их в печатную продукцию, в оформление. Поэтому мы продолжаем этот тренд и выводим, да, цифровые, как бы, цифровое пространство в физическое.
0: Но мы еще очень подробно сегодня тоже поговорим о том, как, в принципе, современные технологии влияют на искусство и на рынок искусства. Но интересно, скажем так, для затравки программы, что будет в этом году ярмарку отличать? Вот какое-то прям звено, которого никогда не было, но вот в этом году на Космоску обязательно ради этого стоит прийти.
1: Вы знаете, на Космоску стоит обязательно прийти только потому, что это Космоску, и
0: это
1: ярмарка
0: это
1: проходит
0: год
1: раз в год. В этом году у нас рекордное количество галерейных стендов, их 113, и на самом деле каждый стенд, каждая галерея готовит программу заблаговременно, целый год, и поэтому каждый стенд, он удивляет, осуществляет премьеру художественных проектов, художественных высказываний художников, с которыми работает галерея. У нас достаточно большое количество некоммерческих проектов представлено на ярмарке, это тоже тренд последних лет, когда помимо галерей к нам на ярмарку подают заявки, в том числе в некоммерческие фонды, частные инициативы, для того, чтобы представить свои проекты в области современного искусства и издательского дела.
0: Сергей, ну я начну тогда с вас. Как изменился, на ваш взгляд, средний портрет коллекционера и, самое главное, человека, который приходит на Космоску? Ярмарка проходит, я напоминаю, в 14-й раз.
2: Да, безусловно. Мы прежде всего должны отличать ярмарку от какой бы то ни было выставки, даже пусть очень хорошей. Ярмарка нужна для того, чтобы продавать на ней работы, и именно этому все посвящено, вокруг этого все строится, поэтому коллекционеры для нас самые принципиальные люди, которые посещают ярмарку.
0: Но я вот оговорюсь, что по, во всяком случае, общедоступным данным, практически все работы на Космоску, как правило, продаются в так называемый нулевой день. В этом году ожидаем такого же?
2: Нет, продается очень много работ, но идут продажи и в другие дни. И это, кстати, выгодно отличает нашу ярмарку Космоску от многих международных ярмарок, где действительно сделки идут первые два дня, например, а потом на нее приходят просто посетители. У Космоску в этом году выгодное отличие. Так вот, я хочу сказать, возвращаясь к портрету коллекционера, что это люди, которые помолодели в основном за последнее время. И, как правило, это предприниматели, достаточно крупные, или же менеджеры крупных компаний.
0: То есть я так понимаю, что это все-таки люди, у которых есть свободные деньги, которые они могут как-то позволить себе потратить с удовольствием в поддержку искусства.
2: Да, безусловно. Ну, я обрисовал как бы некий целевой портрет, а так, в принципе, достаточно. Любому человеку, который имеет деньги и желание, он может присоединиться к этому пулу. И я должен сказать, что не обязательно нужны какие-то большие сверхъестественные деньги. Космоску в этом отношении имеет целый ряд демократических стендов, галереи, которые представляют именно молодое искусство. Они здесь тоже доступны, это очень важно.
0: Николай, вот все-таки про нулевой день. Расскажите, как вообще он проходит? Потому что для многих просто посетителей ярмарки, не коллекционеров, это, ну, такое таинство, мне кажется, где разбирают все самое лакомое сразу, и приходят люди, которые адресно коллекционируют искусство. Как проходит нулевой день, что проходит в этот день, и как что-то там купить?
1: Но действительно, для аудитории, которая профессионально занимается коллекционированием, либо там исследованием искусства, которая так или иначе вовлечена в арт-рынок и в арт-среду, существует нулевой день. Как ярмарка, нам очень важно создавать инфраструктуру и комфортные условия для работы галеристов, для, соответственно, функционирования коллекционера, как нашего клиента, да, основного, наверное. Поэтому, да, для разных категорий вовлеченности людей у нас существуют разные временные слоты, в которые они могут посетить ярмарку, в том числе в первый день. Но, как правило, все это заканчивается большим праздником, фестивалем, встречей со знакомыми, в целом из креативной индустрии. Вечерняя программа, она больше похожа на празднование современного искусства, нежели чем совершение каких-то сделок. Все-таки первая часть дня, она посвящена

0: профессиональному интересу, совершению сделок, каких-то переговоров. Вечерняя часть, она больше это праздник и чествование современного искусства и космоса, и наших участников.
1: Со стороны кажется, во всяком случае, есть такой некий образ, что там прям, ну, ожесточенные торги. Бывает ли такое, что за какой-то предмет искусства прям схватываются несколько коллекционеров, идет повышение цены до каких-то заоблачных показателей и в целом вот такой живой интерес? Или, как правило, все так достаточно ровно, и каждый плюс-минус знает, что он хочет?
0: Мне кажется, что наверняка существуют такие ситуации, когда несколько коллекционеров присматриваются к одной работе, встают в очередь, думают. 77% сделок, согласно нашим опросам, происходят в первый день. Ну и существует отложенный эффект, как Сергей сказал, в остальные дни. Помимо этого, с завершением ярмарки не завершаются оформления сделок. В целом мы фиксируем, что в течение полугода после ярмарки эти сделки могут закрываться путем переговоров, возвращения к обсуждению.
1: А с чем связан достаточно долгий такой процесс? В чем его специфика?
0: Многие галереи и художники готовят программу специально к выпуску ярмарки, поэтому и презентуют ее именно на ярмарке. И здесь ярмарка выступает инфраструктурным элементом, очень важным для арт-рынка, предоставляя возможность не только коллекционерам познакомиться с произведениями искусства, но и галереям познакомиться с новой аудиторией, с новыми клиентами и после этого продолжить диалог там, в течение какого-то продолжительного времени. Я думаю, что не все работы представлены на ярмарке, которые есть в наличии у галереи. Я надеюсь, что галереи продолжают работу с коллекционерами в течение года, приглашая их на вернисажи.
1: Ну, то есть такой нетворкинг,
0: да,
1: получается.
0: Вообще, я хотел бы поддержать мысли Сергея о том, что ярмарка – это не выставка. На ярмарке продается все, и нас, как работников и ярмарки, всегда очень коробят, когда нас называют выставкой. Мы создаем условия для того, чтобы искусство продавалось, а арт-рынок развивался.
1: Сергей, вопрос к вам. Но вот, тем не менее, для массовой аудитории поход на Космоску – это достаточно часто некий такой аналог похода все-таки в музей современного искусства с целью познакомиться, узнать, что есть, может быть, как-то обогатить свои знания и навыки. А на ваш взгляд, за счет вот как раз таких мероприятий, таких ярмарок, повышается ли в целом у нас по стране уровень культурной грамотности?
2: Нет, ну, безусловно, мы видим просто потому, что даже число ярмарок множится, да, и к группе Космоску в прошлом году присоединилась, например, графическая ярмарка. Мы видим, что спрос есть, он растет, и ярмарки стараются это оправдать. С другой стороны, сам рынок растет, и ярмарки тоже это выражают. В этом есть какая-то надежда, потому что нам на самом деле есть куда расти как рынку. То есть мы находимся в очень активной конкуренции с международными рынками. Об этом никогда не надо забывать. Рынок не изолированный.
1: То есть, несмотря на все санкции, несмотря на геополитику и трудности логистики, мы продолжаем оставаться в международном культурном сообществе?
2: Ну, смотря почему. Мы не можем не смотреть, но процессы-то идут во всем мире, мы не можем быть слепы к ним, скажем так, и нам есть с кем соизмерять в этом отношении. Кроме того, важно, что и российский рынок тоже остается неизолированным, и многие галереи представляют международных художников. Например, наша галерея показывает Иру Нахову, она вполне американский художник, хоть она и российского происхождения. Я думаю, Николай может назвать целый ряд галерей, которые презентуют других международных художников. Это естественный процесс каждый год.
1: Ни у кого нет предубеждений.
2: Почему они должны быть? Я считаю, что искусство вообще современное выдерживает какой-то конкурентный ценз, только если оно готово к международному масштабу. То есть, либо у тебя мировой художник, условно, либо он вообще никакой, либо он вообще не нужен.
1: А влияет ли выход художника на мировой рынок на ценообразование его, собственно, шедевров?
2: Ну, я бы сказал, что только этот фактор в основном и влияет. Вообще, самый влияющий фактор, он, к сожалению, сейчас недосягаем практически ни для кого из российских художников, но, тем не менее, несколько есть. Это репрезентация крупного художника персональной выставкой в каком-то международном художественном музее. Можно перечислить 2-3 имени, у кого такие события происходили за последние годы из экспонентов нашей ярмарки российской. Павел Пиперштейн, Евгений Антуфьев, Эрик Булатов, которого недавно не стало. Это не какие-то абсолютные исключения, но это случается достаточно редко, и я бы сказал, что крупные коллекционеры следят именно за такими событиями, делают из них выводы. Ну и, в общем, музейные выставки

0: выставки в России тоже играют определенную роль, если у художника прошла какая-то экспозиция в Третьяковской галерее или в Пушкинском музее. Вы знаете, Нахова, о которой я уже упомянул, у нее были не так давно выставки в Тейт в Лондоне и в Пушкинском музее. И мы будем показывать именно те работы, которые были представлены в Пушкинском музее. Конечно, это фактор, который о чем-то говорит.
1: Николай, а что еще, вот по вашей оценке, влияет на ценообразование? За счет чего может расти, либо, может быть, падает цена на то либо иное полотно, на того или иного художника?
2: Ну, я согласен с Сергеем и добавлю, что на самом деле мы можем говорить здесь об актуальности произведений, которые будет художник, наличие его в каких-то важных частных коллекциях, выставочные проекты, ну и в целом спрос среди коллекционерского сообщества.
1: Если речь идет о начинающем, о молодом художнике, как там происходит ценообразование? Вот с чего берется стартовая точка?
2: Мне кажется, что это в процессе обсуждения с галереей, с художником устанавливается какая-то цена и ценность. Ну да, и в целом галерея выступает. Я, честно говоря, в какой-то момент задался этим вопросом и понял, что на самом деле галерея – это некий, если говорить простым языком, что это некий продюсерский центр, который ведет постоянную, основательную, выстроенную работу по развитию карьеры художника, в том числе повышение стоимости на его произведения, инициируя выставки в музейных институциях, продавая его в частные коллекции, так или иначе продвигая.
1: Сергей, вот вы как представитель, собственно, галерейного сообщества, с вашей позиции, как галерея формирует ценность того или иного художника? Что вы делаете для того, чтобы грамотно спродюсировать имя?
0: Я могу как раз коротко постараться ответить на предыдущий вопрос по поводу молодых художников. Нужно в голове держать одну цифру для молодого художника. Это, ну, если в российских деньгах порядок 500 тысяч рублей, это верхняя планка для любого практически молодого художника. Ну, то есть молодой, это мы говорим до 35 лет. Либо, если эта цена выше, либо это художник очень известный, либо это продакшн какой-то очень дорогой, производство, например, бронзовая скульптура, это достаточно дорого всегда. Либо, ну, бывают такие случаи, галерея слишком наглая, но обычно с течением времени это корректируется. Следующая планка, соответственно, для более взрослых художников, это те суммы, которые выше, и там уже дифференциация идет, я могу сказать, в зависимости в основном от имени художника. То есть не очень многие художники преодолевают какую-то более-менее однообразную для всех международную планку. Может быть, это где-то 2-2,5 миллиона рублей или там 20 тысяч евро или долларов, если в валюте говорить. За единицу, повторю, это должна быть типичная средняя работа, не какая-то большая, не какая-то уникальная или там сложная инсталляция. И вот весь российский рынок помещается, на самом деле, между этими двумя цифрами. 500 тысяч и 2 миллиона. Если что-то, значит, выше, то это либо какая-то работа с уникальными характеристиками, либо очень известный художник, крупная, например, международная уже звезда, либо это кто-то из ушедших классиков, потому что на ярмарке, важно сказать, конкурируют не только молодые, но и, например, умершие художники. Мы представляем вот одно из наследий Владимира Куприянова, очень известного художника. Это самый дорогой художник, реализовавшийся в фотографии за последние половину столетия. И мы представляем несколько его работ, то есть у нас в этом смысле вполне музейный стенд.
1: Вот, кстати, любопытный вопрос. У нас в эфире не так давно был коллекционер Денис Хемеляйный, который отмечал, что факт смерти художника может обесценить его работы и, наоборот, в негативную сторону повлиять на то, каков спрос и сколько то или иное полотно стоит. На ваш взгляд, по вашей оценке, работает ли это таким образом и какие факты биографии художника вообще могут повлиять?
0: Вы знаете, каждый год умирают художники, как и обычные люди, и на самом деле для того, чтобы вывести вот какой-то единый фактор, для этого нужно просто проводить очень много, ну, не знаю, данных социокультурных каких-то, сидеть с конкретной аналитикой. В основном нет такого, что после смерти сильно сдвигается в сторону минуса или в сторону плюса работы. сторону плюса сдвигаются только когда на художника очень высокий спрос при жизни. То есть на самом деле динамика посмертная, она продолжает динамику спроса прижизненную. Извините, что я так в конкретных как бы параметрах и цифрах говорю, но вот мы, поскольку имеем дело с ушедшими художниками тоже, то нам приходится постоянно с этим сталкиваться. И редко бывает, что цена понижается. Это зависит от того, что, например, спрос был низкий. К сожалению, иногда

0: бывает, что уходят и молодые художники, и тогда есть совершенно риск, что про них и забудут вообще. То есть они не сумели наработать достаточный спрос.
1: Николай, как часто по вашим наблюдениям, по вашей оценке, коллекционеры, которые приходят на Космоску, рассматривают это как инвестицию? Или все-таки в основном покупают, ну, потому что нравится?
2: Мне кажется, что в зависимости от уровня вовлеченности коллекционера, его опыта и наличия у него уже коллекции, поэтому как-то однозначно ответить на этот вопрос я не могу, и, безусловно, я бы не стал рассматривать современное искусство как самый надежный...
1: Как инвестицию.
2: Значит, инвестицию, да. Но при всем при этом, если есть такая цель и задача, как и в любом другом виде инвестиций, нужно погрузиться в этот вопрос, нужно обратиться к профессионалам, возможно, почитать что-то в интернете, то есть проанализировать в целом то, как это функционирует, собрать максимальную информацию и уже с таким багажом подойти к приобретению искусства как к формату инвестирования. То есть я бы сказал, что здесь на этот случай придут профессионалы, коих у нас достаточно много, и они в том числе работают у нас на ярмарке, к ним тоже можно обратиться. Ну а больше, конечно же, мне кажется, что вообще коллекционирование – это больше формат такого, это стиль жизни. Чем больше ты погружаешься в эту тему, тем больше она тебя увлекает, тем больше ты узнаешь о художниках, о работах, как-то пытаешься взглянуть в том числе на мир с какой-то другой перспективы. Поэтому вот отвечу, наверное, так, что это прежде всего инвестиция в свой культурный капитал.
0: Должен добавить, что Николай сказал про консультантов. У Космоска невероятно разработан этот спектр. То есть, действительно, люди, многие могут заказать экскурсию, которая будет погружать именно в деловые аспекты мира искусства. И такое мало где есть даже на международных ярмарках. И в этом смысле главное относиться к ярмарке без боязни. То есть, ну, если ты не хочешь ничего покупать, тебя никто не заставляет, просто посмотрел. Очень хорошее, очень продвинутое искусство. А если хочешь покупать, то имеешь возможность погрузиться.
2: Поддерживаю. И более того, приведя на Космоску, вы можете не сомневаться в качестве представленного искусства, потому что оно уже прошло экспертный отбор.
1: С нами в студии был искусствовед, куратор, коллекционер и основатель галереи Pop of Art, а также издательства Pop of Art Сергей Попов. Ну а вместе с Николаем Корьковым, генеральным директором ярмарки Космоску, продолжим обсуждать, как устроен рынок современного искусства.
3: Качество жизни.
4: Привет! Это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. В wellness-сегменте интернета очередной тренд с приставкой «максинг». Так блогеры называют попытку прокачать до предела какой-то показатель. Мы уже видели «слип-максинг» — это погоня за идеальным сном, «файбер-максинг» — когда ведрами едят клетчатку. А вот теперь в моде «VO2-максинг» от термина «VO2-макс», то есть максимальное потребление кислорода. Это главный маркер аэробной выносливости человека. Он показывает, насколько слаженно работают легкие, сердце и мышцы при максимальной нагрузке. Самый точный способ узнать свой VO2-макс — это тест в спортивной лаборатории. Вы бежите по дорожке в маске, нагрузка растет и приборы фиксируют дыхание. Фитнес-трекеры менее точные, они дают лишь приблизительную оценку по пульсу, скорости и возрасту и подходят скорее для наблюдения за динамикой. Почему же вокруг VO2max столько шума? Потому что высокий VO2max связан с большей продолжительностью жизни. В 2016 году Американская кардиологическая ассоциация предложила измерять и учитывать кардиореспираторную выносливость как жизненно важный параметр, наряду с измерением давления. Ученые и врачи считают, что высокий VO2max – это один из предикторов долголетия, и его действительно имеет смысл повышать, чтобы отодвинуть старость на биологическом уровне и укрепить сердце. Например, через норвежский протокол – это такая интервальная кардиотренировка. Да и просто хорошо регулярно двигаться тоже не помешает – быстро ходить, плавать, ездить на велосипеде, бегать или танцевать. При этом VO2max – это не пропуск в вечную молодость. Издание Independent приводит позицию американского кардиолога Эрика Тополя. Превращать эту цифру в универсальный прогноз долголетия – слишком большое упрощение. Для долгой активной жизни нужны не только кардионагрузки, но и сила, устойчивость, сон, питание и контроль факторов риска. В сухом остатке VO2-максинг – неплохой и даже полезный тренд, если не гнаться за красивой цифрой в приложении, а смотреть на этот показатель в контексте параметров всего организма. С вами был Евгений Тиханович. Живите активно и повышайте качество жизни на РБК.

0: Библиотека РБК.
1: Здесь мы собираем книги первых лиц.
2: Что читает генеральный директор бизнес-группы поисковых сервисов и искусственного интеллекта Яндекса Дмитрий Масюк.
3: Если кого-то интересует развитие технологий в целом и искусственного интеллекта, я очень рекомендую книгу чилийского писателя Лабатута, Бенджамин Лабатут, «Маньяк», про Джона фон Неймана и, в принципе, эволюцию развития технологий последних 100 лет и, в частности, чудо искусственного интеллекта. Там на очень глубоком математическом, но доступном уровне расписано то, как, в принципе, возникали новые технологии от инженерной мысли до практического использования. И, в частности, обсуждается победа компьютера над Лиси Долем в Go и что за этим стоит, опять-таки, на самом каком-то глубоком уровне и чего следует ждать дальше. Она не нишевая книга. Я действительно очень советую, она совершенно захватывает.
1: Бенджамин Лабатут. «Маньяк». Значится, задал я задачу ученикам. Написал теорему, написал свои рассуждения, показал, что у меня не получилось. Пока не получилось. И тогда говорю им, обсуждайте. Блестящие, все как на подбор, блестящие юноши загомонили. Я так учу, понимаете? Кто-то так не может, а я люблю шум, вопросы, споры. Так мне работается лучше всего. Однако фон Нейман не участвовал в обсуждениях, ни слова не сказал, отмалчивался. Он сидел, закрыв глаза, а потом поднял руку. Я вызвал его к доске, он вышел и записал совершенно поразительное доказательство. За секунду, без труда, даже не раздумывая, сходу. Я не мог поверить своим глазам. Годы, долгие годы работы пронеслись передо мной. Он сделал нечто такое красивое, элегантное. Помню, как подумал, что это, этот юноша, кто он такой? Я так и не узнал, кто он такой, но с тех пор боялся фон Неймана.
0: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.

0: Радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Главная экономика.
2: С обзором главных экономических событий дня Артем Самойлов. Антон Силуанов и Скотт Бессент обсудили финансовое взаимодействие на полях G20. Встреча прошла в Эшвилле. Глава российского Минфина заявил, что двадцатке необходимо вернуться к роли механизма финансовой координации. По его словам, мировая экономика сталкивается с геополитической фрагментацией и ростом госдолга. За 4 года глобальные процентные расходы выросли примерно на 50%. Правительство временно разрешило продавать на АЗС топливо ниже стандарта Евро-5. Как сообщили в Минэнерго, мера будет действовать с 1 сентября по 30 июня 2027 года. В розницу допустят бензин и дизель классов от Евро-2 до Евро-5. Это должно снизить риски дефицита и повысить устойчивость поставок. АЗС обязаны информировать покупателей об экологическом классе топлива, чтобы те могли делать осознанный выбор. Пространство для снижения ключевой ставки сузилось, как заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. Это отразилось в новом прогнозе. Средняя ставка в 2027 году ожидается на уровне 13-15% вместо прежних 10,5-12,5%. Вклад топлива в инфляцию в этом году регулятор оценивает примерно в 1,5% пункта. Дальнейшие решения будут зависеть от фактической ситуации. Российским операторам разрешили запускать сети 5G. Как сообщили в Минцифры, Госкомиссия по радиочастотам выделила МТС, Мегафону, Т2 и Билайну полосы по 90 МГц в диапазоне 4630-4990 МГц. В городах-миллионниках сети должны появиться в самое ближайшее время. С 2027 года начнется переход на отечественные базовые станции. Полное покрытие в крупнейших городах до конца 2028 года. Самым подорожавшим товаром в мире в августе стало какао, рост на 28,22%. По данным ICE Futures и других бирж, сахар подорожал почти на 20%, пшеница на 17%. Среди промышленных товаров лидирует битум, плюс 21%. Сильнее всего подешевел гидроксид кобальта, минус почти 17%. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.

0: все очень просто. Вы договариваетесь с галеристом, оплачиваете работу, получаете работу после ярмарки или на ярмарке. Что касается других аспектов, то здесь нужно очень внимательно рассматривать каждый отдельный кейс, будь то это международная, какая-то иностранная галерея, которая хочет участвовать у нас в ярмарке, либо это просто приобретение российского коллекционера за рубежом, и есть определенные процедуры ввоза предметов искусства сюда и их таможенного оформления. То же самое касается страховки. Все зависит от того, как бы, что происходит с работой, как она будет использоваться, куда она едет и для чего.
1: В текущее наше непростое, мягко скажем, время подорожала ли страховка, стала ли она сложнее по организации, по условиям для
0: коллекционера? Вы знаете, если мы, наверное, сейчас будем, безусловно, все, что касается страхования предметов искусства при вывозе их за рубеж, либо при ввозе предметов искусства иностранными контрагентами, то, конечно же, здесь не все так просто. И мне кажется, что нужно каждый отдельный случай проговаривать отдельно. Что касается российского функционирования рынка страхования предметов искусства, то в целом здесь никаких критических изменений не произошло. Нужно собрать всю необходимую информацию для оформления страховки от гвоздя до гвоздя, так называемое. Это, соответственно, все, что касается перевозки, транспорта, наличия специальных условий, креплений для перевозки, наличия опыта у перевозчика в упаковке искусства и дальнейшая его там установка в месте демонстрации. В целом описывается весь процесс, подается вся информация, касающаяся того, где будет располагаться искусство. Если у площадки есть facility report, который включает в себя пожарные характеристики площадки, климат-контроль и так далее, то это все подается в страховую, и вы получаете страховой полис, который там покрывает определенные случаи, не дай бог, чего-то.
1: С точки зрения логистики, вот интересный момент вывоза за рубеж. Наверняка на ярмарке есть гости и иностранные коллекционеры, которые могут чем-то заинтересоваться, захотеть приобрести. Существуют ли сейчас какие-то ограничения в части современного искусства, как, например, это работает с музейными экспонатами, на которые нужно оформлять специальное разрешение и очень длительные процедуры согласования? Или все довольно просто?
0: Но вы знаете, при вывозе предметов искусства вам в любом случае понадобится оформление документации для прохождения всех таможенных процедур. Да, вам необходимо в первую очередь получить заключение эксперта Министерства культуры, который постановит, является ли ваш предмет искусства культурной ценностью или не культурной ценностью. И в случае с культурной ценностью, это может быть культурная ценность особого назначения. В этом случае ее вывоз за пределы Российской Федерации будет очень сильно осложнен, если даже невозможен. Что касается культурной ценностью или некультурной ценностью, то существуют разные способы оформления, таможенных пошлин, налогов и так далее.
1: Тем не менее, иностранных гостей ждете?
0: Ждем, мы остаемся на связи. Вообще мы на международной ярмарке, и в том числе благодаря тому, что у нас есть устойчивые связи с профессиональным арт-сообществом за рубежом. И мы ждем иностранных гостей, коллекционеров, художников, галеристов. В целом мы очень плотно работаем с нашими гостями, с нашей аудиторией, в том числе за рубежом.
1: Настя, РБК запускает в сентябре большой проект, который посвящен современному искусству, в том числе на фоне ярмарки. Что мы этим проектом хотим сказать?
2: Современное искусство – это, конечно, одна из наших магистральных тем. Мы говорим про современное искусство всегда, не только в этом сентябре. Но это такая форма, которая позволяет нам поговорить на эту тему еще больше, совершенно с самых разных точек зрения. И в том числе, конечно, в диалоге с ярмаркой, поскольку ярмарка – это всегда новые примеры, новые кейсы и новые воплощения. И наш проект – это, конечно, и сайт, и печатный номер. И у нас есть давняя традиция вместе с ярмаркой. Каждый год художник года по версии Космоску создает специально для печатного номера РБК «Стиль» обложку. И в этом году Игорь Самолет, художник года, создал целых две обложки.
1: Приоткроешь тайну, что ждет тех, кто увидит эту обложку?
2: Игорь сделал два высказывания. Одно его авторское, и второе в соавторстве с Гигачатом. То есть это размышления и на тему влияния искусственного интеллекта на нашу повседневность. И, конечно, это все также диалог с тем, что Игорь сделает в пространстве самой ярмарки, потому что инсталляция, которую он создает, «Всплеск», это тоже большое такое авторское размышление. И Игорь в этом контексте, мне кажется, очень интересный художник и собеседник, у которого его замыслы воплощаются всегда самыми нетривиальными образами. Наша обложка, она тоже в этом контексте играет свою роль. И в пространстве ярмарки его высказывание раскрывается, на самом деле, очень многообразно.

0: поскольку помимо инсталляции это еще и персональный стенд галереи «Сцена», который представляет как раз Игоря. И стенд галереи будет в этом году полностью посвящен его работам. И каждый гость сможет в пространстве увидеть очень разные воплощения, в том числе, конечно, и, опять же, интервью, которое мы сделали с Игорем, тоже раскрывает его отношение к миру искусства и в целом к роли художника в сегодняшнем дне.
1: Ну, я вот уже точно знаю, что я в редакции буду охотиться за обоими номерами, чтобы добавить их в свою коллекцию. Ты упомянула как раз, что одна из обложек в соавторстве с искусственным интеллектом. Николай, вот вопрос к вам. Насколько вообще сейчас искусственный интеллект влияет на творчество художников и остается ли творчеством то, что делается вместе с искусственным интеллектом?
2: Безусловно, художественное сообщество и художники не могут игнорировать появление искусственного интеллекта. То, как мы относимся к результатам этого сотрудничества, каждый должен решать самостоятельно. Я видел, опять-таки, ту обложку, которую я имел счастье видеть с Игорем Самолетом, мне очень понравилось. Ну и помимо всего прочего, Гигачат в том числе представлен на ярмарке. Там тоже можно познакомиться с теми произведениями, которые современные художники подготовили с его помощью, с его участием.
1: Экспертный совет, который занимается отбором работ, не относится ли предвзято к работам, в которых есть элемент нейросетей, творчества нейросетей? И есть ли вообще какой-то критерий, где допустимая норма применения искусственного интеллекта?
2: Я бы сказал, что нет. Здесь экспертный совет смотрит на галерею в целом, на тот проект, который она планировала, да, представляет на ярмарке, на набор художников, на новизну работ, на целостность высказывания и так далее. Здесь каких-то ограничений по использованию тех или иных медиумов, обращению к каким-то нестандартным инструментам выразительным, мне кажется, такого нет.
1: Настя, вот твое мнение в этом плане тоже интересно. Ты эксперт, ты очень глубоко погружена в отрасль. Насколько сейчас в современном искусстве искусственный интеллект тоже автор?
0: Это дискуссионный вопрос, на самом деле. Мне кажется, что, ну, вообще, если говорить про мир искусства, он не существует в отрыве от нашей повседневности. И, безусловно, многие авторы реагируют на то, что происходит в мире внешнем, в мире внутреннем, и это находит отражение в работах. Но здесь, мне кажется, всегда важно понимать мысль, да, и самоценность. То есть если цель использовать искусственный интеллект просто как какой-то новый медиум, это один разговор. Если это часть авторского высказывания, где все подчинено какой-то логике и замыслу, это совсем другое, но мне кажется, что если обратиться к истории, мы много наблюдали таких моментов, когда происходил какой-то, казалось бы, перелом, да, я не знаю, появление фотографии, появление видео, когда всем казалось, что все сейчас будет совсем уже по-другому.
1: Кино убьет театр, книги, и вообще все мы останемся только на экране.
0: Так. Ну, мне кажется, что когда мы говорим об искусстве, здесь вот эта вот авторская рефлексия, она играет решающую роль, и именно то, как автор видит себя, свое искусство и мир вокруг. И на дистанции времени, на самом деле, это все тоже будет очень интересно, я думаю, изучать, потому что сегодня мы находимся вот в сегодняшнем дне, и мы не можем посмотреть, что будет там через 10, через 20 лет, да, будет ли роль такой же или иной, как она изменится, как повлияет на индустрию. Потому что, конечно, я думаю, можно говорить о том, что там какие-то процессы автоматизируются, это, опять же, один разговор. Но когда мы говорим о творчестве, здесь играет роль, имеет значение именно то, что хочет сказать автор и как именно он это делает.
1: Ну, промпт тоже творчество, можно так сказать.
0: Да, но мне кажется, это вот действительно здесь можно дискутировать долго, и это очень интересная тема, поскольку здесь же все зависит и от медиума, и от того, что и как хочет, например, включить автор-художник в свое произведение, и о чем это будет говорить. Потому что промпт, конечно, играет роль, но, опять же, если мы говорим о живописи, это совсем другой медиум, да, если мы говорим... В общем, здесь действительно интересно посмотреть, как это будет развиваться.
1: Николай, вижу, что вам есть что добавить.
2: Настя упомянула, что условно всегда какие-то изменения происходят. Непонятно, когда что-то появляется новое в нашей жизни. Мы в последнее время наблюдаем большой интерес художников к традиционным, на самом деле, практикам, к промыслам и изучению нашей культуры, да, поэтому даже, наверное, в какой-то степени к прошлому, да. И мы наблюдаем этот интерес и выражение уже непосредственно в работах, которые они представлены. Поэтому в этом году даже у нас на ярмарке Наша дискуссионная программа в лектории, она посвящена как раз разбору этого феномена, да, каким образом промыслы, традиционные практики сейчас представлены в современном искусстве и в художественной практике.
1: Настя уже упоминала, что расширяется и ландшафт искусства, и в целом сейчас все больше.

0: Больше и все активнее себя проявляют художники из регионов. В том числе на Космоскоу будет, насколько я вижу, 27 галерей, которые представляют региональную сцену художественную. Чем отличаются художники и галеристы из регионов от вроде бы как классических и очень насыщенных площадок Москвы и Петербурга?
1: Ну, они в первую очередь отличаются тем, что они работают с локальным контекстом и представляют его в своем творчестве, да, и поэтому мы рады, что растет региональная повестка. Мы видим, что в последние годы также появляются много культурных институций в регионах, которые стоит посетить. Они делают очень интересные проекты, реализуют. Мы в том числе рады тому, что они участвуют у нас на ярмарке. Помимо всего прочего, наш фонд поддержки современного искусства в рамках программы «Своя институция года» каждый год выбирает институцию года. Как правило, это региональная институция, которая представляет свой проект на ярмарке. В этом году это Центр мира из Суздаля, и в том числе музеем года в этом году стал Самарский филиал Третьяковской галереи. Поэтому регионы не хотели бы игнорировать. Наоборот, мы очень рады, что наша региональная программа на ярмарке растет.
0: А вот тот самый локальный контекст, он москвичам и московским коллекционерам понятен? Или для них это некая экзотика?
1: Как минимум, это интересно для изучения, и это стоит внимания коллекционеров и профессионального сообщества. А как по-другому открывать новые имена, новые смыслы, новые практики и в целом знакомиться с тем, что происходит все-таки внутри нашей страны, большой и разный.
0: Угу. Настя, вот на твой взгляд, локальный контекст, вот он наглядно как выглядит, в чем он проявляется и понятен ли он московскому коллекционеру?
2: Конечно, мне кажется, что каждый коллекционер, он во многом еще такой охотник, который всегда жаждет каких-то новых открытий, впечатлений, и всегда очень все радуются, когда удается первому что-то открыть, что потом становится видно и интересно другим. Но мне кажется, что это действительно большая примета последних лет, и очень здорово, что на ярмарке появляется все больше региональных проектов и все больше галерей самых разных, потому что мы не всегда успеваем объездить всю страну, да, и оказаться и во Владивостоке, и на другом конце страны, каком-то страну у нас большая. А в пространстве ярмарки мы получаем возможность увидеть
0: всю палитру.
2: Да, всю палитру. И здесь вот я, например, очень радуюсь, что в этом году участие в ярмарке принимает студия «Тихая» из Нижнего Новгорода. И вижу в этом некую свою ответственность, поскольку в прошлом году наш некоммерческий стенд, у РБК есть традиция некоммерческих стендов на ярмарке. Мы в этом смысле такое небольшое исключение, потому что действительно в пространстве ярмарки все можно купить, но мы, как говорится, только показываем. Нам важно делать свои авторские высказывания. И вот студия «Тихо», ее основатель и директор Артем Филатов, Артем – герой нашего проекта «РБК-визионеры», в прошлом году приезжали к нам в наше пространство на ярмарке, на наш стенд с некой такой гастролью. Очень мне хотелось показать мир студии «Тихо», потому что это вот как раз то, о чем я говорю. Не всегда все москвичи успевают приехать, потому что про студию «Тихо» слышали, пожалуй, в мире современного искусства все, потому что это очень важная и значимая студия. Но не все бывали. И вот эта возможность хотя бы на несколько дней, но показать мир студии.
0: Когда студия приезжает к тебе.
2: Да. И вот это было очень здорово, и мы получили очень много каких-то теплых слов от гостей ярмарки, от журналистов и коллег, и от критиков. И вот в этом году студия приняла решение поучаствовать уже с коммерческим классическим стендом на ярмарке. Я, если честно, немножко волнуюсь. Я хочу, чтобы у них все прошло очень хорошо.
0: С учетом показателя продаж на Космоскоу, я думаю, что, ребят, точно все будет хорошо. У всех уже точно есть желание пойти на ярмарку. Я такой немного обыватель среди вас профессионалов и озвучу вопрос, который у многих в голове возникает. Когда хочется прийти на ярмарку, допустим, начинающему коллекционеру, неопытному коллекционеру, всегда есть вот этот некий страх. Ну, я не разбираюсь, а вдруг куплю какую-нибудь ерунду, а вдруг возьму не то, что мне на самом деле нравится, и будет потом лежать пылиться, а я буду страдать, что много денег потратил. Как выбрать, как, во-первых, избавиться от вот этого стереотипа, и как выбрать то, что действительно и будет нравиться, и станет хорошей инвестицией, и при этом не вызовет какую-то жалость о потраченных деньгах. Настя, вот твоя рекомендация.
2: Во-первых, если посмотреть, почитать интервью многих коллекционеров, когда их спрашивают о первой работе, многие говорят о том, что, например, сегодня ее бы не приобрели, но это путь. На самом деле, мне кажется, самое главное здесь относиться ко всему с таким открытым сердцем и не забывать, ну, про самого себя, потому что, конечно, там, знание — это одно, но при этом твои личные чувства, вот когда ты видишь работу, ты что-то начинаешь чувствовать, но сердце обычно не подводит. И я думаю, что здесь это очень важно. То есть помнить о том, что если ты испытываешь эмоции, видя работу и понимаешь, что ты хочешь ее видеть каждый день у себя дома, да, или в своем кабинете на работе, это важно.

0: здесь я думаю, что ну, вот действительно не нужно так воспринимать, что кто-то знает там больше. Безусловно, всегда найдется кто-то, кто знает больше. Но на самом деле начало пути, мне кажется, это самое ценное, когда ты все больше вовлекаешься, все больше каких-то для себя открываешь новые имена, новые галереи. Потом в течение года приходишь в эти галереи на выставки персональные или групповые. И я думаю, что здесь очень важно ну, просто погрузиться в этот мир. Опять же, для остального есть мы, наши проекты, да, наши интервью, колонки с экспертами, эфиры, где мы поможем сориентироваться и расскажем про какие-то, там, не знаю, законы, правила, но все это все-таки интуитивная история, потому что искусство, оно про чувства прежде всего, а не про какие-то расценки, когда ты понимаешь, там, что ты выбрал не то. В общем, я думаю, что здесь очень важно не забывать именно вот об этом чувственном.
1: Но на РБК целый месяц искусства, поэтому мы действительно всем поможем разобраться и выбрать. Николай, ваши рекомендации. По каким критериям выбирать предметы искусства на ярмарке?
2: Я здесь поддержу Настю абсолютно точно. Прежде всего, работа, наверное, на первых этапах каких-то должна вызывать у вас какой-то эмоциональный отклик. После этого вы можете поговорить с галеристом, узнать больше о художнике, о самой работе. И таким образом просто сформировать свое представление, погрузиться в тему. Возможно, в следующем году вы пойдете чуть дальше, узнаете чуть больше, найдете какие-то параллели между тем, что вы приобрели, и тем, что хотите приобрести. Хотелось бы также сказать, что мы так много говорим о коллекционерах. Это какое-то очень серьезное такое название. Коллекционер — это вот какой-то человек с коллекцией. Но на самом деле, безусловно, эти люди есть. Безусловно, они профессионально могут заниматься развитием своей коллекции, открывать какие-то
1: проекты,
2: галереи, музеи, инициировать какие-то фонды некоммерческие по поддержке, значит, современного искусства. Но прежде всего, если вы не коллекционер, то вы просто можете купить работу, которая вам понравится, которая у вас вызовет эмоциональный отклик, наведет вас на какие-то мысли. Этого не нужно бояться. Это всегда очень приятное, как минимум, воспоминание об этом моменте встречи с этой работой.
1: Ну и уже точно можно будет потом называть себя коллекционером.
2: Ну да, можно встать на этот скользкий путь.
1: И уж точно с него не сойти. Тут была Женя Стогова, со мной сегодня в студии были шеф-редактор и креативный директор РБК «Стиль» Анастасия Каменская и Николай Корьков, генеральный директор Международной ярмарки современного искусства «Космоску» и ярмарки графики «Абертон». Пусть искусство живет.
3: Повтор программы.
4: Это была программа «Медиатренды» с Евгенией Стоговой. Ну а мы продолжаем. Наш эфир в студии Александр Ляпин. 31 августа – последний рабочий день Тима Кука на посту генерального директора Apple. С 1 сентября компанию возглавит Джон Тернус, а Кук станет исполнительным председателем совета директоров. Кук руководил компанией Apple 15 лет с августа 2011 года, когда сменил Стива Джобса. За это время рыночная стоимость компании выросла примерно в 13 раз. Джон Тернус работает в Apple почти 25 лет. Многие годы он возглавлял направление аппаратных разработок. Под его руководством создавались последние поколения iPhone, Mac и iPad. Вероятнее всего, Тим Кук, несмотря на переход внутри Apple, откажется от какой-либо публичности в компании. Так считает главный редактор ITZine Сергей Кузнецов.
5: Смена CEO в Apple – это вообще довольно редкая история. Долгое время у нас был Стив, потом был Тим, и вот теперь приходит Джон. Тем не менее, это, несмотря на то, что штука редкая, но она плановая. То есть, это не случайное событие, которое внезапно застало всех врасплох. Нет. Смену, во-первых, готовили публично с апреля. Не публично, скорее всего, еще раньше. Помимо прочего, Кук остается после 1 сентября в совете директоров как исполнительный председатель. То есть, у него нет полного разрыва с компанией, он не уходит на пенсию, он не садится дома и не занимается какими-то своими делами, нет. Он переключается на отношения с регуляторами и правительствами, и инвесторами. Мы, скорее всего, увидим его, может быть, даже в какой-нибудь позиции звонка с инвесторами, которые Apple делает раз в квартал. Может быть, мы увидим его еще во время презентации. Если говорить про Джона Тернуса и как это повлияет на компанию, ну, во-первых, он инженер. Он не менеджер по продажам или маркетингу. Он инженер до глубины души. Он пришел из инженерной команды. Он стоял у истоков некоторых продуктов в компании. Да, есть вопросы, будут ли продолжаться те инновации и те, скажем так, революции, которые были заложены Стивом Джобсом.
4: Это был главный редактор ITZine Сергей Кузнецов. Вот эксперты считают, что одной из главных задач нового руководителя станет усиление позиции Apple в сфере искусственного интеллекта. Ну, действительно, компания в этой сфере отстает от конкурентов, от компаний Google, OpenAI и Anthropic. Ну, а первым публичным испытанием Джона Тернуса станет ежегодная сентябрьская презентация

0: Apple назначена она на 9 сентября. На ней компания, как ожидается, представит новое поколение iPhone и может показать свой первый складной смартфон.
1: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
2: Загородные дома в России за 3 летних месяца подорожали на 3%, хотя в предыдущие месяцы цены росли в среднем на 0,5%. К такому выводу пришли аналитики ЦИАНа на основе данных из 77 регионов. Средняя стоимость загородного дома в России по итогам августа составила 14,3 миллиона рублей. При этом в Московской области средняя цена 25 миллионов 100 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге 40 миллионов 600 тысяч, а в Москве 37 миллионов 600 тысяч рублей. В прошлом году из-за высоких ставок сезонного роста не было. В этом году спрос начал восстанавливаться. За первое полугодие выдано почти 68 тысяч кредитов на индивидуальное жилищное строительство, на 23% больше, чем год назад. Пик роста пришелся на июнь, а к августу темпы снизились. По сравнению с августом прошлого года дома дороже в среднем на 7%. Положительная динамика зафиксирована в 52 регионах. Лидеры – Вологодская область, плюс 24%, Чечня, плюс 23%, Сахалинская область, плюс 22% и Забайкальский край, плюс 17%. В регионах с небольшим объемом предложения колебания всегда заметнее. Там, где выбор наибольший, в Московской области и Краснодарском крае рост минимальный. На рынке земельных участков при этом стагнация. За лето сотка подорожала менее чем на процент, а годовой рост составил 3%. До 336 тысяч рублей за сотку по всей стране. Это ниже официальной инфляции, то есть в реальном выражении участки дешевеют. Эксперты предупреждают, участки выглядят привлекательно из-за низкой цены, но затем потребуются большие вложения. Кредиты на строительство дают хуже, чем на покупку готового дома. Процесс долгий, материалы дорогие, рабочих не хватает. Поэтому самостоятельное строительство подойдет далеко не всем. По прогнозам, после летнего всплеска рост цен на ИЖС замедлится до уровня инфляции. Других драйверов спроса в сегменте пока нет.
3: Сумочки Birkin. Это вообще объект для инвестирования или нет?
4: Она в любом случае вырастет в цене, потому что такие сумки на вторичном рынке торгуются всегда дороже, чем в бутике.
1: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17.10.
5: Становится прям страшно. Понимаю, что я, наверное, не очень интересен какой-нибудь группировке, потому что зачем? Нужно ли пользователям отдельным как-то менять свои подходы к защите?
6: Да, что нам-то делать?
7: Технологии и тренды. Открываем мир будущего вместе.

0: будням на радио РБК.
1: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
2: Пароль кошельку. Сид-фраза – это основа безопасности в крипте. Набор из 12 или 24 слов, который открывает полный доступ к вашему кошельку и средствам в нем. По сути, это мастер-ключ. Он создается при настройке кошелька и заменяет длинные криптографические коды на понятную последовательность слов. Но за этой простотой огромная сложность. Подобрать такую комбинацию практически невозможно. Главное правило – у кого есть сид-фраза, у того есть деньги. При этом система дает свободу. Вы не привязаны к устройству, потеряли телефон или компьютер, доступ можно восстановить на любом другом устройстве, просто введя свою фразу. Но вместе с такой свободой приходит и особая ответственность. Хранить сид-фразу нужно только офлайн. Бумага, сейф, металлическая пластина – все, что не подключено к интернету. Любые заметки в телефоне, облака или скриншоты – это риск. Еще одно правило – не делиться сид-фразой. Никогда и ни при каких условиях. Даже если кажется, что это служба поддержки. Важно и то, что изменить сид-фразу нельзя. Если есть подозрение, что она скомпрометирована, единственный вариант – создать новый кошелек и перевести туда средства. В криптовалютах нет кнопки «забыл пароль». Сид-фраза – это и есть доступ к деньгам.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве.

0: безвизовом въезде. Продление еще на 30 дней возможно через иммиграционную полицию. Число въездов через аэропорты не ограничено. Через сухопутные переходы не более 2 в год. Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. Он назвал решение болезненным, но своевременным. Месси – чемпион мира 2022 года, лучший бомбардир в истории Барселоны и сборной Аргентины. Ему 39 лет, он единственный восьмикратный обладатель золотого мяча. За сборную он провел 207 матчей и забил 125 голов. В команде заявили, что его наследие навсегда останется в сердцах. Больше новостей на сайте РБК.
1: РБК «Коллекция».
2: Металлургия стала самой высокооплачиваемой отраслью этого лета в России. Средняя предлагаемая зарплата достигла 208 тысяч рублей. Такие данные РБК предоставил сервис «Авито Работа». На втором месте транспортное машиностроение. Там предлагают в среднем 166 тысяч рублей в месяц. На третьем строительство – почти 147 тысяч. В пятерку также вошли техническое обслуживание и ремонт оборудования, а еще производство промышленных станков.
1: Что это было? В эфире.
3: Негативные новости. Как их транслировать? Допустим, планируется сокращение. Об этом надо сказать громко и честно на всю компанию или поговорить, скажем, подразделением отдельно?
4: У любой коммуникации есть 3 базовых функции, которые она выполняет. Это информирование, объяснение и вовлечение. Если мы в рамках оптимизационных мер хотим наших сотрудников, тех, которых мы оставляем в компании, мотивировать и вовлечь что-то делать иначе в своей деятельности, брать на себя больше работы, осваивать новые компетенции, бережнее относиться к ресурсам, внимательнее смотреть на бизнес-возможности, то мы должны начинать разговор о оптимизации любой именно с вовлечения. А вовлечение — это что? Вовлечение — это как раз разговоры, взаимодействия и обсуждения с разными подразделениями, которых это касается.
1: Директор Центра коммуникации и цифровых решений Школы управления Сколково Ксения Трифонова в программе